0: Банка России по аккуратному снижению процентной ставки. И, безусловно, все понимают тенденцию, вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались. В то же время мы понимаем, что наши предприятия, наша экономика на это адекватно реагирует. Предприятия оперативно проводят все необходимые восстановительные работы. Все это делается в увязке с мерами правительства Российской Федерации. Правительство, в свою очередь, тоже координируется с Банком России. Поэтому вот эта вот слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику. И в конечном итоге мы возвращаемся к экономическому росту в экономике. Поэтому рассчитываем, что все эти тенденции мы отразим в прогнозе социально-экономического развития, который сейчас готовим и который ляжет в основу бюджета. И мы его в ближайшие недели уже представим, в начале сентября представим на правительстве.
1: Ормузский пролив, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, был и будет под контролем Ирана, заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади. Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда, написал он в субботу в соцсетях. Комментируя слова Трампа, Гарибабади подчеркнул, что невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Напомню, ранее Трамп в ходе выступления в штате Нью-Йорк заявил, что планирует в скором времени объявить пролив территорией США. Минтранс опроверг информацию о двукратном расширении списка запретных для полетов зон. В ведомстве пояснили, что количество таких участков увеличится лишь на 37, а не вдвое, как ранее написала газета «Коммерсант». Сейчас в России закрыты для авиации 781 зона. Новый приказ просто переутверждает существующие ограничения и добавляет новые участки по представлениям уполномоченных органов. Речь идет об объектах критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в министерстве. 15 августа завершается приемная комиссия в колледжи и техникумы России. В Минпросвещении уточнили, что если после этой даты останутся свободные места, прием могут продлить до 25 ноября. Абитуриенты вправе подать заявление в несколько учебных заведений, лично, по почте, через сайт колледжа или техникума, а также через госуслуги. Ограничений по количеству нет. Для зачисления нужно предоставить оригинал документа об образовании или подать согласие в личном кабинете на портале. Она дается один раз в одно выбранное учреждение. На новый учебный год утверждено 880 тысяч бюджетных мест, что на 29 тысяч больше, чем в прошлом году, и на 130 тысяч больше, чем 3 года назад, отметили в ведомстве. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в пятницу россияне выиграли 5 медалей. Евгения Чекунова взяла золото на 200-метровке брасом. Еще одна победа у нас в микс-эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. На мужском полтиннике на спине у нас 2 медали. Климент Колесников серебряный, Павел Самусенко бронзовый. На женской 100-метровке баттерфляем Дарья Клепикова была 3-й. В общем медальном зачете у сборной России 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. В российской футбольной премьер-лиге в пятницу стартовала программа четвертого тура. Оренбург дома сыграл в ничью с «Локомотивом» 1-1. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» 9 очков, у «Зенита», «Спартака», «Балтики» и «Махачкалинского Динамо» по 6. Футбольная сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Он состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза. Глава РЖД Олег Белозеров планирует в субботу приехать на базу «Локомотива», чтобы обсудить трансфер полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай», сообщает чемпионат. Именно руководство РЖД примет окончательное решение по трансферу полузащитника. Ранее сообщалось о том, что стамбульцы сделали железнодорожникам официальное предложение по футболисту в размере 25 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. С самим Батраковым турецкий клуб согласовал условия личного контракта, соглашение на 4 года с зарплатой около 4 миллионов евро в год. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золотые медали в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира среди юниоров в Будапеште. Напомню, Трофимов и Румянцева ранее выступили на взрослом чемпионате Европы в Париже, где стали третьими в произвольной программе дуэтов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 15 августа, во Владивостоке плюс 23, плюс 25. Облачно с прояснениями, дождь с грозой. В Екатеринбурге плюс 15, плюс 17. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, вечером местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, хочу поприветствовать вас в программе «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. И хочу сразу же напомнить, что в прошлой программе мы говорили в студии «Радио России», беседовали с моим другом, братом, как всегда, мы подчеркиваем это обязательно, автором и ведущим программ различнейших, любопытнейших в эфире «Радио России». Одна из них является программа «Кавказский акцент». Это Николай Мамулашвили, удивительный, потрясающий журналист, который знает все и обо всем. И в первую очередь, конечно же, о семейных ценностях и традициях Кавказа. Я, Николай, тебе еще раз хочу сказать привет.
5: Привет, мой друг и брат, как ты сказал. Спасибо, что не забываешь.
4: Да? Вот мы в прошлый раз, да, мы в прошлый раз с тобой не договорили относительно традиций семейных на Кавказе. И я бы хотел, знаешь, здесь дополнить и, может быть, даже начать сегодняшнюю нашу программу продолжения «Мужские грезы» с такого вот вопроса. А в традиции семейных входит такое понятие, как совместный бюджет семейный?
5: Что ты вкладываешь, так сказать, в понятие
4: совместного? Ну, в российских семьях, в частности, в советских, это была традиция, что был обязательно общий семейный бюджет. Приносит муж зарплату, отдает жене, и она там вот этот котелок, значит, золотыми червонцами где-то там бережет, и все это выдает и распределяет.
5: Ну, насколько я знаю, как правило, такого нет на Кавказе. То есть мужчина-добытчик, да. Хотя сейчас, в наши дни, я знаю, что на Северном Кавказе многие женщины тоже работают, и иногда порой зарабатывают больше, чем мужья. Это да. Вот. Но так или иначе, все, значит, все деньги поступают в семью, скажем, да, заработанные деньги. Но вот такой явной кубышки, что называется, куда, значит, жена складывает... Мы,
4: общие семью, деньги, да. Общие
5: да, да,
4: доходы.
5: Да, да, да, да, да, да. Все тратится на семью, так или иначе. Но чтобы вот муж принес бы... Я, по крайней мере, не знаю ни одного случая. Возможно, я ошибаюсь. Но вот на моей памяти нет ничего подобного, чтобы вот человек, мужчина, принес домой, значит, зарплату отдает жене, и вот, вот ты возьми, так сказать.
4: А сам с дырявыми носками на утром на работу собирается.
5: Ну, почему с дырявыми
4: носками? Потому что носками? Не может себе купить, ну, потому что лишний почему? Раз...
5: Ну, что, значит, не
4: лишний
5: купить?
4: Раз уже нет, выпросить рублик не может на это самое, на все, что... Ларик.
5: Ларик это не там, ларик это в другом месте. Не, Дим, это постановка вопроса, она такая, понимаешь?
4: Нет, я к тому, что подожди, постановка вопроса.
5: Ты понимаешь,
4: это
5: ты
4: важно?
5: Говоришь, нет, послушай меня. Ты говоришь о том, что вот здесь у нас вот так принято, значит, он мужчина вот получил зарплату, принес. Я сразу вспоминаю этот фильм.
4: Сейчас не принято уже.
5: Что не принято?
4: Сейчас такого нет.
5: Нет, ты об этом сейчас сказал.
4: Конечно, я говорил, в советское время, я подчеркнул, в советское время так было. Что сейчас происходит, да, каждая семья. Ведь вот ты обрати внимание на то, что. А почему, да, возвращаясь опять к цифрам статистики, почему 8 из 10 браков заканчиваются разводами в современных молодых семьях? Потому что, возможно, как раз этот вот вопрос не урегулирован. Тебе не приходило это в голову?
5: Нет, честно говоря, я не задумывался. Мы сейчас говорим о Северном Кавказе, либо
4: вообще.
5: Слушай, ну, если одна семья, если, значит, живут вместе, как-то должны приходить к общему знаменателю.
4: Это понятно. Мы все-таки, да, возвращаясь к ценностям и традициям, ты же понимаешь, что для того, чтобы семья существовала много-много лет и не развалилась, одной любви, к сожалению, мало. Мы с тобой, как взрослые люди, это понимаем. Так? Потому что любовь – это первые 3 года. Потом быт начинается жесткий.
5: Да, и что? Вот зарабатывают. Муж зарабатывает, жена зарабатывает.
4: Да, допустим, и нужны, и должны быть определенные правила. Только правила из хаоса создают структуру. А семья молодая – это хаос. И для того, чтобы создать структуру, нужны обязательно правила. Я в этом убежден, например. А ты как считаешь, вот эти самые правила, они должны существовать? Они должны быть каким-то образом кем-то, так сказать, тоже декларироваться, там, декламироваться, да? Помимо того, что в ЗАГСе говорят, что ваша сейчас, так сказать, семейная пара, превратившись в семью, будет, как там говорится, ровно и плавно, так сказать, на этой самой лодке семейной двигаться к...
5: Правила какие?
4: правила какие? Ну, в частности, тот же самый совместный бюджет, совместный семейный, так сказать. Все, в наши дни все упирается в деньги, как ни крути. И деньги являются основным фактором развода, основным фактором заинтересованности в последующих отношениях между мужчиной и женщиной, да, разведенных в том числе. Я все всегда, к сожалению, это не я, да, это реальность нас приводит к тому, что определяющим сегодня является бабло.
5: Деньги, да, и что? Да, вот мужчина зарабатывает, он приносит деньги в дом. Жена, если работает, тоже зарабатывает, тоже приносит деньги в дом. И с этого складывается семейный бюджет.
4: Он должен быть общим или каждый должен, как сегодня, исходить из того, что у меня вот есть, но если тебе нужно, ты у меня попросишь, и я тебе, может быть, дам, а может быть, нет. А у мужчины, как правило, вообще нет таких...
5: Не, ну он должен быть общим.
4: Мы сегодня наблюдаем, насколько деградирует, это слово применяю осознанно вполне, в общество в плане своей меркантильности. Да, я часто говорю и привожу примеры того, что вот на улице проводят опросы наши корреспонденты. У нас часто в программе «Мужские грезы» звучали эти... выборочно звучали эти мини-уличные интервью, где спрашивают, а как вот у девушек спрашивают, сколько ты хотела, чтобы получал твой будущий муж? Ну вот средняя цена 2 миллиона в месяц, да, это, я... знаешь, такая, в общем, нормальная, чему уже мы не удивляемся.
5: А я думаю, откуда они берут такие суммы, да?
4: Вот. А ты, я знаю, часто бываешь в Тбилиси, ты ездишь в Грузию, ты знаешь и видишь там обстановку. Можешь ли ты себе представить, что, допустим, в Грузии вот так же бы девчонки бы рассуждали?
5: Ты про 2 миллиона?
4: Да я вообще про то, что, да, вот будущий муж должен получить гигантские деньги. Ну, исчисляется, да, ли у них там будущее вот этими нулями?
5: Не знаю, не знаю. Я, так сказать, о таких опросах там не знаю. Я не интересовался просто, но чем больше денег будет зарабатывать будущий муж, тем лучше, наверное. Я не знаю, как насчет 2 миллионов или 2 миллионов лари. Это огромные, огромные деньги, да. Но...
4: А я знаю, что тебе скажу на это. Я тебе скажу, что вот, побывав в Махачкале, например, я обратил внимание на то, что вечером, в вечернее время, когда весь город выходит на улицы и начинаются прогулочные вот эти, да, time of go, так сказать, по проспектам и бульварам, я не могу обнаружить ни одной свободно прогуливающейся молодой девушки. Потому что она либо в сопровождении идет своего брата, либо отца, либо она, значит, в компании подруг, но с ними все равно находится мужчина.
5: Ну, все правильно, да. Все правильно.
4: И у меня здесь сразу возникает вообще вопрос. Может ли к ним подойти корреспондент такой, вот с такими вот вопросами? Сколько вы хотели, чтобы получали деньги, денег, значит, ваши будущие мужья? Потому что мне кажется, что и ответов бы, в общем-то, никаких не было. Да и нет нужды задавать этим девушкам такие вопросы. Потому что здесь все понятно. Здесь с моралью, наверное, все в порядке.
5: Ну, с моралью, да, но если чисто техническую составляющую мы берем...

0: лет у нас огромное количество девчонок, которые просто выходят на улицы в поисках того, чтобы, ну, вот как-то познакомиться с какими-то перспективными молодыми людьми. И вполне себе допускаю мысль, что это не очень-то и правильно, то, что я сейчас вижу. Не буду говорить вообще того всего, что я считаю по этому поводу нужно сказать, то, что здесь без обесцененной лексики, так сказать, не обойтись. Но сдается мне, что с этим нужно что-то делать. И вот как раз пример, скажем, там, Махачкалы и вечернего времени на улицах этого города замечательного, меня и навел на мысль о том, что, может быть, вот как-то вот нам вот в эту сторону менять правила морали и законы, так сказать, ею сопутствующие.
1: Ну, на Кавказе вот этот вариант, о котором ты сейчас сказал, естественно, не работает. И ты несколько минут назад сказал о том, что ты видел девушек, которые прогуливаются вечером, но в сопровождении это либо отец, да, либо брат, либо кто-то из родственников мужчин, да. Вот. Я не понимаю, если честно, ты хотел бы вот этот вариант спроецировать на другие наши регионы, на, скажем, на Москву?
0: Ну, может быть, не в таком вот жестком, так сказать, представлении, потому что, ну, во-первых, это сложно сделать просто.
1: Ну, это практически невозможно.
0: Невозможно.
1: Потому что, да, другой менталитет, другие взгляды и так далее, другие традиции.
0: Но вот с традициями, кстати, вот делать что-то нужно, что-то необходимо с этим делать. Еще раз просто хочу напомнить вам, дорогие друзья, что возникает все больше и больше мнений относительно введения уголовного наказания за неправильное воспитание детей. Ну, воспитание, конечно же, уголовное наказание в отношении родителей этих самых детей, в первую очередь. И в обществе назрела уже давным-давно вот эта дискуссия. А надо это делать? Нужно ли это уголовное наказание вводить или нет? Поэтому сегодня в большинстве, так сказать, благодаря этой новелле и вот этому предложению у нас сегодня разговор с Николаем Мамулашвили и состоялся. Хорошо, ценности – это ценности. А есть еще кавказские традиции семейные, наверняка ведь, да? И они тоже не менее важны для формирования семьи, как вот в лучшем представлении кавказских семей. Что такое сегодня традиции? Они вообще сегодня есть?
1: Есть, конечно, есть. Ну, главное, если такое, сложился такой стереотип, но это действительно так оно и есть – главная традиция – это кавказское гостеприимство, о котором говорили и говорят, значит, на протяжении веков или тысячелетий. Это есть и на Южном Кавказе, и на нашем Северном Кавказе, конечно. И там, и на Северном Кавказе говорят «гость от Бога». И когда человек приходит в дом, в твой дом, в мой дом, не имеет значения, приходит гость, родственник это или малознакомый человек, он должен себя чувствовать как дома. Еще вот говорят, мой дом, твой дом.
0: Да.
1: Ты знаешь, я сейчас просто вспомнил фильм Станислава Говорухина «Вертикаль». Ну, я думаю, что многие видели этот фильм. Там есть сцена, когда наши, значит, российские альпинисты штурмуют одну из горных вершин в Сванете, это горная часть Грузии, и они перед штурмом, перед подъемом на вершину, значит, заходят в семью одного старого свана. И там по хронометражу это примерно 7-10 минут вот в этом фильме, как они у него в доме, значит, находятся, что они делают. И вот о гостеприимстве горцев, кавказцев можно судить вот именно по этим 10 минутам в этом фильме. Как человек их встречает, вообще как семья их встречает, как провожает, о чем они говорят. Когда он говорит, значит, этот старый сван своему сыну: закали поросенка, быстро закали поросенка, гости, пришли гости, они не ждали гостей. Вот, закали быстро поросенка, потом, или когда он, значит, заводит, приводит, приглашает, значит, гостей в старинную башню, это, говорит, наша родовая башня, которая лет 600 или 700, и в середине этой башни находится огромный котел, значит, медный котел на 400 литров, как он говорит. Нет, на 400 гостей. Здесь, говорит, вот в этом котле, в медном котле, мои предки, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки готовили лобио. Лобио – это традиционная
0: фасоль.
1: Да, фасоль, да, фасоль, красная фасоль. Вот похлебку из фасоли. Вот когда, говорит, были похороны, приходило все село, на 400 человек вот варили вот в этом котле. Вот потом он и поднимает их на башню, потом, значит, они садятся за стол, и он руководителю вот группы, старшему альпинисту, его звали Виталий, говорит: «Виталий, что ты сидишь, слушай, дорогой, мой дом, твой дом, давай, ухаживай за гостями, давай, давай, слушай». Угу. Вот.

0: Это вот к вопросам гостеприимства. Я возвращаюсь, значит, к началу. По традиции и на Южном Кавказе, и на Северном Кавказе, значит, когда приходит гость, его не спрашивают, как долго он будет находиться в семье. Он задержится, не задержится. Значит, он может оставаться сколько ему надо. Сколько ему надо.
1: То есть, там нет представления того, что гости первые 3 дня, а потом ты...
0: Ну, может быть, на 4-й день хозяин просто аккуратно спросит его, надолго ли, какие планы у гостя. Не, чтобы он понимал бы, чтобы он мог рассчитать свои силы.
1: Да.
0: Да. А на Северном Кавказе до сих пор есть так называемый кунацкий, специальная комната для гостей. Гостевая комната, так называемая, кунацкая. Туда никто никогда не заходит, насколько я знаю. Да, это вот тут пришел гость, и там уже все готово для гостя, да.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
3: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
4: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
1: Друзья, я, конечно же, благодарю своего коллегу, друга, брата Николая Васильевича Мамулашвили за то, что он пришел к нам в студию, не поленился, побеседовал со мной, рассказал, дал самые ценные рекомендации и советы, ну, если они кому-то, возможно, и пригодятся, а я уверен, что пригодятся. Но программа «Мужские грезы» продолжается, и у меня для вас есть еще несколько, ну, совершенно потрясающих, на мой взгляд, новостей и событий, так или иначе связанных с нарушением прав мужчин. С нарушением прав мужчин и та история, о которой я сейчас буду рассказывать, связана с нарушением прав многодетного отца. Вообще, как оказалось, ситуация эта не удивительна, она не редкость, она встречается часто, она встречается во многих регионах и городах. Произошла эта ситуация с 43-летним Дмитрием Фроловым в городе Нерехта. Он после рождения тройняшек более полугода не может найти работу, не может содержать семью. Работодатели не хотят видеть у себя многодетного сотрудника. Как рассказала его супруга, Дмитрий работал водителем судей. Возил судей. И обеспечивал супругу с 3 детьми. Пара планировала рождение 4-го ребенка, однако вместо 1 малыша на свет появились сразу 3 девочки. Ну, то есть у нас получается отец 6 детей. Радостное событие, которое вскоре обернулось очень серьезными проблемами, потому что о таком пополнении в семье стало известно руководству Дмитрия. И вместо поддержки сотрудника, вместо поддержки отца 6 детей, начальство предложило ему уволиться по собственному желанию. Дескать, им не нужен работник, который будет часто отпрашиваться. Потрясающий пример толерантности, поддержки и заботы о многодетных родителях со стороны работодателя в городе Нерехта. Вот мнение юриста. Юриста по семейным спорам Евгении Кочерян, арбитражного управляющего. Послушайте.
5: Да, однозначно, с правовой точки зрения, ситуация крайне несправедливая, так как трудовым кодексом запрещено отказывать в трудоустройстве по семейным причинам. Об этом нам рассказывает статья 3 и статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации.
6: Но реальность нам рассказывает о том, что это, в общем, на эти статьи работодатели часто очень плевать хотели, как говорится.
5: Возможно, но здесь у работника есть право обратиться за письменным мотивированным отказом к работодателю, который ему отказал устно в трудоустройстве. Ты в случае какого-то ответа, где будет указано, что отказ был именно по семейным причинам, а не по отсутствию каких-то профессиональных качеств. Да. Если будет указана информация именно о том, что отказ по семейным причинам, он может обратиться в суд, в трудовую инспекцию и оспорить.
6: Евгений, мы с вами понимаем, что, будучи на стороне работодателя, мы вряд ли мотивированно напишем, что мы по семейным причинам. Зачем мы будем так подставляться? Мы же умные работодатели. Мы напишем все, что угодно. Только не это. Да? Если вообще что-нибудь напишет работодатель на просьбу, а дайте мне, пожалуйста, письменное объяснение. В маленьком городе под названием Нерехта, ну, я вообще сомневаюсь, что что-то там кто-то напишет.
5: Здесь есть еще возможность в таком случае встать на учет в центр занятости. Вот, и ему тогда подберут перечень вакансий, которые соответствуют его образованию, его профессиональным навыкам. И, возможно, он сможет подобрать себе что-то подходящее. Возможно, подается резюме в организации, в которой именно этот работник не подходит по своему образованию, по своим навыкам.
6: А я могу, как многодетный отец, которому отказали в работе именно по этой причине, подать в суд без всяких объяснений со стороны работодателя? Просто прийти и сказать, вот меня вот уволили, заставили уволиться, сделайте что-нибудь, помогите, чем можете.
5: Я рекомендую сначала написать претензию самому работодателю о понуждении к увольнению, а затем получить ответ, а затем идти в суд, так будет грамотнее и правильнее.
6: Претензию, которую мы составляем работодателю по принуждению, нужно как-то ее заверить у работодателя? Как это делается?
5: Да, можно прийти в организацию, поставить входящий номер, либо отправить почтой России с обратным уведомлением, а далее с этими документами, подтверждающими, что мы обращались к работодателю с претензией, мы идем в суд либо с ответом, либо просто с подтверждением, что мы обращались в суд. Мы пытались в досудебном порядке урегулировать этот спор. И далее уже суд будет принимать решение, разбираться с обстоятельствами дела.
1: Вот Дмитрий оказался сейчас на бирже труда, уже прошло полгода, уже десяток откликов и десяток собеседований, но найти новую работу он так и не может, потому что работодателей смущает количество детей в семье. Слушайте, а мы сейчас в десятилетие семейной нашей программы, работающей в России, да, поддержки семей. Там до 32-го года у нас зеленый свет на многодетность. Это как в плане государственной политики. А что происходит? Почему у нас в небольшом городе с населением всего в несколько тысяч человек вот такая дискриминация по многодетному принципу? Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос, во-первых, имел бы ответ от какой-то государственной структуры, а во-вторых, хотелось бы, чтобы ситуация в отношении Дмитрия Фролова из города Нерехта и подобного рода многодетных отцов, такая трудность, которой они оказались, была бы, наверное, даже скажу, немедленно решена. Немедленно решено.
7: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
4: Мужские грезы.
1: Ну и напоследок, друзья, еще одна новость. Буквально вот сейчас, пока программу записывал, она появилась у нас на лентах информационных. Совершенно душераздирающее судебное решение. И это судебное решение пришлось исполнять судебным приставом в Петербурге. Из квартиры выселили собаку корги, породы корги, оказавшуюся заложницей человеческих разборок. А в чем оказалось дело? А дело оказалось в том, что квартира, в которой в обстановке полной гармонии проживали мужчина и собака, после развода принадлежит в половине мужчине и в половине его бывшей супруги. Они в разводе. Женщина, как рассказывал мужчина, в квартире не живет. Она никуда не собиралась в эту квартиру заезжать. Не собиралась, так сказать, ничего с этой квартирой делать. Просто вот она настаивала на том, чтобы корги из квартиры выселить. Поскольку, как она пожаловалась в суде, у нее аллергия на шерсть собаки. А потому она просит суд удалить животное из спорного жилья. Хотя в нем не проживает, я хочу подчеркнуть. Бывший супруг в суде доказывал, это месть бывшей жены из-за раздела имущества. Дескать, ну потому что хотела она, чтобы он квартиру всю ей отписал, видимо. Но так не получилось. Этого не произошло. И вполне возможно, что все было именно так, как говорит экс-муж. Однако закон в данном случае на стороне женщины. Как пишет издание «Московский комсомолец», у собаки нет прав на квартиру, а у женщины есть. И уйти придется именно собаке, если они в одной квартире находиться не могут. Эту историю подхватили другие издания, и российская газета, например, отмечает, что на практике встречается немало дел, когда соседи добиваются выселения собак и кошек из квартир из-за дурного их поведения там или из-за антисанитарии. Но громкий лай собак в неурочное время, нападение на соседей – все это поводы подать иск, конечно же, да, и требовать выселения животных. В данном же деле собака корги вела себя прилично – была чистоплотной, не шумела, ничего не нарушала. Много лет в этой квартире прожила. Но вот аллергия хозяйки квартиры оказалась весьма юридическим доводом. Исполнительное производство окончено. Вселилась ли дама после выселения корги в квартиру, история умалчивает. Это к делу уже не относится. У мужчины не было иного выхода, кроме как договариваться с бывшей женой. Или переезжать с собакой туда, где женщина их не достанет. К сожалению, иногда дурным поведением славятся не только животные, но и... А вот здесь многоточие пусть останется в конце сегодняшней программы. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это была программа «Мужские грезы». Встречаемся на следующей неделе, как всегда, в то же самое время. Пока.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
9: Говорят, что она выступала в цирке уже в 2 года, играла в кино детей и стала Золушкой в 37 лет. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Енина Жеймо, вечная девочка. В конце 60-х годов прошлого века в центре Варшавы, в небольшом кафе на Маршалковской, можно было увидеть миниатюрную пожилую женщину. Она сидела за столом и что-то писала. Ее мало кто узнавал. Если бы дело было в Москве, Ленинграде, да и в любом городе Советского Союза, к ней выстроилась бы целая очередь за автографами. Вся страна знала Енину Жеймо, сыгравшую главную роль в знаменитом фильме «Золушка». Так что в своих мемуарах ей было о чем рассказать.
10: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». Когда я думаю о детстве, всегда вспоминаю не дом, не уютную кроватку, а цирк и его арену. Работать в цирке я начала в 2 года и 8 месяцев. Я росла в семье цирковых артистов, которую возглавлял мой отец, Жозеф Болеслав Жеймо. Детство прошло в фургоне, на колесах. Мы ездили со странствующим цирком по Уралу и Сибири. На афишах значилось 5 Жеймо 5. В 1912 году в Тобольске афишу исправили. Нас стало 6. Меня вывезли на арену, и я била в привязанный к поясу турецкий барабан. В 4 года уже исполняла сольный танец. В 5 плясала на скачущей лошади. 13 лет я была на арене. Наездницей, гимнасткой, балериной, музыкальным эксцентриком.
9: Она родилась 29 мая 1909 года в городе Волковыске, это в Белоруссии, где цирк, в котором работали ее дедушка, папа и мама, был на гастролях. Ну а цирковую династию Жеймо основал еще в Польше ее прадед. Родители решили назвать малышку с бездонными синими глазами Яниной, что переводится с древнееврейского как «милость Божья». Впрочем, в ее жизни всякое случалось – и радость, и горе, и счастье, и несчастье. То, что Янина начала работать в цирке в 3 года, когда ее организм еще не успел окрепнуть, не могло не сказаться на здоровье. В 14 перестала расти и навсегда так и осталась дюймовочкой. Рост 147 сантиметров, носила обувь 31 размера и одежду 34-го. Когда Янине было 13, отец умер от чахотки, и семейный номер развалился.
10: Из мемуаров Янины Жеймо. В феврале 1925 года, когда мы выступали в Ленинграде, клоун Жорж привел меня на фабрику эксцентрического актера Фэкс. «И давно вы выступаете на сцене?» – спросили экзаменаторы. 12 лет из своих 15, – ответила я. «Наверное, мой актерский стаж был больше, чем у большинства членов приемной комиссии. Мне было 15 лет, а руководителю Фэкса, нашему учителю, Григорию Михайловичу Козинцеву, 19. Со мной учились Сергей Герасимов, Олег Жаков, Елена Кузьмина. Окончила я киномастерскую в 1929-м.
9: на протяжении нескольких лет осваивала трудное мастерство артиста и играла в любительских постановках, а в 1925 году впервые появилась в немом фильме «Мишки против Юденича».
10: Из мемуаров Янины Жеймо. «У меня была эпизодическая роль мальчишки. Когда я увидела себя на экране, была уверена, что ничего не вышло. Какое-то неприятное существо с одутловатой мордашкой, угловатое, зажатое. Неужели это я?» Возвращалась с просмотра домой в трамвае и плакала.
9: Впрочем, режиссерам дебютантка приглянулась. Стали приглашать на съемки, но играла Жеймо, как правило, детей, максимум юных студенток. Известность ей принес немой фильм «Разбудите Леночку», где 25-летняя актриса играла школьницу. Авторы сценария Евгений Шварц и Николай Олейников были в таком восторге от игры актрисы, что посвятили ей стихи. От Нью-Йорка и до Клина на сердцах у всех клеймо под названием «Янина Болеславовна Жеймо».
11: Мамочка, скажи, пожалуйста, моему брату, что если он не образумится, не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет.
9: А это, кстати, фрагмент фильма «Леночка и виноград». Продолжение ленты «Разбудите Леночку» уже звуковое. К тому времени великий немой заговорил. В 30-х годах Янина Жеймо снялась в 15 полнометражных картинах, получила орден «Знак почета» и успела стать настоящей звездой. Кстати, субтильная внешность была обманчива. Была она человеком решительным, резким и обладала твердым характером, что помогало в нелегких жизненных обстоятельствах. В начале войны жила в Ленинграде, а ее муж, режиссер Иосиф Хефец, в это время находился в Ташкенте, где снимал фильм. Она отказывалась уезжать из осажденного города. Впоследствии она сыграет медсестру в фильме «Два бойца» об обороне Ленинграда.
12: Ну, Саша, вам букет.
13: От кого это?
12: Ну, не от девушки, конечно, от бойца. Такой заметный, веселый, шустрый, смеется, ну, прям кино.
13: Выбрось букет.
12: Куда?
13: На помойку.
12: А письмо?
13: И письмо туда же.
9: А дальше все было как в драматическом триллере. В 1942 году Жеймо все же решила уехать из города, но эшелон, который должен был везти ее в жаркий Ташкент, разбомбили. Все пассажиры погибли. Муж актрисы Иосиф Хефец даже получил похоронку. Через несколько месяцев женился вновь. А потом в Ташкент приехала Жеймо. Она по ошибке села в другой поезд. Актриса не смогла простить предательство, забрала детей и уехала. Но от сильного нервного потрясения тяжело заболела и стала буквально таять на глазах.
10: Из воспоминаний кинорежиссера Надежды Кашеверовой. В 1944 году в одном из коридоров Комитета по делам кинематографии увидела актрису Янину Жеймо. Она сидела в уголке, такая маленькая, растерянная. Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Янечка, вы должны сыграть Золушку». Она немного повеселела. Мы тут же отправились в сценарный отдел и там спросили: «А кто напишет сценарий?» И я, не задумываясь, выпалила: «Шварц».
9: Сценарий драматург Евгений Шварц писал специально для Жеймо. Впрочем, в кинокомитете утверждать актрису на роль не хотели. К моменту съемок «Золушки» Жеймо уже было 37. За плечами два неудачных брака, пережила блокаду Ленинграда, чудом избежала смерти. Как она сохранила это Золушкино счастье в глазах, одному Богу известно.
14: Натирая пол, я научилась танцевать, терпя напрасные обиды. Я научилась думать, и слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Ведь это очень вредно — не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно.
9: Пережив новую волну популярности, Янина Жеймо поняла: больше играть юных девушек не хочет. Ее последней работой в кино оказался фильм «Два друга», в котором она исполнила роль матери главного героя. После этого на съемки ее больше не приглашали. Она даже не удостоилась звания заслуженной артистки. У нас много народных артистов, о которых этот самый народ спрашивает: а кто это? Если же тебя знают без всякого звания, это гораздо дороже стоит, сказала она как-то. Янина Жеймо была человеком дореволюционной выделки, неприученным лебезить перед вышестоящими, а таким всегда трудно. В конце концов, устав сидеть без дела, в 1957-м вместе с мужем, польским режиссером Леоном Джано, она уехала на его родину и родину своих родителей. Время от времени – приезжала в Советский Союз и даже завещала похоронить себя в Москве, что и было исполнено. За несколько лет до ухода из жизни дала единственное интервью.
10: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». «Я пишу мемуары, привыкла к людям, к шуму. Не терплю одиночества. Нахожу уютное варшавское кафе, сажусь там, с утра до обеда пишу. Мои родители были варшавяне, муж тоже поляк. В 1957 году я вместе с ним переехала в Варшаву, но осталась я советской гражданкой».
9: Свои мемуары она назвала «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино». Эта книга несколько раз переиздавалась, и тиражи уходили буквально за считанные дни. Несмотря на то, что после выхода на экран фильма «Золушка» прошло много лет, зрители Янину Жеймо помнят и любят. Ведь она подарила нам сказку, а такое не забывается.

0: трещал, коротко крыльями трещал, строго ссоры запрещал.
1: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин.
2: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
1: Нанорежиссеры. Продолжение беседы. Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
5: Это волшебство технологий.
6: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
7: Радио России. Общество. Коллекционер.
8: Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Николай Мамулашвили. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить моего гостя, коллекционера автомото старины Кирилла Евстафьева. Коллекция Кирилла может показаться небольшой, но в ней стабильно до 10 интересных ретро-автомобилей и даже трактор. Как настоящий коллекционер, Кирилл находится в постоянном поиске. Он периодически расстается с некоторыми экспонатами для того, чтобы приобрести новые ретро-автомобили. Кстати, пришло, что называется, к слову, а посему не могу не спросить. Есть ли в вашей коллекции авто, с которым вы не расстанетесь ни за какие деньги? Что это за машина?
9: Всем добрый день. Да, действительно, в моей коллекции количество автомобилей не постоянное плавающее. Приходится иногда что-то продавать, с чем-то расставаться, но лишь для того, чтобы купить очередной экземпляр. Не могу даже сказать точно, с какой машины я бы ни за что не расстался. Наверное, все-таки появится человек, который предложит какую-то определенную сумму, за которую я соглашусь продать, ну, наверное, любую из своих машин. Но, опять же, сделаю это лишь для того, чтобы купить очередной автомобиль мечты, которых, к сожалению или к счастью, не знаю, гораздо больше, чем я могу себе позволить. Каким-то машинам действительно, ну, как бы душой прикипаешь гораздо больше, чем к другим. Ford T – это один из моих любимчиков, машина, которую я долго хотел купить, потом долго искал, потом случилось такое счастье, нашел ту самую машину, вот о которой думал, и она полностью соответствует всем моим критериям и желаниям. К тому же Ford T сама по себе машина не очень дорогая, и продавать ее было бы жалко. И еще могу рассказать вот об одном автомобиле, который я все-таки продал, но продал спустя 10 лет после того, как он был в моем владении, не просто во владении, а в моем пользовании, а активно пользовался этой машиной, ездил на этой машине. Это Cadillac DeVille купе 59-го года выпуска, 1959-го. 1959-й год – это год такой самый-самый пик расцвета американского автомобильного дизайна, так называемая детройтская барокко. Это машины, которые имеют самое большое количество хрома, которое когда-либо применялось в автомобилях. Это хромированные бампера, хромированные подножки, молдинги, декор, накладки. Автомобили, наверное, самых больших размеров. Машины под 6 метров длиной, стандартные машины. Автомобили с очень красивыми такими люксовыми салонами. До 1959 года был вот такой вот расцвет. А после 60-го года, ну, начался такой плавный-плавный закат этого дизайна. Так вот, у меня был DeVille розового цвета, насыщенного розового цвета, розовый металлик. Этот цвет был оригинальный, заводской, и салон тоже был в таких розово-бежевых тонах. Машина, наверное, самая яркая из того, что может быть. И, естественно, когда я выезжал на ней покататься по городу...
8: Внимание всей Москвы было сконцентрировано.
9: Да, собирал максимум внимания окружающих людей, и, в общем-то, машина дарила огромное количество положительных, позитивных эмоций. Мне сделали хорошее предложение по ее покупке. Машина и сейчас с ней все в порядке, все хорошо. Машина находится в самом-самом большом музее нашей страны в городе Верхняя Пышма. Да, но расставаться с ней мне, конечно, было жалко.
8: А вы продадите автомобиль даже за большие деньги человеку, если вы почувствуете, что этот человек не будет хорошо за ней следить?
9: Отдельная тема покупки-продажи машины. Я откажу в покупке машины тому человеку, который, как мне покажется, будет носиться к машине не должным, не подобающим образом.
8: Да.
9: То есть машины продаются не потому, что очень срочно нужны деньги, и надо продать во что бы то ни стало, а машины продаются, опять же, как я сказал, только для того, чтобы потом найти и купить что-то подобное.
8: Другое,
9: но и в то же время всегда очень хочется сохранить отношения и с той машиной, которую продаешь, и наладить хорошие отношения с тем человеком, который ее покупает. Но это такое некое автомобильное коллекционное сообщество, где почти всегда все друг друга знают, как правило, с хорошей стороны. Опять же, покупка машины и владение машиной – это возможность войти в какой-то круг подобных людей, владельцев, навести какие-то связи, ну и просто хорошо проводить вместе время. И если вдруг я увижу, что человек чем-то не нравится, ну, просто я не буду продавать ему автомобиль.
8: А говорят, что среди коллекционеров особо ценятся автомобили конца 20-х, 30-х и 40-х. Как вы думаете, Кирилл, почему?
9: Тем для коллекционирования даже в автомобильном мире достаточно много. Условно, автомобили делятся на эпохи, когда они производились. Это автомобили конца 19 века, так называемые викторианские машины, автомобили начала 20 года, условно, с 1900 по 1910-12, это так называемые эдвардианские машины. И вот на автомобили, про которые вы говорите, но они такой имеют общий термин, называются винтаж. Винтажные машины – это машины выпуска 1915 года-1930-х, может быть, начала 40-х годов. В то время действительно автомобильная промышленность развивалась, наверное, самыми большими темпами, и в 30-х годах 20 века существовало самое большое количество автомобильных производителей, которые когда-либо было. То есть автомобильных производителей было гораздо больше, чем сейчас. Например, в одной только Франции насчитывалось порядка 1500 марок, и у каждой марки еще были разные модели. Ну, понятно, что были такие марки, которые существовали, например, всего один или два года. Например, была такая марка, такие машины есть в России, называлась «Жорж Ират». Жорж Ират был автомобильный производитель, он делал свои собственные машины, и у него был еще брат, который звали Мишель, Мишель Рат. Вот были две такие автомобильные марки. Ну и можно много приводить в пример таких вот автомобильных марок. В США было много автомобильных марок, в Великобритании.
8: И даже в Германии,
9: естественно, в Германии, даже в Чехии было несколько автомобильных чешских автопроизводителей.
8: Извините, перебиваю, а вот такие машины, которые вы сейчас назвали, там, Жорж Ират, такие автомобили, наверное, очень ценятся среди коллекционеров.
9: Вы знаете, не факт, не обязательно.
8: То Но есть, их же было мало.
9: Да, то есть количество произведенных автомобилей не влияет напрямую на его стоимость. Машин, может быть, было произведено немного, но при этом и цена сейчас на них небольшая, потому что мало любителей таких, которые ищут такие машины. И наоборот, есть машины, которые были произведены в огромных количествах, например, Volkswagen Жук или Porsche 356 или Porsche 911. Ну, эти машины производились десятками, а то и сотнями тысяч штук. Сейчас, ну, такая
8: Жаль,
9: мода.
8: Дорого, что
9: да, ли, мода пошла, много людей, которые хотят купить такие машины. Жаль,
8: 356 особенно. Да-да-да,
9: подогревают спрос и увеличивают стоимость. Ну, а в 30-е годы были очень интересные автомобильные дизайнерские, ну, так скажем, изыски, то есть это время стилей арт-деко, арт-нуво. Вот эти стили, они применялись как раз и в автомобилях. Например, могу вам назвать для примера автомобили марки Delahaye, Delahaye модель 135, Delahaye модель 235. Специальные кузовные ателье делали сумасшедшие красоты кузова для этих моделей. Ну, например, кузовное ателье Chapron известное. И машина, ну, помимо того, что они сами по себе интересны с технической точки зрения, они просто-напросто невероятно красивые.
8: Давайте от ваших автомобилей перейдем к трактору. Какой у вас трактор?
9: Он колесный, но колеса еще без шин, колеса стальные, и на задних колесах такие есть еще, называются грунтозацепы, ну, это металлические большие поперечины, которые предназначены для того, чтобы трактор мог легко передвигаться по какой-то рыхлой почве. Любовь к тракторам у меня появилась внезапно, совершенно случайно, от своего друга я узнал, что у него есть родственник, дядя в Смоленской области, в деревне, который еще в 89-м году привез из Германии бэушный трактор марки Porsche. Я говорю, как это Porsche? Porsche – это же спортивная машина.
8: Ну, Lamborghini тоже производил.
9: Ну, это было, да, какое-то время назад, наверное, лет 15 назад, и я узнал, что компания Porsche производила в 50-х, 60-х годах рядах одноименные трактора, и загорелся желанием поехать в Германию, найти старый трактор Porsche, привезти его в Москву, и, ну, в общем-то, для того, чтобы он у меня просто был. А потом я еще узнал, что эти трактора легко заводятся и отлично ездят. Я привез трактор в Москву, получил на него документы, и даже несколько раз выезжал, катался по улицам, участвовал в ралли ретро-автомобилях на этом тракторе. Даже дважды. Один раз выезжал на нем на Поклонную гору, и там, значит, по Поклонной горе ездил на этом тракторе. Вслед за Porsche, естественно, трактор Lamborghini, потом американские трактора. Вот сейчас у меня в моем владении есть трактор Фордзон модель F. Это тот самый трактор, который в 1924 году поставлялся в Советский Союз на завод «Красный Путиловец», и на протяжении нескольких лет он производился там из комплектов тракторов, и это, в общем-то, можно считать первым советским трактором Фордзон модель F.
8: Ну и под занавес программы хочу спросить про автомобиль, которого еще нет в вашей коллекции, но вы хотели бы его заполучить.
9: Конечно же, наверное, мечта любого искушенного автомобилиста и коллекционера – это Mercedes-Benz модель 300 SL. Сумасшедшей красоты машина, да, она очень известная, красивый силуэт, ну и вообще все здорово, хотя эксплуатировать и ездить на ней достаточно проблематично. Машина узкая, тесная, очень здорово сильно нагревается, ну и, естественно, она очень дорогая сама по себе. Дорогая.
8: И говорят, и дорогу плохо держит.
9: Ну, дорогу она держит хорошо, просто когда на большой скорости, хорошее шоссе, это ее стихия. По пробкам категорически не рекомендуется на ней ездить, тем более нельзя на ней ездить в плохую погоду или в снег. Иду постепенно к этой мечте, может быть, когда-нибудь.
8: Ну что ж, я желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, и ту машину, которую вы задумали приобрести в вашу коллекцию, чтобы вот эта мечта у вас всегда осуществлялась.
9: Николай, большое спасибо.
8: И это был Кирилл Евстафьев, коллекционер старинных автомобилей. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
7: Коллекционер. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет «Театр у микрофона». Александр Сергеевич Пушкин. «Барышня-крестьянка». Спектакль Екатеринбургского театра «Слово».
1: Что за прелесть эти уездные барышни?
0: Дочь помещика Лиза молода и хороша собой. Когда в соседское имение приезжает молодой барин Алексей Берестов, все местные барышни влюбляются в него. Заинтригованная Лиза мечтает познакомиться с Алексеем, но ее отец ничего и слышать не хочет о Берестовых.
2: Стройный, высокий, румянец во всю щеку.
3: Право?
0: Тогда девушка переодевается в крестьянское платье и знакомится с юношей, представляясь дочерью кузнеца.
3: Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не извольте забываться.
0: Лиза так искусно входит в роль, что Алексей не замечает подвоха и влюбляется в нее.
4: Я не хочу жениться и не женюсь.
0: Слушайте радиопостановку «Барышня-крестьянка». В это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России в течение недели поразили объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для хранения военных грузов и топлива. Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Минздрав завершает подготовку новых вакцин против гриппа. Далее подробно. Вооруженные силы России в течение недели поразили объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для хранения военных грузов и топлива, сообщили в Минобороны. Там отметили, что с 8 по 14 августа вооруженные силы России осуществили 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Также в результате ударов поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, в течение недели под контроль российских военных в зоне СВО перешло 8 населенных пунктов, 4 в ДНР, 3 в Харьковской области и 1 в Запорожье, сообщает российское оборонное ведомство. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили позиции ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщает Минобороны. В Харьковской области двумя авиабомбами ФАБ-1500 уничтожен опорный пункт 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В населенном пункте Малый Бурлук, а двумя авиабомбами ФАБ-250 поражен пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Черное. Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Министр также заявил, что Россия не выдвигает ультиматумов Соединенным Штатам о прекращении поставок оружия и разведданных Киеву. Но Москва передала Госдепартаменту ряд вопросов, в том числе на эту тему. Ответа пока нет.
2: Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: При этом министр подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с американскими дипломатами. В интервью Лавров также обратил внимание, что сейчас часто можно услышать призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта. Но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Президенту США Дональду Трампу одинаково важно поддерживать низкие цены на нефть и гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что первостепенной задачей США в конфликте с Ираном выступает обеспечение американцев дешевой нефтью, в то время как предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия занимает лишь второе место. Обе цели одинаково важны для президента, приводит слова Ливит, пресс-пул Белого дома. В понедельник Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран. В то же время, по информации газеты Wall Street Journal, суточный трафик коммерческих судов и танкеров через Ормузский пролив обвалился со 130 до 26 единиц из-за высоких рисков атак и взлета стоимости страхования, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой стратегической артерией. Жители Англии и Уэльса получили на мобильные телефоны экстренные уведомления о запретах из-за высокого риска пожаров. Сообщения людям настоятельно не рекомендуют использовать одноразовые мангалы, костровые чаши, садовые печи и фейерверки. Премьер-министр Энди Бернем уточнил, что уведомления были отправлены по запросу пожарных служб. Это самое масштабное предупреждение такого рода. В этом году в Англии и Уэльсе лесных пожаров уже больше, чем в прошлом, когда зафиксировали 1017 возгораний. Засуха охватила почти 3/4 территории Англии. Жара выше 30 градусов держится уже 40 дней, а июль стал самым сухим за 190 лет. В августе выпало всего 4 мм осадков, это 6% от нормы. На большей части страны действуют ограничения на воду, которые затрагивают десятки миллионов человек. Минздрав завершает подготовку новых вакцин против гриппа. Их поставки в регионы начнутся в конце августа, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Производство препаратов стартовало в марте, сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила рекомендации по штаммовому составу на новый эпидсезон. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России ожидается в начале сентября. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в пятницу россияне выиграли 5 медалей. Евгения Чекунова взяла золото на 200-метровке брасом. Еще одна победа у нас в микс-эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. На мужском полтиннике на спине у нас 2 медали. Климент Колесников серебряный, Павел Самусенко бронзовый. На женской 100-метровке баттерфляем Дарья Клепикова была третьей. В общем медальном зачете у сборной России 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Новости футбола. В российской премьер-лиге в пятницу стартовала программа 4-го тура. Оренбург дома сыграл в ничью с Локомотивом 1-1.

0: в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Дегтев согласовал со «Спартаком» контракт сроком до 31 года, однако теперь «Сочи» запрашивает за вратаря 500 миллионов рублей, сообщает «Чемпионат». В хоккее в пятницу состоялись очередные контрольные матчи с участием команд континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде «Торпедо» уступила московскому «Динамо» 2-5 в рамках Кубка Минска, в котором принимают участие 6 команд. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение шанхайским «Драконам» 3-2 в овертайме. Теннис. Даниил Медведев прокомментировал выбор своего нового тренера. После расставания с Томасом Йохансеном Медведев будет работать с уроженцем Волгоградской области Андреем Голубевым, который впоследствии сменил гражданство на казахстанское. «Я совершенно точно старался найти понимающего человека, который способен мне помочь. А в моей нынешней ситуации он, возможно, способен это сделать, а там посмотрим, только время может показать», — заявил Медведев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в субботу, 15 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Челябинске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, вечером местами небольшой дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
3: Зеркало для героя.
4: Я не боюсь искусственного интеллекта, потому что все равно есть вещи, которые для него независимо ни от чего, никогда не узнает, что такое тактильность, никогда не узнает тайну прикосновения. Мы очень плотно перевязаны даже с явлением природы. Вот происходят катаклизмы какие-то серьезные, природа реагирует сильно.
5: Режиссер Владимир Хотиненко в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
10: Добрый вечер.
11: Здравствуйте, люди. Как всегда, легкой поступью.
10: Пятница, 19:12:23. Это главное радио страны. Илья Канаин, Александр Анучкин, следовательно, ржавчина.
11: Да, а мы скучали целую неделю.
10: Да.
11: Ждали этой пятницы. И в эту пятницу у нас, как всегда, категорически, катастрофически, несправедливо мало времени. Мы не будем его тратить на всякую ерунду. Поэтому совершенно точно, вот сразу же, просто прям вот сразу не будем рассказывать о том, что жительница Липецкой области вырастила на своем приусадебном участке, понимаете, кабачок весом 43 килограмма. Выглядит он, конечно же, устрашающе. Я даже не знаю, можно ли такие овощи есть.
10: Он размером с эту как раз жительницу Липецкой.
11: Ну, так натурально, да. Вот, но она все равно не дотянула до рекорда России.

0: России, потому что ей не хватило целых 10 килограммов. То есть кабачок в полцентнера, это, конечно, я вам доложу. Вот. А другое ее, правда, достижение остается абсолютным. Это «Прекрасная дама» в прошлом вырастила морковь, длина которой составила 159 сантиметров, больше полутора метров. Ты сказку про репку знаешь?
1: Знаю.
0: А про морковку?
1: Теперь тоже. Ну да к черту подробности, а то мы сейчас это начнем обсуждать 160-сантиметровую морковь, и это все плохо закончится. А поэтому вы еще не узнаете, что если мужчина до 35 лет не состоялся, то переучивать его бессмысленно. А женщина в 45, баба Ягодка опять. Это заявила депутат Госдумы Елена Дропека. По ее словам, она не сама это придумала, а это доказали некие петербургские ученые, вовсе не британские. Вот. У нас, друзья, с вами скоро выборы, так что подобных невероятных открытий и занимательных историй мы услышим еще немало. Набираемся терпением, запасаемся попкорном.
0: Ну, я вот все, я перечитывал. А в 35 лет не состоялся, значит, его бессмысленно переучивать.
1: Ну, цитата.
0: Я понимаю. Ну, ладно, все. Просто запомнить надо, не надо.
1: Депутат Госдумы Елена Дропека.
0: Ладно. Ну что, невеселая на самом деле история про Европу, которая продолжает дико страдать. Аномальная жара в Германии убила уже 12,5 тысяч человек с апреля. И эти данные привел накануне Минздрав ФРГ. И только за июль погибли 7400 человек от жары. Это вообще ну, ни на какую...
1: В 21 веке.
0: Ни на какую голову. Ну, ведь фишка в чем заключается? От жары спастись труднее, чем от холода. Ну, вот
1: понятно,
0: в чем дело.
1: Ну,
0: поэтому, да, и смертей говорят, что могло бы быть больше. И может быть на самом деле больше, потому что кто их как там учитывает, и сама статистика, конечно, методика статистики очень-очень странная. В Москве будет потепление, сейчас тут совсем прохладно, но вот только к следующим, говорят, выходным, да.
1: Ну, у нас все, у нас ничего такого ужасного не происходит. У нас в общественный транспорт заходишь, а там
0: слава богу.
1: Приятно. Да. Ладно, а дальше все серьезно, о чем вы узнаете? Поговорим об очередных комбинированных атаках украинцев на Россию. В Россию в ход идет все, абсолютно все. К сожалению, есть жертвы. А тут как бы, да, очевидно, что ситуация на фронте заставляет Зеленского и его команду все чаще использовать именно практику террора в отношении мирных жителей. А вот зачем? Да, зачем? Ну, спойлер, да, вы сами прекрасно понимаете, все просто. Враг рассчитывает на то, что тыл окажет влияние на фронт. А вот почему этому не бывать, вот как раз мы и будем об этом рассуждать.
0: Ну, там, да, эта концепция вообще заслуживает отдельного обсуждения. Угу. Владимир Путин съездил на Сахалин, немало растревожил, напугал и даже взбесил японцев, что, в общем, вполне себе было предсказуемо.
1: Ой, не жалко.
0: Вот, в Токио продолжают упорно считать эту русскую землю своей. Нравится людям все-таки отрицать реальность и гравитацию. Теперь они грозят нам осложнениями в отношениях. Хочется спросить, куда же сложнее? У нас-то, по-моему, и мирного договора нет. Но вот это вот японское бусидо мне нравится. Они же недавно отмечали годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. И хоть бы кто-нибудь из этих самураев упомянул бы Соединенные Штаты.
1: Ну, зачем?
0: Таки нет.
1: Нельзя обижать уважаемых партнеров. Я где-то, кстати, в контексте рассуждений о вот этом вот японском возмущении прочитал интересный тезис, да, что, значит, Владимир Путин является президентом Российской Федерации. Да, абсолютно легитимным, полноправным и так далее. Поэтому он может посещать в Российской Федерации любую точку. Ну вот, куда он пальцем ткнет, там он может и оказаться.
0: Ну, я думаю, что не только в Российской Федерации. Вот. Он может вообще ткнуть пальцем и оказаться.
1: Нет, но мы говорим про страны суверенные. А вот премьер-министр Японии, например, не может оказаться в некоторых местах Японии, признаты в общем. Потому что туда его американцы не пустят. Вот, например. В общем, есть тоже о чем порассуждать. А еще раз заглянем в Киев, где состоялся очередной сеанс боевой некромантии. Значит, там из Роттердама с воинскими почестями привезли останки очередного упыря. Это нацист Евгений Коновалец, один из основателей, значит, экстремистской, террористической, запрещенной и так далее, ОУН. Вот, и присоединяют его, значит, к новому современному пантеону Украины. Вот тоже есть что сказать по этому поводу.
0: И военного крыла ОУН. Кстати, в документах ОУН он проходит под названием «Вождь».
1: Ну, прекрасно. Вот.
0: Весь второй час мы сегодня посвятим Балканам. Кому кажется, что эта тема неочевидная, глубоко заблуждается. Новостей много. Вот. Скорое введение виз Черногории, аналогичные обещания от сербского правительства, визит в Белград Зеленского, возмутительное поведение, которое стоит обсуждать, хотя его 300 тысяч раз обсудили, вот этого прекрасного немецкого как бы журналиста.
1: Как бы прекрасного, как бы как, журналиста.
0: Да, и абсолютно немецкого. Вот. Ну, есть такое нехорошее ощущение, что этот регион мы не теряем.

0: террористическую практику массированных атак по мирным российским регионам. С 3 по 9 августа, по данным посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, атакам подверглись 16 регионов. Почти 400 мирных жителей пострадали. В ночь на 13 августа ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю, применив беспилотники. В результате была повреждена энергетическая инфраструктура, в городе начались перебои с электричеством. Однако основные жертвы последовали позже. При разминировании неразорвавшегося боеприпаса погибли 5 человек – саперы МЧС и частный охранник. Тем же днем, 13 августа, в Севастополе был совершен еще один теракт. На Столетовском проспекте завербованная украинской разведкой 31-летняя жительница Ярославля подорвала офицера Черноморского флота. Капитан первого ранга погиб на месте. Террористка задержана и уже дает признательные показания. Параллельно Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах по фактам атак на гражданские объекты в других регионах. В частности, удар по Нижнекамску унес жизни 13 человек.
1: Вот об этом обострении противника мы хотим сейчас поговорить. И приветствуем у нас в эфире военного корреспондента Романа Спанькова. Роман, добрый вечер.
2: Роман, привет.
3: Здравствуйте, коллеги.
2: Ну чего, полноценная война городов?
3: Да, как раз то, о чем вот долго нашего, точнее, общества противника предупреждали, вот к этому переходим, о том, что еще не начинали, вот только сейчас все начинается.
1: А что мы можем этому противопоставить? А что с этим делать? Да, и, конечно, ну, понятно, как бороться с ракетами, с дронами, да, наращивать ПВО, придумывать какие-то новые технологии, там, дроны-перехватчики и так далее, да, но вот эта практика индивидуального террора, которую мы все благополучно забыли, да, когда закончилась борьба с террористическим подпольем на Кавказе, и которая сейчас вернулась с очень неожиданной стороны. Что можно этому противопоставить всерьез?
3: Да, это вот как раз вот то, с чего я начал, что это противопоставить можно это только грамотной работе нашей разведки, работать на опережение, потому что в ответ мы видим, что наши космические силы активно бьют по целям на территории противника и поражаются именно военные объекты, военные производства и научно-исследовательские центры, сборочные линии и прочее, которые как раз нацелены в первую очередь на производство изделий для террористического обстрела наших городов. Ну и плюс также, что уничтожаются интеллектуальные ресурсы, это ну, регулярно поступает информация о том, что поразили места сосредоточения, где вот находились конструктора, ученые, ну и все в таком духе. Вот, соответственно, работать надо на опережение, чем мы и занимаемся, именно на уничтожение производственного интеллектуального актива нашего противника.
2: Роман, ну вот случилось то, чего все долго ждали, о чем долго говорили, и я имею в виду блокирование Черного моря, нам-то тоже непросто, но для Украины это катастрофа, реальная катастрофа. По сути, у них остался один порт на Дунае. Вот есть ли какие-нибудь ожидания относительно вот этой последней как бы ниточки? Или мы опять будем тянуть до бог знает какого времени, чтобы погасить еще и эти порты?
3: Нет, я думаю, что это вот как раз начало того, что предупреждали противника о том, что будет именно задействован весь инструмент рычагов. И, соответственно, один из главнейших вот этих рычагов – это вот как раз-таки перерезание моря, чем уже наши доблестные вооруженные силы занимаются, ну, наверное, как бы не месяц, даже, по-моему, больше, чем месяц. Мы только, по-моему, у вас в эфире уже сколько обсуждаем. И занимаются эффективно, потому что мы вот на этой неделе, уходящей рабочей неделе, ну, видели даже вот истерику, по-другому не скажешь, украинского общества от верхов до самых последних.
2: Ну, слушайте, пошли снова разговоры про какую-то новую зерновую сделку. Это уже, конечно, анекдотично звучит, да?
3: Да. То есть только они заговорили про то, что все невозможно вывозить продукцию, а это угроза огромнейшему просто

0: всему экспорту и поступлению в валюте, и задействованным миллионам людей в сельском хозяйстве и так далее и тому подобное. И тут вдруг пошли какие-то разговоры о том, что все-таки давайте опять заключим мировую сделку, чтобы мы дальше могли прекрасно еще торговать, ну, в смысле, они зарабатывают.
1: Не, ну мы уже один раз же сделали, еще раз не попробовать, да?
2: Надо отвечать за то, вам будет, что есть этой зимой, если вы это все не продадите.
0: Да, да, тут еще пошли крики, что впереди зима, зимой надо топиться, для этого надо электричество, для этого надо много чего завести уже сейчас, поэтому давайте лучше сейчас зерновую сделку опять заново, чтобы порт Лингва работал. Мы видим, насколько важно море. Вот, без него действительно это не будет существовать экономика или то, что там от экономики останется, никому там со стороны врага не понравится совершенно.
1: Но металлургия остановили украинскую. Что еще приносило валюту? Валюту в Украине приносило зерно и подсолнечное масло. Вот, это три главных источника украинского дохода украинского бюджета.
0: Да, совершенно верно. И тут и это является, так как в вот эту вот аграрную всю вот историю экспортную вовлечено такое количество людей, такое количество областей украинской экономики, ну, они вот прям видно, как это стало главнейшей целью именно работа порта за последние вот пару недель, когда окончательно до всех дошло, что все, шутки закончились, и разговаривать как раньше уже никто не будет, и суда будут и дальше гореть, поражаться, тонуть, и один вариант только судоходство остановить. И вот сегодня даже там вот уже кто-то начал заявлять, что после войны я поселюсь на море, буду смотреть с видом на море. Это прямой такой посыл.
2: Да, да, это очень-очень трогательно, конечно. Очень трогательно было, но нет. А плюс начали же еще локомотивы выносить, да, то есть вот дроноводы начали прямо наши конкретную охоту на украинские локомотивы. У меня вот все-таки, я сейчас задам этот вопрос, я даже как-то себя странно чувствую его задавая, потому что я понимаю, что это непрофессионально, но этот вопрос хотят задать очень многие наши слушатели, очень многие простые люди.
1: Не скорости ради войны.
2: Противник перешел вот к практике индивидуального террора, да, точечного индивидуального террора. Как вот, так сказать, как кстати, да, привозят они останки этого упыря Коновальца, которого мы помним, каким образом отправили, значит, в ад, где он до сих пор и находится.
1: Не
2: да,
1: абы кто, судоплатов.
2: Не абы кто, да, прекрасной коробочкой конфет. А нет никаких сомнений в том, что наши современные спецслужбы вполне в состоянии вынести пару десятков, так сказать, ЛПРов, как говорят, да, противника, лиц, принимающих решения. Это какая-то принципиальная позиция нашего руководства, что мы этим не занимаемся? Как вы думаете?
0: Хороший вопрос. Тоже очень много раз его себе задавал. Даже вот хотелось бы начать с того, что обратите внимание, как мы вот сегодня во время эфира, перебивая друг друга, говорим новые вот механизмы, рычаги, которые используют наши вооруженные силы для того, чтобы перевести поражение различных экономических и прочих там областей Украины на новый уровень, качественно такой, как от этого больно и жестко реакция противника, потому что это действительно эффективные удары. И вот, переходя к вашему вопросу, я думаю, что все-таки на уровень уничтожение ЛПРов мы почему-то пока что не перешли. То есть можно об этом, наверное, очень долго дискутировать, привлекать, наверное, специалистов, которые больше связаны с разведкой и оценкой таких вот действий. Ну, может быть, рискну предположить очень аккуратно, да, что как-то либо еще время не пришло, либо как-то ну, у нас, может быть, считают, что это террористический путь. То есть то, что Украина стала на террористический путь, прям вот все больше и больше, это они с каждым днем похожи на таких настоящих террористов, с которым весь мир всегда боролся. Вот. Ну, может быть, наше как-то высшее руководство пока не... Или, может быть, следующий шаг будет. Вот. Может быть, пока что собираются данные, потому что все-таки там мы же явно будем заниматься ликвидацией посредством там нанесения ракетных ударов, там, посредством бомбардировочных и прочих. То есть, вот, может быть, для этого тоже нужно время. Может быть, там оценка рисков, насколько при этом будет поражено местное мирное население.
2: Ну да, потому что мирных-то мы все-таки стараемся беречь.
1: Не, ну точечные, да, точечные, ребят, точные ликвидации ракетами не исполняют.
2: А Джохар Дудаев с тобой бы поспорил, но уже не сможет. Нам надо заканчивать этот блок. Роман, спасибо большое. Военный корреспондент Роман Спаньков был у нас в эфире. Темы огромные, неподъемные. Я, кстати, взял бы вот эту, да, тему, может быть, как отдельную на один из ближайших эфиров. Скользкая она такая, но
1: да, нам просто нужен эксперт такого уровня и имеющий свободу в высказываниях. Ты пойди такого найди.
2: Ну, задачка, да.
1: Мы-то с тобой можем поболтать об этом хоть полтора часа.
2: Но это не так.
1: Только
2: будет.
1: Кому
2: это польза. Не так будет интересно. Ладно, впереди много всего еще интересного. Сейчас минутная пауза и вернемся.
3: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
4: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
3: «Нанорежиссеры. Продолжение беседы». Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. Воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
5: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Ржавчина.
1: Продолжаем соскребать.
2: Ты, Илья, за Луну или за Солнце? Скажи.
1: Ежели спросят тебя за Луну или за Солнце, ответствую за Солнце, потому что оно светит и греет. Но с другой стороны, Солнце светит днем, когда и без того светло, а Луна ночью.
2: Нет, кто
1: говаривал Козьма Прутков.
2: Кто за Луну, тот за советскую страну, а кто за Солнце, тот за злобного японца. Понял?
1: Ага.
2: Вот так.
1: Вот это я не знал.
2: А вот так.
1: Эва.
2: Детства не было у тебя. Ладно, на самом деле тема-то серьезная, присерьезнейшая. Значит, как вы знаете, Владимир Владимирович Путин съездил на Сахалин. И случилось вообще невероятное. То есть там вообще бурлит вся Япония. А вслед за ними бурлят американцы, которые выступают, значит, с заявлениями одно другого хлеща, как они поддерживают территориальную целостность, значит, Японии, как они тоже осуждают. Все решительно осуждают в едином порыве, значит, поездку президента Российской Федерации по территории Российской Федерации.
1: Угу. У меня всегда по этой части вопрос. И что?
2: Не, ничего, он просто, ну, забавно, как минимум.
1: Ну, давай справочку.
2: А есть о чем поговорить, потому что это какие-то очень глубокие, очень интересные проблемы. Да, поэтому у нас будет сейчас прекрасный специалист в эфире, но сначала справку.
5: Наша справка.
6: 13 августа президент России Владимир Путин посетил Курильские острова, прибыв на остров Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток. Цель предельно мирная и не политическая. Глава государства побывал на рыбоперерабатывающем комбинате «Ясный», где ему показали производство и угостили красной икрой. Потом заглянул в больницу, школу и пообщался с местными жителями. Но этот рабочий визит вызвал в Японии эффект разорвавшейся бомбы. Премьер-министр Японии Санае Такаити заявила о решительном протесте, назвав поездку абсолютно неприемлемой. Для Японии Южные Курилы – это исконно японские земли как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения. Визит российского лидера оскорбляет чувства японского народа. Она также отметила, что Токио еще в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки, однако та все же состоялась. По ее словам, визит противоречит последовательной позиции Японии по северным территориям и лишь усугубит негативные чувства японцев к России, препятствуя восстановлению отношений в долгосрочной перспективе.
2: Что восстанавливать они собираются, я, честно говоря, не очень понимаю. Вот. И в целом об этой совершенно дикой, болезненной, истерической, я бы сказал, реакции, да, очень хотелось бы поговорить. Поэтому мы с радостью приветствуем у нас в эфире руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Валерия Кистанова. Валерий Олегович, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Валерий.
7: Добрый вечер.
1: Спасибо вам огромное.
7: Добрый вечер. Да, пока не
1: очень. Ну, такой человек у нас в эфире, это всегда...
2: Что с ними случилось-то?
1: Это национальная традиция или продуманная политическая позиция?
2: Или ритуал какой-то?
0: Вы имеете в виду, что реакцию Японии?
1: Да, реакцию, да. Поведение, да. Реакцию.
0: Ну, я бы не сказал, что это национальная традиция. Вот, это традиция национальная, они понятие более широкое и глубокое. Но это политическая традиция, да, это вот политическая традиция, которая укоренилась очень глубоко и надолго, я думаю, вот в сознании японского политического истеблишмента, да и вбита в голову японской общественности о том, что вот эти четыре южнокурильских острова, которые Япония называет своими северными территориями, якобы незаконно оккупирует Россия, поскольку она является преемницей Советского Союза, а Советский Союз в свое время отобрал, вступив у Японии, вступив, так сказать, фактически в нарушение пакта о нейтралитете в войну, ну и так далее. Вот. И Россия сейчас незаконно их оккупирует, вот, должна вернуть. Без этого Япония не мыслит себе заключение мирного договора с Россией. Вот, несмотря на то, что был Советский Союз, теперь Россия, вот эта идея, она продолжает превалировать в умах японских политиков, экспертов, вот, если речь идет об отношениях вот с нашей страной, понимаете?
1: Вот. А международное, да, сообщество как к этой проблеме относится?
0: Ну, вы правильно упомянули американцев. Вот. Американцы, конечно же, стоят на стороне Японии и всецело ее поддерживают в этом плане. Собственно, американцы-то и породили вот эту проблему, понимаете? Потому что у нас долго шли переговоры с японцами после окончания Второй мировой войны о мирном договоре. Вот, но они очень трудно шли. В конце концов, мы заключили, подписали декларацию советско-японскую 1956 года, в которой было сказано, что Советский Союз, идя, учитывая интересы японского народа, идя навстречу пожеланиям японского государства, готов передать в качестве жеста доброй воли, но я так произвольно цитирую, по памяти, вот два острова из четырех, Кунашир и Хабама и Шикотан, вот, но только после подписания мирного договора. Причем именно передать, а не вернуть, как требуют японцы. Вот, это было такое своевольное и волюнтаристское решение тогдашнего нашего лидера Никиты Сергеевича Хрущева. Вот. Ну вот, японцы вроде бы подписали это соглашение, эту декларацию, а потом вот под давлением американцев отказались от вот этого пункта, понимаете.
1: Так вот откуда Борис Джонсон вырос, оказывается.
0: Ну да, но англосаксы, понимаете, они все, как говорится, одни
2: англосаксы.
0: Да, вот, но дело в том, что действительно вот у этой проблемы, за этой проблемой территориальной и отсутствие мирного договора между нашими странами торчат американские уши до сих пор. Вот. И Америка по-прежнему поддерживает Японию всемерно в этом плане, ее территориальные требования и так далее. Вот. Но, понимаете, я бы не сказал, что широкая международная общественность как-то вот разделяет эту позицию Японии. Если брать азиатские страны, то там еще сильные воспоминания японской агрессии. Так? Вот. Но во времена Мао Цзэдуна, когда у нас с Китаем были плохие отношения, Мао Цзэдун так признавал, что, дескать, вот действительно Советский Союз незаконно оккупирует эти территории северные, японские, да, или южные. Курила. Вот, но сейчас уже в Китае совсем другая ситуация. И вот сейчас только буквально сегодня китайский МИД выступил с очень таким серьезным заявлением в поддержку России по этому спорному вопросу. Понимаете, он сказал, что Япония должна уважать итоги Второй мировой войны.
1: Все, ну, кто вот, а Китай-то во время Второй мировой пострадал ого-го как, и кто знает, и кто бы, а кто разбил Кантонскую армию, да?
0: Да. Ну и потом, понимаете, естественно, вот это может быть неожиданно, но здесь очень суетится Зеленский вот по этому поводу.
2: Нет, как раз ожидаемо, почему он суетится, потому что он суетится везде, где он может суетиться против России. Это понятно. Но... Поэтому даже приезжая в Белград, он говорит, что мы не признаем Косово, ну и так далее. То есть он везде будет жить по принципу там, это враг моего врага, мой друг. Это понятно.
0: Да, ну это понятно. Но Белград это рядом, это Европа. А посмотрите, где Япония и где Украина, да, на противоположных концах планеты. Тем не менее, вот Зеленский в свое время даже издал указ президентские, украинские, в котором признавалась вот правомерность японских притязаний на Южно-Курильские острова. И сейчас
1: как мы спать выступил... теперь будем с этим указом? Я прям не знаю.
0: Ну, я думаю, что тут...
2: Как не справимся.
0: Да, как не справимся. Вот. И сейчас он тоже, украинский МИД выступил с заявлением о том, что, дескать, вот этот визит Путина на Итуруп, он говорит о том, что Россия как-то очень так недооценивает Японию, легковесно к ней относится. Вот примерно так вот в переводе с японского, я по японской прессе все смотрел, понимаете? Mm-hmm. Вот вам реакция международного сообщества. А так в широких кругах международное сообщество, понимаете? Но в Европе мало кого это интересует, в Азии, я уже сказал, вот там сильны настроения, так сказать, еще воспоминания о японской агрессии. Поэтому я бы не сказал, что... А Япония в свое время пыталась протаскивать вот эту проблему на всяких международных площадках, но не нашла отклика, и сейчас все это... В международном ракурсе все это дело как-то, в общем, особенно не звучит.
1: Ну, не с теми союзниками воевали во Вторую мировую, да?
2: В Европе-то своих подобных спорных территорий чуть более, чем очень много. Да, и тут открывать ящик Пандоры можно так, с некоторым опасением в этом смысле, туда полезет.
0: Да, это да.
1: Я, может быть, странный вопрос задам, но я его задам. А нам нужен мирный договор с Японией вообще?
0: Это очень, как говорится, вопрос вовсе даже не странный, а закономерный, понимаете? Потому что действительно вопрос стоит так, что а зачем нам нужен этот мирный договор? Ну, вот японцы говорят, что нам нужен мирный договор, потому что вот только между нашими странами нет такого договора, нам нужно подвести черту под Второй мировой войны, где мы были противниками, и начать как бы историю с чистого листа. Но что это даст в практическом плане? Понимаете, тут, в общем-то, это же ничего не изменит, понимаете? Mm-hmm. Вот Япония, несмотря на отсутствие мирного договора, развивает с нами отношения так, там, где она считает нужным. Причем в сфере экономики, например, да, где она особенно заинтересована в получении российских энергоресурсов. У нас неплохо развиваются отношения, развивались отношения в сфере культуры, научных обменов, людских обменов. Вот. Ну вот подпишем им мирный договор, и что это изменит? Да ничего это не изменит, понимаете? Вот. А на самом деле проблема в том, что Японии, как я представляю, нужен не сам мирный договор, а решение территориальной проблемы. Mm-hmm. Вот этой самой пресловутой. Вот она требует вернуть 4 южно-курильских острова, считая, что Россия незаконно их оккупирует, называет своими северными территориями, исконными территориями, и увязывает решение этой территориальной проблемы с мирным договором. Это две стороны медали. Mm-hmm. Понимаете, вот без решения территориального вопроса Япония не хочет и не будет, и не мыслит себе подписание мирного договора. Ей это просто не нужно. Поэтому я вот считаю, что это просто, так сказать, вот, орудие, способ, средство побудить Россию пойти на уступки по территориальной проблеме.
2: Ну, это же такой режим, да, как это, шумим, братец, шумим, да, потому что понятно, что, ну кто должен прийти к власти в России, чтобы отдать землю? Второй Ленин, что ли? Ну как это?
0: Нет, ну понимаете, с этим понятно. Было у нас...
1: Простите, а вот внутри японского общества как к этому относится? То есть вот если появится политик, который скажет, дай бог с ним,
2: его что,
1: сметут там что-то?
2: Подружимся, да, и забудем мы про эти острова. Ну проиграли мы в той войне, проиграли, да? Это плата за проигрыш в войне, так бывает. Да. Возможен такой политик действительно в Японии?
0: Нет, такой политик в Японии невозможен, понимаете? Потому что это уже стала идея фикс в Японии, вот то, что нужен нам мирный договор, что и Россия должна вернуть территории. Это уже японцы впитывают с молоком матери эту идею. Mm-hmm. В этом отношении хорошо работают японские политики, японская пропаганда, японские СМИ и так далее. Вот, поэтому в Японии это совершенно, можно сказать, национальный консенсус. Вот Япония, Россия такая плохая страна, оккупирует территорию, должна вернуть все, точка.
1: Ну, вместе с тем, были, к американцам у японцев нет претензий. Они каждый год отмечают годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, да? Не упоминают Соединенные Штаты в связи с этими событиями.
0: Но
1: к ним у них немножко... нет претензий. Это нормально укладывается в общественном сознании?
0: Это, конечно, ненормально, да. Тут японцы просто не хотят своего... главного военно-политического покровителя так огорчать вот такими требованиями. Вот единственный, кто сейчас на эту тему откровенно проговорился, это мэр Нагасаки на церемонии, посвященной 81-й годовщине бомбардировки. Он прямо сказал, что атомная бомба, сброшенная американским самолетом, понимаете. А Такаичи, нынешний премьер-министр Японии, дама, железная леди Японии, как ее называют, она в своем выступлении и в Хиросиме, и в Нагасаки не упомянула, что это американцы сбросили.
2: Ну, вот такая железная.
0: И генеральный секретарь ООН Гутерреш тоже в своих выступлениях
2: посвященных... Валерий Олегович, спасибо вам огромное за интересную беседу. Жалко, что
1: приходите к нам еще, пожалуйста.
2: Так интересно. Время. Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии, был у нас, а мы вернемся.
5: Ржавчина.
7: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ржавчина. Возвращаемся мы.
1: Продолжаем соскреблять.
2: Да, слушай, никуда без Зеленского, да, даже Японию обсуждаем, и тут вылезает, да? А нет ли в Японии останков какого-нибудь упыря, там, этого, ауновского упашного?
1: Мне об этом ничего не известно.
2: Тут тоже могли бы подружиться, такое, это самое, гостевая история. Короткий блок, а поговорить есть много о чем, поэтому сразу справку, пожалуйста, из нее все будет понятно.
6: В Киев с воинскими почестями доставлены останки основателя и первого руководителя ОУН, запрещенной в России террористической организации, Евгения Коновальца. Эксгумация прошла 11 августа в Роттердаме, где Коновалец был похоронен в 1938 году. Укронацист был ликвидирован в Нидерландах советским разведчиком Павлом Судоплатовым с помощью взрывного устройства, спрятанного в коробке конфет. В годы войны учредитель и идейный вдохновитель ОУН сотрудничал с Абвером и дважды лично встречался с Гитлером. Суд в СССР заочно приговорил его к смертной казни за непосредственное участие в массовых убийствах. Это не первый случай, когда киевский режим свозит на Украину останки нацистов со всей Европы. Киевскую землю уже осквернили перезахоронением Андрея Мельника. В планах доставка того, что осталось от Степана Бандеры. Какая страна, такие и герои.
2: Вот не хватает Судоплатова, да, сейчас, скажи.
1: Так вот тоже.
2: Прям вот хочется, да?
1: Ну что?
2: Ну что, а мы приветствуем нашего друга, товарища, политолога, историка, обозревателя портала Украина.ру Владимира Скачкова. Владимир, добрый вечер.
1: Володь, привет.
0: Добрый
1: большой
0: вечер.
1: Большой
0: привет.
1: Добрый друг нашей программы. Человек, знающий про Украину столько, сколько знает очень мало людей на
2: сколько
1: этой планете.
2: Сколько не знают на Украине. Зачем эти пляски с истлевшими костями? Что они хотят? Чего они хотят этим добиться?
0: Господи. С одной стороны, они хотят, Зеленский и ближайшее его окружение, как известно, далеки в этническом отношении от понятия украинства, но парадоксально они опираются на украинских неонацистов, которые являются самой сильной, самой мощной, самой организованной, выученной и страшно мотивированной в идеологическом плане силой. И если на них не опираться, то они могут в любой момент не послушаться даже Запада и снести этих людей. Поэтому
1: Володя, а это опора или страх?
0: И опора, и страх.
8: Это страх, страх, который заставляет их искать эту опору. Это некий общественный договор. Мы вам строим мононациональное государство, а вы нас пока не трогаете и разрешаете в нужный момент добежать до канадской границы. Все все понимают, но они пока нужны. Зеленский не может существовать 15 минут без нацистов. Нацисты не могут получать в полном объеме оружие, помощь, деньги и всякую ерунду, пока их не открывать, якобы респектабельный, якобы своей сутью и национальной наличие неонацизма Зеленский. Еврей
1: а почему?
8: Из Кривого Рога. Вот и все.
1: Володь, ну, не брезгуют в Европе ведь этим. Хотя, ну, могли бы выбрать какой-нибудь, может быть, другой, менее омерзительный способ. Но это ведь фигуры настолько отвратительные, настолько однозначные. У нас говорят, вот неоднозначное решение. Однозначное совершенно решение.
8: Это однозначное решение и для Европы.
1: Вот.
8: Илья, тут там же все очень понятно. Какой главный тренд сейчас в Европе? Война с Россией. Активная русофобия, цемент, идеологическая смазка, все.
1: Слушай, ну, в 1937 году то же самое было, и зиговали там и в Букингемском дворце и прочее. Но мы уже проходили это. Зачем же снова по тому же маршруту? Мы его знаем наизусть.
8: А реванш? Угу. Что говорят Мерц, что говорит вот этот полудурок, который задавал вопросы о том, как нужно убить русского. Они до сих пор живы. Это заноза у них сидит. То, что они в 45-м году так позорно, так вшиво и так глупо проиграли, несмотря ни на что. Вся Европа была ополчилась против Советского Союза, а Советский Союз уделал ее одной левой. Да, со страшными потерями, но уделал. И уделал безоговорочно. Не добил, к сожалению. А вот это вот то, что их не добил, и то, что они остались, и то, что у них заноза и сидела, вот сейчас оно вылазит. Вот таким изуверским, идиотским способом.
2: Короче, в деле уничтожения русских все средства хороши, да, и вот как раз упомянутый этот немецкий газетчик, да, он же очень Мартин, понятный и прямой вопрос задал, да, что нам еще сделать в Европе. Да,
1: а потом сделал вид, что он как бы немножечко оговорился.
2: Вот что нам еще сделать в Европе? Ну, помочь, да, накачать, например, Украину только деньгами, оружием, но и идеологией
1: вот
2: в том числе.
1: От слушателя прекрасный вопрос. Да. Стоит ли ударить по захоронениям украинских фашистов в ответ на атаку по Севастопольской панораме? Прекрасный вопрос, я считаю, это да. Я его расширю, Володь. А вот закончится как бы война, понятно, чьей победой. Что с этими захоронениями делать на самом деле потом?
8: Поскольку эти люди причастны к количеству жертв, среди мирного, в том числе и украинского населения. Они же, особенность всех этих политиков, что они торговали за собственную власть в Украине ценой самих украинцев, саму Украиной. Они продавали Украину, собственно говоря, на откуп Гитлеру за возможность побыть какими-то там мелкими укронедотурами.
1: Но Коновалец же первым начал убивать украинцев, которые, как ему казалось, неправильно думали. Недостаточно бы были украинцами.
8: Он, во всяком случае, благословил
1: учителя украинского.
8: Да, это при нем. Когда говорят, что он, мол, ни при чем, нет. В 1934 году пиратского министра внутренних дел Польши завалил Бандера, ориентируясь на Коновальца. Украинских следователей, советских дипломатов, западных консулов в Западной Украине валили только с благословения Коновальца. И то, что он получил любимое блюдо, которое нужно просто поставить на поток тринитротолол в шоколаде, это абсолютно его заслуженный жизни его. он, конечно, одного орешника, а потом в ямке можно построить. Вот возникают же в результате экологических катастроф ядерные озера, которые называются так, а не ядерные. Вот у вас будет пруд, жабий пруд имени Коновальца и Мельника. И пусть квакают жабы. Это красиво.
2: Владимир Скачков
1: Чехов очень любил.
2: Рассуждает как урбанист практически. То есть вот, да, урбанизм здорового человека. Как там это все правильно реорганизовать? Я буквально сегодня в Телеграме, по-моему, у Данила Бессонова наткнулся на видеоролик 9 мая 2010 года в Киеве на Крещатике. А по количеству георгиевских лент Крещатик мог бы поспорить с Красной площадью. К сожалению, отключился Владимир Скачков у нас. Но у нас и время заканчивается, да? Представляешь, как мало прошло и по историческим, и по человеческим меркам времени. Ну вот сегодня 2026 год, да? 2010 был 16 лет назад. 16, совсем,
1: Саш, недавно. Не начинай, пожалуйста, потому что я сейчас могу на эту тему рассуждать...
2: Ну, у нас меньше минут.
1: Очень долго. Да, могу. Для того, чтобы развернуть на 180 градусов общественное мнение, это абсолютно политологическая история. Нужно раз в месяц, максимум в месяц, на 1 градус поворачивать. Сколько у тебя уйдет? А вообще-то за 2 недели это делается. 1 градус — это 2 недели. Если ты грамотно работаешь, ты делаешь с обществом все, что хочешь.
2: А я смотрел
1: этот ролик. Жаль, что мы с этим обществом не делаем то, что мы хотим,
2: это да.
1: И то, что надо.
2: Это да, я смотрел этот ролик, там очень много детей, таких, ну, в возрасте лет 10 примерно. И мальчики, девочки, я прям думал, где, интересно, эти мальчики и девочки сегодня? Скольких из них уже бусифицировали?
1: Мы уже спрашивали, мы уже задавали вопрос. Тех, кто тогда ходил с георгиевскими ленточками, в каких эпохах они сегодня сидят?
2: Сейчас передаем эфир новостям, вернемся в следующем часе, будьте с нами.
5: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
9: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
5: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков. Пригожая повариха.
9: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
5: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
10: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
5: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
11: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
10: Этому я чрезвычайно рад.
5: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ижевска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
12: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
5: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России.
13: К десятилетию полного возрождения музея-усадьбы Фета.
14: Мы хотели еще и отразить вкус Афанасия Афанасьевича. Если он писал такие гениальные стихи, то и интерьер, в котором он жил, он тоже должен отличаться высоким вкусом.
13: Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей. В программе «От пролога к эпилогу». Продолжение беседы. Воскресенье в 14:35 по московскому времени.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Рост ВВП России во втором квартале составил почти 1,5%. Летняя погода в столице восстановится уже в ближайшие дни. Далее подробно. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяное, Ивановка и Щербаковка Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая и Петровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое Поле в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России в течение недели нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, военные аэродромы, цеха производства, места хранения БПЛА. Поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Сейчас все чаще слышны различные призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта. Но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров добавил, что Россия не опустится до методов, используемых Украиной, но сделает свои методы гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину с Западом. Рост ВВП России во втором квартале составил почти 1,5%. Положительная динамика ожидается и по итогам года. О том, что несмотря на санкции, логистические ограничения, атаки на инфраструктуру, отечественная экономика преодолела спад, зафиксированный в начале года, сегодня рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Помогают устойчивая бюджетная система и низкий госдолг. Одной из причин роста также стало снижение ключевой ставки, благодаря чему россияне стали тратить деньги, которые ранее лежали на банковских счетах. Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар-Аллах» заявили о ракетном ударе по позициям сил аравийской коалиции в районе города Моха. Военный представитель хуситов Яхья Сария сообщил, что по скоплениям войск и военной техники саудовского противника, а также по катерам наемников, были выпущены несколько баллистических ракет. По его словам, десятки противников убиты и ранены, уничтожены катера и вооружение. Ранее саудовский телеканал «Аль-Арабия» передал, что мятежники нанесли массированный удар по порту Моха на побережье Красного моря, где после атаки вспыхнул пожар. Для удара по порту и гражданским объектам повстанцы применили ракеты, беспилотники и катера. Телеканал также сообщил, что правительственным силам удалось сбить 15 из 44 выпущенных дронов. Землетрясение магнитудой 7,6 балла зарегистрировано у берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Объявлена угроза цунами, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Летняя погода в столице восстановится уже в ближайшие дни. Существенное изменение температурного фона произойдет в предстоящие выходные. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, тепло достигнет пика в начале следующей недели. Между тем, как отмечают синоптики, столичный регион с каждым днем постепенно погружается в осень. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах.
В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Вооруженные силы России в течение недели поразили объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для хранения военных грузов и топлива, сообщили в Минобороны. Там отметили, что с 8 по 14 августа вооруженные силы России осуществили 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Также в результате ударов поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, в течение недели под контроль российских военных в зоне СВО перешло 8 населенных пунктов – 4 в ДНР, 3 в Харьковской области и 1 в Запорожье, сообщает российское оборонное ведомство. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили позиции ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщает Минобороны. В Харьковской области двумя авиабомбами ФАБ-1500 уничтожен опорный пункт 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Малый Бурлук, а двумя авиабомбами ФАБ-250 поражен пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной бригады ВСУ в селе Черное. Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрешения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Министр также заявил, что Россия не выдвигает ультиматумов Соединенным Штатам о прекращении поставок оружия и разведданных Киеву. Но Москва передала Госдепартаменту ряд вопросов, в том числе на эту тему. Ответа пока нет. При этом министр подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с американскими дипломатами. В интервью Лавров также обратил внимание, что сейчас часто можно услышать призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта. Но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Президенту США Дональду Трампу одинаково важно поддерживать низкие цены на нефть и гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что первостепенной задачей США в конфликте с Ираном выступает обеспечение американцев дешевой нефтью, в то время как предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия занимает лишь второе место. Обе цели одинаково важны для президента, приводит слова Ливит пресс-пул Белого дома. В понедельник Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран. В то же время, по информации газеты Wall Street Journal, суточный трафик коммерческих судов и танкеров через Ормузский пролив обвалился со 130 до 26 единиц. Из-за высоких рисков атак и взлета стоимости страхования, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой стратегической артерией. Жители Англии и Уэльса получили на мобильные телефоны экстренные уведомления о запретах из-за высокого риска пожаров. В сообщении людям настоятельно не рекомендуют использовать одноразовые мангалы, костровые чаши, садовые печи и фейерверки. Премьер-министр Энди Бернем уточнил, что уведомления были отправлены по запросу пожарных служб. Это самое масштабное предупреждение такого рода. В этом году в Англии и Уэльсе лесных пожаров уже больше, чем в прошлом, когда зафиксировали 1017 возгораний. Засуха охватила почти три четверти территории Англии. Жара выше 30 градусов держится уже 40 дней, а июль стал самым сухим за 190 лет. В августе выпало всего 4 мм осадков, это 6% от нормы. На большей части страны действуют ограничения на воду, которые затрагивают десятки миллионов человек. Минздрав завершает подготовку новых вакцин против гриппа. Их поставки в регионы начнутся в конце августа, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Производство препаратов стартовало в марте, сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила рекомендации по штаммовому составу на новый эпидсезон. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России ожидается в начале сентября. Ормузский пролив, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, был и будет под контролем Ирана, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб Абади. Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда, написал он в субботу в соцсетях. Комментируя слова Трампа, Гариб Абади подчеркнул, что невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Напомню, ранее Трамп в ходе выступления в штате Нью-Йорк заявил, что планирует в скором времени объявить против о пролив территории США. Минтранс опроверг информацию о двукратном расширении списка запретных для полетов зон. В ведомстве пояснили, что количество таких участков увеличится лишь на 30%, на 37%, а не вдвое, как ранее написала газета «Коммерсант». Сейчас в России закрыты для авиации 781 зона. Новый приказ просто переутверждает существующие ограничения и добавляет новые участки по представлениям уполномоченных органов. Речь идет об объектах критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в министерстве. 15 августа завершается приемная комиссия в колледжи и техникумы России. В Минпросвещении уточнили, что если после этой даты останутся свободные места, прием могут продлить до 25 ноября. Абитуриенты вправе подавать заявления в несколько учебных заведений, лично, по почте, через сайт колледжа или техникума, а также через госуслуги.
1: Которая создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Ржавчина.
8: Продолжаем соскребать.
9: Вернулись мы в эфир. Главный радио страны Илья Канайн, Александр Анушкин, Ржавчина. А в студии у нас наш прекрасный гость Виталий Сируканов. Журналист, политтехнолог, юрист и один из любимейших экспертов нашей передачи. Чуть не сказал телепередачи. Но
8: ну, почти,
9: на самом деле,
8: почти
9: можно телепередачи. Смотреть, да? Можно смотреть.
8: Ну, смотрите, между прочим.
9: Мы красивые.
8: Да, это приятно. А я должен человека поприветствовать, который уже стал талисманом нашей программы. Рим Ширгазин.
9: Да, да.
8: Рим, привет. Ну, рады, без вас никакая передача уже не передача.
9: Да, а мы вот ну, не просто так Виталий позвали, потому что, кто не знает, Виталий видный балканист, серболюб.
7: Ну да, да.
9: И сербознатец, если можно так сказать. Да? А мы хотели как раз сегодня весь второй час нашей программы посвятить Балканам. И тут прям ну, много есть о чем поговорить, потому что полетело прям много, прям кучно. Да? Поэтому вот впереди у нас балканский час. Запасайтесь, что у вас там есть балканского разрешенного. И давайте с первой справки начнем.
10: Наша справка. Уже с 1 ноября этого года Черногория вводит визовый режим для граждан России. В списке также гости из Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Исключение будет сделано только для владельцев дипломатических паспортов. Власти страны планируют завершить приведение визовой политики к стандартам ЕС к концу 2027 года. На этом фоне в Сербии, которая остается одной из немногих европейских стран с безвизовым режимом для россиян, разработан план по выполнению требований для вступления в Шенгенскую зону. Власти рассчитывают завершить подготовку к концу 2027 года. В связи с этим в СМИ появились сообщения о возможной отмене безвизового режима с Россией. Пока что официально это опровергается, но страна всерьез планирует вступить в еврозону, так что подобные оговорки можно считать типичной для нынешнего кабинета министров Сербии попыткой проскочить между струек. Сидеть на двух стульях бесконечно долго нельзя, а потому выбор сделать придется. И очевидно, что сделан он будет не в пользу нашей страны.
9: Так, вот такая вот история с визами. Ну чего, начнем, да? Мы Зеленского оставим на сладкое, чтобы сразу не распаляться. Пойдем потихонечку. Ну что, Виталий, ведут сербы?
7: Ой, добрый вечер, джентльмены. Я бы, знаете, сразу здесь прям с корабля на бал и разграничал бы всю эту историю между сербами и нынешним сербским правительством, и даже некоторой политикой этого правительства касательно Аны Барнабич, Вучича, ну и прочих ребят, которые, ну, явно сегодня, знаете, страдают такой болезнью, кстати говоря, типичной балканской, она называется двоепопия. Ну вот, простите, я буду, может быть, называть вещи своими именами. Ну да. Так, и вот сегодня у них обострение этой болезни, двоепопия. И вот они пытаются играть, выгадывать. Вроде бы хочется евроцентризма какого-то, да, попасть вот в эту когорту, поиметь оттуда какие-то, в общем-то, финансовые преференции, и в то же время очень нравится покупать газ по приятным для себя ценам и иметь долгосрочные контракты с Россией, потому что у Сербии, ну, нет у них сегодня заменителей нашего газа. Потому что, как вы понимаете, сжиженный газ имени Дональда Трампа давать им никто не собирается, потому что на себя там не хватает. А у них, это же аграрная страна, да, сельское хозяйство, для них это прям вот как отче наш. А сельское хозяйство на чем у нас держится, мало кто про это знает. Конечно, на газе. Потому что если сейчас убрать газ или создать его дефицит, сельское хозяйство Сербии будет потихонечку схлопываться. А для них это, ну, вот просто крах. И поэтому, что нам делать, да, нам надо, конечно, в этой ситуации им предъявлять. Ну, мне так кажется. Опять же, Вучичу. Потому что Вучич ведет себя сегодня так, как мы ему позволяем. Вот, простите меня, может быть, за такое алармистское заявление, но это так. Это большая политика. В большой политике, к сожалению, сегодня друзей нет. И сегодня говорят пушки или какие-то заявления.
9: Деньги тоже.
7: Да, конечно. Говорят, мы же понимаем. И поэтому, заметьте, за последнее время сербы, как бы Вучич ни старался, даже однажды на 9 мая к нам приехал, кстати, в частном статусе. Многие очень восхищаются тем, что он тогда приехал, но мало кто знает, что планировался немного другой визит. Планировался именно проход сербской гвардии, планировался официальный визит, а Вучич как бы...

0: история, да, и я думаю, что Шенген в ближайшие годы с нами визы они не введут, потому что это очень бюрократический, это очень долгий процесс, и тут еще были трудности перевода. Все-таки там речь не шла о том, чтобы вот буквально там в 27-м году вводить шенгенские визы или вообще визы с Россией, там речь шла, знаете, о такой пространной бюрократической формулировке.
1: Виталий, это о Сербии речь, не о Черногории.
0: Да. Нет, Черногория там поговорим отдельно, там, угу. как говорится, уже привет и пока, как говорят сербы, а тут, конечно, на это уйдут годы. Да? Даже, заметьте, пример конкретных их соседей, да, там Румыния, та же Болгария, сколько лет они пытались синхронизировать, да, свое национальное законодательство, в том числе визовое, именно вот с шенгенским. На это у них ушли там просто десятилетия. Поэтому сербы, если и ведут шенгенские визы, то, мне кажется, это не раньше, чем через 5 лет. Ну вот плюс-минус. Об этом говорят, кстати, их внутренние специалисты. Это не то, что мы здесь нагоняем какого-то розового оптимизма, это данность. Повторюсь, там была некорректность в переводе, когда mm-hmm. речь звучала конкретно о том, что вот визы будут. Ну, потому что все же гонятся за кликбейтом, ну, все понятно, нужны заголовки, хлеба всем хватило политологам после этого заявления, которое некорректно перевели, дня на 2-3 точно из каждого утюга летело, что все.
2: Обострение экспертов по Сербии случилось. Да, а вот Черногория.
1: Ну, а что Черногория?
0: Это Мило Джуканович, привет!
2: Это же, ну, бандос открыли.
0: Абсолютный бандос. То есть давайте тут вот, что называется, стволы на стол, карты под стол. Абсолютный бандос, который имеет криминальное происхождение свое политическое. И вообще Черногория во многом это страна-транзит. Мы понимаем, чего? Оружие, не совсем правильные вещества, и еще бог знает что, я даже боюсь это в эфире произносить. Ну, то есть они на этом зарабатывают. Но есть вот такие страны в Центральной Европе, которые по-тихому колымят, умеют договариваться. Да, прекрасный сербский сериал, кстати, который снимал Милош Бикович, и там же играл главный
2: Южный ветер.
0: Да. И вы знаете, это, конечно, все кино, я все это понимаю, вся эта криминальная романтика, но там идеально показано, как черногорские кланы в том числе определяют политику по распространению всяких там запрещенных веществ, в том числе в Белграде. Это один из самых сильнейших криминальных кланов на Балканах.
2: Так, и чего вдруг бандиты решили от нас визами-то отгородиться?
0: А потому что бандиты поняли, что быть страной НАТО, это именно быть, а не казаться. И поэтому, конечно, к ним пришли и сказали: ребят, все прекрасно, мы вам даем деньги, вы страна НАТО, посмотрите, как мы вам помогаем. Страна бедная, на самом деле, и она держится как раз на туризме из Восточной Европы. Да, основной вид туристов – это вот наши постсоветские люди, которые туда ездили раньше, потому что что было? Дешево. И дома там скупали оптом, потом перепродавали. Сейчас я вижу многих людей, которые вот их скидывают буквально вот уже по бросовым там ценам, потому что, понимаете, скоро они туда не попадут, скорее всего. Более того, когда, помните, началась ночь длинных ножей, то есть санкции в 22-м году. Вспомните, что сделала Черногория. Она арестовала сразу, моментально, ряд счетов наших российских граждан. Арестовала даже недвижимость у некоторых, далеко не одиозных личностей, скорее так, теневых, которые попали в санкционный список Евросоюза. То есть они уже в 22-м году показали четко, что, ребята, мы не с вами, в славянский политес мы играть здесь не собираемся, да, как бы кровь одно, интересы другое, дружба дружбой, но вот нацистский табачок у нас сегодня врозь. И поэтому я удивлен, что они так долго тянулись с этими визами, а это вопрос решенный, то есть осенью они вводят эти визы. Ну, поэтому посмотрим. Посмотрим. Ничего хорошего, честно говоря, от этого. Но, с другой стороны, вы знаете, сейчас так подгорает, подгорают вот эти дупы у наших цветных, так называемых, всяких вот этих вот релокантов, майданистов. Mm-hmm. Потому что они же там тоже нормально свили свою колонию. Даже более того, пытались развивать антироссийскую деятельность. Причем не встречали никакого сопротивления со стороны местных спецслужб, местных общественных активистов. Лично я своими вот этими бренными руками добыл информацию и много писал о том, что там зарылся зоофил из Рязанской области. Но без шуток человек насиловал и у собак. И они умирали после этого. Получилось подключить к этому местных зоозащитников черногорских, да, ну, чтобы как человек хоть к ответственности привлекли, или, в конце концов, собак, что ли, у него изъяли, выкинули куда-нибудь. Как вы думаете, что было дальше? Мой любимый вопрос.
2: Я в ужасе.
0: Они его что-то помурыжили административными протоколами, и ни черта ему не сделали, уж тем более не депортировали, понимаете? Это же не шампанское там распивать на пляже, чтобы тебя депортировали, или что-то эдакое заявлять. Это же, понимаете, и все. Опять же, это позиция, это пронацистская позиция. То есть они увидели в нем хороших русских, и неважно для них, что вот эта нежить натурально насилует собак. Все доказательства были, переписки из чатов, его свои какие-то заявления. Он даже этого не скрывает особенно. Знаете, можно даже у меня там в канале этот пост... Ну,
1: давайте перейдем на другое что-нибудь.
0: Это к вопросу о Черногории. А вы удивляетесь, что Черногория...

0: Мы уже запомнили, видать,
1: все. Мы тут все трое собака-владельцы. Да, поэтому да.
2: У меня тоже собаки. Нет, ублюдок редкостный. Там я про него писал неоднократно. Он, кстати, сбежал уже в Евросоюз. Написал там на меня заявление о том, что, дескать, я тварь такая российская, мешаю ему, понимаете, вот наслаждаться европейскими ценностями. Да.
1: Ладно, все, действительно, стоп про собак. А так это же нечисть вся теперь переедет в Сербию.
2: Да, более того, чувствуют они себя там прекрасно. То есть они как раз-таки, понимаете, тоже какой здесь парадокс. Вот они ненавидят Россию, будучи россиянами, будучи здесь рожденными, выращенными, я не знаю, накормленными. Они жутко ненавидят Россию, но при этом почему-то не брезгуют пользоваться любовью сербов к России. Угу. Да, вот интересный такой парадокс. Но у меня там были удивительные случаи. По-моему, я там был в 22-м году осенью, и мы сидим с моим там одним коллегом на Ташмайдане. А Ташмайдан — это вот прям центр Белграда, рядом наша русская церковь, где Врангель похоронен. Ну, то есть прям такие вот русские места. И там ресторан есть. Он так называется, что-то Святого Марка. И мы что-то сидим, разговариваем, естественно, на русском, никого не стесняемся, потому что пошли все, как говорится, в одно место. И тут подходит к нам щирый украинец. И говорит, вы знаете, я вас обслуживать не буду, а он там официант. И говорить на русском тоже не буду, потому что москали.
1: Говорит он на русском.
2: Да, языке. Я говорю, какая прелесть. Но вы не заметили, что вы уже подошли и говорите с нами на русском? Говорю, а почему вы просто не могли отказаться обслуживать этот стол по-тихому, и к нам бы подошел серб, и даже вот этой ситуации бы не было. Но нет, надо же показать вот это вот свое рвение. Украинцев и релокантов сербы там не любят конкретно, потому что украинцы, мы знаем, да, я имею в виду прям вот этих политических украинцев, ни в коем случае никакие там национальности, а то меня там еще отметят, не дай бог, наши правозащитники великие. И они там ведут себя отвратительно. Их дети идут в школы, их принимают. Ну, там вы понимаете, да, что происходит. И язык сербский ни бандеровцы, ни наши релоканты учить не хотят. Сугубо все на английском. У меня тоже был эпизод. Заходим в бар, который раньше был вполне себе пророссийский, приятные сербы там работали. Заходим, и стоят вот эти два чучела. Такая девушка в шляпе какой-то, больше, чем, я не знаю, размах ее плеч и крыльев. И с ней какой-то такой вот этот мешок такой прям маленький, метр с кепкой. И вот они услышали, что мы русские, и перешли на английский. Я говорю, вы долго будете комедию ломать? Я говорю, мать, ты давай соберись. Ну что, русский-то у тебя родной? Или что, мы будем тут на английском, понимаете, сейчас разговоры водить? И они наоборот говорят, no, I don't want to speak. Я говорю, все, ясно, больше мы сюда не придем, и вообще всем скажем, что вы пориджи. Их там называют пориджи. То есть есть прям конкретное обозначение в Сербии — пориджи. Я не знаю, почему они так прозвали, но вот пориджи.
3: Это английского, наверное.
1: Овсянки какие-то.
2: Ну, типа вот каша какая-то они, в общем. В общем, уважением эти люди не пользуются. Но, опять же, были ряд конфликтов, в том числе у всяких наших там навиячи, сербских болельщиков, да, с ними. Но, опять же, у них все равно стоит вот этот барьер. Они понимают, что это гады. Да, я их научил слову «вырусь». Очень долго мы с ними разучивали. Ну, вот «вырусь». Да. Потому что они себя говорили, браты, ну вот мы видим, что этот человек вот просто резиновое изделие номер один. Но мы же понимаем, что он русский, и все равно вот рука не поднимается, ему даже лещей надавать, потому что ну вот как-то вот барьер внутренний у этих людей есть. Они очень идейные, принципиальные. А был однажды засранец, это тоже 22-й год, поселился он в Новом Белграде, ну какой-то вот релокант, и типа он считал себя художником. И вот человек начал, собственно говоря, антироссийские граффити в Новом Белграде везде лепить, а люди-то принципиальные изделия. Они его выследили, да, потратили 3 ночи, сидели там буквально в засаде, и думали, что это делает какой-то либо украинец, либо какой-нибудь местный соросенок, да, там из Западного фонда. И какое было удивление, когда они поняли, что делает русский какой-то пацан, да, причем он откуда-то из Москвы был, они его поймали, говорит, ты что творишь, ты больной, тебе заплатили за это, а ему никто не платил, понимаете, он просто вот...
1: По зову, так сказать.
2: Да, чудак на букву «В» приехал в чужую страну, в которой есть свои взгляды, в которой сложились определенные традиции, начинает им прям гадить панамку. Естественно, они его пожурили, сделали с ним фото. Потом, конечно, он рассказывал на страницах западной прессы, что ему чуть ли не голову хотели отрезать.
1: А я
2: люди
1: читал.
2: В масках Путина. То есть там пошла такая демшиза. Мы-то к этому привыкли, нас не удивить, да, вот этими сумасшедшими кубитами.
1: Морозными историями.
2: Да, да, да. А серб, конечно, чуть-чуть, да, удивление у них проскользило по этому поводу.
3: Но вот из всего тобой рассказываемого следует, что это какое-то внутреннее состояние сербов, что они сами по себе вот такие, и наша история, которая нас связывает на самом деле довольно давно, и наша вера православная, которая нас связывает, существуют сами по себе. Но ведь мы по Восточной Европе, которую тоже считали вполне себе своей, видим, что это не так. что газом не покупается лояльность. Это мы тоже видим. А, Украины недостаточно. Еще не запомнили, что газом нельзя купить лояльность. Да? А, мы-то там присутствуем, кроме того, что приходим в рестораны.
2: Сейчас я скажу такую вещь, которая у меня болит не первый год. Мы там присутствуем, и присутствуем очень конкретно, но мы присутствуем, что называется, на улице. Понимаете? Улица.
3: Нет.
2: Субкультуры молодежные, бытовое восприятие горизонтальное. Угу. Это все есть.
1: Музыканты
2: есть. Музыканты, книги. Сюда. Невозможно прийти в какую-то семью сербскую. Вот они меня иногда звали, у них же главный праздник семейный, это слава, да? День, когда вот их святой, который покровительствует их семье, вот они празднуют его там именины, свои под это именины тоже делают. И вот везде всегда найдется томик Толстого. Да, найдется еще какая-то русская книга. То есть для них русская литература — это вообще все. Меня вот, например, называли там, как они запоминали мое имя, всегда говорили, Виталий. И как вы все запоминаете, особенно пожилые сербы? Они говорят, потому что есть Виталий Чуркин, мы очень его уважаем. Да? Mm-hmm. Для нас это просто национальный герой, потому что был, да, эпизод, когда Чуркин прям конкретно, да, сказал за Сербию, за них заступился, когда все остальные помалкивали, да, нынешние вот эти друзья Вучич, они вообще там бомбили Сербию в этот момент. Mm-hmm. Да, как бы, а Виталий Чуркин для народа, для сербского народа, там просто герой. И вот у меня предложение ко всем. А почему бы нам не поставить там памятник Виталию Чуркину? Я уверен, если мы его поставим там где-то сейчас в Белграде, там цветы будут всегда. Потому что это народная любовь. Ну, можно... Ее не перебить ничем.
3: Можно начать с территории посольства, например.
1: Ну, хотя бы.
2: Ой, это территория посольства.
1: Нет, ну, там есть церкви, там же как бы на церковном
2: да, территории. Да, конечно, конечно.
1: Ставить. Вот я был в 21-м году, мы ставили Александра Невского там. Летали из Петербурга.
2: Да, это самый центр, кстати.
1: Ставили,
2: да,
1: ставили, да, Александра, да, Невского. И там очень много было сербов, очень много, да, людей пришло. Их никто не сгонял. Ну, то есть как бы они сами пришли.
3: Ну, ребята, вспомните в начало СВО, какие демонстрации сербов были.
2: Массовые, да? Массовые.
3: И эта картинка, господи прости, несколько даже контрастировала с картинкой из России. Да.
2: Да, да, потому что сербы, помните, была такая шутка, хотя, знаете, я бы не назвал это шуткой, что многие сербы любят Россию больше, чем очень многие поуехавшие
1: релоканты. Мы сейчас будем делать минутную паузу и как раз уже перейдем к более серьезной и тяжелой теме, в том числе и СВО. Не уходите, пожалуйста.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Ржавчина.
3: Мы продолжаем соскребать.
1: Вернулись, и всю минуту, что нас не было, мы тут
3: замолкали
1: на секунду. Да. И мы продолжаем по Балканам, и вот уже от этой визовой повестки, на которую мы очень быстро ушли в целом, да, и от общекультурных таких экскурсов, да, мы сейчас перейдем в большую политику. А большая политика, по большей части дела, грязная и малопонятная. Да, вот будем пытаться разбираться. Справочку включите нам, пожалуйста.
0: Наша справка.
6: 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белград с первым официальным визитом за время своего президентства. Информация о встрече в верхах до последнего держалась в тайне, а передвижения Зеленского по городу были максимально скрыты. Это делалось, чтобы избежать лишнего общественного резонанса и не провоцировать акции протеста. При этом меры личной безопасности украинского президента были беспрецедентными. На опубликованных кадрах видно, что помимо охраны принимающей стороны, стороны его сопровождали как минимум четверо личных телохранителей в штатском, один из которых держал раскладной баллистический щит. Визит вызвал острую реакцию в сербском обществе. По данным оппозиционных политиков, порядка 80% сербов выступают в поддержку России и недовольны позицией властей. В день визита сербская молодежь устроила акцию протеста у здания столичной администрации, держа в руках портреты Владимира Путина и российские триколоры, скандируя «Россия – брат, Зеленский – враг». В разных частях Белграда появились граффити. Одна из надписей, например, была такой: «Пока вы развлекаете нацистов в Белграде, сербы истекают кровью в распятом Косове». Но и этого оказалось мало. На следующий день на совместной пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича произошел громкий скандал. Специальный корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Михаил Мартенс задал Зеленскому вопрос: «Можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?»
1: Есть риск, что если мы сразу начнем с Михаила Мартинса, то мы с него и не слезем. Поэтому да. мы его пока это... Да,
2: там есть
3: на сладенькое.
1: Отложим. Да, там прям о чем поговорить. Да. Это просто, да. История вскрылась невообразимых размеров. А поэтому я предлагаю все-таки с политической, конечно, повестки начать. То есть, ну, формально, да, что они там подписали?
2: Меморандум о взаимном понимании.
1: Да, что-то там про животных, что-то про сельское хозяйство.
3: Да. О защите диких животных.
1: Да, то есть, ну, какую-то чухню они подписали.
3: Абсолютно. Ну, это, ребят, ну, это само по себе уже достаточно очевидный сигнал, да. И совершенно очевидно, что Вучича прессовали не по-детски. Об этом очень мало говорят, но накануне визита огромное число разного рода чиновников и переговорщиков теневых с нашей стороны ездило в Белград, из Белграда ездило в Москву. И, в принципе, обе наши страны к этому мероприятию достаточно энергично готовились. И если бы я присутствовал на вот этой итоговой пресс-конференции, подходе, да, Зеленского с Вучичем, я бы обязательно переспросил бы Вучича, а что он имел в виду, когда обмолвился, что мы как-то мы понимаем намеки, или что какая-то у него была фраза, угу. что мы да понимаем мы ваши намеки, понимать, типа отвяжитесь. А он не стал эту мысль продолжать. А никто из присутствующих журналистов не стал почему-то это уточнять. А на мой взгляд, это достаточно любопытно. И он, на мой взгляд, выкручивался весьма вежливо и, в общем, достойно в его положении. Не нужно делать из него Ким Чен Ына.
1: Ну, он не Ким Чен Ын. Не знаю, к счастью или к сожалению.
2: Вообще не Ким Чен Ын, да.
1: Он не Ким Чен Ын, но он выкручивается последние сколько лет?
2: Каждый год он что-то выкручивается. Мне кажется, каждый день. Мне кажется, он с этой мыслью ложится и встает, потому что это стало основой его какого-то внутреннего выживания. Ну,
1: оба модуса, да? Вот да. Все время вот эти вот два стула. Я до какого-то момента, на самом деле, к нему относился с большой симпатией и сочувствием даже каким-то, потому что мне казалось, что это какое-то такое служение такое, да, вот что человек взвалил на себя совершенно неподъемную ношу быть президентом Сербии в текущий политический момент. Да,
3: ну, и находиться... Кем окружен жена Сербия для начала, да?
1: Да? Вот, поэтому я все время сочувствовал.
3: Сейчас со всеми травмами очень недавней истории, кровоточащими, жуткими абсолютно.
1: Что за история с дронами? Вот это прям то, что резануло первым делом, да? Там много чего резало, но вот дроны, ага, фига себе.
2: Тут какая история, что в сентябре они открывают большое производство, завод, прям комплексный, где от и до будут собирать БПЛА. Да, причем боевого назначения, это не то, что какие-то сельскохозяйственные дроны. Да, в этой истории участвует Израиль. И Вучич очень гордится этой историей. Он считает, что их ВПК на этом конкретно заработает. Но мы же прекрасно знаем, как Сербия, простите, и были определенные официальные заявления нашего СВР, распоряжается потом, так сказать, произведенными вооружениями. Они их продают, скажем так, посредникам, а те посредники продают их на Украину. Вучич здесь разводит руками и говорит: ну что вы хотите, мы маленькая страна, ну мы несчастные, ну пожалейте.
1: Да, нам же надо кому-то эти снаряды продать.
2: И вот мы их продаем кому-то там, да, условным голландцам, а вот куда они девают, это мы знать не можем. Но мы же с вами люди грамотные и въедливые, да еще и русские, и поэтому мы чуть-чуть разбираемся, в том числе в международном законодательстве, в международном праве, и торговля вооружениями вооружениями она выглядит гораздо сложнее с юридической точки зрения, например, чем торговля помидорами или огурцами. И когда человек по, опять же, международным нормам, это не наши российские придумки, продает куда-то оружие, он имеет полное право прослеживать весь путь этого оружия до конечной точки. И более того, заблокировать последующие сделки. Международное право для этого дает все возможности.
1: Да, даже в сделке по продаже помидоров это можно прописать.
2: А тут начинается вот это вот «я не я, корова не моя, сами мы не местные, подайте на пропитание». Честно, я не понимаю. Здесь Вучича, его невозможно понять, потому что, повторюсь, речь идет о вооружениях, о снарядах, которые потом летят на головы наших детей, где-то их убивают и так далее. Я даже не говорю про боевые действия. Мы прекрасно знаем, как киевский режим распоряжается, да, вооружениями. У них откровенно уже террористический стиль ведение боевых действий. Поэтому, ну, мне кажется, это какой-то детский сад. Говорить о том, ну, мы кому-то там продали, они что-то перепродали. Ну, русские братушки, дайте нам опять газ по приятным для нас ценам.
3: Господи,
2: ну,
3: а у нас внешняя политика, кроме газа, вообще больше ничем не наполняется.
2: Ну, вы знаете...
3: Мы на этом газе прям, как эти самые, чуть что газ. Чуть что газ. Ну, да. У нас есть претензии к Вучичу. Они понятные? Они понятные. Они объяснимые? Они объяснимые. Мы знаем, под каким давлением находится Вучич? Да.
1: Ну, приблизительно.
3: Представляем себе, да? А мы-то что делаем? Вот мы говорим, вот ты веди себя вот так. Иначе что? Иначе газа не дадим.
2: Знаете, помимо газа...
3: И все?
2: Наши сырьевые компании, ведущие, тоже «Газпром», вложили очень много... в развитии местной инфраструктуры. Сейчас мы не говорим просто про газ. Газ у нас идет туда вместе, понимаете, с конкретным добром. Например, храм Святого Саввы, да, это просто канонический...
1: Потрясающе красивый, да. Невероятно красивый.
2: Ну вот как вы думаете, кто участвовал в спонсировании, да, в инвестировании прямом, да, вот этого сооружения, да?
3: Ну, все какая-то мечтали... Роснефть, Новатэк, Газпром.
2: Газпром. То есть мы давали свои деньги, чтобы у сербов появился наконец-то их главный храм, их страны храм, понимаете? И мы дали эти деньги.
1: Один из наших основных IT-гигантов, да, очень активно, Яндекс очень активно развивается и работает в Сербии, они создают там рабочие места.
2: Платят налоги,
1: они платят налоги, они совершенно за невозможные, невообразимые по сербским деньгам снимают там недвижимость, причем не только офисную, но и для своих сотрудников-релокантов, которые тут десятками тысяч.
3: Слушайте, Виталий, так в Сербии на горизонте выборы уже. Да?
2: Который снова объявил Вучич.
1: Да? Вот да, это очень смешно.
2: У них какая-то сербская традиция. Каждый год объявлять выборы внеочередные.
1: Ага. В последнее время он раз в месяц.
3: Я так понимаю, что таким образом он пытается сохранить свое место в политике, но уже в виде премьер-министра.
2: Конечно, да, потому что премьер-министр в Сербии это достаточно, по их законодательству внутреннему, серьезная позиция. И, конечно, у Вучича сейчас такая нехитрая игра. Продавить от своей партии, да, из своего клана, своего человека на президентское кресло, а самому продолжать рулить какими-то процессами.
3: Хорошо.
2: И взять на себя что
3: кто Вучичу оппонирует
2: Евросоюзом? Ох, вот это вот вопрос, на который, мне кажется, не ответят сами сербы, потому что у него,
3: то есть раздробленные
2: абсолютно. Там... Они настолько раздроблены, потому что кого там только нет.
3: Начинают это всемирная какая-то болезнь оппозиции.
2: Да. Начинает от коммунистов, прости господи, заканчивая в том числе откровенно прозападной соросятиной. То есть там на любой вкус вы можете кого-то выбрать. Но если я сейчас буду перечислять их фамилии, они, к сожалению или к счастью,
1: ничего
2: никому не скажут, потому что это просто вот... Да, там есть Вулин, кстати говоря, которого называют нашим российским слоном, который сейчас, кстати говоря, по стечению обстоятельств не удел, да, то есть человек всегда занимал достаточно высокие позиции, а вот сейчас вот как-то
1: интересный человек, подвинули, да, с большой перспективой.
2: Да, и он действительно пророссийский, то есть это речь там не идет, то есть его биография за это говорит, да, его поступки достаточно смелые за последние годы об этом говорят, ну и источники тоже говорят, что он пророссийский, то есть это не какая-то игра. Это как раз не обострение той самой балканской болезни. Он действительно пророссийский.
3: Хорошо. Что такое сегодня быть в Сербии пророссийским политиком? Кому ты будешь противостоять и какие у тебя для этого должны быть рычаги?
2: Я думаю, что они все, в зависимости от ситуации, называют себя пророссийским политиком. Если мы сейчас позвоним Вучичу и спросим...
3: Понятно.
2: Вучич, ты с кем скажешь, я пророссийский?
3: Один рычаг понятен.
2: Я люблю Россию,
3: это сербы, собственно.
2: Вот, собственно говоря,
3: народ. Но оказывается, что такого может быть недостаточно.
2: Опираться надо как раз на нашу общую историю, на нашу культуру, на православие. Потому что сербская православная церковь — это ведущая и главная организация в Сербии. Многие, кто не занимается этой страной, кто изучает ее там по Википедии, прости господи, они не оценивают критически этот факт, и когда визиты представителей Сербской Православной Церкви проходят в Россию, это главный знак, по сути. Это важнее, чем визиты Вучича, потому что сербы, ну, чрезвычайно верующий народ, да, они не могут выпить стопочку раки, не перекрестившись, да?
1: Да, да.
2: А для них религия — это все. Это вообще все.
1: И Сербия, и вообще Балканы — это та территория, где, может быть, наконец-то мы начнем работать на улице. Потому что мы катастрофически не умеем работать с улицей. Да, да? Мы не умеем работать с улицей на Кавказе. Хотя мы могли бы работать и в Грузии, и в Армении. Да? И даже в Азербайджане мы могли бы работать с улицей и получить хорошие результаты. Но вот Сербия — это место для идеальной, просто да, с идеальными условиями, да, для уличной работы.
2: Абсолютно.
1: Здесь и церковь, да, и культ футбола, который есть в Сербии, а вокруг культа футбола все патриотические силы, вся молодежь, в том числе и ребята-добровольцы, которые, да, воюют, да, на СВО. Да?
3: Кино.
1: Кино вообще, мне кажется, на 20-м месте. Да? Это косовская история. Да? Спасибо сербам за то, что они сами создали великий косовский миф, да, на котором теперь эта страна по большому счету держится. И любая гуманитарная деятельность, которую мы могли бы направить в сторону Косово и активно это отрабатывать в медиа, да.
0: В эфире программа «Люди и песни».
6: Красивую балладу «Sealed with a Kiss» многие знают в исполнении австралийского певца и актера Джейсона Донована. А между тем ее записали более 200 артистов на 8 языках. «Sealed with a Kiss» аналогично нашему выражению, которым мы заканчиваем письма «Целую». Это песня о парне, который расстается с любимой на летние каникулы и обещает писать ей каждый день. Ее сочинил в конце 50-х авторский дуэт в составе композитора Гэри Гейда и поэта Питера Юдала. По их мнению, «Sealed with a Kiss» получилась чересчур сентиментальной, и успеха они не ждали. Поначалу прогнозы сбылись. Записанная в 1960 году квартетом Four Voices, она прошла незамеченной. Однако через пару лет ее исполнил кумир тинейджеров того времени Брайан Хайланд, давно работавший с Гельтом и Юдалом. Его версия принесла песне успех.

0: Люди и песни.
1: Хитом всемирного масштаба композиция «Seal of the Kiss» стала в конце 80-х. Все сошлось, когда британские продюсеры Сток, Уэткин и Уотерман решили заняться звездами австралийского телесериала «Соседи» Джейсоном Донованом и Кайли Минок. Для дебютного альбома 20-летнего Джейсона опытные продюсеры и подготовили эту старую песню в новой аранжировке. И вот тогда песня «Seal of the Kiss» наконец достигла вершины британского хит-парада. Кстати, с тех пор Джейсон Донован ничего выдающегося не записал, а вот песня осталась.

0: Люди и песни.
1: В Советском Союзе этот хит впервые услышали на чешском языке в исполнении Карла Готта. В 1972 году пражский соловей на одном из московских концертов исполнил композицию «Силт Визакис» под названием «Глаза голубого цвета». Впоследствии ее пели Муслим Магомаев, белорусские песняры, ну а Максим Леонидов из бит-квартета «Секрет» записал на нее забавную пародию о том, как Ваня полюбил мулатку из африканской страны Зимбабве. Yeah.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Центробанк поделился портретом самого распространенного клиента мошенников. По данным регулятора, чаще всего за последний год подавались на уговоры мошенников женщины, хотя и сталкивались с обманщиками реже мужчин. А самые крупные суммы потеряли люди пенсионного возраста. Мужчины чаще женщин скачивали вредоносные программы и разглашали личные финансовые данные. При этом женщины раскрывали мошенникам коды из СМС-сообщений и пуш-уведомлений. Опрос ЦБ показал, что основной канал мошенников – телефонные звонки. Также в прошлом году увеличилось количество обманов с помощью фишинговых ссылок, поддельных QR-кодов и вирусных программ. По оценке Центробанка, установка вирусов приводила к потере денег в два раза чаще, чем звонки. В основном пострадавшие самостоятельно переводили деньги мошенникам. Средняя сумма потерь – до 20 тысяч рублей. Это не подсказка для аферистов. Они и так прекрасно слышат и буквально заранее, по собранным данным из утечек, понимают, что от кого ждать и кого как обманывать. Это подсказка нам, добропорядочным россиянам, которым еще не один год отбиваться от атак мошенников. Вот что пока радует регулятор в борьбе с мошенниками, что после внедрения спецкнопки в приложениях банков ЦБ стал получать данные даже о мелких хищениях, которые раньше оставались в тени, потому что люди о них редко сообщали. Главное даже не в том, что Центробанк видит все более полную картину, а в том, что полнее его база о случаях и попытках мошенничества, и тем эффективнее все банки могут пресекать мошеннические операции. За прошлый год и объемы кредитного мошенничества снизились на 40%. Значит, меры противодействия работают. И средняя сумма ущерба снижается. По данным банковской отчетности, год назад в феврале она была 22 тысячи рублей, а по состоянию на ноябрь – 16 тысяч рублей. И такая же тенденция к снижению в крупных хищениях. Понятно, что тем, кто попал под воздействие аферистов и потерял деньги, им все равно обидно и денег жалко. Любых жаль. Но меньше ущерба – значит меньше безвыходных ситуаций, в которые попадают люди. И ниже рентабельность мошенничества, говорят эксперты. Что делать? В Японии полиция выпустила свой оберег Амамори для защиты от телефонных мошенников. Он есть в виде наклеек или плакатов, которые полагается повесить на видном месте, чтобы при подозрительном звонке кинуть на него взгляд и напомнить самому себе, что надо сохранять обладание и трезвость ума. Наша полиция тоже выпускает множество памяток, как себя вести при звонке злоумышленника. Распечатайте себе своим близким. Но есть тревожная статистика, что 40% тех, кого обманули аферисты в момент разговора с ними, забыли про правила безопасности. Не смогли вычислить, что разговаривают с мошенниками. Так что правило номер один остается: звонки с незнакомых номеров не поднимать, по ссылкам не переходить, ничего не скачивать из посторонних источников и оставаться хладнокровным. Не верить всему, что вам говорят. Все и всех проверяйте. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Глава МИДа Лавров сообщил о просьбе к США объяснить данные о причастности к ударам по Российской Федерации. И спасатели эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в Улан-Удэ. Все подробности далее. Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили более 210 солдат противника, 32 наземных робототехнических комплекса и 62 пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигман. По его словам, также выведены из строя две бронемашины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие Д-20, три миномета, 5 станций «Старлинк» и полевой склад боеприпасов. Кроме того, средства ПВО и мобильные огневые группы перехватили два снаряда «Хаймарс», два управляемых авиабоеприпаса, почти 80 дронов самолетного типа. Удары наносились общевойсковыми подразделениями совместно с расчетами беспилотных систем. В то же время бойцы восточной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили до 340 боевиков ВСУ. Как рассказал офицер пресс-центра Дмитрий Митьков, ликвидированы две боевые бронемашины, 9 автомобилей, 7 станций спутниковой связи «Старлинк». Также были атакованы две десантно-штурмовые, штурмовые бригады, 3 штурмовых полка и бригада морской пехоты ВСУ. Россия ждет ответа от Соединенных Штатов относительно данных об участии Вашингтона в организации и осуществлении ударов ВСУ вглубь территории России. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Вестям».
2: Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, в том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: По словам главы МИДа, сейчас часто можно услышать призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта. Но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 5 детей, из многоэтажного дома в Улан-Удэ, где произошел пожар. Об этом сообщает региональный главком МЧС. По данным ведомства, после полуночи в субботу в квартире на 4-м этаже 5-этажки на улице Сахьяновой произошло возгорание. Самостоятельно до прибытия огнеборцев эвакуировались 25 человек. Возгорание ликвидировано силами 23 человек и 8 единиц техники. Отмечается, что 38-летний мужчина и 66-летняя женщина получили отравление продуктами горения. Мужчину госпитализировали. Точную причину пожара устанавливают. А в России возбудили уголовное дело против корреспондента Франкфуртер Альгемайне Цайтунг Михаэля Мартенса за возбуждение ненависти или вражды. Поводом стал вопрос журналиста на пресс-конференции в Белграде о том, как европейским странам помочь убить больше русских. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск и заочном избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до 6 лет колонии. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала слова Мартенса недопустимыми и преступными, а в интернете появилась петиция с требованием его увольнения. Самолет Airbus A330 китайской авиакомпании Hainan Airlines, летевший из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Как сообщила пресс-служба аэровокзала, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет. Аварийно-спасательные команды были приведены в полную готовность. Для работы с пассажирами выделили сотрудников, владеющих английским и китайским языками. Авиакомпания направит резервный борт для выполнения рейса, а аэропорт окажет содействие. В МЧС подтвердили, что посадка была аварийной, но погибших нет. Минпросвещение определило перечень обязательных школьных предметов на новый учебный год. Как сообщил эксперт ведомства Максим Костенко, базовый набор дисциплин сохраняется. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Главная новация – введение предмета «Духовно-нравственная культура России», который в следующем году появится только у 5-классников. Также меняется программа по обществознанию. С этого года его начнут изучать лишь с 9 класса. старшей школе сохраняются все ключевые предметы, включая безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Родной язык и второй иностранный включаются в план только по заявлению родителей и при наличии возможности школы. Остальные дисциплины распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников. Летняя погода в столице восстановится уже в ближайшие дни. Существенное изменение температурного фона произойдет в предстоящие выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, тепло достигнет пика в начале следующей недели.
3: Столица нашей Родины – холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона станет ослабевать. В субботу температурный фон подрастет до плюс 18-21. К вечеру в зоне атмосферного фронта местами возможен небольшой дождь. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее – плюс 22-25. Во второй половине дня не исключены кратковременные осадки. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. Несмотря на проведенную первую репетицию осени, русское лето не сдается.
1: Между тем, как отмечают синоптики, столичный регион с каждым днем постепенно погружается в осень. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в пятницу россияне выиграли 5 медалей. Евгения Чекунова взяла золото на 200-метровке брасом. Еще одна победа у нас в микс-эстафете. 4 по 100 метров вольным стилем. На мужском полтиннике на спине у нас 2 медали. Климент Колесников серебряный, Павел Самусенко бронзовый. На женской 100-метровке баттерфляем Дарья Клепикова была третьей. В общем медальном зачете у сборной России 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Новости футбола. В российской премьер-лиге в пятницу стартовала программа четвертого тура. Оренбург дома сыграл в ничью с Локомотивом 1-1. Отмечу, что после 4 туров у Лока всего 3 набранных очка. На данный момент в турнирной таблице лидирует Краснодар. 9 очков у Зенита, Спартака, Балтики и махачкалинского Динамо по 6. Футбольный клуб Сочи может сорвать трансфер своего 21-летнего голкипера Александра Дегтева в Спартак. Ранее сообщалось о том, что боссы сочинского клуба пообещали футболисту, что продадут его в Спартак за 250 миллионов рублей. Дегтев согласовался с Спартаком контракт сроком до 31 года, однако теперь Сочи запрашивает за вратаря 500 миллионов рублей, сообщает чемпионат. В хоккее в пятницу состоялись очередные контрольные матчи с участием команд континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде «Торпедо» уступила московскому «Динамо» 2-5 в рамках Кубка Минска, в котором принимают участие 6 команд. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение шанхайским «Драконам» 3-2 в овертайме. Теннис. Даниил Медведев прокомментировал выбор своего нового тренера. После расставания с Томасом Йохансеном Медведев будет работать с уроженцем Волгоградской области Андреем Голубевым, который впоследствии сменил гражданство на казахстанское. «Я совершенно точно старался найти понимающего человека, который способен мне помочь. А в моей нынешней ситуации он, возможно, способен это сделать, а там посмотрим, только время может показать», — заявил Медведев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов без осадков, в Архангельске плюс 12-14 градусов облачно с прояснениями, в Петрозаводске плюс 15-17 градусов, а в Вологде плюс 11-13 и кратковременный дождь. В Сыктывкаре дождь плюс 14-16 градусов, в Великом Новгороде кратковременный дождь плюс 16-18 градусов, в Калининграде малооблачно плюс 26-28, в Перми плюс 12-14 кратковременный дождь, в Кирове плюс 11-13 градусов и также небольшой дождь. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 19-21 днем. В Москве малооблачно. Температура плюс 18-20 градусов, а вечером небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 9, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение.
5: О животных. С Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях полярный волк настоящий. Человек, который проводит большую часть года в исследованиях в Заполярье, в самых отдаленных уголках нашей Родины, а именно на острове Врангеля, Чукотке. Изучает там моржей, белых медведей, тюленей, китов, их взаимоотношения друг с другом. Итак, у меня в гостях Анатолий Кочнев, сотрудник Института биологических проблем Севера и национального парка Берингия. Здравствуйте, Анатолий, я ничего не перепутал в ваших титулах.
7: Да нет, все в порядке. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, радиослушатели.
6: Давайте начнем, наверное, наш разговор с моржей. Вы многие годы наблюдали за тихоокеанской, да, наверное, популяцией этих моржей. Как правильно она называется?
7: Ну, у нас моржи делят на подвиды, обычно в традиции зоологии российской. То есть это тихоокеанский подвид. Но да, в основном я работал именно с этим моржом уже больше 40 лет, с 83-го года. Вот. Но при этом я участвовал в экспедициях и наблюдал и за атлантическими моржами, и за латвийскими моржами, правда, недолго по сравнению с тихоокеанскими.
6: А как думаете, а почему у атлантических моржей, у них так в среднем, если навскидку, бивни, отличительная черта моржей меньше, чем у тихоокеанских? Охота, промысел?
7: Нет, я думаю, скорее всего, это эволюционная такая вещь. То есть самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики, то есть Чукотское море, Берингово море, то есть тихоокеанский подвид. И чем дальше на запад, тем он мельче становится. Лаптевский уже помельче, а атлантический совсем относительно тихоокеанского. Просто и размерами, и клыками это в целом мельче. Я думаю, что это связано, скорее всего, с условиями питания. То есть самые богатые питательные такие нагульные поля – это вот район Берингового пролива. Это просто богатейший район в Арктике. По крайней мере, там зафиксирован самый высокопродуктивный участок дна, в основном за счет моллюсков Макома калькария, которым питаются моржи. И это крупнейшее, сколько там, по-моему, 4 килограмма на квадратный метр, если не ошибаюсь.
6: Ого.
7: Вот. И если даже не больше, может быть, я даже сейчас... Но, по-моему, 4 килограмма на квадратный метр – это самая высокая биопродуктивность сированная в Арктике. Я думаю, за счет вот изобилия питания они и крупнее.
6: Понятно. То есть они в целом крупнее. Но какое отношение к питанию имеет длина бивни? Бивни же у моржей для других целей, насколько я понимаю.
7: Ну, не совсем так. Они довольно часто используют... Я думаю, это во многом связано с тем, что они используют бивни как дополнительный источник опоры. Недаром адабенус – это ходящий на зубах,
6: ну да,
7: с латинского. То есть он использует для вылезания на лед. То есть чем больше туша, чем больше размер животного, тем мощнее и длиннее должны быть клыки, чтобы подтянуть. Я думаю, с этим связано.
6: А, вот эту огромную тушу. Да, понятно, логично.
7: Да, конечно.
6: Я-то думал, что в результате промысла, ведь совершенно адский, варварский был промысел на атлантическую популяцию, ее, наверное, выбили всю, там, он южнее был, ну, практически, да, то, что сейчас осталось, это жалкие остатки, и, конечно, выбивали тех, у кого больше бивни, но вы эту теорию опровергли. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что они там питаются на этих банках, да, но мы представляем, что морж, он должен лежать на льдине, да, и с этой льдины они ныряют, или как вообще, как их жизнь устроена?
7: Ну, в зависимости от ледовых условий, у них разная стратегия добычи пищи. Вот. Сейчас я на секунду вернусь к вопросу по поводу промысла. На самом деле, тогда по той логике, что если промысел повлиял на размеры там, клыков и так далее, да, то тогда лаптевский должен быть самый крупный, потому что на него меньше всего охотились. Самый такой изолированный вид. Даже коренное население на него не охотилось. Вот. Но, тем не менее, он мельче тихоокеанского. Так что тут как бы не сходится. И так, возвращаясь к питанию. Ну, обычно, да. Обычно старается... Это все-таки морж, это погофильный вид, то есть приспособленный ко льду. И, конечно, они стараются придерживаться таких мест, где достаточное количество... Совпадали условия. То есть было достаточное количество льда, выдерживающее их тело. и в то же самое время были небольшие глубины, чтобы не тратить много энергии на то, чтобы достичь дна, поскольку мажи питаются донными животными, моллюсками, там, червями, ракообразными, там, придонные рыбы иногда. То есть это донные бентофаги. Вот. Поэтому вот сочетание мест, где сохраняется лед на небольших глубинах, оно наиболее идеально для моржа. Кстати, в связи с этим и высокая численность тихоокеанского моржа связана, потому что Чукотское море, оно все мелководное, там все глубины порядка там, 40-50 метров. Вот, в отличие, скажем, там, от Баренцева моря, там, или там, моря Лаптевых и так далее. То есть они более глубоководные, там 3 дня добывать пищу просто. Вот. Поэтому, да, они придерживаются льда на протяжении большей части годового цикла, но как в последние годы в связи там, с климатическими изменениями в Арктике, льды стали исчезать из Чукотского моря на несколько месяцев совсем, и стали уходить далеко на север, на такие глубины, где уже дно для моржей недоступно. Причем вот это происходило на моих глазах. Когда я приехал, все лето в Чукотском море был лед, моржи прекрасно себя чувствовали на льду и, в общем-то, почти не появлялись на берегу в Чукотском море. Сейчас ситуация изменилась, и моржи постоянно выходят на береговое лежбище в Чукотском море, потому что льда нет. Вот. И тогда они выбирают такие участки берега, чтобы... Вот до этих банок, где очень высокая биопродуктивность, где много моллюсков, им было ближе всего добираться. Вот такие места становятся такими огромными, я бы сказал, мегаполисами. То есть там десятки и свыше сотни тысяч моржей могут собираться на лежбищах.
6: То есть у них, получается, глубина предпочитаемая такая вот для их охоты, это где-то 50 метров, да, 40-50?
7: Ну, самцы могут нырять глубже, до 100 метров. Зафиксированы ныряния и кратковременное питание на глубинах даже 500 метров.
6: Ух ты!
7: Вот. Но это все такие случайные разовые вещи, когда зверь, видимо, просто попадает в ловкие места, скажем, льдину отнесло. И в основном это самцы. Самки уже на такие глубины не ныряют, особенно которые сопровождаются детенышами. Детеныши просто не могут на такую глубину нырнуть. И в целом самцы больше обладают такой автономностью, они глубже ныряют, поэтому тихоокеанских моржей многие самцы, большая часть самцов, остается в Беринговом море, там глубины больше, там до 100 метров, но они вполне себе до глубины около 100 метров для моржей доступны. А вот самки в большей степени мигрируют на север, в Чукотское море. То есть происходит даже на лето такое разделение между полами, такая сегрегация, потому что для них мелководье очень является важным, особенно для тех, кто сопровождается с детенышами. И там, да, и там глубины приблизительно, они предпочитают глубины до 40 метров. Вот когда я работал на острове Рангеле, я заметил, что когда лед уносило за пределы изобат в 40 метров, моржи покидали лед и выходили на берег. Угу. Это четко совершенно. Вот первое, я сижу, скажем, на берегу, вот первые моржи подходят, начинают выбираться на берег, я потом беру карты ледовой обстановки и вижу, что вот в эти даты лед как раз отступил за пределы 40 метров. Вот уже 50 метров им не очень нравится, и значительная часть зверей начинает эти льды покидать, именно самок. Угу. Вот. Тем не менее, они могут кормиться и до 70 метров. Вот за последние 20-30 лет, когда лед стал исчезать с Чукотского моря, то мы как раз занимались с нашими коллегами на другой стороне Берингового пролива, метили моржей спутниковыми метками и заметили, что из года в год моржи с лежбищ уходят все дальше и дальше от берега для кормления. И уже часто кормятся на глубинах около 70 метров. То есть, видимо, они просто уже за эти годы довольно подъели. На основном мелководье в Чукотском море, там, вот в окрестностях этих лежбищ они подъели и уходят глубоко. И, в принципе, могут питаться, может, с меньшей эффективностью, но могут питаться и на глубинах свыше там, 40-50 метров.
6: Ну, так они стройнее должны быть тогда.
7: Ну, примерно так и происходит. Тут такая вещь. Пока стоит лето, им даже не нужны вот такие банки с большим количеством корма, потому что они практически не тратят энергии. Вот лежат они на льдине, да, там, на дрейфующей. То есть они любят неплотный лед, так, чтобы такой достаточно разреженный. Их носят там течениями, льдами. Вот они нырнули, даже если там невысокая продуктивность, поели, вынырнули и снова легли на льдину. За ночь эту льдину оттащило там ветром на несколько километров. Они уже нырнули в новом месте. Поэтому продуктивность может быть не такая высокая, но для моржа хватает. Он практически не тратит энергии. А вот с лежбища ему приходится плыть там километров 50-70,
8: Ух ты.
7: На места кормления. Там 2-3 дня кормиться, а потом возвращаться на лежбище. И очень хорошо видно, вот особенно

0: купаться на воде и спать спокойно на воде, в основном развиты у самцов. У самок они в меньшей степени развиты. Им больше приходится энергии.
1: То есть, Анатолий, перебью, поясни для радиослушателей. То есть, морж, благодаря тому, что у него развиты такие воздухоносные мешки, глоточные, может набрать в них воздух и как поплавок болтыхаться там, лежать на воде, да, когда вода относительно спокойная, наверное.
0: Да, конечно, и даже на довольно большой волне они спят с помощью таких вот поплавков.
1: Да, но это только самцы могут так вот, да?
0: Да, у самок тоже бывает, но в меньшей степени не развиты. Бывают самки, у которых довольно неплохо развиты, но в целом самки не развивают или очень слабо развиты такие мешки. Так же, как и у молодых животных. В основном у взрослых самцов они максимально развиваются, очень большой объем имеют. Вот. Поэтому самки тратят больше энергии на то, чтобы находиться на воде. Я, в общем, редко замечал, чтобы они спали на воде, то есть спят-то недолго, в отличие от самцов, которые могут там часами, там, даже по суткам, там, как поплавок на воде спать, там, таскает там, течением волной. Вот. И, в общем, все равно на то, чтобы держаться и спать на поверхности воды, все-таки усилия, то есть они постоянно двигают ластами, там, да, придерживаются какое-то направление, сопротивляются даже, возможно, во сне течению и так далее. То есть они тратят все равно энергию куда больше, чем они ее бы тратить на льдине или на берегу.
1: Ну и, наверное, обогрев что-то уходит, да, какая-то часть энергии?
0: Конечно, конечно. Особенно в холодной воде, там, в октябре, там, перед замерзанием моря, вода холодная, уже около нуля градусов, там, конечно.
1: Так на суше же еще хуже вообще. Там.
0: Ну,
1: адский холод.
0: Нет.
1: Ледяной.
0: Нет, а тут как раз вот это выигрыш моржей в данном случае, что они собираются... А в большие компании лежат не так, как какие-нибудь морские котики, они лежат очень плотно на лежбищах. И вот за счет большого количества таких больших зверей, которые лежат очень плотно, создается такой микроклимат. Даже когда, скажем, там, положим, минус 10, минус 15, да, там, после моржей там все оттаившее, там, весь грунт оттаивший, и там очень достаточно тепло. То есть идет такая терморегуляция за счет большого количества зверей на берегу.
1: То есть они друг друга греют, получается, да?
0: Конечно, да, греют друг друга. Там интересно, издалека лежбище можно увидеть, как когда сильный мороз, и море еще не замерзло, и моржи используют берег, лежбище можно, ну, во-первых, что это черное такое пятно, неожиданное, среди снега, вот, а во-вторых, от них идет пар такой, который за много километров видно, километров за 20 видно такой столб, стена пара, которая идет в дыхание тысяч моржей.
1: Понятно. А вот когда у них рождаются малыши у тихоокеанских моржей?
0: У тихоокеанских моржей, ну, в принципе, как и у всех, я полагаю, они рождаются весной, что, в общем, для арктических животных характерно. То есть, когда начинается, появляется все выше и выше солнца, тогда и рождаются детеныши. То есть, это... Причем, может, чуть раньше, обычно это конец марта, апрель.
1: В воде или на льдах?
0: Вот практически нет наблюдений за этим периодом. Потому что в это время достичь там, ученому довольно сложно. Нужен ледокол дорогущий и так далее. То есть очень мало прямых наблюдений за этим процессом. Я вообще не знаю на самом деле. За исключением там пары случаев в зоопарках и так далее, когда рожали.
1: А в зоопарках как, где рожают?
0: Там в воде. Вот. И я думаю, что и в природе они сходят в воду со льдины и рожают в воде. Это так происходит. Просто при такой тяжелой туши, ну, в воде просто легче рожать.
1: Ну, хорошо, вы сказали, что все море покрывается льдом. А куда же они уходят-то тогда, моржи? Если зимой все во льдах, им же надо море, участки открытого пространства, где они его ищут?
0: Да, значит, вот у тихоокеанского моржа наиболее длинные миграции. Скажем, если лаптевский морж уходит на север, как известно, там у нас идет Великая Сибирская полынья, то есть постоянное в течение зимы разрывы льдов, и придерживаются моржи вот этой Великой Сибирской полыньи. Так же, как, наверное, и часть этой Карского моря тоже захватывает. Вот. В Баренцевом море уходят, ну, понятно, там на кромку, там Гольфстрим, и она не все замерзает далеко зимой в Баренцевом море. А вот в Чукотском море тихоокеанские моржи уходят как раз в бассейн Тихого океана, в Берингово море. И здесь удачные такие есть места, где тоже постоянно зимой довольно большие полыньи. Это в основном под берегом, под островом Святого Лаврентия, он такой длинный остров посреди там, Берингового пролива, а под побережьем Чукотки, там постоянно северными ветрами от берега отрывает лед, и вот в этих, на этих участках моржи зимуют.

0: То есть там есть лед, но постоянно есть разрывы, через которые можно нырять, там питаться и, соответственно, рожать детенышей.
1: И там относительно неглубоко, да, потому что это бывшие Берингеи.
0: Ну да, да.
1: То есть суша, которая ушла под воду.
0: В основном они, конечно, зимуют на участках, которые недалеко от берега еще, кроме всего прочего. То есть они очень далеко от берега, на глубоководных-то участках там нет. Все районы, в которых вот мы видели моржи во время авиаучетов, там, в марте, скажем, да, в Беринговом море, или вот когда ходили на ледоколах, чтобы ставить спутниковые метки, все районы были на глубинах до 150 метров. Глубже 150 метров мы не видим ни одного моржа.
1: Ну, понятно, им тяжело просто, да, видимо.
0: Да, там нырять просто.
1: Там, как вы сказали. Вот малыши рождаются, да, в этих льдах. И потом они вместе с матерью, получается, плывут на север, проходят через пролив и дальше в Чукотское море, к Врангелю. То есть такую здоровенную миграцию малыши выдерживают, да, все-таки?
0: Да, ну, миграция начинается примерно в мае, да, когда потихонечку, значит, северная часть Берингового моря начинается разрушаться ледовый покров, и они постепенно с разрушением ледового покрова смещаются на север. Тем более, что в это время преобладают южные ветра, ветра помогают, тащат льдины на север. Вот. Поэтому они много энергии не тратят, то есть вместе со льдами передвигаются неактивно. Вот. Кроме того, именно в этот период еще довольно активно это рождение. То есть часть детенышей рождается на пути, вот этом, на север.
1: В процессе.
0: Вот, да, в процессе. Вот. Ну и в дальнейшем она вместе с детенышами ныряет для того, чтобы кормить. Вот. И понятно, что какое-то время они могут долго не есть. В принципе, подкожный слой жира у них довольно большой. Наверное, когда моржонок окрепнет, вот нет практически таких наблюдений совершенно в природе. Вот период этот надо где-то там дрейфовать с ними на льду, что я, будучи молодым, очень активно предлагал своим коллегам. Вот так никогда желающих не нашлось и финансирования.
1: Но желающих не нашлось. Но я знаю некоторых ваших коллег, их вообще очень тяжело на что бы то ни было раскачать.
0: Понятно. Вот. Или я предлагал еще вмерзнуть там где-нибудь каким-нибудь там ледовым, как Фрам, скажем, с Нансеном в свое время. Mm-hmm. И вот с ними там подрифовать немного с моржами, значит, но, к сожалению, нигде не нашел я поддержки такой. Поэтому до сих пор нет в природе наблюдений ни за брачным периодом. Никто не видел, как в природе спариваются моржи. Никто не видел, как в природе рожают моржи. И никто не видел вот это поведение.
1: В 21 веке, да, удивительно.
0: Да, просто. До сих пор.
1: Да. И какое поведение не видели? Извините, я вас перебил.
0: Вот это поведение взаимоотношения самки и новорожденного моржонка. То есть все, вот то, что я рассказываю сейчас, это на предположение, как оно должно быть, наверное. Вот.
1: Ну, в зоопарках, наверное, все-таки какие-то. Но мы подробнее об этом поговорим, наверное, чуть позже.
0: В зоопарке, да. В зоопарке другое, но это не воле, там другие условия. То есть, а в природе все может быть не так.
1: Не так, я бы сказал, что все острее может быть, да, в зоопарке-то не все так обострено, хотя свои, безусловно, факторы беспокойства там есть и прочие радости. А вот давайте к лежбищам вернемся. Вот они вот лежат, да, допустим, они приплыли с малышами, которым там, я не знаю, сколько, 2-3 месяца, да, или месяц. Вот они приплыли на лежбище. И как располагать самки, по идее, по периферии должны лечь, чтобы малышей не передавили, или наоборот?
0: Ну, тут, когда моржа там месяц, там, 2-3, в это время еще они придерживаются льдов. В это время лежбища нет. Угу. То есть, вот, предположим, родился даже в конце апреля, в начале мая моржонок, да? Угу. Лед, вот даже в середине июля, почти все Чукотское море закрыто льдом. Угу. И моржам там совершенно прекрасно себя чувствуют. Никаких лежбищ сейчас нет. Лежбище начинает появляться в июле где-нибудь в Беринговом море, но это самцовые, как я говорил, лежбища, которые не идут за льдами, самцы старые там. То есть они свое дело сделали, они наплодили потомство, оставили свой генетический
1: след. В истории.
0: Да, вот. И сказали, что все, дамы, дальше вам
1: сами.
0: Самим разбираться, как бы дальше сами, а мы пошли, там, ну, условно говоря. Да. Вот. И остаются на лежбищах в Беринговом море, за льдами не идут. Это одного типа лежбищ, то есть такие самцовые южные. А самки в это время придерживаются льда, и пока лед не уйдет, вот в Чукотском море, по крайней мере, так, пока лед не уйдет вот, за глубины вот, 40-50 метров, значит, они будут придерживаться льдов до последнего. Поэтому на берег, на лежбище, самки начинают приходить обычно редко бывает в конце августа, а чаще всего в середине сентября. Вот массовый подход самок на береговое лежбище – это середина сентября. К этому времени моржатам уже почти там полгода уже.
1: Угу.
0: Они уже достаточно крупные, самостоятельные, и вполне с ними можно там находиться. И да, если на льду самки вполне себе, льдины они небольшие, и поэтому ну, там могут быть там группы там, ну, в 30 зверей, да, там максимум. А вот, а чаще всего там, 15, 20, там, 30. Если моржонок маленький, слабый, то самки выбирают какую-то маленькую льдинку, чтобы вообще соседей не было или там минимум было. Вот. А там незаметно такого размещения, чтобы самки на льду придерживались каких-то краевых позиций, то есть около воды. То есть они достаточно часто активно самки с крупными моржатами, сами крупные самки, способные защитить моржонка от клыков соседей, скажем, да, они могут лежать и в центре льдины. Тем более, что с точки зрения теплосбережения в центре других своих соседей лежать, в центре льдины, оно как-то это самое...
1: Выгоднее.
0: Приятнее, такое благоприятное, да, благоприятное такое место. Вот, оно на берегу... Особенно вот где-то, наверное, в октябре начинают с Берингового моря подходить самцы, и появляется смешанное лежбище у нас. То есть вот лежбище, которое в октябре, они уже смешанные, там уже большая довольно доля самцов подходит к Берингового моря. И вот там, да, там самкам приходится, конечно, придерживаться краевых участков лежбища, потому что самцы, они такие, они полезли, не заметили, придавили ластом моржонка, и моржонок может умереть просто.
1: Ну да.
0: От случайного там движения там какого-нибудь самца. Там, да, там самки, заметна тенденция самок лежать у края воды, чтобы при любой опасности они очень быстро могли с моржатами соскочить в воду.
1: Я почему спросил-то? Я потому что атлантических видел моржей. Ну, конечно, смешно сравнивать с вашим опытом, но там... Во-первых, не было льда летом вообще никакого в июле в районе земли Франца Иосифа. И, во-вторых, вот самки с детьми все-таки не залезали, особо не пытались залезть вот в центр лежбища, наоборот, лежали. Ну, возможно, они просто пуганные там, они в основном по кромке, там микролежбища такие были, в основном лежали по кромке, и самцы занимали самые козырные места, как мне казалось. Вот такая вот история.
0: Ну, вы абсолютно правы. Примерно такая же история и с чукотскими моржами. Причем, чем больше зверей на лежбище, тем больше и самцов на лежбище, тем больше самки вытеснены вот этот краю.
1: На периферии, да.
0: Просто выбирают такие места, чтобы при любой опасности, там, пришел медведь там, или человек, можно было соскочить в воду, и тогда моржонок не будет раздавлен. А если он будет в середине лежбища, ему там 100 метров до берега бежать, то его просто раздавят по пути.
1: Или съедят.
0: И тем не менее, да, на таких лежбищах, как мы, Сердце Камень, там, в Анкаре, у нас крупное лежбище, где несколько десятков тысяч зверей ложатся, а то и, как на Сердце Камня, свыше 100 тысяч, у нас максимальная там численность подсчитана 117 тысяч на лежбище. То есть это вообще это практически половина популяции. Значит, там, да, там все равно, там самки преобладают детенышами, и многие все-таки постепенно через на следующий день там, и так далее оказываются где-то в центре. То есть выбирает место удобное и так далее, и в результате все равно уходят в центр.
1: Греция.
0: Поэтому после каждой паники, да, после каждой паники остаются все-таки десятки раздавленных детенышей.
1: Ну, об этом мы с вами поговорим как-нибудь в следующий раз. Анатолий, итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях был известный полярный исследователь моржей, белых медведей, тюленей Анатолий Кочнев, сотрудник Института биологических проблем Севера и Национального парка Берингия, и говорили мы с ним о моржах. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России, разговор будет продолжен.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес с носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Ху. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось. Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции, лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног. Ставим их на ширину плеч, стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула. Руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Спешить не нужно. Делать резкие движения тоже. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз. И два. И три. И четыре. И пять.

0: Молодцы! Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса, так что не пропускайте наши занятия. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой. Передаю ей микрофон.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Пограничное расстройство личности часто незаметно со стороны. Человек с этим заболеванием может вполне успешно работать, общаться и принимать решения. Но внутри у него происходит настоящая война. Война с собственными неконтролируемыми эмоциями. Ключевая особенность пограничного расстройства – резкие колебания эмоций. Настроение может меняться за минуты. Реакции на все непропорционально сильные. Вспышки гнева, отчаяния, тревоги. Эмоции захлестывают с головой и практически неуправляемы. На уровне мозга такое расстройство связано с нарушением регуляции между лимбической системой и префронтальной корой. Эмоциональные центры быстро активируются, а зоны контроля не успевают их гасить. В результате реакция возникает раньше осмысления. Решения человеком принимаются на пике эмоций. Резкие разрывы отношений, рискованные поступки, самоповреждающее поведение и так далее. Еще один характерный признак – нестабильное ощущение себя. Меняются цели, ценности, представления о собственной личности. Человек может чувствовать внутреннюю пустоту или отсутствие четкой идентичности. Пограничное расстройство часто связано с тяжелым стрессом в раннем возрасте. Такой негативный опыт влияет на формирование систем эмоциональной регуляции и повышает чувствительность ребенка. Лечение пограничного расстройства происходит через обучение контролю эмоций. Психотерапия помогает сформировать навыки удержания эмоций, осознания импульсов и восстановления контроля. Параллельно часто используют медикаменты для снижения интенсивности симптомов. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровыми.

0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
2: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
3: Не обижай.
2: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. На правах рекламы.
4: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
4: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
5: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
4: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
5: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
4: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
5: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
6: Внимание, акция!
4: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
5: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
3: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
5: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
3: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
5: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
4: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
3: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения, омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
5: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
3: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
5: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
6: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
5: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
3: Давайте подведем итог нашей беседы.
5: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
6: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГМ 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
9: Радио России «Орел». Реклама.
10: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В Московском регионе и части Курской области ввели запрет на майнинг криптовалюты. И пик паводка на Амуре приближается к Хабаровску. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили, в числе прочего, свыше 340 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник также потерял боевую бронированную машину, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
11: Подразделениями группировки освобожден населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии и двух штурмовых полков. В районах Красноподолья, Грузского, Доброполья, Сергеевки, Рубежного и Анновки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 340 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
6: Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 170 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели на российское приграничье, уточнили ТАСС в группировке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности остановить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения. В интервью «Вестям» он рассказал, что это перечеркнуло бы подвиг дедов и прадедов.
12: Все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов, но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
6: По словам главы МИД России, Европейский Союз возобновил себя Четвертым Рейхом и шантажирует президента Сербии Александра Вучича, пользуясь его приверженностью курса на интеграцию. Лавров отметил, что европейцы обещают сербскому лидеру сократить многолетние ожидания в очереди на вступление в Евросоюз, если он присоединится к санкциям против Москвы. В Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области с сегодняшнего дня и по 31 декабря 2032 года начинает действовать запрет на майнинг криптовалюты. В Курской области они коснутся 8 муниципальных округов и города Льгова. Ранее аналогичные меры уже были введены в 10 регионах страны, включая республики Северного Кавказа, Донбасс и новые территории, где майнинг запрещен до марта 2031 года. Позже к этому списку добавились юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии. Постановление правительства, расширяющее географию ограничений, было опубликовано в конце июля. Российская экономика возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в комментарии «Вестям». Он отметил, что предприятия оперативно проводят все необходимые восстановительные работы, чему способствуют меры правительства в координации с Банком России.
13: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы.
14: Средняя цена на помидоры в России в июле опустилась ниже 200 рублей за килограмм. По данным Росстата, стоимость составила около 186 рублей против почти 218 месяцем ранее. Как отметили в Роспродсоюзе, томаты подешевели примерно на 13% и стали самым заметно снизившимся в цене продуктом за месяц. В последний раз дешевле 200 рублей помидоры стоили в сентябре прошлого года. Сейчас самые доступные томаты в Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии, где килограмм обходится в среднем от 90 до 110 рублей, добавили в Роспродсоюзе. В Хабаровску приближается пик паводка на Амуре. Потоплены свыше 330 дач на островах. Дворы, дороги в поселениях по течению. Об этом рассказали в краевом МЧС. Река за минувшие сутки, по данным гидропоста, поднялась на 2 сантиметра и достигла отметки 504 сантиметра. В городе затоплен нижний ярус набережной Невельского и подъезды к магазинам на улице Богачева. Мэр Сергей Кравчук сообщил, что для защиты территории перекрыты задвижки ливневых коллекторов, а насосные группы круглосуточно откачивают воду у арены Ерофей и на других ключевых участках. Благодаря этим мерам жилые массивы и соцобъекты не пострадали. Динамика подъема воды замедлилась. Если раньше река прибывала на 7-15 сантиметров в сутки, то теперь темпы снизились. Выше по течению в Еврейской автономной области вода уже начинает спадать, и это дает надежду на скорую стабилизацию обстановки в краевом центре. Самая громкая премьера кинотеатра всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко и многие другие. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
15: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловцы. В пятницу завоевали 5 медалей на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле. А Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом с рекордом чемпионатов Европы. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. Клепикова финишировала третьей в финале 100-метровки баттерфляй. Также накануне Ксения Мишарина осталась пятой на дистанции 1,5 километра в вольном стиле. В финалы пробились Алина Гайфуддинова на 100-метровке на спине с третьим временем, Иван Кожакин с шестым результатом на 50-метровке брасом, а Арина Суркова с седьмым временем на 50-метровке в вольном стиле. Оренбург и московский «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Алексея Батракова оренбуржцы ответили точным ударом Андрея Касаджикова. Оренбург с 5 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, а железнодорожники 12-е с 3 баллами. Волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал» разошлись миром в матче 6-го тура первой лиги по футболу. Команды сыграли ничью 1-1. В другой встрече пятницы нижнекамский «Нефтехимик» уступил ярославскому «Шиннику» 0-2. В первенстве лидирует с 15 очками Нижний Новгород, на 3 меньше у столичного «Велеса», на 4 у «Урала» и костромского «Спартака». Товарищеский матч между сборными России и Ирана по футболу состоится 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча состоится в Казани. Россиянка Мария Борисова заняла 5-е место на чемпионате мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Еще одна россиянка София Ильтерякова стала 12-й. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
16: Погода.
14: Сегодня в Калининграде плюс 26-28 градусов, малооблачно, в Перми плюс 12-14, кратковременный дождь. В Кирове плюс 11-13 градусов дождь, в Уфе дождь плюс 14-16 градусов, в Оренбурге без осадков плюс 18-20, в Казани плюс 12-14, временами дожди. В Самаре плюс 13-15 градусов, кратковременный дождь, в Нижнем Новгороде плюс 11-13, временами дожди. В Санкт-Петербурге дожди плюс 19-21, в Москве в малооблачно. Маооблачно, плюс 18-20, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 9, небольшая облачность и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в студии в это время Игорь Маржарета, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы рассказываем о том, что происходит с автомобилем, что происходит в нашей автомобильной жизни вокруг автомобиля, о новых законах, правилах, в общем, о всем том, что может повлиять на нашу замечательную автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И вот такая новость. До 1 ноября правительство представит проект новых поправок в правила дорожного движения и смежных законов, которые касаются электросамокатов. Ну, было такое поручение президента. Идет разработка предложений. Их должны свести воедино и представить в середине осени. Честно говоря, на сегодняшний день тут довольно много самых разных предложений, начинающихся от того, что отдавайте всех, кто управляет, скажем так, электросамокатами, обяжем изучить правила дорожного движения и получить соответствующий документ, сдав экзамен. А давайте сейчас все СИМы мы пронумеруем, поставим каким-то образом на учет. Более того, есть уже готовый ГОСТ, как должен выглядеть номер в конечном итоге. Ну и, собственно, дальше идут предложения, например, что курьеров на электровелосипедах и электросамокатах не пускать на тротуары, а пустить только по велосипедным дорожкам или по краю проезжей части. Предложений очень много. На сегодняшний день, еще раз говорю, у нас существует только принятые 2 года назад в правилах дорожного движения определение средств индивидуальной мобильности и некие минимальные правила, кто допущен и где может передвигаться такой СИМ. Вы можете посмотреть, и я надеюсь, если вы доверяете, условно говоря, своим детям управление СИМом и сами иногда пользуетесь, обязательно посмотрите в правила дорожного движения внимательно, что и как можно, а чего нельзя. Например, категорически нельзя на СИМах, это уже прописано, находиться вдвоем. А я повсеместно вижу на сегодняшний день, что, как правило, молодой человек за рулем, а рядом с ним стоит его подруга, и они весело гогочут, не понимая, насколько это опасно, потому что меняется центровка этого СИМа, и в случае, там, даже если он наедет на камушек, я уж не говорю о том, что попадет в какую-то трещину или внезапно придется затормозить, насколько это опасно. Пока на сегодняшний день, еще раз говорю, есть целый набор предложений от Минтранса, от МВД, от общественных организаций, но вот окончательное предложение будет сформулировано где-то в течение осени и представлены нам к 1 ноября. Идет разработка предложений. Призвали усилить контроль за пользователями электросамокатов, а именно обязать их получать водительское удостоверение и регистрационный номер для своего средства передвижения. Справится ли госавтоинспекция с обучением выдачи прав, не знаю, но, насколько я слышал, нигде в мире водители электросамокатов, так же, как и велосипедисты, не сдают экзамена и не получают права. С регистрационными номерами тоже вопрос спорный. Ну, давайте его сейчас обсудим. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов и автор инициативы Дмитрий Владимирович Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день, Игорь Александрович. Ну, я не совсем автор этой инициативы. О. Хотя последний раз эту мысль озвучивал исполняющий обязанности начальника ГИБДД Санкт-Петербурга. Но мы с вами в наших разговорах, в эфирах тоже обращались к тому, что нужно эту историю продумать.
1: Каково ваше мнение, надо ли водителей электросамокатов отдельно обучать? Я думаю, что отдельно обучать, наверное, надо. Но обязывать получать права, вот вопрос спорный. Какое ваше мнение?
2: У меня очень сложное отношение. Во-первых, я не считаю, что нужно концентрировать все внимание вокруг электросамокатов. Мне кажется, что все колесные транспортные средства, которые передвигаются в пределах автомобильных дорог, то есть в красных линиях тех дорог, которые находятся в реестровых записях, они должны быть каким-то образом упорядочены. У нас 2 беды с электросамокатами и с курьерами на электровелосипедах и с велосипедистами. Первое – это их исключительный правовой нигилизм, а второе – отсутствие внятного механизма неотвратимости наказания. Если говорить про то, надо их обучать или нет, я думаю, что, конечно, это очень лакомый кусок был бы для автошкол, но, по моему мнению, вот как раз задачей выучить правила дорожного движения в данном случае можно пожертвовать, отдав ее на экстернат. Принять экзамен не обязательно это может делать ГИБДД. Допустим, мы сделаем такой модуль через госуслуги, когда будет достаточно сложный экзамен по правилам дорожного движения. Навык езды, я думаю, что это не нужно проверять по правилам дорожного движения. И тогда мы с вами закроем сразу и аутентификацию пользователя, который в своем аккаунте сдал и получил разрешение на управление самокатом, и правовую и безграмотность накроем тоже. Что касается регистрационных знаков, эта история, она выросла уже давно. И даже Минтранс ее пытается провести в жизнь. Сделать это тоже не сильно сложно. Причем актуальность этой истории, Игорь Александрович, мною подтверждена. Я буквально на прошлой неделе был в Москве 4 дня и обратил внимание, что больше половины флота кикшеринговых самокатов номера различным образом повреждены или закрашены маркером, или заклеены скотчем. То есть можно точно говорить, что наличие номера создает угрозу неотвратимости наказания для пользователя.
1: Я добавлю немножко, Дмитрий. Много лет ношусь с идеей создать сквозную систему школьного образования в рамках курса школьного образования обязательные предметы по БДД, по безопасности дорожного движения с первого класса по последний. И повышая с каждым годом уровень, то есть сначала это игра для детей, потом дети, давайте вот освоим правила с точки зрения велосипедиста, с точки зрения самокатчика, электросамокатчика, более крупного велосипеда. И это в обязательном порядке надо вводить. Мне все начальники говорят: слушай, хорошая идея, только денег нет. Это первое. То есть в рамках школы надо еще учить обязательно. Сейчас занятия по БДД практически в школах нет. Ну и с точки зрения регистрации, как мне кажется, вот сейчас все кикшеринговые самокаты имеют некий чип или там метку какую-то, и, собственно, можно отследить за передвижением этого самоката. Наверное, мы придем к тому, что в будущем, может, и не будет номеров, которые легко снять или закрасить, а будет метка, по которой можно будет найти, где в это время находился самокат и кто им управлял.
2: Игорь Александрович, некоторое время тому назад Минтранс предлагал идею, чтобы даже частные пользователи самокатов через верифицирующее приложение аутентифицировали себя и самокат. И тогда можно было бы просто по геопозиции и трек снимать, и все что угодно. И тут, в общем, вы правы, технологии могут попробовать решить эту проблему без номеров.
1: В общем, будем каким-то образом решать, но пока множество предложений, ни одно из них не стало правилом, ни законом. Спасибо большое, Дмитрий. А вот какая любопытная новость. Автомобиль, более известный в народе как «Буханка», стал «Буханкой» официально. Стало известно, что российский автопроизводитель «УАЗ» переименовал семейство легких коммерческих автомобилей, которые раньше назывались «СГР», в «Буханку». Собственно, тут надо вспомнить историю этого замечательного автомобиля, который встал на конвейер в далеком 1958 году, когда я еще в проекте не числился. И производится такое большое количество лет, почти 70 лет на конвейере. Это с ума сойти, просто какая долгая жизнь. Конечно, он переживал самые разные инкарнации за это время. Менялись моторы, менялись какие-то системы безопасности, подвески и так далее. И первая буханка, она только очень издалека похожа на буханку современную, но все равно это такой простите, кондовый рамный автомобиль, созданный для совершеннейшего передвижения по такому бездорожью, по которому ни один профессиональный внедорожник не проедет. И во многих регионах эта машина просто незаменима. Например, это такая национальная машина в Якутии, где я бывал неоднократно, где действительно для их дорог иного транспортного средства не предусмотрено. Он ломучий, честно вам скажу, у меня у товарища есть. Он говорит, что если раз в неделю не полежать под буханкой, она на следующей неделе не поедет, обидеться. Зато легко ремонтируется даже в полевых условиях. Не комфортный, не безопасный, но действительно в некоторых местах незаменимый, уникальный автомобиль. И есть шутка, что первый раз его создали настолько удачно, что вот почти 70 лет на конвейере там минимальные изменения. Но в народе он изначально называется «Буханка», во-первых, потому что форма такая кузова, параллелепипед такой. Ну, а во-вторых, потому что во многих случаях эти автомобили изначально использовались как хлебные фургоны, как походные такие полевые аптеки, ну, для многих целей. Слово «буханка» закрепилось, и теперь это официальное название, хотя раньше писали «СГР», который некоторые расшифровывают как специальный грузовой ряд, а вообще-то, по-моему, старый грузовой ряд. Но вот на продаже «буханки» это не повлияет никак. Мне в этой ситуации очень интересно, как напишут сзади слово «буханка», каким шрифтом. В общем, «буханку» поздравляем с тем, что она обрела имя собственное, и оно наконец-то стало законным. Пожелаем ей дальнейшей счастливой жизни. Много раз пытались ее заменить на конвейере на что-то более современное, не удалось. Вот какая тема. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте. Сейчас есть правила, новые правила от них сильно не отличаются. Там уточнены некоторые формулировки и в первую очередь касается перевозки грузов и животных. То есть речь идет о том, что если вы уезжаете там, на вокзал, вызываете такси и у вас 15 чемоданов, вот их должны поместить так, чтобы они не мешали водителю управлять. исправлять, не закрывали обзор, не пачкали салон, не царапали обшивку и так далее. Если вы перевозите животное, там собака должна быть в наморднике, и где она должна лежать, там на полу, например, на специальной подстилке или в специальной переноске. То же самое про кошку, про птичек, что эта клетка должна быть накрыта. Правила, они касаются в основном перевозки, и должны их знать в первую очередь водители автомобиля. Ну, конечно, и пассажирам тоже не мешало бы знать. Ну, я надеюсь, все понимают, что какой-нибудь очень грязный чемодан, если вы пытаетесь впихнуть на заднее сиденье, водитель вам скажет нет и будет совершенно прав. Давайте по этому поводу спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», руководитель рабочей группы «Народного фронта защиты».

0: мойка нынче дорога. Но новые правила обязывают водителей такси принимать пассажиров с крупными животными, ну, допустим, с крупными собаками. При этом собака должна быть в намороднике, должна использоваться подстилка. Так вот, эта конфликтная точка, она вызвала достаточно много возражений среди водителей такси, но правила вступят в силу, и водители будут обязаны перевозить таких животных вместе со своими хозяевами. Как это отразится на конфликтах между пассажирами и водителями, посмотрим, уже скоро будет ясно. Ну и второе изменение, которое довольно необычно, это регламентирование багажа по измерениям и по числу мест. Так вот, с 1 сентября перевозчик может ограничить не только размер, но и количество багажных мест. Опять же, посмотрим, как на это отреагируют как сами пассажиры, так и водители.
1: И о чем необходимо знать водителю?
0: Водителям нужно знать, наверное, только то, что новые правила для них, наверное, станут сюрпризом, особенно когда первый пассажир с большой крупной собакой на основании этих правил попытается проехать в салоне. И, конечно, это все будет, скорее всего, приводить к каким-то конфликтам. И, конечно же, такие пассажиры будут, скорее всего, писать жалобы на тех, кто отказался. Посмотрим, как на это отреагируют водители. Но мне кажется, что будет достаточно много критики в адрес вот этих самых нововведений. А что касается багажа, то здесь критика может последовать со стороны пассажиров, когда водитель прямо у подъезда будет пересчитывать стоимость поездки, добавляя 2 или 3 дополнительных багажных места. Это, конечно, новинка. Посмотрим, как это будет работать.
1: Петр, спасибо вам большое.
2: Главная тема.
1: Вот какая интересная тема. Стали известны регионы России самыми качественными и плохими дорогами. Например, самые качественные в Москве, Челябинской области, в Ингушетии, Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе. А вот в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, как показало исследование, с дорогами дела обстоят плохо. Сообщается, что на качество дорог в регионах страны влияют природно-климатические, экономические и административные аспекты. В переводе на русский язык это означает, что там, где климат достаточно суровый и холодная очень зима сменяется жарким летом, дороги могут быть хуже, ну, потому что они реально страдают при переходе через ноль. А в южных районах или в северных, где температура более-менее стабильная, там они получше. Много тут аспектов. Насколько я понимаю, в исследовании хорошие и плохие дороги выявляли по опросам водителей. Они не всегда бывают объективны, но, в общем, это достаточно такой интересный аспект исследования. Вот такие исследования проводят регулярно, проводят самые разные общественные организации, проводят органы власти. Еще раз говорю, что результаты бывают достаточно разные. Я много езжу по стране, опыт у меня достаточно большой. Сейчас проехал сам на автомобиле и на север, и на восток, и проезжал на юг, могу сказать, что в общем состояние дорог в стране неплохое. Идут повсеместно, как всегда, летом ремонты. С одной стороны, создают проблемы для водителей, но с другой стороны, понятно, что если летом не произвести качественный ремонт дороги, то осенью, зимой, весной она вас не порадует. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии наш гость, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Как вы оцениваете результаты исследований? Согласны с ними, что вот там самые лучшие регионы – это Москва или Челябинская область, а в самые сложные – Архангельская, Вологодская и так далее?
3: Я, наверное, соглашусь, что такое мнение может существовать, но это очень субъективно. Вы правильно сказали, что исследование проводилось путем опроса водителей, и субъективное отношение к ситуации не только дорожного покрытия, но и разметки, регулирования, освещенности, наличия пробок на дорогах как региональных, так и федеральных, которые проходят через эти территории, дает вот такое совокупное ощущение. Хорошие дороги, когда вы можете проехать быстро, безаварийно, комфортно, это все дает ощущение хороших дорог. Но в то же время, когда возникают какие-то проблемы, регион сильно вкладывается в ремонт, идут пробки, идут стройки, и водители, наоборот, впечатление, что дороги в плохом состоянии. Вот единственное, что могу 100% согласиться, и, наверное, меня все поддерживают радиослушатели,

0: что Москва здесь действительно лидер в дорожной отрасли. Дороги действительно практически в идеальном состоянии везде находятся, и региональные, и федеральные, на территории и города Москвы, и Московской области. Поэтому здесь, конечно, да, 100% это так.
1: Вот сейчас, насколько я знаю, у нас действует национальный проект «Инфраструктура для жизни». Есть еще целый ряд проектов национальных, например, которые тоже говорят о строительстве и ремонте дорог. Ну, например, туризм и гостеприимство. Плюс есть у нас стратегия безопасности дорожного движения, утвержденная не так давно. То есть все они направлены на совершенствование и улучшение качества нашей дорожной сети. Как вы вот с вашей точки зрения оцениваете состояние российских дорог? Дайте оценку. Я бы, например, поставил в целом 4, хотя в некоторых местах будет и 5, а в некоторых будет 2. Но в целом 4.
0: Игорь, наверное, соглашусь, что в целом это 4. За последние годы сделано очень много. Вот объективно за последние 5-6 лет, когда у нас начался и шел проект безопасной и качественной автомобильной дороги, когда мы начали ремонтировать региональные трассы, в первую очередь и муниципальные, было сделан очень колоссальный объем работы. И этот объем работы действительно наши автомобилисты смогли оценить по достоинству. Мы сами в общественный совет Росавтодора, в частности, выезжали, проверяли 12 субъектов, которые выполняли эти работы, и контролировали, как это происходит. Вот поэтому действительно делается очень много, и впоследствии, я думаю, что в будущие года и в текущем году у нас достаточно большой объем ремонтов запланирован. Сейчас с новыми стройками несколько сложнее, а ремонты по-прежнему продолжаются, и качество этих работ, надо отметить, оно становится более осознанным у подрядчиков.
1: Ну, в общем, будем надеяться на то, что это сегодня мы выставили с вами 4, что будет потом 4 с плюсом, а потом и 5. Спасибо вам большое.
2: Путешествие.
1: Ну, а теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, с моей точки зрения, к путешествию. У меня как-то лето задалось, много у меня было интересных путешествий, в частности, случилось интересное путешествие в замечательную республику Чувашию. И первой точкой, естественно, у нас был город Чебоксары. Расстояние от Москвы до Чебоксар порядка 700 километров, это легко преодолевается даже не за световой день, а за половину светового дня. Мы выехали из Москвы в 7 утра, и не спеша, с двумя остановками, чтобы заправить, достигли Чебоксар уже к 3 часам дня. Итак, Чебоксары, по-чувашски Чупашкар, это столица республики, причем город древний, археологические раскопки говорят, что здесь жили уже где-то в районе 13-14 веков, но в письменных источниках Чебоксары впервые упоминаются в 1469 году. Горел неоднократно после пожара 1773 года, находится на берегах реки Волги, живописный рельеф, ну и, собственно, в городе в самом есть масса мест, где очень хочется гулять. Ну, представляете, еще раз говорю, город расположен на нескольких холмах на берегу Волги. Естественно, речной порт есть, естественно, ходят кораблики. Я был в жаркие дни, много было людей на сапах, на парусниках, которые отдыхали. Есть в черте города несколько интереснейших пляжей, где можно отдыхать со всеми удобствами. И есть несколько мест, где можно гулять. В общем, Чебоксары никого не оставят равнодушным. Самые интересные места в городе – проспект Ленина, улица Карла Маркса, бульвар Ефремова. Причем Ефремов, в отличие от Маркса и Ленина, это действительно местный житель, местный купец, который построил здесь несколько доходных домов. Ну и здесь теперь пешеходная зона с сувенирными лавками, в исторических зданиях, магазины, кафе и даже музей пива есть. Надо сказать, что вообще Чувашия – это регион России, который дает России 100% хмеля. Весь хмель, который сейчас употребляется на наших пивзаводах, он из Чувашии. Раньше поставляли из Европы, но сейчас вот мы импортозаместились. И, надо сказать, в те дни, когда я был в Чебоксарах, там проходил замечательный фестиваль под названием «Зеленое золото России». И это действительно очень важно, потому что здесь традиции есть, прекрасные пивоварения. Приехали представители из других регионов. Все это было очень хорошо организовано, то есть специальные шатры с музыкальными программами, с культурными программами, с хорошей организацией и очень хорошим обеспечением безопасности с точки зрения того, что я при том, что в городе происходит такой фестиваль, ни одного, извините, пьяного на улице не видел. И это приятно. То есть в городе надо ходить, надо смотреть. Много таких улиц красивых, застроенных в XIX веке. Две замечательные набережные, улицы Тексильщиков, Ивано-Франко, Аркадия Гайдара, где сохранилась старая застройка. Ну и есть очень интересные места, которые нельзя было обойти. Например, музей вышитой карты России на площади Революции. Дело в том, что такая инициатива была в свое время со стороны правительства Чувашии. Всем регионам предлагалось вот по контуру своего региона сделать какую-то вышивку в национальном стиле. И получилась огромная карта, которая здесь помещена. Ходит экскурсовод, рассказывает, почему именно тот регион или иной именно такую вышивку представил. И это достаточно любопытно, интересно и необычно. А меня больше всего, честно говоря, потряс. Это музей истории трактора. Интереснейшая экспозиция. Более 60 тракторов, начиная от первых, которые появились за рубежом и в России, заканчивая самыми современными. Интересные экскурсоводы, которые проводят зажигательные экскурсии. И самое интересное, вот самое интересное, дают покататься на раритетных тракторах. Я, например, проехал кружок на тракторе марки Porsche. Вы знаете, что компания Porsche выпускала трактора? 55-го года выпуска. Получил необыкновенное удовольствие. Небольшой инструктаж, потому что он управляется иначе, чем автомобиль. Тарахтит ужасно, но едет так интересно. Получил огромное удовольствие. Всем любителям такой техники советую побывать в Чебоксарах, посетить этот музей. А еще я выяснил, что Чебоксары – это город-курорт, потому что в свое время там нашли источники очень интересных минеральных вод, и на этом месте построили большой еще в советские времена санаторий Чувашия-курорт. Я не чувствую себя больным, но мне захотелось пройти лечение, оздоровиться, скажем так, здесь, тем более, что рядом красивая Волга, и вообще о Чувашии можно рассказывать очень и очень много.
2: Тест-драйв.
1: Автомобиль для этого путешествия нам предоставила компания ГАК, китайская компания из города Гуанчжоу, один из крупнейших производителей в Китае. В этом случае у меня был автомобиль ГАК GS4 с полным приводом. Это автомобиль среднего класса. Раньше продавали у нас только маленькие ГАКи и очень большие ГАКи, а теперь появился этот автомобиль, да еще и с полным приводом, в том сегменте, где очень много серьезных конкурентов. Но любопытный автомобиль, дизайн интересный, вроде ничего необычного, революционного нет. Такой стандартный китайский кроссовер длиной почти 4 метра 70 сантиметров. Из оригинальных решений разве что такие дверные ручки выкидные, типа коромысл, нажимаешь, и она так выдвигается. И внутри очень оригинальные ручки, чтобы открыть двери, такие флажки сверху, тянешь на себя, и дверь открывается. Салон современный, без лишних дизайнерских изысков, материалы качественные. Сзади для пассажиров очень просторно. Что касается полного привода, системы полного привода, то он стандартный для кроссоверов, совершенно комфортно себя чувствует, но все же я на таком автомобиле в лютое бездорожье бы не совался. Полноприводные автомобили оснащают только 2-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные силы. Коробка 8-ступенчатый полноценный автомат, управляется, разгоняется и прочее. Этот автомобиль легко и достойно. Ну а если говорить о цене, она варьируется в пределах 2 400 000, 2 600 000, что в общем, что называется, в рынке. В общем, ГАК GS4 полноприводный, вполне себе серьезная заявка на место на нашем рынке. Интересный автомобиль для семьи, которая любит путешествовать, но в основном время проводит водитель в городе. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
2: Пути, дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Тема программы такая. Ну вот потерялся ребенок в лесу. Что делать ему и что делать родителям?
4: Сначала мы должны быть уверены, что ребенка будут искать. Есть такой совет – оставаться на месте. Этот совет применителен и к взрослым, и к детям только в том случае, если мы знаем, что мы их будем искать. Если человека не будут искать, конечно, он должен искать спасение самостоятельно, и тогда мы будем рекомендовать идти, выдерживая единое направление, идти до линейного ориентира, находить линейный ориентир – это любая тропинка, дорога, там, линии электропередач, и менять линейные ориентиры исключительно по качеству от худшего к лучшему. То есть мы идем по плохой тропинке, можем перейти на лесную дорогу. Идем по лесной дороге и видим там намного более укатанную дорогу. Такие выборы делать. Иногда делают ошибку, сворачивают с лесной дорожки, потому что слышат поезд. Поезд можно слышать за километров 8.
3: А, вот как.
4: И не факт, что по дороге к нему не будет каких-то таких природных ловушек, которые не удастся преодолеть. Поэтому не сворачиваем в сторону звука, если этот звук не прямо близко. При этом, если вы слышите лай собак, лесопилку и так далее, если это не уникальные условия, например, водоем между вами, который может сильно увеличить расстояние, то это обычно 500 метров. Рядом с вами есть жилье, и спокойно можно до него дойти. Теперь, что касается ребенка. Правила для своего ребенка, которые вы транслируете. Ты заблудился, вы прекрасно знаете, что его начнут искать сразу, да. И вы за ним следите, вы знаете, где он в эту единицу времени, даже если вы в городе на работе, вы знаете, что ваше чадо сейчас делает на даче у бабушки.
3: Угу.
4: Если собрались в лес бабушка с ребенком, то родители, работающие в городе, должны об этом узнать, когда они пошли, куда пошли и когда вернутся. Условно, мы идем за Черное озеро.
3: К обеду будем.
4: Придем к обеду. И, соответственно, в том случае, если к обеду у вас нету контакта связи, телефон у них не отвечает, вы ничего не ждете, вы сразу набираете 112, сразу звоните в поисковый отряд «Лизалерт», вы ничего не ждете. Мы большую часть заявок получим, когда стемнеет. Потому что страшно становится, когда темно. Должны были вернуться днем, но люди тянут, сейчас придут, не надо ничего тянуть, нам тоже надо собрать.
3: Потому что людям неудобно всех поднимать.
4: Полицию,
3: людей.
4: Вот эти все, которых поднимать, они существуют только для одного, для того, чтобы вам помочь.
3: Есть какие-то у вас временные рамки? Столько?
4: Смотрите, по всей России мы до сих пор боремся за то, чтобы успевать организовывать поисковые мероприятия в первые сутки с момента пропажи. У нас очень большие территории. Мы не можем телепортироваться на место. Нам надо собрать аналитику, подготовить картографию, собрать команду. И это время. Далее мы должны оказаться на месте, и в некоторых регионах проехать надо иной раз 10 часов до точки поиска. И понятно, что при таких условиях попасть в первые сутки – это уже хорошо. Что касается времени. Вот в первые сутки мы вытаскиваем из леса живыми больше 95%, 96%. На третьи сутки – 48%. Нам надо всего 3 дня для того, чтобы спасти меньше половины. Люди не могут выдерживать условия природной среды, потому что они идут туда неподготовленные.
3: Идем в лес на пару часов?
4: Конечно. Поэтому мы пошли в сентябре в ветровке на футболку, а ночью раз и 4 градуса тепла. И совершенно невозможно это в таких условиях пережить. И, конечно, у нас не было средств розжига костра. В общем, возвращаясь к главному вопросу. Ребенок стоит на месте. Единственное, о чем он должен подумать, а видно ли его сверху, потому что, возможно, мы будем его искать при помощи разных современных средств, например, беспилотники или вертолет. Что еще важно понимать? Если ты слышишь любой шум людей, отвечай обязательно криком на шум. Не можешь кричать, сорвал голос, возьми палку, стучи по дереву со всей силы. Холодно, прыгай на месте. Вышло солнышко, время для сна, потому что можно согреться, обогреться благодаря этому солнышку.
3: Спи, пока тепло.
4: Да, спи, пока тепло. Не бойся никаких звуков, никакие лесные звери тебя не тронут, им вообще не нужен, они живут своей жизнью. Самое главное – это вода. Если есть какая-то текущая вода, наличие этой воды в организме важнее, чем те отравления, которые можно получить. Но только в том случае, когда ты ребенок и когда ты понимаешь, что тебя ищут. То же самое можно сказать про пожилых. У них так не очень быстро развиваются все инфекции в организме, и, соответственно, водный баланс можно таким образом контролировать, а потом они попадают в лечебное учреждение, когда мы их достали, и все проблемы, связанные с тем, что они пили какую-то стоячую воду, они решаются. Точно совершенно для ребенка ничего незнакомого мы не пихаем в рот. Любой ребенок должен знать, что он без еды может неделями жить и ничего не будет. Отвечаем криком на крик, остаемся на месте, следим за тем, чтобы сверху нас было свободно.
2: Отцы и дети.
4: Взрослый человек заблудился. Вероятнее всего, его начнут искать не сразу. Или это какой-то одинокий человек, которого вообще не начнут искать. Ну, представим себе такую ситуацию. Надо выходить. Как же выходить? Первый момент – не паниковать. Сесть на месте и слушать. Когда вы успокоились, вдруг неожиданно стало понятно, что вот этот отдаленный повторяющийся шум – это проезжающие машины. Вам туда. Возможно, вы слышите поезд. Возможно, вы слышите, как пилят деревья. Возможно, вы слышите какой-то шум регулярный, а этот трактор поле пашет. Получается так, что огромное количество какой-то человеческой деятельности окружает вас, и везде могут помочь. Вы должны к этому именно так относиться, как любой человек. Это возможность вашего спасения. Это первый момент. Второй. Куда идти в том случае, если вы ничего не услышали? Пытаемся перед собой нарисовать, как мы заходили, откуда мы заходили. Очистите себе участок местности, возьмите палочку и рисуйте себе на земле. У вас получится какая-то номинальная карта. Посмотрите, где сейчас солнце. Даже в пасмурный день зачастую понятно, в какой точке неба оно сейчас находится. Вспомните, где оно было, когда вы заходили, просто прикинули, и вот на основе вот этих всех собранных вами данных вы понимаете, что солнце сейчас скоро сядет, и вот оно у нас на западе. А деревня ваша, предположим, откуда вы заходили, ну, например, на востоке. Значит, вам надо сделать так, чтобы это солнце упиралось вам в затылок. И таким образом вы сохраняете движение.
3: И направление.
4: Да, ну, сохраняете направление движения. И вдруг вы находите линейный ориентир, который идет не совсем туда, куда вам надо, но он, вы шли по лесу, а это прямо дорожка. Идите по этой дорожке, потому что эта дорожка, возможно, она не в вашу деревню, но она к людям. Если вы идете по дорожке, точнее, по тропинке, и постоянно получаете ветками по лицу, и на этой тропинке огромное количество следов копытных животных, то, возможно, это кабанья тропа, и к человеку она не имеет никакого отношения. Используйте линейные ориентиры, изменяйте качество линейных ориентиров таким образом, чтобы с плохой тропинки уходить на хорошую, с хорошей на дорогу и так далее. Не уходите на плохой.
3: На менее качественную.
4: Да. Иногда имеет смысл идти по линейным ориентирам, таким как линия электропередач, вдоль которой всегда будет какая-то тропинка. Вы идете по открытому участку. Единственное, что смотрите внимательно, иногда бывают аварии, когда провода падают на землю, поэтому всегда смотрите, чтобы провода висели между опорами. Когда вы идете по линейному ориентиру или просто по лесу, есть еще один очень важный момент. Если скоро начнет темнеть, предположим, через час, через два, это время, когда вы должны перестать куда-то идти и надо готовить ночлег. В темноте его готовить просто невозможно. Соответственно, что такое готовить ночлег? Собрать себе какой-то навес из того, что есть в лесу, найти, на что можно сложить больше елового лапника в случае, если будет дождь, предположим. И ни в коем случае не лежать на холодной земле. Точно так же лапник, бревна, кора – это способы создать себе какую-то подушку. Вы должны изолировать действие холода на тело. Минимально должны подвергаться воздействию холода. Это единственное, с чем вам надо будет бороться постоянно, это бороться с холодом. Соответственно, чем больше вы под себя постелите, тем будет теплее. Как только выйдут первые лучи солнца, это время сохнуть, время находиться на солнце. Понятно, что есть регионы России, где солнце действует обратным способом, где будет больше там, 30 градусов тени. Но во всей остальной России нам придется бороться с холодом.
3: Спасибо большое. Напомню, что это Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», рассказывал нам сегодня о правилах поведения в лесу тоже.
2: Отцы и дети.
5: Язык – дело.
6: Именно пластическим языком скульптор выражает идею. Самое сложное и самое интересное.
5: язык веса, язык тяжести, эталон скульптуры. Они крутятся, они круглые, они взаимодействуют с пространством. Игра такая у них. У них есть какое-то общение. И там видно, что люди, они мыслили языком скульптуры.
6: Скульптор Алексей Чебаненко в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
2: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача наша создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, или просто при помощи наушников на работе, но вырваться и погулять по Москве, открыть хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. Сегодня давайте поедем на Таганку и потеряемся в ее переулках. Для начала давайте сядем на метро. Оставим ваши машины, такси, каршеринги и просто сядем на метро, на кольцевую линию и выйдем на Таганской кольцевой. Сама станция, спроектированная архитекторами Константином Сергеевичем Рыжковым и Александром Ивановичем Медведевым при участии Людмилы Грибачевской, украшена замечательными керамическими барельефами. Станция была открыта 1 января 1950 года. Это было грандиозное открытие. Открытие нескольких станций московского метрополитена. Настоящий праздник сталинской, победной, послевоенной Москвы. В этот зимний день, в первый день Нового года, было открыто 5 станций. Курская, Добрынинская, тогда Серпуховская, Октябрьская, тогда Калужская, Павелецкая и Парк культуры. Кстати, на момент открытия Таганская была самой глубокой станцией метро Москвы. Ощущение не просто праздника, но настоящего триумфа той самой выстоявшей победной Москвы по-настоящему берет за сердце, когда поднимаешься на эскалаторе и видишь купол вестибюля станции. Купол, а за ним как будто темно-синее и звездное небо, посреди которого победно реет красное знамя. Еще один омаж римскому пантеону. Знак радости, надежды и благодарения. И еще одно свидетельство гения советской, сталинской архитектуры, рождавшей сказку далеко под мостовыми и проспектами Москвы. В 2025 году на станцию вернулся образ основателя московского метрополитена. Горельеф «Благодарность народа» вождю полководцу. Памятник Сталину, уничтоженный в годы хрущевской борьбы с культом личности. Предвидя истерику антисталинистов, могу сказать, что восстановление памятника отнюдь не перечеркивает память о несправедливо репрессированных в годы его правления. Точно так же, как память о репрессированных, коих было отнюдь не миллионы, пусть каждая человеческая жизнь свята. никоим образом не умаляет и не стирает память о его победах. Мы должны помнить о победах советского народа, который смогла объединить именно коммунистическая партия и ее руководитель Сталин. Так что в плане этого восстановления Москва сделала шаг в сторону, именно далеко в сторону от других столиц Европы. Посмотрите на прекрасные в плане архитектуры, истории, несостояние современного населения город. Посмотрите на Прагу. В Праге до 1962 года возвышался памятник верховному главнокомандующему армии, спасшей этот город от прямого уничтожения. Он так и назывался – «Народ Чехословакии своему освободителю». И изображал памятник Сталина во главе советских воинов. Крупнейший гранитный памятник Европы, весом в 14 тысяч тонн. Творение архитектора Иржи Штруса и скульптора Атакара Швец. Возвышался этот памятник над берегом Волтавы всего 7 лет. А в 1962-м был снесен. И теперь на его месте возвышается гигантский маятник. Наверное, отражающий нравственный маятник современной Чехии. Благодаря Хрущеву и инициированной им кампании образ Сталина систематически уничтожался. Даже великий Павел Корин вынужден был при Хрущеве перекладывать мозаики станции метро «Комсомольская», уничтожая образ человека, который сделал возможным и рождение этой станции, и возвращение изображенных Корином Александра Невского, Александра Васильевича Суворова в символику и массовое сознание советского народа. И на фоне такого вот мещанского варварства воссоздание утраченного памятника Сталину в московском метро на станции Таганской, пусть воссоздание это и может вызвать некоторые нарекания строгих критиков, бесспорно стоит считать явлением скорее положительным. Предвидя, опять же, триумфальные марши ультра-сталинистов, браво глаголющих о том, что в 30-е годы никого не сажали и не расстреливали просто так, столь же язвительно попрошу вспомнить череду великих людей, либо никогда не вышедших на свободу, как отец Павел Флоренский или маршал Блюхер, либо вышедших, но едва не расстрелянных, как маршал Победы Рокоссовский или Сергей Павлович Королев. Разное было. Светлое и страшное, невосполнимое и поправимое. Страна менялась. Стране нужно было выжить, стране нужно было победить, что она и сделала. Это не повод забывать жертв всех наших резких перемен, но и не повод забывать или очернять наших победителей. Выходя из метро, стоит повернуть в противоположном от шумящего Садового кольца направлении. Проходя по Нижней Радищевской, сталкиваешься с внушительным комплексом зданий Дома русского зарубежья. Удивительное место. Открытый в 1995 году и получивший новое, специально отстроенное здание в 2019 году. Дом русского зарубежья является уникальным музейным комплексом, потрясающей библиотекой, где более чем 80% фондов – это иммигрантские издания. Место богатейшей коллекции, собранной во многом благодаря частным дарениям. Дарением тех людей, которые радовались возможности возвращения своего наследия и наследия своих предков домой, в Россию, в Москву. Напротив Дома русского зарубежья тянется Котельнический переулок, который приводит нас на Гончарную улицу. Почему Гончарную? Потому что это же старая московская Гончарная слобода. Жемчужиной слободы является небольшой внешне красный украшенный храм. Храм Успения в Гончарах. Это был приходской храм тех самых гончаров, тех самых мастеров, что населяли слободу. И украшающие церковь изразцы – это изразцы прославленного мастера, уроженца Белой Руси, Беларуси, Степана Иванова, полубеса, мастера, пришедшего работать в Москву еще при царе Алексея Михайловича. Его изразцы украшают грандиозное творение патриарха Никона, храм Нового Иерусалима. Но работал он не только для царя и для патриарха, он украшал и собственный маленький приходской храм. Поставленный в 1654 году, храм Успения в Гончарах является собой удивительную намоленную жемчужину Москвы. Небольшая красная церковь, которую вы видите, если идете к Гончарной улице Дома русского зарубежья. Завораживающие глаз изразцы и красочность. Но главное – войти внутрь, как, наверное, и с любым храмом. Заходишь и видишь приглушенное золото, отражающий свет лампад, очи намоленных икон, духовное сокровище, поставленное московскими и переселенными в Москву гончарами. Одной из главных святынь храма является список Богоматери Троеручицы. Чтимый список этого образа хранится в самом храме. Причем сделан он был в далеком 1716 году специально по заказу местных гончаров, отправивших заказ на святую гору Афон. Еще один образ Троеручицы можно увидеть на внешней стене храма, если идти от Садового кольца по Гончарной улице. Вот шумит Садовое кольцо, но ведь с него можно свернуть. Свернуть на Радищевскую улицу или на Гончарную, и немного в еще существующей, спрятавшейся в переулках московской тишине, выдохнуть от обилия впечатлений от калейдоскопа образов. Возвращение Сталина и возвращение русского зарубежья, архитектура сталинского метро и хрупкие фрески Юлии Рейтлингер из эмигрантского Иоанна Воина в Медоне, изразцы Степана Полубеса и уютный полумрак болгарского подворья. На Таганку стоит приезжать, тем более что это только начало нашего путешествия по этому удивительному району еще живой Москвы. Ну а продолжение будет в следующем нашем выпуске.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
8: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
9: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
10: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военные заявили об улучшении позиций в зоне СВО за минувшие сутки. Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения КНДР от японской оккупации. И Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили более 240 военнослужащих противника, 282 беспилотника самолетного типа, 5 станций радиоэлектронной борьбы «Дамба» и 77 тяжелых дронов ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
12: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Уланово, Сум и Писаревки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригады штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кудеевка, Купино, Васильевка, Казачья Лопань и Светличная. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих, 6 автомобилей, 2 миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 282 БПЛА самолетного типа, 77 тяжелых боевых дронов Р-18, 4 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
11: В то же время подразделения группировки войск «Центр» уничтожили, в числе прочего, свыше 340 военнослужащих ВСУ, а военнослужащие западной группировки за сутки нейтрализовали свыше 210 солдат противника, 32 наземных робототехнических комплекса, а также 62 пункта управления беспилотниками. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем освобождения от японской оккупации. Президент отметил, что праздник символизирует мужество корейских патриотов и красноармейцев. Он подчеркнул, что связи Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Свои поздравления направил и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о значении 81-й годовщины освобождения и роль советских воинов в событиях 1945 года. Медведев выразил уверенность в том, что дальнейшее расширение сотрудничества Пхеньяна и Москвы отвечает интересам народов обеих стран, укрепляет стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливой многополярной системы мира. Поздравление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. План НАТО по поддержке Киева провалился. Украина осталась без запасов ПВО. Об этом пишет «Гардиан». Как отмечает издание, дефицит ракет для зенитно-ракетных комплексов «Патриот» на Украине носит системный характер. Поставки, осуществляемые в рамках политической поддержки, не способны покрыть оперативные нужды ПВО. Как отмечает «Гардиан», члены Альянса потерпели полное фиаско в оборонном планировании. Подобная самоуспокоенность губительна для Киева. Сегодня, но она также создает риск того, что в будущем Европа останется беззащитной, говорится в материале. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев проявить терпение из-за роста цен на топливо. По словам Трампа, это временные трудности, куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. При этом после разгрома противника президент США обещает сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским.
13: После того, как мы покончим с Ираном, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив в территории Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы установили блокаду. Никакие корабли не проходят, если мы этого не хотим.
11: Впрочем, в Тегеране уже заявили, что Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Только Исламская республика решает, пропускать ли через него суда, заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади. По его словам, невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Но тем временем, как только что сообщили в офисе Генсека ООН, организация призывает соблюдать международное право после слов Трампа об Ормузском проливе. В МВД советуют использовать биометрию для защиты денег на банковском счете. В пресс-центре ведомства пояснили ТАСС, что там, где это технически реализовано на высоком уровне защиты, следует переходить на двухфакторную аутентификацию с использованием биометрических данных вместо исключительно СМС-кодов, подтвержденных перехвату. Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионе страны в конце августа. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он уточнил, что производство препаратов началось в марте после сразу объявления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в России в начале сентября. Погода без существенных осадков, с температурой воздуха до плюс 25 ожидается в Москве на выходных. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сегодня днем в городе будет плюс 20-22 градуса, ночь на воскресенье будет прохладной, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в воскресенье вернется к климатической норме и будет плюс 23-25. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы в пятницу завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. А Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом с рекордом чемпионатов Европы. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. Клепикова осталась третьей на 100-метровке баттерфляем. Оренбург и московский «Локомотив» сыграли ничью со счетом 1-1 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Алексея Батракова оренбуржцы ответили точным ударом Андрея Косаджикова. В эти минуты стартовал матч шестого тура первой лиги по футболу между СКА «Хабаровском» и московским «Велесом». В первом тайме счет пока не открыт. Словенский футболист Ваня Деркушич перешел из петербургского «Зенита» в испанский «Эспаньол» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение 26-летнего защитника с «Эспаньолом» действует до конца текущего сезона. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казанский «Якбарс» со счетом 2-1 в товарищеском хоккейном матче. В других встречах дня московская «Динамо» была сильнее нижегородского «Торпедо» 5-2. Магнитогорский «Металлург» в рамках Кубка Минска взял верх над шанхайскими «Драконами» 3-2 в овертайме. Сборная Московской области по гандболу обыграла команду Пермского края со счетом 32-31 в финале спартакиады народов России. В поединке за бронзу сборная Челябинской области взяла верх над командой Москвы 31-24. Россияне Захар Трофимов и Алина Румянцева стали победителями в технической программе дуэтов на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште. Для российских атлетов это 5-я золотая медаль на текущем чемпионате. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
11: Сегодня в Казани облачно, временами дождей, плюс 12-14 днем. В Самаре плюс 13-15 градусов, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 11-13 градусов, дожди. В Пензе без осадков плюс 13-15 градусов. В Ярославле плюс 13-15 и кратковременный дождь. Во Владимире без осадков плюс 16-18 градусов. В Туле плюс 18-20, переменная облачность. В Санкт-Петербурге дожди плюс 19-21. В Москве плюс 18-20, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 11, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Раз мы смертники, мы все равно не выживем.
1: Земля, пропитанная кровью.
2: Это доставляло радость. Убить безоружных людей.
1: Земля мучеников и героев.
3: Мы, наверное, всему миру показываем, никакие позиции не сдадим.
1: Здесь каждый знает, от него зависит судьба России.
4: Пока мы не разгромим врага, я буду находиться здесь.
1: «Приграничье». Премьера документального фильма 16 августа в 22:30 на канале «Россия».
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны.
8: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Встреча в ритме.
9: Гость очередного выпуска программы – директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.
8: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.
5: Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
10: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
11: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами Мила Луговая и малыш веселый Колобок.
12: Расскажите скорей, как вы живете?
11: Прекрасно. Вот принесли вам пластинки с историями, которые, уверена, вам очень понравятся. Итак, готовы слушать?
13: С радостью.
11: Взволновался океан, возмутился капитан. Что за странный дикий случай? Нет ни облачка, ни тучи. Непонятно, что такое. Мой барометр спокоен, штиль показывает полный. Так откуда ж эти волны? Тут на дно спустились сразу два веселых водолаза. И со дна звучит «Алло!» Вот что здесь произошло. Рыбы делают зарядку, видим кильку и зубатку. Две селедки, три тунца приседают без конца. Вот дельфины выгнули спины. Мостик делают дельфины. В быстром беге кот морской соревнуется с треской. Что там делают макрели, толком мы не рассмотрели. Но зато мы все видали, как играли две кефали. Вот, расставив плавники, бодро скачут окуньки. Это стихотворение Генриха Сабгира было опубликовано на страницах «Колобка». С него же началась музыкальная история, которая попала на пластинку. Называется она «Алло, это море» и состоит из песен «Разговор с ветром», «Поезд отправляется», «Вы слышите море меня». Стихи Романа Сефа, музыка Андрея Румянцева в исполнении Елены Камбуровой.
14: «Разговор с ветром».

блестящий прибой на песке. Алоэ, это ветер качает верхушки седых эвкалиптов.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Следующая история, попавшая на пластинку, начиналась с прекрасных иллюстраций художника Михаила Ромадина, где были изображены мартышка, слон, осел, соловей, кукушка, лиса и многие другие персонажи басен Ивана Андреевича Крылова. Нарисованные звери и птицы непростые, каждый со своим характером, а их поступки напоминают человеческие. Таков уж закон басни. В ней не все принято излагать впрямую. Кое-что писатель обязательно прячет, а читатель угадывает. Вот и вы, ребята, послушайте несколько басен Крылова и постарайтесь угадать, каких же людей под видом животных изобразил автор. Басни Ивана Андреевича Крылова читает народный артист СССР Игорь Ильинский.
2: «Ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок.

хвостом, с вороной глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывает так прямо сказки. Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица». Вещунина с похвал вскружилась голова, от радости взабу дыхание сперла, и на приветливо лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Стрекоза и муравей. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. «Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей». «Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето?» — говорит ей муравей. «Да того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты, я без души лето целое все пела». «Ты все пела? Это дело. Так поди же попляши». Мартышка и очки. Мартышка к старости слаба глазами стала. А у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себя она достала, вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. «Тьфу, пропасть, — говорит она, — и тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, а проку на волос нет в них». Мартышка тут с досадой и с печали о камень так хватила их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит, а ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. Лебедь, щука и рак. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. Слон и моська. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас, так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, навстречу моська им, увидевши слона, ну на него метаться и лаять, и визжать, и тираться,

0: Ну так и лезет в драку с ним.
1: Соседка, перестань срамиться, ей Шавка говорит. Тебе слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лая твоего совсем не примечает.
0: Маф-маф! И Моська отвечает. Вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки. Ай, Моська, знаете, она сильна, что лает мне слона.
2: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
3: Ребята, я сейчас назову вам три слова, а вы попробуйте угадать, что это или кто это. Том, Тит, Тот.
4: Вы что-то это неразборчиво говорите.
3: Том, Тит, Тот – так назвали одно маленькое существо, которое... Ой, нет, не буду я рассказывать дальше. Вы скоро все сами узнаете, прослушав сказку «Том, Тит, Тот».
5: Жила-была на свете женщина. Испекла она однажды 5 пудинг, а ее дочка их съела. Все 5. Ну и ну. С этого все и началось. Удивилась женщина, придвинула к двери прялку и начала прясть. Придет и подпевает себе.
6: 5 пудингов съела дочка, 5 пудингов съела за день.
5: А в это время по улице шел король.
7: О чем это ты поешь, добрая женщина?
5: Неудобно стало матери, что ее дочка ест так много.
6: О, да о том, что моя дочь напряла за день 5 мотков шерсти.
7: О, небо! Я отроду не слыхал, чтобы кто-нибудь прял так быстро. Послушай, я давно ищу себе невесту и хочу жениться на твоей дочери.
6: Неужели, ваше величество?
7: Но только вот условие. 11 месяцев в году она будет есть любимые свои кушанья, носить самые красивые наряды, веселиться на балах, но в последний месяц в году твоя дочь должна будет напрясть по 5 мотков в день, а не то я ее казню.
8: Но я не умею прясть, матушка. Я не хочу, чтобы меня казнили.
6: Молчи! Придет время, и что-нибудь придумается. А скорее всего, король и вовсе забудет о своем условии. Она едет с вами, ваше величество.

0: Ну вот, сыграли свадьбу. Быстро летело время. 11-й месяц подошел к концу.
1: Наверное, король забыл про свои условия. Ведь он ни разу словом не обмолвился об этих проклятых 5 мотках.
0: Но вот однажды...
2: Милая моя королева!
1: Да, ваше величество?
2: Время пришло. Завтра тебе принесут прялку, шерсть и немного еды.
1: А как же так?
2: Если к вечеру ты не спрянешь 5 мотков, твоя голова слетит с плеч.
1: Что со мной будет? И никто на всем свете не поможет мне.
3: Не плачь и послушай меня. Я все придумал и помогу тебе.
1: Ой, бесенок.
3: Каждое утро я буду подходить к твоему окну и забирать шерсть, а к вечеру приносить мотки пряжи.
1: А что ты за это возьмешь?
3: Каждый вечер я буду спрашивать тебя, как меня зовут, до 3 раз. Если к концу месяца не угадаешь, пойдешь со мной.
1: А я согласна. Уж за целый месяц-то я отгадаю твое имя.
3: Вот и прекрасно.
0: И вот вечером...
3: Бери, королева!
1: Ой, какая прекрасная пряжа! Спасибо тебе!
3: Ой, не благодари меня! Ты должна сказать, как меня зовут!
1: Билл!
3: Не угадала!

0: Лисенок исчез. А король, увидев пряжу, был рад, что ему не придется казнить свою любимую королеву. Но вот беда. Королева так и не угадала, как зовут хитрого бесенка.
1: Чего вам так весело, Ваше Величество?
2: Ты только послушай. Отправился я нынче на охоту в лес и заехал в какое-то незнакомое место. Там была заброшенная меловая яма.
1: И что же дальше?
2: И вот почудилось мне, что в ней что-то жужжит.
1: Жужжит?
2: Да. Я соскочил с лошади, подошел к яме и заглянул вниз. И кого же, ты думаешь, я там увидел?
1: Не знаю.
2: Крошечного черного бесенка.
1: Бесенка?
2: Смешного-присмешного. Он прял на крошечной прялке, придет, хвостиком вертит и напевает. Ни-ми-нот, ни-ми-ни-ми-нот. А зовут меня Том-Ти-Тот.
1: Том-Ти-Тот. Вот оно что.
0: Королева поняла, что спасена. На утро, когда бесенок опять пришел за куделью...
1: Нет, не угадала. Ну тогда Заведей.
3: Не угадала. Подумай хорошенько. Еще один неверный ответ и пойдешь со мной.
1: Нет, не пойду, хитрый бесенок. Не мини-минот. А зовут тебя Том-Тит-Тот.
0: Как услышал это бесенок, взвизгнул и пропал во тьме за окном. С тех пор его никто не видел.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: А сейчас, ребята, будем развлекать вас песнями. В нашем маленьком концерте прозвучат произведения на стихи Самуила Маршака и музыку Альберта Преслинева в исполнении артистов московских театров. Хорошего вам дня и отличного настроения. Прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.
2: Поединок на шпагах.

Но скоро один зачеркнул одного. И вот не осталось от них ничего.

0: голосом Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Радио России. Радио России. Общество.
2: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня, как всегда, в прекрасном, благоухающем, цветущем эфирном саду собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Маш, ты знаешь, когда зацветает какое-то любимое растение, я всегда вспоминаю японцев, у них такая традиция, когда сакура цветет, то они приходят с табуреточками, со складными стульчиками, и вот они садятся среди этих цветущих сакур и целый день сидят, наслаждаются вот этим вот зрелищем, заряжается позитивом. И я, кстати, так же делаю, когда цветут мои любимые магнолии, например, да, когда яблоневый сад, вот посидеть несколько часов в яблоневом цветущем саду, это же прекрасно. И, друзья мои, в августе можно точно так же сидеть и любоваться самыми-самыми разными растениями.
2: И я бы сказал, не можно, а даже нужно, потому что даже самому трудолюбивому и трепетному садоводу или огороднику нужна вот та самая минутка отдыха и созерцания прекрасного, которая сподвигнет на новые свершения в этом же самом саду.
3: Поэтому отложите свои лопаты, грабли, мотыги, совочки.
2: Присаживайтесь поудобнее. Садитесь. Сегодня будем смотреть и любоваться.
3: Ну и, конечно же, говорить. Да. Говорить, делиться секретами, потому что сегодня с нами в эфире главный садовник ботанического сада МГУ на Ленинских горах Анна Владимировна Нусинова. Анна Владимировна, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
2: Давайте же продолжим наш прекрасный разговор о том, что же у нас цветет в августе.
3: Анна Владимировна, в цветоводческих центрах, вот, цветочных магазинах крупных очень часто продают в горшках такие плотные-плотные шарообразные мелкие астры. Замечательно они смотрятся, когда они в горшках, в контейнерах. Но вот сколько раз я пытался как-то их реанимировать, вдохнуть в них жизнь на следующий сезон. Ну и
2: а такие... у меня у свекрови прижилась и каждый год радует пышным цветением.
3: Вот именно пышным цветением, да?
2: Да, да.
3: Я грешил, думал, может, они их разгоняют до такой стадии препаратами.
2: Ну, они их наверняка разгоняют.
3: Анна Владимировна, вот рассудите, почему у меня не выходило?
4: Но вообще история это очень давняя.
3: Так.
4: Те, что сейчас продаются в горшках, они действительно выгоночные. Но это ничего не значит, потому что растение с нормальными корнями, казалось бы, ты ее посадил, он должно дальше расти. Но дело в том, что вообще все астры, вот эти многолетние кустарниковые, они появились в России где-то начиная с середины 19 века, может быть, пораньше. И появились эти астры, они были более южные, как выгоночная культура, действительно.
3: Mm-hmm.
4: То есть они не предусматривались для сада. Если вы посмотрите в старых книжках, вы увидите, что прекрасно угонялись астильбы и астры. Но, понимаете, идут годы. Естественно, всем хочется после того, как выгнали эту астру, там, не знаю, зимнему, или там какому-то к Пасхе, да, к Рождеству или к Пасхе посадить оставшиеся на улице. И постепенно у нас, вы, наверное, видели такие вещи, образовываются астры, в садах они есть, особенно в старых садах еще остались, которые не цветут. Вот мелкая, такая плотная, и цветов нету. То есть вот вроде и бутоны есть. Уходит в мороз с этими бутонами в снег. Угу. Почему? Потому что это выгоночное. То есть это другое растение, которое не хватает у нас солнца и тепла. То есть когда у нас, вот, например, аномально теплая осень бывает, так что, например, в конце октября тепло, некоторые из них расцветают. То есть эти астры, те, которые сейчас продают, и те, которые у нас поселились в наших садах, давно перешли из теплиц, они действительно предназначены для выгонки. Это немножко другие растения. Mm-hmm. Поэтому они у нас даже могут перезимовать, но цвести нет. редко когда это бывает.
3: Анна Владимировна, ну вот в этом плане мы почему все-таки очень хотели с вами поговорить именно на эту тему, цветы августа, а потом уже цветы запоздалые сентябрь у нас и даже октябрь, да, потому что, ну, не так уж и много видов, в отличие, скажем, от мая или июня, которые в это время цветением радуют глаз, тем более среди древесных, да. Кстати, вот сейчас вот ехал к нам, да, и так. Я смотрел, ну, вот я думаю, Анна Владимировна тоже похвалит, наконец-то у нас ландшафтное озеленение Москвы стало на должном уровне, наконец-то, да. Вот я сейчас посмотрел, молодцы, стали сажать лапчатку, потому что одно из немногих древесных растений, которое в цветах будет до поздней осени, да?
4: Совершенно верно. Главное ее стричь. Главное не бояться.
3: Стричь
4: в течение сезона даже. Вот она только отцветает, ее состригаем молодые. Она цветет и имеет хороший куст, когда ее не осень, не там, например, весной и осенью, а в течение сезона к ней подходит с нужностью.
3: Угу.
4: Вот ее чем больше стрижешь. И самое главное – это солнечное место. Солнечное место, достаточно плодородная земля, и вот эта стрижка регулярная. Mm-hmm. Вот буквально вот я у себя в саду ее вот стараюсь все время состригать.
3: А у вас какая сортовая лапчатка? Белая, желтая, оранжевая?
4: У меня сортовая, но это было очень-очень давно. Белая лапчатка. Вот сидит она, к сожалению, не на солнце, потому что старый сад, уже такая тень везде. Ну, одна сторона не цветет, другая вся в цвету.
3: А вы не знаете, почему ее еще курильским чаем зовут? Я вот пытался заваривать и цветочки, и листочки, но не могу сказать,
4: что... Ну, я думаю, что действительно так, что ее там местные жители заваривают. И я думаю, это не, как сказать, прямое название, потому что называется по назначению.
3: По назначению, вот, но, да?
4: Да, сама не пробовала, не заваривала.
3: Ну, вот я... Может, там как-то ферментировать надо?
4: Может быть.
3: Какие-то секреты, наверное, свои есть. Вот, Наталью Георгиевну Замятину надо спросить, она точно знает.
4: Да, это точно.
2: Обязательно.
3: Это спросим. Это 100%.
2: Анна Владимировна, вы-то что любите? Вот у вас
3: августе.
2: К чему, да, сердце лежит в августе?
4: Я подготовила рассказ о нескольких растениях, которые, может быть, не так часто встречаются, но обладают рядом прекрасных и полезных качеств. Вот если мы говорим про многолетние растения, например, анемона японская или хубейская, или гибридная, она там... Называется по-разному.
3: Ой, вот у меня сейчас зацвела, наконец, да.
4: Да.
2: Это очень красивый цветок.
4: А кроме того, вот понятно, что она, хотя есть многочисленные сорта, я их смотрела, пробовала, но окраска у нее розовая, бледно-розовая, темно-розовая, максимум белая, иногда полумахровая. И все это вот вертится вокруг этого розового такого пыльного цвета. Я его очень люблю, например. Но это вот, как сказать, кому что, кому-то хочется что-то поярче. И различие в сортах, но это действительно это нужно пробовать, сажать, заключается в высоте растений и во времени цветения. То есть можно так подобрать эти анемоны, что вот они начинаются конец июля у вас будут цвести, но она сама по себе очень долго цветет, но у вас будут включаться все новые сорта и разная высота. Вот это вот интересно. То есть не один сорт, а попробовать сразу несколько.
3: Ну вот это хороший выбор. Тем более, что цветки у этой анемоны очень крупные и эффектные, да?
2: Очень декоративные, мне кажется, и в срезке смотрятся потрясающе. Ну просто.
4: И они стоят хорошо. И еще прекрасное свойство этого растения. Разрастается оно не так быстро. Но когда оно разрастается, образует куртину, никакой сныти у вас не будет.
3: Ой, да ладно.
4: Нет, да. У меня она, например, вот где растет, у меня ни одной сныки, ни одной веточки не растет. Она все так плотно покрывает своими листьями, что там уже никто не пробьется. Но это не одно растение, это куртина.
3: Ради этого одного стоит посадить.
2: Это правда.
3: Да. Ради нашей общей лютой ненависти к сныте, классовой, я бы сказал, ненависти.
4: Ну, вы знаете, ну тут ненависть к сныте, мне очень нравится, опять же, как говорит Наталья Георгиевна, когда ее спрашивают про сныть, она говорит, что же с ней делать? Она говорит, ну как,
3: съесть.
4: все.
3: Да, говорит, мы у себя съели в ботаническом саду. Ну, вы знаете, вот ненавижу, у меня жена там в свое время делала какие-то омлеты со снытью, ненавижу я вот этот вот запах, ее вкус.
2: Мне кажется, это что-то на уровне прям подсознания у любого садовода, потому что пока ты ее выпалываешь, вот этот аромат снытия, он прям вот преследует тебя, ты уже на нее не смотришь, как на нечто съедобное. Это враг.
3: Так, кто еще, кроме анемоны, японская, это очень хорошая.
4: А еще, есть такое многолетнее растение, как хелона косая.
3: Угу.
4: Это цветочки не розовые, небольшие, такой колос.
3: Можно почему... еще раз по буквам, как?
4: Ага, сейчас хелона, косая.
2: Косая.
4: Да, угу. Розовые цветочки. Сейчас она еще в бутонах, то есть она, наверное, зацветет где-то через неделю. Она тоже будет...
3: Просто да. Маша набрала ее картинку, я понял, о чем идет речь, да.
4: Да, это такая скромница садовая, но она чем интересна? Потому что выходит из земли цветы и растения по-разному. Хелоны, она выходит одна из первых, то есть вы ее сразу увидите. Но зацветает она одна из последних. И цветет долго-долго-долго. Есть еще форма с белыми цветами. И тоже, точно я вам говорю, где куртина хелоны, там сныть и делать нечего.
2: Как красиво-то! Я же тут Саше подсказывала, набрала тоже посмотреть. Так, вместо сныти я готова вот такое вот у себя на участке поселить.
3: Анна Владимировна, стойте, а как же мы забыли достойнейшее растение, которое называется бузульники?
4: Бузульники. Ну, бузульники прекрасные, но они сейчас вот цветут, доцветают, скажем так. Другое дело, что последние годы, опять же, это одно из самых любимых растений слизней и улиток.
3: Да, листву съели слизни.
4: Да, ужас. То есть вот если у вас на клумбе разные растения, что первые, к кому они поползут, это вот к нему.
3: Да.
4: То есть его нужно усыпать прямо вот с весны до осени, чтобы, как сказать, вот дать ему хотя бы развернуться.
3: А чем усыпать, Анна Владимировна, чем?
4: Есть такое, ну, все, что содержит метальдегид, то есть это...
3: Препараты?
4: Вот, да, препараты от слизняков, они просто достаточно токсичные, они размываются водой. Есть препарат тоже гранулы, они такие светлые.
3: Препараты от слизняков, да, потому... Нет, ну я думал, может быть, там толченым стеклом или солью, как некоторые практикуют.
4: Пивом.
3: Нет, пиво слизни обожают, пиво, они на него сползаются.
4: Ну так это делают ловушки, вкапывали баночки с пивом, и они туда сваливаются, обратно нет.
3: Знаете, чем у англичан это закончилось в свое время? Я в книжках читал. А тем, что ежики выпивали это пиво, а потом пьяные ежики бродили по цветникам.
2: А я думала, сейчас ты скажешь, а у англичан это закончилось новым кулинарным изыском. Слизни в пиве.
3: Кстати, Маша, англичане ежиков ели до недавнего.
2: Да, англичане что только не едят. Они, по-моему, там и белок ели, и вообще какой-то кошмар.
3: Вот. Ну, бузульники, вот те, которые вот такими свечечками-то желтыми, они уже отцвели, а вот эти вот оранжевые осенние, они только-только сейчас начинают цвести, да?
4: Да. И вот, пожалуй, самый такой устойчивый к слизням, но не самый красивый, есть такой бузульник Воробьёва. Это видовой бузульник, он с зелеными листьями, но вот его почему-то обходят. Не знаешь, почему. А так вот, да, у вас вот самый обычный, правда, зеленолистный бузульник с круглыми листьями, неразрезными, вот. Ну, можно, например, завести такой.
3: Анна Владимировна, вот вы про слизни когда заговорили, вы имеете в виду, у вас они лютуют в ботаническом саду тоже. Ну, хорошо, ладно, у нас там на дачах они могут как-то вот инвазивный вид все-таки передаваться от одной дачи к другой. А у вас-то они как, вот с какими-то культиварами попали?
4: Значит, трудно сказать, это произошло лет 10 назад. Может быть, действительно, потому что, ну, считается, что они даже где-то с какими-то фруктами к нам когда-то приехали. Непонятно, то есть мы этого не выяснили, но это вот беда, беда, как у многих.
2: Это правда, это напасть, я бы сказала.
3: И вот это вот мерзость испанские слизни, вот эти вот рыже-коричневые, да, тоже огромные.
4: Да, да.
3: Так, ну вот, смотрите, мы уже с вами сформировали такой достаточно... А, знаете, что мы еще забыли? Мы еще забыли бабушкин сад. Анна Владимировна, ну какой же бабушкин сад без золотых шаров?
4: Без рудбеки, да. Да, да, это конечно. Вот их как раз сейчас тоже стало значительно меньше. И почему, не могу сказать.
3: Да.
4: Потому что неприхотливое растение разрастается само прекрасно, только дай, что называется, волю. Но вот тут, мне кажется, мода. Столько появилось рудбеки более каких-то интересных, да, тоже высоких. Но, кстати, с не махровыми цветками, что они подвинули золотые шары.
3: Ну, золотые шары есть тоже не махровые. Там вот это очень старый сорт рудбеки, но в точности такой же высокий я встречал много раз, который не махровый, да? И тогда сразу видно, что это рудбеки.
4: Да, безусловно, а так никто не поймет.
3: Ну да, рудбеки, потом ее кузина эхиноцея тоже очень хорошо смотрится в августе, да?
4: Да, но вот они сейчас как раз цветут все вместе. Просто уже недельки через три они будут стоять без лепестков уже с этими такими эхиноцеей с более крупными шишками, сформировать семена рудбеки более с мелкими. То есть это вот как раз у них сейчас пик цветения, а вот недельки через две там уже мало их останется в саду.
3: Тем более... тем более, что и рудбеки, и эхиноцеи очень хорошо сорничают и самосеются за милую душу, да? Можно потом выкапывать и пересаживать.
4: Да, да, это тоже можно. И делиться с соседями.
3: И делиться с соседями. Так, еще кого мы обошли нашим вниманием?
2: Я уверена, что у вас там еще есть в списке что-то интересное.
4: Есть еще одно растение. Все мы знаем однолетнюю лобелию.
3: Да.
4: А есть лобелия с таким не очень, конечно, звучным названием. Называется она лобелия сифилитическая.
3: Какая?
4: Сифилитическая. Ну, так вот ее назвали. То есть я уже полезла посмотреть, почему так обидели растение. Ну, написано, что это американское растение, что индейцы ее использовали против этой болезни. Mm. Потом белые пытались. Но самое вот интересное в этом растении то, что это многолетняя лобелия с ярко-синими цветами, которая цветет в августе.
3: А пахнет так же?
4: Нет, она не пахнет. Но у нее вот этот ярко-синий цвет, который обычно у нас в августе его нету. Это цвет весны.
3: Да, да.
4: А вот такого цвета, ну, горячавка, она тоже значительно раньше синяя цветает, да? Такого пронзительного синего цвета не встретишь. И чем она еще хороша, что она прекрасно размножается самосевом. Не крупное растение, многочисленные на ней побеги. То есть вы по цветочку тоже такой колос, вы видите, что да, это лобелия. Но так вот в первый раз, когда ты смотришь, ты не понимаешь, что это тоже потом, когда начинаешь читать. Потому что есть лобелии там блестящие и пурпурные, которого летнего цветения. Ну, они уже отцвели, а вот это именно осенняя.
3: Ага.
2: Да. Очень интересно.
3: Анна Владимировна, ну вот смотрите, та лобелия, которая такая самая вульгарная, да, наша самая обычная, которую мы еще алисумом называем, она образрастается, образует такие плотные белые подушки и источает вот этот вот медовый аромат, от которого прямо голова в жару кружится. А вот эта лобелия, она тоже такими подушечками разрастается или нет?
4: Нет, значит, немножко произошла путаница. Алисум. Медок – это белая,
3: да.
4: А лобелия – это голубая и сиреневая без запаха.
3: Вот, вот так.
4: Разные
3: да?
4: подушечки, разные подушечки.
3: Разные подушечки.
4: Одни пахнут, другие не пахнут. Вот лобелии, они не пахнут. У них цвет, да, действительно, она бывает белая, но чаще всего она голубая, сиреневая, такая дымчатая, даже, может быть, фиолетовая. Ну, это такой распространенный летник. А вот многолетние лобелии, их существуют. На самом деле, там есть и деревья, и кустарники, но только не в нашей флоре. А вот из многолетников есть несколько видов таких вот, которые, их можно приобрести, семена точно продаются. Вот, мне кажется, он такой очень необычный для августовского и сентябрьского сада растения.
3: Анна Владимировна, ну вот в оставшиеся две минуточки, да, скажите, пожалуйста, а кто вот из этих достойнейших детей флоры, про которых вы нам сегодня рассказали, может нас радовать не только в августе, но и в сентябре, а то, может быть, еще под зиму уйти, под снег?
4: Ну вот, конечно же, астры. Все многочисленные астры, они действительно при хорошей погоде, если их многолетние, если их не сбивает там новоанглийская, новобельгийская, кустарниковая, то есть если их не забивает дождь где-то вот в октябре, в ноябре, если достаточно такая сухая стоит погода, то у них последние цветы могут быть, во всяком случае, в саду. В саду, вот ботаническом, поскольку ну, немножко теплее, да, чем за городом, где-то вот и в конце ноября последние могут цветы. А вообще самое, вот, знаете, последнее растение сада, яркое, интересное, это декоративная капуста.
3: Да-да-да-да-да.
2: Кстати!
4: Вот это красавица! Она,
2: да.
4: Вы ее, она под снег выходит, под первый снег стает, она, значит, так листики, как сказать, так стопенется и стоит дальше. И ее можно срезать уже, когда вы понимаете, что метели вьюга, и она у вас еще там недельки-две в вазочке простоит.
2: Да. Слушайте, ну это потрясающе. А вот, кстати, ее-то слизни у нас не любят разве?
4: Они ее едят, но, знаете, обычно ее много. У нее очень много листьев.
2: Не успевают.
4: Растение одно, да, и его легко сохранить. Да, и потом все-таки у нее потом такая высокая мурка бывает у многих сортов. Но она, конечно, великолепная. И каких их только нет цветов, форм, разрезности, ну, можно о них песня.
3: Да.
2: Я вообще сначала думала, что вы скажете на мой вопрос по поводу слизней, они ее едят, но без особого удовольствия.
3: Да.
4: Нет.
3: Да, я предлагаю ее, чтобы не было путаницы, да, которую я уже сегодня несколько раз спровоцировал, называть эту декоративную капусту не цветной, а разноцветной. Вот тогда сразу все скажут, вот эти вот гигантские цветы, которые под снежными шапками.
2: Но когда вот снег выпадает, ну, правда, они смотрятся на клумбе потрясающе.
3: Да. Ну, Маша, ты все записала? Дашь писать?
2: Все записала.
3: Потом, да?
2: Списать дам, конечно же,
3: у меня
2: весь
3: ручки
2: свой
3: нет,
2: конспект.
3: Я у тебя буду списывать. Это мне ручку не дала.
2: Благодарим нашего сегодняшнего гостя.
3: Да, спасибо большое. Друзья мои, я напомню, что сегодня с нами в эфире была Анна Владимировна Нуфинова, главный садовник ботанического сада МГУ на Ленинских горах. Анна Владимировна, спасибо вам огромное. Пышных вам цветений до самой зимы и богатых, щедрых урожаев и семян для следующих посевов.
4: Спасибо большое.
2: И благодарим вас, дорогие наши радиослушатели, что это время провели вы вместе с нами. Мы надеемся, что с пользой. Не бойтесь сажать новые культуры.
3: Да, а в ботанический сад ходить все-таки с блокнотиками.
2: Или с телефоном. До новых встреч в эфире. Это была программа «Все в сад». Мария Тарабаева, Александр Ходырка.
3: Всего доброго.
5: «Все в сад».
1: Радио России. Маржи. Радио России «Орел». Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
1: Радио России «Орел». Реклама.
10: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали о нанесении мощных ударов по объектам ВСУ. Администрация Дональда Трампа призвала Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти. И в бассейне реки Амур сохраняется риск ухудшения обстановки. Все подробности далее. Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Минувшим вечером в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами для украинской армии. В порту Одесса под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. А также минувшей ночью была поражена инфраструктура порта Измаил, которая использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. В порту Одесса целью стал склад с военно-техническим имуществом. Ну а тем временем дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над 20 российскими регионами и акваториями двух морей 598 украинских БПЛА самолетного типа. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над территориями Азовского и Черным морей. Подразделения группировки российских войск «Днепр» за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и 9 автомобилей. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
12: Группировка «Днепр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных боевых действий подразделениями группировки нанесено поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригад ВСУ в районе Григорьевки, Орехово, Малокатериновки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 20 военнослужащих ВСУ. Подразделение войск беспилотных систем в зоне ответственной группировки уничтожено 9 автомобилей.
11: В зоне ответственности группировки «Юг» подразделения ВСУ в течение суток потеряли не менее 235 военнослужащих, 95 БПЛА самолетного типа и 105 тяжелых коптеров. А группировка войск «Восток» за минувший день уничтожила до 340 солдат противника. Администрация Дональда Трампа призвала Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти, пишет Wall Street Journal. По данным издания, дефицит таких чипов вынудил американскую компанию рассматривать варианты с закупкой этих компонентов у китайских производителей. Ранее в августе газета сообщила, что в этих условиях Apple уже тестирует микросхемы китайской компании для использования в гаджетах, продаваемых на рынке Китая. Между тем, накануне Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю в обходе американских торговых пошлин. США стремится с помощью тарифов усилить локальное производство и преодолеть зависимость от других стран, в том числе в КНР. Авиакомпания Hainan Airlines отправила резервный борт за пассажирами самолета, который летел из Пекина в Манчестер и сел в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее сообщалось, что лайнер китайского перевозчика совершил экстренную посадку по технической причине. На борту находились более 230 пассажиров. Никто не пострадал. Красноярская транспортная прокуратура следит за соблюдением их прав на получение услуг, полагающихся при задержке рейса. В бассейне реки Амур сохраняется риск ухудшения обстановки. Этот вопрос обсудили на совещании руководители МЧС и Минприроды. В зоне риска 5 регионов Дальнего Востока – Забайкалье, Хабаровский, Приморский края, а также Амурская область. Наиболее сложная ситуация в Еврейской автономной области. Там подтоплены около 500 приусадебных участков и повреждены дороги и мосты. Глава МЧС Александр Куренков, в свою очередь, обратил внимание на резервы, которые используются не в полную силу.
13: Хотел бы предупредить и напомнить, что на складах Росрезерва лежат водоналивные дамбы, которыми достаточно редко пользуются коллеги. Они разбросаны, конечно, по региону, но тем не менее, в преддверии тех событий, которые происходят, я предлагаю, возможно, по направлениям, даже с небольшим запасом, возможно, не в этом году, но можно было бы сейчас, под те события, которые происходят, выписать их и получить.
11: Тем временем 44 природных пожара на площади почти 67 тысяч гектаров тушат в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации властей, большинство лесов вспыхнуло от молний во время сухих гроз. В регионе с 30 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. При этом правительство округа ранее заявляло, что число лесных возгораний на Ямале пошло на спад. Прошедшая ночь в Москве стала самой прохладной в этом летнем сезоне, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня, по словам синоптика, температура продолжит расти, а вот завтра потеплеет до климатической нормы.
14: В столичном регионе минувшая ночь стала самой прохладной в текущем летнем сезоне. Столбики минимальных термометров опустились до плюс 6-11 градусов. С наступлением выходных камней с неба не ожидается. Температурный фон продолжит расти. В субботу днем скромные плюс 18-21 в столице нашей родины. Переменная облачность к вечеру в зоне атмосферного фронта. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный по силе 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
11: И последнее. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране.
15: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Накануне Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле. Также Клепикова стала третьей на 100-метровке баттерфляя. Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. У россиян всего 26 медалей. 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Ничья с Оренбургом – хороший результат для футболистов «Локомотива» с учетом сценария встречи. Об этом заявил главный тренер москвичей Михаил Галактионов. Железнодорожники на выезде разошлись миром с оренбуржцами со счетом 1-1 в рамках четвертого тура российской премьер-лиги. В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу между СКА Хабаровском и московским «Велесом». После первого тайма счет 1-0 в пользу хабаровчан. Россиянка Анна Блинкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Цинциннате. Она обыграла Мананчаю Саванкаев из Таиланда со счетом 1-6, 6-2, 6-3. На этой же стадии соревнований Людмила Самсонова была сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана 7-6, 5-7, 7-5. В следующем раунде Блинкова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, а Самсонова сыграет с американкой Кока Гофф. Московский «Локомотив» стал победителем регулярного чемпионата России по пляжному футболу. Железнодорожники в 12-м туре первенства взяли верх над столичным «Строгино» со счетом 8-2. В других поединках пятницы петербургский «Кристалл» был сильнее московского «ЦСКА» 8-2, а «Саратов» нанес поражение самарскому «Спутнику» 5-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
16: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
11: Сегодня в Ялте плюс 25-27 градусов, малооблачно. В Севастополе и Симферополе плюс 26-28 градусов, в Ставрополе плюс 25-27. В Сочи плюс 26-28 и кратковременный дождь. В Краснодаре переменная облачность плюс 27-29 градусов. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 24-26, ясно, без осадков. В Воронеже плюс 21-23, в Туле плюс 18-20. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус, небольшие дожди. В Москве малооблачно, плюс 18-20, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 13, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона. Александр Сергеевич Пушкин. «Барышня-крестьянка». Спектакль Екатеринбургского театра «Слово».
2: Что за прелесть эти уездные барышни?
1: Дочь помещика Лиза молода и хороша собой. Когда в соседское имение приезжает молодой барин Алексей Берестов, все местные барышни влюбляются в него. Заинтригованная Лиза мечтает познакомиться с Алексеем, но ее отец ничего и слышать не хочет о Берестовых.
2: Стройный, высокий, румянец во всю щеку.
3: Право?
1: Тогда девушка переодевается в крестьянское платье и знакомится с юношей, представляясь дочерью кузнеца.
3: Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не извольте забываться.
1: Лиза так искусно входит в роль, что Алексей не замечает подвоха и влюбляется в нее.
4: Я не хочу жениться и не женюсь.
1: Слушайте радиопостановку «Барышня-крестьянка». В это воскресенье в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня суббота, 15 августа. Погода в Москве наконец-то прекрасная. Светит солнце, на улице даже с утра жарко. После самых-то холодных дней этого лета оно самое-самое. А значит, это повод для хорошего настроения, которым мы делимся с вами. Сегодня у нас очень насыщенный день. Информации много, поводов поднять те или иные темы еще больше. Будем с вами все, что накопилось, обсуждать. Словом, это хорошее начало в нашей студии этим утром. Вадим Тихомиров.
1: Ой-ой-ой. И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе.
0: Побываем в настоящем бортническом хозяйстве. Узнаем, где еще в России собирают мед по старинке в дремучем лесу.
1: Навестим открывшийся сегодня фестиваль авторской песни в Томске, который из регионального перерос в событие всероссийского масштаба.
0: И вместе с писателем Оуэном Битти будем разгадывать загадки пропавшей арктической экспедиции.
1: Не забываем про платформу «Смотрим», социальные сети, сообщения все на номер 8-925-222-9992, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Итак, наш эфир выходного субботнего дня начинается, пусть он пройдет хорошо.
2: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: На левом берегу Томи сегодня открылся фестиваль авторской песни «Томский перекресток». Проходит он уже в 24-й раз и полюбился сибирякам и многочисленным зрителям.
2: Как всегда, это событие собирает любители авторской песни, музыкантов и просто тех, кто ценит душевные разговоры под гитару костра.
1: Вход на фестиваль свободный, а за подробностями мы обращаемся к директору Дома культуры «Томский перекресток» Владимиру Кондратьеву. Владимир Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимирович.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
2: Скажите, пожалуйста, а вы сами-то умеете играть на гитаре?
3: Вы знаете, я только учусь.
2: Вот это... я так и знал, прям чувствую по голосу.
3: Да. У каждого свои таланты.
2: Да.
3: Кто-то гениально поет и играет, кто-то хорошо организует фестивали.
1: Ага, вы хорошо организовываете фестиваль. А почему у вас он где-то вот проходит в отдалении от вашего непосредственно Дома культуры? Как место выбрали?
3: Мы выбрали самое красивое место города Томска, потому так. что мы находимся на левом берегу реки Томи, ага. и смотрим с левого берега на правый, где расположен исторический центр нашего любимого города Томска. И мы передаем привет нашим томичам, приглашаем их всех на фестивальную поляну и машем рукой, чтобы все приезжали
2: сюда.
3: А
2: скажите мне, пожалуйста, будет ли это платный?
1: Ну вот вход свободный.
3: Нет, вы знаете... Мы все это делаем по любви, по большой, поэтому всех приглашаем совершенно бесплатно вот. Приезжать к нам на фестивальную поляну с палатками, петь песни у костра.
1: Владимир Владимирович, чем отличается ваш фестиваль от Грушинского и от подобных ему фестивалей?
3: Вы знаете, конечно, большие фестивали, такие как Грушинский, это наши большие друзья, старшие товарищи, и мы многому учимся у них. Вот. И по большому счету у нас много общего, очень много общего. Вот. Поэтому здесь у нас есть также и фестивальная поляна, и костры, и сцена, и все это нас объединяет. Угу. Чем отличаемся? Ну, возможно, вот у нас есть... Берег реки замечательный. У нас есть доступ к благам цивилизации.
2: Вот это самое главное.
1: Далее, конечно. А новички сначала к вам приезжают или на Грушинский? Я так понимаю, что новички-то бывают везде, да, но надо с чего-то начинать.
3: Да, вы знаете, региональные фестивали это очень удобная стартовая площадка для тех, кто хочет себя проявить,
2: засветить,
3: свои таланты. Да, засветить себя и попробовать свои силы. Здесь у нас очень легкий вход. Ты можешь проявить себя, если ты хорошо играешь на гитаре, у тебя поставлен голос, и ты сочиняешь, пожалуйста, мы рады тебя услышать. Выходи на нашу сцену.
2: То есть вообще просто может быть подготовки, да?
3: Ну, конечно, музыкальная подготовка, она нужна, необходима, я думаю, что это все понимают.
2: Конечно.
3: Бесспорно. И есть определенное прослушивание, где старшие товарищи, ага. те барды, которые уже достаточно барды. Давно в жанре, они тебе подскажут что-то, укажут верный путь и пригласят тебя.
2: Владимир Владимирович, а скажите, пожалуйста, а о чем современные барды поют? Все так же о любви и картошке?
3: Вы знаете, пытаюсь вспомнить хоть одну песню о картошке.
2: Антошка, Антошка, да.
3: А, да, но бардовская ли она?
2: Ну, нет, конечно.
3: А вот о любви песен много, много. И это очень приятно, потому что молодые ребята поют, конечно, и о любви в том числе.
2: Молодые?
1: Ну да, новички.
3: Да, конечно, молодые. Молодые в прямом смысле.
2: Я понимаю, да,
3: потому что они... Да, то есть это молодые авторы-исполнители, и отличительной чертой нашего фестиваля является то, что в течение года мы проводим конкурс «Апрельский дебют» для молодых исполнителей, где они получают звания и дипломы, а потом летом мы их приглашаем уже на открытый фестиваль, где даем возможность старта в жанре авторской песни, чтобы их больше увидели и услышали, чтобы они почувствовали сцену и продолжали свою карьеру уже в авторской песне дальше.
1: Владимир Владимирович, ну вот мы сегодня несколько раз уже назвали инструмент гитара. Скажите, а расширяется ли формат авторской песни в плане музыкального сопровождения?
2: Баян?
1: Вдруг флейта, вдруг гармонь, я не знаю.
3: Спасибо большое за этот вопрос, так как я по первому образованию музыкант. Я играю на другом инструменте, не на гитаре. Я хочу вам сказать, что отличительной чертой Томской Перекрёсткой как раз является любовь вот к новым коллаборациям, как сейчас можно говорить. И в свое время мы избрали эту особенность и приглашали на нашу фестивальную площадку русский муниципальный оркестр, который играл вместе с бардами города Томска. И это были очень интересные концерты. Мы сейчас готовимся к 25-му фестивалю.
1: Ага.
3: И я бы хотел загадать такое желание, чтобы мы продолжили эту традицию. И вообще, в принципе, в нашем опыте есть сотрудничество даже с симфоническим оркестром.
2: Вот это правильно.
3: Интересно.
2: Мозг надо подтягивать до классической.
3: Да. Да. Пели вместе с симфоническим оркестром.
2: Владимир Владимирович, да, и напоследок несколько важных принципиальных вопросов. Что там с дождем и с комарами?
3: Вы знаете, дождь уже прошел, а комаров у нас нет.

0: ездят с палатками, с семьями, готовят себе костровые места. И, в принципе, и ничего нас не пугает, ни дождик, ни комары, если такие появятся.
1: Ну, да.
0: Поэтому
1: ну, а классики,
0: все люди подготовлены.
1: Классиков ждать, бардовская песня?
0: А, знаете, классики уже здесь. Они да. все здесь, и песни классиков мы поем и любим. И это и Акуджава, и Визбор. Угу. А, и Городницкий, которого мы пели вот 2 минуты назад только что на концерте открытия. Поэтому вся поляна подпевает.
1: Наши ну, хорошо.
2: И ведь жив и бодр.
1: Самый главный песня.
2: Александр Моисеевич до сих пор жив да. и бодр. Да.
1: Спасибо большое.
2: Дай Бог им
1: здоровья. Да.
2: Спасибо огромное. Директор Дома культуры «Томский перекресток» Владимир Кондратьев рассказал об открывшемся сегодня фестивале авторской песни «На левом берегу Томи». Вот я еще нашел несколько информации по поводу, значит, того, как добраться, например, до этого фестиваля. С правого берега Томи будет ходить на левый берег Томи небольшой теплоходик под названием «Победа». Вот я читаю
1: «Победа».
2: Его «Победа» название.
1: Смешно.
2: Ну, в принципе, где-то человек 30-40 на него одновременно войдет. И вот несколько рейсов через Томи как раз будет нормально.
1: Дим, единственное, я вот до сих пор не умею играть на гитаре.
2: Ну, я тебе могу сказать, поздно начинать.
1: Да.
2: Да. Я знаешь, как научился играть на гитаре? Мы поехали в лагерь труда и отдыха был в свое время.
1: Да.
2: Это был класс 6 или 7, я не помню. На картошку, mm-hmm. короче. Нас, школьников, погнали на картошку. И вот я жил, у меня великолепный музыкальный слух, и нас жило 6 человек в одной комнате. И у 5 были гитары. И они играли, я помню, очень хорошо сели подбирать песню «Жизнь» Юрия Михайловича Антонова.
1: Ну, конечно.
2: «Жизнь играет с нами в прятки». Да.
1: Так.
2: А я, значит, смотрел на их пальцы, смотрел, насколько понял, что сочетание пальцев на грифе извлекает вот такой-то звук. И я настолько это все услышал, потом «дайте гитару», говорю, «вы неправильно играете». И тут же заиграл. Вот тут же просто им. Раз и показал, значит, всю комбинацию. Хорошо. Ну ладно, друзья, мы продолжаем. Православные христиане накануне отметили Медовый Спас. И символично, что именно в этот день в московском парке Коломенское начала работу самая масштабная ярмарка меда в нашей стране.
1: В Медовый Спас, который также называют еще Первым Спасом, на Руси было принято начинать сбор меда в лесу.
2: О правильном меде и секретах его выбора мы говорили не раз, а сегодня предлагаем поговорить о диком меде, сбор которого еще практикуется в некоторых районах. Ну и с нами на связи директор Ассоциации естественного пчеловодства Иван Пигарев. Иван Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван Иванович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Рад вас слышать. С праздником вас, естественно, Медовый Спас. Это же ваш праздник практически.
3: Да. Да. Спасибо большое. Ну, да, это профессиональный праздник, видимо, пчеловодов, да.
1: Да. Иван Иванович. Угу. Да. Я знаю, что дикий мед собирают в Башкортостане, в Грузии, в Аджаре, а также в Камбодже. И я все время принимал участие в этом сборе.
2: В Камбодже.
1: В Камбодже. Более диких пчел я не знал больше нигде.
2: Ты бы у Пятачка еще с Винни-Пухом спросил.
1: Это очень опасно, мне кажется. Они как бросились на меня.
3: Ну, да, нет, дикий мед, ну, как, здесь надо сразу сказать, что вообще диких пчел не бывает. На самом деле.
1: Да.
3: Все пчелы дикие. Даже те, которые на пасеке живут, они настолько дикие, как те, которые живут в лесу. То есть это те же самые пчелы, они ничем не отличаются, и наука не смогла найти никаких маркеров о домашненности пчел. То есть пчел нельзя назвать домашними животными никаким образом. Вот, они все исключительно дикие. Поэтому, по большому счету, пчелы, живущие в лесу, и пчелы, живущие там в колодах или ульях, они дают очень похожий мед, такой же, как собирают и, в общем, пасечники. И отличается он несущественно. Но, может быть, небольшое отличие есть, и скорее оно такое эмоциональное, что вот этот мед, он туда, например, никаким образом не могут попасть лекарства, которыми
1: это
3: на пасеках пчел лечат. А в диких местах, конечно же, не принимают никаких лекарств, поэтому там спокойно, можно
1: хорошо,
3: об этом не думать.
1: Хорошо, о характере мы как раз выяснили, хотя мне кажется, что все-таки дикие пчелы, они злые, те, которые в лесу живут. Но у меня второй вопрос.
3: Ведь нет, это заблуждение. Они не злые, ну, которые живут, по крайней мере, в России.
1: Ну да.
3: Там, если мы не говорим об африканизированных пчелах, которых называют пчелы-убийцы, которые в какой-то момент появились в США, сейчас уже, правда, исчезли. то это обычные пчелы. То есть как бы процесс метизации.

0: мутации разных
1: Хорошо.
0: Подвидов. Но меня... дает иногда повышенную агрессивность.
1: Да.
0: Это правда.
1: Но у меня другой вопрос. А что нам делать с конкурентами, медведями? Или что медведям делать с нами? Бортниками.
0: Вот, медведи, это до сих пор огромная проблема. И не
1: да
0: только
1: что?
0: У тех, кто собирает дикие мед в лесах, но и у пчеловодов. Потому что нередко ситуация, когда медведь просто разрушает полностью всю пасеку
1: пчеловода. Ну,
2: естественно, сжать хочет. Иван Иванович, скажите тогда, вот если мы будем выбирать вот бортный мед, мне вот как-то сказали ваши коллеги, что он больше отдает дымком, потому что бортный мед достать невозможно без вот угощения пчел дымом, то есть усыпления пчел дымом. Это действительно вот главный его признак.
0: Нет, я сказал бы, что это не имеет никакого отношения ко вкусу меда, потому что вот этот дымок и дымарь используют также все пчеловоды, без исключения практически, которые работают у себя на пасеках и точно так же угощают пчел этим самым дымком. Вот, поэтому я думаю, что то, что он дает дымком, это скорее слухи. Mm-hmm. Вот, а ну, как бы те, кто пробует мед из колод, из бортей, довольно часто... говорят о том, что органолептически у него есть что-то особенное. Но что конкретное, никто не может точно сказать.
1: А вот скажите мне, да,
0: сказать.
1: Иван Иванович, скажу я, например, да, к рядам, там говорят, дикий мед, 3000 рублей за ложку.
2: То есть цена-то у него кусается.
1: А как мне понять, что это не китайская подделка?
0: Абсолютно невозможно.
1: Я
0: к сожалению, вот на этой, действительно, на этой теме довольно часто спекулируют. И продают, во-первых, под диким медом то, что никакому дикому меду не имеет никакого отношения. Продают под бортевым медом то, что не является бортевым медом. Потому что отличить это друг от друга практически невозможно. То есть здесь надо только рассчитывать на честность продавца, что, конечно, довольно...
1: Иван Иванович, будем к вам в очередь стоять.
2: Товарищи дорогие, люди русские, проявите честность по отношению друг к другу и не обманывайте, пожалуйста, ближнего своего.
1: Спасибо
2: вам огромное, да. Директор Ассоциации естественного пчеловодства Иван Пигарев, друзья, был с нами.
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
5: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
6: Прекрасный фильм, отличный юмор.
7: Это обалденный фильм.
8: Он очень задорный, он очень энергичный.
9: Дима Журавлев просто огонь.
10: Безумно классный «Колобок».
11: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
12: Что все пришли посмотреть?
13: «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Оуэн Битти, Джон Гейгер. Загадка пропавшей экспедиции. Остров Кинг-Уильям – одно из самых изолированных мест на планете. Это ничем на первый взгляд не примечательная полярная полупустыня, в которой выходы известняка и болота щедро разбавлены ледяными озерами. Остров расположен на канадском арктическом архипелаге и отделен от северного побережья североамериканского континента проливом Симпсон. При том, что он занимает солидную площадь 13 тысяч квадратных километров, на острове нет горных пиков и значительных возвышенностей. Самая высокая точка поднимается над уровнем моря всего на 137 метров. Однако история этого скучного с точки зрения ландшафта острова насыщена самыми настоящими драматическими событиями. Именно здесь, в 1848 году, превосходно оснащенная и подготовленная британская арктическая экспедиция под руководством сэра Джона Франклина закончилась невиданной трагедией. Погибли все ее 129 участников, а оба экспедиционных судна, корабли Ее Величества «Эребус» и «Террор», бесследно исчезли, так же, как и все письменные отчеты экспедиции. Сначала не было никаких поводов для беспокойства. И только к концу 1847 года в лондонском Адмиралтействе стали волноваться о судьбе Франклина и его команды. Впервые вопрос о необходимости оказания помощи экспедиции был поднят в Палате общин в марте 1848 года. На помощь сэру Джону Франклину Адмиралтейство направило три новые экспедиции. Капитан Генри Келлетт получил инструкции прибыть к Берингову проливу, куда по расчетам должен был прибыть Франклин, освободившись от арктических льдов. Вторая экспедиция под командованием сэра Джеймса Кларка Росса была послана к проливу Ланкастер, откуда начинал свой путь Франклин. А сухопутная экспедиция под руководством доктора Джона Рея и сэра Джона Ричардсона пошла к океану вниз по течению реки Маккензи. Однако всем трем спасательным экспедициям так и не удалось найти следы пропавших людей. Стало очевидно, в экспедиции Франклина что-то пошло не так. 23 августа 1850 года капитан Эразм Оманей с офицерами поискового корабля «Ассистанс» нашел следы пребывания экспедиции Франклина на мысе Рилли на юго-западном берегу острова Девон. Но все найденное говорило только о короткой остановке, возможно, для проведения геомагнитной съемки. Среди поисковых кораблей флотилии, прибывшей на место, было и судно «Леди Франклин» под командованием капитана Уильяма Пенни. 27 августа запыхавшийся матрос оглушил Пенни криком: «Могилы, капитан Пенни! Могила! Зимовка Франклина!» Даты, высеченные на могильных надгробиях, свидетельствовали о том, что обреченная экспедиция провела зиму 1845-1846 годов, укрываясь в маленькой бухте на восточной стороне острова Бичи. Но это было только началом длинной череды находок. На острове, продуваемом всеми ветрами, участники поисковых экспедиций за короткие дни уходящего лета нашли и другие артефакты. Остатки палаточного лагеря, оружейные кузницы, большого склада, слесарной мастерской и нескольких других меньших. Посреди гальки был найден и маленький город. Гибель от несчастного случая или болезни во время исследовательских путешествий случалась довольно часто. И все-таки три смерти в первую же зимовку – это было уже чересчур. В результате постоянных обсуждений искатели пришли к выводу, что причина гибели людей, скорее всего, крылась в возникновении проблем с продовольственными запасами. Самое большое, что исследователи смогли найти на острове Бичи – отчет о первом годе экспедиции вдали от остального мира. Никто не знал, где искать дальше. 28 октября 1854 года до британцев дошло сообщение о том, что завеса, покрывающая судьбу сэра Джона Франклина, сорвана. В письме секретарю Адмиралтейства Джон Рей с компании Гудзонова залива обрисовал свои находки. «Во время моего путешествия по льду и снегу этой весной с намерением завершить осмотр западного берега полуострова Бутия я встретил в бухте Пелли инуитов, канадских эскимосов, от которых узнал, что белые люди, каблуны, ушли в поисках пищи в западном направлении. В дальнейшем более детальное изучение свидетельств и выкупленные предметы позволили сделать вывод, не оставляющий сомнений. Часть, если не все тогда выживших, из давно затерянной группы сэра Джона Франклина погибли. Их смерть была настолько ужасной, что мы не можем ее себе представить». С помощью жестов эскимос поведал Рэю, что они нашли 8 или 10 книг там, где были мертвые тела, и что на книгах были штампы, но они не сказали, был ли текст печатным или рукописным. Рэй спросил, что они сделали с этими книгами, ведь, возможно, это были бортовые журналы. Эскимос ответил, что они отдали их своим детям, которые разорвали их во время игры. Рэй принес с собой предметы, которые смог выкупить у местных жителей, включая серебряные вилки и ложки с монограммами, на одной из которых были инициалы Крозье, а также Ганноверский орден за заслуги сэра Джона Франклина. Выйдя из лагеря 26 апреля, экспедиция Франклина двинулась вдоль южного побережья острова Кинг-Уильям. Все шли в одной связке, с трудом волоча за собой шлюпки, снятые с кораблей и установленные на огромные сани. Люди и так мучились от резко ухудшающегося здоровья, от тяжелых физических нагрузок им становилось еще хуже. Как оказалось, Мак-Клинтоком был найден полевой госпиталь, организованный командой Франклина всего лишь через 80 миль после начала их пути. Мак-Клинток подозревал, что у них началась цинга. К этому выводу его подтолкнул тот факт, что на тот момент у людей Франклина еще оставались консервы. Эскимосы потом рассказывали, что они и пробовали есть содержимое банок, и это довело многих до сильной болезни, а некоторые просто умерли. Что касается людей Франклина, то большинство из них навсегда осталось на западном и южном побережьях острова Кинг-Уильям. Экспедиция Франклина по своей оснащенности не имела себе равных. В ее распоряжении были все достижения прогресса, которые на тот момент могли предоставить наука и промышленность. И к гибели экспедиции привело одно из них. Картина с умирающими моряками, еле волочащими ноги, тянущими за собой нагруженные сани с обломками викторианской Англии. Неизменный образ трагической экспедиции Франклина. Сложив доказательства воедино, Мак-Клинток в 1881 сделал вывод, что выжившие члены экспедиции Франклина были поражены цингой задолго до высадки на берег. Смена тесной нижней палубы и малоподвижного образа жизни на запредельное воздействие полярных морозов в сочетании с интенсивным трудом, волочением саней, может практически сразу вызвать пик цинги, даже изначальной стадии. Больничная палатка всего в 80 милях, 130 километров, от места, откуда начался их поход, я думаю, доказывает данное заключение. Вы слушали фрагмент книги Оуэна Битти и Джона Гейгера «Загадка пропавшей экспедиции».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
7: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
6: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
7: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20 не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
7: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
6: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
7: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
6: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
7: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
6: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
7: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
6: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
7: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20, 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
6: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
7: До свидания, будьте здоровы.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадио. Радио России «Орел». Реклама.
8: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: МЧС информирует.
11: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
12: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Измаила. Владимир Путин поздравил премьера и президента Индии с Днем независимости. И более 56 миллионов доз вакцин от гриппа будет доставлено в регионы страны. Все подробности далее. Российские военные нанесли новые удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в обеспечении украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны. Накануне вечером в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В порту Одесса патрульный катер, который привлекался к проводке морских судов с грузами военного назначения. А ночью была поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего. А кроме того, в порту Одессы был ликвидирован склад с военно-техническим имуществом. Атака беспилотников ВСУ минувшей ночью, когда над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей были перехвачены и уничтожены 598 украинских дронов, стала одной из самых массированных с начала года. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны. Так, в течение прошедшей ночи беспилотники самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Самая массированная атака с начала года произошла 26 июня. Над регионами страны были сбиты и перехвачены 660 БПЛА. Российская группировка «Север» за сутки уничтожила более 240 военнослужащих противника. Поражены свыше 280 беспилотников самолетного типа, 77 тяжелых дронов ВСУ и 5 станций радиоэлектронной борьбы «Дамба». Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
14: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Уланово, Сум и Писаревки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригады штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кудеевка, Купино, Васильевка, Казачья Лопань и Светличная. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих, 6 автомобилей, 2 миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 282 БПЛА самолетного типа, 77 тяжелых боевых дронов Р-18, 4 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
13: В свою очередь, в зоне ответственности группировки «Юг» подразделения ВСУ за сутки потеряли не менее 235 военнослужащих, а также 95 БПЛА самолетного типа и 105 тяжелых коптеров. Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера Нарендру Моди с Днем независимости страны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сегодня Индия добивается впечатляющих успехов в экономической, социальной и научно-технической сферах, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства – Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность в том, что Россия и Индия будут и впредь всемерно наращивать конструктивные связи на благо дружественных народов двух стран. Он пожелал Мурму и Моди доброго здоровья и успехов, а гражданам Индии – счастья и благополучия. В российские регионы в этом году будет поставлено более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас завершается подготовка новых препаратов. Их начнут поставлять в регионы в конце августа. Как уточнил Кузнецов, производство вакцин началось в марте, сразу после объявления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу препаратов на новую ПИЦ-сезон. Ранее сообщалось, что россиянам необходимо сделать прививки от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидсезона организм успел сформировать иммунитет. По прогнозам Роспотребнадзора, подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в стране в начале сентября. Приложения «Озон», «Озон Фреш» и «Озон Тревел» стали недоступны в Google Pay. Об этом сообщили в пресс-службе компании. При этом подчеркнули, что «Озон» не нарушал правил магазина приложений. Владельцы устройств на Android могут скачать эти сервисы на RuStore, Apple Gallery и Galaxy Store. Ранее на этой неделе из Google Play уже удалили приложение «Озон Банка». Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на спасателей. Ранее поступала информация о 5 погибших. Магнитуда произошедшего землетрясения составила 7,7. За первым толчком последовали сильные авторшоки. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 километрах от побережья из-за угрозы цунами. По данным газеты «Джакарта Глобал», на острове повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
15: Спорт.
16: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина завоевали золото на смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Также Клепикова стала третьей на 100-метровке баттерфляем. Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. Нападающий Андрей Косаджиков бил пенальти в игре 4-го тура российской премьер-лиги по футболу против «Локомотива» по решению главного тренера команды Ильдара Ахмедзянова. Об этом заявил сам специалист после ничьи у подопечных с москвичами со счетом 1-1. 18-летний форвард в минувшем поединке забил мяч, но 11-метровый удар не реализовал. СКА «Хабаровск» набрал первые очки в текущем сезоне первой лиги по футболу. Хабаровчане в 6-м туре дома обыграли московский «Велес» со счетом 2-0. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Цинциннате. Он в стартовом раунде уступил американцу Александру Ковачевичу со счетом 7-5, 3-6, 6-7. Россиянка Александра Андрианова стала победительницей чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье среди юниоров. Второе место заняла еще одна россиянка Полина Дмитриева. В командном многоборье россиянки заняли первое место. Кристина Филимонова и Екатерина Шевцова пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в 1/8 финала были сильнее Дарьи Шустовой и Виктории Ямалетдиновой со счетом 2-0. На этой же стадии турнира Ольга Мотрич и Юлия Петрова обыграли Юлию Сиволапу и Анастасию Исакову 2-0. Вероника Плотникова и Елизавета Губина сломили сопротивление Юлии Кроголь и Виктории Рубан 2-0. А Елизавета Макарова и Дарья Мастикова победили Валерию Перцеву и Марию Седневу 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: Погода.
13: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов, облачно с прояснениями. В Архангельске плюс 12-14 градусов, в Петрозаводске плюс 15-17, а в Вологде плюс 11-13, днем и кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 14-16 градусов, дождь. В Великом Новгороде плюс 16-18, кратковременный дождь. В Калининграде малооблачно, плюс 26-28. В Перми плюс 12-14 дождь, в Кирове дождь, плюс 11-13 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 19-21, небольшие дожди, в Москве плюс 18-20 днем, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 15, ясно, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
15: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
18: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
15: Радио России. Главное радио страны.
19: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
20: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
19: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
21: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
19: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
20: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
19: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
15: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
23: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
24: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
23: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
15: Радио России. Главное радио страны.
19: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединяется прямо сейчас, проснувшись. Приятного аппетита тем, кто сейчас уже за большим семейным столом. На календаре суббота, 15 августа, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Лобков, здравствуйте, и в этом часе.
0: Узнаем, какие опасные растения, кроме борщевика, могут отравить нам жизнь, произрастая в российских лесах и полях.
1: Выясним, почему у молодежи появились странные вкусовые привычки, например, мороженое, заедать картошкой фри.
0: И считать ли отсутствие боли знаком идеально здоровых зубов? Советы стоматологов уже совсем скоро.
1: Напомним, что есть платформа «Смотрим» в социальной сети. Все сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Ну а все новости на Вести.ру.
0: Ну и, друзья, чтобы нам было с вами удобнее общаться, очень просим вас, не пишите ничего личного и не делайте ничего личного. Общение с друг с другом и вот в этом самом мессенджере «Макс», потому что нас это, ну, конечно же, отвлекает. Хотелось бы что-то узнать по обсуждаемой теме, если у вас есть что сказать. Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: последний раз?
1: С этим сталкивались практически все. Зуб несколько дней ноет, реагирует на холодное или горячее, а затем вдруг раз и успокаивается, перестает беспокоить.
2: Естественно, каждый из нас воспринимает это исчезновение боли как хороший знак. Раз зуб больше не болит, значит, проблема решена. Однако не все так просто. Это может быть затишье перед бурей и нас ждет новое, гораздо более опасное обострение.
1: Как поступать в такой ситуации? С нами на связи стоматолог-имплантолог, ортопед Артем Корякин. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
3: Доброе утро, страна, россияне, всем привет.
2: Артем, я знаю, что вы заботливый семьянин, у вас жена, двое детей. Скажите, а вы вечером проверяете у них зубы перед сном?
3: И перед завтраком.
1: Да, почистил, не почистил.
3: Просто первым делом всей семье.
2: Все, это хорошо, тогда переходим к делу. Скажите, от чего у нас может заболеть зуб?
1: Да, чем хочешь.
3: Много, на самом деле, факторов, которые влияют на то, от чего может заболеть зуб. Первый — это, естественно, кариес.
2: Ну да.
3: Вот. Заболевание десен. Вот когда боль — это индикатор, да, то есть боль — это индикатор того, что ты жив.
2: Да-да, это первый, да.
3: Да-да-да. Когда нет боли, тогда надо задуматься, жив ты или нет. В общем, первое, что надо сделать, это, естественно, обратиться к врачу, как только появились какие-то первые симптомы. На сладкое, на горячее, на холодное — это все индикаторы. И,
2: но смотрите, Артем, несмотря, что я одной ногой уже в активном долголетии, у меня долгое время болел вот этот последний зуб, потому что он постоянно рос.
1: Ты имеешь в виду, это зуб мудрости, что ли?
3: Да, это зубы мудрости, они могут расти всю жизнь. Они могут расти всю жизнь, доставлять дискомфорт и болевые ощущения.
2: Ну, представляете, если я каждый день,
3: когда они активируются.
2: Если бы я каждый раз бегал бы к зубному врачу, я бы разорился.
3: Надо один раз сходить и радикально решить вопрос.
2: Выдернуть его, да?
3: Ну, конечно.
2: Хорошо, ладно.
3: От него страдают здоровые нормальные зубы.
2: Да вы что, серьезно?
3: Ну, естественно, конечно. Предшествующие зубы мудрости есть зуб, седьмой зуб. Маляр, жевательный. Когда зуб мудрости болит, он болит не просто так. Значит, там поселилась инфекция. Значит, там имеет место быть карман зубодесневой. Соответственно, карман этот между седьмым и восьмым зубом. Ага. И страдают оба зуба. То есть лучше удалить зуб мудрости и жить спокойно.
1: Артем, давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Вот, предположим, у меня депальпирован зуб. Ну, удален этот.
3: Депульпирован.
1: Депульпирован, да, совершенно верно. Пальпация — это совсем другое. Точно. Вот у меня, значит, удален этот нерв. Но в какое-то время начинает ныть зуб. А что там ноет, если самого нерва-то уже нету?
3: Да, это частое явление, на самом деле, когда из зуба удаляют нерв, и через какой-то промежуток времени он начинает болеть.
2: Да.
3: В основном болит он при накусывании. Вот. Это сигнал о том, что поселилась кистогранулема на кончике кожи.
2: Ого!
3: Вот. Это уже такое серьезное заболевание, когда, инфекция из корневого канала, который запломбирован, выходит,
2: За пределы
3: корня. Угу. И так как она растет, она кушает костную ткань вокруг зуба. Вот, и получается такой гнойный мешочек.
2: Ага. Вот. Слушай, Артем.
3: Вот это уже опасно, так как гной в целом опасен.
2: Ну да,
1: ну понятно.
2: Ну это понятно.
3: Вот. Выявить это можно на 3D-снимке, которую делает стоматолог при осмотре.
2: Слушай,
3: поэтому раз в полгода.
2: Артем, прежде чем мы продолжим наш разговор дальше, по поводу гноя. Это правда, что гной иногда может проникнуть даже в мозг через зуб?
1: И через нос.
3: Ну, может, да, может даже в пазуху, в гайморит является. Частая причина гайморитов – это как раз-таки зубы.
1: Да-да-да.
3: Вот, то есть, когда верхние зубы, соответственно, дают инфекцию в верхнечелюстную пазуху.
2: Хорошо, конечно. Артем, да, но вернемся к зубу. Вы смотрите, болел-болел. Даже не пальпированный, как ты сказал, Дмитрий.
3: Да, не пальпированный. Потом пропальпировали и заболели.
2: Да, не, а потом раз, да, и перестал болеть.
3: Да, это говорит о том, что значит, пульпа йог, умерла.
2: Кердык.
3: Сосудистый нервный пучок умер, и все, и он больше не болит. Но эта инфекция, которая была внутри зуба, она как раз-таки идет дальше в этот момент. И идет она как раз на кончик корня, где появляется очаг деструкции костной ткани в виде гранулемы, кисты. Вот. И это является хроническим воспалением.
2: То есть все продолжается, только втихаря.
3: Есть, все только начинается, можно сказать.
2: Так, вот. И что же нам делать тогда?
3: К врачу. Два пути.
2: Да.
3: Два пути. Либо идти перелечивать, либо ждать, пока это все разрастется, разболится и удалится.
2: Ой, мама.
3: И тогда уже...

0: первой же симптоматике надо бежать, снимать коронку, смотреть, что внутри.
1: Слушайте, Артем, вот. Конечно, очень много еще вопросов, но давайте в следующий раз тогда, может, придете в студию, проверить наши зубы, да, как вашим вообще детям.
2: Да, мы их на полку вам положим перед вами.
3: Или в стакан.
0: Договорились.
2: Спасибо огромное. Стоматолог, имплантолог, ортопед Артем Корякин, друзья, был с нами на связи. Мы все прекрасно наслышаны, как бывает вреден и опасен борщевик, особенно его сок, который в солнечную погоду способен вызвать серьезные ожоги на коже.
1: Но мало кто слышал, что на юге страны нас поджидает куда более коварный враг – ясенец белый, который гораздо опаснее борщевика. Он окутывает себя таким своеобразным коконом из испарения эфирных масел, и это может вызвать ожоги даже без контакта с растением.
2: Мы решили и вас познакомить с этим коварным типом и сами о нем хоть что-то узнать. С нами на связи агроном, биолог Михаил Воробьев. Я вот, например, сегодня узнал о том, что второе название ясеница – это купина неопалимая.
1: Да.
2: Так ведь, Михаил?
1: Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте. Да, совершенно верно. Неопалимая купина – библейское растение, которое, если поднести спичку вот к этому кокону из эфирных масел, так, она вспыхивает мгновенно, вспыхивает, но не сгорает. Растению это не причиняет никакого вреда, поэтому... Действительно, это растение попало в библейские тексты как символ того, что оно вот совершенно не подвергается никаким опасностям, если даже они вокруг ее окружают. На самом деле растение самое обычное для южных регионов России, и, в общем-то, информационное сообщение было какое, что москвичка поехала в южный регион России, сфотографировалась там или просто подошла к этому растению, получила ожоги в институте Склифосовского, ее уже потом от этих ожогов лечили, но именно здесь смысл в том, что это жительница вот северных регионов, и она просто не знала о том, что это растение... Да. Коварное, да, хотя оно достаточно красивое, действительно.
2: Очень красивое.
4: Можно было понять, да, совершенно верно. Но все местные жители прекрасно знают и не приближаются к нему, особенно в жаркую погоду, а самые отважные садоводы и огородники средней полосы России, они выращивают это растение у себя на садовых участках, да, действительно, оно очень красивое, ну, с ним нужно просто поосторожнее быть, так же, как к борщевику не приближаться, так же, как крапиву не трогать, так же, как кактус не хватать за колючки, так что, если соблюдать определенную технику безопасности, то это самое обычное и, причем, очень красивое растение.
1: Слушайте, скажите мне, а вообще у нас в средней полосе России есть еще опасное растение? Потому что недавно я услышал о том, что ландыш – это действительно ядовитый просто цветок.
2: А я про люпин такой же слышал.
1: Да?
4: Нет, ну, люпин все-таки он больше опасен для животных. Человек не ест люпины.
1: Ага.
4: Что касается ландыша, то во всех частях этого растения, особенно в цветах и в плодах, содержатся сердечные гликозиды, которые влияют на работу сердца. Ягодки очень симпатичные. Вот после вот этих белых ароматных цветов они похожи на красную смородину, такие кругленькие, блестящие, красные. Особенно дети, если их попробуют, то им много этих гликозидов не надо для того, чтобы ритм сердца был нарушен. Поэтому ландыши, да, действительно... Тем более, что сейчас они уже исключены из красной книги, поэтому цветы их лучше собирать, чтобы ягоды, особенно на садовых участках, не появлялись и не таили в себе угрозу. А на самом деле ядовитых растений много достаточно, просто не все из них съедобны. Ну, что там далеко ходить, плоды картофеля, вот эти маленькие зеленые помидоры, они тоже ядовитые. Собственно говоря, картофельные бунты, которые были в 17 веке, они как раз были именно по этому поводу, потому что крестьяне не знали, что нужно есть клубни, пытались есть вот эти зеленые плоды.
1: Ну, да.
4: Естественно, они, да, травились, и возникали вот эти самые,
1: Михаил,
4: картофельные бунты. Да.
1: А можно один маленький вопрос? Вот вы выпускник Академии Тимирязевской. Скажите, пожалуйста, а зачем, вот, например, в парках выращивают вот эту кустарник волчий лык или волчья ягода? Вот все знают, что эти ягоды
2: в парках
1: опасны.
2: Я не видел.
1: Я видел,
2: видел
1: все время в парке.
4: Ну, вы знаете, вообще это растение занесено как раз уже в Красную книгу. Честно говоря, я не видел, чтобы его выращивали.
2: Да.
4: Достаточно редкое растение. Но на самом деле, вы знаете, около зоопарка в свое время выращивали клещевину. Действительно, очень красивое растение с такими листьями, похожие на кленовые, большие. Так вот, семена этого растения, в общем-то, тоже ядовиты. Они похожи на маленьких жучков.

0: и каждую осень кто-нибудь из детей пытается попробовать. Да, из них получают касторовое масло из этих семян, но, тем не менее, да, оно опасно только когда оно не подвергается термической обработке. Касторовое масло сначала выжимают, термически обрабатывают, потом оно уже становится лекарством. В свежем виде оно ядовито.
1: Я помню, мы все в детство провели возле бузины и делали трубочки, которыми плевались этими ягодками друг в друга. И я помню, что вот мне родители показывали вороний глаз, тоже ягоду. Не подходить к ней ни в коем случае. Это я запомнил на всю жизнь.
0: Да, совершенно верно. И в учебниках ботаники это растение, оно всегда присутствует в школьных учебниках, потому что, несмотря на то, что это двудольное растение, у нее дуговая система жилкования, что не характерно для двудольных растений.
2: И еще, Михаил, нарцисс, когда не цветет, очень похож на перья зеленого лука. А мы можем отравиться, если вместо лука положим в салатик нарциссов?
0: Нет, ну отравиться, наверное, не получится. Да я думаю, что и есть вы не будете, потому что совершенно невкусно. Вот, поэтому нет, наверное, все-таки не стоит. Вот другое дело, что вместо черемши, известного такого лукового растения, черемицу иногда в салатик крошат. Вот это уже опасно. Это уже каждую весну, опять-таки, 1-2 бывает сообщение, что отравились вот этим растением. Оно действительно, в принципе, похоже для тех, кто нехорошо знает эти растения.
1: Спасибо огромное, большое, Михаил. Да, товарищи, будьте, конечно, осторожны, бдительны, да. И если чего-то не знаете, лучше не то, что не собирать, а даже не подходить и не смотреть в эту сторону. Ну, а с нами на связи был агроном-биолог Михаил Воробьев.
3: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
4: Рассказать тебе мою историю.
5: Колобок просто прелесть.
6: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
8: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
9: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
10: Лучшая премьера лета 100%.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», Колобок, уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: В последнее время российская молодежь подсела на странную еду. Они скупают сухарики со вкусом кимчи, лакомятся пломбиром с привкусом пива и наслаждаются в жаркий день фруктовым льдом с солеными огурцами.
1: Спрос на такие деликатесы вырос почти на 40%. И как ни странно, для молодых людей эти странные вкусняшки стали настоящим источником радости.
0: Как на это реагировать нам, родителям, и что нужно знать об этих продуктах? Вот узнаем как раз у психолога Романа Цветкова. Роман, здравствуйте.
1: Роман, здравствуйте.
0: Да, скажите, главная причина, почему наша молодежь подсела вот на эти вещи? Хотят выделиться из общей массы?
2: Здравствуйте.
1: Да.
2: Важно, что здесь работает не столько голод, сколько регуляция настроения.
1: Настроение?
2: Совершенно верно. Когда человек не находит других источников радости, общение, впечатление, спорт, творчество, он может чаще выбирать еду как универсальный инструмент успокоиться или, наоборот, взбодриться. Знаете, вот как есть люди, расположенные к полноте, и когда они идут к диетологу, там выясняется, что человек заедает стрессы, тревогу и даже радости. Это нарушение, можно сказать, нарушение пищевого поведения.
1: Вот, Роман.
0: Здесь нервного, что ли, эмоционального?
2: Здесь новый тренд сегодня. Называется фанмаксеры. Эти люди находят повод для радости даже в рутине. Осознанный подход. И он помогает. Если такие продукты становятся способом закрыть стресс, стоит параллельно искать альтернативы быстрых эмоциональных подзарядок.
1: Слушайте, Роман,
2: Да,
1: вы очень правильно говорите, но у меня другой вопрос. Понимаете, а как нам на это реагировать? Вот сижу, например, я в одном ресторане быстрого питания, напротив меня сидит молодой человек, который ест картошку фри и заедает ее мороженым, а меня тошнит от этого.
0: Ну, мне кажется, здесь несколько другое.
1: Нет, ну я вообще просто говорю, нет. Или, например, человек ест арбуз и солит его. Ну, как на это реагировать, тем более, если твой ребенок?
0: У меня мама так ела.
2: Вы знаете, солить арбуз – это нормально.
1: Да?
2: Это, да, даже и были, знаете, как моченые.
1: Да,
2: засаливают. Это не гурманство. Человека мозг воспринимает, знаете как? Здесь идет целый каскад нейромедиаторов. Голод здесь ни при чем. Люди хотят вызвать в себе дофаминовое, это вознаграждение мозга.
1: Не-не-не, Роман.
2: Человек получает награду,
1: и
2: от этого он получает удовольствие.
1: Это вы правильно сказали, но не кажется ли вам, что вот такие странные извращения...
2: Алло.
1: Да-да, я говорю, не кажется ли вам, что такие странные извращения кулинарные...
2: Слышимость это... пропала.
1: А мы сейчас перезвоним еще раз.
0: Да.
1: Да, сейчас мы соединимся.
0: Слушай, я сразу сейчас вспоминаю это произведение Ильфа и Петрова. А не могут ли 200 рублей спасти отца русской демократии? Типа, а не может ли гамбургер заменить это все? То есть гамбургер это нормальный, привычный уже вроде бы. Да, вредная, но привычная еда. А здесь, насколько я понимаю нашего эксперта Романа, ребята просто выделяются тем, что этого ни у кого нет.
1: Нет, это раз. А во-вторых, они получают удовольствие от того, что они постоянно... Роман, у меня какой вопрос к вам? Вот когда мы видим такие гастрономические извращения, не кажется ли вам, что это симптом психического заболевания у ребенка?
0: Или начало его развития?
2: Нет, конечно.
1: Да.
2: Это не расстройство. Это поиск тех нейромедиаторов, которые мы в нашей рутине
1: экспериментируют.
2: Потеряли. Да. И вот эти эксперименты и резкие контрасты вызывают нужное состояние. Вот эта несовместимость для мозга – это что-то новое, и он должен разобраться.
1: А
2: чтобы разобраться, мозг синтезирует те нужные дофаминовые системы. Люди находят в этом удовольствие не как от еды, а как от что-то такого, знаете... быстрого изменения эмоционального фона человека.
1: Скажите, пожалуйста, а мы, люди взрослого возраста, можем ли тоже получать от этого удовольствие?
0: Или у нас уже все затухло?
2: Нет, вот нам нужно переходить на фан-максинг.
1: Это что такое?
2: Это идея и стратегия жизни. То есть мы должны радоваться дождю, какой-нибудь бабочке.
1: В общем, радоваться
2: даже
1: всему.
2: Даже плохой погоде.
0: Ага. Слушай, Роман, у природы нет плохой погоды.
1: И еще по поводу поведения, пищевого поведения детей и подростков. А если, например, они перестают есть? Ну, они же смотрят постоянно этих тиктокерш, или, которые там постоянно худеют и держат себя в струне. Это вообще сигнал для того, чтобы тоже обратить на это внимание?
2: Не, обращать внимание нужно, конечно.
0: На все.
1: Да.
2: Конечно, тем более молодые люди, у них... Развитие, стадия строения для них должна стать пища нужным ингредиентом, а не замены благополучия.
1: Угу. И еще тогда, Роман, я знаю, что некоторые взрослые люди даже говорят о том, что еда в первую очередь это потребление калорий. И им наплевать. Я прям видел одного человека, который ел борщ и заедал шоколадом.
0: Господи,
1: да.
0: Чего же это ему не хватает? Я тоже
2: это
0: так думаю.
2: Это как селедку с молоком.
0: Да.
2: Это несовместимо.
1: А я его спрашивал, говорит, а все равно, говорит, белки, углеводы, все, кажется, я все получаю. И мне, говорит, наплевать, как.
0: Значит, у него не работают рецепторы вкусовые.
1: О, точно.
0: Вот, скорее всего. Знаете, а у меня вот другое наблюдение, ежедневное наблюдение, особенно в последний вот год. У меня, я сам дома готовлю. Но вот представьте себе, на стол выставляется такое прекрасное, знакомое всем хозяйкам блюдо, как курица на бутылке. Что делает мой ребенок? Он снимает со всей курицы кожу, съедает ее, берет там рублей 100-200, идет во Вкусвилл, покупает какой-нибудь бутерброд. Но дома не ест, зараза такая. Вот представьте себе, вот такой момент тоже есть.
1: Ну, это тоже...
2: Ну, если кожа обжарится...
0: То есть она как в старом Ералаше, крем
1: Роман,
0: со всех.
1: И вот напоследок, скажите мне еще один такой маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а надо ли, чтобы еда была вкусной дома?
0: А как же. Еда должна быть вкусной.
1: Еда должна быть вкусной? Так, понятно.
0: Нет. От вкуса еды, Вадим Юрьевич, это, конечно, все зависит. Ну,
1: и благополучие в семье в том числе.
0: Ты никогда не сядешь за стол, если увидишь, условно говоря, у тебя тарелку супа из летучей мыши, правильно? Ну, нормальный человек это есть не будет. Ну, ты-то ел для кадра, для работы, вот. А по жизни не стал бы это делать. Спасибо огромное. Психолог Роман Цветков, друзья, был сегодня с нами в прямом эфире.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Московский спорт.
5: Всем привет! У микрофона Виталий Павлов, и это программа «Московский спорт», в которой мы традиционно рассказываем вам о спортивных событиях в столице. И мы начинаем. 23 августа в Москве состоится большой фестиваль бега. Сразу две дистанции на 5 и 10 километров, а также северная ходьба будут представлены на этом событии. Кроме того, ожидается выступление известных музыкальных исполнителей. Подробности мы обсудили с представителем пресс-службы бегового сообщества Дарьей Жарковой. Дарья, приветствую! Расскажите в целом про этот большой фестиваль бега, что на нем будет?
6: Уже совсем скоро в Москве второй раз пройдет большой фестиваль бега, масштабное спортивно-музыкальное событие, которое в этом году объединит забеги по Садовому кольцу и большую, классную, яркую, интересную музыкальную программу. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Москвы, департамента спорта города Москвы. Участникам в этом году будут доступны две дистанции на выбор, 5 и 10 километров, а также два формата участия – соревнования и фестиваль движения. Соревнования подойдут профессиональным спортсменам или подготовленным любителям, которые хотят проверить свои силы и показать быстрый и высокий результат. Для участия в этом формате понадобится медицинская справка установленного образца. Фестиваль движения рассчитан на участников, которым не важна соревновательная составляющая. Дистанцию можно преодолеть в комфортном темпе, бегом или в формате активной прогулки. Медицинская справка для участия в фестивале движения не потребуется. Кроме того, в этом году в спортивной программе мероприятия также есть северная ходьба на 5 километров.
5: Есть ли какие-то возрастные ограничения на дистанции 10 километров и 5 километров и на северной ходьбе?
6: Принять участие в соревновании и фестивале движения на 5 километров можно с 14 лет, в соревновании и фестивале движения на 10 километров с 16 лет и в северной ходьбе с 18 лет. Кроме того, на дистанции фестиваля движения 5 километров в рамках большого фестиваля бега в этом году можно выйти на маршрут всей семьей с колясками, эрго-рюкзаками, вместе с детьми, которые уже готовы сделать свои первые шаги в мире бега. Маленькие участники могут преодолеть дистанцию на самокате, беговеле или велосипеде. Это классная возможность провести летний день активно вместе с близкими и любимыми людьми.
5: Как зарегистрироваться на забег в принципе?
6: Зарегистрироваться на любую из дистанций и любой из форматов большого фестиваля бега можно на сайте мероприятия. Регистрация еще открыта. И очень классное и важное уточнение, что в этом году участие для юношей и девушек с 14 до 21 года бесплатное.
5: Существует ли какой-то предел по количеству участников забегов?
6: В этом году на большом фестивале бега мы ожидаем несколько десятков тысяч участников. Мы очень надеемся, что у нас получится сделать по-настоящему большое, масштабное городское спортивное мероприятие, которое объединит много тысяч, десятков тысяч людей. И, конечно, в организации таких масштабных мероприятий есть лимиты по количеству участников. Как уже говорили ранее, это прежде всего связано с безопасностью и с тем, чтобы комфортно, классно и на высоком уровне провести мероприятие и для участников, и для болельщиков, и для жителей города.
5: А нужны ли какие-то дополнительные документы для того, чтобы пройти регистрацию?
6: Непосредственно для регистрации каких-то отдельных документов не понадобится. Документы понадобятся для того, чтобы забрать свой стартовый номер. Для тех, кто участвует в соревновании, понадобится удостоверение личности и оригинал медицинской справки установленного образца. Для тех, кто зарегистрирован на фестиваль движения, понадобится только удостоверение личности. Ну и для участников младше 18 лет дополнительно будет необходим оригинал разрешения от родителей на участие в забеге.
5: На фестивале планируется выступление ряда музыкальных исполнителей. Их можно будет услышать только тем, кто зарегистрирован на фестиваль, или всем?
6: В этом году на Большом фестивале бега, помимо спортивной программы, нас также ждет масштабная музыкальная программа. Хедлайнерами дня и вечера станет группа Ума Турман и певица Йока. Кроме того, нас также ждут выступления Антохи МС, Токсиса, группы Хлеб и других артистов. И выступления музыкантов в этом году доступны только для зарегистрированных участников фестиваля.
5: А посмотреть за забегом друзей и родственников возможно или только где-то в финишном створе?
6: Поддержать родных и близких, которые в этом году примут участие в Большом фестивале бега, конечно, можно. По традиции мы организуем точки поддержки по маршруту дистанции, поэтому приглашаем всех тех, кто пока не решился выйти на старт, присоединиться в качестве болельщика и поддерживать друзей, родных, близких или совершенно незнакомых людей.
5: Какой призовой фонд у фестиваля в этом году?
6: Денежные вознаграждения на Большом фестивале бега в этом году предусмотрены только в формате соревнования. И суммарный призовой фонд на дистанциях 5-10 километров составит около 800 тысяч рублей.
5: В эти дни в Москве проходит турнир по бильярду среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы обсудили это событие со старшим инструктором-методистом Москомспорта Натальей Анисимовой. Наталья, здравствуйте. Расскажите нам про сами соревнования, кто в них принимает участие и какой это вид бильярда.
7: Соревнования – это традиционные. Мы их проводим уже 5-й год, этот турнир. А он посвящен Виктору Александровичу Ковальчуку. Это легендарная личность. Он работал руководителем Московской городской организации общества глухих всероссийской много лет. В нашей компании он работал 15 лет. Его знают все глухие, он работал в основном с глухими. Так как он ушел из жизни, мы проводим в его память каждый год этот турнир. Каждый раз разные дисциплины. Как правило, мы собирались на площадке и делали там различные дисциплины. Но в этом году получилось так, что много очень бильярд хотят играть. Было одно единственное городское соревнование – и инвалиды, это мероприятие проводится для инвалидов западного округа. И так получилось, что не всех я смогла внести в команду на городские соревнования. Там более 30 человек хотели поиграть в бильярд. Поэтому я решила выбрать дисциплину бильярд, так как она пользуется популярностью в данный период среди инвалидов.
5: А что нужно сделать, чтобы принять участие? Есть ли возрастной ценз какой-то у мероприятия?
7: 18+, нужно отправить заявку. Зал небольшой, это Московское долголетие в Крылатском. Они пустили нас провести, но там всего лишь 4 стола. Соответственно, 35 человек максимум я смогу туда поместить. Заявку нужно сделать на нашу электронную почту или позвонить в zalmosgorsport.ru или позвонить по нашему телефону. Вот, соревнования это будут личные. Награждение будет отдельно мужчин и женщин. Это будет русский бильярд, игра американка из одной игры по олимпийской системе на вылет. И пара будет определяться путем жеребьевки. Длительность игры 15 минут.
5: Правильно ли я понимаю, что это для любителей соревнования, или все-таки есть те, кто профессионально играл или играет в бильярд?
7: В основном там будут любители, но попадаются люди, которые профессионально играют в бильярд. Я провожу бильярд вообще первый раз, поэтому так конкретно я вам не могу сказать, но судя по другим мероприятиям, которые я провожу, да, будут приходить люди, я надеюсь, им будет тоже интересно, которые играют профессионально в бильярд.
5: 21 августа в Москве состоится спортивный праздник «Летний спортивный сезон». Детали этого события нам рассказал заместитель начальника управления по развитию массового спорта в Северо-Западном административном округе города Москвы Дмитрий Азин. Дмитрий, приветствую. Расскажите о самом мероприятии, в какой раз оно сейчас проводится.
8: Ну, это у нас не турнир, это у нас спортивный праздник, летний спортивный сезон. Это у нас запланировано на 21 августа. Будет проходить в парке на Северной Тушино. Он у нас ежегодный праздник, проводим мы его достаточно давно. Проводится он для нашего населения, как по месту жительства, да, для северо-западного округа, а также и, в принципе, другие жители Москвы могут в нем также поучаствовать.
5: Есть ли какие-то возрастные ограничения и как принять участие в этом событии?
8: Смотрите, ну, информация, естественно, у нас выкладывается заранее, да, в информационные сети. Также дополнительное оповещение идет через социальные сети, там, через различные группы физкультурные, среди занимающихся по видам спорта различным, так сказать, сарафанное радио. Регистрация у нас проходит на месте. С собой необходимо просто иметь документ, удостоверяющий личность. Вот, чтобы мы могли записать этого участника. То есть у нас заранее за час начинается регистрация, и, соответственно, после регистрации уже с самого начала мероприятия. У нас там, получается, будут виды спорта такие, как настольный теннис, шаффлборд, корнхолл, жульбак, дартс, гиревой спорт, шашки. Это представляет собой мастер-класс по этим видам спорта на открытых площадках. То есть, получается, все желающие могут принять в них участие и посоревноваться между собой. Кто покажет лучшие результаты, мы уже будем при подведении итогов их награждать диплом, медалями и личными призами.
5: Сколько примерно вы ожидаете участников? Сколько сможете принять?
8: Примерно участников ожидаем где-то в районе 150 человек. А по поводу возрастной категории, вот там участники допускаются у нас от 6 лет и старше.
5: Исходя из опыта, какой, может, самый молодой участник был и какой самый возрастной?
8: Самый маленький участник был, ну, наверное, где-то годика 3 был с родителями, да, он знакомился, так сказать, родители ему показывали, вместе с ними что-то пытался делать. А самый старший был лет за 80, наверное.
5: 16 августа в столице состоится и ежегодный бесплатный фестиваль «Мой спортивный район». Масштабный праздник пройдет на стадионе «Авангард» в Измайловском парке и объединит любителей активного образа жизни, семейного отдыха и спорта. Принять участие в мероприятии смогут все желающие, включая детей любого возраста. Основным событием станет массовый забег в ритме района. Для участников подготовлены дистанции разного уровня сложности в зависимости от возраста и спортивной подготовки. При этом участие для всех желающих абсолютно бесплатное. Центром притяжения фестиваля станет и главная сцена, где в течение дня будут проходить разминки перед стартами, церемонии награждения, открытая тренировка по фитроку, танцевальному фитнесу с использованием барабанных палочек, а также занятия по йоге под руководством тренеров проекта «Мой спортивный район». На этом на сегодня будем с вами прощаться. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы и дальше будем рассказывать вам о спортивных мероприятиях в столице, ведь наша программа называется «Московский спорт». У микрофона был Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
1: Московский спорт. Радио России. В центре внимания специалист. Радио России «Орел». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
1: Радио России «Орел». Реклама.
11: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске министр обороны Белоусов проинспектировал работу группировки войск «Восток». Владимир Путин назначил Люкманова послом России в Египте и полномочным представителем нашей страны в Лиге арабских государств. И всем жителям Англии разослали предупреждение о риске пожаров из-за засухи. Все подробности далее. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач подразделениями. Как доложили главе Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности. Наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. Командующий группировкой войск «Восток» Петр Болгарев отчитался перед министром о том, сколько населенных пунктов освободили бойцы группировки только этим летом.
13: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
12: Белоусов также провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменитой ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому присвоено почетное наименование «Гвардейский». Более того, министр вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Минобороны перечислили цели очередных ударов по украинским портам и судам. В Одессе нанесен удар по складу военно-техническим имуществом для ВСУ. Поражен также патрульный катер, который привлекался к провозке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, поражена инфраструктура порта Исмаил, используемая для нужд противника. В порту Южный нанесен удар по хранилищу горюче-смазочных материалов. В ведомстве добавили, что российская армия продолжает использовать для поражения военных целей на территории Украины беспилотники большой дальности. За прошедшие сутки на территории ДНР уничтожено 20 украинских дронов, направленные на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, работали система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы. По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Президент Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте, а также полномочным представителем при Лиге арабских государств в Каире. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации. По совместительству Люкманов назначен полномочным представителем Российской Федерации при Лиге арабских государств в Каире. Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми следует следить западным странам. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВФ сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что традиционно выступлению главы государства на пленарном заседании форума уделяется особое внимание. Восточно-экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента. Его главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Ожидается участие делегаций 75 стран. Национальная нефтяная компания «Абу-Даби» сообщила об ударе по принадлежащему ей судну, в то время как оно пересекало Ормузский пролив. По данным АДНОС, инцидент произошел накануне вечером. Никто не пострадал. В компании не назвали конкретного виновника нападения. Также никто пока не взял на себя ответственность за него. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов. После прежних двух ударов в Абу-Даби возложили ответственность на Иран. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за 5 месяцев получил от россиян порядка 33 тысяч сообщений через форму обратной связи в своем канале на платформе «Макс». По его словам, сообщения поступают ежедневно. Он старается все читать и анализировать. Как отметил парламентарий, комментарии приходят из самых разных регионов страны. Они содержат предложения и мнения по различным темам. Это помогает в выработке решений по широкому кругу вопросов и проблем. Законодатель поблагодарил подписчиков за обратную связь. Администрация президента США призвала компанию Apple отказаться от закупок микросхем памяти у китайских производителей. Об этом газете Wall Street Journal сообщил министр торговли Говард Латник. По его словам, американские власти не хотят, чтобы Apple покупала китайские чипы. Как пишет издание, высокий спрос со стороны компании привел к нехватке компьютерной памяти и резкому росту цен. На этом фоне Apple была вынуждена обратиться к поставщикам из Китая, чтобы смягчить дефицит комплектующих. Все жители Англии и Уэльса получили на мобильные телефоны уведомления о запретах из-за повышенного риска пожаров, вызванных засухой, передает телеканал Sky News. Во избежание возгораний гражданам запрещается использование мангалов, костровых чаш, садовых печей для сжигания отходов и фейерверков. Уведомления разосланы по запросу пожарных и спасательных служб. На Британских островах с начала года температура от 30 градусов и выше держится уже почти 40 дней. Это рекордный показатель. В августе в Англии и Уэльсе выпало всего 4 мм осадков, то есть 6% средней нормы месяца. Ограничения на использование воды затрагивают десятки миллионов человек. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – это та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Кирилл Зайцев, Гоша Куценко и многие другие.
14: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Егор Корнев с третьим временем пробился в полуфинал 50-метровки вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Василий Кукушкин и Роман Житков не смогли преодолеть барьер квалификации. Они показали 26-й и 30-й результаты соответственно. Московский «Локомотив» в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу против Оренбурга установил клубный антирекорд по допущенным ударам. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1-1. Оренбуржцы нанесли 27 ударов по воротам железнодорожников. «СКА Хабаровск» обыграл московский «Велес» со счетом 2-0 в матче шестого тура первой лиги по футболу и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. Столичный клуб остался вторым. Петр Бахнарь и Герман Александров пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в 1/8 финала были сильнее Владислава Аксенова и Сергея Кострова со счетом 2-0. Также на этой же стадии турнира Алексей Комиссаренко и Кирилл Ельников взяли верх над Арсением Красавиным и Владиславом Михалевым 2-0. Валентин Канунников и Игорь Величко победили Александра Рухманова и Ивана Чупринова 2-1. А Мирослав Туровский и Александр Крамаренко вышли в следующий этап на отказе Никиты Эверта и Александра Мартыненко. Чемпионка Европы по тяжелой атлетике Ксения Пасхина завоевала золото в весе свыше 86 килограммов на спартакиаде народов России. В других весовых категориях накануне победителями стали Мария Груздова, Варвара Кузьминова и Зулфат Гараев. Россияне обыграли сборную Литвы со счетом 32-3 в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата Европы по водному поло до 20 лет в первом дивизионе и с первого места вышли в полуфинал. За выход в финал россияне поборются с бельгийцами. Двукратный олимпийский чемпион, борец Абдулрашид Садулаев примет участие в турнире организации Real American Freestyle в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации. Садулаев 5 сентября проведет бой с американцем Заком Браунагелем. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
16: Погода.
12: Сегодня в Ярославле плюс 13-15 градусов, кратковременный дождь, а во Владимире без осадков плюс 16-18. А в Туле плюс 18-20 градусов, переменная облачность, а в Воронеже плюс 21-23, малооблачно. А в Ростове-на-Дону и Волгограде ясно, плюс 24-26 градусов. В Краснодаре плюс 27-29, в Санкт-Петербурге плюс 19-21, небольшие дожди. В Москве плюс 18-20 градусов, днем, а вечером небольшой дождь. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: губернатор опроверг сообщение о дефиците бензина в Орловской области. В Покровской ЦРБ откроется новый эндокринологический центр. И более 1400 пчеловодов насчитали в Орловской области. Подробности прямо сейчас. Губернатор опроверг сообщение о дефиците бензина в Орловской области. В некоторых региональных СМИ и пабликах в социальных сетях появилась информация об очередях из машин на АЗС области. Спешу успокоить, никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не прогнозируется, написал Андрей Клычков в соцсетях. Очереди на заправках Орловской области, которые возникли в пятницу, связаны исключительно с тем, что на территории региона в первой половине дня дважды объявлялась ракетная опасность. А в целях безопасности на период тревоги все автозаправочные станции приостанавливают работу. 14 августа в общей сложности пауза составила почти 3 часа, в течение которых и образовались очереди. Глава региона подчеркнул, дефицита топлива в Орловской области на сегодняшний день нет, поставки всех видов бензина и дизельного топлива стабильны. Мы продолжаем мониторинг обстановки, но сейчас причины запасаться бензином впрок или вводить какие-либо ограничения отсутствуют. Конец цитаты. В Покровской центральной районной больнице откроется новый эндокринологический центр и 4 новых модульных ФАПа в Покровском районе. Подробности в материале Елены Литинской.
2: Эндокринологический центр откроется именно в Покровской больнице не случайно. Здешние хирурги уже несколько лет оказывают помощь при патологиях диабетической стопы. Теперь вплотную займутся профилактикой и ранним выявлением осложнений.
3: Сам межрайонный эндокринологический центр, можно сказать, сейчас держится на 3 китах. Это школа больных с сахарным диабетом, это кабинет диабетической ретинопатии и кабинет диабетической стопы.
2: Диагностическое и лечебное оборудование тоже есть. Часть оборудования еще в коробках. Это рабочий стол офтальмолога, бесконтактный тонометр, щелевая лампа, аппарат УЗИ и другая техника. Для профилактики осложнений диабета по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь» выделено более 10 миллионов рублей. Будущий центр будет принимать всех желающих. Кроме этого, в этом году в Покровском районе будет построено еще 4 модульных ФАПа.
4: Уже на данный момент подготовлены площадки для строительства модульных конструкций, и мы ждем сейчас представителей нашего подрядчика, который придет и на месте будет уже принимать данные участки. Ну, естественно, знакомиться с условиями строительства.
2: Новый Гремячинский ФАП будет здесь, недалеко от старого, которому уже почти 60 лет. Поэтому новый ФАП для фельдшера Галины Кореневой долгожданный.
5: Чтобы сделать капитальный ремонт, тоже немало средств надо. Ну, лучше построить новое, современное здание, красивое здание.
2: Участок подготовлен не без помощи местных жителей. Приходят посмотреть, не начались ли работы. Модульная конструкция уже оплачена, стоимость порядка 3 миллиона рублей. И этот ФАП население ждет с нетерпением. Он нужен.
6: Много больных. В району ездить очень далеко не на чем.
7: Медпункт у нас будет на том же месте, прямо вот рядом с этим зданием. Нам привычно. У нас здесь вот центральная усадьба, магазин рядом, вот так вот. Все по пути.
2: В Покровском районе уже 10 модульных ФАПов. В этом году будет еще 4. Строительство их должно быть закончено уже к концу октября. Всего в Орловской области в 2026-м появится 29 быстровозводимых конструкций.
1: В Глазуновской центральной районной больнице прошло пожарно-тактическое занятие. Его цель – совершенствование навыков огнеборцев 17-й пожарно-спасательной части и персонала социально значимого объекта с круглосуточным пребыванием людей в случае возникновения чрезвычайного происшествия. Подробности у сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антона Ухина.
8: Для предотвращения беды огнеборцы постоянно проводят подобные пожарно-тактические занятия. Они позволяют проверить знания на практике отработать действия в случае возникновения пожара, вопросы взаимодействия пожарно-спасательных подразделений и администрации объектов. По замыслу занятия возгорание произошло в помещении рентген-кабинета. Проводилась эвакуация находившихся людей. Была вызвана пожарная охрана. Пожарные провели боевое развертывание. Оперативно потушили условное возгорание, не позволив огню распространиться на другие помещения.
1: После ликвидации условного пожара с личным составом службы проведен разбор и анализ боевых действий. А персоналу учреждения напомнили о том, как пользоваться первичными средствами тушения. В Орле открылись две фотовыставки в Орловском краеведческом музее. Публике представили выставку брянского фотохудожника Павла Капустина «Картинки из глубинки». Вторая же фотовыставка «Каникулы в Суоярви» стала доступна для посетителей Дома-музея Русанова. Эва Стасюлевич расскажет подробности.
9: Проект «Картинки из глубинки» фотографа Павла Капустина о тех, кто живет вдали от городской суеты и находит такую жизнь прекрасной, размеренной, украшенной плодами своего труда. И это не та милая деревенька из детских воспоминаний многих из нас, а вполне современная, полная жизни и такая, какая есть. Моделями фотографа стали жители деревни Речица в Брянской области.
10: Они возделывают свое хозяйство, у них есть живность, выращивают что-то. И они наслаждаются этой жизнью, им нравится жить в деревне.
9: В каждой работе чувствуется жизнь. Живая заинтересованность автора. И здесь всего пара постановочных снимков, которые Павел Капустин сделал под влиянием работ художников братьев Ткачевых.
10: В музее братьев Ткачевых у меня было несколько выставок. И прогуливаясь по музею, я заметил, что их картины, они близки мне по духу, потому что они писали работы на тему войны и на тему русской деревни. И вот я нашел вот эти параллели, что их картины, они вдохновили меня, можно даже сказать, на этот проект.
9: Вот так живут наши соседи, и с такой деревней орловцы, конечно, знакомы. Другое дело – маленький городок Суоярви, что в Карелии. Эти впечатления оттуда привезла выпускница МГУ, профессиональный фотограф Жанна Фашаян. Вместе со своими детьми она проводит летние каникулы там и получила возможность наблюдать жизнь в городке, где всего 6 тысяч жителей изнутри.
11: Я вообще очень люблю провинцию и такие маленькие городки, потому что все настолько дружные.
9: Зимой здесь суровые минус 40, но это не мешает местным ребятишкам играть и гулять, помогать собачьему приюту, устраивать рождественские концерты. А летом дети с удовольствием занимаются сбором иван-чая. За этим белым безмолвием автор увидела очень теплую жизнь со своими интересами, правилами и настроением. Две совершенно документальные истории, которые позволяют увидеть и оценить жизнь других. И сразу становится понятно, что где-то она вполне похожа на нашу, а где-то суровый край и климат учат человека быть добрее и сильнее.
1: В Орловской области содержанием пчел занимаются более 1400 пчеловодов. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства. Согласно данным Орелстата, число пчелосемей в хозяйствах всех категорий составляет более 34 800. Объем производства меда за прошлый год составил 1294 тонны. Производителям меда оказывается государственная поддержка в форме предоставления грантов. Пчеловоды Орловской области активно участвуют в фермерских ярмарках и фестивалях. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
12: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Максим Шилов. Футбольный клуб «Орел» сыграет против команды «Ротор-2» в Волгограде. Матч состоится 15 августа в 18 часов. В первом круге встреча команд закончилась нулевой ничьей. Напомню, на прошлой неделе «Зелено-белые» в домашнем матче обыграли «Обнинский Кван» со счетом 2-1. Для «Орла» это первая победа после серии из 5 поражений подряд. Открытый Кубок Орловской области по трофе-рейдам проведут в Шаблыкинском районе. Соревнования состоятся 15 и 16 августа на территории поселка Сельстрой Хатынецкого сельского поселения. Трофе-рейд – это испытание не только для техники, но и для мастеров-пилотов, где главная задача участников – преодолеть сложное бездорожье. С новостями спорта вас ознакомил Максим Шилов.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области малооблачно, днем воздух прогреется до 20 градусов, ветер западного направления 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 750-748 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Вы слушаете Радио России «Орел».
1: Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

0: Учить китайский она начала еще до того, как это стало трендом, и влюбилась не только в язык, но и в культуру, а после стала преподавать и ежегодно посещать Поднебесную. При этом Виктория Андреева не только учит своих подопечных, но и сама охотно повышает свое мастерство. Например, несколько лет назад победила на международной олимпиаде «Китайский меридиан», где представила оригинальное научное исследование по современному состоянию китайского языка. По ее инициативе школьники гимназии номер 1 ОГУ имени Тургенева, где преподает Виктория Викторовна, погружаются в атмосферу этой страны и отмечают китайский Новый год и праздник середины осени. А в этом году ребята вместе со своим педагогом были приглашены в качестве почетных гостей на международный фестиваль пионов в городе Хэцзэ и стали звездами местного телевидения. Но не только об этой части ее жизни пойдет сегодня речь.
1: Как вы представляетесь в Китае, когда вы с кем-то знакомитесь?
2: Обычно я говорю свое китайское имя. Я его себе выбрала благодаря преподавателю. Она сказала, что хотя это как таковой комбинация этих иероглифов не считается именем, хотя есть одна актриса с этим именем, а это прилагательное, но она говорит, оно всецело олицетворяет себя. И поэтому обычно я говорю «уатяу йоуя». «Йоуя» — это значит элегантное, изысканное, то есть такая утонченная. И мне это так понравилось, что даже несмотря на то, что оно не является официальным как бы именем, да, китайским, ну вот я его использую для того, чтобы саму себя представить, скажем так, новым людям.
1: Мне кажется, Виктория, они бы просто не выговорили. Тяжело им было.
2: Они могут выговорить Виктория, Вэйтулия. Почему? Потому что, ну, даже начнем с самого Китая. В этом году я ездила в Гонконг, и там есть пик Виктория. Поэтому некоторые географические локации им известны. Точнее, имя, да, которое используется. Вот, поэтому иногда говорю Вэйтулия, иногда Йоуя.
1: А когда ваше первое вообще общение с носителями языка случилось?
2: Прям первое общение, наверное, в 2014 году, когда впервые поехала на стажировку в Пекин. Тогда мне исполнилось 18 лет, и я долго не могла определиться, кем я вообще хочу стать, потому что мне очень сильно нравилась медицина, и я заканчивала Орловский базовый медицинский колледж по специальности.

0: языки. Понятно, что мы не можем убрать учебники, да, из нашего арсенала и учить только разговорный китайский язык, потому что все-таки учебники – это база, на которой вы как раз-таки продолжаете дальше коммуникацию с носителями.
1: А вам было страшно? Часто же те, кто учит язык, им тяжело вступать именно в коммуникацию, потому что кажется, что ты не готов. Я уверена, что ваши ученики тоже это проходят.
0: Да, был определенный стресс, потому что, опять же, когда мы возвращаемся к учебе за партой, и нам включают аудирование, нам кажется, ой, мы все понимаем, мы все знаем. А когда мы вступаем в коммуникацию с носителями, честно, даже если они произнесут те слова, которые вы учили, вы не всегда можете их сразу же понять. Здесь несколько факторов влияет. Много диалектных групп, да, потому что китайцы, они не только говорят на стандартном китайском языке пантунхуа, они еще, скажем так, используют свой язык или просторечие, как можно назвать, дикция, да, самого носителя, скорость, темп речи. И все эти факторы влияют на тебя. Плюс вы сами психологически чувствуете стресс, да, все-таки вы вступаете в коммуникацию с иностранцем. Сначала было действительно сложно, но постепенно я, скажем так, себя заставляла. Я говорила, что не надо бояться, надо пробовать, надо взаимодействовать, а как иначе ты будешь еще практиковать язык, если ты вот сейчас не преодолеешь этот барьер, этот страх. Поэтому на первых порах было страшно, потом я уже привыкла. И в тот период самое, наверное, для меня было и приключение, да, и что-то из разряда опасного, это когда нас отправили на Великую Китайскую Стену как экскурсию, и в итоге нас там забыли. Да, я плохо ориентируюсь по местности. Как оказалось, все-таки я плохо ориентируюсь в России, в Китае как-то я умею находить пути. Я не знаю, почему и как это складывается. В общем, когда нас там забыли, и надо было объяснить вокруг находящимся, собственно, туристам, китайцам, что мы вот находимся очень далеко от нашего университета, и что же нам делать? И в итоге как-то мы все-таки даже на таком уровне смогли объяснить проблему, и нас довезли до ближайшей станции автобусной. С автобусной мы доехали до ближайшей станции метро, и с метро мы уже добрались до университета, где мы и проживали.
1: После этого вы были готовы ко всему, да?
0: Мне кажется, да. И психологически была готова моя мама меня отпустить, потому что она как бы очень переживала, как я буду в чужой стране одна. Потому что если мы куда-то выбирались, то чаще всего это были семейные поездки, да, и я всегда там знала, что мне есть как бы на кого положиться, да, и плюс еще, если мы путешествуем по России, то, соответственно, помогает русский язык. Когда ты одна в другой стране, где люди говорят на иностранном языке, пусть для тебя немножечко уже близким, но еще пока не родным, тяжело, конечно, было сперва такой психологический барьер этот убрать.
1: С тех пор вы уже много раз были в Китае.
0: Да.
1: Вот мне интересно, если бы маленькая Виктория сейчас вас увидела, что бы она сказала?
0: Я, честно, даже не знаю, что бы она сказала. Она, наверное, бы поразилась и удивилась, потому что, скажем так, тот путь, который я преодолела, да, вот маленькая Виктория, наверное, она бы побоялась сначала бы действовать, но потом поняла, что ты молодец, у тебя есть поддержка в виде семьи, у тебя есть дело, которым ты горишь, поэтому действуй дальше. И стремись выше.
1: А какой вы были в детстве?
0: Очень увлеченным ребенком, потому что за какую бы я активность ни бралась, мне все удавалось. От этого и возникли трудности в выборе своей будущей профессии. Мне очень нравились сериалы, связанные с медицинской тематикой. Я погружалась в медицину. Мне нравились иностранные языки. Я учила, понятно, как бы стандартный набор английский язык, потом китайский, и вот моя мечта была учить испанский. Я еще начала учить испанский. Потом занималась танцами. У меня была театральная студия, я закончила театральную школу. 5 лет училась. Поэтому я настолько разносторонним ребенком была, что сложно было, наверное, определиться, в какой же стезе я хочу работать.
1: А родители как-то помогали в этом выборе? Ну, помимо вот поездки в Китай. А
0: родители помогали. Они всячески меня поддерживали. Они сказали, какой бы профессиональный путь ты ни выбрала, мы всячески как бы тебе поможем. Мы тебе дадим возможность развиваться в этой области, да, скажем так, будем поддерживать на всем этапе твоего обучения. Но я так хочу сказать, что вся моя семья, они никогда не думали, что я стану преподавателем. Правда. То есть кем угодно, там, переводчиком, не знаю, врачом. Да любую сферу, если взять, но не преподавателем. Единственное, кто видел, что я стану преподавателем, и до сих пор мне как бы мама напоминает об этой ситуации, это преподаватель Макарова Лилия Борисовна, преподаватель английского языка. Она мне говорила, что, Вика, у тебя есть талант именно к преподаванию. Но я не слушала, я не слышала. Отрицала это всячески.
1: А как она это поняла? Были какие-то уроки, где вы средства брали над младшими или как?
0: Она увидела, что я творчески как-то подхожу к домашним заданиям. Бывает иногда, что давали задания, допустим, нужно было объяснить грамматику на английском языке. Я вот всегда каким-то творческим образом к этому подходила и это все демонстрировала. Вот

0: Она заметила вот этот вот талант в области иностранных языков. Еще один преподаватель, которому я тоже очень благодарна, это Стебакова Елена Вячеславовна. Она у нас преподавала, точнее, обучала нас, предмет был обществознание, но на самом деле она была заместитель по воспитательной работе в ОБМК. И в связи с тем, что я очень любила, скажем так, участвовать активно в каких-то таких мероприятиях от донорства крови, 8 марта, Новый год, то есть постоянно то ведущая, то организатор этих мероприятий, то, я не знаю, какая-нибудь заводилочка, да, такая, что мы сегодня станцуем, сегодня мы споем, сегодня мы это сделаем. И она мне говорила: Вика, у тебя именно талант творческий такой, поэтому не останавливайся только, допустим, в одной какой-то сфере, а развивай свои навыки вот именно творческие. Поэтому ей я благодарна, и она сказала, что, наверное, профессия преподавателя тебе подойдет лучше всего.
1: А вот мне сейчас интересно стало, спокойный отдых сейчас бывает в каком-то виде в вашей жизни?
0: Конечно, конечно. Я иногда шучу, говорю, моя активность просыпается в Китае, когда я возвращаюсь в Россию, все. Я в режиме сбережения энергии. Я очень люблю рисовать картины по номерам. Это довольно-таки такой кропотливый процесс. Он, мне кажется, даже немножечко похож на то, как мы практикуем написание иероглифов, да, то есть это вот детали прорабатывать, творческое видение, даже вот начиная с маленьких деталей, видеть уже целый образ, целую картину. Люблю читать книги, смотреть китайские сериалы, как же без них, всячески погружаться в культуру, используя социальные сети китайские. То есть мне очень интересно, допустим, есть такое приложение Xiao Hong Shu, это маленькая красная книга, она наподобие, я даже не знаю, с чем ее сравнить, ну, пусть будет там ВК, да, нашего. И вы, например, если интересуетесь психологией, вы можете там ввести в поисковик психология, допустим, я хочу разобраться вот в этой вот сфере, и все на китайском языке. И интересно, и полезно.
1: Родители ваши в какой сфере? В медицине, да?
0: Папа механик, а мама в медицине.

0: Изначально она хотела быть переводчиком в сфере медицины, совместить любимое дело с той узкой сферой, где не хватает специалистов. Закончила базовый медицинский колледж по специальности фармация, а после получила высшее педагогическое образование и выбрала преподавание.
1: Если вдруг будет нужно сменить вектор, да, своей профессиональной деятельности, то я знаю, в какую сторону двигаться.
2: А в бытовой жизни сейчас используете где-то эти знания?
1: Медицины?
2: Да. Может, уколы близким делаете?
1: Ну, тут, конечно, очень смешной такой момент. У меня страх делать уколы. Поэтому, слава богу, я не врач. Парадоксально. Причем капельницу вену поставить могу, а вот уколы такие нет. Внутримышечные. Мне как-то страшно. Мне почему-то жалко становится человека, которому я делаю больно. А мне мама всегда шутит, она говорит, ну ты же делаешь наоборот пользу, ты же приносишь пользу, ты же спасаешь человека. Я говорю, ну я понимаю, но психологический барьер, видимо, как-то вот здесь я не преодолела. Поэтому лучше быть в этой области немножечко теоретиком, нежели чем практиком. Я по поводу медицины.
2: А почему именно китайский появился после английского в вашей жизни?
1: Он тоже появился случайно. Когда у меня резко закончились все мои кружки, театральную школу я закончила обучение. В танцевальной студии у нас преподавательница ушла в декрет, и как-то английская тоже наша группа расформировалась по причине того, что там были только взрослые ученики, кто на работе, кто еще там по каким-то причинам, да. И мы с мамой ужинали и увидели рекламу, что в АГУ набирались школьники, студенты, то есть любого возраста могли прийти желающие начать изучать китайский язык. И мама говорит, пойдешь? Я говорю, ну, пойду. То есть у меня это было очень все спонтанно, случайно, скажем так. И так получилось, что я пришла, мне понравилось, я поняла, что я хочу дальше продолжать это изучать. Плюс в тот момент я была уникальна, скажем так, да, потому что изучающих моего возраста, да, китайский язык было мало, а это меня еще больше как-то мотивировало постигать азы китайской грамоты.
2: А что вам нравится в китайской культуре? Потому что вы же не просто учите язык, не просто как турист ездите в Китай. Вот даже вы приходите уже не первый раз в студию, в вашем облике даже я считываю, да, китайскую культуру, да.
1: Мне действительно нравится культура Китая. Я очень люблю познавать традиции, обычаи, да, какие-то особенности, например, отмечание каких-то праздников, и нахожу некоторые точки соприкосновения между вот нашей русской душой, да, и китайской. То есть, если это праздники, то это всегда в окружении семьи. Какие-то особенности дарения подарков и их символическое значение, допустим, если вы хотите наладить контакт с китайцем, то лучше, допустим, вы хотите подарить фрукты, да, и лучше подарить яблоки, потому что яблоки символизируют спокойствие и гармонию. А если вы подарите, допустим, груши, то это значит, вы делаете намек на то, что вы хотите с ним расстаться, да, с этим человеком. И, наверное, вот эти вот тонкости и особенности менталитета, да, китайцев, особенности поведения, они меня вот привлекают, завлекают, и как будто бы это тайна, которую ты пытаешься разгадать, но ты понимаешь, что ты никогда не будешь знать китайский язык и китайскую культуру на 100%. И вот эта вот неизвестность, наверное, она вот меня мотивирует продолжать ее постигать.
2: А вы кого-то из близких своих увлекли китайской культурой?
1: У меня вся семья
2: учит китайский.
1: Они не то чтобы учат китайский, но они каждый раз слушают мои истории, как у меня проходят уроки или что я нового сегодня узнала. Более того, когда, допустим, мы созваниваемся, первая их фраза там «ни хао», то есть это просто привет на китайском языке. Ну, какие-то такие базы там «сесе», «спасибо». И у меня сейчас в нашей семье появился мой двоюродный брат. Он мне же и крестник. Его первое слово было это «аи». «Аи» — это тетя по-китайски. Он обращался ко мне и к маме. А если смотреть, да, по, скажем так, по родственным связям, мы ему как бы тетями являемся. Я говорю, да ты мой маленький китаист. Ты уже с детства впитал, что ты будешь дальше изучать язык этот. Поэтому было очень интересно. Более того, я как-то стараюсь, это может быть неосознанно, но это получается внедрять китайскую культуру у себя в семье. Вот опять же, возвращаясь к своему крестнику Мирончику, когда ему исполнился годик, я решила устроить такую игру. По-китайски она называется «чуа-чоу». Это когда ребенку исполняется год, вокруг него раскладываются игрушки, и к чему ребенок потянется в первую очередь, то есть та игрушка, она символизирует какую-то профессию. Мы сделали эту традицию, поставили эти игрушки, и он потянулся к карандашу. А карандаш это чаще всего в Древнем Китае символизировало, что он сдаст экзамены чиновничьи, то есть будет занимать высокие рейтинг, да, то есть таким ученым мужем станет. Я думаю, что у него будут успехи в будущем во всех сферах.
2: Может быть, он дипломатом станет.
1: Может быть, и дипломатом, не знаю. Но он у нас, да, он такой характерный мальчик. Более того, даже свой юбилей я тоже проводила в китайском стиле. Мой ведущий даже оделся специально в китайском стиле. Ладно, там для гостей дресс-код существовал, да, то есть они как бы понимали, на что они идут. Но когда я Юру увидела в китайском одеянии, я говорю, ну ты покорил мое сердце. И все было в мой день, да, с китайским таким колоритом. Утка по-пекински была, выступали девочки ушу, демонстрировали. Все конкурсы, они были тоже так или иначе связаны с символами Китая, да, то есть это панда, драконы, фениксы и так далее.
2: А вы сами сколько раз уже были в Китае?
1: 10. В этот раз вот юбилейная была моя поездка. Летом мы обычно отправляемся именно на обучение, но поездки, связанные только с обучением, мне кажется, немножко скучноваты. Я, как человек, который уже много раз был в Китае, я понимаю, что здорово и ребенку увидеть не только, допустим, один город, потому что каждый город в Китае, он уникален и своеобразен по-своему. Поэтому я планирую маршрут и логистику таким образом, чтобы мы могли захватить еще какие-то города. И учились мы в Гуанчжоу, а в качестве экскурсионных поездок у нас были 3 города. Это Гонконг, Шэньчжэнь и Цинъюань. То есть мы успели охватить очень много мест и увидеть, насколько сильно отличается один регион от другого. Допустим, Шэньчжэнь — это нанотехнологии, это небоскребы, это улицы с электроникой, то есть это именно, скажем так, наука, технология, молодежь. А когда мы прибыли в Цинъюань, это, несмотря на то, что считается городом, но я бы сказала, что это немного похоже на деревеньки, здесь уже какие-то карстовые горы, чайные плантации, то есть здесь ты отдыхаешь душой и телом, потому что ты видишь и созерцаешь вот эту природу вокруг себя. И настолько сильно отличаются два этих города, что ты понимаешь, Китай, хотя он по площади меньше, чем Россия, но ты всегда найдешь то, что ты еще не исследовал и не увидел. Поэтому я возвращаюсь туда вновь и вновь.
2: Были ли у вас мысли переехать в Китай?
1: Раньше были. Я там хотела учиться, но так получилось, что не удалось это сделать в связи с тем, что пришла пандемия. Потом у меня началась моя профессиональная деятельность в гимназии. И сейчас, на данном этапе, мне бы уже, наверное, не хотелось покидать свой регион, потому что я все равно патриот своей страны. И в Китае для меня, как я говорю, это хотя не родина, но мой дом. Когда я туда приезжаю, я себя чувствую вот именно, как будто бы я вот вернулась домой. Отдыхать, работать, но, наверное, не жить на постоянной основе.
2: Вас ученику самому молодому и самому взрослому сколько лет? Примерно, какой это диапазон?
1: Так, ну, самому маленькому это 13 лет, и самому, назовем, возрастному это 52.
2: 52 не поздно? Mm-hmm. Для такого сложного языка?
1: Нет, не поздно, не поздно. Это, наоборот, по-разному, в разной возрастной категории, по-разному, скажем так, ощущается этот язык. Ребенок, он еще не осознает, наверное, необходимость в изучении этого языка, но он впитывает как губка в силу своего, наверное, скажем так, молодого возраста, когда можно из него, как из пластилина, лепить специалиста. А когда к тебе приходит уже более старший ученик, да, то он уже более осознанно и детально подходит к изучению языка, потому что он понимает, для чего он его изучает. С конкретным запросом. Мне надо для бизнеса, мне надо для путешествий, или я собираюсь переезжать вообще в Китай. Мне надо вот взаимодействовать с ними на уровне разговорного китайского. Такой подход, он немножечко даже облегчает мне процесс как преподавателю, потому что я точечно даю инструменты для того, чтобы человек взял этот инструмент и потом его применил, когда он уже будет взаимодействовать с носителями языка.
2: Вы помните свои первые уроки?
1: Да, я помню. Если рассматривать именно как педагогическая деятельность, да, не в стенах школы, а как репетитора, да, потому что начинаем мы все с азов. Ко мне пришел ученик, до сих пор мой любимчик Юра, и он ко мне пришел с запросом, что у него были проблемы, он учился в Московском университете, у него были проблемы, он не сдал сессию. И мама его, и он били тревогу, что если он сейчас сессию не сдает, то его отчисляют. А понятно, что никто не хочет терять бюджетное место. И я помню, как я сначала боялась, потому что я маленькая, низенькая, да, скажем так, по ростику преподавательница, и приходит такой высокий, такой прям парнишка. И очень было забавно наблюдать моей семье со стороны, когда его там, Юра, почему ты не выучила этот иероглиф? То есть я такая маленькая какая-то девочка, ругает взрослого, ну, потому что по внешности он выглядел уже как мужчина, да, то есть своего студента. Было сначала боязно, наверное, преподавать, но потом постепенно с процессом, наверное, вот эти страхи уходят, и включается твоя задача человеку помочь. А если ты хочешь помочь, то ты подключаешь какие-то другие каналы, да, то есть насмотренность. Я очень много слежу за своими коллегами, как они преподносят материал, впитываю то, как они взаимодействуют с разной возрастной категорией. Я очень много учусь у китайских коллег, посещаю очень много курсов сама. Когда еду в Китай со своими учениками, да, я тоже учусь вместе с ними. И более того, когда мы, допустим, на гимназии должны принимать участие в каких-то конкурсах китайских, то я тоже являюсь учеником. То есть я не только наставник, но и ученик. Была такая олимпиада, называется «Китайский меридиан». Вы выбираете какой-то проект в разной сфере, там политика, экономика, культура. То есть вы можете какую-то узкую выбрать тематику и защищаете проект. Уникальный, чтобы он был интересный, связанный с языком. Так вот, скажем так, мотивируя своих учеников в этом участвовать, я сама стала участником данной олимпиады. И вот заняла первое место.
2: Обошли всех своих учеников.
1: Нет, ученики в своих направлениях заняли лидирующие позиции, а мне очень было интересно на тот момент изучать неологизмы китайского языка. Это еще выпало на пандемию, поэтому в китайской лексикологии появилось очень много новых слов, которые, допустим, раньше использовались по одному значению, а сейчас используются по другому варианту. Вот в связи с тем, что, скажем так, мир меняется, да, и язык вместе с ним. Поэтому, когда мне очень часто задают вопрос, когда можно язык этот выучить, да, наконец-то, то я говорю, что никогда, потому что иностранный язык, да и вообще любой язык, это живой организм, он развивается вместе с нами.
2: А какой, на ваш взгляд, должен быть современный педагог?
1: Очень сложно сказать, какой, но я бы, наверное, выделила одно такое самое главное, да, это адаптироваться, умение адаптироваться, потому что реалии жизненные меняются, и меняются запросы самих учеников, которые к тебе приходят, меняются даже стандарты, которые и требования вносят в сам язык. Даже не буду далеко куда-то ходить. Для того, чтобы поступить, допустим, в китайский университет или работать с китайским языком, мы обязательно должны сдавать HSK, то есть это международный экзамен на знание этого языка. Так вот, раньше он именовался как HSK 2.0, теперь это HSK 3.0. То есть, как бы формат не меняется, но количество лексики, каких-то грамматических конструкций возрастает и увеличивается в два раза. Меняются, естественно, учебные материалы. И вот это изменение, оно происходит вот сейчас. То есть, я как преподаватель должна быстро включаться в процесс и уметь гибко, да, менять свои материалы, которые уже есть, по тот запрос, который вот возникает на данный момент. Поэтому адаптивность, скажем так, мне кажется, это самый главный критерий, который должен быть у преподавателя. А далее уже, понятно, умение работать с разными возрастными группами, насмотренность, да, перенимать, скажем так, плюсы и видеть минусы, допустим, в работе своих коллег, чтобы понимать, как себя вести в этой ситуации. И, наверное, не быть слишком строгим преподавателем, а больше занимать функцию наставника, то есть направлять ребенка. Бывают такие ситуации, и не раз это происходило, когда ученики приходят и, допустим, говорят, я не хотела изучать этот язык, это было желание моих родителей, потому что китайский сейчас популярный, они это понимают, а я вот это не понимаю. И с такой категорией людей тоже надо уметь работать. То есть показать через свои уроки, что на самом деле изучение языка – это увлекательный процесс, который может тебе действительно в будущем пригодиться, но ты пока еще не знаешь как, но на моменте его изучения ты уже, скажем так, духовно обогащаешься. Ты знакомишься с другой культурой, ты мыслишь нестандартно в каких-то ситуациях. И вот, допустим, мне кажется, что вот почему вот я очень сильно люблю, да, китайскую культуру, потому что на какие-то вещи или проблемы в своей жизни я начинаю смотреть, как смотрели бы на это китайцы. Ну, там, разбилась чашка, да, там, допустим, это, как у нас тоже есть такая фраза, на удачу, да, вот у китайцев это тоже есть такой вот такой момент. Или если что-то складывается не так, как надо, китайцы обычно говорят, что значит, тебе туда и не надо было идти, значит, будет другой какой-то путь. Поэтому вот китайская, наверное, такое второе «я» помогает мне справляться с чем я сталкиваюсь на данном этапе своей жизни.
2: У вас много направлений, вы очень разносторонний человек. А есть какая-то работа, которая для вас скучна?
1: Скучна – это заполнение виртуальной школы, будем честны. Я очень не люблю это делать, потому что нас контролируют и каждый раз говорят, так-так-так, надо заполнить отметки, поставить домашнее задание. И заполнение, вот когда сентябрь начинается, мы вводим программные вот эти, скажем так, методички. То есть, что мы должны изучить в течение года, все прописать, все это указать. Вот такую монотонную какую-то работу я не очень люблю. Опять же, для творческого человека, когда тебя ограничивают, что вот ты должна делать только это и все, очень сложно. Почему я вот люблю, да, свою профессию? Потому что у меня есть возможность нестандартно подходить к своим занятиям. Есть возможность показать детям, что язык изучается посредством, в том числе, просмотров каких-то фильмов, сериалов, да, погружением через китайскую литературу, через мастер-классы, вырезание из красной бумаги, каллиграфия. Мы проводим чайные церемонии, лепим пельмени, вместе отмечаем праздники. Причем праздники как мы отмечаем? Мы проводим викторины, да, чтобы через как бы квиз-игру они сами доходили к правильному ответу. Или наоборот узнавали, да, что-то новое через какие-то, допустим, не знаю, вопросы, да, или мастер-классы. В общем, это увлекательный такой процесс, который действительно многих завлекает и также поджигает меня как преподавателя. Очень нравится фраза вот Шалвама Нашвили, педагог-психолог, он сказал, что для того, чтобы дать ребенку частичку знаний, учитель должен впитать море света. И вот во мне это отзывается. Сначала я погружаюсь, и вот потом делюсь своим опытом и знаниями с другими детьми.
2: Вот ваши друзья, люди, которые вас окружают, много ли их? И в чем вы похожи?
1: Большинство моих друзей, получается, что они связаны с китайским языком и Китаем. Кто-то там работает, кто-то работает в России, но при этом связан с языком. И нас объединяет как раз-таки эта культура. Но самое парадоксальное и удивительное, что все, ну, большинство моих друзей, они из разных городов. Допустим, моя подруга из Рязани, она тоже преподаватель китайского и английского языка, я ее обожаю, Настенька. Девочка, вот сейчас мы познакомились, я прошла как волонтер на международные китайско-российские молодежные игры, и там я как раз-таки познакомилась с девочкой, которая тоже вступила в ряды волонтеров из Краснодара. Другая девочка у меня из Владимира. Мы встретились с ней 3 года назад, когда учились в Луянском университете, познакомились на основе того, что мы погрузились в одной группе, изучая китайский язык, а сейчас она уже работает в Китае, преподавателем, правда, русского языка как иностранного, но все равно связана с китайской культурой. То есть все мое окружение все равно так или иначе связано с Китаем.
2: А если вам грустно, что может поднять настроение?
1: Китайские сериалы.
2: Да?
1: Да, я очень люблю китайских актеров.
2: А что посоветуете? Может быть, есть что-то с дубляжом даже на русский для тех, кто пока не изучает? Есть у вас какой-то топ-3 любимых?
1: У меня огромный список тех сериалов, которые я люблю смотреть. Первый, наверное, прям топ номер один для меня – это «Чернильные тучи». Второй – это «Удушающая слада из индивела пепел». И третий сериал, который вот только-только вышел, он называется «Воробьиная кость». Но ее просто по-разному иногда переводят. Где-то «Воробьиная кость», где-то просто «Птичья кость». Но смысл такой. Я люблю смотреть что-то связанное с мелодрамой, романтикой, да, то есть с историческим сюжетом, когда девочки в красивых платьях, мужчины скачут на коне, там, защищают народ и свою территорию, и свою даму сердца. Вот, я вот люблю такой сюжет.
2: Но поскольку население Китая довольно сильно от нас отличается внешне, то часто что мы слышим? Что китайцы все на одно лицо для русских, да? Вы научились отличать китайцев?
1: Я научилась отличать, да. То есть они не все на одно лицо, это 100%. Более того, все, опять же, зависит от региона. Южане, они чуть поменьше ростиком, северяне, они повыше ростиком. Но даже если не рассматривать этот критерий, они все равно разные. Мне кажется, невозможно их спутать. Хотя мы для них выглядим одинаково.
2: Тоже, да?
1: Правда, да. То есть были ситуации, когда нас вообще не различали. Меня вот в этой поездке один назвал француженкой, там другая китаянка вообще назвала американкой. Я говорю, я никогда не думала, что я как славянской внешности буду похожа на другую какую-то национальность. И более того, очень сильно все-таки отличается язык. Мы когда учились в Гуанчжоу, в университете, у нас были курсы кантонского языка. То есть это именно, да, подвид, скажем так, китайского языка. Так я вот хочу сказать, что потунхуа по сравнению с кантонским, это просто радость для нас. Если в стандартном китайском языке 4 тона, неофициально считается 5, а в кантонском их 6 и неофициально 9. Когда наш преподаватель пытался нам что-то объяснить, мы просто хлопали глазками, да-да-да, мы пытались как раз-таки сказать какие-то фразы, он такой, да, что-то вот наподобие этого похоже. Приведу пример. Допустим, нихао, да, который в стандартном китайском путунхуа, в кантонском это нэйхоу, то есть совершенно немножечко отличный, да, от такого. Или, допустим, бухауис, извините, по кантонскому это мхауиси. Очень сильно как бы такое различие, оно присутствует.
2: А что китайцы у вас спрашивают о России? Есть ли у них какие-то стереотипы, которые вам приходится развеивать?
1: А ходят ли медведи по нашим дорогам? Все ли играют на балалайке? Все ли действительно пьют водку? По поводу водки это, конечно, отдельный момент. Мне кажется, что все-таки жители поднебесные более в этом профессионалы, нежели чем мы. Все деловые сделки они заключают только через банкет. У нас такой культуры нет. Иногда спрашивают, но это больше, конечно, молодежь, какое отношение между мужчиной и женщиной, то есть как мы вступаем в брак, кто и как делит обязанности. И это такой интересный момент, потому что вот в Китае, допустим, если китаянка планирует свадьбу, то ее будущий супруг должен выплатить цхайли. Это некий калым, да, или это какая-то сумма, иногда она достигает 2 миллионов, в том числе юаней. Да, у нас такого нет. Кто делит обязанности? Обычно китайские мужчины, они более подготовлены, скажем так, в быту, они с детства учатся готовить, стирать, убирать, да, то есть для них удивительно, что в России, допустим, большая часть хозяйство ведет женщина. И плюс еще заботится о ребенке. Еще работает и выглядит прекрасно.
2: А что вы чаще всего привозите из Китая?
1: Если на первых своих этапах, скажем так, путешествия я привозила какие-то сувениры, то есть это игрушки в виде пандочки, ручки, блокнотики тоже с символикой Китая, то сейчас я уже одежду.
2: Профессиональный уровень.
1: Я чаще всего одежду. У меня чемодан всегда то обувь, то платье, то какие-то, да. Просто в Китае гораздо дешевле.
2: Вы по росту и по размеру, в принципе, под китайские. Они же там маленькие все.
1: В Китае одежда немного, ну, даже не немного, а много дешевле. И есть вот любители, допустим, брендов. Я не любительница, но вот некоторые мои ученики ими являются. И они вот специально, целенаправленно знают, в какой надо магазин приехать сразу. Уже в интернете ищут информацию, где и как взять подешевле, да, какой-то товар. И чаще всего у нас это шопинг.
2: О чем мечтаете?
1: Вообще, я мечтаю, чтобы был мир и спокойствие. Вот. Вот хочется какой-то вот гармонии, никуда не торопиться и понимать, что есть безопасность. И если есть такая возможность, еще, конечно, попутешествовать по Китаю.
2: Другие страны не тянет?
1: Не так сильно тянет. И в свое время я много тоже где была, много где попутешествовала. Доминиканская республика, Тунис, Греция, Турция. И вот нигде я так себя не чувствовала комфортно, как в Китае. Я не романтизирую Китай. То есть я его воспринимаю таким, как он есть. Там есть минусы и, безусловно, есть плюсы. И вот для меня эти преимущества, да, вот когда я приезжаю в Китай, они гораздо ценнее и важнее. То, что я себя чувствую там спокойно, комфортно и легко. И когда я, допустим, создаю вот эти летние лагеря, да, с возможностью возить учеников учиться на территории Поднебесной, то мне кажется, с любой проблемой я там могу справиться, потому что уже есть опыт, как преодолевать какие-то проблемы, есть связи. Я знаю, что если я приеду, и не дай бог возникнет какой-то прям очень острый вопрос, я знаю, к кому обратиться, потому что китайских друзей у меня тоже уже достаточно в силу того, что мы вместе уже работаем, где-то так или иначе поддерживаем связь, да, отношения.

0: Лиц-опрос предлагаю в завершении пройти, коротко отвечать первое, что приходит в голову.
1: Ага.
0: С чего начинается ваше утро?
1: С кофе.
0: Кто знает вас лучше всех?
1: Мама.
0: Любимое время года?
1: Тут сложно. Наверное, зима.
0: Самое вкусное блюдо?
1: Икра. Красная.
0: Книга или фильм?
1: Фильм, наверное.
0: Рассвет или закат?
1: Закат.
0: Любимые цветы?
1: Красные розы.
0: Водить машину или быть пассажиром?
1: Быть пассажиром.
0: Ваше сильное и ваше слабое качество?
1: Тут тоже сложно. Сильное качество, наверное, целеустремленность. Слабое качество, я считаю, это перфекционизм. Для меня это, правда, слабое качество.
0: Синица в руках или журавль в небе?
1: Ой, журавль в небе.
0: На что обращаете внимание при знакомстве с человеком?
1: На глаза.
0: Какие черты в людях цените больше всего?
1: Доброту.
0: Они выносите?
1: Вранье.
0: Вы что-нибудь коллекционировали?
1: Фотографии из Китая.
0: Это примечательно?
1: Нет, фотографии наши совместных поездок.
0: Где еще не были, но хотели бы оказаться?
1: В Испании.
0: И как звучали бы 3 правила вашей жизни на сегодняшний момент?
1: Никогда не сдаваться, всегда улыбаться и достигать поставленных целей.

Китайский язык называют сложным, но она сложностей не боится. И тому же, бесстрашию и целеустремленности учат своих подопечных. Ведь можно всю жизнь прожить в страхе, переживая, а вдруг не получится. А можно искать себя, пробовать, учить что-то новое, путешествовать и знакомиться, расширять границы своей зоны комфорта и получать невероятно яркие эмоции от каждого прожитого дня. Именно такой путь выбирает Виктория Андреева. И с улыбкой встречает утро и каждого ученика, вдохновляя на интересный путь изучения китайского языка и китайской культуры, мотивируя познавать не только жизнь других, но и открывать в себе что-то новое и

0: «Удивительные люди». Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.
1: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
2: Мое очень любимое, очень для меня атмосферное место в городе Орле – это библиотека Бунина. Всем хорошо известная Бунинка. Когда я туда впервые пришла, мне было 14 лет, я очень любила читать. И так как я родилась в Орловском районе в небольшом населенном пункте, библиотека в поселке Добрый, а это моя малая родина, была небольшой. И когда я пришла в такую монументальную библиотеку, в Бунинку, я, конечно, была под впечатлением. И с тех самых пор до настоящего времени я очень люблю это место, являюсь читателем Бунинки. И теперь уже вместе с коллегами, организаторами выборов Орловской области, мы регулярно в феврале участвуем во всемирной акции книгодарения и пополняем по мере сил фонды нашей любимой библиотеки. Сейчас, в последнее время, я отмечаю, что я в основном читаю классику. Хочется, как всегда, ответить Тургенев. И почему я говорю «как всегда», так как у нас есть грантовый проект в избирательной комиссии Орловской области, который разработала наша молодежная избирательная комиссия «Выбор любимых писателей орловцев». И, как правило, из 9 писателей, которые участвуют в голосовании, писателей орловцев побеждает завидной долей регулярности Иван Сергеевич Тургенев. Но если говорить о конкретно моем любимом писателе орловце, я назову Леонида Андреева и Ивана Бунина. «Окаянные дни», если это Бунин, и Андреев «Красный смех». Для меня Орел – очень красивый город, очень атмосферный и очень литературный.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске министр обороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. И во Вьетнаме автобус с российскими туристами попал в ДТП. Погиб человек. Все подробности далее. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». На командном пункте он заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Начальник группировки генерал-полковник Петр Болгарев доложил, что увеличение количества поставляемых современных ударных и разведывательных беспилотных систем позволило нарастить огневое воздействие на противника и вести непрерывную воздушную разведку на всех направлениях. По его словам, группировка войск «Восток» за период летней кампании взяла под контроль 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 в Запорожской. Также в группировке продолжается работа по созданию единой информационной среды для повышения ситуационной осведомленности воздушной обстановки. В завершении работы Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменитой ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому было присвоено почетное наименование «Гвардейский». Глава Минобороны также вручил госнаграды военнослужащим группировки, которые отличились в ходе СВО. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Телефонный номер можно узнать в его канале на платформе МАКС. В региональной прокуратуре подтвердили, что ночью несколько городских округов подвергались атаке БПЛА. Есть пострадавшие. Их число уточняется. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Шатуре дрон попал в частный дом. Пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии, и врачам удалось его стабилизировать. Мальчика эвакуировали в детский центр имени Рошаля в Красногорске. По данным Воробьева, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 8 БПЛА в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. Тем временем в Минобороны заявили, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 598 украинских БПЛА самолетного типа над 20 регионами российскими регионами, в том числе над московским. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Авария с экскурсионным автобусом, следовавшим по маршруту Нячанг-Хошимин, произошла утром в провинции Ламдонг. Он столкнулся с остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали грузовиком. Один турист получил перелом ноги и был госпитализирован в Хошимине. У второго травма спины. После аварии россияне, не нуждающиеся в госпитализации, возвращаются в Нячанг. В РСТ поддерживают связь с представителями туроператора, получают информацию о состоянии туристов и дальнейших действиях. Причины и обстоятельства аварии устанавливают вьетнамские правоохранительные органы. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев проявить терпение из-за роста цен на топливо. По словам Трампа, это временные трудности, куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. При этом после разгрома противника президент США обещает сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским.
2: После того, как мы покончим с Ираном, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы установили блокаду. Никакие корабли не проходят, если мы этого не хотим.
1: Впрочем, в Тегеране уже заявили, что Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Только Исламская республика решает, пропускать ли через него суда. Об этом заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади. По его словам, невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Обязанности ректора Московского государственного института культуры возложены на медиа-менеджера и кинопродюсера Софью Митрофанову. Дмитрий Сидоров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Митрофанова с 24 года является членом Совета при президенте по культуре и искусству, а с января 26 входит в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. В России утвердили новые стандарты на детские мясные консервы и полуфабрикаты, которые начнут действовать с 1 января 2027 года. Один из стандартов ГОСТа касается кусковых мясо-растительных консервов для детей старше 3 лет. Они должны быть стерилизованными и герметично упакованными. Это говядина, свинина или баранина с овощами, где кусочки мяса весом до 10 граммов равномерно перемешаны с гарниром без хрящей и грубых тканей. Отдельные требования предъявляются к рубленным полуфабрикатам. Для малышей от 1,5 лет предусмотрены фрикадельки и тефтели. Для детей старше 3 лет – котлеты и голубцы. А после 6 лет – продукты пониженной калорийности. ГОСТ также регламентирует внешний вид. Котлеты должны быть равномерно покрыты панировкой, голубцы – овально приплюснутыми, а кнели – шаровидными или цилиндрическими. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Дзайцев – Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Павел Самусенко и Георгий Яковлев с 3-м и 5-м временем, соответственно, пробились в полуфинал на 100-метровке на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Климент Колесников и Георгий Смирнов не прошли дальше. У них 6-е и 19-е время. Михаил Щербаков и Илья Бородин в квалификации на 200 метров комплексом стали 2-м и 4-м. Максим Ступин остался 16-м и не прошел в полуфинал. Ралин Гелязова с 8-м результатом отобралась в полуфинал 50-метровки брасом. Юлия Ефимова осталась 19-й и не прошла дальше. А на 50 метрах вольным стилем с 3-м временем вышел в полуфинал Егор Корнев. Петербургский «Зенит» официально объявил о переходе защитника Юрия Горшкова в самарские «Крылья Советов». Горшков выступал в составе самарского клуба с 2020 по 2024 год, после чего перешел в «Зенит». В эти минуты стартовал матч 6-го тура первой лиги по футболу между красноярским «Енисеем» и «КамАЗом» из Набережных Челнов. В первом тайме счет не открыт. Ранее «СК Хабаровск» был сильнее московского «Велеса» 2-0. Исполком Всемирной федерации стрельбы из лука снял ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации. При этом данный вердикт не распространяется на соревнования под эгидой европейской организации, поскольку она должна принять отдельное решение по этому вопросу. Мария Егорова и Мария Лазуренко пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в четвертьфинале обыграли Кристину Филимонову и Екатерину Шевцову со счетом 2-0. На этой же стадии Ольга Мотрич и Юлия Петрова были сильнее Полины Тышкевич и Дарьи Рудых 2-0. Данила Бурлаков стал победителем в Кирине на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. У женщин в этой же дисциплине не было равных Алине Лысенко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов без осадков, в Архангельске плюс 12-14, в Петрозаводске плюс 15-17 градусов. В Вологде плюс 11-13, кратковременный дождь, в Великом Новгороде плюс 16-18 градусов дождь, в Калининграде малооблачно плюс 26-28, в Кирове небольшой дождь плюс 11-13, в Оренбурге без осадков плюс 18-20 градусов, в Санкт-Петербурге небольшие дожди плюс 19-21, в Москве плюс 18-20, а вечером небольшой дождь. А сейчас в столице плюс 17 градусов, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин.
3: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
2: «Нанорежиссеры. Продолжение беседы». Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
4: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
4: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
4: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
4: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад».

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Никогда не задумывались, почему в середине прошлого века дикторов для всесоюзного радио отбирали так тщательно, да еще с каждым штучно работал целый коллектив профессионалов. И голос ставили, учили правильно дышать, и добивались безупречной грамотности. Это была сложная стратегическая задача, потому что страна-то многонациональная. Во многих регионах русского языка не знали совсем. Да что там середина прошлого века? Ваш покорный слуга попал в Советскую армию в 1978 году. Помню, к нам прибыло большое подкрепление новобранцев из Узбекистана, и ребята из крупных городов хоть как-то могли общаться, хотя с трудом. А вот те, кого забирали в армию из кишлаков, русского языка не знали совсем, буквально несколько слов. Таким образом, радио представляло всей стране образцово-идеальный русский язык, то есть эталон, на который следовало равняться всей стране. Мудрость подобной стратегии я оценил уже, когда первый раз попал в Дагестан. Помнится, был поражен прекрасным русским языком повсюду, во всех городах, селах, даже самых отдаленных, и, соответственно, идеальным преподаванием русского языка в дагестанских школах. Ну, конечно, не сразу, но сообразил, откуда такой феномен. Все-таки 35 языков, относящихся к разным языковым семьям. Дагестан же даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу, как самый многоязыкий регион. А вот если считать еще с диалектами, так вообще за полсотни перевалит. Поэтому русский язык в Дагестане является средством межнационального общения. Ну, не на английском же будут говорить друг с другом кумыки, аварцы или даргинцы. В Советском Союзе языков было более 200. Учили русский во всех школах. А эталоном всех эталонов был диктор на радио, поскольку радио слушали буквально в каждом доме.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио, с вами, как всегда, в этот день и в этот час я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев. Итак, дикторы радио. Великие дикторы великой эпохи. Ну, при жизни они, конечно, таковыми не были. Большое это видится на расстоянии. Поэтому только с дистанции в несколько десятилетий мы можем по достоинству оценить их профессиональный масштаб. Некоторые из них, безусловно, стали классиками. И именно они послужили вот тем самым незыблемым фундаментом, на котором сегодня строится все наше многоголосое, разноликое радио всех мастей и оттенков, от нашего академического радио России, главного радио страны, до самой какой-нибудь отдаленной региональной ФМ-ки. А для нас эти классики прошлого, честно скажу, недосягаемая планка творчества. Ну а уж для современников это были, ну, можно сказать, не посторонние голоса, а вполне себе родные, знакомые, которые рассказывали новости, которые давали мудрые советы, которым верили, и которые приходили в каждый дом, стоило только повернуть включатель радио. Рассказывает Екатерина Александровна Болотова, кандидат искусствоведения, кафедра телевидения и радиовещания Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Говорить о фигуре Юрия Борисовича Левитана даже как-то странно, да, это был голос поколения просто, буквально. Но и Ольга Сергеевна Высоцкая, и Владимир Борисович Герцог, и Вадим Святославович Синявский – это все были родные, узнаваемые голоса.
1: Не надо думать, будто дикторы зачитывали только сухие официальные тексты. Нет, поначалу, может быть, так оно и было. Но по мере становления радио, внутри него стали формироваться самые разные жанры, требовавшие от исполнителей не только звенящего металла в голосе и безупречной дикции, но и изрядного актерского мастерства. А вот тут-то и развернулись профессиональные артисты, пришедшие на радио из театров. Вот что вспоминает диктор с огромным стажем и опытом Борис Лишенко, трудившийся одно время у нас на Радио России, которого мы, кстати, воспринимали всегда как наставника. Цитируем по его книге «Хочу к микрофону».
3: Но вот 23 ноября 1924 года в эфире прозвучал первый номер так называемой радиогазеты. Длилась она около часа. При этом в нее входили не только информационно-политические тексты, но и сатирические частушки вперемешку с фельетонами. Правда, особенно разгуляться голосом и интонациями не очень удавалось, потому что микрофоны были капризными, требовали громких голосов, неосторожное пользование которыми приводило к тучам угольной пыли, выбрасываемой микрофонами. Садились и вставали перед ними и так, и эдак, но деваться было некуда. Вещание в стране началось, и надо было делать его профессиональным.
1: Безусловно. Давайте все-таки разберемся, в чем принципиальная разница между актером и диктором. Артист исполняет роль, то есть он находится в чужом образе и говорит вовсе не то, что он думает сам, а то, что должен думать и говорить в контексте постановки его героя. А диктор? Вот в чем секрет такой любви и уважения к дикторам прошлого? А я вам отвечу. В том, что они не обманывали, не держали фигу в кармане, не прикидывались правильными коммунистами, что потом наедине с самим собой дать волю собственному презрению, ненависти к политическому строю страны, в которой живешь и работаешь, мечтая при первой же возможности сбежать на сытный вольный Запад. Нет, они сами верили в то, что говорили. И в этом секрет колоссального доверия к их словам со стороны слушателей. Настоящая искренность, поверьте, всегда чувствуется, ее не сыграешь. Вот почему к дикторам было особое отношение. Около их подъездов, конечно, не дежурили в засаде поклонники, как у подъездов артистов и оперных певцов. У них не просили автографов, к ним шли за советом и утешением. Их считали самыми близкими и родными людьми в стране, почти святыми. И они обязаны были следовать этим народным представлениям о себе. А это была очень непростая задача. Надо заметить, что перед более поздними дикторами телевидения ее уже не было. Времена изменились. Екатерина Александровна Болотова, кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
2: Мне не хочется обижать телевидение, но, безусловно, на радио была действительно своя культура. И я бы сказала, что она была как со стороны радио, так и со стороны слушателей, потому что у нас возникла культура слушания радио. Люди привыкли слушать радио, они привыкли слушать этих людей, они им писали письма, действительно, как близким людям, с какими-то просьбами, да, рассказывая о своей жизни. Это была жизнь вот такая вот.
1: Быть может, кто-то не поверит, но очень часто дикторы самостоятельно отвечали на письма, которые им присылали слушатели, даже если писали дети. А приносили почту в редакции мешками. Радио было высшей инстанцией, куда можно было обратиться с жалобой, чтобы восстановить справедливость, поделиться радостью или бедой. Ну и, конечно, такие обращения передавали в соответствующие инстанции. В наших учебниках по теории и практике партийной и советской печати, тыр-пыр, как мы называли этот предмет, когда я учился в университете, это называлось «действенность и эффективность журналистики». На радио эта действенность была на высочайшем уровне.
2: В какие-то сложные моменты жизни, не случайно во время войны, люди стали писать в первую очередь на радио, когда рвались связи в семьях, да, когда люди теряли родных, они стали писать на радио. Их никто к этому не побуждал. Они к этому пришли сами. Вы, наверное, знаете эту историю о том, что на радио в результате были образованы две передачи: «Письма на фронт» и «Письма с фронтов» от Великой Отечественной войны. И более 30 тысяч семей восстановили связи благодаря этой программе.
1: Ну вот, а теперь я готов возвращать долги. В прошлый раз мы подвесили интригу, сообщив вам, что Владимира Борисовича Герцога прозвали небесным диктором и обещали рассказать, почему. Поговаривают, что вообще-то его фамилия была Герцог, ну, совсем как высший дворянский титул. Поэтому он и решил слегка изменить ее на чешский манер – Герцог, заменив две последние буквы. Информации об этом знаменитом дикторе крайне мало. Ну, вот нашел немного любопытного. Так, это что у нас? Это газета «Известия» от 11 февраля 1994 года. Автор, кстати, диктор радио Ирина Илларионова.
4: Когда-то герцог готовился стать химиком и был бы неплохим специалистом в области каучука, если бы не любовь к искусству. Он обязательно по вечерам бегал в большой, подрабатывать в Мимансе, а в антрактах резался в шахматы с Игорем Моисеевым, который, послушав, как герцог читает стихи, посоветовал ему поступить в студию Рубена Николаевича Симонова, что тот и сделал. Мастерство чтеца прекрасного артиста отметил в нем Василий Иванович Качалов, который первым назвал его диктором-художником. Необыкновенен тембр голоса герцога, красивый объемный баритон. Кстати, в 1933 году его не хотели брать в группу дикторов из-за его, как выразились, барского голоса, который якобы мог отвлекать наших граждан от строительства социализма.
1: Ну да, только коммунизма. Социализм тогда же все-таки уже существовал. Это случай известный про барский голос. Мы еще к нему вернемся. Но давайте-ка сейчас обратимся к энциклопедическим источникам.
3: Владимир Борисович Герцог с 1927 года учился на землеустроительном факультете Межевого института в Москве. Затем перешел на химический факультет МВТУ, преобразованный позже в военно-химическую академию, которую окончил в 1932

0: докопались. Стало быть, на фронт герцог ушел, уже имея за плечами целых 8 лет дикторского стажа. Дальше рассказывает Екатерина Болотова. Но, правда, историю с барским голосом она трактует несколько иначе. Кстати, эту же трактовку я в свое время слышал от Леонида Давидовича Азарха. А уж он-то герцога хорошо знал лично.
1: Он попал сначала на радиостанцию ВЦСПС, откуда его уволили за излишне барственный голос. Он потом окончил театральную студию, и уже в 1933 году, когда был образован Всесоюзный радиокомитет, он попал в группу дикторов. Во время войны это совершенно фантастическая история. Он пошел на фронт, и действительно, его называли небесным диктором, потому что он летал на самолете У-2 над вражескими позициями и читал обращение к неприятелю с призывом сдаться, сложить оружие. Использовали то, что он прекрасно знал немецкий язык. Потом он вернулся к своей работе диктора, но помимо чисто дикторской работы, он же очень много читал художественную литературу и стихи, участвовал в радиоспектаклях, и его очень активно звали журналисты записываться в свои программы, потому что очень любили его голос.
0: Вот так, более 100 боевых вылетов. Как это все происходило? Ну, представьте себе линию боевого соприкосновения с противником. Поднимается кукурузник У-2, за штурвалом которого сидел очень опытный пилот. А позади капитан Герцог. Сначала летали над нашими позициями и крутили через громкоговоритель любимые фронтовые песни «Катюшу», «Синий платочек». Для поднятия боевого духа, что называется. Потом перелетали на ту сторону и уже над позициями врага вели агитацию. Геббельсовская пропаганда врала немецкому народу совершенно бессовестно. Так что солдаты вермахта абсолютно не знали политической обстановки, как обстоят дела на фронте в действительности. И вот представляете, что начиналось с этого момента. Пальба в самолеты всех орудий, из всех стволов. То, что герцог уцелел, это просто чудо. Но вот что меня заинтересовало. Чисто технический момент. Ну, как это можно было из самолета, которому еще и приходилось маневрировать, крутить патефонные пластинки? Как это не скакала игла при таких виражах? Ну, конечно же, я адресовал эти вопросы доброму другу нашей передачи Роману Валерьевичу Артеменко из Политехнического музея.
2: Там прижимная сила у граммофонной пластинки была такова, что даже под креном 45 градусов оно могло работать. В этом-то проблем нет. Там могли тангенциальный тонар ему поставить, который бы просто перемещал головку, да, не давая ей возможности скатываться. В этом нет вопросов.
0: Ну хорошо, с пластинками понятно. Но ведь не патефон же герцог на коленях-то накручивал. Как шло вещание технически? Были ли достаточно мощные усилители, динамики, аккумуляторы? На каких источниках-то все это работало? Оказывается, источники электропитания уже были. Причем даже до войны.
2: Потому что где-то с первой половины 30-х и вплоть до конца у нас выпускали приемники двух типов. С сетевым питанием и с батарейным. Это было связано с тем, что электрификация дошла еще отнюдь не до всех уголков страны. И радиофикация обычно означала, что у вас в селе или в целой области где-то стоит один единственный радиоприемник, который с Москвы принимает сигнал. И дальше по проводным линиям, либо телефонной связи, либо специально построенным трансляционной, по избам сквозь маленькие динамики раздает. Соответственно, разработать комплект бортовой аппаратуры звукоусилительной мощностью 10 или даже 20 ватт – это не проблема. Вот, да, и не проблема сделать направленный громкоговоритель рупорного типа, который бы работал наперед, да, учитывая, что, скорее всего, у него было что-то тихоходное. Я даже предполагаю, что у него мог быть биплан из тех соображений, что на низкой высоте истребитель слишком был бы шумный. У них очень мощные двигатели были, у бипланов были на порядок меньшие мощности, и, соответственно, он не так бы сильно заглушал.
0: Ну, то, что это был биплан, однозначно, У-2. И, знаете, мне кажется, что Владимир Борисович все-таки заслужил гораздо больше, чем 3 боевых ордена. 100, даже больше 100 боевых вылетов.

0: представляете? Каждый раз под шквальным огнем. Это все-таки дорогого стоит. Ну, потом уже герцог получил и мирные ордена, звание заслуженного артиста Российской Федерации. Не знаю больше такого примера, чтобы человек проработал на радио более 60 лет. Ну, а теперь под занавес сюрприз от кафедры радиотелевидения МГУ. Они переслали нам фрагмент передачи «Доброе утро» от 1964 года. Мы же должны все-таки услышать голос любимца страны.
1: Сегодня перед вами выступят сами ветераны радио. Диктор Ольга Сергеевна Высоцкая, спортивный комментатор Вадим Святославович Синявский и диктор Владимир Борисович Герцог, которого общественность на днях тепло поздравила с 30-летним юбилеем работы на радио.
2: Это получается уже очень торжественно, дорогая дежурная. А ведь вы пригласили нас в студию для того, чтобы мы рассказали только самые смешные случаи, правда?
3: Ну что ж, если смешные случаи, то у нас они бывали. Я вношу предложение, я не знаю, как дежурная к этому делу отнесется. Предоставим слово сразу из уважения к дамам. Ольге Сергеевне Высоцкой.
1: Нет, товарищи дорогие. Нечего скрываться за спину женщины. Начинайте, пожалуйста, сами. Вот пусть Владимир Борисович припомнит самый смешной случай своей практики.
2: Ну что ж, я расскажу. Этот случай очень хорошо помнит присутствующий здесь Вадим Святославович. Ибо мы с ним были, это было несколько лет тому назад, были на спортивных состязаниях на ипподроме. После чего мне предстояло читать очерк на радио о том, как одна девушка спасала женщину.
1: Так.
2: Начинался этот очерк так. Тонула женщина, и потом описывалось, как эта девушка бросилась в воду и спасла эту женщину. Я же говорю, тонула лошадь. Это вместо тонула женщина, я сказал, тонула лошадь.
4: Хорошо.
2: Вы себе представляете? Ну, ничего хорошего там, конечно, не было. Вы представляете, какое было мое положение? Я не мог извиниться. Я не мог сказать, товарищи, простите, я тонула не лошадь, а женщина же. Смех.
1: Да.
2: И вот тут спасла оперативность, присущая нашей профессии. Секундная пауза. Я сразу поправился, и получилось следующее. Значит, тонула лошадь.
1: Так.
2: А рядом с лошадью тонула женщина.
1: Все было великолепно. Но только через 2 дня письмо, по-моему, из Воронежа.
2: Которым спрашивался, товарищ Герц, скажите, а что же стало с лошадью? По-моему, самый смешной в моей практике случай.
1: Ну, может быть, не самый смешной, но во всяком случае, один из курьезов, которые за нашу многолетнюю практику, конечно, в нашей работе могли быть.
0: Ну, что еще сказать? Владимир Борисович умер в Москве 7 мая 1997 года, в день радио, которому он отдал 60 лет своей жизни. И было ему 88 лет. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Вот такая история.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в студии в это время Игорь Маржарета, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы рассказываем о том, что происходит с автомобилем, что происходит в нашей автомобильной жизни вокруг автомобиля, о новых законах, правилах, в общем, о всем том, что может повлиять на нашу замечательную автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И вот такая новость. До 1 ноября правительство представит проект новых поправок в правила дорожного движения и смежных законов, которые касаются электросамокатов. Ну, было такое поручение президента. Идет разработка предложений. Их должны свести воедино и представить в середине осени. Честно говоря, на сегодняшний день тут довольно много самых разных предложений, начинающихся от того, что отдавайте всех, кто управляет, скажем так, электросамокатами, обяжем изучить правила дорожного движения и получить соответствующий документ, сдав экзамен. А давайте сейчас все СИМы мы пронумеруем, поставим каким-то образом на учет. Более того, есть уже готовый ГОСТ, как должен выглядеть номер в конечном итоге. Ну и, собственно, дальше идут предложения, например, что курьеров на электровелосипедах и электросамокатах не пускать на тротуары, а пустить только по велосипедным дорожкам или по краю проезжей части. Предложений очень много. На сегодняшний день, еще раз говорю, у нас существует только принятые 2 года назад в правилах дорожного движения определение средств индивидуальной мобильности и некие минимальные правила, кто допущен и где может передвигаться такой СИМ. Вы можете посмотреть, и я надеюсь, если вы доверяете, условно говоря, своим детям управление СИМом и сами иногда пользуетесь, обязательно посмотрите в правила дорожного движения внимательно, что и как можно, а чего нельзя. Например, категорически нельзя на СИМах, это уже прописано, находиться вдвоем. А я повсеместно вижу на сегодняшний день, что, как правило, молодой человек за рулем, а рядом с ним стоит его подруга, и они весело гогочут, не понимая, насколько это опасно, потому что меняется центровка этого СИМа, и в случае, там, даже если он наедет на камушек, я уж не говорю о том, что попадет в какую-то трещину или внезапно придется затормозить, насколько это опасно. Пока на сегодняшний день, еще раз говорю, есть целый набор предложений от Минтранса, от МВД, от общественных организаций, но вот окончательные предложения будут сформулированы где-то в течение осени и представлены нам к 1 ноября. Идет разработка предложений. Призвали усилить контроль за пользователями электросамокатов, а именно обязать их получать водительское удостоверение и регистрационный номер для своего средства передвижения. Справится ли госавтоинспекция с обучением выдачи прав, не знаю, но, насколько я слышал, нигде в мире водители электросамокатов, так же, как и велосипедисты, не сдают экзамена и не получают права. С регистрационными номерами тоже вопрос спорный. Давайте его сейчас обсудим. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов и автор инициативы Дмитрий Владимирович Попов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день, Игорь Александрович. Ну, я не совсем автор этой инициативы. О. Хотя последний раз эту мысль озвучивал исполняющий обязанности начальника ГИБДД Санкт-Петербурга. Но мы с вами в наших разговорах, в эфирах тоже обращались к тому, что нужно эту историю продумать.
1: Каково ваше мнение, надо ли водителей электросамокатов отдельно обучать? Я думаю, что отдельно обучать, наверное, надо. Но обязывать получать права – вот вопрос спорный. Какое ваше мнение?
2: У меня очень сложное отношение. Во-первых, я не считаю, что нужно концентрировать все внимание вокруг электросамокатов. Мне кажется, что все колесные транспортные средства, которые передвигаются в пределах автомобильных дорог, то есть в красных линиях тех дорог, которые находятся в реестровых записях, они должны быть каким-то образом упорядочены. У нас две беды с электросамокатами и с курьерами на электровелосипедах и с велосипедистами. Первое – это их исключительный правовой нигилизм, а второе – отсутствие внятного механизма неотвратимости наказания. Если говорить про то, надо их обучать или нет, я думаю, что, конечно, это очень лакомый кусок был бы для автошкол, но, по моему мнению, вот как раз задачей выучить правила дорожного движения в данном случае можно пожертвовать, отдав ее на экстернат. Принять экзамен не обязательно это может делать ГИБДД. Допустим, мы сделаем такой модуль через госуслуги, когда будет достаточно сложный экзамен по правилам дорожного движения. Навык езды, я думаю, что это не нужно проверять по правилам дорожного движения. И тогда мы с вами закроем сразу и аутентификацию пользователя, который в своем аккаунте сдал и получил разрешение на управление самокатом, и правовую из безграмотность накроем тоже. Что касается регистрационных знаков, эта история, она выросла уже давно, и даже Минтранс ее пытается провести в жизнь. Сделать это тоже не сильно сложно. Причем актуальность этой истории, Игорь Александрович, мною подтверждена. Я буквально на прошлой неделе был в Москве 4 дня и обратил внимание, что больше половины флота кикшеринговых самокатов номера различным образом повреждены или закрашены маркером, или заклеены скотчем. То есть можно точно говорить, что наличие номера создает угрозу неотвратимости наказания для пользователя.
1: Я добавлю немножко, Дмитрий. Много лет ношусь с идеей создать сквозную систему школьного образования в рамках курса школьного образования обязательные предметы по БДД, по безопасности дорожного движения, с первого класса по последний. И повышая с каждым годом уровень, то есть сначала это игра для детей, потом дети, давайте вот освоим правила с точки зрения велосипедиста, с точки зрения самокатчика, электросамокатчика, более крупного велосипеда. И это в обязательном порядке надо вводить. Мне все начальники говорят: слушай, хорошая идея, только денег нет. Это первое. То есть в рамках школы надо еще учить обязательно. Сейчас занятия по БДД практически в школах нет. Ну и с точки зрения регистрации, как мне кажется, вот сейчас все кикшеринговые самокаты имеют некий чип или там метку какую-то, и, собственно, можно отследить за передвижением этого самоката. Наверное, мы придем к тому, что в будущем, может, и не будет номеров, которые легко снять или закрасить, а будет метка, по которой можно будет найти, где в это время находился самокат и кто им управлял.
2: Игорь Александрович, некоторое время тому назад Минтранс предлагал идею, чтобы даже частные пользователи самокатов через верифицирующее приложение аутентифицировали себя и самокат. И тогда можно было бы просто по геопозиции и трек снимать, и все что угодно. И тут, в общем, вы правы, технологии могут попробовать решить эту проблему без номеров.
1: В общем, будем каким-то образом решать, но пока множество предложений, ни одно из них не стало правилом, ни законом. Спасибо большое, Дмитрий. А вот какая любопытная новость. Автомобиль, более известный в народе как «Буханка», стал «Буханкой» официально. Стало известно, что российский автопроизводитель «УАЗ» переименовал семейство легких коммерческих автомобилей, которые раньше назывались «СГР», в «Буханку». Собственно, тут надо вспомнить историю этого замечательного автомобиля, который встал на конвейер в далеком 1958 году, когда я еще в проекте не числился. И производится такое большое количество лет, почти 70 лет на конвейере. Это с ума сойти, просто какая долгая жизнь. Конечно, он переживал самые разные инкарнации за это время. Менялись моторы, менялись какие-то системы безопасности, подвески и так далее. И первая буханка, она только очень издалека похожа на буханку современную, но все равно это такой простейший, простите, кондовый рамный автомобиль, созданный для совершеннейшего передвижения по такому бездорожью, по которому ни один профессиональный внедорожник не проедет. И во многих регионах эта машина просто незаменима. Например, это такая национальная машина в Якутии, где я бывал неоднократно, где действительно для их дорог иного транспортного средства не предусмотрено. Он ломучий, честно вам скажу, у меня у товарища есть. Он говорит, что если раз в неделю не полежать под буханкой, она на следующей неделе не поедет, обидеться. Зато легко ремонтируется даже в полевых условиях. Не комфортный, не безопасный, но действительно в некоторых местах незаменимый, уникальный автомобиль. И есть шутка, что первый раз его создали настолько удачно, что вот почти 70 лет на конвейере там минимальные изменения. Но в народе он изначально называется «Буханка», во-первых, потому что форма такая кузова, параллелепипед такой. Ну, а во-вторых, потому что во многих случаях эти автомобили изначально использовались как хлебные фургоны, как походные такие полевые аптеки, ну, для многих целей. Слово «буханка» закрепилось, и теперь это официальное название, хотя раньше писали «СГР», который некоторые расшифровывают как специальный грузовой ряд, а вообще-то, по-моему, старый грузовой ряд. Но вот на продаже «Буханки» это не повлияет никак. Мне в этой ситуации очень интересно, как напишут сзади слово «буханка», каким шрифтом. В общем, «Буханку» поздравляем с тем, что она обрела имя собственное, и оно наконец-то стало законным. Пожелаем ей дальнейшей счастливой жизни. Много раз пытались ее заменить на конвейере на что-то более современное, не удалось. Вот какая тема. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте. Сейчас есть правила, новые правила от них сильно не отличаются. Там уточнены некоторые формулировки и в первую очередь касается перевозки грузов и животных. То есть речь идет о том, что если вы уезжаете там, на вокзал, вызываете такси и у вас 15 чемоданов, вот их должны поместить так, чтобы они не мешали водителю управлять. исправлять, не закрывали обзор, не пачкали салон, не царапали обшивку и так далее. Если вы перевозите животное, там собака должна быть в наморднике, и где она должна лежать, там на полу, например, на специальной подстилке или в специальной переноске, то же самое про кошку, про птичек, что эта клетка должна быть накрыта. Правила, они касаются в основном перевозки, и должны их знать в первую очередь водители автомобиля, ну, конечно, и пассажирам тоже не мешало бы знать, ну, я надеюсь, все понимают, что какой-нибудь очень грязный чемодан, если вы пытаетесь впихнуть на заднее сиденье, водитель вам скажет нет и будет совершенно прав. Давайте по этому поводу спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Петр, скажите, пожалуйста, а что теперь изменится?
3: Основные изменения касаются перевозки животных и перевозки багажа. Давайте начнем с животных. Животные – это всегда конфликтная точка среди пассажиров и водителей такси. Водители такси вообще не любят перевозить животных по причине того, что в салоне остается запах, следы шерсти. И даже если животное небольшое, то все равно это может стать причиной визита на мойку. А мойка нынче дорога. Но новые правила обязывают водителей такси принимать пассажиров с крупными животными. Ну, допустим, с крупными собаками. При этом собака должна быть в наморднике, должна использоваться подстилка. Так вот, это конфликтная точка. Она вызвала достаточно много возражений среди водителей такси. Но правила вступят в силу, и водители будут обязаны перевозить таких животных вместе со своими хозяевами. Как это отразится на конфликтах между пассажирами и водителями, посмотрим, уже скоро будет ясно. Ну и второе изменение, которое довольно необычно, это регламентирование багажа по измерениям и по числу мест. Так вот, с 1 сентября перевозчик может ограничить не только размер, но и количество багажных мест. Опять же, посмотрим, как на это отреагируют как сами пассажиры, так и водители.
1: И о чем необходимо знать водителю?
3: Водителям нужно знать, наверное, только то, что новые правила для них, наверное, станут сюрпризом, особенно когда первый пассажир с большой крупной собакой на основании этих правил попытается проехать в салоне. И, конечно, это все будет, скорее всего, приводить к каким-то конфликтам. И, конечно же, такие пассажиры будут, скорее всего, писать жалобы на тех, кто отказался. Посмотрим, как на это отреагируют водители. Но мне кажется, что будет достаточно много критики в адрес вот этих самых нововведений. А что касается багажа, то здесь критика может последовать со стороны пассажиров, когда водитель прямо у подъезда будет пересчитывать стоимость поездки, добавляя 2 или 3 дополнительных багажных места. Это, конечно, новинка. Посмотрим, как это будет работать.
1: Петр, спасибо вам большое.
0: Главная тема.
1: Вот какая интересная тема. Стали известны регионы России самыми качественными и плохими дорогами. Например, самые качественные в Москве, Челябинской области, в Ингушетии, Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе. А вот в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, как показало исследование, с дорогами дела обстоят плохо. Сообщается, что на качество дорог в регионах страны влияют природно-климатические, экономические и административные аспекты. В переводе на русский язык это означает, что там, где климат достаточно суровый и холодная очень зима сменяется жарким летом, дороги могут быть хуже, ну, потому что они реально страдают при переходе через ноль. А в южных районах или в северных, где температура более-менее стабильная, там они получше. Много тут аспектов. Насколько я понимаю, в исследовании хорошие и плохие дороги выявляли по опросам водителей. Они не всегда бывают объективны, но, в общем, это достаточно такой интересный аспект исследования. Вот такие исследования проводят регулярно, проводят самые разные общественные организации, проводят органы власти. Еще раз говорю, что результаты бывают достаточно разные. Я много езжу по стране, опыт у меня достаточно большой. Сейчас проехал сам на автомобиле и на север, и на восток, и проезжал побежал на юг. Могу сказать, что в общем состояние дорог в стране неплохое. Идут повсеместно, как всегда летом, ремонты. С одной стороны, создают проблемы для водителей, но с другой стороны, понятно, что если летом не произвести качественный ремонт дороги, то осенью, зимой, весной она вас не порадует. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии наш гость, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Как вы оцениваете результаты исследований? Согласны с ними, что вот там самые лучшие регионы – это Москва или Челябинская область, а в самые сложные – Архангельская, Вологодская и так далее?
4: Я, наверное, соглашусь, что такое мнение может существовать, но это очень субъективно. Вы правильно сказали, что исследование проводилось путем опроса водителей, и субъективное отношение к ситуации не только дорожного покрытия, но и разметки, регулирования, освещенности, наличия пробок на дорогах как региональных, так и федеральных, которые проходят через эти территории, дает вот такое совокупное ощущение. Хорошие дороги, когда вы можете проехать быстро, безаварийно, комфортно, это все дает ощущение хороших дорог. Но в то же время, когда возникают какие-то проблемы, регион сильно вкладывается в ремонт, идут пробки, идут стройки, и водители, наоборот, впечатление, что дороги в плохом состоянии. Вот. Единственное, что могу 100% согласиться, и, наверное, меня все поддерживают радиослушатели, что Москва здесь действительно лидер в дорожной отрасли. Дороги действительно практически в идеальном состоянии везде находятся, и региональные, и федеральные, на территории и города Москвы, и Московской области. Поэтому здесь, конечно, да, 100% это так.
1: Вот сейчас, насколько я знаю, у нас действует национальный проект «Инфраструктура для жизни». Есть еще целый ряд проектов национальных, например, которые тоже говорят о строительстве и ремонте дорог. Ну, например, туризм и гостеприимство. Плюс есть у нас стратегия безопасности дорожного движения, утвержденная не так давно. То есть все они направлены на совершенствование и улучшение качества нашей дорожной сети. Как вы вот с вашей точки зрения оцениваете состояние российских дорог? Дайте оценку. Я бы, например, поставил в целом 4, хотя в некоторых местах будет и 5, а в некоторых будет 2. Но в целом 4.
4: Игорь, наверное, соглашусь, что в целом это 4. За последние годы сделано очень много. Вот объективно за последние 5-6 лет, когда у нас начался и шел проект безопасной и качественной автомобильной дороги, когда мы начали ремонтировать региональные трассы, в первую очередь и муниципальные, было сделан очень колоссальный объем работы. И этот объем работы действительно наши автомобилисты смогли оценить по достоинству. Мы сами в общественный совет Росавтодора, в частности, выезжали, проверяли 12 субъектов, которые выполняли эти работы, и контролировали, как это происходит. Вот поэтому действительно делается очень много, и впоследствии, я думаю, что в будущие года и в текущем году у нас достаточно большой объем ремонтов запланирован. Сейчас с новыми стройками несколько сложнее, а ремонты по-прежнему продолжаются, и качество этих работ, надо отметить, оно становится более осознанным у подрядчиков.
1: Ну, в общем, будем надеяться на то, что это сегодня мы выставили с вами 4, что будет потом 4 с плюсом, а потом и 5. Спасибо вам большое.
0: Путешествие.
1: Ну, а теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, с моей точки зрения, к путешествию. У меня как-то лето задалось, много у меня было интересных путешествий, в частности, случилось интересное путешествие в замечательную республику Чувашию. И первой точкой, естественно, у нас был город Чебоксары. Расстояние от Москвы до Чебоксар порядка 700 километров, это легко преодолевается даже не за световой день, а за половину светового дня. Мы выехали из Москвы в 7 утра, и не спеша, с двумя остановками, чтобы заправить, достигли Чебоксар уже к 3 часам дня. Итак, Чебоксары, по-чувашски Чупашкар, это столица республики, причем город древний, археологические раскопки говорят, что здесь жили уже где-то в районе 13-14 веков, но в письменных источниках Чебоксары впервые упоминаются в 1469 году. Горел неоднократно после пожара 1773 года, находится на берегах реки Волги, живописный рельеф, ну и, собственно, в городе в самом есть масса мест, где очень хочется гулять. Ну, представляете, еще раз говорю, город расположен на нескольких холмах, холмах на берегу Волги. Естественно, речной порт есть, естественно, ходят кораблики. Я был в жаркие дни, много было людей на сапах, на парусниках, которые отдыхали. Есть в черте города несколько интереснейших пляжей, где можно отдыхать со всеми удобствами. И есть несколько мест, где можно гулять. В общем, Чебоксары никого не оставят равнодушным. Самые интересные места в городе – проспект Ленина, улица Карла Маркса, бульвар Ефремова. Причем Ефремов, в отличие от Маркса и Ленина, это действительно местный житель, местный купец, который построил здесь несколько доходных домов. Ну и здесь теперь пешеходная зона с сувенирными лавками, в исторических зданиях, магазины, кафе и даже музей пива есть. Надо сказать, что вообще Чувашия – это регион России, который дает России 100% хмеля. Весь хмель, который сейчас употребляется на наших пивзаводах, он из Чувашии. Раньше поставляли из Европы, но сейчас вот мы импортозаместились. И, надо сказать, в те дни, когда я был в Чебоксарах, там проходил замечательный фестиваль под названием «Зеленое золото России». И это действительно очень важно, потому что здесь традиции есть, прекрасные пивоварения. Приехали представители из других регионов. Все это было очень хорошо организовано, то есть специальные шатры с музыкальными программами, с культурными программами, с хорошей организацией и очень хорошим обеспечением безопасности с точки зрения того, что я, при том, что в городе происходит такой фестиваль, ни одного, извините, пьяного на улице не видел. И это приятно. То есть в городе надо ходить, надо смотреть. Много таких улиц красивых, застроенных в 19 веке. Две замечательные набережные, улицы Текстильщиков, Ивана Франко, Аркадия Гайдара, где сохранилась старая застройка. Ну и есть очень интересные места, которые вот нельзя было обойти. Например, музей вышитой карты России на площади Революции. Дело в том, что такая инициатива была в свое время со стороны правительства Чувашии. Всем регионам предлагалось вот по контуру своего региона сделать какую-то вышивку в национальном стиле. И получилась огромная карта, которая здесь помещена. Ходит экскурсовод, рассказывает, почему именно тот регион или иной именно такую вышивку представил. И это достаточно любопытно, интересно и необычно. А меня больше всего, честно говоря, потряс. Это музей истории трактора. Интереснейшая экспозиция. Более 60 тракторов, начиная от первых, которые появились за рубежом и в России, заканчивая самыми современными. Интересные экскурсоводы, которые проводят зажигательные экскурсии. И самое интересное, вот самое интересное, дают покататься на раритетных тракторах. Я, например, проехал кружок на тракторе марки Porsche. Вы знаете, что компания Porsche выпускала трактора? 55-го года выпуска. Получил необыкновенное удовольствие. Небольшой инструктаж, потому что он управляется иначе, чем автомобиль. Тарахтит ужасно, но едет так интересно. Получил огромное удовольствие. Всем любителям такой техники советую побывать в Чебоксарах, посетить этот музей. А еще я выяснил, что Чебоксары – это город-курорт, потому что в свое время там нашли источники очень интересных минеральных вод, и на этом месте построили большой еще в советские времена санаторий Чувашия-курорт. Я не чувствую себя больным, но мне захотелось пройти лечение, оздоровиться, скажем так, здесь, тем более, что рядом красивая Волга, и вообще о Чувашии можно рассказывать очень и очень много.
0: Тест-драйв.
1: Автомобиль для этого путешествия нам предоставила компания ГАК, китайская компания из города Гуанчжоу, один из крупнейших производителей в Китае. В этом случае у меня был автомобиль ГАК GS4 с полным приводом. Это автомобиль среднего класса. Раньше продавали у нас только маленькие ГАКи и очень большие ГАКи, а теперь появился этот автомобиль, да еще и с полным приводом, в том сегменте, где очень много серьезных конкурентов. Но любопытный автомобиль, дизайн интересный, вроде ничего необычного, революционного нет. Такой стандартный китайский кроссовер длиной почти 4 метра 70 сантиметров. Из оригинальных решений разве что такие дверные ручки выкидные, типа коромысла, нажимаешь, и она так выдвигается. И внутри очень оригинальные ручки, чтобы открыть двери, такие флажки сверху, тянешь на себя, и дверь открывается. Салон современный, без лишних дизайнерских изысков, материалы качественные. Сзади для пассажиров очень просторно. Что касается полного привода, системы полного привода, то он стандартный для кроссоверов, совершенно комфортно себя чувствует, но все же я на таком автомобиле в лютое бездорожье бы не совался. Полноприводные автомобили оснащают только 2-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные вооруженные силы. Коробка восьмиступенчатый полноценный автомат, управляется, разгоняется и прочее. Этот автомобиль легко и достойно. Ну а если говорить о цене, она варьируется в пределах 2 400 000, 2 600 000, что в общем, что называется, в рынке. В общем, ГАК GS4 полноприводный, вполне себе серьезная заявка на место на нашем рынке. Интересный автомобиль для семьи, которая любит путешествовать, но в основном время проводит водитель в городе. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути, дороги. Радио России.
5: К десятилетию
0: Радио России «Орел». Реклама.
6: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
8: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
9: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила об улучшении положения российских войск в зоне СВО. Война США и Ирана перешла в фазу экономического противостояния. И Россия сегодня завершается приемная кампания в колледжи и техникумы. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под полный контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, российские войска ударили по логистическим центрам, транспортным и энергетическим объектам, цехам сборки беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Применялись оперативно-тактическая авиация, удар дроны, ракетные войска и артиллерия. Силы ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников самолетного типа. По данным военного ведомства, суточные потери ВСУ составили не менее 1375 человек. Силы «Востока» в ходе летней кампании освободили 19 населенных пунктов. Об этом сообщил командующий группировкой войск генерал-полковник Петр Болгарев в докладе министру обороны Андрею Белоусову.
11: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
10: Белоусов сегодня проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Как доложили главе Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности, наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. В завершении работы Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому присвоено почетное наименование «Гвардейский». Также министр вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Страны НАТО не смогли передать Киеву необходимые средства ПВО. Они потерпели полное фиаско в планировании обороны Украины, пишет Guardian. Как сказано в публикации британской газеты, такая беспечность не только губительна для Украины, но и создает риск того, что Европа в будущем останется без обороны. Авторы отмечают, что на фоне неопределенности Вашингтона с поставками ракет-перехватчиков Киеву не хватит тех запасов, которые партнеры могут передать в качестве политической поддержки. Для надежной защиты украинской территории в идеале требуется бы в 3-4 раза больше ежегодного мирового производства ракет для систем ПВО «Патриот». Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. По совместительству Люкманов назначен полномочным представителем нашей страны при Лиге арабских государств в Каире. Соответствующие указы президента опубликованы на официальном портале правовой информации. Люкманов родился в 1977 году, окончил МГИМО в МИДе с 2000 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом. С февраля 23-го возглавлял Департамент международной информационной безопасности ведомства. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Владеет английским, арабским и турецким языками. Война США и Ирана перешла в фазу экономического противостояния. Как пишет Wall Street Journal, теперь исход решает вопрос, кто под давлением моргнет первым. Вашингтон делает ставку на санкции и морскую блокаду, Тегеран – на высокие цены на нефть. Соединенные Штаты усилили экономическое давление на Исламскую республику, сделав снижение цен на нефть одной из главных целей войны. Белый дом пообещал беспрецедентные финансовые санкции, которые должны вынудить Тегеран открыть Ормузский пролив. При этом Иран, как отмечается в статье, демонстрирует, что не уступит экономическому давлению и готов удерживать пролив закрытым до тех пор, пока цены на энергоносители не заставят американцев отступить. Сегодня в России завершается приемная кампания в колледжи и техникумы. При наличии свободных мест прием могут продлить до 25 ноября, уточнили в Минпросвещении. Абитуриенты вправе подать заявление в несколько учебных заведений лично по почте через сайт колледжа или техникума, а также через госуслуги. Ограничений по количеству нет. Для зачисления необходимо предоставить оригинал документа об образовании либо подать согласие на зачисление в личном кабинете на портале госуслуги. Оно дается один раз в одно выбранное учреждение. На новый учебный год утверждено 880 тысяч бюджетных мест, что на 29 тысяч больше, чем в прошлом году, и на 130 тысяч больше, чем 3 года назад, отметили в ведомстве. В столице воздух после самой холодной ночи этого лета прогреется до скромных значений. Днем в Москве столбики термометров достигнут отметки только в плюс 18-21 градус. Местами возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Завученков. По его словам, потепление будет сопровождаться локальными ливнями.
12: В центральной России из-за влияния циклона потепление будет сопровождаться локальными ливнями и грозами. Например, в Москве в воскресенье-понедельник дневная температура повысится с субботних плюс 21 до плюс 24-25. Но со вторника грозовые дожди немного усилятся, и поэтому температурный режим вернется в рамки климата. На пике прогрева до плюс 22-23.
10: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Павел Самусенко и Георгий Яковлев с третьим и пятым временем, соответственно, пробились в полуфинал на 100-метровке на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Чербаков и Илья Бородин вышли в полуфинал 200-метровки комплексом. Они стали вторым и четвертым. Ралина Гелязова с восьмым результатом отобралась в полуфинал 50-метровки брасом. Роман Акимов, Андрей Черепков, Софья Дьякова и Ксения Мишарина вышли в финал смешанной крылевой эстафеты 4 по 200 метров с шестым результатом. А на 50 метрах вольным стилем с третьим временем вышел в полуфинал Егор Корнев. Российский футболист Юрий Горшков перешел из петербургского «Зенита» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщила пресс-служба самарской команды. Контракт с 27-летним защитником рассчитан на 3 года. В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу между красноярским «Енисеем» и «КамАЗом» из Набережных Челнов. Во втором тайме счет 1-0 в пользу челнинцев. Ранее СК «Хабаровск» был сильнее московского «Велеса» 2-0. Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина стали бронзовыми призерами юниорского первенства мира по синхронному плаванию в произвольной программе дуэтов. Золото завоевали испанки. Арина Рижнова и Елизавета Луткова пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в четвертьфинале были сильнее Вероники Плотниковой и Елизаветы Губиной со счетом 2-0. На этой же стадии соревнований Елизавета Макарова и Дарья Мастикова сломили сопротивление Екатерины Храмцовой и Анны Савельевой 2-1. У мужчин Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон в 1/4 финала обыграли Петра Бахнаря и Германа Александрова 2-0. Нападающий Никита Гусев подпишет контракт с екатеринбургским хоккейным автомобилистом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 34-летний форвард ввел переговоры с московским «Динамо» о новом договоре. Интерес к нему также проявлял казанский «Акбарс». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
10: 16 августа в Петропавловске-Камчатском плюс 24-26 градусов, переменная облачность, а в Южно-Сахалинске плюс 27-29. В Магадане плюс 16-18, в Хабаровске плюс 25-27, кратковременные дожди. Во Владивостоке дожди плюс 22-24 градуса, в Екатеринбурге плюс 15-17 дожди. В Челябинске дожди плюс 16-18 градусов, в Тюмени плюс 19-21 и также дождливо. В Санкт-Петербурге дожди, возможно гроза, плюс 22-24 днем. В Москве плюс 23-25, а ближе к вечеру кратковременные дожди с грозами. Сейчас в столице плюс 18, ясно, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Язык – дело.
1: Именно пластическим языком скульптор выражает идею. Самое сложное и самое интересное – язык веса, язык тяжести, эталон скульптуры. Они крутятся, они круглые, они взаимодействуют с пространством. Игра такая у них. У них есть какое-то общение. И там видно, что люди, они мыслили языком скульптуры.
0: Скульптор Алексей Чебаненко в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
4: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
5: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
2: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Медицина.
7: Посоветуйте, доктор.
8: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
9: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Физиотерапия – не просто приятные процедуры, это наука о сохранении и восстановлении здоровья. Наука, которой человек учится у природы. К счастью, этому направлению в России сегодня уделяется достаточно много внимания. И медики активно обращаются к опыту советских времен, когда кабинет физиотерапии был буквально в каждой поликлинике. У меня в гостях руководитель комитета по женскому здоровью в Союзе здоровья здоровых, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Коновалова.
10: Мария Владимировна, приветствую вас. Здравствуйте.
11: Добрый день, Ольга Сергеевна.
10: У вас такое интересное название у вашего союза – «Союз здоровья здоровых». Можете немножечко поподробнее, прежде чем мы перейдем к теме нашего эфира, чуть подробнее рассказать об этом союзе?
11: Этот союз был создан для реализации приказа Министерства здравоохранения о профилактической и превентивной медицине. Этот приказ вышел еще в 2018 году, и очень медленно разворачивается сознание людей, готовых вкладываться в профилактику, в предупреждение заболеваний, несмотря на то, что в советское время как раз мы на это очень много уделяли внимания и сил. И Союз здоровья здоровых решил объединить огромное количество людей в нашей стране, которые заинтересованы в предупреждении заболеваний. Да? То есть вот этот превентивный подход, который сейчас объявлен основным стратегическим направлением в нашей стране, он реализуется через деятельность этого союза. И меня попросили возглавить направление женского здоровья.
10: Что делает этот союз? Какое отношение к нему могут иметь, например, наши слушатели?
11: Союз здоровья здоровых проводит по всей России мероприятия, которые помогают получить знания, компетенции о том, как проверять свое здоровье, в том числе без лабораторных тестов, основываясь на каких-то параметрах жизнедеятельности. То есть проводится обучение, проводятся различные бесплатные марафоны, которые помогают вовлечь огромное количество людей, в том числе близких людей, которые немножечко могут тормозить стремление своих родственников. Да, очень часто я сталкиваюсь в своей профессии с проблемой. Женщина готова открываться предупреждению заболеваний, но муж, например, не поддерживает ее, не верит. Да? Вместе они не ходят в лес, вместе они не сделают практики дыхательные, вместе они не делают массажи. для того, чтобы предотвратить те или иные жалобы. И вот Союз здоровья здоровых как раз хочет объединить, поддержать все инициативы гражданские, то есть объединить людей, которые верят в то, что болезни можно предотвратить, дать им поддержку, профессорскую, научную поддержку, дать им инструменты в виде марафонов, куда можно приводить огромное количество людей, в виде фестивалей здоровья, куда также можно прийти всей семьей и вовлечься в это.
10: И это бесплатно.
11: И это бесплатно, да.
10: Да, вот это очень важно. Как к вам попасть, как постучаться к вам в Союз?
11: У Союза здоровья здоровых есть, да, социальные сети. И когда было открытие Союза, было так на всю страну заявлено, что мы надеемся, мы ждем, что в каждом крупном регионе будут свои штабы, инициативные группы, которые будут собираться из простых людей, не из врачей, которые будут организовывать те или иные мероприятия. И в социальных сетях Союза здоровья здоровых можно оставлять заявки, можно присоединяться к этому движению. То есть это движение людей.
10: Скажите, пожалуйста, вот вы врач, кандидат медицинских наук, физиотерапевт. И как вот эта физиотерапия, какое место в профилактической работе, в призывах к профилактике различных заболеваний, какое место имеет физиотерапия?
11: Если говорить про физиотерапию в жизни каждого человека, то на самом деле каждый из нас начинает оздоравливаться с физиотерапией, когда мы начинаем себя где-то поглаживать, где-то прохлопывать, да, даже если подавились себя по спине. То есть любое физическое воздействие — это уже физиотерапия. Физиотерапия — это использование природных факторов — солнце, вода, воздух, наших телесных прикосновений, то есть наши руки, любая лечебная физкультура, любые массажные техники — это тоже физиотерапия. Ну и, конечно же, можно использовать аппаратную физиотерапию, можно использовать различные грязи, прогревающие процедуры в домашних условиях. Вспомните из детства, с чего начиналось лечение любого ОРЗ у детей. Мама поставила горчичники, банки, ребенок замерз, обязательно будет горячая ванна. Сейчас мои пациенты говорят: «Мария Владимировна, горчичники не найти, стеклянные банки не найти, мы хотим это делать». Но так сложно сейчас найти, чтобы это делать дома.
10: Ну вот смотрите, сейчас мы с вами из лета переходим в осень. И нам предстоит где-то месяц еще более-менее теплой погоды, когда, я хочу подчеркнуть вот этот момент, когда температура в комнате дома примерно соответствует температуре на улице. И поэтому, когда мы выходим из дома на улицу, наш организм не испытывает резких вот таких вот каких-то стрессовых колебаний температуры, да, на себе. Но скоро этот контраст будет увеличиваться. В октябре, а в ноябре и в декабре мы из тепленького помещения уютного выходим в холод, в ветер, во влажность такую холодную. И вот здесь я бы хотела подчеркнуть, что, конечно, наш организм при таких колебаниях будет испытывать определенные сложности, сложности адаптации прежде всего. Прежде чем мы сейчас начнем говорить о физиотерапии так вот углубленно, я хочу начать с природных факторов, вот чисто природных факторов, как они на нас влияют и всегда ли отрицательно. Вот такие вот контрасты. Может быть, это как тренировочный фактор можно рассматривать, ведь физиотерапия, по большому счету, это тренировка.
11: Да, согласна с вами, это повышение адаптационных возможностей. Есть целое направление — адаптационная медицина. Она очень активно развивается в космической медицине. По поводу межсезонья. Межсезонье для адаптационной системы на самом деле это тренировка иммунной системы для того, чтобы подготовиться к периоду, который называется периодом холода, периодом сниженной инсоляции, когда уменьшается количество солнечной энергии, у нас нарушаются очень многие биохимические процессы, то есть мы меняем, такой у нас есть годовой цикл гормональной активности, да, и мы меняем этот баланс, и нам нужно какой-то вот этот переход совершить. Но при этом, да, если говорить про опасность в условиях истощения организма, когда мы в стрессах, когда мы не гуляем, не дышим воздухом свежим, когда у нас гиповитаминоз. И вот на этом истощенном уже фоне вот эти колебания, они вызывают в первую очередь изменение сосудистого тонуса. А регуляция сосудистого тонуса — это работа нервной системы. И если вот нервная система истощена, если нет выносливости у нервной системы, то подстроиться под эти тонкие параметры изменения микроклимата вокруг уже сложно. И слизистая становится ранимой. Она начинает пропускать больше патогенов, то есть барьерная функция нарушается. И опять же, если говорить про физиотерапию, то именно август, сентябрь – наилучший период для того, чтобы накопить силы для этого переходного периода, чтобы переходный период прошел в тренировочном варианте. Небольшие сопельки, да, любой педиатр скажет, это хорошо, иммунитет закаляется, ребенок легче переживет зимние эпидемии подъема заболеваемости. То есть педиатры не боятся октябрьских сопелек, но надо сделать так, чтобы эти сопельки не стали хроническими у детей, да, а у взрослого человека, чтобы, ну, мы сейчас часто видим хронические тонзиллиты, хронические синуситы, чтобы это тоже не стало историей, повторяющейся в течение зимы.
10: А для этого нужно все-таки быть достаточно сильным, чтобы отбить серьезную уже атаку какого-нибудь вируса, например.
11: Для этого, да, нужно иметь хорошую регуляцию, вот если говорить медицинским языком, сосудистого тонуса. И физиотерапия, по большому счету, направлена на тренировку сосудистого тонуса, направлена на микроциркуляцию, чтобы кровь хорошо у нас циркулировала на вот приграничных зонах, кожа и слизистые, чтобы мы могли отразить вот эти патогенные факторы.
10: Очень интересно. Кстати, мне сейчас, знаете, какая мысль в голову пришла, что вот летом хорошо, спокойно, тепло на улице, тепло в доме, но когда мы, например, заходим в тот же самый супермаркет летом в жару, а там холодно. Часто бывает просто холодно в магазине, поскольку там работают холодильники, кондиционеры жуткие, мощные. И вот тебе, пожалуйста, люди могут просто заболеть, когда они вот этот контраст опять на себе испытывают. Особенно люди пожилые, которые мало все-таки бывают на воздухе. И вот этот контраст. То есть вот ровненько это всегда хорошо. Как только начинаются контрасты, вот чем больше контраст, тем больше шансов, что слизистые не выдержат, да, и что возникнут проблемы. Поэтому, мне кажется, здесь очень важный момент. Как никогда в осенний период, в переходный, важно гулять каждый день, чтобы медленно и очень постепенно организм привыкал к этим переменам. Если летом ты там можешь себе позволить несколько дней проваляться, да, дома, ничего особо не меняется, погода одинаковая, то уже осенью надо каждый день, чтобы ловить эти изменения и постепенно ступенчиками такими двигаться к холодному времени года. Ну, это про естественную физиотерапию.
11: Да, согласна с вами. Можно добавлю несколько нюансов. Да? Гулять нужно правильно. Важно обязательно обвязывать себя шарфом, потому что у нас шея является очень уязвимой зоной, если немножечко вот говорить на языке китайской медицины, которая вот в советское время, в 30-е годы, она легла в основу советского санаторно-курортного оздоровления. В 30-е годы официально потихонечку стала приходить в медицину. В 50-е годы уже были открыты научно-исследовательские институты, в том числе для восстановления наших военнослужащих в Великой Отечественной войне. Это была государственная программа. И потихонечку вот именно в санаториях стали использоваться принципы природных факторов. И один из самых сильных патогенных, патологических факторов – это ветер в китайской медицине. И вот ветер, он любит проникать в шею, поэтому нужно беречь шею. А вот холод, опять же, согласно китайской медицине, он любит проникать в область щиколоток. И когда я вижу молодых девушек, молодых женщин, мужчин вот в этих коротких носочках, высоких брюках, вот вспоминайте, да, в советское время, почему-то у меня прямо сегодня гимн советского времени, я вспоминаю мальчишек в классе, вот они ходили в таких высоких сапогах. Сейчас мальчишки ходят все в кроссовках зимой.
10: Да и девочки тоже.
11: Мы вообще в валенках ходили на Урале. Сейчас на Урале тоже все бегают в кроссовках. И носки шерстяные, которые гетры называются, это обязательное условие для сохранения здоровья у женщины. И еще одна зона уязвимая – это зона поясницы. Опять короткие курточки, где…
10: Шея, щиколотки, поясница.
11: Да. И мои пациенты говорят, пациенток Мария Владимировна видно издалека. Они всегда в косынках. Они всегда в шарфах, в шале на пояснице и в носках даже летом, потому что щиколотки важно закрывать. Иногда летом, вот как вы правильно сказали, приходишь в супермаркет, и вот этот холод, он опять через щиколотки заходит. Врачи-рефлексотерапевты, врачи китайской медицины, они начинают оздоровление именно с утепления тела. Наши бабушки в деревнях не просто так тоже были в шалях, в валенках. Это тоже физиотерапия настоящая.
10: Здорово. То есть это

0: отпускники в города, и поэтому, конечно, у нас ситуация вирусная сейчас уже непростая. Как мы себя с помощью профилактической медицины, и прежде всего мы сейчас о физиотерапии говорим, чем мы себе можем помочь? Вот можете и домашние методы вспомнить, ну и, конечно, медицинские.
1: Ой, прямо у меня что-то звездный час. Мне очень приятно, что эта тема имеет интерес, потому что много лет я передаю эти знания, и мне хочется, чтобы вот это возрождалось, Даня. Первое, с чего я всегда начинаю, контрастные процедуры. Вот для того, чтобы натренировать тонус сосудов, нужны контрасты. Возможно, у кого-то сразу образ сходил в баню и ледяной водой. Ну, так это прямо по-русски.
0: Это прям контраст-контраст.
1: Контраст-контраст. Я на самом деле уже, да, с возрастом, в детстве, конечно, и я бегала, и в сугробы ныряла, и дети у меня до сих пор ныряют в сугробы, потому что дети по своей конституции, по особенностям кровообращения, они намного легче холод переносят. А вот с возрастом даже люди, которые в юности ходили нараспашку, вот ближе к 40 годам, они тоже начинают греть кости. Да, есть такое понятие в русской традиции идти в баню для того, чтобы согреть кости. И китайская медицина, кстати, она тоже греет кости. Кость — это главный орган во всех традиционных подходах к здоровью, потому что там костный мозг. Потому что от красного костного мозга, а это стволовые клетки, вообще зависит, какое качество обновления клеточного состава будет у нас. И вот когда вы ходите в баню, давайте уж раз баню у нас, да, баня — это обязательный инструмент для закаливания. В бане, если вы достигаете при 60-градусной температуре ощущение озноба, то есть вы полежали, вы прогрелись, и вдруг вы начали чувствовать, что вас потряхивает, это очень хорошо. Это вот как раз такая красивая метафора. Холод выходит из костей. И в бане не столько нужно до 100 градусов, как красный рак, догреться, а нужно перепекаться. Вот есть такой термин «перепекание» в бане. 60 градусов, 60-70% влажность. И при этом мы лежим обязательно в положении лежа, чтобы не было застоя в малом тазу. И выдыхаем этот холод. А следующий элемент банной физиотерапии — это, конечно же, использование трав, эфирных масел. В санаториях ингаляции с травами, ингаляции с эфирными маслами всем знакомо. Единственное, я хочу предупредить, многие люди пользуются некачественными маслами, то есть покупают какие-то готовые смеси в супермаркетах. Категорически я против. Берите самое такое настоящее пихтовое масло. Вот оно при нагревании, если поддавать на камни, не дает никаких опасных побочных химических продуктов распада. Полынные венички, веник сам по себе дает очень лечебный аромат, березовый, пихтовый веник, дубовый веник. И, конечно же, само по себе отстукивание. Вот если говорить про физиотерапию, то это какое-то очень глубокое воздействие на ткани. И когда мы простукиваем веником, что мы добиваемся? Это нужно осознавать, что это не просто приятно, а мы снимаем напряжение с мышц, значит, освобождаются нервы, значит, тело выходит из внутреннего стресса, когда у нас вдоль позвоночника нервы начинают задавливаться околопозвоночными мышцами, потому что мы все вот немножечко неровные, да, по осанке, то нам очень важно периодически освобождать нервы от сдавления, потому что именно нервы, которые идут вдоль позвоночника, будут регулировать сосудистый тонус. А еще банный веник, он очень хорошо активирует кровообращение во внутренних органах, опять же, за счет этих нервов, потому что нервы идут и к сосудам, нервы передают органам режим запасти питательные вещества. Вот как в животном мире, чтобы к зиме подготовиться, нужно запасти питательные вещества. Питательные вещества в клетках у нас запасаются только, когда нервная система выходит из стрессового напряжения. Моя аудитория, когда я об этом рассказываю, начинают смеяться. «Мария Владимировна, покажите нам хоть одну женщину, которая не в стрессе». К сожалению, да, очень высокий уровень стрессового напряжения. А это значит, что клетки, они, вот даже если мы сейчас все на свете травы, БАДы, самые кошерные продукты питания начнем есть, но если клетка находится под влиянием стрессового режима нервной системы, она не впустит в себя. То есть это такие сложные механизмы саморегуляции, и это приведет к тому, что мы будем думать, что мы себя оздоравливаем, мы пьем витамины, а клетка остается голодная. И только когда мы снимаем натяжение, напряжение с нервов, особенно около позвоночника,

0: это проходит. И если говорить про контрастные процедуры в бане, а это можно повторить уже и дома, то я рекомендую небольшие контрасты. Например, берете один тазичек с температурой 40 градусов воды, а второй 20, то есть не ледяной, и поливаете. Вот попарились, полили чуть-чуть тепленькой, потом чуть-чуть прохладненькой, тепленькой, прохладненькой, с интервалом в 10 секунд. Такой щадящий режим, он как раз закаливает. А дома это можно сделать в тазиках. Берете два тазика, в одном тазике водичка погорячее, в другом попрохладнее. И каждый день титруете температуру. Начинаете, например, 35 градусов в одной, 25 в другой. Потом на следующий день в тазике с более горячей водой уже 36, а тут уже не 25, а 24. И вы так вот потихонечку разводите, ну, примерно, наверное, до 44 градусов можно выдержать взрослому человеку уже, и прохладную водичку до 15 градусов. То есть нам не нужна ледяная вода. Нам нужен вот этот мягкий, тонкий, как вы так говорите, тренировочный режим. Мы это можем получить на прогулках и через водные процедуры. Это, наверное, самые главные рекомендации по закаливанию, это водные процедуры.
1: А не поздно сейчас закаливаться нам?
0: Можно успеть прям хорошо закалиться вот с этими ванночками, как раз ручки, ножки. Можно вот в контрастных ванночках делать. И еще из моего детства любимая моя рекомендация – гиперсолевой раствор. Мне кажется, во всех садиках так делали. Гиперсолевой раствор охлаждали. Он должен быть холодный.
1: Гиперсолевой это какой? Сколько соли на 200 миллилитров воды? Вот чашка. Может быть, больше. Здесь 250, наверное.
0: Около 2 столовых ложек, да, обычно это тогда, когда уже соль перестает растворяться, вода должна быть холодной или прохладной, мы промачиваем полотенце, отжимаем его и бегаем по нему ножками. И вот этот такой раздражающий эффект гиперсолевого раствора плюс прохладная температура является лучшей тренировкой для наших подошв, на которых находится огромное количество зон, связанных с внутренними органами. Наверняка, да, знают все, что нужно вот помассировать пяточку, чтобы был здоровый кишечник и иммунитет. Важно большой пальчик размять, чтобы ротоглоточная система была здоровой. Целое направление суджок-терапии – это направление восточной медицины.
1: Вот в этот переходный период, с одной стороны, мы закаляемся в самом начале переходного периода, я подчеркиваю, в самом начале, конец августа, сентябрь. Но, с другой стороны, чем ближе вот этот самый такой контрастный период, да, когда мы уже действительно начинаем ощущать и холод, и все другие неприятные моменты погодные, вот здесь себя, похоже, надо поберечь. Я вам сейчас приведу Гиппократа, известную фразу, вы наверняка это все в институте проходили, вам это читали ваши педагоги. Вот смотрите, будь особо внимательным при перемене погоды. В этот период избегай кровопусканий, прижиганий и не берись за скальпель. Это врач, который предупреждает коллег. Почему?
0: Потому что человек в этот переходный период, он очень уязвим. У меня есть такое любимое слово – уязвимость. То есть это совокупность факторов, когда ты вроде бы не болен, да, ты внешне здоров, но очень важно не ввести тело в еще большее потрясение. Любая операция – это потрясение. Кровопускание, кровь – это энергия. Да, когда мы забираем кровь, то мы лишаем человека энергии. Например, женщина во время межсезонья очень часто имеет нарушение менструального цикла, потому что менструальная кровь, когда уходит, это тоже потеря, потеря жизненных сил у женщины. И наибольшее количество различных неотложных гинекологических ситуаций приходится на вот межсезонье. И на самом деле беречь человека, вот прям, знаете, как будто бы нужно ему создать особые условия безопасности в этот период. Это целая философия жизни. Когда не просто врач это директивно говорит, делай так, так, так, а когда человек это интуитивно начинает чувствовать и уходить от опасности, когда у самого человека начинает вызревать потребность себя беречь. Вот это бережное отношение к себе – это то, что взращивает физиотерапию. Потому что физиотерапия – это про ежедневную заботу о себе через разные инструменты.
1: Хорошо, в течение вот этого самого холодного и опасного времени года, когда все болеют, когда эпидемии начинаются, как мы должны себя вести? Уже в самый такой опасный момент. Как мы должны себя вести?
0: Первая рекомендация – ложиться вовремя спать. Потому что биоритмы выработки гормонов, двух гормонов, которые отвечают за иммунную систему, это мелатонин и кортизол, связаны со временем, когда мы отходим ко сну. Вот ничего нового я здесь не могу сказать. Солнце легло спать, все, мы пошли спать зимой. Дело в том, что если мы в 12 часов ночи не находимся в глубокой фазе сна, не будет пикового выброса мелатонина. Мелатонин – это гормон, который как раз реагирует на раздражение нашей сетчатки глаза, нашего головного мозга светом. Мелатонин подавляет выработку кортизола, а кортизол – это гормон, который подавляет иммунитет. И вот если кортизол не подавить на ночь, то мы за ночь с вами не сможем накопить противовирусную, противобактериальную защиту. Поэтому, если мы легли вовремя спать, а вовремя это до 10 вечера, со мной многие начинают спорить, я ложусь в час, встаю в 8, я высыпаюсь, со мной все хорошо, я говорю, я не буду спорить, вам может быть хорошо, но однозначно вот этот суточный ритм гормонов, он у вас нарушен, а значит, у вас нет хорошей противоопухолевой защиты, потому что кортизол подавляет и противоопухолевую защиту, и противоинфекционную. И вот я связываю в том числе рост онкологических заболеваний с тем, что очень сильно изменились графики жизни. Если вспомнить рядовую семью, вот мои родители были инженер и учитель, я ложилась спать ребенком в 80-е годы, 8:30 вечером, мои родители в 9 уже тоже засыпали, потому что папе в 7 утра нужно было уже пропуск на заводе успеть в аппарат засунуть, иначе его оштрафовали бы. В 7 утра он уже должен был на заводе через весь город проехать. В 9 часов засыпали люди. В деревнях всегда засыпали 8, в 9 часов, потому что в 4 утра нужно было бежать доить корову. Она уже от молока так ревела, что она тебе не даст спать.
1: Пока не появился сначала телевизор, а потом интернет. Вот они все испортили.
0: Да, и это про нашу ответственность. То есть мы сейчас идем в такие глубокие технологии, мы разрабатываем способы, как себя уберечь от социально значимых заболеваний. Но на самом деле вот так вот все просто. И, кстати, сон и режим дня — это тоже физиотерапия, это тоже использование физических факторов, потому что свет — это физическая энергия. Светом можно как оздоравливаться, так и можно болеть, если свет раздражает тебя слишком долго и не дает сделать большой выброс мелатонина.
1: Вот, кстати, именно к вашему вопросу, сейчас появились такие очки интересные. Они называются вечерние и утренние. Вот вечерние, они убирают голубой спектр, возбуждающий. То есть мы как бы учимся у природы. Да? Вся физиотерапия – это наука от природы. Человек подглядел и что-то такое сделал. То есть убираем голубой спектр, возбуждающий, и начинается выработка собственного мелатонина. Вот такие очки надевают перед сном за 2 часа. А есть утренние очки, которые вместо будильника. Их надевают, они убирают красный спектр. Тот, который парасимпатика, сон, сонливость убирает, и человек такой взбудораженный, радостный бежит. Ну вот как вы относитесь к таким вещам? Это тоже физиотерапия?
0: Это тоже физиотерапия. Я очень рада, что вы об этом, да, вспомнили, потому что это, ну, хоть какую-то дает надежду выдержать те техногенные условия, в которых мы живем. Да, однозначно советую, однозначно да.
1: Мария Владимировна, ну, очень большой стресс для многих – это магнитные бури. Хотя одни врачи говорят, что они действительно влияют на здоровье, а другие говорят, да ну ерунда какая-то, вообще вы не почувствуете. Один раз вот у меня, знаете, был такой случай, я пригласила молодого кардиолога, такого амбициозного, который очень хотел себя вот продвинуть, понравиться аудитории. Я его пригласила на встречу в книжный магазин. И там были одни пожилые люди у меня на этой встрече, ну, в основном. И я что-то спросила его про сердце и магнитные бури, там про погоду. И он так, знаете, пренебрежительно говорит: «Ой, ну это все байки. Никак она не влияет, вообще никак не влияет магнитные бури на сердце, вообще никак. Даже не думайте об этом». И тут вдруг мои бабушки, они как встали, и как давай шуметь на него, и говорят: «Да вы просто еще молодой, чтобы понять, вы не понимаете, это потом поймете». Вот такая история. Что скажете по поводу магнитных бурь?
0: Поддерживаю бабушек и, к сожалению, сама недавно тоже повзрослела, когда и в моей семье мой папа улетел с инсультом в больницу, и отцы многих моих близких,
1: Во время бури.
0: да, во время бури и вот повышенной солнечной активности как бы астрофизики предупреждали, что-то там такое невероятное творится, будьте внимательны. А как быть внимательным? Ну вот насколько можно быть внимательным? Но когда начинается уже статистика, по роддомам я знаю, что вот эти магнитные бури, да, у нас рождается особое количество детей. То есть женщины начинают активно рожать. И на самом деле сердечно-сосудистые заболевания, они очень реагируют, и я уважительно отношусь к заметкам в газетах. Кстати, это тоже ведь, это же не искоренить. Это до сих пор, да, как бы фармацевтическая медицина не прорывалась, но про магнитные бури печатают в газетах. На самом деле это тоже физическое явление, и если говорить про физиотерапию домашнюю, то мы рекомендуем использовать магниты, обычные черненькие магниты, их встраивают и в аппликаторы Кузнецова, наверняка вы знаете, игольчатые коврики для того, чтобы выкладываться зоной болезненности, напряжения. И в эти колечки с шипиками тоже встраивают магнитики. Есть магнитные подушечки для водителей в автомобиль, есть магнитные пояса. Огромное количество приспособлений, вплоть до браслетов. И неврологи, да, наверное, здесь больше неврологи понимают, чем кардиологи, биофизику магнитных бурь, потому что это меняет электрическую активность мозга, а именно электрическая активность мозга регулирует у нас сосудистый тонус. И неврологи рекомендуют даже прикладывать магниты к больным местам. Есть физиотерапевтические домашние аппараты с магнитотерапией.
1: А как это нивелирует магнитную бурю? Вот я не очень понимаю.
0: Но это не то, чтобы нивелирует магнитную бурю, да, это про повышение адаптивности.
1: Непонятно, где брать магниты и как их ставить.
0: Ну, во-первых, магнитные пояса продаются в аптеках, продаются в магазинах для здоровья, в том числе в ортопедических салонах. То есть это не что-то такое фантастическое, это то, что в официальной медицине признается. Такие подушечки с магнитами, в том числе с турмалиновыми вставками, даже можно на маркетплейсах купить. То есть главное сейчас вот понять, что это нужно. И если про браслеты магнитные, то их тоже огромное количество, главное начать понимать ценность. Вот когда вы начинаете осознанно делать, когда вы не просто так, а попробовала, а все равно давление на следующий день повысилось. То есть, знаете, такое ощущение, что вот я сейчас браслет одену или полежу на коврике.
1: И все проблемы разом уйдут.
0: Да, вот это самая большая опасность физиотерапии. Люди ждут волшебства, они хотят вот что-то сделать один раз и получить результат. А физиотерапия – это образ жизни, это образ мышления, когда ты постоянно выстраиваешь свою жизнь через вот такие помощники.
1: Мне делали полостную операцию в очень серьезном большом НМИЦ, да, Национальном медицинском исследовательском центре крупном. И после этой операции на шов мне прикладывали вот пояс такой магнитотерапия. И я еще подумала тогда, в тот момент, это довольно давно было, думаю, ну что за ерунда, ну тут что такое? И вы не представляете, у меня, во-первых, сразу болевой синдром ушел просто буквально сразу и очень быстро стал заживать. А мне так и сказали, сейчас мы ускорим заживление раны. Вот это используют врачи в крупных клиниках сейчас, магнитотерапию.
0: Но вы сказали, что это было когда-то давно или это
1: Но это было
0: сейчас?
1: не сегодня, это было лет 5-6 тому назад.
0: Очень радует, да, потому что еще лет 20 назад в каждом хирургическом стационаре был кабинет физиотерапии. Вот сейчас я общаюсь со своими пациентами, коллегами. К сожалению, физиотерапевтические кабинеты уходят из стационаров хирургических.
1: Возвращаются, сейчас возвращаются к физиотерапии, призывают к этому, поскольку это простой, элементарный и очень эффективный способ, а вернее множество всяких способов, не один, действительно поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний. Вот мы сейчас с вами подходим к разным видам воздействия.
0: Аппаратная физиотерапия глобально ее задача активировать микроциркуляцию, потому что именно через это мы устраним отек, воспаление, мы успокоим нервную систему. Выделяют разные виды техногенной энергии, которая используется в аппаратной физиотерапии, в кабинетной. Вот если говорить про домашнее использование, то в первую очередь хочется упомянуть Дарсонваль, да, использование электрического тока, которое помогает и омолодить кожу, и улучшить качество сна, и улучшить рост волос. Аппаратики, они очень дешевые, доступные, легкие в использовании. Эти же аппараты используются и в санаториях, и в лечебницах. Использование магнитов и в домашних условиях, мы уже проговорили, есть пояса, а есть и аппаратная магнитотерапия, домашняя, и есть процедуры, которые делаются в кабинете у физиотерапевта.
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: Здесь, опять же, вот подбор вида воздействия будет зависеть от выраженности болевого синдрома, от стадии, потому что когда мы имеем уже такую тяжелую, деструктивную стадию, например, суставы уже практически без хряща, да, третья степень коксартроза, когда тазобедренный сустав уже практически разрушен, то, конечно же, здесь уже мы будем использовать аппаратные процедуры в кабинете у врача. Вот уже домашние, там мощность просто маленькая. Красный свет — это тоже сейчас очень многообещающее направление, и есть портативные аппараты с красным светом, которые используются и в бронхолегочных заболеваниях, и в послеоперационном периоде. Воздействие красным светом опять же активирует регенерацию, повышает за счет микроциркуляции местный иммунитет. Можем переходить к ультразвуку.
1: Давайте. Еще одно воздействие. Да, еще одно воздействие.
0: Еще одно воздействие, еще один вид энергии. Ультразвуковое воздействие используют и для активации регенерации. Ну, то есть тут можно вот без конца повторять микроциркуляцию, но есть такое специфическое воздействие ультразвука, работа по профилактике спаечного процесса. То есть когда проводятся исследования и видят, что повторяются одни и те же результаты у большой группы людей, то это направление физиотерапии, оно становится таким целенаправленным. Да? И наверняка вы знаете, ультразвук назначают после любых операций для того, чтобы как раз предотвратить грубые изменения спаек. Но если вы спросите, а за счет чего, я вам отвечу: за счет активации микроциркуляции.
1: Все к этому подходим, к этому, да?
0: Спаечный процесс в послеоперационном периоде – это защитная реакция. И если у организма ткани не находятся в гипоксии, в дефиците кислорода, то в течение 4-5 дней после раны, вот образования раны, спайки, которые нужны для того, чтобы по ним проросли маленькие сосуды, вот эти грубые спайки, они не формируются, они начинают сами рассасываться. Но если ткань в замирании, если кровоснабжение плохое, то вот эти тяжи соединительно-тканные спайки, мы их называем, по которым должны прорасти в зону повреждения сосуды, чтобы напитать, чтобы жизнь дать в операционную рану, то вот эти фиброзные тяжи начинают грубеть, можно ведь получить даже в животе спайку толщиной с палец. И ультразвук, он как будто бы ткани вводит в определенную по частоте вибрацию. Считается, что наше тело больше всего любит вибрации. Почему дети любят игры, когда вот они рисуются без конца? Потому что это резонирует с нашими внутренними ритмами, это активирует межклеточное пространство. Так вот, ультразвук, в принципе, создает то же самое. Он сотрясает межклеточное пространство, давая возможность, во-первых, клеткам, которые рассасывают грубые спайки, успеть добежать до этой зоны. То есть это, знаете, это такая транспортная помощь в первую очередь.
1: А ведь существует и аппаратная вибротерапия, которую в медучреждениях очень активно применяют.
0: Есть удивительные платформы вибрационные, которые разрабатывались реабилитологами. И они очень просты в использовании. Только ножки кладешь, лежишь, и вот ножки вот так вот колышутся, и твой позвоночник в таком мягком положении. А есть вибрационные платформы, на которые нужно сверху встать. Там уже есть некоторые ограничения. Очень сильная вибрационная платформа, то есть они разные по мощности, позволяет даже в исследованиях активировать настолько движение крови в нижних конечностях именно с предотвращением застоя, что рекомендовано ведущими реабилитационными клиниками. То есть вот сам эффект вибрации. И если говорить про массажные техники, это то, что доступно дома всем. Да? Мы говорим, прямо берем руку во время массажа, если делаем себе или кому-то, и вот тоже вводим в определенную вибрацию. При этом очень важно, я уже сейчас включаю врача-остеопата, это еще одна деятельность, очень важно трясти тело не кистью, не плечом, а как будто бы вот всем телом, вот слиться с телом, своего клиента, ребенку будете ли делать, мужу, либо жене. И вот это колебание, оно должно быть, знаете, как воедино организм. Вот тогда результаты будут фантастические. Есть даже целая клиника в Англии, которая разрабатывает вот такие остеопатические техники, которые называются палсинг. И вот через эту микровибрацию, которая не аппаратами создается, а руками, получаются фантастические результаты.
1: А что, какие результаты? При каких заболеваниях становится легче после таких процедур?
0: Все опорно-двигательные жалобы на боли, на ограничения подвижности в суставах, боли в пояснице, в крестце, в коленных суставах, в тазобедренных. То есть вот за счет этой вибрации также активируется движение лимфы, активируется движение венозной крови, уходит отек, нервы не сдавливаются, боль уходит. Все проблемы, связанные с эмоциональным потрясением, когда человек чувствует, что челюсти не может разжать, или вот тут вот все напряжено от страха, от злости, от обиды, от боли, когда сердце за грудиной все сдавлено, когда вот хочется прорыдаться и не может, такое эмоциональное освобождение, и за счет этого также восстанавливается и тонус сосудов, и нервам становится легче. Ну и, конечно же, восстановление работы всех внутренних органов, потому что через палсинг еще раз у нас активируется кровоснабжение, освобождаются нервы от сдавления, а значит, наши внутренние органы, в том числе система пищеварения, выходит из стрессового режима, начинает хорошо работать. У людей проходят запоры, разжиженный стул, боли после приема пищи, неприятный привкус во рту. То есть вроде бы пошатали немножечко человека, да, поболтали его, а результаты такие фантастические. Но важно это делать, опять же, в системе, регулярно. Это не так, что подошли, 5 минут потолкали, гастрит не вылечили, решили, что это не помогает.
1: Ну да, да, мы поняли, что физиотерапия – это по жизни с нами, это не разовое такое явление. Хотя и разово помогает. Особенно вот при травмах, таких, скажем так, пограничных между необходимостью делать хирургическую операцию и само срастется. Вот есть такие вещи, когда травматолог говорит один: так, быстро на операцию, сейчас мы тебя поправим, через 2 недели будешь бегать. А второй говорит: да зачем, это ж какой стресс, сейчас организм сам все наладит. Он, конечно, это наладит через полгода, но мы ему поможем, и назначает физиотерапию. И потихонечку-потихонечку заживает. Я, конечно, не говорю о сильных таких серьезных переломах, здесь однозначно. Говорю о травмах таких мягких тканей, которые действительно иногда физиотерапии больше поддаются лечению, чем с всяким сшиванием и операциям. То есть вот и это разовое, ну как разовое? Ну это курс лечения, а дальше не обязательно постоянно это делать. То есть и так, и постоянно, и разово. Физиотерапия действительно помогает.
0: Я хочу передать привет от травматологов, которые начинают изучать физиотерапию, и вот общаясь с такими коллегами, очень часто слышу, у них, знаете, прямо боль. Врачи очень сильно переживают за свой прошлый опыт, за те операции, которые можно было бы избежать, и они сейчас уже очень много именно травматологов, именно нейрохирургов, которые идут в физиотерапию, потому что, наверное, вот с опытом я очень часто слышу, от хирургов приходит такая вот мудрость, когда ты начинаешь немножко по-другому чувствовать тело, накапливается опыт чудес, когда тебе пациенты говорят: а вы знаете, а вот меня отправляли, как вы говорите, на операцию, а я пошел к физиотерапевту, и мне помогло без операции. И тут врач такой думает: так, это как это так? Пойду-ка я разберусь и научусь. И начинает тоже творить такие же чудеса. Поддерживаю, Ольга Сергеевна, вашу идею, да.
1: И еще бы мне хотелось про вакуумную терапию немножечко и про тракционную, вот несколько слов. Я понимаю, что это все равно вот вакуумное. Мы себе представляем, да, что такое вакуумное. Все равно это то же самое. Это начинаем оживлять капилляры, чтобы они работали, чтобы они не застывали, чтобы двигались, чтобы сосудистая стенка работала.
0: Можно, конечно, и простые латексные банки взять, и для домашней терапии это тоже очень хорошо. Но вот такая вакуумная терапия аппаратная, она помогает регулировать через болевые ощущения, через ощущение натяжения тканей, такая обратная биологическая связь, чтобы ткани не входили в дополнительный стресс. Да, очень важно физиотерапию делать без надрыва адаптационных возможностей, чтобы она тоже была мягкая, под контролем ощущений. И если говорить про подход вакуумной терапии, Кроме того, что активируется микроциркуляция, я хочу, чтобы вы подумали сейчас о фасциях. Под кожей мы вот все с вами в таком футляре находимся. Да, это фасциальный футляр. Вот наверняка все знаете сухожильный шлем. Вот здесь он такая плотная
1: На голове.
0: ткань. У нас есть
1: Мы прямо,
0: на голове.
1: когда двигаем, сдвигаем чуть-чуть кожу, мы его чувствуем на голове.
0: Да, подошвенная апоневроз, да, такая там сильная ткань. Это вот понимаете. Но есть еще фасты, они более тонкие. Ну, вот когда мясо режете, вот эти пленочки такие вот неудобные для разделывания. Наше тело, оно тоже такое послойное. Так вот, вакуум вакуумной банки помогает устранить замирание в фасциях. Опять же, биофизики считают, они нас этому учат, что все наши эмоции, в том числе, нет, не в том числе, а в первую очередь, разрушительные эмоции, страх, обида, злость, вызывают на фасциальных структурах напряжение. И есть такое направление в психотерапии, телесно-ориентированная терапия, она это называет панцирями. То есть мы потихонечку становимся законсервированными в своем фасциальном футляре, потому что он становится очень грубым. И вот это напряжение, которое начинается с эмоциональных потрясений, оно приводит к тому, что мышцы уже не могут хорошо сокращаться, они не могут хорошо питаться, начинается проблема уменьшения мышечной массы. Это то, что сейчас вообще трезвонится на всех международных конгрессах по активному долголетию. Основная проблема в том, что мы теряем мышечную массу, мы уже не можем позвонки удерживать, мы уже не можем таз удерживать в устойчивом положении. И вот когда фасции натянуты, а их не так просто размять, вот просто массажными движениями, к сожалению, не поддаются уже фасции в таких застарелых ситуациях, когда человек регулярно не работает с этим.
1: Но это вот эти триггерные зоны, так называемые.
0: В том числе, да, триггерные зоны. И вот вакуумная банка, она потрясающе с этим работает, особенно если это аппаратная вакуумная банка, которая дает вот такое ощущение пружинения. Потому что когда латексные банки дома ставим или пистолетиком есть пластиковые банки, очень многие люди уже осваивают вакуумные баночки дома. Они не дают вот этого импульсного режима, который для фасции еще очень важен.
1: Спасибо. Но сегодня мы рассмотрели только некоторые физиотерапевтические методы, некоторые процедуры, а на самом деле их еще очень много. И я думаю, что мы вернемся к этому разговору, если вы не против. Потому что мне сегодня было очень интересно с вами.
0: У меня такое ощущение, что я нашла родную душу. Буду рада помочь.
1: Да, спасибо вам огромное и всего доброго. До свидания, до следующей встречи. Надеюсь, скорой. В беседе принимала участие руководитель Комитета по женскому здоровью Союза здоровья здоровых, кандидат медицинских наук Мария Владимировна Коновалова. Всем, кого заинтересовал наш разговор, рекомендую посмотреть видео-версию сегодняшней передачи. Наши гости дала еще очень много интересных советов, которые, к сожалению, не вошли в аудиоэфир, поскольку мы ограничены во времени. Ссылку на видеопрограммы я размещу у себя в соцсетях и мессенджерах. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
5: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
6: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
7: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
8: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области. СКР продолжает расследование в отношении иностранных наемников ВСУ. И температурный фон в московском регионе продолжит расти. Далее подробнее. Взятие под контроль группировкой войск «Восток» села Рыбальское позволило расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка прорвала оборону ВСУ. Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа Р-18, заявили российские военные. Ведомство опубликовало видеокадры боевой работы группировки в Запорожской области. Ранее Минобороны сообщило, что под контроль группировки войск «Восток» перешло село Рыбальское Запорожской области. 11 августа под контроль российских военных перешло поселок Новое Поле в Запорожской области. Также в течение суток вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, логистические центры, цеха сборки дронов и безэкипажных катеров, средствами противовоздушной обороны, сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Луганске председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинской армией. С 2014 года возбуждено свыше 11 тысяч уголовных дел. Завершено расследование более 1150 дел по обвинению 1500 участников ВСУ. Об этом доложил первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурниев. При этом расследование продолжается в отношении иностранных наемников ВСУ, среди которых много преступников, сбежавших от правосудия на родине.
10: Органами Следственного комитета, всеми органами, возбуждено 11 тысяч уголовных дел, если быть точно, 11 003. Главное следственное управление 8 300 и 2 700 главное военное следственное управление. В суд направлено за этот же период 1150 уголовных дел, примерно поровну по 580. В отношении 1500 украинских военнослужащих эти дела были направлены в суд. Судами рассмотрено и постановлено приговоров в отношении 1231 военнослужащего.
9: Слова президента США Дональда Трампа о том, что намерен объявить Ормузский пролив американской территории, напоминают шутку. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Накануне Трамп выступал в полицейской академии в округе НАСА, расположенном рядом с Нью-Йорком. Среди прочего, он заявил, что намерен объявить Ормузский пролив американской территории. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарри, комментируя слова американского президента, заявил, что он призывает все стороны соблюдать международные права и свободу судоходства в Ормузском проливе. Венгерские власти планируют затопить две баржи у АЭС ПАК, чтобы повысить уровень воды в Дунае и обеспечить охлаждение станции. Специалисты при этом надеются, что вода поднимется примерно на 20 сантиметров. Однако в русле Дуная возводить донный порог, он позволит поднять уровень воды сразу на метр, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
11: Добро пожаловать на место строительства донного порога на Дунае. Здесь будут установлены 80-метровые баржи. Они будут пришвартованы к сваям, пробуренным на глубину 8 метров. После этого начнется управляемое затопление с целью повысить уровень воды в Дунае.
9: Напомню, из-за аномальной жары и засухи Дунай обмелел настолько, что АЭС не может забирать из реки достаточно воды для охлаждения реакторов. В Венгрии ранее отключили второй из четырех ядерных блоков АЭС ПАКШ после того, как уровень воды в Дунае продолжил падать. Выработка электроэнергии на станции, обеспечивающей 40% потребления в стране, уже упала до менее чем четверти от ее мощности. Минувшая ночь в московском регионе стала самой прохладной в этом летнем сезоне, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня, по словам синоптика, температурный фон продолжит расти. А вот завтра, как отметил Тишковец, даже потеплеет до климатической нормы.
12: В столичном регионе минувшая ночь стала самой прохладной в текущем летнем сезоне. Столбики минимальных термометров опустились до плюс 6-11 градусов. С наступлением выходных камней с неба не ожидается. Температурный фон продолжит расти. В субботу днем скромные плюс 18-21 в столице нашей родины. Переменная облачность к вечеру в зоне атмосферного фронта. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный по силе 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
9: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – на семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Это самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами видеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. А в русской народной современной сказке снимались Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Татьяна Догилева и многие другие.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч четвертого тура российской премьер-лиги по футболу, в котором столичная родина принимает тольяттинский «Акрон». В первом тайме счет не открыт. Московская футбольная «Динамо» ведет переговоры с аргентинским «Индепендьенте» о переходе 22-летнего полузащитника Максимилиано Гутьерреса. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, переговоры находятся на продвинутой стадии. Бело-голубые предложили за чилийца 6 миллионов евро, аргентинцы хотят на 2 миллиона больше. В эти минуты продолжается матч шестого тура первой лиги по футболу между Челябинском и столичным «Торпедо». Здесь в первой половине поединка счет 1-0 в пользу автозаводцев. Ранее красноярские «Енисей» и «КамАЗ» из набережных Челнов разошлись миром 2-2, а «СКА» Хабаровск был сильнее московского «Велеса» 2-0. Россияне Даниил Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Илья Заик и резервный Алексей Усачев в субботу утром прибыли в Загреб на чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Об этом заявили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Как отметил старший тренер команды Валерий Алфосов, Мухаммаджон Якубов пока не получил въездную визу в страну и остался в Москве, а Сергею Найдену хорваты уже дважды отказали в получении визы. Юлия Каплина стала победительницей в соревнованиях по скалолазанию на скорость на спартакиаде народов России. Она в финале опередила Елизавету Иванову. Мирослав Туровский и Александр Крамаренко пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в четвертьфинале были сильнее Максима Сиволапа и Тараса Мыськева со счетом 2-0. На этой же стадии турнира Алексей Комиссаренко и Кирилл Ельников взяли верх над Федором Сабаевым и Дмитрием Веретюком 2-1. Сборная России пробилась в финал смешанной крылевой эстафеты 4 по 200 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В полуфиналы вышли Павел Самусенко и Георгий Яковлев на 100-метровке на спине, Михаил Щербаков и Илья Бородин на 200-метровке комплексом, Егор Корнев на 50 метрах вольным стилем, а Ралина Гелязова на 50-метровке брасом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: Погода. Во Владивостоке 16 августа дождь, плюс 24, в Хабаровске небольшой дождь, плюс 26, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 25, в Чите небольшой дождь, плюс 22, в Улан-Удэ временами дождь, плюс 18, в Иркутске временами дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
3: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: Виражи времени.
6: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. В предыдущих двух передачах вы слушали трансляцию музыкально-поэтического вечера, посвященного поэту Андрею Дементьеву. «Мир держится на добрых людях» из Московского международного дома музыки. Сегодня третья, заключительная часть концерта, которую вели артист, певец, композитор Марк Тишман и популярный артист театра и кино, ведущий актер Тверского академического театра драмы Тарас Кузьмин. Сопровождает концерт Владимирский русский оркестр, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств России Анатолий Антонов. Надеюсь, что и заключительная часть также доставит вам удовольствие.
1: Любовь играла огромную роль в жизни Андрея Дмитриевича, и он пользовался невероятным успехом у женщин. Но, конечно, он всегда испытывал чувство глубокой благодарности и признательности ко всем женщинам, которые его окружали, к маме, дочкам, жене. Он говорил, что женщины пробуждают в нем чувство мужской ответственности. Но все-таки, я думаю, главный секрет успеха у женщин был в следующих строчках. «Я с женщинами спорить не могу. Не потому, что все переиначит, а потому что лошадь на скаку не стоит останавливать. Пусть скачет». Ну а сейчас у нас будет певица, которая в представлении не нуждается. Ее имя вы, конечно, хорошо знаете. Для вас поет Анастасия Спиридонова.

Спасибо. Вы знаете, это удивительно, что мужчина может писать такие слова о любви. Мне кажется, так может писать только человек очень тонко чувствующий и очень любящий. И, конечно же, человек, у которого есть женщина, любимая, которая его вдохновляет. Анна Давыдовна, спасибо вам за то, что благодаря вам мы имеем возможность слышать, исполнять и по-прежнему любить эти песни.

0: На сцене народный артист России Валерий Баринов.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Вот тут как раз будет одно стихотворение про женщин и мужчин. Вы знаете, вчера поздно вечером, приблизительно за 400 километров от этого помещения, я снял с себя грим Тургенева и в 4 утра выехал. Я, понимаете, уже человек не молодой, но я все равно понимал, что я должен приехать на этот вечер. Потому что Андрей Дмитриевич для меня, ну, как для многих, для меня какое-то было, была какая-то особая субстанция. Встреча с ним, беседа с ним. Мы вот здесь, Анна, находится. Мы очень часто 8 мая, в ночь с 8 мая на 9, нас завозили в отель «Карлтон Риц», чтобы в 6 часов выходить в эфир. Нас завозили с ночи. Там был Кобзон, вот, Дементьев, приезжал Ножкин. Мы, это были потрясающие беседы и встречи. Так что этот человек для меня, в общем, действительно какой-то особый. Он пригласил меня на юбилей и сказал: только ты обязательно спой. Я пел русскую народную песню. Там, сейчас я петь не буду, не пугайтесь. И очень много было как бы с этим человеком связано. Я помню, у меня дочка была маленькая, совсем еще девочка, она начала писать. Я читаю, смотрю, думаю, похоже на литературу, но я-то папа. Я подошел к Андрею Дмитриевичу и сказал: Андрей Дмитриевич, вот, по-моему, литература. Я знал уж, кто может оценить, человек, открывший столько имен, столько лет проработавший в юности, открывший столько писателей. Я говорю: когда прочтете, тогда прочтете. Он, значит, взял, дня через 3 звонит. Говорит: я прочел. Я говорю: ну, должен тебя огорчить. У тебя в семье горе. Девочка талантлива. И это была не шутка. Талант – это дар Божий, но талант – это действительно еще и горе. Потому что все надо пропускать через себя, всю боль мира. Я очень люблю эти стихи. Вся грусть земли поручена стихам, но читать буду сегодня другое. Я прошу прощения у вас заранее. Я знаю эти стихи наизусть, но очень давно не читал. А потом я вам специально рассказал, какой я путь проделал, чтобы сюда добраться. Нет женщин нелюбимых, невстреченные есть. Проходит кто-то мимо, когда бы рядом сесть, когда бы слово молвить и все переменить, былое светом молний, как пленку засветить. Нет нелюбимых женщин, и каждая права. В душе любовь жива, как в раковине жемчуг, в душе любовь жива. Все в мире поправим.

0: морских битвах, в поэтических снах. Я люблю нашу землю. Нет на свете родней, ничего не приемлю, что не нравится ей. Не случайно, быть может, я в любимцах ее. Каждый день, что был прожит, прожит был для нее. Потому однозначно я не чувствую лет, что дарю, а не трачу. Вот и весь мой секрет. Спасибо вам большое. Я еще не так сказал бы, про себя поберегу, но большая программа. Спасибо! Я желаю всем здоровья, счастья. Я желаю память. Понимаете, вот память, память о таком человеке. Это звезда, вот свет далекой звезды. И он нам будет светить еще долго, долго, долго, пока мы живы, пока живы наши дети. Давайте приучать детей к любви, к поэзии, к Дементьеву. Спасибо!
1: Валерий Баринов. А любимым поэтом Андрея Дмитриевича Дементьева был Михаил Юрьевич Лермонтов. Однажды он летел в самолете и вдруг узнал, что самолет носит имя Михаила Лермонтова. И у него родились строки: «Я в небе с Лермонтовым, не верится, что можно быть рядом с ним. И душа от этой близости греется, и луна над землей, как волшебный нимб». А год назад Аэрофлот ввел в эксплуатацию пассажирский аэробус, который носит имя Андрей Дементьев. И, возможно, прямо сейчас где-то в небе летят рядом друг с другом Михаил Лермонтов и Андрей Дементьев, машут друг другу крыльями, а вылетели они из аэропорта Шереметьево, который носит имя Александра Пушкина. «Россия – страна поэтов», как говорил Андрей Дмитриевич. Песня на музыку Евгения Мартынова «У Есенина день рождения». Солист Владимирской филармонии Кирилл Еропов.

0: Кирилл Еропов. Запомните это имя. Молодому певцу сколько? 16 лет?
1: Будет 16, да.
0: Будет 16. Можешь себе представить? Спасибо, Кирилл. Спасибо, отлично. Спускалась женщина к реке. Красиво и рыжеголово. Я для нее одно лишь слово писал на выжженном песке. Она его читала вслух. «И я люблю», мне говорила. И повторяла: «Милый, милый», так что захватывало дух. Можно ли написать о любви что-то лучше, я не знаю. Наверное, можно. Мы сейчас попробуем это услышать в исполнении Владимира Лаптева. «Баллада о любви».
2: Я, знаете, я забыл сказать в первом отделении по поводу романса «Сумерки». Дело в том, что вы знаете это имя. Вадим Козин успел записать эту песню, этот романс. И, конечно, мы все слушали его. Это было для нас незабываемо. Смотрите, все отделение второе о любви. Любовь может быть разной, но любовь к женщине – это особые качества, особые чувства, особые настроения. Из опыта знаю, что когда теряешь кого-либо, понимаешь, что ты любил этого человека. Но жизнь идет. Итак, баллада о любви. «Я жить без тебя не могу. Я с первого дня это понял, как будто на полном скаку коня вдруг над пропастью поднял. И я без тебя не могу. Я столько ждала, я устала, как будто на белом снегу гроза мою душу застала. Сошлись, разминулись пути, но он ей звонил отовсюду и тихо просил: не грусти. И тихое слышалось: буду. Однажды на полном скаку с коня он свалился на съемках. Я жить без тебя не могу. Она ему шепчет в потемках. Он бредил, но сила любви вновь к жизни его возвращала, и смерть уступила: живи. И все начиналось сначала. Я жить без тебя не могу. Он ей улыбался устало. А помнишь, на белом снегу гроза тебя как-то застала. Прилипли снежинки к виску и капли росы на ресницах. Я жить без тебя не смогу. И значит, ничто не случится.
0: Владимир Лаптев, спасибо большое. Я вновь пишу о творчестве и дружбе, что может быть прекрасней на земле. Так начинается стихотворение, которое Андрей Дмитриевич посвятил своему другу, молодому другу, который очень чувствовал его стихи, поэтому песни на стихи Дементьева, которые написал наш следующий исполнитель, так трогательны и так пробирают. Но я думаю, вы сейчас в этом, конечно же, убедитесь. На сцене друг Андрея Дмитриевича, поэт, композитор, артист Марк Тишман.
3: Спасибо. Действительно, сейчас прозвучит песня, которую я написал на стихи Андрея Дмитриевича уже после ухода. Буквально еще не прошло месяца после ухода Андрея Дмитриевича. Я помнил о своем обещании написать новую песню на его стихи. Это обещание, которое он взял с меня в апреле, за несколько месяцев до его юбилея. Эти стихи потрясающие. Те, кто не знал, что это стихи Андрея Дементьева, принимают их абсолютно за сегодняшние стихи. Знаете, я в гримерке повторял какие-то стихи, которые сегодня собирался читать со сцены. И люди, которые помогали по разным вопросам и не очень в курсе творчества, и они так удивились и говорят: «Это все стихи Дементьева?» Я говорю: «Да». Девушка говорит: «Ой, никогда бы не подумала, они как будто бы из сегодня». Вот не знаю, то ли время предчувствовал Андрей Дмитриевич, а, наверное, просто он был человеком вне времени, который обращался всегда к каким-то универсальным понятиям, нашим универсальным эмоциям. Я обожаю эту песню и эти стихи Андрея Дементьева.

состояние одиночества. Самое длинное на свете расстояние, то, что одолеть не хочется. Самые злые на свете слова: «Я тебя не люблю».

ожидание конца любви. Ты ушла, как улыбка с лица, а сердце считает шаги твои. И все-таки я хочу самого страшного, самого неистового хочу. Пусть мне будет беда вчерашняя,

Самое горькое на свете состояние – одиночество. Самое длинное на свете расстояние – то, которое одолеть не хочется. Ну и еще одна песня, благодаря которой на самом деле и произошло мое знакомство с Андреем Дмитриевичем. У него на... Это тогда был, наверное, в Кремле юбилей 80 лет, да? Вы знаете эту песню. Я убежден, что вы ее любите. Поэтому предлагаю спеть ее вместе. Музыка Раймонда Пауза, стихи Андрея Дементьева. «Я тебя рисую».

Андрей Дементьев. Мне так нравилось всегда, как фантастически Андрей Дементьев в концертах начинал, знаете, как выстреливать стихотворение за стихотворением, без объявления. Ни у кого никогда так не получится, потому что это автор читал свои стихи. Тем не менее, у мужчины должен быть характер. Лучше, если тихий, словно кратер, под которым буря и огонь. У мужчины должен быть характер, добрый взгляд и крепкая ладонь. Я иногда спохватываюсь вдруг. Уходят годы, сделано так мало, а жизнь меня и била, и ласкала, но оглянуться вечно недосуг. И суета, что океан за бортом. У каждого из нас такой режим, что мы сперва принадлежим заботам, а уж потом себе принадлежим. Но как бы ни сложилась жизнь в начале, и что бы ни обещала нам потом, благословляю все ее печали, рассвет и вечер за моим окном. Никогда никому не завидовал, кроме роста, поскольку сам мал, и вставал над своими обидами, если кто-то меня предавал. Не завидовал громкому имени, не прельщался богатством чужим, и с ребятами, столь же наивными, бескорыстно и чисто дружил. И поэтому жизнь моя скромная протекала легко и светло, и родился я, видимо, вовремя свет воспеть и охаивать зло. Кто-то пусть и меня отчитает за наивность, доверчивость, страх. Я не ангел, и жизнь не святая. Может, всякое быть в попыхах.

0: Евгений Мартынов, Андрей Дементьев.
1: Все будет так же после нас, а нас не будет. Когда там мир сполна воздаст, то мира не убудет. По небу скатится звезда слезой горючей, и не останется следа. Обычный случай. Я вроде смерти не боюсь, хотя нелепо прервать загадочный союз земли и неба. Хотя бы ниточкой одной, едва заметной, став одинокой тишиной над рощей летней, негромкой песней у костра, слезою поздней. Но так же было до меня и будет после. И все же расстаться тяжело со всем, что было, и то, что радостью влекло, и что постыло. Но кто-то выйдет в первый раз вновь на дорогу и сбросит листья старый вяз у наших окон. Все будет так же после нас. И слава Богу.
2: Очень хочется, я уверен, каждому из вас, из друзей Андрея Дементьева, услышать его голос в самых популярных его стихах.
3: Женщины загадочны, как космос. Сколько их вблизи не изучай, все равно одна сплошная сложность. Радость там, успех или печаль. Я брожу по майскому Парижу. Жаль, что впереди всего 3 дня. Все надеюсь, что еще увижу женщин, изумивших бы меня. Я искал их при любой погоде. Наконец все объяснил мне гид, что пешком красавицы не ходит. И сменил я поиск Афродит. На такси за ними я гонялся, на стоянках все смотрел в окно. По бульварам, словно старом вальсе, обгонял я модное Рено. Я искал их, черных или рыжих, но не повезло мне в этот раз. До сих пор не верю, что в Париже женщины красивее, чем у нас. Как руки у вас красивые, редкостной белизны. С врагами они пугливы, с друзьями они нежны. Вы холите их любовно, меняете цвет ногтей. А я почему-то вспомнил руки мамы моей. Упрека я вам не сделаю, вроде бы не ко дню. Но руки те огрубелые с вашими не сравню. Теперь они некрасивы, лишь как земля темны. Красу они всю России отдали в дни войны. Все делали, не просили ни платы, ни наград. Как руки у вас красивы, как руки мамы дрожат. Нас от многих бед спасают книги. В них любовь, надежда, свет и честь. Сколько на земле имен великих и великих книжников не счесть. Пишут земляки мне отовсюду, из Твери, из Пензы, из Орла. Каждое письмо, как отблеск чуда, весточка надежды и добра. И всем сердцем верую я свято в искренность читающих людей. Я от них своих обид не прятал, как не прячу и любви своей. Потому от имени сограждан получил я право говорить о добре и зле, о малом и о важном, и надежду издали дарить.

0: Владимирский русский оркестр. Художественный руководитель и дирижер Анатолий Антонов.
1: Авторы сценария и режиссеры спектакля Иоланта Мельникова и Раиса Полейко. И двигатель вот этого всего, что происходило сегодня. Двигатель того, что происходило с Андреем Дмитриевичем последние десятилетия. Его супруга, его муза Анна Давыдовна Пугач-Дементьева.
2: Большое вам спасибо. Вы видите, какой потрясающий оркестр и какой дирижер. Я благодарна, вы сделали программу, вы придумали. Почему мы так подружились крепко? Последнее его выступление, незадолго до ухода, в конце мая, ушел 26 июня, были как раз с Владимирским оркестром и проехали по региону. Выступали, по-моему, 4 вечера было. И сдружились, и чувствовали друг друга, и благодарны были, что так смогли прочесть его стихи, так передать его песни. Спасибо вам всем огромное. Вы знаете, последние 4 года мы все время делали в Твери вечера, Дементьев-фест у нас. И вот буквально за 2 недели я подумала, что же я в Москве ничего не делаю? Надо сделать в Москве. И навстречу пошло руководство Дома музыки. Они говорят, мы за 2 недели еще не делали вечер. Я говорю, давайте попробуем.
3: Они не знали, с кем они разговаривают, Аня, просто. А вот с вами и за неделю можно сделать.
2: И вы знаете, для меня так радостно было, что буквально за неделю разошлись билеты, что моя идея нашла такой отклик в ваших сердцах. И у Андрея Дмитриевича есть такие строчки: мне по пути в этой жизни с теми, кто помнит еще, как поют соловьи. Вот, по-моему, вы все помните, как поют соловьи. Спасибо. И мы называли здесь ребят, вот называли друзей Андрея Дмитриевича. По-моему, весь зал друзья, потому что то, что вы пришли в такой жаркий воскресный вечер, оторвались от дачи, от грядок, это тоже многого стоит. Спасибо вам всем огромное. И, конечно, спасибо Тарасу. Я думаю, вы увидите по сериалам. Марк, который...
3: Которого вы не увидите в сериалах.
2: Ну, Марк блестящий. И Андрей Дмитриевич очень гордился таким проникновением в его поэзию, Марка, и дружбой. И эта дружба продолжается. И здесь много людей, которые мне помогают жить, идти дальше. И спасибо вам за память.
3: И знаете, чтобы вот точно закончить, вот строчки эти Андрея Дмитриевича, но еще гениальнее слушали вы, они про вас сегодняшних. Спасибо вам.
2: Да, спасибо вам всем.
3: За Андрея Дмитриевича и от него. Спасибо и до новых встреч.
0: Спасибо.
4: Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, даже если за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда-никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда-никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы.
5: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
8: Радио России «Орел». Реклама.
9: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные уничтожили объекты ВСУ. Паводковая ситуация в бассейне реки Амур остается напряженной. И президент США обещает сделать Армузский пролив исключительно американским. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в течение суток группировка поразила живую силу и технику противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Группировка войск «Центр» продвигается в глубину обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах, отмечается в сводке Министерства обороны. Также сообщается, что накануне российские военнослужащие беспилотником «Герань-4» «Секер» ударили по электроподстанции в Черниговской области, которая использовалась в интересах украинской армии. Подстанция на 110 киловатт в селе Городня уничтожена, отмечает ведомство, опубликовав видеокадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России ударами беспилотников «Герань» уничтожили склад беспилотников большой дальности ВСУ и газораспределительную станцию в Черниговской области. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач подразделениями. Как доложили главе Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности. Наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. Командующий группировкой войск «Восток» Петр Болгрев отчитался перед министром о том, сколько населенных пунктов освободили бойцы группировки этим летом.
11: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
10: Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому присвоено почетное наименование «Гвардейский». А более того, министр вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Паводковая ситуация в бассейне реки Амур остается напряженной. Обстановку обсудили на совещании руководители МЧС и Минприроды. В зоне риска 5 регионов Дальнего Востока: Забайкалье, Хабаровский, Приморские края, также Амурская область. Наиболее сложная ситуация в Еврейской автономной области. Там потоплены около 500 присадебных участков, повреждены дороги и мосты. Глава МЧС Александр Куренков, в свою очередь, обратил внимание на резервы, которые используются не в полную силу.
12: Хотел бы предупредить и напомнить, что на складах Росрезерва лежат водоналивные дамбы, которыми достаточно редко пользуются коллеги. Они разбросаны, конечно, по региону, но, тем не менее, в преддверии тех событий, которые происходят, я предлагаю, возможно, по направлениям, даже с небольшим запасом, возможно, не в этом году, но можно было бы сейчас, под те события, которые происходят, выписать их и получить.
10: Тем временем 44 природных пожара на площади почти 67 тысяч гектаров тушат в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации властей, большинство лесов вспыхнуло от молний во время сухих гроз. В регионе с 30 июля введен режим ЧС из-за лесных пожаров. При этом правительство округа ранее заявляло, что число лесных пожаров на Ямале пошло на спад. Марокканские силы безопасности пресекли попытку сотен мигрантов, в основном выходцев из стран Африки, к югу от Сахары, незаконно пересечь границу с испанским городом Сеута. Мигранты скрывались на окраине марокканского города Фнидек. Источники в марокканских силах безопасности сообщили, что операция была проведена в горной местности к юго-западу от Сеуты. По данным испанских властей, ситуация на границе Марокко с испанскими городами Сеуты и Мелильи пока остается спокойной, и испанская и марокканская стороны границы находятся под усиленным контролем спецслужб двух стран. Они патрулируют как наземную, так и морскую территорию по обеим сторонам границы. Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги археологических работ на территории Москвы в День археолога. С начала этого года отреставрировано более 1000 предметов и передано в государственную часть Музейного фонда России свыше 3000 индивидуальных находок, говорится в сообщении мэра, опубликованном в мессенджере «Макс». В сообщении также отмечается, что в этом году у московских археологов в работе более 30 объектов, где специалисты нашли свыше 43 тысяч предметов, из которых 4000 – это индивидуальные находки. Мэр подчеркнул, что наиболее интересными находками являются миниатюрный стеклянный флакончик XIX века с изображением святого Пантелеймона, бутылка из прозрачного стекла с гербом Российской империи и надписью «Москва» 1896 год, а также перстни-печатки из белого металла 17-18 веков. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 17 августа на территории Челябинской области и до 19 августа в Курганской области. Об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. Над кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешана интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране.
13: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч 4-го тура российской премьер-лиги по футболу, в котором столичная родина принимает Олетинский «Акрон». Во втором тайме счет 2-0 в пользу москвичей. Дубль оформил Артем Максименко. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза поддержала решение главного арбитра матча первого тура группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России между столичным «Локомотивом» и ЦСКА Андрея Прокопова не назначать пенальти в ворота железнодорожников на 65-й минуте. Также комиссия определила, что судья Сергей Чебан ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота крыльев Советов на 73-й минуте встречи Кубка страны против махачкалинского «Динамо», но верно не назначил пенальти ворота самарцев на 55-й минуте. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что сделка состоится при условии меньшей рассрочки платежей. Ранее стало известно, что стамбульский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 25 миллионов евро траншами в течение 5 лет. Кроме того, Белозеров одобрил трансфер полузащитника Артема Карпукаса в петербургский «Зенит». Также глава РЖД выразил поддержку главному тренеру железнодорожников Михаилу Галактионову и попросил генерального директора клуба Бориса Ротенберга усилить состав команды. В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу между Челябинском и столичным «Торпедо». Здесь во втором тайме впереди москвичи 3-0. Ранее красноярский «Енисей» и «КамАЗ» из набережных Челнов разошлись миром 2-2, а «СКА Хабаровск» был сильнее московского «Велеса» 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
15: Погода.
10: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 25, в Твери переменная облачность, плюс 24, в Ярославле небольшой дождь, плюс 20, в Тамбове небольшой дождь, плюс 24, в Липецке небольшой дождь, плюс 26, в Воронеже ясно, плюс 27, в Смоленске пасмурно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
7: Полевая почта Радио России.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, их родных. А сегодняшний гость программы «Полевая почта Радио России» – журналист, обозреватель ресурса «Украина.ру» Павел Волков. Павел, приветствую.
9: Здравствуйте.
8: Мы сегодня обратимся к большому, очень серьезному явлению, проблемам политзаключенных на территории Украины. И этому посвящены ваши материалы, которые размещаются на ресурсе «Real Wolf». Я читаю очень часто, и вопросов у меня к вам много, так что давайте вот сразу начнем. В какое время, вот после 91-го года, после распада СССР, на Украине появилось какое-то вообще инакомыслие, и через сколько после получения Украины автономии там появились первые политзаключенные, и какие люди вообще, откуда они там возникли?
9: Ну, инакомыслие возникло сразу же, потому что было очень много людей, которые, во-первых, были недовольны распадом Советского Союза и образованием Украины, которая поначалу еще не выглядела так, как сейчас она не была, вроде бы ультранационалистической, но, по сути, очень много вернулось из эмиграции бывших бандеровцев, ультранационалистов, которые так или иначе заполоняли постепенно места в культурных, научных учреждениях, на телевидении, они, ну, некий свой дискурс транслировали, и, несмотря на то, что государство там 90-е, 2000-е пыталось балансировать, как это называл Кучма, как это, между капельками он ходил, да, значит, но все равно все склонялось туда. И я же помню, опять же, школьные годы, то есть, что транслировалось на уроках украинского языка, украинской литературы, это все было еще очень мягко, но все равно поколение готовили постепенно. Ну, а с 2014 года, когда произошел госпереворот, все, как бы, единая идеология, одна мова, да, одна вира, одна армия, один фюрер, как бы и все, да. И с тех пор сопротивление, которое было на антимайдане, которое было на Донбассе и, ну, в других городах, естественно, Украина просто на Донбассе оно не было подавлено, в некоторых местах, в некоторых-то было. В Мариуполе было подавлено, в других тоже местах. А в Харькове, в Запорожье, в Одессе, да, в Днепропетровске, господи, во многих-многих городах оно было подавлено, и начались аресты. То есть, конечно, аресты в тот период еще не были такими массовыми, как сейчас, после 22-го года, но на тот момент, конечно, казались массовыми, потому что Украина, современная Украина, не знала политических заключенных до того. То есть, да, там была какая-нибудь Юлия Тимошенко, которую кто-то называл так, но это был вопрос коррупции, был вопрос там межвидовой конкуренции среди политиков крупных и так далее. То есть, это все, ну, несерьезно. А обычных людей, активистов, журналистов, каких-то политиков мелкого масштаба, просто, ну, обычных людей, не имевших прямого отношения к политике, но высказывавшихся, позволявших себе там в соцсетях, которые уже появились к тому времени, высказываться в интернете, вот это все как бы стало большой проблемой. То есть до 2022 года несколько волн репрессий прошло, в третью из них попал я в 2017 году, и, скажем так, к моменту воцарения Зеленского в 2019, ну, несколько сот человек, которые были арестованы именно за выражение взглядов и мнений, точно были. Почему я говорю именно эти? Потому что еще было очень много людей, которые формально считались военнопленными, я имею в виду ополченцев ДНР, ЛНР. Но их же судили как граждан, не как военнопленных, их же судили как граждан Украины за, например, терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях. То есть фактически это тоже политзаключенные, просто которые, ну, выступали против системы не на словах, как я, например, в свое время, да, а с оружием в руках. То есть мировая практика тоже таких людей может считать политзаключенными вполне. Поэтому вот примерно так сложилась к тому времени ситуация.
10: То есть... А если вот пока мы далеко не ушли, если до 2014 года, то есть приехали, обратно вернулись на Украину вот все эти бандеровские деятели и прочие, они стали частью, я так понимаю, политического мейнстрима, то есть их оппозиции считать нельзя, то есть они как раз и являлись создателями новой идеологии и были приняты с распростертыми объятиями.
9: Да, просто они не занимали руководящих ролей в государстве. То есть они были где-то на периферии, но они были в культуре, в образовании, в науке и постепенно просто создавали как бы такой мейнстримный дискурс.
10: Да. Ну, а что касается средств массовой информации, то есть, ну, вот до 2014 года, я так понимаю, что существовала и оппозиционная пресса, и оппозиционные каналы, и, в общем, ты мог какие-то митинги проводить, да, и после 2014-го, ну, там, естественно, присоединение Крыма и обострение отношений с Россией, и вот здесь все и началось. Можно считать, что это была точкой отсчета именно давления на какое-либо инакомыслие.
9: Да, это была точка отсчета, но, собственно говоря, я неоднократно писал об этом и доказательно, и продолжаю писать, что сущность переворота 2014 года была фашистской. То есть это не фигура речи, не просто «ах, они плохие фашисты» и так
10: Майдан,
9: далее.
10: Майдан, то есть, да?
9: Да, то есть это режим, который стал властью после 2014 года, это такой классический фашизм, типа там Пиночета, типа латиноамериканских вот этих диктатур 20 века, то есть зависимый фашизм, экспортированный фашизм. Это люди, фактически, которые стали операторами там, интересов западных корпораций, западных различных политических сил, а внутри страны занимались открытым террором. Поэтому, конечно, это классическая форма фашизма, абсолютно.
10: Но ведь это огромное количество людей, находившихся в оппозиции. Я имею в виду, это интеллигенция, наверное, в первую очередь, да? То есть, ну, журналисты, наверное, социологи, политики, историки. То есть, ну, люди образованные. На Украине хватало образованных людей. Это было масштабным явлением. Им пришлось замолчать, им пришлось уехать, им пришлось как-то выживать в этих условиях, рубкие какие-то попытки предпринимать, ну, высказывания.
9: Во-первых, Донбасс показал, что это далеко не только интеллигенция.
10: Донбасс,
9: а это рабочий класс в том числе.
10: Так.
9: Потому что переворот на Майдане, он был в том числе и против рабочего класса, против его прав. Все понимали, что с усилением евроинтеграции будут закрываться предприятия, как бы не станет работы. Плюс весь дискурс Евромайдана, он и последующих событий, да, он был направлен фактически против рабочего класса Донбасса.
10: Угу.
9: То есть это
10: так.
9: Не люди, это какие-то ватники, это совершенно отсталые, вот это вот вся мерзость. То есть они такие светлоликие европейцы. То есть, ну, еще и расизм фактически к этому присоединился. А что касается интеллигенции, ну да, понятно, что был определенный пул как бы журналистов и ученых, и даже правозащитников, и кого угодно, юристов, да, которые не обязательно выступали за интеграцию с Россией. Там разные были варианты, да, но они так или иначе выступали, по крайней мере, за мир и дружбу с Россией. Они могли себя считать украинцами. То есть, например, я-то русский, для меня интеграция с Россией всегда была мечтой. Ну, как бы, это возвращение домой для меня это всегда было. Но были и другие люди, которые, причем русскоязычные, но считавшие себя украинцами, которых устраивало наличие независимой Украины, независимой России, и при этом их какое-то, ну, дружеское взаимоотношение, может быть, даже союз в чем-то и так далее. Для них это не было проблемой, и они тоже выступали против Майдана, естественно. Правда, события в Крыму для многих стали проблемой вот таких вот людей, потому что до того они как бы были, хорошо относились к России, а потом, ну, вот у нас забрали Крым, вы понимаете, вот поэтому, да, мы со своими бандеровцами потом разберемся, но как так, у нас забрали Крым, поэтому, да, это стало проблемой. Но, тем не менее, за выражение вот таких оппозиционных взглядов и мнений стали сажать буквально сразу же. Люди, которые писали, говорили, объясняли, что там Донбасс имел право, например, на вооруженное восстание, о том, что Майдан был незаконным госпереворотом, объясняли, почему он не конституционный, просто раскладывали, какие нормы Конституции были нарушены, как ультранационализм появился, почему все эти ультраправые группировки, которые финансировались поначалу олигархами, ну, армия сначала отказывалась воевать, я имею в виду ВСУ, да, против своих людей, потом стала. Но поначалу отказывалась, нужны были вот эти вот отморозки боевики, которых из тюрем повыпускали многих. Там мы же знаем Белецкий террорист, там, который Азовом руководил, ну и руководит сейчас одним из подразделений, уж выпустили из тюрьмы, он сидел там за разбой или за что-то еще. И многие так на самом деле. Поэтому вот таких вот горилл чисто латиноамериканских, их повыпускали для того, чтобы терроризировать население как внутри контролируемой территории, ну так и на Донбассе, которые они не контролировали или там пытались взять под контроль.
10: Ну, а какой был вообще диапазон свобод, ну, я не беру до 2014 года, уже позже, вот шаг вправо, шаг влево, что можно было высказывать, и как развивалась вот динамика этих ограничений, то есть за что можно было угодить и просто получить срок? Это мог быть, ну, то есть, естественно, публичное высказывание, это уже мы об этом, наверное, и не говорим, это что анекдот, это следствие доноса.
9: Ну, доносы – это вообще самое главное. То есть это самое основное, то есть люди посходили с ума очень многие, тем более СБУ на каждом углу вешало не только СБУ, еще олигархи, известные Коломойские там, например, да, они же все вешали баннеры, если ты где-то увидишь русского, это враг, кого имели в виду под русским, хороший вопрос, потому что на Украине слово русский и россиянин, как гражданин России, передается одним и тем же украинским словом россиянин. Поэтому, как понять, это русский по национальности гражданин Украины там, или из России приехавший? Но это хороший вопрос. И «Дави Колорадо», то есть плакаты висели и так далее. Поэтому люди, конечно, сходили с ума и выискивали агентов Путина везде. Сейчас гораздо больше в масштабе, но тогда весьма себе тоже. Другой вопрос, что необходимость евроинтеграции, то есть такая зависимость украинского фашизма, она приводила к некоторым, ну, не курьезам, но к тому, что в тот момент, когда еще не было большой войны, какое-то организованное сопротивление в мягких формах могло иметь место. Там, грубо говоря, что-то можно было говорить на телеканалах Медведчука, например. Очень мало, на самом деле, они все равно стояли на позиции, там, «Единая Украина», все дела, сепаратисты, но как-то где-то что-то можно было. Были несколько СМИ, которых сейчас не существует, например, «Вести», «Клименко Тайм», и на них там, на их офисы нападали националисты все это время, они пытались как-то себя защищать, они создавали свои правозащитные организации, то есть какая-то жизнь клубилась, по крайней мере, в столице так было, в Киеве. На периферии, в том же Запорожье, конечно, этого всего не было, там как бы какие-то отдельные люди могли быть, которые вели свои блоги, что-то пытались говорить и, в общем, боялись, ждали, когда к ним придут. То есть примерно вот такая ситуация, и к ним приходили, по факту. То есть когда закрыли, естественно, очень быстро РИА Новости Украина, посадили Кирилла Вашинского, покойного, но все же не только им заканчивалось, то есть огромное количество там региональных СМИ, там в Одессе, которые работали в других местах, пострадали, их там редакторы тоже оказались в тюрьмах, их потом меняли, некоторых там, некоторые как-то сами выходили из положения. В общем, это была неприятная ситуация. Другой вопрос, что это, конечно, все касалось в основном только такого, ну, актива оппозиционного, и на большую часть населения Украины как-то не очень влияло. То есть там больше влияли запреты языковые, там невозможность проголосовать там за партию, которая бы представляла твои интересы, там радикальный национализм там в культуре, вот это вот все, это было проблемой для широких масс, но, конечно, не аресты, потому что о них многие просто не знали даже.
10: Ну, а вот что касается языковых запретов как раз, по-моему, тема эта относительно недавно возникла, до этого не поднималась, потому что уж насколько сильно музыка была русскоязычно интегрирована в украинский сегмент.
9: И наоборот, кстати.
10: Да, кстати, действительно так и есть. И массу можно назвать украинских исполнителей, которые популярны были здесь. Ну, а вот что касается русской музыки, хорошо, вот это может считаться поводом для гонений на Украине, или это относительно недавно?
9: Вот это относительно недавнее, потому что после 22-го года начались массовые запреты на так называемый русскоязычный культурный продукт. Это не приводит, конечно, к посадкам, то есть это не уголовно наказуемое преступление, нарушение, но к штрафу – да. Причем, если для этого существует орган языкового омбудсмена, так называемого, шпрехенфюрера, как в народе говорят, да, то есть если обнаруживают такое, то запросто могут оштрафовать. Во-первых, остракизм, конечно, нападают, кричат, издеваются, особенно на Западной Украине, куда сейчас много людей с Восточной переместилось, от войны, там издевательства бесконечные, но могут оштрафовать родителей, если там несовершеннолетние дети, например, поют какую-то российскую музыку. Условно, вообще не имеющие отношения даже к конфликту, что-то типа там Виктора Цоя или вот такого вот плана.
10: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний наш гость – журналист, обозреватель ресурса «Украина.ру» Павел Волков. И мы говорим сегодня о политических гонениях и о политзаключенных на Украине. Прервемся на музыку. Вы вспомнили Виктора Цоя. Давайте послушаем песню. Кажется, что она здесь.

0: Была песня «Кукушка» в исполнении группы «Кино». Виктор Цой. И напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость программы – журналист, обозреватель ресурса «Украина.ру» Павел Волков. Также рекомендую его интернет-ресурсы «Real Wolf». Павел, ну и, значит, мы говорим о том, что гайки закручены, и, в общем, вы как раз попали во всю эту ситуацию. Вот ваш личный опыт. Вы из Запорожья, вы поехали к родным в Россию, вернулись, где и были приняты, как говорят, в таких случаях. Какой был повод номинальный и реальный? И расскажите, пожалуйста, непосредственно вашу историю.
1: Ну, здесь, по сути, СБУ очень сильно ошиблась. Так бывает. Потому что где-то там после 2015 года, когда я и на Донбассе работал в это время, вернулся там в начале 2016 года в Запорожье.
0: А вот вы при этом отправляетесь на Донбасс. То есть инакомыслие запрещено. Вы освещаете с обеих сторон конфликт? И где ваши материалы могут
1: да, конечно,
0: быть приложены?
1: С обеих сторон. Угу, да, нет, я официально поехал на Донбасс к родственникам. Они у меня там есть. Ага. Действительно.
0: То есть вы не аккредитованы там в этот момент, да?
1: В Украине нет.
0: Да, понятно.
1: Нет, каким образом? А я не работал в украинских СМИ ни в каких. Ага, в общем, дело. Ага. Ну, по крайней мере, официально никак.
0: Но вы едете на Донбасс освещать эти события?
1: Я поехал на Донбасс к родственникам.
0: Понятно.
1: Но так получилось, что там события эти все происходили в тот момент, в том числе референдум. Ага. Ну, я, конечно, я не мог не снимать это все. Ну, потом были некоторые российские СМИ, там, которые попросили материалы, с которыми я поделился, они это публиковали. Как бы плюс я в блоге еще, у меня живой журнал был. На тот момент он еще был вполне популярный, сейчас он умер. Ну, я там публиковал какие-то мои мысли, заметки, то, что я там видел. То есть, ну, я же был еще не пуганный идиот. Я же не понимал, что происходит на самом деле. Ну, вроде бы я, а что я незаконного делаю, да, казалось бы. Все нормально. И многие другие тоже были непуганными идиотами. Поэтому на Донбасс я ездил туда-сюда много раз. Мы с парой товарищей даже умудрились один раз гуманитарный груз провести для батальона «Восток» из Запорожья прямо. То есть, ну, тогда чудес творилось очень много. Как бы и ничего. Но, в общем, где-то с 2016 года я, поняв, что, в общем, ну, на этом и все, то есть расширения территории ДНР, ЛНР точно не будет в ближайшее время, а уж тем более Запорожье никуда не присоединится, ни к России, ни к какой-нибудь Запорожской Народной Республике.
0: Это какой год?
1: Ну, 16-го, начало 16-го, угу. Да. В общем, я какую-то такую деятельность прекратил, по сути. Я продолжал работать удаленно в российских СМИ, но писал, в общем, даже не об Украине, а о вопросах там международной политики, там Ближний Восток, угу. Был тоже темы. Ну, в общем, разное-разное. В общем, Украине я уже не мешал очень давно к тому времени. Но, видимо, у СБУ были как бы нормопоказатели, да, которые надо выполнять. Ну, они их решили выполнить. То есть я действительно в 17-м году вернулся от родственников из России. Ну, да, меня приняли. Официально, ну, как официально, то есть пресс-служба СБУ сказала, что я приехал с чемоданом денег от Путина, чтобы протесты проводить в Запорожье. Естественно, это было абсолютным бредом, это просто была легитимация, ну, ареста среди, как бы, населения, да, потому что надо было вбросить, дальше все СМИ это сообщение пресс-службы СБУ потянули, и все. То есть я оказался, как бы, вне, ну, вне закона фактически, вне общества того, в котором я находился, хотя на самом деле ни в сообщении о подозрении, ни потом в него в обвинительном акте вообще ничего такого не было, там были только мои публикации. Мои публикации в живом журнале и репортажи, которые я делал там в районе Донецкого аэропорта, когда был на Донбассе. Ну, вот так вот. То есть сначала обвинение в сепаратизме, то есть 110-я статья, причем там третья часть, она была до пожизненного в то время. Потом переквалифицировали, там добавили еще терроризм, правда, содействие террористической организации. Ну, до 15 лет, тоже мало приятного.
0: И все это под стражей происходит?
1: Да, все это под стражей, конечно, происходило. Я больше года провел под стражей. Ну, а потом как бы так сложилось. Ну, у меня очень хорошо работали адвокаты, конечно. Родственники очень много сделали для того, чтобы это дело было освещено максимально. То есть мониторили судебные заседания представителей управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Были ОБСЕшники несколько раз, местные правозащитники, о которых я говорил, которые еще тогда существовали, пытались защищать скорее себя прежде всего, но защищая себя, приходилось защищать еще кого-то. Поэтому тоже большое спасибо. Значит, ну и вот так вот. И в итоге просто защита была хорошей, прокурор очень некачественно работал. Меня освободили из-под стражи без как бы меры пресечения. Хотя дело еще было не завершено. Просто они сами себя подставили. заставили в каком-то смысле политических заключенных, для них не было альтернативной меры пресечения 2014 года. То есть либо под стражей, либо никак. Нельзя ни залог, ни домашний арест, вообще ничего.
0: Но это продолжалось довольно долго.
1: Да, это продолжалось до 2009.
0: Вот с лишним.
1: У меня?
0: Да.
1: Да, это понятно, да. Но я имею в виду, что и суду пришлось меня освободить вообще без меры пресечения, потому что никакой альтернативной меры пресечения просто не существовало. Ну, вот так вот повезло.
0: Ну, мы придумали чуть позже.
1: Но... Да, и лет пять дальше уже я судился.
0: Ну, а вот условия содержания и отношения сидящих по другим статьям к политзаключенным? Или тогда еще не было такой накачки идеологической, и политзаключенные воспринимались как нечто экзотическое?
1: Да, тогда сидельцы вообще не понимали, что такое политзаключенный, что это за люди. То есть там же надо обязательно получить некую, как сказать, распределение, кто ты там порядочный, непорядочный, там все вот эти дела, я уж не буду подробно рассказывать всю эту чушь. Но тем не менее, и братва она не понимала, что делать. То есть, с одной стороны, ко мне претензий нет там по их воровской части, то есть я там никого не закладывал, вроде как ничего, я вообще никакого отношения к ним не имел. С другой стороны, я же вроде и к их движухе тоже не имею отношения. Там были такие, такого плана тоже люди, поэтому и сидел с обычными арестантами, слава богу.
0: Но они интересовались? Не приходилось?
1: Нет, так-то интересовались, очень было всем интересно. То есть меня в итоге я переехал там через время в камеру чуть-чуть получше, потому что мной заинтересовался один азовец, который сидел в этой камере. Просто интересно было пообщаться с сепаром, как он сам сказал. Большую часть с ним просидели. Так вот интересно получилось. Но да, это была экзотика, то есть никто реально не понимал, бред какой-то, что это вообще такое, то есть выходили проконсультироваться там с какими-то ворами там международными по поводу того, кем считать, как определять там и так далее. Сейчас это уже не экзотика, сейчас это уже стандарт.
0: Понятно. А отношение и возможности международных правозащитных организаций к вопросам содержания политзаключенных на Украине? Ведь, по большому счету, политзеки — это сторонники России, получается, сейчас, да, противники,
1: конечно,
0: западной идеологии.
1: Конечно, в основном. Если бывают нюансы, но в основном, да.
0: Но помощь гуманитарных организаций, может ли на них нынешние сидельцы как-то рассчитывать, или уже все это не работает и не распространяется?
1: Ну, смотрите, во-первых, правозащитная гуманитарная организация — это таки разная вещь.
0: Понятно.
1: Да, до 2014 года очень активно работал Красный Крест, если мы говорим о гуманитарных организациях, Международный Красный Крест.
0: Да.
1: И это была единственная организация вообще, которая занималась еще посттюремной реабилитацией вот этих пророссийских политзеков. То есть им давали какие-то гранты, какую-то финансовую помощь, какие-то продукты там, вот это все. То есть была такая программа, это прям удивительно, она работала. Мониторинг осуществлялся, да, по запросам родственников, естественно, то есть прежде всего надо было выходить на них. Но это, опять же, это ООНовцы. Что касается вот этих всех пресловутых Amnesty International там и так далее, то та же Amnesty у нас признана кем-то, она не иноагентом, а нежелательной организацией, по-моему. За все годы признала узниками совести на Украине только двух человек. Это Руслан Кацаба и Василий Муравицкий. Остальным было отказано, в том числе потому, что они не были официально на Украине журналистами, то есть они не состояли там в профсоюзе журналистов Украины или что-то в этом роде. Хотя по факту вели журналистскую работу, это всем было совершенно очевидно. Поэтому меня вместе с Кириллом Вышинским одним письмом уже признавали узниками совести там швейцарцы. Менее известная, менее крупная швейцарская правозащитная организация, но тем не менее это было.
0: Но у них был доступ довольно широкий вообще ко всем этим делам, или все-таки дозированно пускают международные организации?
1: Нет, те, кто там работал в тот момент, это Красный Крест и ООН, там больше никто не работал вот так, их пускали в тюрьмы, у них мандат был.
0: Угу.
1: То есть они действительно приходили. Один раз ко мне представитель омбудсмена приходил. И что интересно, абсолютно адекватная в тот момент женщина, правда, омбудсмен уже был неадекватный, но она объяснила, что ей просто не дают работать нормально. Она все прекрасно понимает, все видит, но она уволилась потом, уже адвокатом работала. Сейчас усложнена, конечно, работа и миссии Красного Креста, и миссии ООН, прежде всего, потому что очень много военнопленных, они ими занимаются, и политические заключенные немного на второй план уходят. Плюс меньше пускают, сейчас политзеки находятся, находятся в основном в отдельных, ну, особенно те, которых уже осудили, и те, которые в колониях, они в отдельных колониях, их там держат отдельно от остальных, и даже в, там, в Лукьяновском СИЗО в Киеве, в принципе, настолько много политзаключенных, что под них отдельные там корпуса уже выделены, то есть они уже редко, ну, все еще сидят, но уже гораздо реже сидят с обычными, ну, уголовниками.
0: А сейчас спектр обвинений, за что сейчас могут взять под стражу на современной Украине, то есть когда все уже обострено, если мы говорили о прошлых временах, что, что сейчас? Это вот, значит, мы остановились на прошлой части этого вопроса на доносах. Сейчас это что, в пост в интернете, не знаю, лишнее слово не там, где надо. Ну, вот каким образом сейчас СБУ работает, чтобы взять человека под стражу, и вот что он попадает именно в сон политзаключенных?
1: Ну, сейчас главная проблема в том, что появилась гораздо больше статей Уголовного кодекса, по которым берут политзаключенных. То есть тогда это был стандартный набор, там, сепаратизм, ну, какие-то призывы к отделению территории, грубо говоря, да, госизмена, какие-то террористические статьи, ну, связанные с поддержкой терроризма, финансированием терроризма, там бред всякий был, вроде как там человек заплатил налоги в ДНР, например, у него там собственность какая-то была, и все это финансирование терроризма считается. Вот такие вот вещи, полно их было. Там водители из Макеевки пенсионеров возили в Запорожье пенсию получать, их тоже за финансирование терроризма взяли. Кто, я еще спрашивал прокурора, а кто террорист, читайте материалы дела. Я говорю, так я читал, я не понимаю, кто вы, объясните все, идите отсюда. В общем, кто, пенсионеры, террористы, не, ну, не знаю, водители. Короче, ладно. Но с 22 года появился целый спектр новых законов. Прежде всего, коллаборационизм. Это касается тех людей, которые жили на территориях, куда заходила российская армия, а потом выходила оттуда. Ну, Киевская область, Харьковская область, там, правобережье Херсонской области, вот это вот все. То есть сейчас уже меньше хватает по этой статье, потому что уже всех перехватали. Ну, новых территорий, которые оставляет Россия, же нету уже, она, наоборот, идет вперед, да, поэтому новых особо некого хватать, но продолжается. Там огромное количество людей, причем 4-я Женевская конвенция прямо запрещает, как бы, ну, уголовно преследовать людей, которые занимались обеспечением жизни на оккупированных территориях, это прямо сказано, но на это всем плевать, то есть гребут почтальонов, гребут врачей, гребут учителей, гребут каких-то работников сферы ЖКХ, там загребли предпринимателей, которые вывозом мусора занимались, там, в Херсонской области, ну, кого угодно, вот кто чем-нибудь, но занимался во время, как они говорят, оккупации, а чем-нибудь занимались все. Мы это понимаем. Поэтому тут вопрос доносов, опять же, обязательно со стороны националистически настроенных соседей. Это прям вот must have просто. Да? Значит, дальше, конечно, самая такая массовая статья, по которой сейчас гребут именно за взгляды и мнения, это так называемое оправдание российской агрессии. То есть достаточно сказать, что это гражданская война. Или сказать, что Запад виноват в том, что случилось. Или Запад хотя бы частично виноват. Пусть Россия виновата, но частично и Запад виноват. Там. Или Украина частично тоже же виновата. Это все может быть оправданием российской агрессии. Сроки очень большие, там и 8, и 10 лет, и 15 лет, где-то и пожизненно. Ну, пожизненно они не за это дают, пожизненно дают, там, например, наводчикам, те, которые сотрудничали там с российской армией или спецслужбами, передавали какие-то данные, но здесь тоже очень большой вопрос, потому что, ну, я не сомневаюсь, что такие люди есть, это факт, они, ну, многие помогают, это правда. Но я разбирал огромное количество дел, и во многих из них я вижу признаки, ну, как бы провокации преступления со стороны СБУ. То есть с кем на самом деле общался человек, кому он передавал какие-то данные, это большой вопрос. То есть почему он возникает? Потому что по данным, по которые переданы, ничего не прилетает. Значит, никакого ущерба нет, ничего. Значит, доказательная база того, что передано именно какому-нибудь российскому, ну, например, офицеру ФСБ, да, что передано, берется, например, с запрещенного у нас сайта «Миротворец», который даже не зарегистрирован на Украине, то есть он не является ни официальной базой, ничем. И это в судах как бы прокатывает часто. Было одно дело, я разбирал, где ВКонтакте человек передавал якобы офицеру ФСБ какие-то данные, но как бы аккаунт ВКонтакте был зарегистрирован на человека, возраст которого 15 лет. Ну, вот так. То есть, конечно, там мог быть кто угодно за ним, но какая доказательная база? Как они знают? Откуда они знают, с кем конкретно переписывался? Ниоткуда. Поэтому, на самом деле, вот эти вот так называемые наводчики очень часто тоже могут быть политзаключенными. В конце концов, они передают данные по идейным соображениям. То есть им не нравится этот режим, они хотят, чтобы этот режим пал, и они вот занимаются такой вот помощью. Да, это сложнее с юридической точки зрения, чем просто высказывание взглядов и мнений, которые, по идее, на Украине тоже должны быть и до сих пор, но Конституция защищает это, хотя закона уже нет. Но даже вот такая передача сведений военным, такие люди тоже могут считаться политзаключенными.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость программы – журналист, обозреватель ресурса «Украина.ру» Павел Волков. Мы беседуем о политзаключенных на Украине, на современной Украине. Какое приблизительно, возможно ли посчитать, сколько сейчас политзаключенных находится в тюрьмах и концлагерях Украины?
1: Вопрос сложный. Почему? Потому что, с одной стороны, Генпрокуратура Украины и региональная прокуратура, они публикуют отчеты ежегодно. Угу. Они, конечно, не касаются политзаключенных, но они касаются всех статей, по которых людей берут, поэтому можно оттуда вычленить, ну, статьи определенные, да, и посчитать, сколько, какое количество людей получили подозрения, какое количество людей получили обвинения, ну, передали в суд дело с обвинением, какое количество людей получило приговоры, например, да. Но очень сложно посчитать, сколько в конкретный момент находится именно в тюрьмах. Угу. Понимаете? То есть мы знаем, что за вот эти годы СВО по разным, как бы, обвинениям, вот, о которых мы говорили, получили подозрения, то есть стали политически преследуемыми порядка 20 тысяч человек. Угу. Сколько из них прошли тюрьмы? То есть в момент времени, вот, грубо говоря, в начале этого года, когда мы проводили подсчет предыдущий, в официальных местах лишения свободы, ну, порядка 3 тысяч человек находилось. Но это не значит, что только 3 тысячи сидельцев, потому что уже, ну, СВО идет немало лет. Кто-то, кто получает маленькие сроки, выходит. Кого-то берут, кто-то сидит без еще обвинения, то есть, ну, его взяли там по подозрению, он находится, но дело еще не передали в суд. Кроме того, есть так называемые тайные тюрьмы, которые, к сожалению, ну, они существуют, о них становится все больше и больше известно. Угу. Если мы знали раньше только о Мариупольской тюрьме, библиотека так называемая, то сейчас фактически они находятся в любом здании СБУ, в любом подвале СБУ, в любом городе. Стало, ну, в свое время известно о так называемом спортзале СБУ в Киеве, где людей держали без предъявления вообще ничего, выбивая из них показания. То есть потом официально через некоторое время, там, кого-то через несколько дней, кого-то через несколько месяцев передавали уже, как бы, ну, официально задерживали с протоколом, и они, люди, готовы были, ну, либо дать показания на себя, либо на кого-то еще. Ну, кто-то и не был готов, да, то есть там людей избивали, там страшные были пытки. Есть люди, уже прошедшие эти места и выехавшие из Украины, которые в том числе нашему изданию рассказывали о том, что происходило в этом спортзале. Но это только одно такое место, а их на самом деле много.
0: Понятно. Скажите, а вот кто из политзаключенных подлежит обмену и кого будут держать до последнего? Есть ли в требованиях России освобождение политзаключенных, вне зависимости от того, на какой стадии, каких, на каких границах может быть прекращена специальная военная операция? Вот я цитирую из вашего блога как раз. «Единственный относительно крупный централизованный обмен произошел более года назад, и попали на него едва 150 человек. То есть даже статистика около 200 обмененных за 4,5 года не обнадеживает несколько тысяч украинских политзеков».
1: Да, к сожалению, это так, потому что когда шли переговоры в Стамбуле, ну, я имею в виду не 22-й год, а вот чуть позже, там, в 24-м, еще Мединский ездил, в одной из своих, ну, я не знаю, как правильно называется, декларации или, в общем, документе, предложенном для, ну, пункты для основы переговоров, у него там был пункт по поводу амнистии для вот подобных лиц. Но это единственный раз, когда что-то такое звучало. Сейчас вообще ничего подобного, к сожалению, не звучит. Значит, что касается обменов, Украина настроена на обмены, потому что, на самом деле, Украина утверждает, что официально, по их официальным данным, которые они собрали в России, где-то 1700-1900 находятся задержанных вот так же там за помощь Украине какую-то.
0: Ну, это что, поджигатели раллийных шкафов и военкоматов?
1: Мы не знаем точно. Может быть, да, может быть, те, кто передавали сведения в ВСУ, ну, типа наводчики, угу. Там, угу. Может быть, те, кто донатил на ВСУ. Понятно. Ну, вот такие вот люди, но мы не знаем точно, кто они. Значит, они хотят их поменять. Кроме того, они хотят поменять своих военнопленных. В том числе для этого они, ну, прямо говорят, они отлавливают этот обменный фонд из бабушек, угу. Всяких, которые лайки там ставили. Ну, не только из бабушек, конечно, но тем не менее, очень много таких абсолютно простых людей, которые формально к России отношения никакого не имеют. И точно не были агентурой. Ну, то есть, если агентуру, спецслужбы меняют, вы же понимаете, периодически своих агента на агента. А это именно вот политзаключенные. Они граждане Украины. Некоторые из них, конечно, которые живут там в Запорожской области, скажем, или там на пробережье Херсона, они граждане Украины, но они потенциальные граждане России, поскольку эти территории находятся юридически в составе России по Конституции России, они по оптации могут получить паспорт сразу же, то есть они как бы, ну, можно их считать потенциальными гражданами России. Но эти обмены, ну, регулярных обменов не существует. То есть сколько списков кто не составлял, передавал их, да, я понимаю, что и предыдущий российский омбудсмен Москалько, она была в курсе этого всего, абсолютно с ней все были на контакте. Сегодня вот Яна Лантратова занимается, она тоже в курсе. Но вопрос в том, что решения принимают в любом случае спецслужбы по этому поводу. У них сейчас другие задачи, и надеяться на массовые обмены, ну, к сожалению, мы не можем. Может быть, точечно еще когда-то будет происходить.
0: 5 августа политзаключенные, находящиеся в заключении на Украине, объявили голодовку, чтобы привлечь внимание к жестоким условиям содержания, к пыткам, которым подвергаются. Я процитирую, опять-таки, ваш текст из Red Wolf. Режим Зеленского рассматривает политических заключенных не как обычных заключенных, а как личную угрозу своей власти и самому своему существованию, основанному на грабеже. Это люди, которые протестовали против нынешнего нацистского режима, коррупции, воровства и грабежа, незаконного обогащения правительства и войны, которых преследуют за их убеждения. Политические заключенные живут без горячей воды и отопления. Они вынуждены спать в помещениях, напоминающих свинарники, поскольку условия содержания не соответствуют требованию. Их заставляют работать по 12 часов в день. Значит, как известно, акция эта прошла, к ней присоединились украинские, турецкие, греческие политзеки и люди, активисты со всего мира, и страны, в общем, совершенно вроде бы, казалось бы, к этому не расположены. Греция, Франция, Австрия, страна Басков, Германия, Нидерланды, Сербия, Бельгия, Латвия, Китай, Испания. Может быть, не так много людей из этих стран, но они были там совершенно точно. И, естественно, люди из России и Беларуси. Есть ли какие-то результаты по этой голодовке, по этой акции? И какой следующий этап, какие цели и задачи вы ставите сейчас в вашей работе?
1: Значит, смотрите, результаты такие, что администрация этой колонии 86 Винницкой, о которой сейчас пока идет речь, хотя пытки на самом деле и тяжелые условия содержания в других местах есть, может быть, когда-то об этом поговорим. Значит, результат такой, что главный организатор, ну, сопротивления в этой колонии, Александр Мельник, политзаключенный, сейчас уже более 30 дней находится в изоляторе. Его последний раз видели другие заключенные несколько дней назад, когда его ввели в штаб, где обычно избивают заключенных. Туда же ввели и доносчиков, которые против него, в общем, написали, ну, доложили о том, что он является лидером сопротивления. И человек на сегодняшний день пропал. Его должны были в понедельник еще освободить, ну, перевести в обычное место содержания из карцера. Но этого не произошло. Значит, мы это расцениваем как раз реакцию на акцию, которая прошла. Сейчас будут пытаться запугивать самих заключенных, запугивать их родственников, но если люди выдержат вот этот первоначальный вот этот террор, то дальше, как обычно, с ними начинают договариваться, что-то предлагать, потому что в том же Лукьяновском СИЗО, где политзаключенных очень долго не выводили на прогулки, после этой акции их стали выводить даже насильно, даже тех, кто не хотел. И собрали у них подписи по поводу того, что они не имеют претензий, что их водят и так далее. То есть администрации вынуждены на вот эту акцию, которая не так много людей ведь на самом деле присоединилась, тем не менее, уже вынуждены реагировать, отчитываться, отписываться. И это, ну, я думаю, что это только начало. И нам нужно распространять, конечно, информацию о том, что и в других местах заключения происходит. И сложно собирать эту информацию, потому что не везде есть связь, но мы это делаем так или иначе. И привлекать, конечно, международное сообщество от тех людей, которые доброй воли, которые готовы нам помогать по всему миру, даже и прежде всего в странах недружественных, так называемых, к вот этим мероприятиям, потому что они как раз могут повлиять на то, что происходит на Украине.
0: Да, ну, если вас заинтересовала эта тема, я уверен, что многих из вас она заинтересовала и близка вам и понятна, то вы можете найти интернет-ресурс Red Wolf, Красный Волк. Напоминаю, что гостем сегодняшней программы был журналист, обозреватель ресурса Украина.ру Павел Волков. И говорили мы сегодня о политических репрессиях и о политических заключенных, находящихся на Украине. Да, Павел, ну и какая в финале прозвучит песня?
1: Вы знаете, я хотел бы, чтобы прозвучала песня из кинофильма «Как заклялась сталь». Почему? Потому что это одна из тех песен, которые пели на антимайдане, которая была одним из таких скрепляющих культурных факторов сопротивления на Украине. И мне кажется, что для политзаключенных, которые там находятся, она будет очень важной с точки зрения поднятия их духа, с точки зрения уверенности в будущем, уверенности в победе и в том, что они все делают правильно.
0: Павел, спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, что будет у вас много соратников, кто поможет, и, что называется, так победим.
1: Спасибо вам.
0: Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
3: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль группировки войск «Восток» перешло село Рыбальское Запорожской области. Временные трудности с ценами на топливо американцев менее важны, чем нахождение у Ирана ядерное оружие. И задержанные главврачи медиклиники в Москве почти 10 лет обманывали семьи, дети которых страдают аутизмом. Далее подробнее. Взятие под контроль группировкой войск «Восток» села Рыбальское позволило расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка прорвала оборону ВСУ. Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа Р-18, заявили российские военные. Ведомство также опубликовало кадры боевой работы группировки в Запорожской области. Ранее Минобороны сообщило, что под контроль группировки «Восток» перешлось село Рыбальское Запорожской области. 11 августа под контроль российских войск перешел поселок Новое Поле в Запорожской области. Кроме того, в течение суток вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, логистические центры, цеха сборки дронов и безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Задержанные главврачи медиклиники в Москве, по версии следствия, почти 10 лет обманывали семьи, дети которых страдают аутизмом, сообщает Главное следственное управление СКР столицы. Используя желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах. И также не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава. Обвиняемые отмывали деньги путем незаконных финансовых операций, используя подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц. Дональд Трамп заявил, что он объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев проявить терпение из-за роста цен на топливо. По словам Трампа, это временные трудности, куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. При этом после разгрома противника президент США обещает сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским.
6: После того, как мы покончим с Ираном, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив в территории Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы установили блокаду. Никакие корабли не проходят, если мы этого не хотим.
5: А в Тегеране уже заявили, что Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Только Исламская Республика решает, пропускать ли через него суда, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. По его словам, невозможно захватить Ормуз, сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Польские власти раздражены тем, каким образом Зеленский просит Варшаву предоставить Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщила польские СМИ со ссылкой на источники в польском оборонном ведомстве. Как утверждают собеседники порталов, Варшава готова передать лишь небольшое число таких ракет, и только при условии, если транш будет коллективным в рамках НАТО. Кроме того, подчеркивается, что в Киеве могут пытаться выменять передачу оружия на новое разрешение на работы по поиску жертв волынской резни на Волыни. Депутат Сейма Чарник, ранее предложивший ввести эмбарго на продукты из Украины, Зеленскому не верят, по его словам, но Украину нужно как следует надавить, чтобы она всерьез восприняла заявление Польши и провела работу над ошибками.
7: Польша должна использовать все доступные инструменты давления, требовать изменения украинской исторической политики и прежде всего ясно заявить, без реального отказа от культа людей, ответственных за преступления против поляков, Польша не даст согласия на вступление Украины в Европейский Союз.
5: А сегодня в Польше состоится беспрецедентный по размаху военный парад. По улицам Варшавы пройдут почти 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Представителей киевских властей на мероприятие не пригласили. Отечественный автопроизводитель КАМАЗ ведет работы по созданию пассажирского транспорта системы автоматизированного вождения, сообщили в пресс-службе компании. Появление беспилотных автобусов на дорогах будет осуществляться поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы, уточнили в компании. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявлял, что беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Москве, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. С 2023 года беспилотные грузовики КАМАЗа эксплуатируются в рамках экспериментального правового режима на трассах М-11 Нева, ЦКАД и М-12 Восток. В мае 2026 эти автомобили совершили первую международную и беспилотную грузоперевозку между Россией и Казахстаном. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрители в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куц, Татьяна Догилева и многие другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
8: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская родина сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Голы гостей на счету Стефана Лончера, Желсона Беншимола и Кевина Аривала. Родина с четырьмя очками идет на 11-м месте в таблице РПЛ. «Акрон» располагается на 15-й позиции. Также сегодня ЦСКА сыграет с «Факелом». Этот матч начнется в 16:15. Ростов встретится с «Рубином», а Краснодар примет «Ахмат». В первой лиге проходят встречи шестого тура. СКА «Хабаровск» сегодня победил «Велес» со счетом 2-0. Челябинск неожиданно крупно уступил московскому «Торпедо» 0-4. В эти минуты идет первый тайм противостояния между ленинградцем и тульским «Арсеналом». Здесь пока что ничья 0-0. Россияне Даниэль Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Илья Заика и резервный Алексей Усачев в субботу утром прибыли в Загреб на чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Об этом заявили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Как отметил старший тренер команды Валерий Алфосов, Мухаммаджон Якубов пока не получил въездную визу в страну и остался в Москве, а Сергею Найдину хорваты уже дважды отказали в получении документов. Юлия Каплина стала победительницей в соревнованиях по скалолазанию на скорость на спартакиаде народов России. В финале она опередила Елизавету Иванову. Сборная России пробилась в финал смешанной крылевой эстафеты 4 по 200 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 26, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 24, в Челябинске небольшой дождь, плюс 17, в Рязани небольшой дождь, плюс 24, в Краснодаре ясно, плюс 31, в Майкопе ясно, плюс 30, в Нальчике небольшой дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.
10: Мы смертники, мы все равно не выживем.
11: Земля, пропитанная кровью.
12: Это доставляло радость. Убить безоружных людей.
11: Земля мучеников и героев.
13: Мы, наверное, всему миру показываем, никакие позиции не сдадим.
11: Здесь каждый знает, от него зависит судьба России.
14: Пока мы не разгромим врага, я буду находиться здесь.
11: «Приграничник». Премьера документального фильма 16 августа в 22:30 на канале «Россия».
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
18: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
19: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
20: Есть только миг между прошлым и будущим.
18: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
21: Театр у микрофона.
22: Дорогие друзья, сейчас вам предстоит рискованное путешествие по страницам плутовского романа. И не просто плутовского, а российского, русского плутовского романа XVIII века.
23: Михаил Чулков.
24: Пригожая повариха или похождение развратной женщины.
1: написано в 1766 году от Рождества Христова в царствовании матушки нашей, императрицы Екатерины Великой.
2: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромную. Но как сей порок по большей части женщинам сроден, то, не желая против природы величаться скромную, пускаюсь в него с охотою. Увидит свет, увидев, разберет, а разобрав и взвеся мои дела, пускай наименует меня, какую он изволит. Известно всем, что получили мы победу под Полтавою, на котором сражении убит несчастный муж мой. Он был не дворянин, не имел за собой деревень, следовательно, осталась я без всякого пропитания. Весь свет на меня опрокинулся и столько в новой моей жизни меня возненавидел, что я не знала, куда преклонить мне голову. Таким образом, ударилась я было в слезы, но честная старушка, которая известна была всему городу Киеву, ибо воном я тогда находилась, взяла меня под свое покровительство и столько сожалела о моем несчастье, что на другой день поутру сыскала молодого и статного человека для моего увеселения. Сей человек был больше молод, нежели хорош, а я пригожа довольна. В самое это время наследила я сию пословицу.
3: На красненький цветочек и пчелка летит.
22: Для тех, кто не расслышал, на красненький цветочек и пчелка летит.
4: Примите себе эти немалые деньги для телесного и душевного увеселения.
6: Ой, благодарю.
2: Он был дворецкий некоторого господина и тратил деньги без остановки, потому что они были прямо господские, а не его собственные. Многие меня узнали, и многие хотели завести со мной знакомство.
25: Открывай, ворота разобью, двери повысажу, забор переломаю.
2: Стучался у наших ворот человек. Я тогда спряталась и думала, не Парис ли приехал за Еленою по причине той, что я была завидная женщина в том городе.
4: Не здесь ли живет премилая Мартонна?
2: А так называлась я.
6: Здесь, а что нужно вам?
4: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
6: По алмазам и золоту заключаю я, вы человек не последнего роду.
4: Да, я господин, и господин не последний.
2: Когда чрезвычайная радость позволила успокоить мне, взбешенный от подарка разум и утомленный от неумеренного кривляния члены, тогда положила я табакерку против кровати на столике и уснула. Но, впрочем, и во сне живо она представлялась передо мною по пословице.
3: Кто нового не видал, тот и поношенному рад.
22: Повторяю, кто нового не видал, тот и поношенному рад.
2: Правду сказать, табакерка была несколько побита, но для меня казалась она нова, ибо я отроду таких вещей у себя не имела и иметь никогда не надеялась. Пожаловал ко мне прежний мой волокита дворецкий.
6: Ай!
4: Постой, моя государыня, я с тобой инаково переделаюся. Табакерка эта моего господина.
6: Да нет.
4: И он вчерась только ее проиграл в карты, как сам мне о том сказал. И она тебе подарена каким-нибудь мотом.
6: Ой.
4: То это станется. Я до сих пор думал, что я один только знаком тебе.
6: Конечно.
4: А теперь вижу, что и весь город посещает тебя по очереди.
6: Ты...
4: Теперь же пойду и, приведя лошадей, оберу тебя до нитки. Наживай от иного, а мое возврати все до капли.
2: С полчаса времени спустя пришел ко мне новый любовник.
5: Я с тобой переделаюсь.
7: С кем это ты поссорился? И зачем зашел в такое место?
5: Господин мой, я, извольте видеть, то есть...
7: Дурак, слова сказать не может. Ну, пошел домой.
5: Тотчас будет исполнено, государь мой.
2: Выговорила я про себя сию пословицу.
3: Доселево Макар гряды копал, а ныне Макар воеводы попал.
22: Доселево Макар гряды копал, а ныне Макар воеводы попал.
2: Счастье никому не дает отчету в своих делах. Вольно ему пожаловать и осла губернатором. Кавалер мой новый, Светон, был человек светский и знал действительно, как поступаются в делах любовных. Поутру прислал ко мне своего дворецкого, а моего прежнего полюбовника, чего он не ведал, с подарками.
8: Ну что, садись, любезный.
5: Для меня этой чести много, моя государыня. Государыня моя, только дозвольте мне, рабу вашему недостойному, вам пару слов молвить.
8: Ну, слушаю.
5: Государыня моя, прошу вас, об одной только милости не сказывайте моему господину, что я был вам знаком, а в благодарность за это я буду держать вашу сторону и помогу вам разорять его до конца.
2: Добродетель мне была и издали незнакома. Итак, на двух словах согласились мы с моим прежним любовником проматывать его господина. Однако не удалось нам произвести намерение нашего в действо по пословице
3: «Не всегда декоту масленица, бывает и великий пост».
2: А что воспрепятствовало, то можно увидеть далее, ежели господин читатель не скучил еще читать мое похождение.
7: Милая моя Мартона, получил я письмо от отца. Пишет он мне, чтобы я весьма скоро дома был, по причине той, что отец мой чувствует себя гораздо слабым и отчаянным всей жизни. Отцовская болезнь мне очень чувствительна, но... расставание с тобою превосходит оную несказан.
2: Сосед Светонов, видя его в великой печали, предложил ему такое средство. Светону ехать со мною вместе и, привезя меня, оставить в его деревне, которая от Светоновых деревень отстоит только 6 верстами. В тот же самый день собрались мы и поехали.
7: О, любезная Мартонна, я женат, но позволю верить тебе, что жены своей не люблю. А причина тому, что родители часто женят своих детей не на тех, кого захотят дети, но уславливаются сами между собою и преневоливают к тому детей, отчего редко бывает согласие между мужем и женой. Так и со мной было поступлено, но это не может разлучить нас. О, Мартонна!
2: Я бы могла или чувствовала себя способную в один день перенести 3 разлучения с любовником, нежели один такой прием, которым подчивают благородные жены нашу братью за похищение их мужей. Чем ближе подъезжала я к деревне, тем больше страх во мне час от часа умножался. По пословице...
3: Знает ты, кошка, чье мясо она съела?
22: Знает, где... кошка, чье мясо она съела.
2: Наконец привезли меня в назначенное место. Любовник мой пожаловал ко мне для посещения. Он меня чрезвычайно обрадовал, сказав, что отец его совсем выздоровел и что мы очень скоро опять отправимся в город.
7: Жена моя хочет со мной уехать. Но это так не мудрено переделать. 2×2 = 4. И она опять останется здесь.
2: Супруга не умедлила подозревать своего сожителя по пословице
3: «Шило в мешке не утаишь».
2: В некоторое время, когда сидели мы одни со Светоном и по слабости человеческой впустились в любовь, в то самое время отворился шкаф, который на беду мою стоял в той комнате, из оного вышла супруга Светонова и сказала нам:
9: «Час добрый, друзья мои».
2: Любовник мой спрыгнул, а я вскочила. Он ушел из комнаты, а я вытерпела ударов с десяток ладонью по щекам. Это было начало, а о конце я не скажу из учтивости к себе. Довольна и того, что в скором времени появилась я на чистом поле.
3: Не прав медведь, что корову съел. Не права и корова, что в лес забрела.
22: Не прав медведь, что корову съел. Не права и корова, что в лес забрела.
2: Находилась я в крайней бедности, но такие описания не всякий читает с охотою. Богатый боится обеднять, а скудному нужда уже наскучила. Итак, толкование о пути моем отлагаю в сторону, а буду говорить о том, что может увеселить читателя. По календарным знакам прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе к секретарю. Секретарь был человек набожный. Он никогда не вставал и не ложился спать, не помоляся Богу. Всякое утро стоял он по 2 часа на молитве, а жена его в то время в передней горнице упражнялась во взятках. Когда же садились они пить чай, то маленький их сын подавал ему реестр поимянно всех людей, бывших у него в то утро, и кто, что и сколько принес. Таким образом, смотря по величине приноса, решил секретарь и дела в приказе. Сперва секретарская жена меня полюбила, по причине той, что...
3: Рыбак рыбака далеко в плесе видит.
2: А когда приезжающие госпожи секретарши воздыхатели начали поглядывать на меня поумильнее, нежели на хозяйку, отказала она мне от своей службы. На другой день пожаловал ко мне сводчик, отправились мы в путь, и вскоре пришли к тому двору. Когда вошла я в горницу, увидела человека совершенно хуже лет.
10: Здравствуй, сударыня.
11: Ой, здравствуйте, сударь.
10: Я, сударыня, человек вдовый, и уже этому будет дней с 8, как умерла моя жена. Мне же лет уже довольно, и доживаю я 7-й десяток, так присматривает за домом великая для меня тягость. Мне непременно потребна женщина таких лет, как вы, чтобы везде могла присмотреть, то есть в кладовой, в погребе, на кухне, ну и в моей спальне. Правда, есть у меня и повариха, но ей более уже 40 лет. Она не столько проворна, как молодая особа. Что же касается доплаты, то отнюдь рядиться я не намерен. А смотря по услугам, так и я благодарить буду. Мне ведь не арендовые веки

0: Скончаюсь.
1: Ой, ой, ну что вы, что вы?
2: Дни наши текли в великом удовольствии со стороны моего любовника. Правду выговорить, и я была не недовольна. По пословице...
3: Золото хотя не говорит, однако добра много творит.
4: Золото хотя не говорит, однако добра много творит.
2: Но старость его несколько меня беспокоила. Женщине таких лет, в каковых я была тогда, не столько потребна пища, сколько надобно гулянье. Во время праздника собралась я к обедне, и так, под смотрением древнего моего любовника, пришла в церковь. Подле правого клироса стоял какой-то молодчик. С собой был он очень хорош, одет недурно. Он во всю обедню не спускал с меня глаз и в благопристойное время делал мне иногда такие знаки, которые известны только нам, да еще ревнивым мужьям и любовникам. Он и приметил, мой старик.
0: Поистине сказать, вы русская Елена. Все молокососы собираются быть парицами и продают глаза свои на вас. Однако сколько сил моих будет, стану противиться этим похитителям. Я имею разум, силу и богатство. Но что они мне помогут, если ты, прекрасная, не будешь чувствовать ко мне такой любви, какую я имею к тебе?
5: Дражайший мой... Дражайший мой, возможно ли, чтобы я была тебе неверную и изменила в самом начале горячей моей любви? Одна смерть меня с тобой разлучит, но и в гробе буду я вспоминать твое ко мне почтение.
0: Ой, прости.
5: В твою угодность отрицаюся я от всего света мужчин, и ни один прельстить меня не может, успокойся.
1: Верная и нелицемерная твоя любовница Мартона просит о том тебя со слезами.
0: Прости, прости, прости.
2: Сказав сие, беззубый мой Купидон несколько угомонился. А спустя несколько дней пришел человек в наш дом и просил подполковника, чтобы взял его к себе на службу.
0: Нет и нет, не могу принять вас, милостивый государь.
6: Отчего же? Помилуйте, соблаговолите паспорт посмотреть. Да ни один честный человек столько аттестатов не имеет, сколько у меня есть.
0: Нет, нет, этого не надобно.
6: Ну, хоть вы, госпожа, взглянуть соблаговолите.
2: Таким образом, взяла я у него посмотреть аттестаты и, перебирая оные, нашла между ними письмо. Выняла я его осторожно и положила в карман.
1: Извольте принять аттестаты ваши, действительно гораздо изрядные. Приходите завтра поутру. Мы подумаем, принять ли вас или нет.
2: Хотя я была и не великая охотница изменять своим любовникам, но врожденное в нас непостоянство не давало мне более медлить. Ушла в другую комнату, развернула письмо и нашла в нем следующее изъяснение.
6: Государыня моя, все прекрасное на свете притягивает к себе чувства наши и разум. Вы прекрасна. И для того полонили мое сердце тогда, когда я в первый раз увидел вас в церкви. Мне казалось тогда, что прекрасные глаза ваши говорили вместо вашего сердца. И так, уверясь сим, отважился вам изъясниться и в несомненной будучи надежде, что вы меня хотя и не полюбили, однако, может быть, не вовсе ненавидите. Обожатель красоты вашей я, Ахаль.
2: Я держалась всегда такого мнения, что все на свете непостоянно. Когда солнце имеет затмение, небо беспрестанно покрывается облаками, время в один год переменяется 4 раза, море имеет прилив и отлив, поля и горы то зеленеют, то белеют, птицы линяют, и философы переменяют свои системы, то как уже женщине, которая рождена к переменам, можно любить одного до кончины ее века? Я была

0: не стоической секты и совсем не держалась их системы. Того ради, требующему от меня снисхождения, отказать не хотела.
1: Я на все согласна, что от меня не потребно. А господин подполковник не хочет тебя принять к себе в дом.
2: Мне кажется, до того тебе нужды нет. Ты и без него сыскать дорогу можешь ко твоему благополучию.
3: Это правда. В Москве людей много, не у меня, так у другого наняться можешь.
0: Жизнь наша основана на заботах. Таким образом, предприяла и я суетиться. И чем прекраснее казался мне Ахаль, тем больше чувствовала я охоты изменить своему седому Купидону. А я была из числа тех красавиц, которые думают о себе, что они никому не обязаны на свете, и раздают сами благодеяния свои великодушно.
4: Лакома овца к соли, коза к воле, а ветреная женщина к новой любови.
5: Это очень редкая пословица. Лакома овца к соли, коза к воле, а ветреная женщина к новой любови.
0: Мы определили, чтобы преобразиться на время Ахалю в женщину, и мы с ним условились. Ахаль назовется моею сестрою, пришлет ко мне своего слугу под именем и под образом девки.
6: Какая-то девочка барыню спрашивает.
3: Что такое за девочка? Привести ее в горницу?
1: Голубушка моя, каким это образом я вижу тебя здесь? Разве матушка сюда приехала?
6: Матушка осталась дома, а приехала сюда большая ваша сестрица.
1: Все ли в доме здоровы?
6: Все.
1: А где вы с сестрицей остановились и вознамерились жить?
6: От вас очень далеко.
1: Да, ну тогда я отложу свидание с сестрицей до другого дня. Хотя это будет и неучтиво. Между близкой роднёй учтивости совсем не годятся.
3: Я слуге прикажу сходить к сестрице вашей, ее с приездом поздравить и притом просить ее завтрашний день ко мне отужинать.
1: Сестрица хороша и гораздо меня прелестнее. Не влюбись, а душа моя. Я опасна, чтобы ты, прельстившийся ею, меня не покинул.
3: Покинь меня лучше, белый свет. Я охотник любить до смерти. Признаюсь же тебе, что я очень редко нахаживал таких женщин, как ты. Ты столько верна, что я чаю и не подумаешь об измене. Да и правду сказать, оное ведь и порочно. Ты постояннее всего света. Я почитаю тебя столько, что готов был хотя бы по уши в воду, лишь бы только тебе оное угодно было.
0: Когда настало время, и сестра моя приехала, и когда мы бросились друг другу в объятия, то на силу нас и растащили.
1: О, милая моя сестрица!
6: О, сестрица моя! Милая!
0: Сестра моя прижимала меня к сердцу, целовала весьма часто в груди, а я ей отвечала такой уже благодарностью. Словом, всех наших поцелуев никакой исправный арифметик исчислить не мог.
3: Почитаю вас некаким чудом, ибо не видывал я никогда такой пылающей любви между сестрами. Хвалю вашу добродетель и искренние сердца.
6: Мы уже лет с пять не видались друг с другом, а разлучились, почитай, еще младенцами. И для того неудивительно, государь мой, что мы не можем друг на друга наглядеться, а остались после отца своего сиротами.
3: Тем-то еще и похвальнее ваша добродетель, что вы и в бедности друг друга не оставляете и любите столько, что я и изъяснить уже этого не могу.
1: Так люблю я вас, сестрица, что не хочу вас от себя отпускать ночевать домой. Прошу,
0: Останьтесь у меня.
7: Нет, нет, как же? Это стеснит любезного хозяина.
3: Явите милость, останьтесь. Из почтения к такой гости позвольте уступить вам, сестрице, мою постелю. А сам пойду в другие покои.
0: Совесть меня не зазирала немало. Старик был мною доволен, что я его весьма искусно обманывала. А я благодарила его за то, что он позволяет проводить себя без всякой к тому приметы. Ахаль со своей стороны почитал себя благополучным, что получал от меня без всякого труда то, чего иногда с двухлетним старанием получить не можно. Я знала, что верность любовная в нынешнем веке. Такой гость, который пришедший говорит «здравствуй», и в то же время вертится у него на языке «прощай».
8: Я, сударыня, посвятил вам жизнь мою до гроба, а чтобы показать вам, что я благодарен, то намерен сочетаться с вами браком. Ежели вы на сие согласны, то дайте мне ваше слово, и будем к тому приготовляться. Деревня моя будет вам убежищем, а должность супруга вашего — защищением и покровительством. И так жизнь ваша, конечно, будет благополучна.
1: Тебе не надо бы просить меня о том в другой раз, по причине той, что я принимаю твое предложение с великой охотою.
8: Этому я чрезвычайно рад.
0: И хотя я далее видела, нежели обо мне думали, однако притворство его разобрать не могла, и в всем случае узнала я действительно, что как бы женщина ни была остра и замысловата, однако всегда подвержена обманам мужчины, а особливо в то время, когда она им страстна. Уговор наш последовал весьма скоро, и мы тотчас образовались и обручились. И с этих пор начала я называть сестру мою мужем, а она меня женой.
8: А за пребывание твоя, милая жена моя, у подполковника, должна получить ты от него хорошую плату. А как он на сие не согласится, то как муж советую тебе обобрать у него все то, что находилось под твоим смотрением. Ибо тем, что ты унесешь от него, ты очистишь свою совесть для нашего брака. Из пожитков старого твоего любовника охотися больше переносить от него жемчуг и деньги. Ибо сии вещи других угомоннее, и их можно укласть в сундук и в чемодан без всякого подозрения.
1: Хорошо.
8: Лошади готовы? Я отправляюсь в дорогу немедленно. Тебя же буду ожидать у заставы нынче вечеру.
0: Хорошо. Во время ночи, когда любовник мой находился в полном сонном удовольствии, встала я потихоньку с постели и ушла со двора благополучно. И, прибежавши на тот двор, на котором дожидались меня лошади, села в коляску и полетела за моим супругом. Но на заставе его не было.
1: Не видали ли супруга моего любезного, статного и красивого, на коляске быстрой, с тюками и чемоданами?
4: Описанию вашему подобной никто не проезжал, и мы не видали.
5: Описанию вашему подобное никто не проезжал, и мы не видали.
0: Муж мой меня обманул и уехал не знаю куда. В всем случае растолковала я, что он имел больше нужды в пожитках моего любовника, нежели во мне, и прельщался не красотою моею, но червонцами и жемчугом. Только о том я сожалела, что не могла разорвать его пополам, ежели бы он был в моей власти и доставал бы к тому моих сил. Но что сколько я ни рвалась, однако пособить тому было невозможно. Собственная моя жизнь была мне дороже, нежели его плутовская, и для того предприяла я размышлять о себе. Непомерная любовь ко мне подполковничья уверяла меня, что он простит мне мою погрешность.
3: Прекрасная Мартона, не сон ли льстит меня приятною сею мечтою? Нелестная ли надежда обманывает мой разум? Прекрасная Мардонна, тебя ли я имею в моих объятиях? Твои ли то уста, в которые я теперь целую? Твои ли то красы, которые я вижу? Ты ли передо мною? Говори, отвечай, прекрасная.
9: Ушла от тебя затем только что хотела изведать верность твою ко мне. Лишившись меня, будешь ли ты крушиться или нет?
3: Я не только крушиться, но и в гроб сойти уже готовился. Ибо чувствую прежнюю к тебе любовь и почтение. Что же ты у меня унесла и отдала обманщику, то о том я и упоминать не буду, ибо считаю тебя дороже и самого себя.
0: С этих пор начал любовник мой готовиться к смерти, ибо по уходе моем бегал он везде, искал меня по всем местам, но как бегал, весьма неосторожно и в великом отчаянии, то есть без памяти и притом без очков, то полетел с крыльца с самой первой ступеньки лестницы весьма неосторожно, переломил себе крестец, и от всего-то слабое его здоровье час от часу начало приходить в упадок. Доброе дело никогда без награждения не остается. Рано или поздно, конечно, уже будет за него уплачено. Как скоро милый мой подполковник переселился с сего света, то тотчас взяли меня под караул и заключили в крепкую темницу. По смерти моего любовника отыскалась и его сестра, которую он при жизни своей не пускал к себе на двор и не хотел об имени ее слышать. Вознамерилась она потребовать от меня отчету судом. Бросили меня в каменный погреб, не дав мне ничего, на чем я могла бы отдохнуть во время ночи.
10: Милая, милая моя пленница,
8: прости мне, обман мой.
0: В некоторое ночное время, когда лежала я на полу, положа голову на камень, отворилась дверь у моей темницы, и вошел ко мне супруг мой, Ахаль.
8: Прости мне, обман мой.
0: С другим офицером.
10: Милая моя пленница.
0: Караульный офицер, Свидаль именем, как я уже после узнала, приходил ко мне раза с четыре. Почему заключила я, что он в меня влюбился?
10: Милая моя пленница.
0: Свидаль был тут на карауле целую неделю и находился у меня безвыходно. А когда пришел другой ему на смену, то он упросил его и остался другую неделю. В сие время Ахаль и он соединенными силами избавили меня от заточения. В три дни я совсем исправилась. Лицо мое получило прежнюю красоту, тело наполнилось прежнюю белизною и нежностью. И совсем не было тех знаков, что я сидела в тюрьме, была изнурена прежестоко. Оказалось всем, что я теперь еще только начинаю раздавать прелести моему мужскому полу по моей благосклонности. Наследное имение с трудом разделяют двое, а любовницу без ссоры никогда разделить им не можно. Весьма в скором времени узнала я, что нашей сестре весьма тягостно иметь дело с военными людьми, а особливо тогда, когда пылают они ревностью и не хотят поделиться друг с другом полученную ими добычей.
10: Отчего это вы сидите близко к прекрасной Мартоне?
8: От того, что она благоволит ко мне.
10: Позвольте, милостивый государь, позвольте.
8: Не позволю, милостивый государь, не позволю. Ни за что не позволю.
0: Свидаль уехал и оставил меня с Ахалем, который радовался, что одержал над неприятелем своим победу.
8: Дрянь! Мерзавец!
7: Свинья тупорылая!
0: С полчаса спустя времени пришел слуга от Свидаля, принес письмо и отдал его в руки Ахалю.
10: Государь мой, я вами обижен, а поношение чести вы знаете. Чем платится, так сделайте мне удовольствие. Завтра в 10:00 по полуночи пожалуйте в Марину рощу, где я буду ожидать вас. А если вы не будете, то опасайтесь, чтобы не поступил с вами так, как поступают с площадными мошенниками. Слуга ваш, Свидаль.
0: прочитав сие письмо.
8: О, Боже!
0: Ахаль побледнел, по-видимому, струсил, по причине той, что он весьма был неискусен к назначенным поединкам. Однако, собравший последние силы, сказал он слуге:
8: «Передай господину, что удовольствую его, как ему угодно».
0: В начале 12 часа следующего дня прибежал в мою комнату Ахаль и, ухватив меня за руку, поднял с постели.
8: «Государня моя, не входя в ваше состояние, любил я вас чрезвычайно. Недостатки мои были причиной тому, что я вас обманул. Но, уехав от вас, узнал я тогда, что никак мне не можно было без вас быть спокойным. Того ради возвратился я в Москву и, узнав, что вы находитесь в несчастье, старался всеми силами вам помочь, что мне и удалось. Наконец положил я непременно исполнить мое данное вам обещание и возвратился на вас жениться, но немилосердная судьба лишает меня сего удовольствия. В этот же час должен я оставить Москву и всю Россию. Я несчастливый человек».
11: Я застрелил Свидаля.
0: В всем-то случае узнала я прямо, что есть действительная страсть любовная. Услышав о гибели Свидаля, кровь во мне остыла, гортань мой иссох, губы запеклися, и я на силу произносила мое дыхание. Думала, что лишилась всего света, когда лишилась Свидаля, и лишение моей жизни представлялось тогда мне ни во что. Я совсем готова была последовать ему в преисподнюю.
12: Милая моя пленница,
0: в самом мучительном беспокойстве проводила я тот день и следующую ночь и совсем отчаивалась в своей жизни.
12: Милая моя пленница,
0: утру лежала я в постели в великом беспорядке и воображала мертвого Свидаля. Вдруг предстал он предо мною и, бросись ко мне, целовал мои руки.
1: Убитый Свидаль явился за душой моею.
13: Это я, Свидаль, стою перед тобою не мертвой, но живой, и я не привидение, но истинная быль. Я говорю тебе, прекрасная Мартона, о своей любви, а мертвые никогда не изъясняются в такой страсти.
1: Милый Свидаль, каким же образом освободился ты от смерти?
13: Искал я случая поссориться с Ахалем. Опасался я только того, чтобы он не отказался от поединка. Вчерашнего дня, в назначенный от меня час, дожидался я уже его в роще. И как только приехал он, велел ему изготовиться, к чему приступил он с великой трусостью. Я же, давая ему послабление и желая лучше обмануть его, сказал ему, что не изволит ли он переведаться со мною на пистолетах. Он на сие охотнее согласился, ибо стреляет он чрезвычайно хорошо. Вынул я из кармана 2 пистолета, совсем изготовленные без пуль, чего он в трусости приметить не мог. И, отошед на некоторое расстояние, выстрелили оба вместе. Я упал и притворился застреленным. Слуги мои бросились ко мне и начали выть и кричать, как он им было и приказано. Ахаль думал, что и подлинно застрелил меня. Бросился в карету и вчера же к вечеру уехал из города.
0: Вся наша жизнь состоит в провождении времени. Некоторые люди проводят ее в трудах и в делах обществу полезных, другие в праздности и безделках, а в любви все люди упражняются на досуге. Свидаль же от гражданских дел был завсегда свободен, а я не обязана была никакой должностью, следовательно, мы были люди праздные или бездельные. Таким образом, ни одного часа и ни одной минуты не упускали упражняться в любовных обращениях. По прошествии довольного времени получила я письмо.
8: Государыня моя, Природа производит человека на свет с тем, чтобы по испытании разных коловратностей оного умереть. Счастлив тот человек, который умирает благополучно и, не чувствуя никакой беды, оставляет сей свет без сожаления. А я, пренесчастливый смертный, лиша приятеля моего жизни, лишился через то любовницы, и ныне для той же причины лишаюсь жизни. Ужас меня объемлет, когда приступаю я уведомить вас о моем несчастье. Я принял яд, готовлюсь к смерти, и ожидаю он ее весьма скоро. Я осмеливаюсь просить вас, чтобы вы удостоили меня видеть вас в последний раз. Слуга мой скажет вам, где я, ожидающий вас с нетерпеливостью, Ахаль.
0: Хотя гонители пороков и говорят, что сожаление нашей сестре немало не сродно, однако я почитаю, что они в всем случае столько знающие, сколько философы в доказательстве о том, что есть поцелуй. Прочитав сие письмо, почувствовала я в себе ужасное сокрушение. Дурной против меня поступок Ахалев совсем истребился из моей памяти, и одни только его благодеяния представлялись живы в моем понятии. Я плакала о его кончине и сожалела его столько, сколько сожалеет сестра о родном своем брате. Послала я тотчас уведомить о сём Свидаля, который немало немедля приехал ко мне и велел мне готовиться ехать к Ахалю, чтобы застать его в живых, ибо он сам хотел перед ним извиниться и спросить у него прощения в столь гнусном проступке. Когда я вошла в комнату, то вид оной представился мне весьма страшным. Она обита была как пол, так стены и потолок, и, словом, все черную фланелью. Стол покрыт также черным, а другой стоял впереди. На оном был виден крест, под которым лежал череп человеческой головы и две кости. Ахаль сидел за столом и читал книгу. Он, читая, плакал чрезвычайно горестно.
14: «Я всем на свете гнусен, сделавшись смертоубийцей самопроизвольно. Душа, пораженная моей рукой, кажется мне, что стоит у престола правосудия и просит праведного мне отмщения. Итак, предупреждая гнев судьбины, наказал я сам себя за сделанное мною злодейство. Простившись с вами, предприял я бежать от моего беззакония и лишиться того места, которое представляло мне живо мое злодейство и грозило за то правильным и бесчестным наказанием. От места я удалялся, но от терзания совести моей удалиться не мог. Ужас меня обуял, и я ни днем, ни ночью не имел покоя. Где я ни ходил, страх за мною следовал, и, наконец, собственная моя тень приводила меня в ужас». Не видав никакого способа к моему избавлению, предприял я окончать поносную жизнь и лишиться того света, которого я ненавидел, может быть, неосновательно, и который возненавидел меня справедливо. Возвратился я сюда и, как скоро прибыл, то, учредив все к моей кончине, выпил яд и почитаю уже себя мертвым. А при кончине жизни моей вижу, что я еще счастлив. И могу проститься с той, для которой я жил и пострадал. Уверял я вас в моей жизни, что я вас люблю. И при кончине оной тоже подтверждаю. Вот вам крепость на сей двор, которую я купил на ваши деньги, и она написана на ваше имя. Сим свидетельствую, что вы мне были милы.
15: Слуги, постарайтесь сыскать Свидаля и уведомить его, что Ахаль уже отходит, и чтобы он спешил принести ему свое извинение.
16: Свидаль! Ужасная тень! Хотя при последнем моем издыхании оставь меня в покое! Я трепещу и без великого ужаса взглянуть на тебя не смею! Ты представляешься мне в крови, без дыхания и без глаза. Все оное я у тебя отнял!
14: Я готов на все муки, какие только тебе и огорченной мной судьбе не угодны. Я мерзок сам себе, и для того сам и прекратил ненавистные дни мои. и сожалею, что лютая смерть еще медлит вырвать из меня с мучением мою душу.
0: В самое это время вбежал весьма поспешно Свидаль. Как скоро увидел его почти бесчувственный Ахаль, рванулся из наших рук, пришел в ужасное исступление. Бился он и рвался, кричал, сколько силы его дозволили, ибо лишился он разума и самой жизни, увидевши убитого им Свидаля. Потому что убийство есть злодейство выше всякого беззакония на свете.
5: Потому что убийство есть злодейство выше всякого беззакония на свете.
17: Вы слушали радиоспектакль «Пригожая повариха» по произведению Михаила Чулкова. Роли исполняли Мадлен Джабраилова, Юрий Яковлев, Сергей Чинишвили, Дмитрий Писаренко, Андрей Ярославцев и Андрей Данилюк. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Валерий Белунцов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Редактор Наталья Шолохова.
18: Радио России.
19: Зеркало для героя.
18: Радио России «Орел». Реклама.
20: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
21: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежда ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
22: «21 век. Мгновенная передача информации, развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
18: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военнослужащие беспилотником Геран-4 Сейкер ударили по электроподстанции ВСУ в Черниговской области. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток». И в воскресенье в московском регионе потеплее до климатической нормы. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в течение суток группировка поразила живую силу и технику противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Группировка войск «Центр» продвигается в глубину обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. о цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах, отмечается в сводке Министерства обороны. Также сообщается, что накануне российские военные беспилотником «Герань-4» «Сикер» ударили по электроподстанции в Черниговской области, которая использовалась в интересах украинской армии. Подстанция на 110 киловатт в селе Городня уничтожена, отмечает ведомство, опубликовав видеокадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России ударами беспилотников «Герань» уничтожили склад беспилотников большой дальности ВСУ и газораспределительную станцию в Черниговской области. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач подразделениями. Как доложили главе Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности. Наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. Командующий группировкой войск «Восток» Петр Болгарев отчитался перед министром о том, сколько населенных пунктов освободили бойцы группировки только этим летом.
2: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
23: Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому присвоено почетное наименование «Гвардейский». Более того, министр вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно американо-турецких планов поставок оружия киевскому режиму. Она отметила, что Вашингтон и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию в связи с планами поставок вооружений. По словам Захаровой, накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию. Дипломат добавила, что МИД России запросил разъяснение в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину. Венгерские власти планируют затопить две баржи ОАЭС «Пакш», чтобы повысить уровень воды в Дунае и обеспечить охлаждение станции. Специалисты при этом надеются, что вода поднимется примерно на 20 сантиметров. Одновременно в русле Дуная возводится донный порог. Он позволит поднять уровень воды сразу на метр, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
4: Добро пожаловать на место строительства донного порога на Дунае. Здесь будут установлены 80-метровые баржи. Они будут пришвартованы к сваям, пробуренным на глубину 8 метров. После этого начнется управляемое затопление с целью повысить уровень воды в Дунае.
23: Напомню, из-за аномальной жары и засухи Дунай обмелел настолько, что АЭС не может забирать из реки достаточно воды для охлаждения реакторов. В Венгрии ранее отключили второй из четырех ядерных блоков АЭС «Пакш» после того, как уровень воды в Дунае продолжил падать. Выработка электроэнергии на станции, обеспечивающей 40% потребления в стране, уже упала до менее чем четверти от ее мощности. Температурный фон в столичном регионе продолжит расти. Завтра, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, потеплеет до климатической нормы.
6: В субботу днем скромные плюс 18-21 в столице нашей Родины. Переменная облачность к вечеру в зоне атмосферного фронта. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный по силе 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
23: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народно-современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте! В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура, и в эти минуты московский ЦСКА встречается с Факелом. Идет завершен первый тайм, счет пока что не открыт, ничья 0-0. Еще в одной встрече сегодняшнего дня «Родина» сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном» 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Также голы на счету Стефана Лончера, Джилсона Меджимола и Кевина Аривала. «Родина» с 4 очками идет на 11 месте в таблице РПЛ, а «Крон» располагается пока что на 15 позиции. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Валена, россиянка Анна Калмыкова заняла пятое место. Мельникова, напомню, имеет 3 победы на чемпионате мира и 6 на чемпионате Европы. На текущем первенстве она завоевала уже вторую золотую награду после победы в личном многоборье. Сборная России пробилась в финал смешанной кролевой эстафеты 4 по 200 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А в полуфиналы вышли Павел Самусенко и Георгий Яковлев на 100-метровке на спине, Михаил Щербаков и Илья Бородин на 200-метровке комплексом, Егор Корнев на 50 метрах вольным стилем, а Аралина Гилязова на 50-метровке брасом. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что сделка состоится при условии меньшей рассрочки платежей. На этом о спорте все. До встречи.
23: Погода. В Мурманске завтра пасмурно, плюс 20. В Архангельске небольшой дождь, плюс 14. В Вологде небольшой дождь, плюс 20. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 19. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 18. В Элисте ясно, плюс 29. В Херсоне ясно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве воскресенье ожидает переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
1: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
0: «Нанорежиссеры. Продолжение беседы». Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. Воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада всех приветствовать на волнах Радио России. В эфире «Дорогая передача», и я с вами, Диана Гурцкая, ведущая этой чудесной программы, я этим горжусь. Сегодня у меня в гостях удивительный, классный, популярный певец, автор текстов и композитор Дмитрий Колдун. Дима, привет!
2: Диана, привет всем слушателям Радио России, тоже хорошего настроения и хорошего дня.
1: А сейчас, по традиции программы, представляю нашим слушателям досье на сегодняшнего гостя.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певец и композитор Дмитрий Колдун родился летом 1985 года в Минске в семье педагогов. Родители развелись, когда Дмитрию было 7 лет. В школьные годы мечтал о профессии врача, ходил в специализированную медицинскую гимназию, которую окончил с серебряной медалью. Благодаря старшему брату увлекся музыкой и самостоятельно освоил гитару. Играл в школьном ансамбле. По настоянию родителей окончил химический факультет Белорусского государственного университета. На протяжении 2 лет работал в Государственном концертном оркестре Беларуси. Принимал участие в фестивалях «Молодечный славянский базар» в Витебске. В 2006 году стал победителем проекта «Фабрика звезд 6». Дмитрий Колдун – участник многих телевизионных проектов. На его счету несколько ролей в кино. Он также сыграл главного героя оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Выпустил 6 студийных альбомов. Женат, у него 2 детей – сын Ян и дочь Алиса.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: В твоем репертуаре огромное количество песен. Я даже говорила перед началом нашей программы, какую песню я люблю. И вообще весь твой репертуар – это абсолютный мелодизм. В твоем репертуаре есть песня, которую ты считаешь своей визитной карточкой?
2: Диана, ну, спасибо большое за хорошие слова. Это очень приятно всегда. Что касается песни, наверное, тут уж не мне решать, потому что я сегодня зашел в студию, и ты сказала мне, какие песни тебе больше нравятся, да? Иногда вот какие-то совершенно неочевидные вещи. Ты вот считаешь одни песни визитной карточкой, а кого-то цепляют совершенно другие. Иногда на концертах люди приходят и просят спеть песни, которые я, например, вообще никогда или там последние лет децать не исполнял. Поэтому, наверное, в этом и смысл творчества, смысл вот того, что песен должно быть много, потому что одни песни попадают в какое-то большое количество людей, но есть еще и другие люди, которые чувствуют несколько иначе. Это такой спектральный разброс каких-то эмоций. Кто-то счастлив все время, кто-то все время грустит. И в этом, наверное, вот особенность слушателей, потому что вот, например, на Западе они все время в мажоре веселятся и грустят в мажоре. У нас тут и грустят, и веселятся в миноре.
1: Да.
2: Вот, поэтому каждому свое. Естественно, люди больше знают какие-то песни, которые чаще всего звучали по радио. Там «Дай мне силу», «Корабли», «Город больших огней». То есть эти песни, которые растиражированы, но есть еще и много других, которые ничем не хуже, просто их меньше было в эфире.
1: Давай тогда послушаем песню «Дай мне силу», потому что, ну, во-первых, чтобы у всех были силы, чтобы у всех было хорошее весеннее настроение. Так что «Дай мне силу» на волнах Радио России. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня Дмитрий Колдун.
4: В глубине души она горит, словно кинжал без ножа.

0: продолжается наша беседа. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Колдун. Только что мы послушали песню «Дай мне силу». Силы вам, дорогие друзья! Вот что значит, когда приходит ко мне на эфир человек, которого я очень уважаю, и это не пустые слова, это на самом деле так. Ты родился и вырос в Минске. Каким тебе запомнился твой город детства?
1: Ой, мой город детства, Диана, мне запомнился таким, что мои родители работали учителями в школе, они преподавали географию. И, собственно, наверное, как-то безвыездно у меня прошло все детство, потому что было не до жиру, что называется. Мы максимум выезжали куда-то в деревню, поэтому все детство я провел непосредственно в городе. Город на тот момент меня абсолютно устраивал, потому что мне не с чем было сравнивать. И сейчас у меня самые теплые воспоминания о моем детстве и вообще о Беларуси в целом времен моего детства. Конечно, все это было сопряжено с всем известными событиями, там, окончание эпохи Советского Союза, талоны, очереди, все это мы можем посмотреть в хрониках. Да, поэтому как-то вот Минск у меня именно в то время ассоциируется с каким-то таким дефицитом продовольствия, дефицитом одежды. Но, тем не менее, я не могу назвать с этим свое детство несчастливым. В общем, все было достаточно весело, и несмотря ни на что, вот еще раз убеждаюсь, что люди все равно ищут по своей природе что-то хорошее в том, что происходит вокруг.
0: Вот ты сказал уже об этом, вот я тоже подчеркнула, твои родители педагоги. А кем ты мечтал стать в детстве? Не хотел стать учителем, вот видя своих родителей, все-таки не было желания?
1: На самом деле, наблюдая за родителями, наверное, такое желание просто у меня отпало, потому что это довольно тяжелый труд, эмоциональный. Я прекрасно понимал, когда они возвращаются с работы, насколько велико может быть их состояние угнетенное психическое, потому что ученики отнимают очень много сил, эмоций, душевных каких-то ресурсов. Поэтому я как-то для себя это сразу отмел автоматически. Меня очень интересовали разные книги, материалы по хирургии. У меня была любимая книга, называлась «Первая помощь при ранениях». Вот я почему-то решил помогать людям таким путем. А потом, когда отец очень сильно заболел, я что-то передумал, подумал, что, наверное, однажды тоже не смогу помочь кому-нибудь, и что-то на меня так это все навалилось, и я пошел заниматься химией.
0: Во-первых, у меня такой вопрос. Как ты считаешь, музыка лечит?
1: Главное, чтобы не наносила увечий. Это вот самое главное предназначение. Она может веселить, она может заставлять немножко задуматься. Лечит, возможно, но все-таки медицина лечит лучше. Однако музыка должна способствовать тому, чтобы у людей было хорошее настроение.
0: Ты знаешь, вот ты не стал врачом, но ты очень многое делаешь именно через свою музыку. Я это говорю абсолютно уверенно, поверь мне.
1: Спасибо.
0: Тебе здорово все удается. Слышала, что на сцену ты попал прямо из химической лаборатории. Как так получилось?
1: Но музыка всегда была моим хобби. Отец очень много слушал музыки, у него была богатая фонотека. Ну, в основном это, конечно, был такой рок, пласт музыки. Вот там были и западные исполнители, и советские. Поэтому это всегда было в нашей крови, и у меня, и у брата. Брат раньше начал играть Георгий на гитаре, потом я немножко подтянулся. Мама всегда верила в то, что вот это не должно ограничиваться там спальней нашей, где мы спали и пели под магнитофон, и всегда меня куда-то отправляла на какие-то кастинги в оркестр Михаила Финберга. Сперва я там устроился, на бэк-вокалах там работал. Потом уже поехал на народный артист, там тоже дошел до определенного уровня. Потом уже на «Фабрику звезд», ну и так далее. То есть это не было такое, скажем так, с одной стороны, случайное попадание, а с другой стороны, все-таки какая-то работа до этого была произведена. Хотя, на самом деле, вот музыкальные грамоты я до сих пор владею с большим трудом, не знаю. Чисто все вот на интуиции. Наверное, так же, как и делались какие-то химические открытия, иногда совершенно случайно, вот какие-то звуки ложатся рядом, и что-то получается интересное и полезное.
0: Первая ступень в карьере – народный артист, затем была победа на «Фабрике звезд», после Евровидения. Что нужно артисту для достижения успеха?
1: это у каждого индивидуально. Я думаю, что все согласятся с этим. Просто мне кажется, что самое главное — это запастись терпением, потому что все-таки творческий путь, путь исполнителя и путь на большую сцену, на сцену с большим количеством зрителей — это все равно какие-то тернии нужно проходить. Быть готовым к тому, что у тебя долго-долго будет плохая аппаратура, что у тебя долго-долго не будет каких-то возможностей записывать песни в том качестве, в котором ты себе это представляешь. Это все равно постоянные какие-то лишения, большое количество работы для того, чтобы набрать себе аудиторию. Это, конечно же, сложности с тем, чтобы найти команду единомышленников, в которой не будет такой текучки. Один ушел, а другой пришел, потому что это тоже все это немножко разрушает процесс. Нужно найти команду, конечно, нужно найти свой жанр. Иногда это не сразу получается.
0: Вот мы говорили об оркестре Финберга. Расскажи чуть-чуть об этом, пожалуйста. Поскольку работа в государственном оркестре Беларуси, вот что тебе лично дал этот опыт?
1: Мне этот опыт дал незабываемые воспоминания. Дело все в том, что я работал в этом оркестре, как я уже говорил, не имея никакого музыкального образования, когда мне приносили вот эти партитуры все. Для меня это вообще, наверное, самый тяжелый момент был, потому что я не понимал, что это такое.
0: А ты об этом говорил, признавался, или ты старался для себя?
1: Ну, они видели, что у меня нет музыкального образования. Я, конечно, их читал там кое-как, но все равно снимал это все на слух. Иногда видел такие вещи, когда кто-то играл там неправильно, я все время боялся и старался на слух очень хорошо снимать, потому что Михаил Яковлевич, он, скажем так, очень эмоционально реагировал на какие-то такие ошибки, и однажды он забросил в саксофон дирижерскую палочку, попал в саксофон, и пол репетиции выковыривали оттуда. В общем, я думал, что в следующий раз такая палочка может прилететь мне в глаз. В общем, старался петь хорошо.
0: Как ты считаешь, это ведь большая школа?
1: Я уверен, что вот на каждом этапе жизни, я абсолютно помню, как я тогда относился к этому. То есть на том этапе моего пути для меня это было очень существенно и очень важно, и значит, так оно и было, потому что иногда вот мы забываем какие-то основополагающие вещи, которые с нами происходили, а ведь если бы их не было, то не было бы и всего того, что есть сейчас. А сейчас можно выйти, то стало, скажем так, чаще, когда на сцене стоит оркестр, ты можешь что-то выйти, там, спеть с оркестром, и уже вроде как бы это немножко с другой стороны рассматриваешь, вроде как, вот, ну, оркестр, сейчас мы выйдем, сейчас просто много музыкантов, сейчас все вместе мы это сделаем большим звуком. А тогда это такой страх, дрожь в коленях, ты выходишь, ты не можешь никого подвести, ты в себе не уверен где-то. Поэтому, конечно, это большая школа, так же, как и любая другая, в которой оказывается артист в тех или иных условиях.
0: Основной репертуар в оркестре был на белорусском языке?
1: Там разные были песни и на белорусском, и на русском, и приезжали артисты, помню, из Москвы, и тоже надо было... Все-таки работа в оркестре — это ты поешь на каких-то мероприятиях специальных, да, там, посвященных чему-то, и тогда исполняешь песни сам, либо ты вот становишься на бэк-вокал, и приезжали разные артисты, пели, не помню даже всех... Но это тоже была отдельная работа, пение хоровое вот это, в пачке, тоже это длилось какое-то время, потом уже я уехал на другие кастинги.
0: Да. Можешь ли ты спеть для наших слушателей буквально несколько строк на белорусском?

0: Ну, как-то так.
1: Вот, друзья, как у нас происходит на волнах Радио России. Все живьем, и все просто великолепно. Так тепло и так здорово. Дим, я очень рада, что ты с нами сегодня.
0: Спасибо, я тоже рад.
1: Ну что же, вот давайте тогда прервемся и послушаем музыку.

0: На волнах Радио России, дорогая передача, я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня Дмитрий Колдун, как вы уже, наверное, знаете. Сегодня тебя все чаще можно увидеть в жюри. Где себя чувствуешь комфортнее, в жюри или когда ты поешь на разных конкурсах?
1: Ну, не так часто я сижу в жюри, вот на самом деле только в одном проекте. Я пока находился в одном сезоне, в этом году тоже, где из разных регионов России, ну и Белоруссии, и стран СНГ приезжают участники, представляют свои регионы. Честно скажу, мне на сцене как-то комфортнее. Я, когда сижу в жюри, у меня есть такое ощущение, что я какой-то диванный эксперт, да, ведь все равно творчество — это такой субъективный вид спорта, да, как, не знаю, фигурное катание, как художественная гимнастика. То есть ты можешь и так оценить, и сяк. И дело вкуса, тебе нравятся какие-то одни элементы, какие-то определенные жанры. И, конечно, это большое удовольствие сидеть в жюри, потому что ты знакомишься с тем, чем живут в разных уголках там, нашей большой страны, но вот выступать мне нравится больше, мне больше нравится сидеть в студии, работать над звуком, над аранжировкой, но иногда в качестве, так сказать, социальной нагрузки надо же как-то отделиться какими-то советами, опытом. Не то, что надо, а, наверное, все-таки кто-то хотел бы что-то услышать, потому что для творческого человека, который выходит на сцену, ему все равно важно слышать какой-то фидбэк, и лучше, чтобы он слышал этот отклик от человека, который что-то видел, что-то прожил, что-то понял. Поэтому, наверное, так.
0: А что для тебя самое сложное в судействе?
1: Ну, как и для любого, потому что судейство — это так, либо да, либо нет. У нас нет таких ручек, тумблеров, да, фейдеров, которые можно выставить на определенный балл. Поэтому да или нет — это очень сложный выбор.
0: Какой совет ты бы дал исполнителям, делающим первые шаги на большой сцене?
1: Я бы, наверное, посоветовал не опускать руки, когда ничего не получается, потому что разные моменты бывают в жизни, и можно отчаяться, можно потерять всякое сцепление уже с какой-то перспективой будущей. И в этот момент ты такой, наверное, это не мое. Я думаю, что нужно как раз-таки обзаводиться и окружать себя людьми, которые верят в тебя, которые не будут тебя пилить и рассказывать, что ты неудачник, обесценивать в этот момент, а наоборот, протянут руку. Я, например, в своей жизни очень

0: часто оказывался в ситуации, когда многие двери были закрыты, но мне в этом плане везло. Рядом появлялись люди, которые помогали выходить на сцену, да, в те моменты, когда эти сцены были закрыты. Поэтому, наверное, такой мой совет. Верить в себя. Я иногда даже, мне кажется, верил в себя меньше, чем те люди, которые меня окружали, и за это им большое спасибо.
1: Концерт большой, сольный, большой зал. Испытываешь волнение перед своими концертами? И есть ли у Дмитрия Колдуна специальные ритуалы, такие обряды на удачу?
0: Нет, Диан, никаких зелий я не варю, и там не это самое.
1: Нет, а это я не имею.
0: Колдовских я имею.
1: Не-не-не.
0: Ну, у меня такая странная, наверное, традиция, потому что, в общем-то, распевки я не использую, хотя концерт идет там 2 часа. В этом году вот мы уже дали, точнее, с начала сентября вот до нынешнего момента дали уже порядка 30 концертов, и еще предстоит в этом году до конца года еще порядка 20 концертов в разных городах России, и иногда эти концерты происходят каждый день, ну, бывает там 3 подряд концерта, и, конечно, это большая нагрузка на голос, но я себе придумал такое тоже секрет. Вместо распевок я устраиваю какой-нибудь спор, и, значит, мы очень долго спорим, там, минут 20 о чем-то. Можем даже друг на дружку повышать голос в коллективе, вот, использовать какие-то слова, да, эмоциональные. Вот. И я могу сказать, что это очень сильно разогревает речевой аппарат, и тебе уже даже распевка не нужна. Ты уже как немножко проорешься так в гримерной комнате, и все, и у тебя уже все становится на месте. На самом деле абсолютно неважно для голосовых связок, они не понимают, что ты там кричишь, ты ругаешься или пытаешься какие-то интервалы петь. Поэтому вот я абсолютно просто усвоил на опыте, что если я, например, по телефону даже с кем-то поругаюсь там, или поспорю, или там детей начну там что-то журить за что-то. Вот 10-15 минут, вот все уже готовы, что я... И все на сцену.
1: А веришь ли ты в Бога?
0: Разумеется. Разумеется. В моем случае так это вообще даже мне спрашивать об этом, наверное, даже не нужно, потому что, если так вот посмотреть на то, что со мной происходило в жизни, и те изначальные перспективы, которые были передо мной открыты, когда я родился, вот, находился, жил в Минске, и так, как я жил, и так, как жил мой брат, и так, как жили мои родители, я уверен, что всегда вот вело меня вперед. У меня не было столько сил и не было столько, опять же, веры в себя. Наверное, ну, не наверное, точно, абсолютно. Потому что сам бы я, нет, не смог бы пройти этот путь.
1: Тебе исполнилось 40. Ты как-то сказал, что именно к этому возрасту тебе удастся найти себя. Что ты имел в виду, и все ли сложилось, как ты планировал?
0: Все ли сложилось, как я планировал? Ну, я так не планировал, на самом деле. Я вообще ничего не планировал, в этом весь секрет. Когда ты ничего не планируешь, у тебя вроде как бы разочарования нет от того, что сбылись планы или нет. Вот ты живешь, просто плывешь по течению, как получается, что-то пытаешься попутно подгребать в какую-то сторону. Что касается найти себя, ну, в чем-то нашел, в чем-то нет. Опять же, вся загвоздка была в том, что я так для себя усвоил, что мне слишком много разных вещей нравится. А все равно, так или иначе, что касается музыкальной жизни, то в какой-то момент ты должен выбрать что-то одно. И вот меня все время штормило. То немножко эстрадная музыка, то чуть-чуть потяжелее, то потанцевать, то погрустить. И всегда вот это вот болтание в лодке, такое оно у меня было в жизни. Сейчас я пытаюсь это как-то собрать. Наверное, что-то получается, что-то еще предстоит наладить.
1: Путь в шоу-бизнесе не был для тебя легким и гладким. Конфликты, ссоры, предательства. Хотел бы ты что-то изменить,
0: нет,
1: исправить?
0: Нет, вообще нет, никак. А это называется... Кто понял жизнь, тот в цирке не смеется. Но вот если говорить серьезно, то подобные вещи, испытания, там, не знаю, всякие человеческие отношения, они заставляют тебя посмотреть на какие-то предстоящие вещи, на то, что с тобой может произойти в будущем, с легкой иронией, а когда ты относишься с иронией к чему-то, ну, ты, считай, абсолютно неуязвим, потому что ты уже не расстраиваешься, когда тебя обманывают, ты просто удивляешься себе, как ты мог это не предвидеть. И, наверное, в этом плане жизненная школа, она самое ценное, что вообще может быть из того, что человек может получить вот на своем собственном опыте. Поэтому я иногда смотрю, там дети начинают со мной спорить, что-то мне доказывать, я так смотрю, думаю, о, ты ничего ты не понимаешь.
1: Вот,
0: ничего
1: да.
0: с тобой еще не было.
1: Твоя карьера исполнителя давно строится без участия продюсеров. Какие плюсы и минусы этого выбора ты бы отметил?
0: Ну, не совсем так. Я ведь работаю не один, со мной работает группа людей, которые в чем-то разделяют мои предпочтения, интересы и музыкальные вкусы, в чем-то нет. И в этом, наверное, залог. Какой-то коллективный разум должен быть всегда. Будет это продюсер, который возьмет на себя всю ответственность и все сопутствующие, так сказать, расходы. Либо это будет просто команда, которая в тебя верит и хочет тебе искренне благополучия и добра. Плюс, наверное, из плюсов это возможность не нести ответственность. Как бы у нас же всегда все хотят ни за что не отвечать и получать только все самое хорошее. Вот в этом, наверное, есть плюс для таких людей, которые сами ничего не создают. Я таким был до там, 2008 года, пока mm-hmm. меня не оставили за бортом, собственно. И тогда mm-hmm. только я начал учиться плавать в этом шоу-бизнесе, потому что до этого я плыл mm-hmm. на матрасе. А так меня с него спихнули, так в речку, и все. Я поплыл. Разные плюсы, разные минусы. Здесь, когда ты работаешь один и пытаешься что-то делать сам, вся ответственность на тебе и на тех решениях, которые ты принимаешь. Это два разных просто, два разных подхода к делу, и тут каждый сам для себя решает.
1: У тебя колоссальный график концертный, выступления, гастроли. Как ты формируешь свои программы? Как ты решаешь, какие ты будешь песни петь? Вот это, кстати, с тем вот вопросом как раз, то, что ты говоришь о том, что вот кто-то разделяет мое мнение, кто-то нет. Кто-то тебе говорит, что вот ты сейчас поешь вот это. Нет, а вот это вот не надо. Либо ты сейчас выпустишь вот эту песню, либо не выпустишь эту песню, выпустишь другую песню. Как ты к этому относишься и как ты с этим справляешься?
0: Ну, конечно, говорят, и спасибо за то, что говорят. Другое дело, что заставить меня что-то петь, ну, это невозможно.
1: Вот надо и правильно.
0: Это, наверное, надо меня бить сильно.
1: Эх,
0: и
1: нет,
0: больно.
1: Не надо, ну, вот
0: ремнем.
1: Иногда мы топнем там ножками, и мы не будем это делать, я не буду это петь.
0: И такое было, и было, и я так говорил, особенно в самом начале пути, и за это очень хорошо мне доставалось, и вот. И из разных концертов меня за такое поведение выгоняли, что называется. Нет, все, что я исполняю на концертах, это исключительно добровольно. Я ни за какие карточные долги там не пою эти песни. Ну, то есть это абсолютно мое личное желание исполнять именно то, что я пою.
1: Несколько лет назад ты принимал участие в спектакле «Вера, надежда, любовь». Расскажи о нем и как тебе в роли актера.
0: Там не совсем актерская роль у меня была, я все-таки исполнял самого себя, человека, который приезжает на передовую и, значит, для бойцов рассказывает музыкальные истории. Это была постановка арт-кластера «Таврида», и угу. в нескольких постановках в разных регионах России я поучаствовал. Ну что же, это чудесная
1: опыт.
0: История. Я думаю, что для поддержания настроения может оказать такую хорошую поддержку.
1: В твоем репертуаре появилась песня «Жди меня». Как родилась идея создания этой песни?
0: Стихи Константина Симонова мне всегда очень нравились, и я, честно говоря, был сильно удивлен, когда забил в поиск песни на эти стихи, нашел только исполнение Людмилы Гурченко из кинофильма, и я подумал, а почему больше никто не взял и не сделал что-то свое, ведь на разные стихи можно написать mm-hmm. разную музыку, несколько вариантов, и вот долго как-то вынашивал это в себе историю, и в какой-то момент просто эта музыка, она, так сказать, вышла из меня, появилась. я немножко подошел так с творческой точки зрения. У меня там некоторые строчки повторяются. Ну, это сделано для того, чтобы добавить эмоциональное и художественное усиление. Угу. То есть все равно музыка, которая была написана на это стихотворение, она написана в каноне тех времен, когда на такие стихи писались мелодии. Это такая стилистика 60-х, 70-х. Меня тогда еще не было, но изучив большое количество музыкального материала советской музыки, вот такая история получилась. Я, кстати, очень доволен тем, что вышло, и уже на нескольких концертах государственных мне удалось эту песню исполнить.
1: Угу. Насколько сегодня тебе близка военно-патриотическая тема, и есть ли в планах продолжить писать в этом направлении?
0: Ты знаешь, Диан, я никогда у меня не было это в профиле, да, у меня такие песни появляются, знаешь, вот когда...
1: Когда отзывается,
0: ну, когда
1: душа.
0: Вот просто вот такое, да, настроение, и вот хочется что-то сказать, что-то, что-то такое сделать. Я все-таки пою больше песни о человеческих отношениях, там, о любви, о мужчинах, о женщинах, там, о каких-то таких вещах житейских, но те обстоятельства, в которых мы все сейчас живем, и тот информационное поле, то, в котором мы находимся, но все равно так или иначе задумываешься о таких вещах, и это отражается в творчестве.
1: Предлагаю послушать песню «Жди меня» на волнах Радио России.
2: Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал,

0: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди.
1: На волнах радио России, дорогая передача, я Диана Гурская, вместе с нами Дмитрий Колдун. Только что послушали песню «Жди меня». Дорогие радиослушатели, верьте обязательно, что ваши любимые вас ждут. Вы с женой уже четверть века вместе. В чем секрет ваших крепких отношений?
2: Страшно подумать. Неправда, в этом году, в октябре, 25 лет, как мы познакомились
1: как и классно,
2: начали встречаться. Не знаю, в чем секрет. Каждый раз, когда кто-то спрашивает, в чем секрет, я все больше не понимаю, что происходит и почему мы так долго вместе.
1: Потому что любите друг друга и дополняете.
2: Ну, было бы все так просто, если бы люди любили и дополняли. Я думаю, что вся история в другом немножко, в том, что мы не лезем на территорию друг друга глубже, чем хотелось бы, наверное, иногда залезть. Просто мы даем друг другу ровно столько свободы, сколько сами готовы для себя вынести. И мы доверяем друг другу, мы друг друга пытаемся не раздражать без необходимости. Ну, все равно это терпение, это уважение, терпение. Так или иначе, 25 лет — это такая дата, когда, наверное, сложно уже говорить о какой-то такой вот этой первородной химии, да, которая возникает между людьми. Это немножко другое состояние, но, тем не менее, это все равно очень большая теплота сквозь долгие годы живет. Ну, это сложно вообще как бы объять словами и какими-то предложениями. 25 лет жизни все-таки это не книжку прочитать.
1: А песню супруги посвящал?
2: Отчасти, наверное, иногда посвящал, но так, чтобы вот конкретно вот я тебе сейчас песню написал. Наверное, в некоторых песнях есть какие-то сюжеты, которые рождаются из подобных отношений.
1: Конечно.
2: Но так, чтобы вот супруге посвящал песню. Знаешь, я всегда вот как-то старался избегать демонстративности, да, вот что я вот сейчас вот выставлю фотографию, там, какой-то в одинаковые мы костюмы разоденемся и будем выставлять наши снимки в интернет, потому что чаще всего как раз-таки вот эта вся демонстративность, она заканчивается очень плохо. Я считаю все равно, что
1: счастье
2: отношения...
1: Счастье любит тишину?
2: Да,
1: так?
2: Да. Поэтому и песни, наверное, не посвятил целиком. Так, может, где-то куплетик один, а может быть, к 50 годам совместной жизни, может быть, и напишу что-нибудь.
1: Твоя жена и дети живут в Минске, как я понимаю.
2: Да,
1: ты же часто в Москве, плюс гастроли. Трудно ли поддерживать все-таки отношения на расстоянии? Как часто удается бывать дома с семьей?
2: В последнее время очень сложно поддерживать такой ритм жизни, чтобы успевать и на все рабочие моменты отреагировать и успеть везде, и побыть дома с семьей. Но так или иначе, периодами я беру какой-то для себя отпуск и уже отказываюсь от каких-то рабочих предложений, чтобы побыть со своими детьми, семьей, провести время на природе и заняться какими-то простыми семейными вещами, которые всем нам нравятся.
1: Какой ты родитель? Ты строгий или наоборот?
2: Раньше я был строгий и нервный. Теперь я немножко подуспокоился и понял, что в определенной степени воспитывать детей не нужно. Они все равно не такими, как мне себе представляется, и никакое воспитание здесь до поры до времени только разве что не поможет. Поэтому я стараюсь как-то больше направлять, нежели лишать, указывать и кричать.
1: А мы хотим, чтобы дети были такие, как мы, все-таки вот это правильно? Вот я, как часто ты указываешь, что вот я вот в твоем возрасте, в вашем возрасте сделал то-то, то-то, то-то.
2: Ну, вот. Бывает, конечно. Что? Ну, конечно, бывает. Ну, а что? Ну, если оно так и есть. Вот когда там мне говорят, там, я не могу задачу решить, я говорю, а я в твоем возрасте на одни пятерки учился. И это действительно правда. Ну, то есть, вот, скажем так, я пытаюсь показать пример в тех местах, где он действительно может служить примером. Конечно, в чем-то я был и хуже, в чем-то я был менее там, талантлив, но в том, где я был лучше, я вот всегда это указываю, всегда так немножко поддеваю, стараюсь зацепить. Ну, может быть, это сработает, а может, наоборот. Вырастут, посмотрим.
1: Чем увлекаются ребята Ян и Алиса?
2: пьян, вероятно, будет увлекаться тем же, чем увлекался я, точными
1: музыка?
2: Науками. Вряд ли. Нет. До музыки там он вряд ли дойдет. Я пытался научить его играть на гитаре. Угу. Ну, вот опять же, вот пытался, говорит, а я в твоем возрасте уже играл там на гитаре. Нет, угу. Что-то душа не лежит. Алиса, возможно, позже, она пока еще не понимает, чем ей заниматься. Она танцует, иногда mm-hmm. поет, иногда мы вместе с ней играем на гитаре, поем. Но так, чтобы сказать, чтобы она занималась этим профессионально, об этом речи нет. Хотя она любит побренчать и на синтезаторе, mm-hmm. и на гитаре иногда. Приходит что-то там, пытается меня спросить. Но пока это все несерьезно.
1: Если кто-то из них решит все-таки посвятить себя музыке, будешь ли помогать, советовать, направлять?
2: Ну, наверное, буду, если смогу чем-то помочь. Потому что сейчас такая музыка, что я иногда слушаю и думаю, что ничем я уже не могу ей помочь, этой музыке. Она совсем другая.
1: Понятно. Что ожидать поклонникам?
2: Ну, я думаю, много будет и интересных музыкальных новинок. И не хочу анонсировать, не люблю, но угу. очень будет интересно. Будут какие-то вещи из далекого прошлого, которые, казалось бы, оказались давно забытыми. Будет, думаю, что и сотрудничество с людьми, с которыми я перестал работать много лет угу. назад, какие-то возвращения музыкальные. Угу. Поэтому, конечно, сейчас я отправляюсь продолжать свой гастрольный тур, а в ближайшем месяце, конечно, очередная премьера состоится, и осенью будет уже, угу. уже запланировано две, из которых находятся в работе. Поэтому вот когда мне часто присылают песни разные авторы, а я слушаю их и понимаю, что я... Ну, даже если я их сейчас возьму в работу, я неизвестно, когда они смогут появиться на свет. Поэтому проектов очень много, и в том числе и телевизионных, и разные концерты. Просто нужно ловить, смотреть. Mm-hmm. Все это находится на моем официальном сайте. Можно следить за афишей и видеть меня в вашем городе и слышать меня на каких-то концертах.
1: Приходите обязательно, потому что на самом деле это величайшее наслаждение слушать музыку Димы. Время наши программы неумолимо подходят к концу. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время прийти к нам сегодня. Спасибо за твою музыку, за твое отношение к жизни, за то, что вообще ты есть, поскольку реально ты классный, чудесный, замечательный, нереальный. Спасибо еще раз. И какую песню послушаем в завершении нашей программы?
2: Спасибо большое, Диана, за твои теплые слова, за приглашение. Ну, а я хочу пожелать всем, чтобы ваши корабли обязательно возвращались домой. Спасибо, Радио России. Спасибо, Диана. Всем пока.
1: Песня «Корабли на волнах» Радио России. Дорогие друзья, чудесное плавание всем вам. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

0: Дорогая передача. Радио России.
1: Здорово, кожаные мешки! Медленно!
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Радио России «Орел». Реклама.
6: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области. Паводковая ситуация в бассейне реки Амур остается напряженной. И Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. Далее подробнее. Взятие под контроль группировкой войск «Восток» села Рыбальское позволило расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка прорвала оборону ВСУ. Потери противника составили до роты живой силы, также уничтожены 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа Р-8. 17, заявили российские военные. Ведомство опубликовало кадры боевой работы группировки в Запорожской области. Ранее Минобороны сообщило, что под контроль группировки войск «Восток» перешло село Рыбальское Запорожской области, а ранее 11 августа под контроль российских военных перешел поселок Новое Поле в Запорожской области. Также в течение суток вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, логистические центры, цеха сборки дронов и безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Водитель вьетнамского автобуса, в ДТП с которым погибла российская туристка, был в сонном состоянии, что могло стать причиной столкновения с припаркованным грузовиком на аварийной полосе скоростной автотрассы, сообщает вьетнамский новостной портал VN-Express. По имеющейся информации, грузовик остановился на аварийной полосе трассы из-за неисправности за минуту до того, как в него на большой скорости врезался туристический автобус. Полиция ведет следствие по факту ДТП, в результате которого погибла гражданка России, еще двое россиян получили травмы. Сейчас виновник ДТП дает показания в полиции. Генконсульство России ожидает результата расследования, сообщил исполняющий обязанности генконсула нашей страны в Хошимине Юрий Немцов.
8: мы ожидаем материалов расследования. К сожалению, одна женщина 1988 года погибла. Туристы прибыли из Казани. Один мужчина получил серьезные травмы, сейчас находится на лечении в Хошимине. Его состояние уточняется. Имеется один потерпевший подросток. Состояние не тяжелое. Генконсульство держит на контроле ситуацию. Мы общаемся с родственниками, с потерпевшими, с местными властями и с медицинскими учреждениями.
7: В Российском Союзе туриндустрии следят за ситуацией с ДТП во Вьетнаме, сообщил руководитель пресс-службы Артур Абдрюханов. По его словам, связь с представителями туроператора поддерживается, информация о состоянии туристов уточняется.
9: В данный момент туристы возвращаются обратно на автобусе в Нячанг. С пострадавшими туристами в госпитале находится гид и представитель туроператора. Туроператор и страховая компания, по информации Российского союза туриндустрии, находятся на постоянной связи с пострадавшими и туристами, получившими травмы. На данный момент Российский союз туриндустрии продолжает мониторить ситуацию.
7: Паводковая ситуация в бассейне реки Амур остается напряженной. Обстановку обсудили на совещании руководители МЧС и Минприроды. В зоне риска 5 регионов Дальнего Востока: Забайкалье, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская область. Наиболее сложная ситуация в Еврейской автономной области. Там подтоплено около 500 приусадебных участков, повреждены дороги и мосты. Глава МЧС Александр Куренков, в свою очередь, обратил внимание на резервы, которые используются не в полную силу.
10: Хотел бы предупредить и напомнить, что на складах Росрезерва лежат водоналивные дамбы, которыми достаточно редко пользуются коллеги. Они разбросаны, конечно, по региону, но тем не менее, в преддверии тех событий, которые происходят, я предлагаю, возможно, по направлениям, даже с небольшим запасом, возможно, не в этом году, но можно было бы сейчас, под те события, которые происходят, выписать их и получить.
7: Тем временем 44 природных пожара на площади почти 67 тысяч гектаров тушат в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации властей, большинство лесов вспыхнуло от молний во время сухих гроз. В регионе с 30 июля введен режим ЧС из-за лесных пожаров. При этом правительство округа ранее заявляло, что число лесных возгораний на Ямале пошло на спад. Слова президента США Дональда Трампа о том, что он намерен объявить Ормузский пролив американской территории, напоминают шутку. Такое мнение выразил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Накануне Трамп выступал в полицейской академии в округе НАСА, расположенном рядом с Нью-Йорком. Среди прочего, он заявил, что намерен объявить Ормузский пролив американской территории. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарри, комментируя слова американского президента, заявил, что ООН призывает все стороны соблюдать международные права и свободу судоходства в Ормузском проливе. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне, о Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура, и в эти минуты московский ЦСКА играет с «Факелом». Идет уже добавленное к этому матчу время, вторая минута. ЦСКА ведет со счетом 1-0. Единственный мяч в этом матче забил Обляков на 71-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Еще в одной встрече дня московская «Родина» сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Голы гостей на счету Стефана Лончера, Жилсона Беншимола и Кевина Аривала. «Родина» с 4 очками пока идет на 11 месте в таблице РПЛ. «Акрон» располагается на 15 позиции. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Россиянка Анна Калмыкова показала только пятый результат. А для Мельниковой на первенстве это уже вторая золотая медаль, первую она завоевала в личном многоборье. Турецкий «Галатасарай» достиг договоренности с московским «Локомотивом» о переходе российского футболиста Алексея Батракова. Отмечается, что стамбульский клуб готов заплатить за полузащитника 25 миллионов евро. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника в «Галатасарай». Отмечается, что сделка состоится при условии уменьшения рассрочки платежей. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
12: Погода. В Хабаровске 16 августа небольшой дождь, плюс 26. В Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 25. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 16. В Кургане небольшой дождь, плюс 20. Во Владимире небольшой дождь, плюс 21. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 21. В Ростове-на-Дону ясный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 23. А в Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это, как всегда, в это время программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и самый популярный нелегал России и, возможно, будущий губернатор Прибалтийского края Кирилл Федоров.
2: Да, все так. Работаем в этом направлении. Работа непростая, сложная, но латыши нам помогают. И начнем мы сегодняшний выпуск, как всегда.
1: Помогают?
2: Да, с новостей о Европе. Произошел жаба-гадюкинг на территории...
1: Так, это выражение не запрещено Роскомнадзором? Да? Так вроде бы нет.
2: Жаба,
1: да,
2: и гадюка.
1: Продолжай.
2: Вот, вроде разрешены, да, на всякий случай. Вот, в общем, на территории Латвии во время учений НАТО украинский военнослужащий взял автомат, застрелил трех военнослужащих НАТО, вот, и потом себя. Вот. В общем, будущий...
1: Ну, это он зря сделал. Мог бы продолжать.
2: Мог дальше продолжить борьбу.
1: Так, все, нельзя, осуждаем.
2: Осуждаем?
1: Или как там надо говорить, да?
2: Я не знаю, я ничего не осуждаю.
1: Мы же пока официально не воюем с НАТО,
2: поэтому... А это гибридная война, мы гибридно воюем, гибридно. Слушайте, ну, на самом деле, ребят, я вот, может быть, кому-то это понравится, не понравится, но что такое учение НАТО в Латвии? Это учение, как убивать русских людей. Туда приехали украинские специалисты делиться опытом, как надо убивать русских людей. Люди готовились убивать русских людей, в итоге умерли сами.
1: Да.
2: Вот, поэтому, ну, как
1: бы... В принципе, это... логичный итог подобных намерений.
2: Да, и, возможно, им, как говорится,
1: они
2: Бог...
1: даже не успели прийти с мечом,
2: да,
1: и самоустранились.
2: Не рой другому яму. Вот они, скорее всего, этот автомат, который был у украинского военнослужащего, они сами ему и приобрели, патроны изготовили, и сами же на свои же налоги отправились к праотцам.
1: Возможно, мгновенная карма.
2: Вселенная отправила им знак, вот, чтобы они, как говорится, осознали и ничего не делали. Но они его, возможно, не увидят, а, возможно, увидят. Вот такие вот у нас новости, неожиданные.
1: Да.
2: И, я бы сказал, несколько позитивные, потому что враг, который собирается убивать нас, сокращается без нашего участия.
1: Все по Суньцзы.
2: Да.
1: Да. В общем, что еще хотел тебе сказать? Я смотрю, ты до сих пор пользуешься айфонами.
2: Давай.
1: А по последним данным ВЦИОМ,
2: давай,
1: вот, провели опрос, оказывается, iPhone,
2: да,
1: в России начинает терять все рейтинги, угу, и пользоваться популярностью. То есть все больше людей не доверяют, потому что, как там, App Store называется,
2: угу,
1: да,
2: угу,
1: магазин, из-за того, что много российских приложений было заблокировано,
2: да,
1: телефоном пользоваться стало менее удобно, менее комфортно. Вот. И я хочу в очередной раз напомнить, что это американское чудо техники. Да, вопросов нет, многие хвалят, хотя я никогда не пользовался, но хвалят, там вот, что там вот быстро работает, все дела. Но в определенный момент американцы, я думаю, вполне могут отключить на нашей территории, и эти смартфоны превратятся просто в кирпичик. А поскольку у тебя других нет, кроме этого, ну что тебе сказать?
2: Ну, что могу сказать? На самом деле, тяжело с тобой не согласиться. Там, я не уверен, что он более или менее защищен, но то, что последние месяцы активно компания Apple из Купертино с ее пока еще нетрадиционно ориентированным генеральным директором ведет нетрадиционно ориентированную политику, скажем так, гибридной войны,
1: ну, ты красавчик,
2: против России, уничтожая наши скрепные приложения, национальные мессенджеры, национальные видеохостинги и прочее. Ну, тут абсолютно нельзя это отрицать. Я считаю, что действительно политика Apple ведет к тому, что он рискует потерять огромный рынок. Да, нельзя, да. Нельзя тут, конечно, сказать, что их, скажем так, визави от самсунговской, например, корейской компании, чтобы там не думали, что мы какие-то суперпредвзятые, что они сильно отстают. Вот сегодня ночью буквально тоже новость была. Удалили первые приложения Озона. Вот, на неделе Яндекс.Пэй удалили из Google, вот этого Play Market, вот, из официального, так сказать, приложения. Но, справедливости ради, безусловно, у Android и прочих выросших из него операционных систем есть импортозамещенные Рустор. Вот, да, да, да, и да. Некоторые местные магазины. На самом деле мы, вот многие думают, да вот мы первые, мы не первые. В свое время Америка, борясь с все возрастающим влиянием китайского Huawei, выпилила его, еще, по-моему, это до СВО произошло, выпилила его из...
1: Да, это до СВО произошло, санкции, да.
2: Да, да, да.
1: Наложили
2: да.
1: санкции, потому что слишком быстро развивался Huawei. Плюс сейчас у Huawei, по-моему, даже своя операционная система.
2: Да там отдельная. Все, у них вышки 5G, у них
1: да,
2: там...
1: Да, да,
2: там не, но такая сверхкорпорация.
1: Крутая, да, да. Слушай, а ты вообще заметил вот при пользовании айфона то, что у тебя какие-то там приложения слетают, что-то зайти куда-то не можешь?
2: Ну, вообще эта проблема заключается, например, в том, что уже с 22-го года нельзя поставить банковские приложения.
1: А, то есть туда банковские приложения поставить нельзя?
2: Нельзя. Когда ты покупаешь айфон, вот, будучи человеком,
1: даже так.
2: Так сказать, высшей касты, ну, как некогда
1: то
2: раньше
1: есть, это когда было. Когда у тебя есть банковские онлайн-приложения.
2: Да, ты идешь сначала в банк, вот офлайн, и тебе
1: там... устанавливают костыли.
2: Тебе устанавливают костыли, да, ты даешь свой телефон, он подключается к ноутбуку сотрудников, вот, или там у Тинькова есть свои приколюхи, но так или иначе через костыль ты устанавливаешь приложение, и главное его не удалять. Ну вот, а еще раз в несколько месяцев вбрасывают приложение, типа, я не знаю, «Светлячок», какой-нибудь, вот, там, не знаю, или еще какое-нибудь, или приложение «Зеленое мышление» какое-нибудь, это вот Сбербанк, например. Или
1: то есть, получается, приходит обновление с новым названием.
2: Нет, там прикол в другом. Ты, значит, пишет условный, чтобы мы там не были ангажированными, условно возьмем там три крупнейших банка, там, не знаю, желтый Тинькофф, красный Альфа, там, и зеленый Сбер, ну, допустим, как светофор. Вот. И тебе приходит уведомление, там, на телефон или в самом приложении старом: мы срочно выпустили предложение. Например, Сбер выпускает предложение «Садовник». Вот, оно зеленого цвета, и якобы официально Apple делает разрешение на это приложение, потому что наши крутые айтишники сделали под видом, что это приложение для ухода за огородом и садом. То есть оно проходит, его одобряют. Вот, в этот момент на него внутри-то как-то там накатывают возможности работы с банком, и всем рассылается уведомление, и обычно там есть 3, 5, 6 часов, чтобы его скачать. Все резко его скачивают, и, понятное дело, как только Apple понимает, что это, ну, как бы попытка обойти санкционное давление...
1: Надули, да, снова надули.
2: Его сносят.
1: Злые русские.
2: И так вот раз в 2-3 месяца крупнейшие банки России накатывают предложения, обманывая и так далее. Я думаю, кстати, такая же история будет и с ВК, и с другими сервисами, которые сейчас блокируются.
1: Ну, это на айфоне, да,
2: Миша? Да, да, блокируются, потому что, конечно, русский человек, ну, надо понимать, то есть айфоны, все там думают, что владельцы айфонов богатые люди, иногда вот так просто получилось, у тебя этот телефон есть, и надо понимать, что не все такие богатые, поэтому приходится бороться, конечно, приходится бороться, некоторым эта борьба доставляет определенное, вот, знаешь, когда ты обошел санкции, вот как-то оптимизировал вот этот весь процесс и нанес удар по Купертино, конечно, приятно. Но так-то, конечно, политика Apple, она не сейчас, а достаточно давно создает проблемы пользователям. До недавнего времени это была только банковская история в основном, но все идет к тому, что, в принципе, Apple может лишить пользователей яблочных устройств классической экосистемы. Ну, то есть, смотри, есть какие-то базовые приложения, опять-таки, без всякой рекламы, но госуслуги нужны? Нужны. А пока есть. но их же могут тоже удалить.
1: Конечно.
2: Яндекс, опять-таки, к сожалению, это монополист в России, но без него не то, что в Москве, в большинстве других городов уже ни такси не вызвать, ни доставить, ни получить, ничего. Ну, уже вы удалили магазины многих там сервисов, там, Wildberries, по-моему, нанесли удар и так далее. Идет борьба целенаправленная, и мы в такие моменты можем ощутить, насколько американцы, у них есть такое выражение «because we can», потому что мы можем. И вот, и к сожалению, мы противопоставить на данный момент им ничего не можем.
1: Но пока своего смартфона, по крайней мере, ну, который бы конкурировал с своими коллегами хоть немного, у нас нет.
2: Знаешь, какая есть интересная история со смартфонами, кстати, с автомобилями? Имидж
1: ничто, жажда все.
2: Да, вот звонок.
1: Или голод все.
2: Звонок мне, кстати, от наших прекрасных летчиков-испытателей. Я обязательно вам перезвоню.
1: Вот, прямо в эфире.
2: Видимо, хотели
1: хотели про айфоны что-то.
2: Я им говорил, ребят, когда будете, грузить ядерные кинжалы, вот, вы мне звоночек сделайте. Я хочу, пока интернет работает, последний час хайпануть немножечко. Вот, возможно, это звонок сейчас.
1: Возможно, это именно тот звонок.
2: Это именно тот звонок, да.
1: Так, подожди, хорошо. И мы сейчас в прямом эфире Радио России. Друзья, радио будет всегда существовать, даже после ядерного апокалипсиса.
2: Да.
1: Поэтому всегда все слушайте радио.
2: Ну, Данил Бессонов, в конце концов, человек опытный, он же говорил, ядерка в субботу. Вот суббота вам.
1: Вот, пожалуйста.
2: Не знаю, в эту, не в эту, да. Но звонок был. Вот, я к чему. Действительно, если iPhone лишится вот этих всех приложений, то в один прекрасный момент мы придем к тому, что он окажется бесполезным как современное устройство. И с одной стороны, если мы говорим о том, что враг может через смартфоны как-то за нами следить, и это вполне реалистичная история, надо исходить из того, что, как говорится, если вы делаете свою фотографию в зеркале не совсем одетую, делать ее красиво, ее могут увидеть многие. Вот. Но если отойти от всех шуток, то как будто бы для них логичнее было бы все-таки сделать так, чтобы айфонами пользовались. И давайте будем честными, помимо гламурных девочек и блогеров с неуставной прической из каких-то левых стран Европы, ими-то пользуется большая часть депутатов Государственной Думы, большая часть министров, замминистров. Ну, в конце концов, когда-то была фотография Дмитрия Анатольевича Медведева.
1: Ну, депутат Милонов недавно сказал,
2: просто похожий телефон.
1: Это китайская подделка.
2: Ну,
1: конечно, ему верим, мы и сами сочинять умеем.
2: Я не знаю, китайская, не китайская подделка. Единственное, что я могу про депутата Милонова сказать, вот я всегда за абсолютную справедливость. Знаешь, как произошло мое знакомство с депутатом Милоновым?
1: Как?
2: Значит, август 2024 года.
1: Так, этот рассказ точно не нарушает законодательство и цензуру?
2: Только Украина. Вот. Значит, август 2024 года происходит достаточно неприятная катастрофа, ну, не катастрофа, но тяжелая ситуация на Курской земле, когда вторгается враг туда. Вот, и мне, значит, пишут морпехи о том, что нам необходимо там 10 генераторов. Вот, реально 10 генераторов. Я такой в тот момент... Огромное спасибо народу России. Он очень активно участвовал в помощи. К сожалению, наверное, нужно какое-то, скажем так... Нештатная ситуация особой тяжести, чтобы народ России так активно включался. Но, тем не менее, в тот момент, что греха таить, настолько активно включались люди, что были проблемы просто снять деньги с банковского счета, и была проблема найти товары, чтобы их купить и отправить. Ну, суть в том, что отправлено было конкретно морпехам 10 достаточно мощных вот этих генераторов. И, значит, мне морпехи присылают отчет. И знаешь, кто на этом... А я думаю, какое-то знакомое лицо и борода рыжая. Вот. Знакомое лицо вместе с ними в форме там, ну, достаточно близко к линии боестолкновения депутат Милонов. вот, в августе 2024 года. Я еще раз говорю, я знаю весь, как говорят в интернете, кринж, который он накидывает в информационное поле, но в августе 2024 года депутат Милонов реально лично был там, очень близко, в отличие от многих там бьюти-блогеров и каких-то аналитиков, которые там рассказывали непонятно где, он был очень близко к фронту, и мое знакомство с Милоновым произошло так. Далее он, кстати, тоже пытался участвовать в моей истории с гражданством, вот, в рамках депутатских запросов. Не получилось, как и у всех остальных депутатов, министров, замминистров и так далее. Вот, но вот такое у меня впечатление о Милонове. Мне кажется, это просто человек, который любит постоянно оставаться в информационном поле
1: любой ценой.
2: Порой сомнительный и вызывающий. Но опять-таки, вот в Госдуме сколько? 450 депутатов? Или сколько? Ну, около того. Вот сколько из них ты можешь вот на память назвать вот сходу? 10-20 человек?
1: Ну, 10 точно.
2: И среди них 100% Милонов.
1: Да.
2: 100%. В два ночи разбуди.
1: Среди них 100% есть Милонов, и среди них, ну, точно подавляющее большинство, которое можно вспомнить в негативном ключе.
2: Да, к сожалению.
1: Может быть, в этом как бы и замысел вот этого...
2: К сожалению.
1: Периодического кринжа, который звучит в заявлениях некоторых депутатов.
2: Ну, а вот, возможно, вот эта история, плохой пиар не бывает. Ну, вот реально же. Вот эта история доказывает, что порой даже очень негативный пиар, он как бы пиар. Главное не борщинуть.
1: Ну, да, с другой стороны, это спорно, понимаешь. Одно дело, а тут же понимаешь, в чем дело? Так, извините за тавтологию и каламбур.
2: Ничего страшного.
1: Здесь момент...
2: Я тебя прощаю.
1: Ты великодушен сегодня. Ты сегодня великодушен, как никогда. Тут же момент какой. Если ты просто рэпер, да, там, певец, неважно, кто блогер.
2: Самка какая-нибудь.
1: То это, да, какая-нибудь самка. То это, кстати, надо будет обсудить, это светские новости.
2: Светские новости, да.
1: То это, в принципе, нормально. А если ты конкретно человек, который принимает решения на государственном уровне, а решение, то есть участвуешь в законодательном, в нормотворчестве государства, да, ты должен быть профессионалом. И тебе люди должны не просто знать, что вот есть такой человек, как бы, да, потому что там какой-то смешной или постоянно скандальный и так далее. Они должны понимать, что они голосуют за человека, который способен понимать, чем живет народ, во-первых.
2: Особенно глубинный, которого большинство.
1: В первую очередь, о чем думает народ, да. И иметь достаточно квалификации для того, чтобы создавать грамотно и грамотные и полезные законы, то есть нормативно-правовые акты, да. Вот. А то, что ты просто популярный человек, который не сходит
2: с лент новостей,
1: комментариев в сети,

0: Для москвичей. Мы обсудили европейцев сначала, потом Apple, потом обсудили, так сказать, проблемы депутатов Москвы. Вот. Ну и сейчас мы еще самку обсудим.
1: Да, сейчас я хотел
0: то,
1: бы
0: что реально
1: немножко
0: жителей
1: вернуться
0: столицы.
1: К нашим радиослушателям.
0: Давай.
1: Во-первых, так, зачитывать не буду. И Владимир сам попросил не зачитывать, да, чтобы враги не догадались. Но Владимир из Саратовской области, я прочел то, что вы написали. Я бы с вами немножечко поспорил насчет кандидатуры, есть и другие, вот кого можно предложить вот в качестве побороться за какие-то позиции, но пусть будет так. Вот, Маруся написала: «Добрый вечер, Данил, Кирилл. Если можно, скажите, как здоровье директора Уралдронзавода Владимира?» Да, это наш друг Вова Ткачук, автор и создатель телеграм-канала «Повернутые на войне» и создатель одного из самых эффективных FPV-дронов на передовой дрон
0: мира,
1: группы.
0: Даже не только России,
1: ну,
0: мира.
1: По ходу мира, наверное, да, да, вот. Ну, по моим данным, со здоровьем ну, нормально, жить будет, жизнь ничего не угрожает, вот, поэтому будет теперь еще активнее и злее думать, как эффективнее наносить урон противнику.
0: Мне удалось буквально перекинуться парой реплик, фраз и всего остального, но учитывая, как Вова...
1: Ну, учитывая, что он старый твой подписчик еще.
0: Мой старый...
1: Еще до военный.
0: Да, 2015-2014 года, да, мы еще первый раз с ним познакомились. Вот, но учитывая, как он ворвался, так сказать, в информационное поле общения с коллегами, подчиненными, друзьями и всеми остальными, с Вовой все очень хорошо, а вот с врагами России будет, скорее всего, плохо. Это, знаете, в фильме «Брат» был такой звонок: «Как у вас дела?» «У нас хорошо, у вас плохо». Вот. Поэтому я надеюсь, что вот в этой, так сказать, в этом ключе Вова продолжит работу. Мы все молимся и всеми действительно фибрами души переживаем за Андрея Овода, вот,
1: да,
0: второго,
1: да,
0: второго, так сказать, ведущего производителя и разработчика FPV-дронов России, дроны Овод. Может быть, они несколько в тени упырей, ну, в силу того, что так получилось, Вова объединяет вокруг себя много популярных блогеров, медийных личностей и так далее. Но тем не менее, Овод — это такой серьезнейший конкурент, и Вова сам их называл серьезным
1: конкурентом. И, кстати, еще серьезный конкурент — это дрон «Велес». Угу. При этом я недавно специально наводил справки по поводу, какие самые крутые дроны в России, причем uh-huh. спрашивал у профессионалов, в том числе ребят, которые занимаются перепрошивкой дронов. Uh-huh. И вот очень многие хвалят дрон «Велес». Напомню, что дрон «Велес» рожден, скажем так, донецким интеллектом. Создатели этого дрона — это Екатерина Губарева. Uh-huh. Вот из Донецка, да, она общественный деятель была и политик в Донецке, ну, уже во времена Донецкой Народной Республики, жена
0: фамилия знакомая,
1: Павла,
0: да,
1: Губарева, да, да, это первого губернатора ДНР.
0: Народный он тогда был.
1: Народный, да. И вместе с Катериной Губаревой этими дронами занимается Виктор Яценко. Это бывший министр связи Донецкой Народной Республики. Имею честь знать их лично. Вот, и хочу сказать, вот Виктор очень классный специалист, прям очень крутой специалист. И я думаю, что у него большое будущее и в России. России нужны такие мозги, как у Виктора Яценко. Вот, это он у нас, в принципе, сделал связь и интернет такого качества лучше, чем это появилось на Украине. Ну и даже можно замахнуться, что и какое-то время качество такого, как в ДНР, интернета, мобильного интернета, во многих регионах России тоже не было. Вот, поэтому классные ребята, дрон «Велес», очень советую обратить, да, на это внимание. Они не такие раскрученные, как остальные, но главное, при этом я у ребят спрашиваю, а в чем отличие от других дронов?
0: Киллинг-фича. Какая убийственная там, фича, технология? Да. Да.
1: Говорят, очень продумана сама рама, как бы, вот все, как бы, вот именно сам корпус очень продуман хорошо.
0: Физическая конструкция.
1: Как-то вот, да, вот все так удачно подобрано по размерам, по весу и так далее. Он как бы очень маневренный и также летает далеко, хорошо носит грузы там некоторые.

0: которые необходимы для таких дронов. Ну, в общем, молодцы. Есть у нас в стране очень умные люди, которые крутые вещи делают. Вот, и слава богу.
1: Ну да. Ну, слушай, я вот знаю, что у Упыря эта фишка, как правило, дальность работы с устойчивой связью. Это один из первых дронов в мире с переменной частотой, которая прыгает. У Овода была фишка главная, это безопасность для запускающих людей, множество предохранителей. То есть, например, дрон приводился в боевое положение, только уже находясь в воздухе, и приводится до сих пор. Вот, КВН это были первые дроны на оптоволокне, применяемые в боевых действиях. То есть у нас в России много действительно достойных сынов Отечества.
0: Да. И к сожалению, как показывает практика, и там перехваты документов противника, вот, к сожалению, мы даже не знаем всех производителей, и, может быть, еще какие-то есть крутые дроны, которых мы не знаем. Противник, к сожалению, каким-то образом, ну, хотя работа разведки вражеская, они как бы знают все.
1: И да, и нет, но он у нас открытые мероприятия по типу дронницы, которые везде в интернете,
0: ну, в том числе, да,
1: про них рассказывают. Это сейчас я не рассказываю секрет Полишинеля, к сожалению, об этом знает примерно любой человек, который в теме производства дронов. Я, конечно, за такие мероприятия искренне переживаю, то есть, потому что, ну вот мы же видели мероприятие под Киевом, по которому был нанесен удар. Вот. И, конечно, в момент, когда у противника появляется в опытно-боевой эксплуатации баллистическое оружие, вот мы это, к сожалению, тоже наблюдаем, пока еще ПВО справляется, огромное ему спасибо, вот. Но, тем не менее, меня несколько настораживает такого рода мероприятия, они должны быть, безусловно, должен быть нетворкинг, как любят говорить.
0: Нетворкинг.
1: B2B, B2C и прочие вот эти вот крутые фразочки из офисов. Вот, но, тем не менее, нужно быть максимально осторожным. И я надеюсь, что люди после всего, что происходило в июле месяце, когда противник активизировал свою сеточку биодронов, сеточку террористическую, вот, я думаю, что надо активнее за всем этим следить. Слушай, давай, давай уже с этой самкой
0: еще
1: закончили, мы заанонсировали.
0: Сейчас, да,
1: и хочется позитива перейти.
0: Тебя никак вот эта самка не оставляет в покое. Я хотел бы добавить к этой теме.
1: Полтора, как говорится,
0: да,
1: метра
0: радости. Надеюсь, что и наши специальные службы вот просто усилят безопасность наших производителей, наших талантливых, светлых голов, как говорится, да. Потому что на войне всегда технологии, наука играют зачастую решающую роль. Вот, если, вот, кстати, по Великой Отечественной войне, да, войне многие говорят, что в войне победили замполиты и учителя. То есть учителя, которые научили спецов, которые дали науку, и мы очень многое за годы войны и в промышленности, и в военной технике, и во всем, скажем так, догнали противника, а в некоторых моментах даже обогнали.
1: Ну, там множество моментов.
0: Это важно.
1: Победила еще идеология во многом, которая смогла добиться того,
0: ну,
1: чего
0: безусловно, пропаганда,
1: не смогли добиться в Первую мировую,
0: да,
1: когда,
0: да,
1: в тылу у нас было непонятно что. То есть воевали ты в Первую мировую и в Великую Отечественную очень часто одни и те же люди, просто, возможно, на несколько разных должностях. Тот же Жуков прошел Первую мировую,
0: да,
1: войну.
0: Потому что война — это всегда, в первую очередь, информационная война. Потому что сражения ведутся, опираясь на смыслы. Поэтому, да, смыслы очень важны. Особенно вот в такие тяжелые стрессовые эпохи, вот в таких опасных ситуациях, как война, если нет смысла сражаться, сопротивляться, нести все тяготы и потери, рисковать и тому подобное, ну, человек не будет этого делать.
1: Безусловно, безусловно. Ну, конечно, и тыл был, и много чего было, но именно вот это желание страны сопротивляться, то, что смогли пропагандисты, в хорошем смысле этого слова, объяснить народу, зачем это делать, то, что ты говоришь, те самые смыслы, это очень было важно, потому что можно сделать лучший в мире танк. У немцев были и реактивные истребители, и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, но, видимо, мы Ну, там много чего было сделано. Тот же, опять-таки, мы смогли найти союзников. Причем союзников непростых, с которыми до этого за один стол, как говорится, не сели бы. Вот, но во время войны смогли даже с такими людьми объединиться. Вот, и как бы есть чему поучиться у наших великих предков. Вот так вот.
0: Да. Так, теперь перейдем к светским новостям.
1: Давай.
0: Итак, объясни, я, может быть, что-то не понимаю.
1: Да.
0: Инстасамка уезжает или не уезжает?
1: По твоим
0: данным.
1: Я не знаю, тут вопрос, садится или нет. Вот, я думаю, правильно надо задавать, потому что, конечно, вот эти блогеры с дробленными ИП и вот этим вот всем, я думаю, что... Я не знаю, честно, садится там, кто уезжает, приезжает и все остальное. Мне несколько больно от того, что такое происходит с информационным пространством. Я, с одной стороны, тоже, как говорится, старый поклонник рока и в свое время, ходя да и до сих пор, вызываю некий диссонанс у людей вокруг своим внешним видом и всем остальным. Поэтому, там, возможно, мой вкус достаточно специфичен и все остальное. И я понимаю, что вкус у
0: меня. Сейчас прям как из фраза из 50 оттенков серого.
1: Да, да.
0: Мой вкус достаточно специфичен.
1: Да, и 50 оттенков серого тоже скучное кино.
0: 50 оттенков
1: серого. Может быть, и интереснее. Вот, вопрос, как говорится, заключается в другом. Вопрос в том, что в свое время я когда-то еще услышал от одного батюшки, большого поклонника рока, вот, это было лет 20 назад, и он сказал фразу, ну, это, наверное, не ему принадлежит, но я впервые услышал от него, будучи еще школьником, он говорит, есть носители культуры, а есть ее разносчики. Вот, и мне кажется, это прекрасная фраза, которая характеризует множество современных исполнителей. Еще раз говорю, дело не в жанре, жанры могут быть разные. Я, например, при всем уважении не очень люблю шамана, то есть он мне не очень приятен в качестве именно музыкальных каких-то историй. Вот. Но по сравнению, опять-таки, с некоторыми разносчиками культуры, это великая музыкальная, как говорится, компиляция, то, что является концертами шамана. Вот. Мне, например, там гораздо ближе было бы послушать песню «Радио Тапка».
0: Абсолютно так, да.
1: С очень крутыми и современными смыслами, и действительно отвечающие с Юлией Чечериной «Мы дружим» и так далее. Ну, не для всех, наверное.
0: Ну, Аким Апачев тоже молодчинка.
1: Не для всех такая, возможно, музыка, надо это всегда понимать.
0: Да, но Юлия Чечерина, я бы хотел ее отдельно выделить, да, она Юля, с просто... Донбассом с 14-го года. То есть она, по сути, поставила на кон карьеру и все ради своих принципов.
1: Да.
0: Вот, то есть она понимала всю несправедливость, все причины, все тяготы, и она посвятила себя полностью Донбассу. Ну, я так это вижу. Я не знаю, она об этом мне не говорила, хотя мы с ней лично знакомы, имею честь такую. Вот, мы даже сфотографировались летом 15-го. Да, и вот она полностью себя посвятила Донбассу и свое творчество и тому подобное. Просто молодчинка.
1: За Донбасс не скажу.
0: С самого начала.
1: Но раз 5-7 точно мы с ней были на концертах в блиндажах под землей, недалеко от линии боестолкновения, насколько это было возможно. Она пробиралась, надевая броник, каску, ехала с нами в буханках, подорущий дрон-детектор, танцевала на аэродромах, давала концерт между двух истребителей парням, которые их готовили к вылету просто быстренько. То есть Юля вообще не боится никаких спартанских условий. Огромное ей спасибо. Вот, но возвращаясь к разносчикам культуры, к сожалению, их много развелось. И развелось.
0: Не, но видишь, шаман же штаны кожаные свои спалил в патриотичной русской печи.
1: Наверное. Все как, но опять-таки, для меня это все не совсем...
0: Ладно, это все шутки, друзья.
1: Да, не совсем это... мой жанр. Но кому-то это нравится, и я считаю, знаешь, как, что такое демократия? Это когда я абсолютно с вами не согласен, но я готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы имели право высказывать свою точку зрения. Вот. Но, конечно, творчество вот некоторых разносчиков культуры, оно настолько идет вразрез со здравым смыслом и с, у нас, конечно, отсутствует идеология. Мы должны подчеркнуть, в Конституции Российской Федерации она запрещена.
0: Плюрализм мнений.
1: Да, но это разносит базовые основы нашей культуры, те самые скрепы, ценности. И, ну, опять, я не литературный, конечно, критик, но, наверное... Тоже, опять-таки,
0: это все про инстасамку. Так.
1: Да, был такой...
0: Ты как-то очень издалека.
1: Был такой тоже деятель, Горшенев, который солист «Короля и шута». Вот, и он в свое время сказал фразу, что вот, человек не может жить без идей, а попса может жить без идей. Вот, идея, наверное, в этих песнях отсутствует, если не считать идеей продавать себя беспорядочно со всеми и вся. Ну, в общем-то, все то, с чем вроде как борется Россия, с чем борется русский мир, чему противопоставляет себя большая часть общества, активно продвигается через эти песни. И, к сожалению, они набирают невероятное количество просмотров. Но и черт бы с ним, активно она участвует в, как сказать, в общественной деятельности страны. Вот, после чего, при этом это человек, который в 22-м году сваливал. Вообще для меня такой... знаешь, лакмусовая бумажка, мне кажется, вот эта вот история, где ты был в 22-м, потому что, по-моему, еще в марте 22-го года группировка «Ленинград» с Сергеем Шнуровым выпустила песню, и там были строчки. Ну, понятно всем, что это просто отпуск, ну, а сердцем и душою ты с народом. Про тех, кто свалил в 22-м году за кордон. Вот, к сожалению, творчество Шнурова, оно достаточно не может быть исполнено на радио России.
0: Короче, ладно, давай я быстрее отвечу по этому поводу.
1: Давай.
0: То, что ты вообще
1: а, я люблю поговорить.
0: Очень,
1: Знаешь, почему?
0: Прямо.
1: Потому что кратко сестра таланта, когда нет других талантов. А у нас с тобой талант огромен. Поэтому мы целых 2 часа говорим, и нам всегда не хватает.
0: Ну, я бы еще понял, если бы наша программа выходила там в 11 вечера, uh-huh. в 11:30 ночи, чтобы, знаешь, людям проще было засыпать.
1: Проще я было бы ее не слушать.
0: Просто включил чисто вот поспать. Вот, знаешь, там нудно, там долго что-то рассказывали. Так далее. Ну, у нас же как бы серьезная программа, вот, которая... Еще во время бодрствования люди слушают.
1: И поэтому... этот человек обещал коротко. Ты по сути вообще опять
0: да,
1: ничего
0: да.
1: не сказал.
0: Ладно, давай. Значит, инстасамки. Я это вижу так, друзья. Давай. Это не инсайт, это мое мнение. Вот, я вижу это так, что, ну, во-первых, девочка немного, понятно, что потерялась, заблудилась.
1: Поверила в себя?
0: Она как? Она в своих текстах как бы и писала, что, ну, точнее, как это, исполняла в своих, не знаю, ну, это песнями сложно назвать, ну, наверное, ладно, песнями, вот, короче.
1: В музыкальных треках.
0: В своей творчестве. Да, в музыкальных треках, в своем творчестве. Она говорила о том, что, в принципе, ей вообще плевать на все и на всех, и в первую очередь на ее поклонников, потому что она просто собирает деньги, вот, на свои нужды, и вот готова, и живет только ради каких-то своих корыстных интересов. Ну, по сути, да, вот все творчество вот такое, там, за деньги, да, все дела и тому подобное. Вот, и она открыто решила об этом заявить, что вы как бы, может быть, думали, что это творчество у меня, а я какая-то другая, но как бы нет. Поэтому я еду туда, где вот здесь я уже все, что могла, как бы заработала. Хочу заработать еще больше.
1: Залутала.
0: Залутала, да. От слова лут, да, да, это игровое слово.
1: Когда ты убиваешь монстра, из него выпадают ну, какие-то предметы.
0: Артефакты,
1: хабар.
0: Еще что-то.
1: Хабар. Есть такое старое слово. Да, хабар, да. Вот на весь хабар собрала.
0: Да. Вот, и еду как бы дальше зарабатывать, и сюда никогда не вернусь, и мне, в принципе, типа, на ваши интересы и на интересы своих фанатов плевать. Вот, и поскольку она, ее продвигали, ну, кто-то пытался на нее делать ставку, как на лидера общественного мнения, да, ее приглашали в общественную палату, в Государственную Думу, ну, и так подтягивали там на какие-то экономические форумы.
1: Стать амбассадором национального мессенджера Макс.
0: Да.
1: На секундочку.
0: И, видимо, кто-то, кто ее привлекал вот во все эти государственные программы, после такого заявления инстасамки сам поднапрягся, как бы,
1: да.
0: Что, похоже, ставку сделали не на зеро. Да, и, видимо, просто ей объяснили, что, ну, не надо так делать, не надо так говорить, не нужно обижать людей. Вот, после чего мы услышали следующее ее заявление, обращение, что нет, она остается, ну и так далее. Но в целом, я думаю, что это не ее искреннее желание. Mm-hmm. Просто она потом это, знаешь, на войне кинула дымы и уйдет по тихой грусти.
1: Да, вот. Вполне возможно, потому что, ну, надо понимать, что уходя, можно, конечно, взять наличку в какой-то мере, можно что-то перевести куда-то, и то есть серьезные ограничения со стороны Росфинмониторинга и прочих историй с выводом денег за границу. Вот. Но огромное количество имущества, на которое, видимо, человек надеялся в качестве того, чтобы его сдавать там, или еще чего-то, оно-то все оставалось тут, и, видимо, сделали предложение, от которого она не смогла отказаться, и в итоге и трек
0: быстро
1: написался.
0: Ей просто сказали, что, ну, детонька, ты давай не забуривайся, времена тяжелые, вот, люди нервные, социальная напряженность повышенная, вот, у нас война как бы идет, а ты тут начинаешь
1: офигевай, не
0: своим, своей, извините за выражение, хлеборезкой издавать какие-то странные смыслы, распространять. Ну, вот. Ну и, видимо, она поняла, да.
1: Но это догадки, это версия.
0: Нет, друзья, это версия. Не инсайды, это наши, да. Наши версии, поскольку мы имеем право это обсуждать, тема хайповая, да, она лидер общественного мнения в публичном пространстве, поэтому, ну...
1: Что, а мы хайпажоры, что с нас взять?
0: Ну, типа того,
1: да. Да, блогер, да. Горе в семье, вот,
0: да,
1: и все остальное.
0: Да, да, вот. У нас комментарий есть.
1: Давай.
0: Данила Кирилл, большое спасибо за очень интересный эфир. Пожалуйста, Иван. Вот. Как думаете, может ли что-то измениться с европейской военной и финансовой помощью киевской хунте, если АДГ, я так понимаю, это альтернатива для Германии.
1: Альтернатива фюр Дойчланд.
0: Ой-ой-ой. Сумеет получить ключевые посты после выборов в Германии. Значит, отвечаю на вопрос. Ничего не изменится. Какие бы партии в Европе не победили, что бы ни происходило, все будет так, как решает Британия и как решают Соединенные Штаты Америки. И все эти политики, якобы пророссийские, когда приходят к власти, и такие все пророссийские, за дружбу, жвачку, за перспективы для своей страны, за доступный газ, за промышленность, вот это вот все.
1: Газ, вас,
0: как только
1: вас.
0: Приходят к власти, они резко становятся снова русофобами. Мы помним, когда-то баллотировалась в президенты во Франции.
1: Ле Пен,
0: да. Она тоже такая, там, вот, давайте, нам выгодно дружить с Россией, что вот это вот все. Потом, опа, и как-то и риторику начала менять. То есть это, я бы не ориентировался. Я скажу так. Есть единственный вариант, когда Европа перестанет помогать Украине. Этот вариант – это наши удары, наши беспилотники, наши ракеты, которые бьют по военно-промышленному комплексу европейских стран. Это стоит делать, мы это неоднократно на эфирах обсуждали, только после испытаний ядерного вооружения на полигоне где-то, вот, чтобы показать, что мы готовы защищать себя решительно и до победного. И потом дней через 10 можно начинать разбивать инфраструктуру, пока европейцы не одумаются.
1: Да.
0: Вот это единственный вариант что-то изменить.
1: Но есть еще один. Есть еще один.
0: Так, это марсиане.
1: Не марсиане. Это...
0: Инопланетянам мы не интересны.
1: Нанесение...
0: Они смотрят, думают, что мы странные.
1: Это нанесение стратегического поражения Украине. Вот. Но твой вариант, он реалистичнее. Давайте будем честными.
0: Стратегическое поражение Украине невозможно.
1: Ну вот, я поэтому говорю, твой вариант реалистичнее.
0: Ну вот смотри.
1: Вот... Я не спорю. Я думаю, что тут даже не надо спорить, я с тобой согласен.
0: Тут невозможно, почему, я просто объясню. Ну, вот, к примеру, на тебя нападает хулиган с палкой. Ты будешь бороться с палкой или с хулиганом? Ты будешь пытаться вырубить хулигана, правильно? Обезвредить. Потому что, ну, сломаешь ты ему палку, он поднимет другую палку, достанет нож, возьмет прут и так далее. Поэтому здесь Украина уже, у нее уже нет перспектив. Единственные перспективы у этой территории, которая называется все еще Украина, и у этих людей, которые там проживают, это войти в состав России. Это единственные перспективы, единственный шанс на какое-то нормальное будущее. Все остальное там, ну, это все, это уже выжженная земля.
1: Я бы кратко еще дополнил Ивану, который задал вопрос. Ну, во-первых, АДГ или АФД, как по-немецки правильно, не выиграет на выборах. Это невозможно, потому что главное не как проголосуют, а как посчитают. Это вам, как гражданин Евросоюза, говорю. Вот, это первое. Второе, действительно, Германии невыгодно. Там есть мощное военно-промышленное лобби, плюс они пилят на этом деньги. Плюс давайте будем честными. Вот если бы где-то... Вот я всегда за то, чтобы мы честно разговаривали с вами, и стараюсь, иногда за это получаю. Но вот если бы где-то мочили натовскую армию, вот так вот где-то конкретно так, наносили ей удары и все остальное, а что бы нам не поддержать ту сторону? Был согласен. Вьетнам, и мы 10 лет через наших вьетнамских коллег...
0: Сейчас есть йеменские хуситы,
1: да,
0: к примеру.
1: Да. И мы 10 лет через вьетнамских коллег мочили американскую армию, нанеся ей уничтожение 10 тысяч самолетов, вертолетов и десятков тысяч американских бойцов.
0: Ну, я думаю, что все-таки мы Ирану помогаем тоже. Хотя мы официально
1: я к чему?
0: Не помогаем, но вот
1: я к чему?
0: Субъективное мнение...
1: Я к чему? Если все армии Европы созданы исключительно для того, чтобы убивать русских, надо называть вещи своими именами, то на кой лад Европе прекращать спонсирование тех, кто убивает русских? Им это абсолютно невыгодно. Никакой партии в Германии это невыгодно. И надо исходить из этого. И прекратить эти все мрии, мечты о том, что они одумаются, передумают.
0: Абсолютно так.
1: Вот то, что говорил Даниил Бессонов, это реальный вариант, непростой, сложный, который действительно нуждается в взвешенных решениях. Я думаю, что президент России тоже о нем думает, ну, по крайней мере, мы не знаем, но думаю, что так может быть. Но вот стратегическое поражение Украины тоже было бы таким, как говорил Исаев в свое время, да, у Советского Союза в 1945 году не было бомбы, но когда Запад увидел Берлинскую операцию и Квантунскую операцию, он увидел две советских атомных бомбы и не решился с Советским Союзом воевать. И действительно, если бы наши...
0: Ну, это образно атомные бомбы.
1: Образно, да.
0: Эффективность была еще круче, чем атомная бомба.
1: Да.
0: Крайний вопрос насчет, долго ли будет играть Вучич. Хочу сказать, Вучич не просто на двух стульях пытается усидеть, а на четырех, вот так вот просто, в раскорячку, как в фильме, особенно с национальной охоты,
1: да.
0: «Корова в бомболюке», как бы, да?
1: Да.
0: Вот,
1: да.
0: Поэтому понятно, что Вучич пытается, как говорится, между каплями дождя пробежать. Не всегда это получается. Вот, но, тем не менее, я думаю, что сербы — это наши братья. Вучич, на самом деле, ему самому противно тот цирк, в котором ему пришлось участвовать, когда Зеленский приезжал. И, кстати, на вопрос, вот мы на прошлом эфире разбирали, там немецкий журналист задавал вопрос Зеленскому насчет того, как помочь, чтобы убивать больше русских. Вучич тогда немного отреагировал в адрес этого журналиста негативно и как-то так попытался это все, что надо вообще это прекращать. Друзья, у нас время подходит к концу. Встретимся ровно через 15 минут.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
3: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
5: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
4: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
6: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
7: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы «На пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
8: Здорово, кожаные мешки!
9: Гарик.
2: Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты и ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: МЧС информирует.
12: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
13: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 19:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные уничтожили объекты ВСУ. Министр обороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток» и египетская авиакомпания «Эйр Каир» выполнила первый рейс из Эль-Аламейна в московский аэропорт Шереметьево. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в течение суток группировка поразила живую силу и технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Группировка войск «Центр» продвигается в глубину обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации. Операции, сообщает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах, отмечается в сводке Министерства обороны. Также сообщается, что накануне российские военные беспилотником «Герань-4» ударили по электроподстанции в Черниговской области, которая использовалась в интересах украинской армии. Подстанция на 110 киловатт в селе Городня уничтожена, отмечает ведомство, опубликовав видеокадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России ударами беспилотников «Герань» уничтожили склад беспилотников большой дальности ВСУ и газораспределительную станцию в Черниговской области. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач подразделениями. Как доложили главе Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности. Наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. Командующий группировкой войск «Восток» Петр Болгарев отчитался перед министром о том, сколько населенных пунктов освободили бойцы группировки этим летом.
9: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
14: Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки «Восток», которому присвоено почетное наименование «Гвардейский». Более того, министр вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно американо-турецких планов поставок оружия киевскому режиму. Она отметила, что Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию в связи с планами поставок вооружений. По словам Захаровой, накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию. Дипломат добавила, что МИД России запросил разъяснение в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставок вооружений на Украину. А турецкий эксперт по вопросам международной безопасности, комментируя высказывание Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснение в связи с информацией о планах поставить оружие Украине, заявила, что Турция не намерена поставлять Украине вооружение собственного производства. Речь может идти лишь об оружии, которое ранее поставлялось в республику, либо производилось на ее территории по американской лицензии. Она также отметила, что вопрос возможных поставок Украине американских вооружений следует рассматривать как продолжение обязательств НАТО по оказанию Украине военной помощи в 70 миллиардов долларов. Польские власти раздражены тем, каким образом Зеленский просит Варшаву предоставить Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот», сообщает польские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Как утверждают собеседники СМИ, Варшава готова передать лишь небольшое число таких ракет и только при условии, если транш будет коллективным в рамках НАТО. Кроме того, подчеркивается, что в Киеве могут пытаться выменять передачу оружия на новое разрешение на работы по поиску жертв волынской резни на Волыне. Депутат Сейма Чарник, ранее предложивший ввести эмбарго на продукты из Украины, Зеленскому не верит. По его словам, на Украину нужно как следует надавить, чтобы она всерьез восприняла заявление Польши и провела работу над ошибками.
15: Польша должна использовать все доступные инструменты давления, требовать изменения украинской исторической политики и прежде всего ясно заявить, без реального отказа от культа людей, ответственных за преступления против поляков, Польша не даст согласия на вступление Украины в Европейский Союз.
14: И сегодня в Польше состоялся беспрецедентный по размаху военный парад. По улицам Варшавы прошли почти 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Представителей киевских властей на мероприятие не пригласили. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и в «Друзьях и врагах». В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Степанов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
16: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура. В эти минуты Ростов играет с Рубином. Идет 33-я минута, и Ростов ведет со счетом 1-0. А единственный мяч в этом матче на 31-й минуте забил Сулейманов. В других противостояниях дня ЦСКА со счетом 1-0 переиграл Воронежский «Факел». На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. И ЦСКА, набрав 8 очков, пока поднялся на второе место в турнирной таблице. Еще в одной встрече «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев и первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Также голы гостей на счету Стефана Лончера, Желсона Беншимола и Кевина Аривала. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шунмайер, тройкой замкнула бельгийка Лиза Вален. Еще одна представительница России, Анна Калмыкова, показала только пятый результат. Еще одну медаль, на этот раз бронзовую, Мельникова завоевала в упражнении на бревне. Победу в данной дисциплине одержала француженка Елена Кола, второй стала итальянка Манила Эспозита. Калмыкова же в данной дисциплине заняла 7-е место. Исполком Всемирной Федерации стрельбы из лука снял ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации. При этом данный вердикт не распространяется на соревнования под эгидой Европейской организации, поскольку она должна принять отдельное решение по данному вопросу. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
17: Погода.
14: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 25. В Твери переменная облачность, плюс 24. В Ярославле небольшой дождь, плюс 20. В Тамбове небольшой дождь, плюс 24. В Липецке небольшой дождь, плюс 26. В Воронеже ясно, плюс 27. В Смоленске пасмурно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве воскресенье ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. Давай о позитиве. А есть такие новости?
2: Есть у нас, есть у меня для вас позитив. Во-первых, хочется... Мы же говорили про вот в прошлом часу. Ты упомянул, что...
1: Про инстасамку.
2: Сам, да и... Пес с ней, короче, смердящий. Вот.
1: Так, хватит.
2: Это цитата
1: оскорблять друзей человека.
2: Ивана Васильевича меняет профессию.
1: Да вот. Ладно.
2: Классика советского кинематографа. Вот. А я про что? В прошлый час ты сказал фразу о том, что мы воюем в том числе за смыслы. И одним из прекрасных... и показательных моментов позитивной борьбы за смысл является новый модератор, админ телеканала Министерства обороны России, который под завершение этой недели задал новый тренд. Видел его прекрасную фотографию с геранями, что зимой обязательно будет заморозка.
1: Там батл получился.
2: Там получился батл, но задал его именно наш пиарчик.
1: И красавчики. Вот
2: всегда мы говорим.
1: Тот, кто ведет сейчас соцсети, телеграм-канал и мессенджеры в целом, Министерство обороны просто красавчик. Этот офицер просто молодчинка.
2: Очень, да, красавчик. И вот есть фраза такая, к сожалению, она на Руси очень часто идет бок о бок с всем, чем можно. Это что инициатива наказывает инициатора. И вот это вот все как бы чего не вышло. Это то, что нас тянет назад. И в данном случае человек проявляет инициативу здравую, творческую, гибкую, интересную. И да, противник отвечает, но он именно что отвечает. Мы, когда первые задаем какой-то тренд, мы, когда первые ведем наступление пусть и в информационном, так сказать, фронте, но тем не менее, именно инициатива принадлежит нам. А когда мы отвечаем на что-то, знаете, вот эти удар возмездия или еще что-нибудь, все должно быть инициативно, эскалация вся должна идти с нашей стороны, чтобы противник думал, как бы нам ответить. Именно все инновационные действия, все какие-то хитрые истории должны быть нашими. Ну и, безусловно, иногда, когда, к сожалению, противник нас где-то обошел, нужно отвечать. И отвечать так, чтобы противнику не хотелось. И тут я подвожу к новой новости. Новой новости, простите за тавтологию. Ну, что с меня взять, ценный иностранный специалист. Учил русский не в России. Владимир Путин на этой неделе наконец-таки сделал заявление, которое мы так долго ждали, и, видимо, к этим заявлениям готовились, взвешивали определенные возможности, форматы, риски и все остальное. Это про ответ на пиратство со стороны стран коллективного Запада. Я думаю, что у тебя есть мысли на эту тему, ты тоже, я думаю, это видел.
1: Конечно, видел, и при этом там даже, по-моему, французы и немцы в своих средствах массовой информации начали прям, как это возможно? Русские хотят защищать свой флот, это что-то странное и так далее. Начали там какие-то плохие вещи говорить. Слушай, ну это давно пора, давно пора защищаться на всех направлениях. И я думаю... Какая-то группа частного охранного предприятия на любом из наших танкеров, сухогрузов, то и в целом на любом судне, которые оснащены даже просто крупнокалиберными пулеметами, я уже не говорю про ПЗРК, вот. Достаточно для того, чтобы отогнать любую угрозу. Вот и все. Я просто вот когда иногда смотрю, как там британский спецназ захватывает российский танкер.
2: На резиновых
1: лодках. Нет, с вертолета там что-то высаживается. Да.
2: Да.
1: Я думаю, ну смотришь на это и знаешь, думаешь, ну вы же как бы ну 200-е.
2: Да.
1: То есть если бы там просто стоял парнишка с автоматом Калашникова, ну, вы бы просто все погибли.
2: Да, да.
1: Вы не очень умные люди, хотя и спецназ.
2: Взвод из Славянска такой просто.
1: Там просто парнишку с автоматами, тремя рожками достаточно, чтобы вот эти ребятишки угомонились высаживаться, там что-то подплывать и так далее. Но, опять же, здесь нужна решительность, да, и политическая воля. Судя по заявлениям нашего президента, такая воля есть. Я думаю, скоро будет много интересных видео с лайками, в основном из России и не только, о подобных ситуациях. И...
2: Знаешь, есть история, что, конечно, флот наш довольно давно уже, после заката Советского Союза, некий бедный родственник, ну, по той простой причине, что действительно существует необходимость защищать огромную сухопутную границу, действительно развивать авиацию, стратегические войска. И, в общем, у флота появилась возможность самому себе добыть, так сказать, пиастры. Вот, самому, мы же говорим о неком ответе на пиратство, только легализованном, то есть каперство это называется. Вот, у флота появилась возможность
1: собирать
2: самому
1: себе лут.
2: Да, полутать, да, немножечко за деньги разного рода корабли, которые везут.
1: Ну, почему нет? В принципе, можно и вертушку посадить британскую, где-нибудь там на какие-то контейнеры, чтобы аккуратно приземлилась и довести ее. Ну, там разгрузиться, вертушку обратно в Россию
2: привезти. А если чипы для ракет? А стиральные машины?
1: Нужно попросить британских спецназовцев брать с собой в разгрузки, ну, в РДшки, да, чайники, электрочайники. Нам очень нужны чипы из электрочайников.
2: Да.
1: Потому что Сармат не полетит без этих чипов.
2: Срочно появится, не знаю, какие-нибудь казахстанская огромная партия стиральных машин. Просто там. Потом BMW из Беларуси.
1: Дальше. У нас есть классный вопрос от Александра из Сыктывкара.
2: Я был там.
1: Сыктывкара, прошу прощения.
2: В мае.
1: Да, классный вопрос на самом деле. Добрый вечер, Александр. Спасибо за теплые слова и отвечу на ваш вопрос. Вы спрашиваете, как быстро сдуется Украина, если мы продолжим блокаду на Черноморском направлении, дальше также и по Дунаю будем наносить удары, по портовой инфраструктуре, опять же, при черноморской инфраструктуре и тому подобное. Как быстро сдуется Украина? Она не сдуется вообще. Украина — это не остров. Нужно это понимать. Да, сейчас логистика серьезно нарушена благодаря этим ударам. От этого страдает не только Украина, а еще и некоторые европейские страны и другие страны, которым Украина сбывала зерно, там, подсолнечное масло и тому подобное. Да? Но сейчас просто логистика более переориентируется на сушу. Поэтому от этого противник наш, то есть мы выигрываем для себя время, однозначно, наносим противнику экономический урон, однозначно, замедляем поставки и стоимость этих поставок вооружения на территорию Украины, однозначно так, но рассчитывать, что Украина от этого сдуется, не стоит. К сожалению, логистика будет перенаправлена, вот по сухопутным коридорам. Вот, поэтому, вот, к сожалению, как-то так. Украина сдуется только, когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
2: Тяжело с тобой не согласиться во всей этой истории. Если честно, я думаю, что только комплекс мер, комплекс действий, он может вызвать определенную усталость, снижение активности. Но опять-таки, я всем говорю, всем любителям выиграть войну путем ударов искандеров, крылатых ракет или еще чего-то, я просто всегда привожу пример, что Германия в сентябре 44-го достигла пика промышленного потенциала. А бронетехника выпускалась на заводы Германии до апреля 1945 года. И сходили достаточно тяжелые танки, самоходки, реактивные самолеты, баллистические и крылатые ракеты. И их производили под землей в разного рода диверсифицированных, разбросанных фабриках по всей Германии. Несмотря на такие бомбежки, которые ни Украине, ни вообще никакой стране Европы с 1945 года близко не не казались даже. То есть там бомбардировки, я говорю, были такие. 1000 американских бомбардировщиков бомбит днем, у каждого 2-3 тонны бомб, их прикрывает 1000 истребителей, а ночью еще 500 английских добивают, превращая города в абсолютные руины. И это снизило производство на Германии на 10-15%. Да, вы скажете, сейчас ракеты более высокоточные, бомбы у нас умные. Но, понимаете, когда промышленный район сносится под ноль, то есть коврово просто выбамбливается вместе с мирным населением, церквями, музеями, историческими какими-то зданиями, библиотеками, все просто равняется все с землей, сначала фугасками, а потом зажигателями, это все еще горит 2 дня. Но вот даже это снизило промышленное производство Германии на там 10-15%. В некоторых случаях, да, это приводило к интересным историям, когда там производство какого-то истребителя на полгода откладывалось, потому что уничтожили прототип, там реактивные двигатели позже появились, это все понятно. Но выиграть войну на Украине путем исключительно ударов, какие бы они ни были массовые, какие бы это ни было сотни и тысячи гераний, невозможно. Невозможно. Выигрывает войну пехота. Она именно когда заходит, когда занимает, поэтому это королева поля боя. Вот, да, есть еще артиллерия, есть еще много чего, но пока действительно земля не будет освобождена, города не будут освобождены, сколько бы мы ни били по Украине, и даже сколько бы мы ни били по заводам Европы, говорить о победе будет достаточно сложно. Но это не значит, что это не надо делать. Просто была такая доктрина Дуэ, она провалилась полностью. А на Вьетнам сбросили американцы бомб в несколько раз даже больше, чем на Германию, на маленький Вьетнам. Но и там им это не помогло. И мы утюжили Афганистан 9-тонными бомбами. Были такие ФАБ-9000 в Советском Союзе. И американцы потом били 10-тонными по Афганистану. Ну и где теперь мы, и американцы, и где Афганистан? Вот, поэтому надо просто прийти к пониманию, что только пехота, танки, артиллерия, расчеты БПЛА, которые зайдут на русскую историческую землю, могут нанести Украине действительно какое-то стратегическое поражение. А вот всю эту историю, вот сейчас мы заблокируем им порт или там разобьем железную дорогу, тут все, война остановится.
3: Не-не, здесь...
2: Как ты сказал, это не остров.
3: Да, здесь момент какой. Очень правильно, что мы это делаем.
2: Очень правильно.
3: И надеюсь, что будем продолжать. Также нам нужно продолжать уничтожать другую инфраструктуру, другую логистику, в том числе и мосты через Днепр. Это все замедлит на войне. Очень большой фактор играет время. Кто выигрывает время, тот, скорее всего, выигрывает и инициативу, и войну по итогу. Поэтому логистика, она помогает замедлить противника, удары по логистике. Поэтому это необходимо наносить, делать, потому что без этого, учитывая, что против нас работает все западное ВПК, вся западная экономика, их материально-техническая, научная база и тому подобное, отнимать время противника нам просто необходимо. Потому что определенное окно возможностей может закрыться для нас уже в следующем году, и технологический потенциал и перспективы стран НАТО могут все сильнее влиять на фронт. А тягаться и соревноваться в технологиях нам с европейскими, в целом с Западом коллективным, ну, мягко говоря, не получится. Просто нам повезло, что Запад сам не понимал, какая это война будущего, и они не готовились к такой войне. Сейчас они все понимают и раскачивают свой военно-промышленный комплекс на максимум. И пока что мы лидируем, но что будет в следующем году, предсказать сложно. Поэтому нам нужно действовать активнее, и я прогнозирую, это не инсайт, это мое субъективное мнение, мои наблюдения. Прогнозирую, что мы до конца этого года еще повысим уровень эскалации с нашей стороны в плане ударов по противнику. И также вполне себе может быть, опять же, это мое мнение, не инсайт, не мне решать, и кому-то виднее однозначно, чем мне, вот, что, скорее всего, проведем ядерные испытания где-нибудь на полигоне для того, чтобы Запад увидел, что мы готовы решительно защищать свои интересы.
2: Да, да, я в целом с тобой согласен. И действительно, там, когда все говорят про то, что мы там уже неоднократно воевали, ну, мы действительно воевали и там с Наполеоном, и с Гитлером, но все-таки Англия, насколько я помню, и в первом, и во втором случае была не против нас. И если представить тот ужасный сценарий, чтобы Гитлера спонсировал бы американский ВПК во время Второй мировой войны, не через вот эти все истории, что он там помог с заводами в 30-е, и то, что Генри Форд фашист, я тоже знаю, и все остальное, это понятно, но если бы там 100 бомбардировщиков, которые делали американские заводы в день в конце войны, поставлялись бы, как они шли против Германии, точнее, самой Германии, выиграть у них было бы просто невозможно.
1: Там... Да, здесь есть еще момент.
2: Сами смотрите, все советские плакаты времен Второй мировой войны или Великой Отечественной, как вам больше нравится, просто берите и смотрите. На всех плакатах изображены флаги антигитлеровской коалиции и именно наши предки. Ни мы, ни Брежнев, там, ни какой-нибудь Горбачев, ни Ельцин, ни кто-либо еще, ни они могут давать оценку событиям там, в 60-е, 70-е и так далее годы. Хотя Брежнев, безусловно, участвовал в Великой Отечественной войне и так далее. Но давать могут те люди, которые в тот самый момент воевали. И в тот самый момент люди, которые воевали, в том числе на высшем военно-политическом уровне, включая Иосифа Виссарионовича Сталина, признавали, что Германию победили союзники. И на всех советских плакатах, газетах, в том числе во время 9 мая, когда писали о победе, везде было изображено и сказано про решительный вклад именно стран антигитлеровской коалиции. На данный момент, к сожалению, и Соединенные Штаты Америки, и это, про это сказал он Рубио, и Великобритания, про это говорил у них кто угодно, воюют против нас. У нас союзников такого масштаба, такой мощи, таких сил, которые, например, забрали на себя Японию, что бы случилось, например, если бы американцы хотя бы не то, что не помогали, а просто бы Японию не забрали на себя, Япония поперла бы в 41-м на Дальний Восток. Черт бы вообще знает, что произошло. Хотя я догадываюсь, что произошло бы, и это не потому, что мы такие, но действительно против нас сейчас 50 стран коллективного Запада.
1: Мы бы победили просто с другими, с большими потерями, потому что
2: Берлин
1: мы бы сражались до последнего, это факт.
2: Ну, Берлин штурмовали дивизии, в которых было вместо штатных 12 тысяч 3 тысячи человек. А мы и так уже побеждали, честно говоря, ну, очень обескровленными подразделениями, которые действительно, ну небольшими
1: дивизиями. Ну, тем не менее, победили. Да, следующий комментарий. Если на Украине будет зимой коллапс, она не сможет сопротивляться. Владимир, Саратовская область. Ну, друзья, что я хочу сказать? Ну, тут тоже не нужно вот так прям списывать противника. Они такие же русские люди, которые просто с кастрюлями на голове, да, как я говорю. Вот. Они будут сражаться в любых условиях.
2: А я не знал,
1: просто
2: что...
1: им сложнее будет однозначно без электричества. Угу. Им Запад что-то придумает. Им поставят генератор.

0: им все будет делать дольше, сложнее. Это нужно делать, нужно их вводить в коллапс, но это не значит, что они не смогут сопротивляться. Они будут хуже сопротивляться, но продолжат. Поэтому не надо так вот простыми такими формулами побеждать в войне.
1: Безусловно,
0: вот,
1: тыл,
0: тут
1: тыл
0: важен, Андрей пишет...
1: У них тыл вынесен в Европу. Да, ну, то есть, а в Европе будет электричество.
0: Ну, какая Европа? Сейчас, если 22 июня случится, то надеюсь, что 23-го уже они никогда не увидят. Ну, это вы, наверное, имеете в виду, что начнется ядерная война. Я очень сомневаюсь, что американцы начнут ядерную войну из-за европейских стран. И я очень сомневаюсь, что французы или британцы попытаются применить свои возможности в сфере ядерного вооружения для того, чтобы, ну, с нами попытаться потягаться этим, да. Они вообще как бы будут, ну, очень быстро уничтожены. И у них маленькие территории, Британия — это вообще остров. Ну, но это вряд ли. Вот. Скорее всего, если мы начнем бить по ВПК, которая участвует в вооружении Украины, в производстве оружия, техники, беспилотников там и тому подобное, они просто отползут. Они скажут: все, мы поняли, все, мы прекращаем, больше не будем, давайте остановимся на этом. Вот я так это вижу, и не только я, кстати. Поэтому...
1: Ну, тут надо понимать, что вот эти все рассказы, что обязательно будет применено. Советский Союз потерпел поражение в холодной войне, так и не применив самую мощную армию в истории человечества. Мы видели легендарные учения «Запад-81», аналогов которых в истории человечества никогда не было, и, возможно, никогда уже и не будет, вот, по количеству применяемой техники и всего остального. Но, тем не менее, и в Первую мировую у нас была шикарная армия, но мы за полгода до победы и разгрома Германии оказались почему-то проигравшими, будучи в лагере победителей. Ну, в общем, надеяться на ядерное оружие, конечно, можно, но американцы потерпели стратегическое поражение во Вьетнаме, так и не применив ядерное оружие, хотя у них было этого ядерного оружия очень много. Германия так и не применила химическое оружие массово даже в 1945 году. А тут очень важно, чтобы в тылу было серьезное сплочение общества вокруг военно-политического руководства страны, чего Советский Союз добился в Великую Отечественную войну, поэтому и произошла победа. Мало обладать серьезным оружием, надо еще и обладать сплочением общества, консолидацией и готовностью. Поэтому гордимся подвигом наших предков во время Великой Отечественной войны, но нам еще до наших предков много работать. В первую очередь не на передовой, там ребята герои не меньше, а в первую очередь в тылу, где у нас до сих пор продолжается какой-то поиск смыслов, до сих пор мы сталкиваемся уже, казалось бы, там, на 5-й год войны с разного рода самками, которые там что-то лутают, с разного рода заявлениями некоторых государственных мужей, от которых волосы встают не там, где надо, вот, и прочими проблемами, которые присутствуют. Вот, поэтому ядерное оружие — это хорошо, но не все им едино. И надо понимать, что это риск тоже. Запад просчитывает все эти риски, и действительно у Запада присутствуют определенные... И благодаря этому Владимир Путин, кстати, говорил о том, что они не просто так делают противоракетную оборону, очень серьезную. И действительно, они подбираются к нам, они подбираются, они могут наносить удары, в том числе по ядерным шахтам, по нашей ядерной триаде. И в какой-то момент им может показаться, что они смогут
0: выбить ее. Что они могут победить.
1: Да, что они смогут выбить ее.
0: Нанести превентивный удар такой мощи, что наш ответ будет некритичным для них.
1: Да, и что тот лут, возвращаясь к словам инстасамки, которые они получат от победоносной войны в России, он окажется ценнее, чем те потери, которые они могут понести. Поэтому и ведется вечная доработка стратегического ядерного оружия. И действительно, огромное спасибо нашим предкам, которые нам его дали в 49-м.
0: Ну и нынешним инженерам, ученым, которые это все модернизируют. Да. Ну, во-первых, сохраняют и модернизируют.
1: Да, абсолютно верно.
0: Кратко по фронту. У нас есть успехи, в принципе, на северном направлении. Там есть возможность вроде бы как два мини-котла сделать для противника. Но и на Запорожском противник ходил в контрнаступление. Даже пару сел вроде бы как у нас, скажем так, отнял. Но сегодня вот мы вернули вот и поселок Рыба.

0: Альское взяли под контроль. Вот поэтому, в принципе, на фронте активные боевые действия идут, но противник на запорожском направлении активизировался. И посмотрим, времени остается мало, посмотрим, как мои прогнозы исполнятся насчет того, что противник попытается пойти в масштабное контрнаступление на запорожском направлении с отвлекающими ударами на севере. Вот, поэтому посмотрим. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Вот, потому что если противник на это решится, он же сделал все выводы, работу над ошибками 2023 года. Вот. Поэтому он будет уверен, а это значит, что у него есть возможность нанести нам какой-то урон. Этого не хотелось бы. Вот. Да? Но в целом ситуация контролируемая. Главное, что инициатива сохраняется на стороне наших вооруженных сил, начиная с октября 2023 года. Друзья, уже скоро будет 3 года, как практически постоянно, кроме нескольких там буквально оперативных пауз, инициатива сохраняется за нашими войсками. И да, медленно, согласен, всем хотелось видеть какие-то прорывы, танковые клинии и так далее. Медленно, но мы побеждаем. И как сказал мой друг с позывным Байден, это офицер, который сражается... ну, я не знаю, наверное, направление не буду говорить, вот, непосредственно на передовой человек, как бы, командует людьми, вот, он говорит, да, мы побеждаем, медленно, но побеждаем, поэтому заряд наших бойцов на фронте очень серьезный, все настроены на победу, потом все будет хорошо.
1: Да, ну вот турки, наши братушки собираются, я обожаю просто Турцию и всех, кто туда ездят, огромный привет всем передаю, кто летом 26-го года повез свои деньги в Турцию, потому что, ну, вы же понимаете, нам уже нужно отдохнуть, вот, я вот отдыхал последний раз, когда сидел в тюрьме, вот, но, тем не менее, поехали, собственно, в Турцию и проспонсировали. Вот, Турция намерена поставить Украине крупную партию оружия американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня МЛРС и баллистические ракеты «Атакамс». Вот, собственно, это те самые «Хаймарсы» и те самые «Атакамсы», которые, возможно, этой зимой будут использоваться для того, чтобы ударить по мирной инфраструктуре Брянска, Белгорода и Курска. И каждый человек, кто сегодня едет в Турцию, немножечко, пусть и где-то небольшой частью, но тем не менее участвует в ударах по нашей территории. И я абсолютно точно в этом уверен. Все деньги стекаются в турецкий бюджет, и действительно это не является какой-то необходимостью, это не является безальтернативной историей во время войны ехать в страну НАТО, которая занимается поставкой оружия врагам. И, безусловно, уже Госдеп США уведомил Конгресс о возможной передаче Украине ракет «Атакамс». И в целом, я думаю, что этот вопрос решен, и это именно те средства, которые будут использованы для ударов, именно террористических ударов по русскому приграничью, по нашим прекрасным городам. Я очень надеюсь на наших ПВОшников, коммунальные службы, на героический подвиг действительно всех людей, которые защищают нашу границу. Но вот огромное спасибо турецким братушкам за это. Ну и польские еще есть, поляки, вот все-таки истребители МиГ-29, вот о которых шла речь, что якобы не передадут. Вот мы с Даней давно говорили, что вся эта история как бы с Польшей, это, конечно, прикольно все звучит, но это предвыборная польская такая мулька. Поляки как поставляли оружие Украине, так и, собственно, будут. И они вот патриоты поставили им, ну, черт с ним, с этими патриотами. А истребители МиГ-29, там, по-моему, 14 штук, собираются все-таки им отдать в обмен якобы на дроны, но нас это не интересует. Истребители МиГ-29 наносят удары ракетно-бомбовые по нашей территории, там, участвуют в сбитии Герани, но, опять-таки, черт с ним, с этими Геранями, но вот они наносят бомбовые удары по, опять-таки, приграничью, в первую очередь, французскими авиационными бомбами, американскими, которые адаптированы под эти самые истребители. А вот такая вот история с дружбой. Вот, кстати, заявил Зеленский, 2 миллиона Сербия все-таки поставит Украине, 2 миллиона евро. Вот. Ну, небольшие деньги в условиях войны. Вот. И якобы они там пойдут на какие-то гуманитарные истории, но тоже как бы Вучич, сидя на четырех стульях, как ты говоришь, вот, пытается и нашим, и вашим, и тем, и сем. И я уверен, на самом деле, что сербы проголосуют за Евросоюз, скорее всего. Ну вот, потому что, ну, память, она такая, недолгая. Ну, надо понимать, что те люди, которые помнят бомбардировки Белграда, им уже, ну, даже не как нам. Это люди а-ля 50+, вот, их меньшинство, а молодым расскажут, что нужно, промоют мозги, про кружевные трусики ЕС, вот это мы все помним.
0: Да, так, тут комментарий прислала Тамара.
1: Давай, послушаем.
0: Так, я зачитывать все не буду. Ну, смотрите, насчет поставок генераторов в эфире, то, что было сказано, это был ответ, замерзнет ли Украина, будет ли там энергетический коллапс. И было сказано о том, что Запад поставит и генераторы Украине и так далее. Угу. Мы как бы не занимаемся поставкой генераторов.
1: Вот. Не, я занимаюсь вместе со своими подписчиками.
0: А, Кирилл, поставкой. Да, значит, это не ко мне, это больше Кириллу.
1: Да, немножко по другому фронту работает, менее видимому. Вот.
0: Да, да. Вы напишите Кириллу, пожалуйста, на его почту или там бот обратной связи, Кирилл Федоров, телеграм-канал.
1: Вот. Ну, да, можно попробовать. Я думаю, что... В целом реально. Очередь, конечно, есть, потому что, надо понимать, у нас постоянно увеличивается количество вооруженных сил, которые задействованы, и, безусловно, народная помощь в 2026 году, она ослабла по сравнению с 2022 по объективным.
0: Ну, так всегда бывает.
1: По объективным, да. Но хорошая фраза, ее кто-то сказал, не я, к сожалению, что всего стало хватать 10 мая 45-го. Вот, и это относится как к поставкам Министерства обороны, так и к поставкам гуманитарной помощи.
0: Так, ну и Татьяна, уже следующая слушательница, дополняет, чтобы военно-политическое руководство страны не отступало от провозглашенной линии, от намеченных целей, не шло на разные уступки противнику и не ослабляло натиск. Да, мы все за это. Вот, поэтому да.
1: Год Анкориджу. Я думаю, что...
0: Сегодня
1: год Анкориджу.
0: Сегодня ровно год Анкориджу.
1: Да, и знаешь, я могу так сказать, что...
0: Так, извини, Надежда пишет, спасибо за честную передачу. Вам, Надежда, спасибо за внимание. Мы стараемся быть объективными, интересными, вот, честными.
1: И надеемся, что нас не уволят.
0: Не все можно сказать, потому что цензура есть, да, иногда вот мы в подкастах иногда допускаем, ну, в интернет все стерпит, допускаем разные жесткие формы выражения своих мыслей.
1: А потом Даниила Бессонова вырезают, и он расходится по всем.
0: В интернете,
1: да.
0: У противника в основном, да. Бывало, даже под меня и ролики снимали, когда мы с админом говорили о том, что украинцы — это наш мобилизационный ресурс в потенциальной войне с НАТО. И там прямо они начали целые ролики снимать на эту тему. Ну, это было прикольно, да. Поэтому спасибо, что смотрите нас, точнее, ну, слушаете в данном случае, смотрите в интернете, кто трансляция есть на Радио России. Вот это, да, это самое свободное средство массовой информации. У нас самая, как бы, свободная программа. Мы действительно говорим то, о чем думаем.
1: А потом, заканчивая эфир, такие подходим друг к другу. Ну, надеюсь, так, ну, не уволят.
0: Вроде бы, не-не-не. Да. Все-таки, так, подожди, ну, вроде бы ничего такого из тяжелых таких
1: статей,
0: слов.
1: Да,
0: тяжелых слов ничего такого не сказали. Да. Случайно, может быть, где-то что-то проскочило. Но вроде бы нет. Вроде все в рамках приличия. Вот, поэтому все нормально. Спасибо большое.
1: Вот, про Анкоридж. Год
0: Итак,
1: прошел.
0: Итак, год духи Анкоридж.
1: Не, продолжая на самом деле мысль, и вот Татьяна, то, что говорила про надежду на военно-политическое руководство, я честно скажу, мы вот в этой студии год назад с Данилом Бессоновым не верили в Анкоридж, и это факт. Да, определенный, конечно, оптимизм был у нас. Мы все как бы нормальные люди, мы хотим и мира, и хотим позитивного какого-то будущего и для себя, детей, страны и так далее. Но мы действительно прямо вот тут говорили, и это можно все проверить, все, как все интернет все запомнил. Вот, мы действительно говорили, что нет, Трамп не сможет продавить, не схочет продавить, это уже нужно подберите. Вот, и самое главное, что, возвращаясь к вот, чтобы военно-политическое руководство не отступало от провозглашенной линии, мне кажется, в 26-м году мы окончательно ушли от веры какой-то в Запад. Конечно, это звучит так себе. 12 лет мы уже окончательно уходим, и есть разного рода заявления о том, что вот мы в 2014 году прекратили им верить, в 2016, 2020.
0: Ну, смотри, я хочу... Но
1: вот в этом...
0: ворваться.
1: Дела показывают, да, что как будто бы действительно, да, прекратили.
0: Просто на самом деле позиция нашего президента, то некоторые чиновники бывают там очень странные какие-то заявления, смешные даже делают, очень странные, да, вот, да, в этом плане. Вот. Но позиция нашего президента, она в принципе понятна, что лучше достигать результат, вот, да, то есть мы же свои условия, как бы мы готовы получить то, что мы хотим, да, чтобы выполнили наши условия дипломатическим путем. Это всегда лучше. Мы же не прекращали боевые действия на год. Да, да. После, мы также давим. Но если есть возможность дипломатически добиться результата, надо этим пользоваться. Ну вот и все. Не прекращая боевых действий, мы пытались, используя, понятно, договоренности в Анкоридже, добиться результата, который нам необходим, дипломатии. Не получается, но мы на фронте продолжаем давить. И за год достаточно большое количество территории было взято под контроль, и очень большое количество врага и его сил и средств было уничтожено.
1: Ну, надо понимать две причины, почему Западу не нужна эта война. Украине первая причина, она не нужна, потому что все военно-политическое руководство...
0: А почему Западу не нужна? Западу эта война очень нужна.
1: Нет, почему она нужна, да, я говорил, спасибо.
0: Просто вот, я аж немного напрягся.
1: Да, абсолютно верно, я оговорился. Почему Западу и Украине нужна война? Украине нужна, потому что на этой войне, пока она идет, военно-политическое руководство Украины, а, не сидит, б, находится у власти, а Западу она нужна, включая Соединенные Штаты Америки, и в какой-то смысле даже и некоторым поставщикам с Востока, которые на этой войне зарабатывают, да, потому что это деньги, огромные деньги, которые они на этом зарабатывают. Даже уходя от смыслов, что они наносят определенный ущерб нашей армии, а она является одним из главных противников коллективного Запада и так далее, просто там, а, зарабатываются деньги, а на Украине удерживается власть. Владимир Путин законно избран в России до 30-го года, и его нахождение у власти легитимизировано полностью и не зависит от того, идет специальная военная операция или не идет специальная военная операция. Это первое. А второе, Россия не зарабатывает на проведении специальной военной операции, а, к сожалению, вынуждена в силу международного давления тратить на это деньги и время, и ресурсы, к сожалению, и самое важное, терять лучших сынов отчизны. Поэтому единственный человек, которому невыгодно дальнейшая эскалация и, скажем так, война, это Владимир Путин. Просто объективно, просто объективно.
0: И... Ну, так и есть.
1: Остальным в этом переговорном треке переговоры нужны только ради рассказов про переговоры.
0: Да. Вот, а самый главный выгодополучатель от этой войны — это Китай.
1: Да,
0: это
1: я бы сказал
0: Китай,
1: про Восток.
0: Даже не США, а это, да, Китай. Да, да,
1: да, да. Восток, да, и Китай, который продает и нашим, и вашим, и тем, и всем, и кто бы что ни говорил, если бы Китай захотел бы прекратить этот конфликт, у него есть рычаги гораздо круче, чем есть рычаги у Дональда Трампа или даже Евросоюза. Вот. Но Китай это тоже не хочет делать. Потому, да, что и мы являемся их геополитическим внезапно оппонентом, уж точно прям не супердругом. Да. И Европа с Америкой, да, тоже, которая свои склады теряет, тоже опустошает. И почему бы и не уменьшить количество ракет Патриот, например, в Соединенных Штатах Америки путем продолжения,
0: да,
1: войны.
0: Да? Так, Тамара, да, еще один комментарий от вас. Напишите Кириллу, пожалуйста. Да, напишите. У него есть в Телеграм-канале. У тебя же есть там
1: В Телеграм-канале контакты? В описании, да, есть написать лично мне. Здесь надо дописаться, иногда там много сообщений. В Максе тоже можно найти, в принципе, эту ссылку, но все равно написать, наверное, надо будет.
0: Так, ну, вот есть как бы такие комментарии. Все понимают, если бы не думали об интересах наших олигархов и тому подобное. Зачем кормить Запад? Кормили западную экономику. Смотрите, уважаемый наш слушатель с именем, красивым именем Рим, что я хочу сказать? Во-первых, критика должна быть конструктивной. Но можно критиковать там, где мы разбираемся, да? Вот. Но просто вот лозунгами критиковать, это, ну, вы извините, но не очень хорошо. Потому что мы в этом, ни мы, ни вы В этом вопросе, ну, точно не разбираемся. Кого что кормили, в чьих интересах что-то делалось и тому подобное. Но реально, у нас нет полной информации для того, чтобы давать такую категорическую оценку. Поэтому давайте будем более конструктивными.
1: У меня есть историческая информация на данный счет. Под вот теми лозунгами, которые вы сейчас вкидываете про олигархов, я ни в коем случае не защищаю олигархов или кого-то еще. Если человек заработал незаконным путем, им должны заниматься соответствующие службы и тут. Тут, я думаю, что любой человек со мной согласится, вот, кроме, может быть, самих олигархов. А если люди просто стали богатыми честным путем, то какие к ним вопросы? Но это отдельная история. Вот именно вот этими вашими лозунгами мы, находясь в лагере победителей, проиграли Первую мировую войну за полгода и ввязались в гражданскую войну, которая отняла жизни раза в два больше. И рассказывая о вот этом классовой борьбе, мы можем ей активно заняться и при этом проиграть борьбу против внешнего врага. И именно этого Запад добивается, чтобы бедные ненавидели богатых, богатые ненавидели
0: это
1: бедных.
0: Это как в песне «Русские рубят русских», да? Группы Любэ. Да? Одни бьются за то, чтобы не было бедных, другие бьются за то, чтобы не стало богатых.
1: Да, да, да. И начинается вот эта вот бесконечная история. Вы просто не в ту сторону воюете. Безусловно, олигархи были, есть и будут. И в Советском Союзе тоже были люди, даже в блокадном Ленинграде, у которых были огромные запасы и партноменклатура была, и дачи, просто несколько по-другому все выглядело. Но,
0: да,
1: тем
0: но сейчас мы видим ежедневно, что посадки коррупционеров,
1: да,
0: и факт. Уже не только коррупционеров, то сейчас государство занялось серьезно, и даже посадки производителей дронов некоторых нечистых
1: блогеров,
0: на руку.
1: И блогеров,
0: и прочих. И тому подобное, да, то есть понемножку... Понемножечку мы как бы наводим порядок на всех направлениях, и это хорошо. И вот даже президент на этой неделе в одном из заявлений сказал, что в сфере общественного транспорта немало полукриминальных структур, с этим нужно наводить порядок. Это, и наверное, там будут наводить порядок. Поэтому до всех руки дойдут, просто ну, наша правоохранительная система, она не резиновая и испытывает также кадровый голод. Поэтому...
1: Знаете, уж извините, опять-таки, за прямоту, некоторые не очень любят, там, условно, уж простите меня за там, какую-то фразу, там, условно, русских бомжей, там, например, и людей, которые оказались на социальном дне, а другие не любят русских олигархов. Но я вам точно скажу, что уж лучше жить в России с русскими бомжами и русскими олигархами, чем с западными олигархами и западными специалистами, которым нам отправят с Африки вместо там, чтобы заселить нашу территорию. Уж поверьте мне. И, безусловно, проблемы есть. Надо, чтобы у нас не было людей на социальном дне, и надо, чтобы олигархи были у нас честные, которые сделали для России что-то великое и поэтому стали богатыми. Но все-таки это не повод запускать сюда врагов, как мы запустили в 90-е, вот, как мы запускали и в другие моменты на нашей жизни. И при царях такое было, и в начальный период большевизма сюда тоже разного рода приехали отжимать интервенты и прочее. Поэтому давайте мы, имея все внутренние проблемы, да, с ними разберемся, но разберемся после того, как разобрались с внешним врагом.
0: Да, и опять же вопрос от Рима, где же наши экономические санкции? Рим, мы не экономисты.
1: Да.
0: И мы не являемся даже сотрудниками Министерства экономики, Министерства финансов, да и тому подобное. Но мы просто, вы хотите, чтобы мы лозунгами и критикой, истерию разводили и так далее. Просто вот мы за все хорошее против всего плохого. Где же наши экономические санкции? Долой олигархов! Долой коррупционеров, все плохо, здесь все плохо, там все хорошо. Вы вот так хотите, чтобы мы эфиры вели, да, вот просто лозунгами? Ну, нет, это не конструктивно.
1: Да это знаешь, как все, которые говорят, надо мобилизовать 2 миллиона человек, они хотят мобилизовать всех, кроме себя.
0: Да,
1: и
0: да,
1: те,
0: да,
1: кто говорят, надо отобрать все имущество там у кого-то, кто его нажил, надо отобрать все имущество.
0: Но только не у нас.
1: Только да, не у них. А потом начинаешь говорить, и такой, а вот заходишь к этому человеку в гараж, например. Оказывается, что он во время работы с завода утащил что-то, и теперь в гараже у него там какой-нибудь электро, не знаю, там инструмент с завода.
0: Станок
1: какой-нибудь точильный или еще что-то.
0: Ладно, да, давайте просто будем, ну, более конструктивными, без вот...
1: А давайте отдадим станок на аэродром, он
0: просто
1: очень нужен.
0: Да, просто вот не будем, как бы, я понимаю, там все любят, как бы, истерия, это вызывает, как бы, сильные хайп, эмоции, да, хайп, да. Вот эти все дела, посыпание головы пеплом, все пропало и тому подобное. Ну, нет, нет, мы как бы не на этой волне. Кстати, у нас немножко время уже подходит к концу. Наш президент посетил остров Итуруп. Я надеюсь, я правильно сказал название. И Япония очень сильно этим обеспокоена, потому что это, типа, спорные территории, Курилы, там все дела. А тут Путин прям посетил, понимаешь. А это, оказывается, агрессия с точки зрения японцев. То есть, что на территорию, которая принадлежит Российской Федерации и признана всем миром.
1: Нет, кстати, не
0: ну, кроме всем. Японии, по-моему.
1: Да, да, и США выражают.
0: США тоже?
1: Там много, там очень много вопросов. Да, плевать, но главное, что мы признали эту территорию своей.
0: Да, всё, короче, японцы.
1: Это самое важное. Это остальное нас вообще не
0: парит. В общем, японцам нужно пожелать не забывать, что вы тоже живете на островах, и будьте поаккуратнее со своими заявлениями. Потому что, когда русский медведь проснется окончательно, мало места будет всем вокруг. Поэтому, товарищи японцы, пожалуйста, закройте свою кабину и не создавайте лишних агрессивных звуков в направлении России и российского президента.
1: По-моему, в 2007 году я еще был школьником, а Владимир Путин сделал одно заявление, сидя тоже с какими-то другими школьниками или студентами, он говорит, там что-то опять Запад решил высказаться по поводу, какая у России не та конституция, вот, тут же тоже Япония хочет повлиять на конституцию России, потому что это наша территория по конституции. И Владимир Путин сказал, мозги им надо поменять, а не нашу конституцию. Вот то же самое могу передать японцам. Мозги им надо поменять.
0: Не, но они просто реально, я понимаю.
1: Они наши границы.
0: Я понимаю, мы сейчас медийно выглядим слабыми. Наши красные линии уже многие за границей смеются и так далее. У нас стратегическое терпение подходит к концу. Медведь просыпается. Будут скоро у наших врагов большие неприятности. Поэтому, товарищи японцы, в том числе, просто, ну, реально, будьте тише и сидите там, не отсвечивайте, пожалуйста, потому что, повторюсь, придет время, очень быстро русский медведь проснется и вас даже просто не заметит, как снесет. Поэтому быть, как говорится, всем здоровыми, берегите себя, берегите друг друга.
1: И все будет Россия.
0: Все будет хорошо, все будет Россия. Встретимся через неделю.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
4: К десятилетию полного возрождения музея-усадьбы Фета.
5: Мы хотели еще и отразить вкус Афанасия Афанасьевича. Если он писал такие гениальные стихи, то и интерьер, в котором он жил, он тоже должен отличаться высоким вкусом.
4: Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей в программе «От пролога к эпилогу». Продолжение беседы. Воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
6: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
7: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Радио России.
5: Раз мы смертники, мы все равно не выживем.
2: Радио России «Орел». Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Радио России «Орел». Реклама.
10: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: под контроль группировки войск «Восток» перешло село Рыбальское Запорожской области. Генконсульство России ожидает результат расследования ДТП во Вьетнаме, где погибла российская туристка. И температурный фон в столичном регионе продолжит расти. Далее подробнее. Взятие под контроль группировкой войск «Восток» села Рыбальское позволило расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка прорвала оборону ВСУ. Потери противника составили до роты живой силы, также уничтожены 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа Р-8. 17, сообщили военные. Ведомство также опубликовало кадры боевой работы группировки в Запорожской области. Кроме того, в течение суток вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, логистические центры, цеха сборки дронов и безэкипажных катеров, средствами противовоздушной обороны, сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Водитель вьетнамского автобуса, в ДТП, с которым погибла российская туристка, был в сонном состоянии, что могло стать причиной столкновения с припаркованным грузовиком на аварийной полосе скоростной автотрассы, сообщает вьетнамский новостной портал VN Express. По имеющейся информации, грузовик остановился на аварийной полосе трассы из-за неисправности за минуту до того, как в него на большой скорости врезался туристический автобус. Полиция ведет следствие по факту ДТП, в результате которого погибла гражданка России. Еще двое россиян получили травмы. Сейчас виновник ДТП дает показания в полиции. Генконсульство России ожидает результата расследования, сообщил исполняющий обязанности генконсула нашей страны в Хошимине Юрий Немцов.
12: Мы ожидаем материалов расследования. К сожалению, одна женщина 1988 года погибла. Туристы прибыли из Казани. Один мужчина получил серьезные травмы, сейчас находится на лечении в Хошимине. Его состояние уточняется. Имеется один потерпевший подросток. Состояние не тяжелое. Генконсульство держит на контроле ситуацию. Мы общаемся с родственниками, с потерпевшими, с местными властями и с медицинскими учреждениями.
11: В Российском Союзе туриндустрии следят за ситуацией с ДТП во Вьетнаме, сообщил руководитель пресс-службы Артур Абдюханов. По его словам, связь с представителями туроператора поддерживается, информация о состоянии туристов уточняется.
13: В данный момент туристы возвращаются обратно на автобусе в Нячанг. С пострадавшими туристами в госпитале находится гид и представитель туроператора. Туроператор и страховая компания, по информации Российского союза туриндустрии, находятся на постоянной связи с пострадавшими и туристами, получившими травмы. На данный момент Российский союз туриндустрии продолжает мониторить ситуацию.
11: Чертановский суд Москвы сегодня отправил в СИЗО директора частной медицинской клиники по уголовному делу об обмане родителей детей с расстройством аутистического спектра, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда. Как сообщило главное следственное управление СКР по Москве, директору и врачу частной медицинской клиники предъявлено обвинение в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Они были задержаны в одной из клиник на Варшавском шоссе. По местам проживания главного врача и персонала учреждения прошли обыски. Дело расследуется также по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отечественный автопроизводитель КАМАЗ ведет работы по созданию пассажирского транспорта системы автоматизированного вождения, сообщили в пресс-службе компании. Появление беспилотных автобусов на дорогах будет осуществляться поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы, уточнили в компании. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявлял, что беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Москве, Московской области, о Санкт-Петербурге, Татарстане, на Дальнем Востоке. С 23 года беспилотные грузовики КАМАЗа эксплуатируются в рамках экспериментального правового режима на трассах М-11 Нева, ЦКАД и М-12 Восток. В мае этого года эти автомобили совершили первую международную беспилотную грузоперевозку между Россией и Казахстаном. Египетская авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс из Эль-Аламейна в московский аэропорт Шереметьево, сообщает Минтранс. Ранее подведомственная Минтранс Росавиация выдала разрешение египетскому авиаперевозчику Air Cairo на выполнение программы рейсов из Египта в Россию по маршруту Эль-Аламейн-Москва. Аэропорт находится на побережье Средиземного моря. В ведомстве добавили, что также доступны рейсы в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, а также в Борг-эль-Араб. Температурный фон в столичном регионе продолжит расти. Завтра, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, потеплеет до климатической нормы.
14: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
11: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами видеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Татьяна Догилева и многие другие.
15: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. Ростов в эти минуты играет с Рубином. Идет 74-я минута. Счет ничейный 1-1. Первый мяч на 30-й минуте забил Сулейманов, однако затем на 51-й с пенальти СВ счет сравнял. ЦСКА обыграл Воронежский «Факел» со счетом 1-0. На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. В первой лиге сегодня проходят матчи шестого тура. СКА «Хабаровск» победил «Велес» 2-0. «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2. «Челябинск» уступил московскому «Торпедо» 0-4. «Ленинградец» и «Арсенал» голов не забили 0-0. «Текстильщик» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 1-3. Но еще одна встреча «Сочи-Ульяновская Волга» пока что откладывается из-за угрозы атаки БПЛА в регионе. Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Сборную России представляли Мария Борисова, Софья Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Также у Мельниковой две бронзы в вольных упражнениях и на бревне. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
11: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 26. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 24. В Челябинске небольшой дождь, плюс 17. В Рязани небольшой дождь, плюс 24. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе ясно, плюс 30. В Ставрополе малооблачно и плюс 27. А в Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он удивительно обаятельный, проницательный, надежный и очень смешливый. Наверное, именно поэтому негодяи, которых он играет в кино, в его исполнении такие настоящие и, честно говоря, привлекательные. Глаз не оторвать. Я от всей души в нашей студии приветствую актера театра и кино Анатолия Кота.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А что ты улыбаетесь-то?
2: Ну, я не ожидал, что мы начнем нашу беседу с таких комплиментов каких-то в мой адрес, поэтому я заулыбался.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что ваши родители при рождении ждали девочку?
2: Да, папа хотел, чтобы родилась девочка. Тогда ж не было аппаратов, какой уже пол будет у ребенка, когда он еще находится в утробе матери. Вот, а у отца было два сына старших, mm-hmm. дочка родилась, и он подумал, вот сейчас мама беременна, родит дочку, и все, будет у меня два сына и две дочки.
1: Комплект.
2: И комплект полный. А тут бац, и я. Как-то немножко он, да, подрастроился, по-моему, тогда.
1: Ну и что, и после этого еще?
2: Ну, а после этого еще сестра родилась, да.
1: Понятно, хорошо. Это правда, что в детстве вы попали в милицию за опыты с селитрой и магнием?
2: Да, откуда вы знаете? Да, было дело такое. У меня же старшие братья, они меня учили магний точить напильником, чтобы он не угу. заискрился, так. чтобы горочка была. Да, селитру мы делали ракетки, да, мы делали бомбочки такие, взрывпакеты так называемые. Шалили братья мои, и я вместе с ними. Они убежали, а я был мелкий, не успел.
1: А что вы подзорвали?
2: Да ничего, взрывпакет, такая плотная бумага берется, ага. намешивается там, не будем рассказывать, да, что да, намешивается. Да, да. Ну, просто бросаешь громкий хлопок, вот и все.
1: А куда вы бросили-то его?
2: Просто куда-то, где нету людей.
1: А милиция откуда взялась?
2: Ну, это всегда такой вопрос, откуда она берется вдруг.
1: Это да, это я с вами согласен. Хорошо. Это правда, что даже удары по голове учебником по математике, который носила ваша одноклассница, не помогли вам освоить эту науку?
2: Ничего себе, откуда вы все знаете? Да, было такое дело. Я вдруг, ну, 10 класс, последний класс, mm-hmm. и надо было сдавать госэкзамены, среди которых была и математика, в которой я вообще очень плохо разбирался. И моя одноклассница Соня Лившиц сказала, что я тебя подготовлю. Ну, я готовился, пытался. Там было не только удары учебником алгебры по голове, она не кормила меня. Мама делала бутерброды, она говорит, вот выучишь теорему там какую-нибудь, тогда там бутерброд, там чай так да, нальем. Ну и психануло, видно, однажды, что я такой тупица в математике. И, да, было. Ну, я уже боюсь дальше, какие вопросы еще вы мне зададите.
1: Да не, ну что вы, прекратите. И напоследок, это правда, что на роль министра обороны России в фильме «Небо» вас лично утверждал Сергей Шойгу.
2: Если честно, ну, мне так сказали, что отправляли пробы. Во-первых, заказчиком этого фильма было Министерство обороны России. Ура. Соответственно, наверняка, я не знаю, ну, мне так сказали, вот.
1: А кто еще был в кастинге?
2: Не знаю, мы да. обычно не знаем. Потом, может быть, как-то ну, да. к нам кто-нибудь там, режиссер, если подружимся, рассказывает, кто еще был в кастинге.
1: Но, в принципе, роль удалась.
2: Спасибо большое. Ну, я пытался, готовился, купил книжку Сергея, прочитал ее, смотрел его интервью разные.
1: То есть погружались в образ?
2: Ну, смотрел, да, как он себя ведет, как разговаривает, что у него внутри, понять хотелось это благодаря книге. Разговаривал с его коллегами, благо у меня есть люди в министерстве.
1: Ну, да-да-да.
2: Ну, спрашивал, интересовался, просто интересовался, да. Если есть такая возможность подготовиться к роли человека, который вот есть живой, то
1: А потом не встречались с ним, нет, вот так?
2: Нет, так не пересекались, нет.
1: Ну что же, поехали. Итак, значит, детство было радостным, но тяжелым.
2: Да нет, я не сказал бы тяжелым. Прекрасное у меня детство было.
1: Ну, конечно, донашивали вещи за старших братьев.
2: Ну, а это нормально.
1: Ну, в принципе, да.
2: И какая разница там... Слушайте, это нормально было. Это вот сейчас как там какие-то мемы бывают. Там ребенок мечтает о новом айфоне там каком-нибудь, да. о новом телефоне. Я мечтал, чтобы у меня вот ручка была такая, чтобы там красненькая и синенькая выскакивала. Вот это мечта была. А вы говорите, новый телефон.
1: А когда первый раз Толик купил? Купил себе костюм.
2: Костюм не помню. Я помню, где-то лет 14 было он мне. 14, да. Я тогда осознанно пошел летом работать к тете в Витебской области на завод. Такой населенный пункт Ушачий. Там тетя работала, короче, на заводе замдиректора или директором, я уже не помню так на тот момент, где производится напиток. Ну, Буратино, Дюшес, вот это все. И я стоял на ленте на аппарате, который наклейки клеит. Mm-hmm. Вот. И тогда заработал первые деньги. И мама сказала тогда, Толя, ну купи хоть что-нибудь такого вот часы купи, что-нибудь такое, чтобы запомнилось, потому что это твоя первая зарплата. Вот я помню, мама так сказала, а что я купил на первую зарплату? Я не помню, надо было часы купить, наверное.
1: А, наверное, много лимонада выпили?
2: Очень много, очень много. Я, ну, это было просто тогда лимонад, который льется просто, можно сказать, рекой, вот, и ты там работаешь, и ты имеешь доступ просто вот много, да.
1: А я так понимаю, что Толя был, конечно, мальчик дерзкий.
2: Ну, не очень, но мог.
1: Ну, да, старшие братья, наверное, Ванечка и Игорь тебя постоянно мучили подзатыльниками.
2: Ну, было, они ж военные, а я дерзил, он говорит, ты кому дерзишь, я взводом уже командую, а ты тут, сопляк, дерзишь мне. Ну, да.
1: Но, мне кажется, самый веский аргумент все-таки был ремень отца.
2: Ремень, поводок собаки, да, у нас поводок был, я его, мы на Шалим бывало. Но, ну, правда, вот отец приходит с работы, уставший, дома четверо детей, он приходит, а там...
1: Да пятеро уже.
2: Ну, там, да, пятеро, там стекло вечно, стекла почему-то вылетали в межкомнатных дверях, что-нибудь разбито, что-нибудь сломано, этот младший плачет, старшие говорят, что они не виноваты. Ну, он иногда без разбора говорит, все, становитесь все, получите все, потому что нет сил уже разбираться с вами.
1: А как ты думаешь, вообще вот пород детей, это педагогично? Ну, только честно.
2: Простите, я считаю, что да, можно. Немножко.
1: А как же так? При таких строгих братьях, при таком отце ты носил длинные волосы в школе. Как тебе
2: ужас,
1: стыдно было?
2: Ужас,
1: так
2: ужас.
1: Так что, обрезался?
2: Да, ну это вот юношеское такое вот высебячивание такое так. Какое-то было. Да, я носил, папа, как слепая ходишь, ну, зрение плохое. А я нашел, как у Джона Леннона, очки круглые. Тогда с оправой, ну, конец 80-х, достать такую оправу, это было нереально. И чтобы стекла с диоптриями, чтобы они были такими задымленными такими. Ну, как у... Короче, ну, да. Так он говорит, как кот Базилио ходишь, батя говорил мне.
1: Так.
2: Вот, ну, я ходил, потлаты, да, волосы до плеч, вызывали директору, говорили, постричься. А я с гордостью доставал дневник и сказал, где правила ученика прописаны. Говорил, покажите мне, где там указано хоть слово о длине волос мальчиков.
1: Ух, ничего себе.
2: Ну, покажите мне, пожалуйста. Ну, дерзил, хотя учился плохо, ужасно. Ну, поэтому и пошел оканчивать школу, театральную школу, театральному клубу. Которая только первая появилась вот в Минске, и я в нее попал.
1: И напоследок скажи, ведь ты же был дохлый.
2: Очень я был худой. Реально очень худой. Болезненно худой. Ну, просто вот такая... Ну, а у меня отец такой вот худой, ну, да, был, что и мама рассказывает, что когда они только поженились, приехали в Минск снимать комнату...
1: Его потеряли.
2: Нет, его не хотели... Хозяйка не хотела заселять, боялась, что он болен туберкулезом такой худой был, папа.
1: Да.
2: И мама задалась целью раскормить его. И у нее получилось. Вот. Но я пошел в отца в юные годы и был очень худой. Мне было... Еще какой-то зеленый какой-то был. Никакого не составляло труда прийти, так вот, сделать грустную мину и сказать, вы знаете, я так плохо себя чувствую. Можно я пойду домой? Сочковал я безбожно. Ужас просто.
1: Они приставали, местные хулиганы? Знаешь, когда шкет идет, так и хочется ему навалять.
2: С чего это вдруг? Я и сам мог навалять.
1: А-а-а.
2: Слушайте, это было... Ну да, стрёмное время такое было. Это же было время, когда район на район, улица на улицу.
1: Да, это
2: когда
1: было
2: ты
1: дело.
2: С какой улицы, ты с какого района, это иди сюда. Ну, было такое. Деревни могли спросить у тебя на дискотеке.
1: И что, и ты дрался?
2: Дрался ужасно. В деревне вообще ужасно дрались. И кольями, и цепями.
1: Это в белорусском Полесье?
2: Ну, не в Полесье, но в Гродненской области. Ну, все, что это 90-е годы, конец 80-х, тогда что, ну, ты с какого района, это же было всегда.
1: Ну, да.
2: Ну, все же уже смотрели себя. Теперь фильм этот, как его... Слово пацана,
1: господи. Да, слово пацана, да.
2: Вы же уже все знаете, да. Что да, так и было.
1: Понятно. Ну что же, Анатолий Кот, тогда переходим к вашей творческой деятельности.
2: Мне так хорошо в детстве сейчас было.
1: А ничего, ничего, и в юности тоже неплохо было. А почему ты не поступил в Щукинское училище?
2: Ну, я не знаю, не хватило, волновался ужасно. Я больше никогда в жизни так не волновался, как тогда.
1: Да ладно.
2: На турах, да, у меня, ну, только что не описывался, простите.
1: А что ты читал?
2: Я не помню уже.
1: Да? Ну да, от волнения.
2: И у меня колени тряслись, просто я стоял и чувствовал, как у меня трясутся колени, и я ужасно.
1: А почему нельзя
2: так,
1: было...
2: Так хотел.
1: Да, почему нельзя было годик подождать и потом опять поступать?
2: А можно было, я...
1: Ты же хотел в Щукинское?
2: Я очень хотел в Щукинское, я думал, потому что что надо было идти в армию тогда, если я не поступлю.
1: Как не стыдно.
2: Не стыдно. Надо было, я хотел быть артистом, и я им стал.
1: Да.
2: Кто хотел стать военным, как мои братья, они стали военными, и слава богу. Вот, я к тому, что я поступил, а потом и думал, что поеду там на следующий год поступать, или, ну, да, или переведусь, а тут развалился Советский Союз, и поэтому уже...
1: Было... другое государство.
2: Да, и уже было невозможно поехать перевестись, и, ну, как-то так все пошло, поехало.
1: Слушай, а у тебя же была сокурсница Юлия Высоцкая, она же была россиянка.
2: Да, да. Ну, это было советское время, когда она поступила еще при советском, в советское время.
1: То есть, получается, что она была россиянка, училась в Минске,
2: да.
1: Потом все развалилось.
2: Да.
1: И надо было получать гражданство.
2: Я не помню, получила Юля гражданство или нет, но ее брали в театр, ей нужна была как минимум прописка.
1: А, это смешная история.
2: Да,
1: как эффективный брак.
2: Да, да, да.
1: Эффективный, я бы сказал, брак.
2: Фиктивный, да.
1: Да. А скажи мне, а Юля тебя как-то отблагодарила за то, что она получила минскую прописку? Ну, смотри, ты поставил свое имя. Ты, в общем-то, просто проявил такой джентльменский поступок, совершил.
2: Мы дружим, как, я не знаю, как друзья должны.
1: Ну, я не знаю, например, прийти к Андрону и сказать...
2: Ну, проставиться там, ну, было.
1: А, ну вот-вот-вот было. Хотя проставиться. Я просто думаю, что ты на правах родственника, по идее, должен принимать участие в любой постановке Андрона Кончаловского. Теперь по нынешним временам.
2: Наоборот, вы что, мы же... Ну, да ладно, перестаньте. Я не люблю эту тему, правда. Не знаю, кто кому чего должен там.
1: Да нет, это же я в шутку, потому что на самом деле...
2: Я понимаю.
1: Вот. Я просто хорошо знаю Юлю. Вот она очень милая, очаровательная женщина. И даже Андрона Кончаловского. Как это не парадоксально. И меня, конечно, очень поражает эта пара, потому что она такая классная и очень талантливая. Я думаю, как все талантливые люди вот так вокруг друг друга крутятся и вертятся. И ты в том числе.
2: Да, спасибо.
1: Не за что. Ну, а теперь переходим к более серьезным вещам.
2: Так.
1: Значит, после института ты попал в театр Минский.
2: Театр «Вольный», да. «Вольная сцена» назывался.
1: «Вольная сцена».
2: Он тогда раньше так.
1: «Вольная сцена». Хороший театр, кстати, был.
2: Хороший театр был.
1: Необычный.
2: Он необычный. Его организовал Валерий Евгеньевич Мазынский. И я учился на параллельном курсе. И вот он... Ну, естественно, мы пересекались там всегда. И видел меня. И он мне сразу еще и госэкзамены не сдал. А он уже пригласил меня в театр. Ну, это все.
1: А можно один вопрос?
2: Да.
1: Смотри, потом ты работал в театре Армена Джигарханяна.
2: Да.
1: А привел туда тебя Стас Дужников, правильно?
2: Да, ну, помог, да, да.
1: Помог, ну, просто посоветовал.
2: Да.
1: А потом пришло время, когда супруга Армена Борисовича Виталина стала директором этого театра и в один день уволила Стаса Дужникова из театра.
2: Ну, она и меня собиралась уволить. Уже.
1: Да ладно?
2: Да, уже все, уже меня снимали с ролей.
1: А как это так могло произойти?
2: Ну, так она выживала людей, которые были верны Армену Борисовичу.
1: А скажи мне, тяжело было переживать и видеть это все?
2: Ты знаешь, я Армен Борисович, я приму ваше любое решение. Хотите меня выгнать, выгоняйте. Ну, хотите оставить, оставляйте. Я вам благодарен уже за все то, что вы дали мне в этой жизни. А так, если вы верите этому человеку, ну, значит, ну, что я могу сделать? Не я же сплю с вами.
1: Это да, это точно. Просто так жалко. Я знал Армена Борисовича в его лучшие годы. Чувство юмора, вальяжный. И вот такой уход для меня был прям удар в сердце.
2: Да. Ужасно, что так его...
1: Хотя я
2: его имя его так прополоскали.
1: Да.
2: И только просто из-за хайпа, как теперь это слово,
1: ну,
2: есть.
1: Да, да.
2: Просто из-за того, чтобы... Простите, чуть-чуть не выругался. Посидеть в телевизоре лишний раз, заработать на этом деньги, это что? Ну, для меня это непонятно.
1: Слушай, а там же ты на сцене театра Армена Джигарханяна играл свой моноспектакль «Записки сумасшедшего»?
2: Нет, там я не играл его.
1: Не играл, нет?
2: Не играл. Я пытался его играть в России, ну, так это тяжело, я понял, что тяжело.
1: А почему в Германии, где ты играл спектакль на немецком языке, его принимали очень тепло?
2: Почему? Ну, талантливый режиссер поставила, Моника Добровлянский. Я ей очень признателен за вообще тот период, когда я жил в Германии. Мы очень много работали, получались интересные спектакли, не только «Записки сумасшедшего». Вот. И почему принимали тепло? Ну, я не знаю. Наверное, получилось.
1: А в чем вообще магия Гоголя? Как ты думаешь?
2: Вот у меня сейчас дочка младшая читает «Мертвые души», я спрошу у нее. Какова ей магия? Просто ответить, что это великий писатель, ну, да, у каждого великого какая-то свой слог, своя магия свою привлекает как-то. И юмор какой у него Гоголя прекрасный, и философия какая хорошая.
1: А не страшно было читать эти строки человека сумасшедшего, сошедшего с ума.
2: Нет, ну перестаньте, да. Нет.
1: Никакой мистики?
2: Не знаю, вот меня все тоже тут, батюшки меня пугают, я же...
1: Это что такое?
2: Это, ну, это текст у меня сегодня вечером «Мастера Маргарита».
1: Да.
2: И где я играю Воланда. Я считаю, что, поймите, это профессия у меня такая. Ну, кто-то же должен, хотя меня батюшки, отец мой духовный убеждает, что нельзя было этого делать, играть эту роль, что это все наказуемо.
1: А скажи,
2: не
1: я
2: знаю.
1: А твоя сестра, она же иконописец?
2: Да.
1: Как она к этому отнеслась?
2: Она отнеслась с пониманием.
1: Вот это хорошо.
2: Она потому что говорит, ну, Толя, смотри, есть иконы, на которых я изображаю там чертей каких-то там.
1: Да.
2: Ну, есть такие, какие-то такие там нехорошие фигуры, ну, на иконе. И что тебе, не рисовать их как? Она меня понимает в этом смысле. Для меня это был очень важный вопрос. То, что мне, я когда духовнику своему сказал, что вот у меня такое предложение, и все мои знакомые батюшки сказали, это очень плохо. Но я все вот спрашивал, и нашел батюшку, который сказал, что...
1: Да бог с ним!
2: Что в этом ничего плохого нету. Вот, играй. Ну, я играю. Я считаю, что правда, это моя профессия. Я не играю что-то там, как там, бояться за это, там, читать записки сумасшедшего. Ну, а что бояться?
1: Вообще, кстати, знаешь, меня удивляет. Посмотри, в последнее время в Москве, по-моему, уже 3 театра поставили по «Мастеру Маргариту» спектакля.
2: Ну, что-то да, их много.
1: Фильм сняли.
2: Их
1: как
2: много.
1: Как думаешь, да? А с чем это связано? Почему такая любовь к этому произведению у русского народа?
2: А потому что там, наверное, есть и святость, и грязность, и юмор. Но если так вкратце.
1: Ну, в принципе, наверное, ты прав. Скажи мне, пожалуйста, актер Анатолий Кот, талантливый актер.
2: Спасибо.
1: А тяжело целоваться в кадре со своей будущей женой, когда она еще не жена? Ведь вы познакомились на съемочной площадке?
2: Да, мы познакомились на съемочной площадке.
1: Что это было, страсть, влечение или система Станиславского?
2: Поначалу была система Станиславского.
1: Да ладно!
2: А потом уже страсть, любовь,
1: я просто думаю иногда, ведь какая опасная профессия у актера.
2: Да.

0: ну, если не допускать к сердцу близко, то можно во всех партнерш не влюбляться.
1: То есть все-таки можно, да, через одну, скажем так.
0: Да, через одну.
1: Смотри, ты сказал, беда от нежного сердца. Оказывается, у тебя тоже было нежное сердце и остается им, если ты схлопотал инфаркт.
0: Да, в 40 лет.
1: Ничего себе, в 40?
0: В 40 лет меня вот Янина спасла тогда. Мы были на гастролях в Ялте, и во время спектакля прямо на сцене в Ялтинском театре, прекрасном отреставрированном театре, где кондиционер, все хорошо. У меня прямо на сцене случился инфаркт, я об этом не знал, я только так сложился пополам. И доигрываю первый акт, доигрываю, такой, ну что-то поплохело, мало ли. Она говорит в антракте, что с тобой? Я говорю, сейчас водички попью, 15 минут полежу, и говорю, у тебя руки потеют. А она до этого случайно прочитала в какой-то социальной сети симптомы инфаркта, и поэтому...
1: Серьезно?
0: Да, случайно, буквально вот за день до этого, просто листала в телефон и наткнулась на эту статью, прочитала, говорит, у тебя руки потеют, я говорю, да. Грудь болит, я говорю, да. У тебя инфаркт. Какой инфаркт? Мне только 40 лет исполнилось, вот только-только. Какой инфаркт? У тебя инфаркт? Я говорю, нет, давай вызывать скорую. Я говорю, нет, мне надо второе действие доиграть. Он говорит, какое второе действие, ты сдохнешь сейчас? Давай скорую вызывать. Я говорю, не надо вызывать скорую, они остановят спектакль.
1: Прекрасное отношение.
0: Да, она говорит, нет, давай. Она вызвала скорую, и благодаря тому, что прошло немного времени, не такая большая засечка на сердце, последствия не такие серьезные. Вот. И приехала скорая, и вколола меня. Какие-то препараты ввели, положили на носилки и увезли в больницу, да. Но так как это был 13-й год, это была еще Украина, и почему-то в Ялтинской главной больнице, ну, кроме как вот там просветить меня, и все, а лечить нечем было. И я через неделю полежал просто, ну, лежишь и лежишь, а стент, если надо ставить стент, то не поставят, нету возможности. Я говорю, а что делать? Ну, врач говорит, ну, полежишь месяц там, а потом...
1: Мы вас отправим домой.
0: Отправим домой. Я говорю, только смысл лежать? Я, короче, сел в самолет и улетел в Минск, позвонил друзьям, они меня положили в больницу в Минске, и я долечивался уже в Минске.
1: А скажи мне, а ты думал, почему это произошло? Здоровый молодой парень.
0: Ну, потому что я веду неправильный образ жизни.
1: Когда ты успел?
0: Я, простите, курю, я выпиваю, я езжу на гастроли, я работаю много. Ну, как-то так.
1: И сейчас куришь?
0: К сожалению, да.
1: А смотри, вот эти ночные...
0: Три года держался, да.
1: Держался.
0: А потом поймал большую-большую рыбу.
1: Рыбу?
0: Палтуса, да.
1: Палтус.
0: И закурил опять. Простите.
1: Скажи мне, а вот сейчас, смотри, у тебя спектакль, съемки в сериалах. Это ночные съемки, это долгие смены. Надо поберечь себя уже.
0: Надо. Я вот думаю, сейчас вот завтра начнут беречь.
1: Тоже дело неплохо. Ты веришь в мистику?
0: А, что-то есть. Верю. Больше верю, чем не верю, да.
1: А с тобой случались? Я уже понимаю, что случались какие-то такие мистические события.
0: Мистические? Ну, не знаю. Ну, что-то похоже... Я это конкретно не приведу.
1: Угу.
0: Но мне кажется, что что-то было. Нет, ну я не знаю. Вот я тут люблю тоже пример приводить. Я там репетирую, играя Стэнли Ковальского в «Трамвае желания».
1: О, «Трамвае желания», да.
0: Да, я придумал, что мой Стэнли воевал во Вторую мировую войну, принимал в ней участие, был ранен, поэтому...
1: Старый солдат.
0: Старый солдат, да, не знает слов любви, поэтому... И, ну, что у него болит плечо. Но в итоге я это плечо сломал потом. Вот.
1: Подожди, а ведь эту роль играл, по-моему, Джигарханян.
0: Да, конечно. Это была его одна из... Вот уже он гремел этой ролью, Армен Борисович, конечно. И мне было ужасно волнительно, потому что Армен Борисович,
1: да,
0: присутствовал на репетициях, присутствовал на сдаче, соответственно. И мне было очень ответственно, просто жутко ответственно.
1: А он что-нибудь советовал?
0: Вот я все ждал. Все ждал. Говорю, Армен Борисович, ну скажите, все хорошо, играй. Молодец, играй. Ну, и мы играли.
1: Как получалось, так получалось. Возвращаясь к твоей актерской киношной деятельности, Анатолий Кот. Я все время думаю, сейчас в последнее время сериал снимают как? Группа режиссеров. Никакой ответственности. Везде групповуха. Так или нет?
0: Вы имеете в виду, что режиссер, продюсеры, линейные продюсеры, продюсеры канала, там все?
1: На площадке работает один режиссер?
0: Ну, бывает какую-то часть, там, например, первые 20 серий снял один режиссер, а остальные 120 другой.
1: Бывает так?
0: Бывает.
1: А тяжело вот так каждый раз, когда Феллини меняется на съемочной площадке?
0: Нет, ну смотрите, я сталкивался с этим, то есть, например, на «Маргоше» той же. Сергей Орланов запускал этот проект, он снял первый сезон. Ну все, он размял. Понимаете, очень важно сделать образы, поставить, грубо говоря, если такой длинный сериал, типа как «Маргоша» был, например, то очень важно размять этот материал, поставить персонажа верно на верный путь, на верные рельсы, и тогда это можно катить, этот паровоз разгонять только и снимать. И уже

0: уже не то, что режиссер не важен, важен, но уже когда вот все вот это размято, то другой режиссер может быть чуть-чуть слабее, может быть, ну, не обязательно, не обязательно это так, но можно поставить, он не номинальный, но тем не менее.
1: Слушай, говорят, что самые мстительные люди на съемочной площадке – это сценаристы. Говорят, что если ты, скажем так, ну, немножко творчески обрабатываешь их текст, они могут обидеться, и тогда потом, например, в следующих сериях полсерии тебе лежать в луже лицом вниз.
0: Я не сталкивался с таким. Может, мне потому что повезло, что сценаристом многих работ, где я принимал участие, сценарист мой друг Леонид Куприда.
1: А, поэтому... ну, правильно. Так, как, конечно.
0: Нет, Леня всегда рассказывал... Нет, Леня-то мне рассказывал, что, наоборот, ему легче писать сценарий, когда он знает артистов, кто играет, он представляет их, и поэтому мне, Толя, на тебя легко писать, потому что я знаю... Он меня давно знает из Минска, видел меня еще на минских сценах, и поэтому, говорит, мне легко представлять тебя, я знаю, что ты с этим с поворотом справишься, вот это так у меня эмоция не нужна, я знаю, ты ее дашь, то-то-то-то-то, говорит, наоборот, легче.
1: Хорошо, а можно узнать несколько секретов вообще, как происходят съемки? Ведь очень часто говорят о том, что не так важен талант актера, как важно, чтобы у него был хороший директор за спиной. Это действительно так?
0: Ну, если это подразумевать в том смысле, что директор выберет тебе хороший сценарий, а найдет хороший проект, то, наверное, да.
1: Сумеет правильно подойти постановщику, к продюсеру.
0: Продюсеру выбьет тебе хороший гонорар.
1: Да, да.
0: Может быть.
1: Но все-таки талант впереди.
0: Нет, ну, знаете, в кино, к сожалению, не всегда обязательно присутствие таланта. Там еще проще обмануть, чем на сцене. Но там вообще просто можно обмануть, поэтому этим многие пользуются.
1: Анатолий Кот, у тебя такой замечательный голос. А
0: спасибо.
1: Ты его застраховал?
0: А можно?
1: Конечно. Нужно.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: А ой, я сделаю это. Я однажды снимался, и уже... Короче, моего персонажа убивают и оттаскивают труп, то бишь меня. Ну, тело. Так вот, я испугался, что мне придется только голосом и работать. Меня протащили просто... А там как бы мелкая трава была, и оказалось, что там под травой камни. И меня протащили, мне стесали всю спину. Режиссер кричит, говорит, дубль. И я говорю, дубля не будет. Он такой, не понял. Я задираю нательное белье, которое солдатское, показываю ему спину, такой, а что тебе защиту не поставили? Говорю, а что ты у меня спрашиваешь?
1: Слушай, высокие отношения.
0: Ну и, короче, да, мне стерли спину, и это были мелкие порезы такие, вся спина в мелких порезах, и малейшее движение, раны как бы заживают, а малейшее движение разрывается. И я не мог спать, я мучился, я не спал 3 дня. Оказывается, все уже придумано до нас. Есть мазь такая специальная.
1: Да.
0: Ну и она помогает заживлению, и все. А я уже так боялся, так испугался, что, ну, ночью как какие-то кошмары, да. Что 2 ночи не спал и думал, все, вот умру.
1: Вот умру я.
0: Умру я, да, и все. Ну, и думал, что придется работать только голосом. Вот и к чему я.
1: А, вот к чему. Но голос все равно хороший.
0: Спасибо.
1: А почему папа Леня, почему так рано ушел из жизни? Да тем более еще прям в канун Нового года.
0: Сердце.
1: А ты был в Москве, да?
0: Я был в Москве, да, я уже приехал на машине или так, я не помню. Сердце, да, что надо беречься.
1: Да, я вот про это как раз и говорю. А мама как?
0: Ой, мама молодец. Дай бог ей здоровья. Мама, да, вообще, я не знаю, где она берет столько сил, потому что она ездит и сажает на даче.
1: Как, до сих пор?
0: До сих пор. До сих пор своим ходом, потому что у нас никого нету, кто может помочь отвезти ее на машине. Она своим ходом едет,
1: даже
0: сажает.
1: Даже маме сколько? 80?
0: А какой сейчас год? 25-й, значит, да. Маме 84. 84.
1: Как маму зовут?
0: Алла Михайловна.
1: Алла Михайловна, здоровья.
0: Да, здоровья. И вот она едет, да, там и цветочки, и капусту, и кабачки, и лучок, и чесночок. Ну, уже картошку уже, понятное дело,
1: ну,
0: не
1: да.
0: сажает.
1: Слушай, но в Москву не хочет никак, да?
0: Вообще я не могу ее вытащить никак. Ну, говорит, ну, давай, может, зимой получится. Ну, вот я уже домик построил, маленький загородный домик. Говорю,
1: так.
0: Мама, приезжай ко мне посажать. А там кто будет?
1: А ты хитрый тоже, я смотрю.
0: Ну, хочется, чтобы она меньше, правда, работала. Она и так всю жизнь с нами... Ну, не скажу, что намучилась. Ну, намучилась вырастить ребенка. Да, это такая ответственность, такая, ну, вообще труд. Большой
1: да.
0: труд, материнский труд большой. А еще ж надо было... Тогда не были такие декретные отпуска. Надо было работать. И папа с мамой всегда вели хозяйство. То есть она... Нас покормит, потом пойдет свиней кормить. Там все всякое
1: как такое. Как, еще и свиньи вас...
0: У нас, ну, были, да, какое-то время держали. родители.
1: Скажи мне.
0: Ну, а как? Надо было прокормить такую ораву детей.
1: Я все понимаю.
0: А это было советское время, зарплаты простые, рабочие. Да. Что мама, что папа. Папа у меня просто, ну, золотой, ну, просто гений. У него руки золотые были.
1: Я сейчас посмотрел на твои руки. Что-то не похоже.
0: Он мог создать все, что угодно. Вот он мог посмотреть, понять и просто... Ну, он и в геометрии шарил, не в отличие от меня. Не надо на мои руки смотреть.
1: Нет, я все понял.
0: Вот, я у папы был вечный подмастерье. Это было проще сказать, давай я сам сделаю, принеси там.
1: Скажи мне, как тебя принял МХАТ имени Чехова?
0: Ну, я со многими ребятами давно знаком, потому что Янина... так сказать, сразу стал актрисой МХАТа, и я ходил на капустники, на премьеры.
1: То есть так потихонечку?
0: Потихонечку, да.
1: Входил.
0: Да, и поэтому со многими ребятами знаком, с кем-то снимался, с кем-то на капустниках встречался. Но есть хорошая традиция у МХТ давнешняя, это отмечать Старый Новый Год, и когда готовятся капустники, на которых можно приколоться над... посмеяться над собой, грубо говоря.
1: Над кем, говорит, смеемся?
0: Над собой смеемся. Но это, мне кажется, это очень здорово, если мы можем, если человек, ну, понятно, бывает это колко, но если человек может посмеяться над собой и увидеть себя со стороны какие-то, как ты себя ведешь, то это, наоборот, говорит о мудрости человека и его, ну, какой-то способности и прощения.
1: Так, а когда мы будем получать звание хотя бы заслуженного артиста?
0: Вы у меня спрашиваете?
1: Ну, а у кого еще? Ролей сотни в театре.
0: Я не знаю, как это происходит. Но...
1: Ты не знаешь, как это происходит?
0: Нет.
1: Спросишь?
0: Нет, я знаю некоторые, но я так не могу сказать, прийти, дай мне звание.
1: Молодец, я сейчас хорошо сказал. Потому что я знаю некоторых актеров, ну, неплохие актеры, конечно, но знаю их пробивные способности.
0: Ну кто на что учился? Ну, мы же поэтому все разные, мы разные люди, и слава богу, в этом наша ценность и кайф.
1: А все-таки, когда выходишь на сцену, самую прославленную театральную сцену страны, ты что-нибудь ощущаешь? Или это просто работа?
0: Сейчас, признаюсь, легче стало выходить уже, потому что уже не первый год, а первые спектакли. Больше я волновался только, когда в «Щуку» поступал. Короче, было очень волнительно, пересыхало, я держал в кулисах лимон, воду. Ну, вода не так помогает. Вода, наоборот, сушит еще больше. Я держал лимон в кулисах нарезанный, выбегал, съедал, потому что от волнения пересыхает все. Еще первый ввод был вот как раз на «Мастера Маргариту». Мне было совсем было мало времени, текста много, и я первый раз играл, пока и последний, первый и последний, мне понравилось на самом деле. Играл с суфлером такой.
1: В
0: ухо. Маленький суфлерчик такой вставляется, да. И суфлер начитывает текст, и с ухом играл. Удобно, вы знаете.
1: Это, конечно, удобно.
0: Это удобно, потому что вот что мне не нравится, кто-то из наших великих тоже советских русских актеров сказал, что Папанов, по-моему, говорит, если бы не спектакли и не учить текст, так не плохая профессия. Что-то, я, может, не дословно, но что-то в этом... Потому что постоянно надо учить текст. Я не могу уже... Я уже не читаю ничего. Я читаю только то, что мне надо произносить. Блин, меня это бесит уже.
1: Зато деменция тебя дома не застанет.
0: Не знаю. Я его... Вот как... Тоже, а вот как вот память у человека устроена? Ну, вот текст-то помнишь?
1: Ну, да.
0: А вот то, что сериала касается... Вот почитал, выучил быстренько, отыграл сцену.
1: И все, и вылетело.
0: И все. Вот как скомкал лист бумаги, выбросил... так и из памяти вылетает. Вот вспомни меня, что вчерашний текст какой, я сейчас не скажу вообще.
1: А скажи мне, пожалуйста, Анатолий Кот, а тебе кто-нибудь говорил о том, что ты очень похож, даже кармически, на Владислава Дворжецкого?
0: Нет, я перечитаю
1: биографию. Посмотри внимательно и биографию, и лицо, и голос, и взгляд. Такое ощущение, что вы братья практически.
0: Серьезно?
1: Да. И еще, у тебя такой удивительный взгляд. Мне кажется, что если ты вдруг перестанешь быть актером, то совершенно спокойно можешь работать гипнотизером.
0: Гипнотизером?
1: Да.
0: Не знаю. Ну, у нас есть такой актер Михаил Горевой.
1: Да,
0: нас с ним часто путают и со мной здороваются, как с Михаилом.
1: Да ладно?
0: Да, часто бывало такое. Миша мне рассказывал, что с ним здоровается, как с Анатолием, а со мной, как с Михаилом. Нам можно было бы, если бы, можно было бы братьев играть каких-нибудь в кино.
1: Ну, в принципе, да, тоже возможно. А, кстати, братья и сестры, вы встречаетесь вместе?
0: Ну, старшая сестра живет здесь, в Подмосковье, поэтому мы с ней постоянно на связи, постоянно встречаемся, помогает она мне, и я ей. А с остальными, в Минске гораздо реже, к сожалению. И старший брат болеет, и сейчас невыездной уже.
1: Это Иван?
0: Да, прикован к кровати.
1: Ух.
0: Ну, к сожалению, да. Вот.
1: Да, воинская служба – это тяжелая служба.
0: Ну, как-то так сложилось, да.
1: А Игорь?
0: Игорь умер, к сожалению, да, от этой же болезни, вот, которую и Ивана сейчас настигла.
1: О, даже так?
0: Да.
1: Скажи мне, а как дочки?
0: Ой.
1: Да. Особенно та, которая на лошадке катается.
0: Ну, начнем со старшей, потому что
1: да,
0: старшая,
1: да, хорошо, хорошо,
0: старшая
1: да, да.
0: уже закончила
1: старшая
0: курс.
1: Старшая у нас Алиса.
0: Алиса закончила третий курс.
1: У кого учится?
0: В ГИКе у Сергея Витальевича Безрукова.
1: Ого!
0: Вот, уже, вот у нас только вчера сдала мастерство актерское, написала «Папа, я сдала». Прислала фотографию. Не мог ей прийти. Ну, я да. всегда стараюсь прийти и посмотреть ее спектакль. Ну, не спектакль, эти экзамены по актерскому мастерству, но вчера у меня был съемочный день, и не сложилось.
1: Слушай, ну ничего, талантливая девка. Ой, простите,
0: дай
1: девушка.
0: Бог, дай бог, я ну, да. надеюсь, все тут, ну, и снимается уже, и играет, и в театре у Сергея там тоже какие-то роли в театре небольшие есть, и, ну...
1: Конечно, девушка видна, честно
0: говоря. Очень, очень волнительно, хочется же, чтобы, ух, было лучше, чем я.
1: Я понимаю, а вдруг она бабац и замуж выйдет?
0: Да.
1: Заметьте, не я это сказал.
0: Ну, значит, бабац и замуж выйдет.
1: Да?
0: Да.
1: То есть ты готов уже практически к этому?
0: Слушай, на самом деле, надеюсь, Алиса не услышит, плохая эта профессия, особенно для женщины, для девушки. Трудная она, как это не ругнуться, скотская.
1: Да так оно и есть.
0: Продажная. Я ее отговаривал, долго отговаривал.
1: Отговаривал?
0: Долго отговаривал. Говорит, доченька, пойди лучше в продюсеры. Папа стареет, а ты будешь станешь продюсером. Будешь снимать кино, и папа будешь снимать, и ты будешь работать. Потому что продюсер, он же может все. Он и как режиссер может быть, и сам себя снимать, и...
1: Да все что угодно.
0: Да все что угодно.
1: И деньги опять-таки.
0: И опять-таки деньги другие. Нет, Костя сказал, вот Константин Юрьевич.
1: Хабенский.
0: Да, я говорю, ну вот, говорю, а младшая на Новый год участвовала в рождественском концерте. Приехали домой
1: так.
0: И сказала, ну все, я хочу быть теперь актрисой.
1: Ариночка.
0: Да, Ариночка. Я говорю, Костя, а что, ну вот теперь, ну что, теперь и младшая хочет актрисой стать. Он говорит, Толя, если вот у нас не получалось, там у тебя, у меня, потому что мои дети тоже хотят, чтобы становиться актрисами. Потому что если у родителей получается, они видят это, значит...
1: Они видят успех, да.
0: Да, значит, а что ты хотел? Значит, будут актрисами. Вот, ну да, а старшую я отговаривал. Ну, младшую я еще надеюсь, Арина.
1: Ну да.
0: Это у нее 7 пятниц пока, но становление идет. Она и тем хочет стать, и тем, и спортсменом, и конники, и врачом.
1: Лошадку купила себе.
0: И лошадки
1: себе.
0: Живую.
1: Скопила? Да.
0: Нет, копим.
1: Ты что, серьезно?
0: Дело в том, что дело-то не в накоплении купить лошадь. Ну да, хорошую там скакуна еще.
1: Сколько там? 3 миллиона, по-моему.
0: Ну, разные цены есть.
1: Да?
0: Я мониторил, короче, можно, да, я интересовался.
1: И клешевую кобылку купить, да?
0: Но когда я узнал, сколько стоит содержание,
1: да.
0: Вот содержание, это дороже, чем купить кобылку. И я понял, что а работа у меня нестабильная.
1: Ну,
0: то есть заработок
1: понятно,
0: у
1: да.
0: меня нестабильный. И поэтому я сказал, блин, себе, я не смогу такое пока позволить.
1: Ты Арине объяснил на пальцах? Хотя у тебя с математикой плохо, что...
0: С математикой плохо.
1: Да, что невозможно пока, Ариночка, купить там лошадку.
0: Ну, да, выше головы не прыгнешь.
1: Это точно. А что лучше, работать на сцене в театре или в кино перед камерой? Где, как говорится, плевок получается более протяжный и лучший?
0: Это считается одной профессией актерской. Но существование, на самом деле, в кадре отличается, нежели существование актера на сцене. И поэтому... Какую я больше люблю, что лучше.
1: У тебя и там получается.
0: Ну, слава богу. Ну, это как, ну, это, я не знаю, как и с микрофоном работают артисты. Ну, то есть,
1: ну, да.
0: В студии там начитывают. Это тоже другая профессия тоже. Как бы одна и та же, но другая. Вот, и мне нравится. Мне нравится и с голосом работать. Мне нравится всегда было записывать и документальные фильмы, даже простые рекламные ролики. Мне всегда в этом какое-то тоже творчество есть. Надо, ну, и понять, что хочет от тебя заказчик. Это тоже какой-то контакт, как с режиссером.
1: А ты ведь знаешь, да, что...
0: Озвучивал фильмы, там, мне тоже это нравилось всегда.
1: А ведь ты знаешь, что голос – это продолжение души нашей?
0: Да?
1: Да.
0: Это потому что на радио работаете, вы придумываете себе такую отмазку.
1: Нет. Почему? Я на телевидении работаю. Я просто знаю о том, что на самом деле, если душа поганка, не будет у тебя никогда хорошего голоса. А скажи мне, а как сохранить в этом мире себя, свою душу, естественно, свой голос? Как не... Хотел сказать слово нехорошее, но как вот не...
0: У поляков есть такое слово.
1: Да.
0: Не скурвиться.
1: Вот. Заметьте, не я это сказал.
0: Но оно, по-моему, не ругательно.
1: Не ругательно, нет.
0: Тяжело. А с годами понимаешь, что это еще тяжелее. Знаете, вот я приехал, когда в Германию, мне терять было нечего. Ну, правда, кроме своих цепей.
1: А, кстати, почему так вдруг резко соскочил?
0: А потом я понял, что я не реализуюсь там никогда. А я хотел реализоваться как артист. Ну, мне будут предлагать вечно какие-то маленькие роли, эпизоды совсем какие-то мелкие. И искать, там, ну, там, правда, надо рыть землю, чтобы найти себе работу. Вот, по профессии.
1: А можно жить на немецкую зарплату артисту?
0: Можно.
1: Да?
0: Можно. Не роскошно, но можно. Да. У меня другое было разочарование. Так как у меня была рабочая виза, я иностранец, у меня, оказывается, очень большое удержание государством идет налогов больше. Платил больше налогов, чем другие артисты, которые нежели местные. А я не знал этого. Я получил первую зарплату, сполз по стене, заплакал. Подумал, я же хотел уехать после первого контракта на своей машине.
1: Конечно.
0: Все уже рассчитал. Мне сказали,
1: Volkswagen какая... или что?
0: Ну, что-нибудь, да. Угу. Я уже рассчитал все. Представил, сколько я, значит, контракт там, значит, на 9 месяцев, там, ну, значит, я буду, получается, столько-то, столько-то.
1: Ну, да, да, да.
0: Да, да, да, все уже распределил, жрать буду поменьше, да, не надо, вот, и... А тут бас еще меньше получаю в два раза, там какой-то 51% налог какой-то там, что-то такое, ну, жесткий был, удар под дых был, неожиданно.
1: А скажи мне, иногда проезжаю мимо Белорусского вокзала, не думаешь... Может быть, вернуться, пока не поздно?
0: Поздно. Раньше, да, ну, часто, да просто даже приезжал на Белорусский вокзал. Ну, нет, часто встречал друзей, гостей, провожал кого-то, какие-то передачки передавали там. Так теперь это как-то все ушло. Передачки передают самолетами.
1: Ну, да-да-да-да-да.
0: Из других уже концов необъятный. Нет, уехать уже нет.
1: Еще один маленький вопрос, который меня волнует больше всего. Ведь ты же, оказывается, парень предприимчивый. Ты же работал на Радио Рокс, правильно?
0: Да.
1: Зарабатывал там деньги.
0: Да.
1: А не хочешь сейчас, например, организовать свою антрепризу, свое театральное дело?
0: Нет, не умею я это. Я плохо считаю, не умею организовывать.
1: Это я же понял, да.
0: То есть многие вот мои коллеги-артисты становятся режиссерами. Правда, не мое. Не хочу. Не хочу. Вот нету такого желания, понимаете?
1: И режиссером не хочешь стать?
0: Нет, не хочу. И организовывать ничего не хочу. Я хочу играть.
1: А вот ты ленивый.
0: Я ленивый. Так наш, это наш двигатель. Нет, я правда. Я хочу... Вот я построил маленькие домики в лесу. Я хочу приезжать в лес, что-то делать своими руками, перебирать блесна, уезжать на рыбалку.
1: Это успокаивает.
0: Я... Этот движ рыбацкий очень люблю, но сейчас просто какой-то, не вынимая, работаю.
1: Ну, так это хорошо.
0: Наверное, да, но уже не в 52.
1: Да ладно, жизнь только начинается. Как ты попал в сериал «Солдаты»?
0: Ну, благодаря Леониду Куприда.
1: А, это вот...
0: Благодаря ему...
1: Сценаристу.
0: Слушайте, если хватит времени, это реально какая-то... Ну, мистика, не мистика, называйте, как хотите. Метро Новослободская. Я только пришел в театр... Кармена Борисовича.
1: То есть ты только приехал в Москву?
0: Я только приехал в Москву. Работы у меня, съемок никаких. Ролей еще в театре тоже сильно Армен Борисович не дает, не видит меня еще. И я еду в метро Новослободского, очень большой эскалатор, и поднимается. Я уже не помню, кто спускался, кто поднимался. Не помню. По-моему, я спускался, а Леня поднимался. Леня, так на эскалаторах разъезжаемся. Он: о, Толя, Леня, привет, привет, привет. Он говорит: поднимайся. Говорит: да, давай, я поднимусь. Я поднялся, он говорит: слушай, я же «Солдаты» пишу. Я говорю: ну, я знаю, что ты «Солдаты» пишешь. Так вот, там Рома Мадянов выходит из сериала «Царство небесное», прекрасный артист. Рома Мадянов попросил его вывести, и нам нужен какой-то нехороший человек.
1: А, понятно.
0: Вот, я, говорит,
1: на замену, да?
0: Да, я, говорит, пишу образ один, там, Шкалина, там, особиста, и представляю тебя. А у меня вышло, только-только вышло «На безымянной высоте», где я сыграл капитана НКВД. Говорит, вот пишу его и тебя представляю. Слушай, сходи на пробы. Пойдешь? Ну, ты, говорит, пойдешь на пробы? Он просит меня еще. Пойдешь на пробы? Я говорю: конечно, Леня. Говорит: ну все, тогда обменялись телефонами. Мы давно до этого не виделись, обменялись телефонами.
1: Че, прям так?
0: Да, и все, и меня позвали на пробу, утвердили. Видно, ну, Леня сказал, что он пишет под меня, и все, и так и оказался.
1: И ты стал работать?
0: В «Солдатах», да.
1: Играть особисто начала?
0: Да.
1: А, неприятный типок был, конечно.
0: Потом он исправился. Спасибо. Да. Леня поработал над образом и сказал, что будем его исправлять.
1: А скажи мне, а то, что вот уходят коллеги, и Слава Гришкин шел, и Рома Аганов, и многие другие.
0: Слава.
1: А больно вообще, когда вдруг еще вчера ходили, смеялись, рассказывали анекдоты, вдруг этого человека нет?
0: Больно, но это наша всех участь такая, нас всех это ждет. Я не знаю, вот тут... Да нет, вчера просто на смену ехал, и у нас там объект один был на улице, а спа-центр, а чтобы к нему проехать, надо было проехать мимо кладбища. Что-то и вы тут заговорили про кладбище. Это к чему? Не нравятся мне эти ваши
1: совпадения. Хорошо, хорошо. А когда пришел к вере?
0: Ну, я крещен с детства, но тогда это было советское время. Было.
1: Ты же пионером был.
0: Очень был пионером, комсомольцем был. Ну, как-то, наверное, благодаря больше старшей сестре. Она как бы у нас за это отвечает. Вот. Год так конкретно не помню. Ну, так постепенно, да. Постепенно, да.
1: То есть, Бог есть.
0: Да.
1: Это хорошо. Это хорошо. А с рыбной ловлей как?
0: С рыбной ловлей...
1: Ловится большая и маленькая?
0: Ой... Прямо на больное. Да хочется, я не выезжал. Всю весну сейчас я не выезжал. Плакать хочется, правда.
1: А рыбе хорошо?
0: Да я отпускаю ее. Я же помощник. Я поймал, отпусти. Я же почти спортсмен. Да ладно? Да. Да ладно. Я КМС в прошлом году выполнил, когда позапрошлым. Ой, уже позапрошлым.
1: Даже так?
0: Да, я говорю в прошлом.
1: А вот этого большого палтуса, которого ты поймал в Норвегии, тоже отпустили?
0: Нет, палтуса на этих соревнованиях, к сожалению, приходится забирать. Потому что его...
1: К сожалению.
0: Нет, но есть разные соревнования. Есть соревнования, где приходится рыбу забирать. Угу. Приходится ее... Большинство соревнований это поймал, отпусти. Даже тот же пал лодочный проходит. Да, но там же у них эти... Господи, как эти боксы называются. Я забыл это слово правильно. Куда они запускают... Поймали рыбу, то там щуку, судака. Они опускают в эти боксы, где кислород. Все...
1: Прям аквариум, да?
0: Да, да. Они привозят, они на взвешивание приезжают. Рыбаки приезжают на взвешивание... с живой рыбой, они взвешивают, и тут же взвесили и отпустили. Просто палтуса этого за раз на 60 килограмм от живого не затащишь. Ну, это... Можно затащить, ну, да.
1: Да.
0: Можно подтащить его, попытаться набросить петлю на хвост. Ну, но там по-другому все это.
1: А скажи мне, а что тебя все время подвигает на работу? Это желание быть все время в центре, в тонусе или просто деньги?
0: Я открою вам тайну, в театре платят немного. Очень немного.
1: Даже в МХТ?
0: Даже, к сожалению, в МХТ.
1: Как же жить дальше?
0: Ну, так же, как и жили.
1: Весело, да?
0: Весело. Нет, я к тому, что я шел в эту профессию, зная, что артисты мало получают в театре. И просто в кино, слава богу, платят.
1: Да, это хорошо. И скажи, пожалуйста, Анатолий Кот, каждый раз, когда ты соглашаешься на роль какого-то негодяя, не хочешь сказать «доколе», ведь ты удивительно обаятельный, привлекательный, классный чел.
0: Видно, эта камера не передает. Будем в жизни передавать. Да нет, доколе... Да доколе будут предлагать, доколе дотоле будем играть. Так сложилось. Я, сетовал по этому поводу, переживал какое-то время. Ты даже и не сильно-то и переживал.
1: Приспящил, да.
0: Да, кто-то же должен этих, как Андрей Панин говорил, кто-то же должен этих мерзавцев играть.
1: Дорогой Анатолий Кот, у нас осталось ровно 1 минута времени. А скажи что-то нашим слушателям.
0: Я так люблю жизнь во всех ее проявлениях. Она такая классная, и даже когда подбрасывает всякие штуки, не просто так подбрасывает. Что я хотел бы всем пожелать, своим самым близким людям и радиослушателям, это прежде всего здоровье. Как это не банально, но если вы можете поберечь себя, поберегите.
1: Друзья, это был Анатолий Кот, а я тебе добавлю, что не зря я тебя сравнил с Владиславом Дворжецким, который сыграл капитана Немо. Мне кажется, что есть что-то такое глубинное, романтичное и героическое. И надеюсь, режиссеры это наконец-то разглядят. Спасибо за этот откровенный разговор.
0: Всего доброго.
1: Счастливо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Радио России. Наши. Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военнослужащие беспилотником «Герань-4» ударили по электроподстанции в Черниговской области. МИД России запросил разъяснение в Вашингтоне и Анкаре в связи с возможной американо-турецкой поставкой вооружений на Украину. И количество ДТП с участием мотоциклистов в Москве сократилось на 7%. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в течение суток группировка поразила живую силу и технику в ИСУ, Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Группировка войск «Центр» продвигается в глубину обороны ВСУ. На группировке «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» за сутки улучшили положение в зоне спецоперации. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах, отмечается в сводке Министерства обороны. Также сообщается, что накануне российские военнослужащие беспилотником «Герань-4» ударили по электроподстанции в Черниговской области, которая использовалась в интересах украинской армии. Подстанция на 110 киловатт в селе Городня уничтожена, отмечает ведомство, опубликовав видеокадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России ударами беспилотников «Герань» уничтожили склад беспилотников большой дальности ВСУ и газораспределительную станцию в Черниговской области. Новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно американо-турецких планов поставок оружия киевскому режиму. Она отметила, что Вашингтон и Анкара еще не поздно трезво оценить ситуацию в связи с планами поставок вооружений. По словам Захаровой, накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять влияет на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию. Дипломат добавила, что МИД запросил разъяснение в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину. А турецкий эксперт по вопросам международной безопасности, комментируя высказывание Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснение в связи с информацией о планах поставить оружие Украине, заявила, что Турция не намерена поставлять Украине вооружение собственного производства. Речь может идти лишь об оружии, которое ранее поставлялось в республику, либо производилось на ее территории по американской лицензии. Она также отметила, что вопрос возможных поставок к Украине американских вооружений следует рассматривать как продолжение обязательств НАТО по оказанию Украине военной помощи в 70 миллиардов долларов. Украина перестала сообщать данные о выпущенных Россией ракетах, поскольку не может их перехватить, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Дефицит ракет-перехватчиков стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить, пишет издание. По словам собеседников газеты, Украина пошла на такие меры по соображениям безопасности, чтобы сохранить моральный дух своего населения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Паводковая ситуация в бассейне реки Амур остается напряженной. Обстановку обсудили на совещании руководителей МЧС и Минприроды. В зоне риска 5 регионов Дальнего Востока – Забайкалье, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская область. Наиболее сложная ситуация в Еврейской автономной области. Там подтоплены около 500 приусадебных участков, повреждены дороги и мосты. Глава МЧС Александр Куренко, в свою очередь, обратил внимание на резервы, которые используются не в полную силу.
7: Хотел бы предупредить и напомнить, что на складах Росрезерва лежат водоналивные дамбы, которыми достаточно редко пользуются коллеги. Они разбросаны, конечно, по региону, но тем не менее, в преддверии тех событий, которые происходят, я предлагаю, возможно, по направлениям, даже с небольшим запасом, возможно, не в этом году, но можно было бы сейчас, под те события, которые происходят, выписать их и получить.
6: Тем временем 44 природных пожара на площади почти 67 тысяч гектаров тушат в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации властей, большинство лесов вспыхнуло от молний во время сухих гроз. В регионе с 30 июля введен режим ЧС из-за лесных пожаров. При этом правительство округа ранее заявляло, что число лесных возгораний на Ямале пошло на спад. Более 450 аварий с участием мотоциклистов зафиксировано в Москве за 7 месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество снизилось на 7%, сообщили в столичном департаменте транспорта. Несоблюдение ПДД остается одной из причин ДТП с участием мотоциклистов, говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс». Уточняется, что 514 человек получили различные травмы, что на 23 меньше по сравнению с прошлым годом. В мэрии столицы призвали водителей мотоциклов соблюдать скорость и дистанцию, водителей автомобилей чаще смотреть в зеркала и контролировать слепые зоны. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь». Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. Краснодар играет с Ахматом. В эти минуты идет 20-я минута встречи. Счет не открыт, ничья 0-0. Ростов и Рубин сегодня сыграли в ничью 1-1. На гол Сулейманова гости ответили точным ударом с пенальти Сивая. ЦСКА со счетом 1-0 переиграл Воронежский «Факел». На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Родина и Акрон сыграли в ничью 3-3 в составе хозяев. Первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. В первой лиге сегодня состоялись 5 матчей. СКА Хабаровск победил в Велес со счетом 2-0. Енисей КамАЗ сыграли в ничью 2-2. Челябинск уступил московскому Торпедо 0-4. Ленинградец и Тульский Арсенал сыграли в ничью 0-0. Нижний Новгород победил Текстильщик со счетом 3-1. А встреча Сочи и Ульяновская Волга так и не начинается еще. Напомню, встречу перенесли из-за угрозы атаки БПЛА в регионе. Олимпийская чемпионка россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой 2 бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова ни в одном из видов не смогла добраться до золота. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
9: Погода.
6: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 17. В Перми небольшой дождь, 15 градусов тепла. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 17. В Элисте ясно, плюс 29. В Махачкале небольшой дождь, плюс 24. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 20. В Грозном небольшой дождь, плюс 22. В Херсоне ясно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Властелины мелодий». Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были «властелинами мелодий». Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.
1: А

Геннадий Гладков и его песни. Часть третья. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Поначалу этой программы вообще не должно было быть. Планировал ограничиться двумя передачами о музыке Геннадия Игоревича Гладкова. Но после того, как они вышли в эфир, начал получать отзывы от слушателей, главным образом с вопросами. А почему не прозвучали песни из рок-оперы «Тиль», из детских фильмов «...», и «Новогодние приключения Маши и Вити», из музыкальных мелодрам «Собака на сене» и «Дон Сезар де Базан». Последней каплей стало множество посланий с упреком. Как вы умудрились не дать в программе хит «Звезды континентов» из мультфильма «По следам бременских музыкантов», с которого мы, пожалуй, и начнем третью программу о замечательном композиторе.

Звезды континентов – чуть ли не первая в истории отечественной мультипликации, а может быть и кино вообще, рок-композиция. Поначалу Гладкову для ее исполнения порекомендовали ансамбль «Песняры», только набирающий тогда популярность. Но солисты этой группы пели с небольшим белорусским акцентом, тогда как для песни требовался западный. И тогда «Песняров» заменили на инструментальный ансамбль Константина Кремца, а на вокал пригласили бывшего солиста «Веселых ребят» Леонида Бергера. Но в титры его имя не попало, поскольку к моменту выхода фильма тот эмигрировал в Австралию. К счастью, песню не вырезали.

Для многих визитной карточкой театра «Ленком» до сих пор является рок-опера «Юнона и Авось». И сейчас уже мало кто помнит, что слава к этому театру пришла благодаря другой рок-опере, появившейся за 8 лет до «Юноны». Речь о спектакле «Тиль» с музыкой Геннадия Гладкова.

0: Песня о герое из мюзикла «Тиль». В 1973 году, уже назначенный главным режиссером в Московский театр имени Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, я мучительно искал пьесу, которая не напоминала бы мне об этом названии, вспоминал впоследствии Марк Захаров. Кто-то из знакомых посоветовал обратить внимание на роман Шарля де Кастера «Тиль Уллиншпигель». Пьесу на основе этой книги по просьбе и при участии Захарова написал Григорий Горин, а Гладков и Юлий Ким сочинили песни. Именно в этом спектакле впервые блеснул молодой актер по имени Николай Караченцев. Именно в этой постановке впервые была задействована очень популярная в то время рок-группа «Аракс». Премьера состоялась в 1974-м. По слухам, восторженные зрители стояли в очереди за билетами с 5 утра, а некоторые даже звонили Горину, Захарову и Гладкову и просили за любые деньги достать хотя бы один билетик. Что неудивительно, считает ученик и друг Геннадия Гладкова, композитор и дирижер, заслуженный артист России Андрей Семенов, уже знакомый вам по первым двум программам о композиторе.
1: Он был одним из первых, кто почувствовал какую-то правильную современную интонацию. Как писать музыку, потому что существовала на тот момент, ну, скажем так, симфоническая такая консервативная музыка. Существовал полуподпольный авангард, который ориентировался на западную модерновую культуру. Существовала колоссальная культура советской песни, где было множество великих шедевров, но надо сказать, что к 60-м, к 70-м годам действительно в этом направлении присутствовал какой-то тупик. Вот действительно все лучшие советские песни были уже написаны, и какого-то поворота, какого-то нового ракурса, нового взгляда действительно нашим мастерам песенного жанра не хватало. Ну, и я уж не говорю про мюзиклы, которые фактически чуть ли не с Гладкова начались. Ну, тут надо назвать и других композиторов. Колкер, конечно, вот Дашкевич и Рыбников, но Гладков был фактически одним из самых первых композиторов, который вот этот новый жанр ощутил, нашел, как его привнести на русскую почву, нашел какие-то свои новые формы.
0: Рок-оперу «Тиль» с успехом показывали до начала 90-х годов. И она ушла из репертуара, не оставив после себя ни записи, ни даже пластинки. К счастью, в 2020 году по инициативе музыкального продюсера Малика Аминова, работавшего с Геннадием Гладковым, было решено заново рок-оперу записать. Для этого была создана группа «Темп-77». Одной из участниц проекта, заодно исполнившей все женские партии, от Нелли до обитательниц «Веселого дома», стала Инна Пиверс, актриса Ленкома, одна из исполнительниц роли Кончиты в легендарной «Юноне». Вот как звучит в ее исполнении баллада Нелли «Возлюбленный Тиля».

0: Пластилины мелодий.
1: Казалось бы, что общего у музыки и песен из «12 стульев» и «Человека с бульвара капуцинов», «Обыкновенного чуда» и «Бременских музыкантов», «Голубого щенка» и «Формулы любви»? На первый взгляд, ничего, кроме фамилии композитора. А ведь есть еще, так сказать, испанская баллада Геннадия Гладкова. В его кинобиографии впрямь числится несколько фильмов на испанскую тему или в стиле латино, как выражаются нынче.
2: В Испании, в Испании, в Испании в почете высшее образование.

0: Это песенка из фильма «Благочестивая Марта», созданного по мотивам комедии испанского драматурга 17 века Тирсо де Молина. А ведь есть еще «Собака на сене» и «Дон Сезар де Базан». Действие всех этих произведений происходит в 16 и 17 веках, либо в Испании, либо в Италии, с участием либо Маргариты Тереховой, либо Михаила Боярского, в крайнем случае Николая Караченцева. И все эти фильмы об испанских страстях музыкальные, с чудесными песнями Геннадия Гладкова. Наш собеседник Андрей Семенов считает их одними из лучших работ своего учителя.
1: Ну, так совпало, все названные вами фильмы снял режиссер Ян Фрид. Он, видимо, тоже любил испанские пьесы, любил испанскую стилистику. И хотя эти фильмы в чем-то похожи, и музыка в них тоже в каком-то определенном ключе решена, все-таки она достаточно разная. Все-таки в ней есть свои отличия, свои тонкости, свои детали. Так что трижды, обращаясь к испанской теме, Гладков сумел дать три разных замечательных варианта.

Михаил Боярский «Настанет день и час» из фильма «Собака на сене». С тех пор, как великий испанский драматург Лопе де Вега в 1618 году создал пьесу о любви богатой вдовы аристократки Дианы, ее секретаря Теодоро, ее много раз ставили в театрах разных стран мира. А вот на экраны впервые принесли в Советском Союзе в 1977. Вторая экранизация появилась лишь через 20 лет в Испании, на родине драматурга. И получилась довольно скучной. Никакого сравнения с нашим фильмом. А уж о песнях, написанных Гладковым и поэтом Михаилом Донским, и говорить нечего.

Елена Дриадская и Михаил Боярский. Роман с Дианы. Фильм «Собака на сене» примечателен еще и тем, что там впервые на экране запел Николай Караченцев. До этого вокал актера зрители могли оценить только на сцене Линкома в уже упомянутом спектакле «Тиль».

0: любовь мою, любовь мою, любовь мою.
1: Ну и, конечно же, нельзя не сказать еще и о фильме «Дон Сезар де Базан», созданном по водевилю французских драматургов XIX века Филиппа дю Монуара и Адольфа де Энери, о том, как приговоренный к смерти дуэлянт и вольнодумец граф Дон Сезар де Базан заключает фиктивный брак с простой цыганкой Маританой, которую хочет сделать своей любовницей король Испании. В этом фильме партнершей Михаила Боярского была самая красивая актриса конца 80-х – Анна Самохина. Это самый настоящий киномюзикл, поскольку для него Гладков написал 16 песен, одну из которых с удовольствием и вспомним, завершая рассказ о, так сказать, испанских приключениях композитора.

0: «Властелины мелодий».
1: Среди почти 120 фильмов, для которых написал музыку Геннадий Гладков, чуть ли не половина – это ленты для детей, и анимационные, и художественные. Самой первой такой работой композитора был фильм «Точка-точка-запятая». Это лента Александра Метты, вышедшая в 1972-м, а восьмикласснике Лёше и его первой любви пользовалась в свое время огромной популярностью.
2: Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки,

0: их всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно.

0: Справедливым, умным,
1: честным, сильным,
2: добрым.
3: Только и всего.
4: Как все просто удается. На словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить.

0: Кстати, музыку для точки, точки, запятой Гладков писал сразу после фильма «Джентльмены удачи». Не исключено, что именно это обстоятельство повлияло на сочинение песни, которую в то время пытался исполнять под гитару едва ли не каждый, знавший пресловутые три аккорда.
1: А я маленькая детка,
2: метр сорок,
1: и ни в чем не виноват.
2: А кто докажет?
1: Позапрошлый понедельник,
2: 7:15,
1: я покинул детский сад.
2: Через окно!
1: Я по скверику гуляю,
2: днем и ночью,
1: не балуюсь, не шалю.
2: При милиционере
1: я цветочки собираю,
2: и не надо,
1: и тете Нюре отдаю.
2: За 3 рубля!
1: Я всем дома помогаю,
2: есть котлеты!
0: Увы, песенка хулиганов всеобщему огорчению прерывалась на 30-й секунде милицейским свистком. Все остальные куплеты этого шедевра дворовой лирики дописывали самодеятельные поэты и барды. Как говорится, кто во что гораст. И примерно в это же время вышел еще один замечательный детский фильм с музыкой Геннадия Гладкова «Новогодние приключения Маши и Вити», о том, как Снегурочка попала в плен к Кощею. Узнав об этом, младшеклассники Маша и Витя отправляются ее спасать. Однако Кощей посылает им навстречу нечистую силу – Бабу-Ягу, Лешего, Дикого Кота Матвея, а также вокально-инструментальное трио «Дикие гитары». Судя по всему, то была пародия на популярные в то время названия групп – «Червоные гитары», «Голубые гитары» и «Поющие гитары». Для этих самых «Диких гитар» Гладков и поэт Владимир Луговой написали песню, которую исполнили Михаил Боярский, Георгий Штиль и Валентина Кособутская.

0: Властелины мелодий.
1: Когда песни из фильмов для детей с удовольствием слушают и взрослые, это, конечно же, высший класс. Именно такие песни сочинял Геннадий Гладков. И для кого он писал лучше, для детей или их родителей, определить абсолютно невозможно. В чем секрет, спросил я у композитора и дирижера, автора книги о Геннадии Гладкове Андрея Семенова.
2: Ну, вы знаете знаменитую фразу Горького, что для детей надо писать как для взрослых, только лучше. Я как-то подумал, тогда, получается, для взрослых надо писать как для детей, только хуже. Вот, я все-таки думаю, что разницы нет. Вот просто есть композиторы, которые к этому склонны, чувствуют, и у них получается. А есть, у которых это не очень получается, и они либо не берутся за такого рода работу, либо берутся, но не очень хорошо получается. Вот у Гладкова это качество было. Но если говорить о подходе, я думаю, никакой разницы нет. Детскую музыку надо писать так же хорошо, как взрослую. И взрослую так же хорошо, как детскую.
1: Коль уж заговорили о детских песенках Гладкова, то нельзя не вспомнить о произведении, которое прозвучало в фильме «Джентльмены удачи». Между прочим, эта песня была написана раньше, чем знаменитая залихватская мелодия из этой картины, но затерялась на ее фоне. Тем не менее, без песенки «Белые снежинки» до сих пор не обходится ни один новогодний концерт в детских садах или младших классах.

Кстати, знаете ли вы, что песен в «Джентльменах удачи» могло бы быть и больше? Но Георгий Данелия, который курировал съемки этого фильма, посчитал две из них лишними. Первая была написана Гладковым и Игорем Шафераном для героя Савелия Краморова по кличке Косой, который, если помните, озвучивал свои мечты так: «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту». Композиция так и называлась «Песня про Ялту» и исполнялась под гитару в духе того же дворового шансона. И была еще одна – про слона. Она предназначалась для Хмыря, героя Георгия Вицина, и была стилизована под собачий вальс. Помните сцену, где Хмырь наигрывает на рояле? Она очень забавная и, к счастью, в архивах Мосфильма сохранилась.

0: Георгий Вицин, песенка про слона. Увы, ее мало кто помнит, так же, как и мультфильм, который Геннадий Гладков считал своей лучшей работой. И это не бременские музыканты, не «Как львенок и черепаха пели песню», не «Малыш и Карлсон». Об этом, увы, малоизвестном публике в фильме рассказывает Андрей Семенов.
1: Есть такой мультфильм, фактически это вокальный цикл на стихи Пабло Неруды. Он называется «Поезд памяти». Это мультфильм для взрослых, где замечательно сложные, необычные зонги за кадром поют Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский. И очень необычный визуальный ряд и тематика. Вот как раз этот мультфильм «Поезд памяти», ну, он очень любил. И даже он говорил, вот когда мне бывает плохо, когда у меня что-то не в порядке, мне жена говорит, возьми кассету с «Поездом памяти», сядь и послушай. Я действительно брал ее. Вспоминал то время, когда мы это записывали, слышал голоса вот Алисы Брунной и Михаила Сергеевича, и мне становилось физически легче. Он очень это любил.
2: Я не хочу, чтобы слабел твой смех. Будь радостью, она мое наследство. Не призывай меня

0: Михаил Боярский, песня из анимационного фильма «Поезд памяти». Вообще, нельзя не заметить, что в его репертуаре очень много песен Гладкова. А еще их исполняли Андрей Миронов, Аида Ведищева, Леонид Серебренников, даже Армен Джигарханян. Артисты, быть может, не с выдающимися вокальными данными, но обладавшие самым главным – умением петь. По мнению композитора и дирижера Андрея Семенова, исполнять песни Геннадия Гладкова, несмотря на кажущуюся простоту, довольно сложно.
1: Вы знаете, я могу сказать, что я люблю оперных певцов, люблю мощные и красивые голоса, фразировку, культуру пения. Но я вам скажу, что для меня пение Михаила Сергеевича Боярского дороже очень многих и многих профессиональных вокалистов. И не потому, что вот у него особенный тембр, хотя тембр у него ни на кого не похожий, а потому, что у него удивительная глубина и понимание. Причем мы больше-то тоже знаем такие вот эстрадные песни, которые часто звучат по радио, по телевидению. А вот если взять какие-то вещи, которые он записывал с Гладковым, вот тот же «Поезд памяти». Или поразительные песни из фильма «Дон Сезар де Базан». Вот для того, чтобы спеть песни Гладкова, они у него часто умные, ироничные, философские, лирические, глубокие. Нужно обладать душой, нужно обладать какой-то культурой внутренней, каким-то знанием, каким-то актерским умением перевоплощаться. Много чем нужно обладать, помимо вокальной техники. И вот тут я согласен. Спеть песни Гладкова могут не все.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены. Записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, и тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Андрей Миронов. Песня Остапа «На пароходе». Коль уж заговорили о таких замечательных артистах, как Андрей Миронов и Михаил Боярский, то никак нельзя не вспомнить их дуэт из мультфильма «Голубой щенок». Естественно, речь идет о песенке «Пирата» и «Черного кота». Тем более многие из тех, кто слышал две первые программы о Геннадии Гладкове, очень просили вспомнить и ее.

0: хвоста.
1: Не хочу, я уважаю пирата.
0: А я уважаю кота.
1: А я уважаю пирата.
0: А я уважаю котов.
1: Я уважаю пирата.
0: А я уважаю
1: котов.
2: Андрей Миронов и Михаил Боярский. Дуэт «Пирата» и «Черного кота». И в заключении программы, конечно же, не мог не спросить у нашего сегодняшнего собеседника, друга и ученика Геннадия Гладкова, Андрея Семенова, каким же был человек, подаривший нам столько чудесных мелодий.
3: Он был замечательный, открытый, добрый, веселый, преданный своим друзьям, преданный своей семье, абсолютно равнодушный к общественной жизни, к тусовкам, к наградам, к премиям, к званиям. И непримиримо жесткий по отношению к злу, к пошлости, к подлости. Вот он мог быть разным. Я его в основном видел всегда добрым и хорошим, но мне доводилось видеть его и другим. Это касалось тех случаев, когда он соприкасался с чем-то отвратительным, с чем-то далеким от, от порядочности, от подлинного творчества. Очень интересную вещь мне рассказал как-то то ли Гладков, то ли его коллега и какое-то время секретарь, помощник Сергей Михайлович Анашкин. Уже в перестроечные годы, когда приходилось общаться не только с режиссерами, не только с директорами, а приходилось общаться с какими-то продюсерами, не всегда грамотными, менеджерами, спонсорами. И часто в качестве спонсоров выступали какие-то такие сомнительные люди с криминальным прошлым и настоящим. И вот такой человек зачем-то пришел к Гладкову, им надо было о чем-то договориться. Вероятно, он был спонсором какого-то фильма. И когда они разговаривали, и разговор был такой не очень приятный, но пришлось его провести, этот человек, пришедший в дом Гладкова, увидел рояль. И подошел к нему и нажал всего-навсего до-мажорный аккорд. И вот потом, когда он ушел, и Гладков, и Анашкин сказали, что ничего отвратительнее вот этого до-мажорного аккорда они не слышали в жизни. Казалось бы, какая разница, как его нажать? Вот есть разница. Вот вы не поверите, если у человека какая-то дурная энергетика или что-то у него не в порядке, он нажимает три клавиши не так, как их нажимает, пусть даже не великий музыкант, а просто хороший и порядочный человек. И поэтому, конечно, как жизнь наша устроена, Гладков тоже бывал разным. Ему приходилось общаться с разными людьми, и восприятие его, и отношение было разным. И все-таки, если вот так смотреть глобально, он был одним из самых прекрасных, добрых и умных, и веселых людей, каких я лично знал в своей жизни.
2: А завершить третью программу о композиторе хотелось бы песенкой «Это осень», написанной Гладковым и поэтом Владимиром Луговым для спектакля театра «Сатиры» «Проснись и пой». Если помните, там есть такие строчки: «Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна». И таковой ее делает в том числе и музыка Геннадия Игоревича Гладкова. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Властелины мелодий.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
3: Это какое-то волшебство или только технологии?
4: Это волшебство технологий.
2: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
5: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
6: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
5: Каждый гость в студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Встреча в ритме.
8: Гость очередного выпуска программы – директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.
7: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
0: Радио России. Маржи. Радио России «Орел». Реклама.
9: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
10: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
11: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
12: Московское время – 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Центр». Над российскими регионами перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации по справедливому сценарию России. Об этом заявили в российском МИДе, комментируя планы Соединенных Штатов и Турции поставлять вооружение на Украину. Уровень воды в Рейне в Германии обновил антирекорд. На одной из ключевых измерительных станций он опустился до 6 сантиметров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России за сутки простили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, а также цеха сборки беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск Центр продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 8 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Старорайское, Красноподолье, Новогришино, Анновка и Матяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих. Российские войска в течение дня нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одесса поражены склады с военным имуществом. Ранее российские войска поразили склад с военно-техническим имуществом и патрульный катер ВСУ, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, беспилотниками была поражена инфраструктура порта «Исмаил», которая используется для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего. В порту «Южный» был поражен склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. По данным российского военного ведомства, средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Крымом и Черным морем. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского дрона на газовую установку на заправке в Мелитополе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Сообщается также, что из-за ударов ВСУ по Каменке Днепровской в той же Запорожской области ранение получила мирная жительница. Загорелся рынок. В городской администрации подчеркнули, что ВСУ намеренно бьют по объектам гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения. Ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным. Как идет расследование в отношении боевиков ВСУ, доложили председателю Следственного комитета России. Возбуждено свыше 11 тысяч дел по фактам преступлений киевских боевиков с 2014 года. Такие данные обнародовали на оперативном совещании в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.
14: Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы рассмотрим в нашем заседании последние результаты нашей работы по расследованию преступлений киевского режима и также вопросы деятельности нашего подразделения.
13: В СКР сообщили, что следователи доказали причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к карательным операциям в Донбассе с 2014 года. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации по справедливому сценарию России, заявили в российском МИДе, комментируя планы Соединенных Штатов и Турции поставить вооружение на Украину. Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов, к ним 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакмс». В нашем дипведомстве заявили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. Запрет на майнинг криптовалюты начал действовать с сегодняшнего дня в Москве, Подмосковье и 8 приграничных районах Курской области. Соответствующее постановление в конце июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет будет действовать до конца 2032 года. Власти Москвы ранее заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. В Курской области ограничения объясняют дефицитом энергии. Запрет уже действует в 13 регионах. Соединенные Штаты за последние дни отозвали 150 виз в рамках борьбы с так называемым родильным туризмом, сообщили в Госдепартаменте. Речь идет об иностранках, которые собирались родить в Штатах ребенка, чтобы дать ему право на получение американского гражданства. Ранее глава Госдепа Марко Рубио объявил о создании специального отдела по борьбе с родильным туризмом. Эксперты предупреждали, что ограничительные меры и даже депортация могут коснуться беременных иностранок. В погранично-таможенной службе США РИА Новости рассказали, что американские правоохранители имеют право опрашивать и досматривать прибывающих иностранок и оказывать им и отказывать им в доступе на территорию страны. Уровень воды в Рейне в Германии обновил антирекорд. На одной из ключевых измерительных станций он опускался до 6 сантиметров. Из-за обмеления на грани коллапса оказалось судоходство. Как сообщают немецкие телеканалы, у города Кауп уровень воды не позволяет пройти даже малотоннажным судам. Обмеление Рейна, как и других рек Европы, в том числе Дуная, связано с малым количеством осадков в последние месяцы. По оценкам экспертов, Германия в третьем квартале этого года может потерять до 0,2% ВВП из-за снижения судоходства по Рейну. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
15: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России по плаванию завоевала бронзу в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина в финальном заплыве показали результат 7 минут 26,35 секунды. В квалификацию сборную России также представляли Роман Акимов, Андрей Черепков и Софья Дьякова. Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 4-го тура. И в эти минуты Краснодар встречается с Ахматом. Идет 63-я минута 2-го тайма. Счет 1-0 в пользу Краснодара. Первый мяч забил Кристиан на 45-й минуте. И далее больше голов пока что болельщики не увидели. В других встречах сегодняшнего дня Ростов и Рубин сыграли в ничью 1-1. ЦСКА победил «Факел» со счетом 1-0, а «Родина» и «Акрон» разошлись миром 3-3. В первой лиге состоялись матчи 6-го тура. Нижний Новгород победил «Текстильщик» 2-1. Ленинградец и «Арсенал» сыграли в ничью 0-0. «Торпедо» победила «Челябинск» 4-0. «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2. А «СКА» «Хабаровск» оказался сильнее «Велеса» со счетом 2-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
16: Погода.
13: По данным центров области Петропавловске и Камчатском, 16 августа до 25 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. В Владивостоке плюс 24, облачно, временами дожди. В Екатеринбурге 15-17 тепла и дожди. В Омске воздух прогреется до плюс 22, также дождливо. В Мурманске без осадков и плюс 20-22. В Оренбурге до 21 градуса, переменная облачность, без осадков. В Казани 13-15 и дождливо, при этом будет облачно. В Ростове-на-Дону плюс 29 без осадков, в Нальчике 22-24, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге ночью плюс 15, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза и плюс 25 в Москве. В начале ночи и ближе к вечеру кратковременные дожди, возможны с грозами, ночью плюс 14, днем плюс 25.
16: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
17: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в любом случае наши гости объединены одним. Во-первых, это великолепные собеседники. Во-вторых, это люди, которые очень нестандартно могут отвечать на самые, казалось бы, простые вопросы. Но простых вопросов я сегодня вам, дорогие слушатели, не обещаю, потому что собеседник у нас... по-хорошему, сложный. Это режиссер Владимир Хотиненко, народный артист России. Владимир Иванович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Ну, что я имел в виду, когда говорю, что режиссер и собеседник у нас непростой, я имею в виду время. Время. Знаете, время как категорию, время как то, чем оперирует искусство, и время как то, что искусство и создает новую реальность. Вот вы в ваших фильмах удивительным образом, по-моему, этим умением обладаете. Тайну, конечно, мы сегодня никакую, наверное, разгадку ее не получим.
18: Но... вы знаете, ее невозможно получить, разгадку. Это все очень всегда индивидуально. И в этом-то и есть суть и прелесть всего этого. Потому что я вот так, ну, приберу все свои картины, это всегда, с моей точки зрения, что для меня было важно, это всегда портрет России в ту или иную эпоху. И мне в этом смысле повезло, потому что я довольно большой охватил период российской действительности. У меня даже был диплом на высших курсах с названием таким «Голос дракона в бездонном море». Это о Ерофее Хабарове.
17: Голос
18: Дальний
17: дракона.
18: Восток, китайцы.
17: Да, с одной стороны, так. Есть вообще-то архетипическая фигура дракона, которая для дальневосточной культуры, который везде и поэтому не видим дракона.
18: Да,
17: да. В время стихии океана, где теряется этот человек.
18: То, чем мы занимаемся вообще, я много раз говорил, я человек мистический. Вообще то, чем мы занимаемся, это вообще мистическое дело. Самое неправильное – это все словами объяснять. Тут другие механизмы.
17: Нужно как-то, нам нужно как-то подключать этот пласт.
18: Да.
17: Вот как психологи говорят, это археокортекс. Нужно включить тот самый пласт, который у человека сформировался еще с первобытных времен.
18: И я в редакции вещания на Китай, я неделю сидел там, прослушал китайскую музыку.
17: Медитировали.
18: И я нашел, да, это было, конечно, отдельное развлечение, вот, но я нашел тему музыкальную, исполняя на инструменте цинь, которая называлась «Голос дракона в бездонном море». И она мне подошла фантастически. Это струнный такой инструмент с глубокими звуками. И вот это даже без вот этих объяснелок, вот это создает определенную атмосферу. Вот тогда события были. Вы знаете, сейчас летишь на самолете на Дальний Восток, думаешь, а Хабаров это с казачками прошел пешком. Тут летишь, летишь, летишь, и конца и края нет. Понимаете, это совсем невероятное
17: событие. Ну, это как, знаете, вот Разинская гора в Баку. Говорят, что именно с этой горы Стенька Разинская. В Баку.
18: В Баку. Вот. И так все остальное. И у меня так или иначе, это для меня это, во всяком случае, определенно. И рискну сказать, без исключения, все мои картины – это портреты. Это портреты России. Тот или иной период времени как раз.
17: Ну, не случайно, что и сейчас мы обратились к вам, как это называется, счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, вот этот разлом точки смещения, который по всему миру. Мир стал другим, каким он будет, мы не знаем.
18: И ну, вот... рискну все-таки употребить этот термин, что мне повезло. Я разные переживал периоды, уже занимаясь кино. Это и перестройка, и распад Союза. Ну, я даже еще не занимался кино, но я помню «Холодную войну». То есть, ну, я вот это ощущение вот этих вот глобальных, глобальных перемен мне, в общем, в разных проявлениях знакомо достаточно. Поэтому я к этому отношусь, как бы это сказать, ну, во всяком случае, не единовременно. Тут в определенном смысле прошлого не бывает. Тут все так или иначе связано, не всякого просто сомнения.
17: Ну, а можно ли моделировать время? Можно ли менять вот эти точки входа во временной портал? Может ли это делать искусство?
18: Ну, может, во всяком случае, рискну предположить, что кое-что в этом смысле удалось, когда я снимал «Зеркало для героя».
17: Великолепный фильм, великолепный.
18: «Повторяющийся день».
17: Ну, Голливуд там остался позади лет на 8.
18: Через 5 лет появился «День сурка».
17: То есть вот это застывшее время, нескончаемый день.
18: Да, да, да, да. И каждый раз пробуйте по-новому. Есть попытка что-то изменить. Вот. И в этом смысле для меня этот опыт был совершенно замечательный.
17: Ну, прекрасный актер Сергей Колтаков, который проснулся знаменитым, как бы принято говорить, да, в таких случаях на следующий день. Вот это огромнейшая популярность, которая на него свалилась буквально. И поэтому у него даже иногда такое испуганное выражение лица было.
18: Хотя, конечно, он замечательный артист, непростой совершенно, но... Ну, вообще, понимаете, вот талантливых людей простых не бывает. Это исключено совершенно. Потому что только тогда это все можно воспринимать остро, пропускать через себя. Потому что иначе все, ну, банально все. В конце концов, все ведь, ну, понятно, для детей там пишут историю в учебниках в несколько упрощенном там виде, да. Кто-то мне, когда в школе там про смутное время, ну, что такие общие места, что называется. А когда я нырнул в это время, снимал 16-й год, то я открыл для себя, ну, такие миры. И вообще просто вот представить, это было чрезвычайно интересно, поляки в Кремле тут заправляют бардаки по всей стране.
17: И главное, что как бы идет финал всего этого, народ безмолвствует.
18: Да, да. Значит, но в России замечательным образом почти всегда происходит и вдруг. Вот, казалось бы, ну ничего не предполагал. Ну ничего. И вдруг князь и купец, и вдруг начинается такое движение. Радикально меняется ситуация. Вот. Понятно, историки могут там что-то... История не терпит сослагательного наклонения.
17: Знаю, ну да, они могут это объяснить объективными предпосылками.
18: Да, да. Но по существу нет. Это вот какая-то тайна вот именно вот этой 1/6 части суши. Вот это что-то такое невероятное.
17: Ну, а я знаю, что сейчас вы работаете над фильмом о Галине Вишневской.
18: Да.
17: Это очень интересно, потому что в некотором смысле это тоже дух времени, это тоже определенная система, так скажем, взглядов и ценностей, которая сложилась в обществе, определенный срез общества в определенное время.
18: И это тоже, и, понимаете, не всегда обязательно нечто эпохальное, и вот на примере чего-то эпохального, это можно решить и локальным способом. Ведь я недавно, кстати, услышал это в подтверждении, мы хоть выпиков выноси, Тарковский сказал, для тех, кто работает в искусстве, для тех всегда важны воспоминания детства. И я это обнаружил у Вишневской. У нее очень много воспоминаний детства.
17: Ну, они у нее вот нелегкие такие.
18: Да, и
17: блокадный Ленинград,
18: да,
17: смерть.
18: И блокадный Ленинград, и отец, там непростая история с матерью, с отцом. И все это такой наворот невероятный. Поэтому для меня это тоже эпоха, это тоже портрет. Это не локальная история. Меня байопик не интересует. Вот. Хотя она мне лично подарила книжку, я как-то в ее присутствии спел казацкую песню, потом она гуляет, она очень развеселилась, вот, и подарила мне с автографом даже книжку. Но для меня это, конечно, тоже портрет времени через отдельный персонаж. Вот, потому что Тарковский тоже, когда про мальчика «Войну» снимал, это ведь тоже, понимаете, это ж получилось-то как?
17: Да, имеете в виду Иваново детство.
18: Иваново детство, да. А это получилось намного сложнее, чем просто конкретная история какого-то мальчика.
17: Ну, война страшнее, конечно, глазами детей и женщин.
18: Вот. Конечно, да. Конечно. И это неисчерпаемая тема. Тут нет одного какого-то решения. Это все так всегда индивидуально и портретно именно. Вот это вот портрет и времени, и человечка.
17: Портрет времени, портрет человека и люди, с которыми соприкасались... Вот, например, Никита Сергеевич Михалков, родня, вы работали вместе, да, как
18: ассистент? Да, ну, я не вместе, трудно сказать, ну, вместе. Я, вот, стажировка у меня была, и у меня там первая роль была как раз в родне, в «Арелика». И это тоже, казалось бы, локальная история. Да?
17: Угу. Ну, на самом деле, это как бы такой срез общества и кризис, да, с одной стороны.
18: Да, одна сцена проводов в армию, чего стоит, она снималась не так, как даже было написано в сценарии. Это снималось уже с другим посылом и намного шире, что называется, чем могла бы быть такая история, проводы.
17: Ну, там вообще очень многое сказано, впрямую не сказав об этом. Там есть и тема Афганистана, которая потом у вас тоже проросла, да, и в «Мусульманине». Да. Есть тема вот этого бега по кругу, когда вот этот бегун утром бежит. Да, да, и все еще помнят.
18: Ну, там три таких аллегории. Это самолет, вот когда стоит в окна. Там есть три вот таких вот включения.
17: Еще штангист на балконе, который выжимает прогрессирующий вес. Уже в конце фильма он 80 килограмм из-за головы жмёт. Начинал с 50. Да. Ну, а замечательный фильм «72 метра». Вот такая...
18: Вы знаете, это вообще тоже, ну, было как-то предопределено. Вы знаете, я в детстве на подоконнике мне разрешали родители. Я пытался выиграть Цусимскую битву. Я Новикова читал, я из пластилина лепил, причем очень подробные модели эсминцев, линкоров. Вот,
17: глотка броненосцев,
18: вот, да, и с пушечками, из проволочки. Вы даже не понимаете, что это было.
17: Выиграть на подоконнике. Выиграть хотели, ну, как бы альтернативно переиграть историю.
18: Да, да, да. И это судьба, поэтому у меня эта тема все равно, она вот все равно вот где-то внутри прорастала. И когда мне сделали такое предложение, то я, конечно же, согласился, плюс там и с Курском вся эта история, и плюс еще, как вот окончательно будет вот просто... Ну, не знаю, вишенка на торте. Это когда я долго не мог найти музыку. Вот странным образом у меня композиторы были. Все. Первый раз в моей жизни я иногда начинаю с музыкальной темы. Она для меня таким камертоном служит. А тут, ну, нет темы, и все. И мне надо показывать продюсеру. У меня смонтированный материал туда-сюда. Думаю, ну, ладно, надо хоть что-то поставить. Вот, клянусь, я вот так вот беру с полочки DVD-шку, вытаскиваю, написано «Энни Морриконе». Я думаю, ну где Эннио, где это, туда-сё, туда я поставлю. Я ставлю и понимаю, что это музыка, и запах моря, вот этой драмы, вот и все. Ну ладно, думаю, поставил. Под изображение ставлю, мама родная, ну вот просто, ну все равно, где Эннио. Вот, ну потом я показываю продюсеру, они, кто композитор это? Я говорю, кто Эннио Морриконе. Через неделю попросили написать письмо, мы с женой написали одно из самых коротких писем в моей жизни, мы написали, ну, я представился там, тем более у меня призы там уже были приличные и так далее, и мы написали, что в вашей музыке есть красота и надежда, а это именно то, что нужно для моего фильма, для моей страны. И отправили письмо. И когда мы с ним, все-таки это была волшебная вся история, вот, и мы же не просто работали, у нас с ним были очень хорошие отношения и дружеские отношения. Вот, и дома там у него, и все, и мы так работали. И когда закончили, он пригласил нас на обед, музыку писать, и он вспомнил эти слова. Они послужили вот ключиком к тому, чтобы у нас завязались отношения. Это невероятно. Все этот мир, он, я считаю, что мы очень плотно перевязаны даже с явлением природы. Я вот для себя много лет назад уже сделал вывод, вот происходят катаклизмы какие-то серьезные, и природа реагирует всегда, и начинаются катаклизмы природные.
17: Ну, социологи говорят, например, что даже если при общественных катаклизмах увеличится число разводов и неурядиц в семьях.
18: И это, потому что это одно облако вот этого чуда мироустройства. И только вот человек в нем вот такое вот создание невероятное совершенно, о чем Федор Михайлович писал, писал, исследовал, исследовал всю свою жизнь. Ведь почему он написал? Он написал же, в конце концов, записка в дневнике, что если бы не было каторги, вот он 4 года в кандалах, мама родная, он говорит, меня бы не было как писателя, который я есть. Вот что это такое?
17: Ну, видимо, ему пришлось символически умереть, а потом родиться.
18: Понимаю, это ж надо было
17: это пропустить. Через духовную смерть и возродиться к жизни. Вот Достоевский, конечно, здесь удивительная тема, если так можно здесь сказать, которая нас выводит потом через бесов на Парвуса и Ленина.
18: Вот. И как это? И да. Как это пророчески, как это...
17: Нет, он безусловно, это знал, конечно, Достоевский. Я думаю, что это... как это давалось, вот это мы никогда не узнаем. Но он
18: и
17: это видел.
18: Точно.
17: Он это видел.
18: Как, у него же эпиграф был, как бесы попросили вселить их в стадо свиней, которые потом побежали, все, это образ какой чумовой. Кажется, по-своему решал там. Вот. Но мы даже сделали такую сцену танца вот такого. Со свиньями. Танец со свиньями.
17: Ну, вот, собственно, размышления о судьбе России, о том, что это удивительная страна, в которой, с одной стороны, предельная литература-центричность, она связана с реальной жизнью. То То есть пророчества здесь исполняются. Вот сказал это Достоевский, и оно исполнилось. Ну, страшно вообще так слегка именно... заходить в библиотеку.
18: Ведь мне казалось бы, он сугубо вот с нашими вот идеями, ну, его ж популярность там, ну, вот на Западе, в другом там мире, она же удивительная. Почему Достоевский? Со всеми его вот этими заморочками. Ну,
17: да, там раньше это было в паре Достоевский-Фрейд, Фрейд-Достоевский, да, то есть как бы вот...
18: А так, да, Чехов как, ну, немножко, ну, даже Чехов, другая Толстой. Сторона медали, скажем так, Толстой. Там. А, например, Пушкин нет, не
17: да,
18: переводится.
17: Наверное, да.
18: Не переводится.
17: И Островский, я думаю, да, не переводится. И Розанов да, не переведется, да, да, да, потому да, да, что как бы очень много культурного слоя, ну, в принципе, наверное, это тяжело. Тяжело.
18: Вот это вот, вот такая, ну, можно называть это загадками, но этому можно, в общем, найти такое. Ну, опять же говорю, до конца все равно необъяснимое. Но какое-то вот предпосылки, объяснение, что-то можно по этому поводу сказать.
17: Но мир символический, мир реальный, мир, который создает сейчас новые возможности, я имею в виду, конечно, и пресловутый искусственный интеллект, и самое главное, ту ситуацию, которая с ним возникает. Потому что, знаете, мне кажется, что здесь есть такой момент, что вот то, что называется искусственным интеллектом, это просто сумма знаний всего человечества, который почему-то 4 человека приватизировали. И теперь на этом может возникнуть буквально новый феодализм. Они так и называются, техномагнаты.
18: Там названия можно любые придумывать. Mm-hmm. Вы хорошо, что затронули эту тему. Она сегодня моя тема. Я ей занимаюсь плотно, я в ней живу.
17: Да. Применительно к творчеству и
18: да,
17: к кинопроизводству.
18: Потому что
17: кино – это действительно это производство.
18: И кино – технический вид искусства.
17: Ну да.
18: Единственный
17: никуда
18: технический,
17: от
18: и от этого никуда не денешься. И как без этого невозможно.
17: Поезд.
18: Да, вот, и люди побежали из зала. Вот. Поэтому я, в отличие от очень многих, может быть, на то, что я такой храбрый, а потому что иначе к этому отношусь, я не боюсь искусственного интеллекта. Потому что все равно есть вещи, которые для него независимо ни от чего, при тех возможностях, и это своими знаниями, и так далее, никогда не узнает, что такое тактильность. Он никогда не узнает тайну прикосновения.
17: А помните, у Брэдбери такой рассказ «Будет ласковый дождь»?
18: Конечно.
17: Что ушедшая тактильность и тени хозяев дома, которых также обслуживает искусственный интеллект и умный дом.
18: Умный дом. А дом продолжает жить. Где нет, а дом продолжает жить. Суи Ковала. Я как-то мы с ней заговорили по поводу искусственного интеллекта. Она так была очень поверхностно. Я ей так порассказывал по созданию. Вот,
17: ну, аниме, и показать там, же еще,
18: да,
17: да? Самое главное.
18: Она такую паузу выдержала, замечательно ключевую фразу сказала. Говорит, Володь, представляешь, вот нас с тобой не будет, а мы с тобой будем общаться. Потому что аватары создадут, и все. Там же и дальше, ну неведомо. Я ж почему, я вот собираюсь, у меня еще один проект есть, который я очень хочу сделать. Это сиквел Макарова. В свое время...
17: Великолепный фильм с Сергеем Маковецким, прекрасно. Я до сих пор помню, вот, где он стреляется, вот пытается.
18: Вот, у меня сюжет. Мальчишка маленький, которым заканчивается фильм, мне на плечики кидается волкодав, у Мандельштама на плечи, у него на плечики. Он вырос, стал айтишником, и он делает аватар своего отца, чтобы с ним пообщаться. Это сегодня возможно.
17: Ну, это... Владимир Иванович, ну это пугает, потому что...
18: У меня мурашки вот просто. Я когда представил, я сижу с папой моим покойным.
17: Воскресенье мёртвых.
18: Да, вот. Но это... Новая реальность, надо к ней просто быть готовым, поэтому надо жить в теме. Я в студентов, все равно надо, вот как к стихийному бедствию, если угодно, если воспринимать это так. Хотя, я думаю, все это немножко досложнее. Это то, что у меня, например, Макаров, у него название такое, нейро, да, латинскими точками, Макар, и есть подзаголовок «Время злых клоунов». В некотором смысле для меня искусственный интеллект – это выращенное нами, выращенное в наших страстях, на сумме вот этих наших всех...
17: Такое да, «оно», как у Кинга, да? Вот
18: да,
17: оно.
18: Да,
17: «it».
18: «It». Да. Вот, там же клоун. «Клоун». Это первый злой клоун, которого я помню, я столкнулся в литературе вообще. Это потом уже Джокер и так далее, но это все предзнаменование.
17: Ну, для русской культуры злой клоун не характерен.
18: Не характерен.
17: Там вот белый пудель,
18: да.
17: И вот
18: понимаете?
17: Это все. Да.
18: Вот, а для русской... Не то. Но сейчас действительно то, что вот ну, так вообще вот так происходит, это... Для меня очень важная фраза, я подтверждение получаю. Время злых клоунов.
17: Ну, а вот в самом техническом процессе кинопроизводства, то есть фактически, ну, чтобы так не ходить далеко за примером, вот сказка у Сакурова, да, она сделана целиком без актеров,

0: помню точно, как назывался рассказ, но там все страхи и представления на планете материализовались. Да. Если ты боялся монстра, он появлялся.
1: Ну, Брэдбери, мне повезло, я с ним в Лос-Анджелесе как-то мы чуть пересеклись.
0: Расскажите, если можно, как это произошло.
1: Это было, мы ездили туда что-то, ну, кино я показывал, и вдруг говорят, Брэдбери здесь, он в кресле сидит уже такой. И я, конечно, попросил, чтобы меня подвели. Для меня был важен сам факт. Вот та самая тактильность. Вот прикоснуться к этому магическому миру Брэдбери, вот, который я учитывался, и который создавал эти как раз миры. И тоже пророческие очень во многом. Вот. И замечательно, один взгляд, сидит такой старик. Ну, у него ясный ум был, все такое. Мы с ним пообщались так замечательно.
0: Да, это очки, да, да, роговые, да, такие, да, да, в старом, да, стиле, да, да, да, строгие.
1: Такой, ой, я говорю, вот эта вот магия таких встреч для меня очень важна, потому что это как зерна. Они потом, даже не знаешь как, но они там прорастают. Это не просто встреча, это все равно проросло, где-то как-то откликнулось, отзовется когда-то, как мы сейчас вот раз, и он раз, есть, он ожил, Брэдбери. В этот момент.
0: Ну, да, собственно, говорил, почему да. Часто зрелые уже писатели вдруг пишут детство, отрочество и юность?
1: Например, да? Например. Казалось бы, прощение очевидное просто.
0: Воспитывать, что ли, собирается?
1: Да, да, да, да, да, да, да, да. Истории невинные совершенно из детства. Опять же мы с детства, поэтому у меня вся вот Вишневская, это на самом деле ни в коем случае никакой не байопик, а это... Фантазия ребенка. У меня девочка замечательная должна сниматься. Вот, она даже уже Станиславского поет в опере, маленькая девочка. Вот. Будет там взрослая Вишневская, будет там это все. Но это в любом случае, это фантазия. Ни в коем случае это не бытописание такое должно быть. А это должна быть детская, в общем, фантазия. Мы о чем-то думаем, да? Мечтаем. Ну, как я мечтал выиграть Цусимское сражение. А потом это... закончить. Причем понимаем, в чем дело. Вот казалось бы, история, вот 72 метра вернусь, да, казалось бы, ну, трагическая ведь история. Но мне подводники ни разу не поставили в это, наоборот. Вот как только подводник вот, говорит, спасибо вам, казалось бы, эта история. Причем, а это же даже я специально делал, это напрямую не было связано с Курском. Хотя... А Морриконе писал музыку погибшей. Они с женой, для них эта история была конкретная, очень реальная, Курск. И он писал о трагедии реальной. Но для меня я специально взял дизельную лодку, там все совсем другое и так далее и тому подобное. И вот это, казалось бы, частная история, она вот проросла.
0: Ну, потрясающие кадры, конечно, вот я запомнил эти апельсины там.
1: Да. А тоже, сейчас прорастает, понимаете, как яблоки у Тарковского.
0: Ну, значит, когда-то вы эти апельсины тоже видели.
1: Да, конечно, конечно, конечно, конечно.
0: Вот видите, все-таки в результате нашей сегодняшней беседы что-то удалось узнать, что касается тайн творчества Владимира Хатиненко.
1: А это неизвестно, что прорастет, вот в чем дело. Все равно это вот подспудно, ведь... Например, в «Попе» для меня очень важная сцена, это когда я в воспоминаниях, причем немца, прочитал, как доили пленные мертвую корову. Вот ее уже нет, ее нет, а ее молоко дует. Я даже там буквально процитировал сознательно совершенно из Рублева, когда там вот кровь в воде и растения. Вот, я только, это повторю только с молоком этим, которое вот в воде, растения и так далее. Ну, для меня это чрезвычайно важный эпизод. В этой, по всей истории, в духе всей этой истории.
0: Ну что ж, Владимир Хатиненко был в гостях у нашей программы, которая так и называется «Настоящая историческая», Владимир Иванович. Огромное спасибо за ваше чувство юмора.
1: И вам спасибо.
0: И за прекрасную программу, которая у нас получилась. Спасибо.
1: Вам спасибо за возможность мне вот высказаться.
2: «Настоящая историческая». Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Продолжаем наше развлекательно-познавательное путешествие по страницам популярного журнала «Лоцмана в мире интересной информации», надежно стоявшего свою вахту на протяжении нескольких эпох. Сегодня начнем с майского номера журнала за 1969.

год. С материала блестящего джазового критика Аркадия Петрова, а теперь уже легендарном отечественном джазмене, а тогда молодом музыканте Игоре Бриле. Материал называется «Соло в джазе». Музыкант играет на рояле, на трубе, саксофоне, ударных. Можно овладеть техникой исполнения, иметь про запас набор эффектных приемов и все же не чувствовать души инструмента. Для Игоря Бриля поэзия фортепианной игры, красоты звука, ощущение клавиатуры, педали – все это чувство врожденное. Мне иногда кажется, что он каким-то образом преодолевает молоточковый характер фортепианного механизма, достигает совершенно особых красок, тембров, заставляя рояль звучать то как хор, то наподобие органа или целого оркестра. Джазовой музыкой Игорь Бриль увлекается лет 8. Весной 1965 года, вспоминает он, я вместе со своим трио принял участие во втором московском фестивале молодежных джазовых ансамблей. Совершенно неожиданно для нас самих, стали лауреатами фестиваля. Называться лауреатом было и очень приятно, и очень ответственно, ведь мы лучше, чем кто-либо другой, знали, сколько у нас еще недочетов. Но так или иначе, ансамбль наш не распался. Все эти годы работаем вместе. В течение нескольких лет трио Бриля выступало с вокально-инструментальным оркестром Юрия Саульского. Был его ритм-секцией. Но трио не растворилось в большом коллективе. Наоборот, стало его ядром. Той исходной молекулой, вокруг которой можно было нарастить сколько угодно других инструментов. Не прекращалась и концертная деятельность трио. В марте 1968 года трио выступило с джазовыми программами в ГДР. Музыканты задумываются над направлением дальнейшей работы. Многое их уже не удовлетворяет. «Мне всегда хотелось, чтобы исполняемая нами музыка была более серьезной и более глубокой», объясняет Игорь Бриль. «Ведь в джазе обычно преобладает лирика, грусть, особенно в блюзах. На другом полюсе – стремительность, динамика. Мы хотим, сохранив традиционность, добавить глубины, серьезности, заимствуя некоторые средства музыкального словаря из современной симфонической и камерной музыки». На звуковой странице отрывки двух записей. Вместе с Брилем вы услышите контрабасиста Владимира Смоленицкого и ударника Владимира Журавского. Материал «Соло в джазе», журнал «Кругозор», май 1969 года. Послушаем первую запись звукового кругозоровского послания, фрагмент новогоднего вальса Владимира Смоленицкого.

0: Это был фрагмент новогоднего вальса Владимира Смоленицкого в исполнении пианиста Игоря Бриля, контрабасиста Владимира Смоленицкого и ударника Владимира Журавского. Журнал «Кругозор», май 1969 года. В июне 2024 года народному артисту Российской Федерации Игорю Михайловичу Брилю исполнилось 80 лет. Список его достижений в джазовой музыке огромен. Он работал с бесчетным количеством наших и зарубежных джазменов, в его дискографии более 30 пластинок. В 2007 году Игорь Михайлович создал джазовое объединение «Brilliant Jazz Club». Им руководят члены семьи Бриль, Денис Бриль, Игорь Бриль, Александр и Дмитрий Бриль. А среди резидентов клуба – влиятельнейшие отечественные музыканты.
1: Наш друг – Кругозор.
0: Переходим к 11 номеру журнала «Кругозор» за 1976 год. Узбекский поселок Газли появился на картах в 1956 году как один из центров по добыче природного газа. Весной 1976 года всю страну облетела информация о крупнейшем землетрясении с редкой амплитудой. Событием тех лет посвящен материал Юрия Опенченко «Мужество». По-разному открывается мужество. Самое суровое испытание выпало на долю тех, кто работал в Газли на главных сооружениях. Толчки продолжались почти минуту, и сила их была такова, что трудно было удержаться на ногах. А нужно еще и обесточить оборудование, иначе беда. Опасность большого пожара, взрыва. Статистика утверждает, в среднем за год в мире случается 12 сильных, до 8 баллов по шкале Рихтера в эпицентре, и гигантских, более 8 баллов, землетрясений. Землетрясение в Кызылкумах было гигантским, и к тому же неожиданным. Зона не относилась к разряду сейсмоопасных. Толчок утром 8 апреля повредил здание. Сразу же вокруг Газли был развернут палаточный городок. Эта предусмотрительность помогла с минимальными потерями пережить более мощный толчок 17 мая. Я приехал в Газли 19 мая. У женщин, когда они рассказывали о пережитом, дрожали губы. Мужчины хмурились. Я увидел горе. Но не увидел растерянности, паники. Первое, что мне показали, фундаменты новых домов. Разрушенный стихией поселок упрямо поднимался вновь. Секретарь парторганизации головных сооружений инженер Виктор Трегуб рассказывал: «Мы кинулись останавливать газомоторы, холодильную станцию. Автоматика в цехах вышла из строя. Компрессоры пришлось отключать вручную. Очень было страшно. Честно говоря, не знаю. Потом да. Когда работали, совсем не думали о страхе». Так, в самую трудную минуту, проявился характер Газли. Газли, как мне говорили, означает огонь. Огонь, которому люди не дали погаснуть. Звуковая часть материала «Репортаж из эпицентра землетрясения» звучит так.
2: Так было в апреле 76-го в Газли. Для них, переживших буйство стихии, это было землетрясение. Для нас, слушающих их рассказ, это сегодняшний подвиг. Это высокое человеческое мужество.
3: Поселок, естественно, очень пострадал. Некоторое время не было воды, некоторое время не было электроэнергии.
4: Конечно, по-человечески это было очень страшно. Колебалась земля, рушились здания.
3: Сейчас у нас очень такая обстановка напряженная. Мы все время или на стройке, или здесь на штабе. Прямо с первых минут сейчас товарищи поехали на головные, сейчас товарищи были на промыслах, чтобы закрыть газовую скважину.
5: Ну, мы как раз дали смену старшему машинисту Виктору Кармалюгину и шли по цеху. Как раз вот начались эти толчки. Сверху все сыпалось. Ну, мы выскочили с цеха. Но потом ребята все, они забежали снова в цех, нужно было останавливать машины. Ну, всем женщинам сказали уйти с территории головных. Ну, мы все равно там вот кто еще был из девчонок. Мы не ушли, а через несколько минут вот мы увидели здесь зарево над цехом. Произошел пожар. Здесь пожарные машины приехали, и все ребята потом тушили пожар. А Виктор Кармалюгин даже залез на самую крышу. Там ему ребята перебросили шланги, и он там тушил пожар.
6: Я находился метров 15 от цеха. Когда увидел огонь, собрался бежать. Но пробежав метров 200, я подумал, что сгорает цех, нужно что-то принимать меры. Возможно, сказалась старая закалка в армии, так я служил в пожарных войсках. Ну, пока добежал до пожарной команды, я увидел машину, стоящую на площадке. Там никого не казалось. Я сел, завел машину и поехал к цеху. По пути взяв еще двух ребят. Двое в машине, и трое стояло около на горящего цеха. Ну, мы все пятером Я шестой, собрались, распределили рукава и стали отсекать пламя от целого цеха.
4: Мы в первую очередь думали о детях, которые находились в школе, о детских садах.
7: Ну, а с моим другом мы сели только, и как затрясет, мы сразу выбежали.
8: Я была во время землетрясения в школе, и как затрещало, мы выбежали все на улицу и пошли в степь.
3: Но буквально к вечеру, благодаря оперативности наших специалистов, у нас было и электроосвещение, и была вода питьевая. Мы были уверены, что помощь подоспеет вовремя. И действительно, в своей беде мы оказались не одни. Буквально где-то через 40 минут, через час уже первые машины, первые самолеты уже садились на наших площадках.
9: Они выстояли, потому что были не одни. Потому что сражались с бедой, как на войне. И союзником их было мужество. Они работают на газопроводе. Отстраивают дома, растят детей. И не меняют жизненных планов. Не откладывают до лучших времен то, к чему пришел срок сегодня.
10: Так, тихо, товарищи. Как я, мамаша ихняя? Ну, мама. Я хочу, чтобы они у меня такие же были всегда, сильные, умные, хорошие. Что они сейчас не напугались и ничего. Сказали маме, что мама, мы будем здесь и будем строить новые газли. Пусть они будут счастливы, пусть им даст Бог, чтобы у них было сколько котик, сто ли дочек, сто ли пеньков, сто ли сынков. Пусть живут на здоровье.
11: Горько!
12: Горько!
11: Горько!
10: Предоставляем слово Лапшину Николаю. Наш сосед работает шофером, очень хороший мой сосед. Пусть скажет слово.
13: В наше в такое время, в тяжелое, да, моим соседям, жениху и невесте большое здоровье и еще детей и счастья. И еще скажу. Нужно жить здесь, быть мужественным, да, и восстанавливать свои газли. Потому что с нашего, с этого уголка, как я вот здесь живу в 20-м доме, отсюда уходит, у меня слезы даже идут. Будем жить здесь.
3: К таким толчкам мы уже привыкли. Таких крупных толчков, которое было у нас 8 апреля, 17 мая, сейсмологи не обещают. Такие мелкие толчки, которые мы сейчас ощутили в 4 балла, таких толчков, по всей видимости, еще будет. И чем чаще они будут, тем быстрее разгрузится пласт, и мы будем жить спокойно. Уверенность в завтрашнем дне у нас у всех есть. Город Газли будет построен намного краше, лучше и устойчивее.
14: Мы позвонили в Газли накануне выхода в свет этого номера «Кругозора». Октябрь 1976 года. У телефона начальник штаба по ликвидации последствий землетрясения, начальник управления «Бухаргазпромстрой» товарищ Товаровский.
15: 1 сентября было установлено школы, и сейчас уже все дети Газли входят в школу. Собрано 700 одноквартирных домиков-коттеджей. До конца года будут построены детские сады и торговые учреждения. Промышленные объекты работают нормально. Жизнь находит свою колею. Настроение у жителей нормальное. Они видят большую заботу. Они верят, будет еще лучше, чем до землетрясения.
0: Материал «Мужество», журнал «Кругозор», 11 номер за 1976 год.
1: Наш друг Кругозор.
0: Зарубежной музыке в «Кругозоре», как правило, отводилась последняя страница обложки. Но на этот раз такой материал был помещен в середину номера. Посвящен он одному из главных пионеров в мире популярной электронной музыки, французскому композитору Жану Мишелю Жару. Его пластинки в СССР не выходили, но те, что привозились из заграничных командировок, пользовались огромной популярностью как у меломанов, так и у посетителей дискотек. «Кругозор» не отставал от времени и в апреле 1983 года опубликовал материал «Магнитное поле жара» авторства Никиты Кривцова. О нем часто говорят: «Человек-оркестр». Его главный, а порой единственный инструмент – синтезатор, позволяет создавать любое звучание в любом диапазоне, а многократное наложение дорожек при записи – объединять отдельные партии в одно общее целое, название которому – электронная музыка. Когда слушаешь пластинки Жан-Мишель Жара, трудно поверить, что за этой музыкой один человек. Тем не менее, Жар и автор, и продюсер, и единственный исполнитель всех своих композиций. До конца 70-х годов имя его было мало кому известно. Знали отца, композитора, автора музыки к кинофильмам. Именно потому, что Жан-Мишель вырос в музыкальной семье, у него выработалось самое серьезное отношение к музыке. Первая же пластинка «Кислород», которую он записывал в 1976 году, имела небывалый успех. Она разошлась тиражом более 8 миллионов экземпляров. Жар сразу стал знаменит. Причину популярности его музыки следует, вероятно, искать в ее самобытности и самостоятельности. Названия пластинок «Кислород», «Равноденствие», «Магнитные поля» краткие, однако очень емко характеризуют содержание и определяют общую, единую, связующую идею каждого диска. Его музыка то вдруг, кажется, теряет ритм и остается только мелодия, которая вырывается в звездное пространство, то она начинает переливаться шумом прибоя, превращается в рев авиалайнера или прерывается будто человеческими голосами. Иногда электронные звуки, кажется, совсем исчезают, и вступает симфонический оркестр. И все это слагается в единую мелодию, наполняясь подлинным чувством. В этой горячей, искренней игре чувствуешь нечто завораживающее, гипнотическое. Это и есть, вероятно, «Магнитное поле» Жана Мишеля Жара. Материал «Магнитное поле жара», журнал «Кругозор», апрель 1983 года. В сентябре 1997 года на праздновании 850-летия Москвы Жан-Мишель Жар сыграл свой концерт в российской столице на Воробьевых горах у главного здания МГУ. Грандиозное шоу наблюдали от 3 до 3,5 миллионов зрителей. В завершение нашей встречи давайте послушаем композицию в исполнении Жана-Мишеля Жара. В номере журнала она обозначена как «Голос гор». В оригинале же носит название «Шан Магнетик», часть 2. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: А раз мы смертники, мы все равно не выживем.
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: МЧС информирует.
5: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. В Черниговской уничтожены электроподстанция и газораспределительная станция. Средствами ПВО в течение дня перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотников над российскими регионами. МИД России запросил у Соединенных Штатов и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. Регион Женевского озера в Швейцарии рискует потерять репутацию рая для сверхбогатых. По какой причине, расскажем уже совсем скоро. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Подробности у старшего офицера пресс-центра группировки Дмитрия Меськова.
8: В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригада морской пехоты в районах населенных пунктов Свобода, Новосолошина, Коломийцы, Новорозовка и Долинка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
7: За сутки вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, а также цеха сборки беспилотников и безэкипажных катеров. В Черниговской области уничтожены электроподстанция и газораспределительная станция. Кроме того, по данным Минобороны России, в промзоне Чернигова поражены склады ударных дронов ВСУ, а в населенном пункте Пикуровка Черниговской области место хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Мирный житель Донецкой Народной Республики погиб при ударе беспилотника вооруженных сил Украины по учреждению культуры в поселке Авдотьино, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин. В Белгородской области дрон атаковал автомобиль. Две женщины получили ранения, сообщает оперштаб региона. Первоначальная медицинская помощь им оказана была в Красноярской ЦРБ. Дальнейшее лечение они будут проходить в городской больнице города Белгорода. Министерство иностранных дел России запросило у Соединенных Штатов и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47000 кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакмс». В российском МИДе отметили, что накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие спецоперации по справедливому российскому сценарию. Киев тем временем вывозит архивы и имущество из Донецкого Краматорска на запад Украины в город Перечин Закарпатской области, сообщила РИА Новости. Со ссылкой на российские силовые структуры, по словам собеседника агентства, в ближайшее время, возможно, туда же будут эвакуированы украинские чиновники из администрации города. Ранее в июне киевский режим объявил о принудительном вывозе детей и семей из подконтрольных ВСУ Славянска и Краматорска. Памятник легендарному генералу Василию Маргелову, герою Советского Союза, командующему воздушно-десантными войсками, снесли в Днепропетровске на Украине, передают РИА Новости. Маргелов родился в 1908 году в Днепропетровске, носившем тогда, во времена Российской империи, название Екатеринославль. Участвовал в Великой Отечественной войне, командовал дивизией, участвовавшей в освобождении Херсона, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал непосредственное участие в становлении и развитии воздушно-десантных войск. Регион Женевского озера в Швейцарии рискует потерять репутацию рая для сверхбогатых из-за роста числа жестоких ограблений, сообщает газета Financial Times. По информации издания, жертвами налетчиков все чаще становятся богачи. Злоумышленники обычно врываются в дома, угрожают иногда с применением оружия, затем сбегают в соседнюю Францию, прихватив часы, украшения и другие ценности. По данным газеты, преступники тщательно готовятся к нападениям, изучая жизнь миллионеров, их привычки, сведения об их имуществе. Financial Times напоминает, что в мае одной из известных жертв ограбления стал 4-кратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост. Швейцарские политики призывают принять меры, в частности, предлагают увеличить число полицейских для проверок на границе и на дорогах. Еще одна мера – это ограничить доступ к информации о недвижимости. Сейчас преступники могут легко узнать адреса богачей. В московском регионе холодно, и ненастное влияние тыла североатлантического циклона уже начало ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
9: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
7: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала уже остывать и составляет около 16-20 градусов, но пока остается довольно теплой, так что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча в «Химках» завершилась со счетом 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Также голы забили Стефан Лончер, Жилсон Беншимол и Кевин Аревала. ЦСКА победил «Факел» со счетом 1-0. Ростов и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. В первой лиге прошли матчи шестого тура. СК «Хабаровск» победил «Велес» 2-0, «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2, «Челябинск» уступил «Торпедо» 0-4, «Ленинградец» и «Арсенал» голов не забили 0-0, «Текстильщик» уступил «Нижнему Новгороду» 1-3. Французский «Пари Сен-Жермен» отказался от покупки вратаря сборной Японии Дзиона Судзуки, сообщает журналист Фабрис Хокинс. По информации источника, ПСЖ согласовал с итальянской «Пармой» условия трансфера. Причиной срыва перехода стали запрошенные в последний момент агентами игрока комиссионные. Большую часть прошедшего сезона Матвей Сафонов был основным вратарем ПСЖ. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой две бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова ни в одном из видов не смогла добраться до золота. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
11: По данным центра ФОБОС, 16 августа в Южно-Сахалинске плюс 28 градусов без существенных осадков. В Тюмени плюс 21, кратковременные дожди. В Новосибирске до 27 градусов выше нуля. В Петрозаводске 20 тепла, осадков не ожидается. В Самаре всего плюс 15-17 и небольшие дожди. В Ярославле и Владимире воздух прогреется до плюс 23. Вечером небольшие осадки. В Краснодаре плюс 30-32, в Ялте до 28 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге ночью плюс 15, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза, плюс 24. В Москве в начале ночи и ближе к вечеру кратковременный дождь, возможно, с грозами, ночью плюс 13, днем уже до 23-25 градусов.
0: Радио России. Музыка. Альбом «Радио России».
12: Всегда в июле в поселке Шушинском проходит один из главнейших фестивалей народного творчества – «Мир Сибири». Нынче 22-й масштабный фестиваль этнической музыки и ремесел проводился с 9 по 12 июля. На этом мероприятии побывало 80 тысяч гостей. И сегодня у нас эхо фестиваля, радиоконцерт. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Передаем слово Сергею Николаевичу Старостину, который с самого начала этого фестиваля является председателем жюри музыкального конкурса. Он представит программы некоторых участников фестиваля. Друзья, вы не удивляйтесь посторонним голосам и шумам. Это живая трансляционная запись, обычное явление для фестивальных концертов.
13: Конкурсная программа этнического фестиваля «Мир Сибири» обширна и разнообразна. Так, например, в номинации «Вокальный ансамбль» фольклорный ансамбль из Москвы «Рада» представил очень интересную новую программу, полностью построенную на песнях Рязанской области. Они показали свое мастерство и в протяжной песне, в игровых хороводах, в свадебных песнях и плясовых. Давайте послушаем их выступление.

0: Роману Баеву из Вологодской области исполнилось только 14 лет, но на сцене он существует как настоящий мастер с большим опытом. Он привез с Вологодчины на конкурс традиционные наигрыши на гармонии, которые сам представил и с удовольствием и с большим мастерством исполнил. Это наигрыши, записанные от Птицына Анатолия Александровича из деревни Волокославино Кирилловского района Вологодской области. Итак, слушаем Баева Романа.
1: По деревне девушкам!

0: музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Фолк-альбом Радио России» с участниками 22-го международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» знакомит Сергей Николаевич Старостин, председатель жюри музыкального конкурса.
1: Из солнечной республики Тыва, из города Кызыла, на конкурс приехала Агата Хавалык. В сопровождении солистов ансамбля «Ак Чаян» она исполнила несколько своих любимых традиционных тувинских народных песен: «Байла Химчим», «Кадарарда Чараш», «Шегетэлэр» и «Байда Тайгам».
2: Хавала Агата, мне 11 лет, и я рада вам представить свою родину, республику Тыва. И первая песня про благодатную долину реки Хенчик. Это житница нашей республики, теплая, хлебосольная.

А эту песню я посвящаю северу тоже. Край тысячи рек и кедровых лесов, где живут оленеводы и охотники.

0: Эта песня уносит нас к западу Серебряной горы.
1: Мюнгюн тайги, самая высокая вершина Тувы.

А эта песня о южном крае. Эрзиндес. Бесконечные степи, вольный ветер и топот копыт, который звучит веками.

0: Ансамбль «Красень» из Москвы. Его художественным руководителем является лауреат конкурсной программы фестиваля «Мир Сибири» Дарья Фандо. Теперь она привезла своих питомцев-воспитанников. Они представили на сцене фестиваля программу, посвященную Белгородской области. Здесь прозвучат знаменитые хороводные, лирические, плясовые песни и страдания из таких известных сел, как Нижняя Покровка Красногвардейского района, села Большебыково, села Подсереднее и села Фащеватово. Итак, встречаем фольклорный ансамбль «Красень».
1: Мы хотим вам сегодня рассказать об образах птиц, которые поселились в песнях, танцах, обрядах, одежде белгородских сел. Гуси, лебеди, утки и селезни символизировали в песнях незамужнюю молодежь и молодых новобрачных.
2: Да,

очень любим и часто встречается в лирике «Соловейка». Соловей – ночной собеседник, советчик и утешитель. Ведь любовь не всегда имеет счастливое разрешение и может быть безответна, а значит, опасна для девушки.

На юге России кукушку почитали как защитницу девушек. В песнях кукушка обозначала женщину, девушку с печальной судьбой или невесту-сиротку.

0: Великое множество птиц живет по сей день на свадебных рушниках. Каждый из них несет себе знак, защиту и пожелание от дарящего. Голуби – семья, любовь. Жаворонки – ангелы-хранители. Лебеди – молодожены. Петухи – покровители дома и семейного счастья. Девушки проводили много времени за вышивкой. И, конечно, пели.
1: Депа дома, йо, депа.

походить на птиц не только в нарядах, но и в движениях, в пляске. Наверное, многим известно выражение «ходить пабую». А вот в селе Тростенец Новоскольского района, по словам коренного жителя Василия Олехина, «раскрылиться» означает быть пышной, расставлять руки. Почему люди так хотели быть похожими на птиц? Наверное, от того, что в череде тяжелой работы они хотели обрести ту самую свободу и легкость, которой им так не хватало.

0: ты никудышна,
1: вот ты неумелая, зато девчонка смелая.
2: У меня у молодца ловкая фигурочка.
1: Неужели?

0: передавали радиоконцерт, составленный председателем жюри Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» Сергеем Николаевичем Старостиным, который представил нашей многоуважаемой аудитории некоторых участников музыкального конкурса. Программу к эфиру подготовили авторы ведущие Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.
1: Фолк-альбом «Радио России».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Министр обороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Восток», а также вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, сообщает Минобороны. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации. По справедливому сценарию России заявили в российском МИДе. Российская экономика возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Восток», а также вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, сообщает Минобороны. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад на территории Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, уточнил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Святогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-1117 производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России продолжили наносить удары по инфраструктуре украинских портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Расчеты «Герани» отработали по целям в Черниговской и Харьковской областях, поразив объекты энергетики, пункты заправки военной техники, места хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Дроноводы сорвали подвоз материальных средств на позиции и сожгли автомобильную технику противника. Расчеты САУМ-100С уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области. Средствами ПВО с 8 до 20 часов в пятницу перехвачены и уничтожены 180 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Мирный житель Донецкой Народной Республики погиб при ударе беспилотника вооруженных сил Украины по учреждению культуры в поселке Авдотьино. Всего 15 августа в результате атак БПЛА ВСУ ранены 4 мирных жителя, сообщил глава республики Денис Пушилин. В Белгородской области дрон атаковал автомобиль. 2 женщины получили ранения. Как сообщает оперштаб региона, им оказана первичная медицинская помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить в городской больнице Белгорода. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации. По справедливому сценарию России, заявили в российском МИДе, комментируя планы США и Турции поставить вооружение на Украину. Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснений в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов, к ним 47000 кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакмс». В нашем дипведомстве заявили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. Российская экономика возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в комментарии для информационной службы «Вести». Во втором квартале нынешнего года ВВП вырос на 1,3% после падения на 0,2% в первом квартале. По итогам первого полугодия ВВП увеличился на 0,6%, сказал Решетников.
3: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
1: После нескольких недель переговоров Иран и Оман достигли соглашения по судоходным маршрутам в Ормузском проливе, несмотря на препятствия со стороны США. Об этом сегодня заявили в МИДе Исламской Республики, отметив, что сейчас идет обсуждение технических деталей и уже готовится совместное заявление. Вашингтон тем временем усиливает давление на Тегеран и обещает сделать Ормуз американской территорией. В московском регионе холодное ненастное влияние тыла североатлантического циклона начало ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
4: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
1: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала уже остывать, и ее температура сейчас составляет около 16-20 градусов. Но она пока остается довольно теплой, так что нынешние выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл Воронежский «Факел» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. В составе «Хозяев» первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. «Ростов» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. На гол Сулейманова гости ответили точным ударом с пенальти в исполнении Сиве. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что сделка состоится при условии меньшей рассрочки платежей. Ранее стало известно, что стамбульский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 25 миллионов евро траншами в течение 5 лет. Кроме того, Белозеров одобрил трансфер полузащитника Артема Карпукаса в петербургский «Зенит». Московская футбольная «Динамо» ведет переговоры с аргентинским «Индепендьенте» о переходе 22-летнего полузащитника Максимилиана Гутьереса. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, переговоры находятся на продвинутой стадии. Бело-голубые предложили за футболиста 6 миллионов евро, а аргентинцы хотят на 2 миллиона больше. Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтирикова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 16 августа в Хабаровске днем до плюс 26 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Челябинске тоже дождливо, плюс 17, в Сургуте до 22 градусов и без осадков, в Архангельске 15-17 градусов тепла и кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде столбики термометров поднимутся до плюс 20, в Пензе до 22 градусов, здесь без осадков. В Волгограде плюс 25-27, в Сочи до 29 тепла, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге ночью плюс 15, местами кратковременные дожди, днем, возможно, гроза, плюс 22-24. Атмосферное давление будет падать. В Москве в начале ночи и ближе к вечеру кратковременные дожди, возможно, с грозами, ночью плюс 13, днем до 23-25 градусов выше 0. Ветер при грозе порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 16.

0: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Культура.
2: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
3: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Я очень рад нашей встрече. И сразу представляю гостя, прекрасного актера, которого вы все знаете, очень хорошего артиста. Как говорит один режиссер, феноменальный артист. Так вот, Владимир Владимирович Вдовиченков. Заслуженный артист России. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
4: Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте.
3: Володя, вы простите, но я прочту по сайту, что я имею. Какую информацию? Пожалуйста. Коротко, но в двух словах. И тем не менее вы скажете, что так, что не так. Родился 13 августа 1971 года в городе Гусев Калининградской области. Почетный житель города Гусева. Потрясающе. Поздравляем.
4: Спасибо.
3: В 2001 году окончил актерский факультет в ГИКа. Мастерская Георгия Тараторкина.
4: Абсолютно,
3: правильно
4: все? Абсолютно правильно.
3: Еще будучи студентом, стал сниматься в кино. Были эпизоды и главные роли. И первую популярность приобрел после участия в телесериалах «Бригада», который я, по-моему, только ленивый не посмотрел. Это мой комментарий. Это не на сайте написано, это мой комментарий. «Бригада» и действительно пользовался большим успехом. И «Гражданин-начальник». Такие телесериалы.
4: Было такое, да.
3: Работал в театре имени Моссовета. В 2002 году, в 2002 был приглашен в Вахтанговский театр на роль Алексея Орлова в спектакле «Царская охота Зорина», постановка Владимира Иванова. И дальше в 2003 году вошел в состав труппы театра имени Евгения Вахтангова.
4: Да, все верно.
3: И дальше я читаю, в настоящее время участвует в спектакле «Ветер шумит в тополях» и «Дядя Ваня».
4: Да, верно.
3: Всего?
4: Ну да, так
3: всего
4: случилось.
3: Два
4: всего два спектакля.
3: Чё так?
4: Ну, было больше, часть сняли. Ну, и Туми нас не так много ставит. А я, ну, мне он так нравится, что я с ним только работаю.
3: Ну, вы же, по-моему, в Евгении Онегине.
4: Евгений Онегин. Ну, да, так получилось, что получились у меня творческие разногласия. И я попросил...
3: С кем?
4: С режиссером спектакля, с Римасом Туминасом.
3: А, что
4: да,
3: так?
4: Я попросил, чтобы меня оттуда вывели.
3: А что такое? Если...
4: Ну, нет, говорить? Не секрет. Ну,
3: но именно как творческие разногласия?
4: Творческие разногласия были. Мне показалось, что спектакль... слишком много его стало, и стали как с флагом с ним ходить. Все это гениально, шедеврально. И рядом какие-то вот эти, как их называют, клакеры-квакеры, которые все время говорят, что ты сделаешь шаг гениально. Все, что бы ни сделал, они прям поют дифирамбы. И это мой был внутренний протест. Я сказал, что такого не может быть, потому что я вижу, что спектакль местами где-то поплыл, где-то что-то стало хуже. А все чепчики воздух бросают. И мне казалось, что ну, либо надо его как-то просеять еще раз, встряхнуть, либо... А, и думал, что встряхнут. Оказалось, и встряхнули, и меня вытряхнули оттуда. И, в общем, я обратно уже идти вроде и с протянутой рукой не хочу. Я... Очень уважаю Римаса Владимировича, все, что он делает. Но вот этот спектакль у нас «Камень преткновения», я из него вышел и говорю, нет, все, я в нем не участвую. Играет Владимир Симонов. Прекрасно играет.
3: Да, прекрасный актер. Владимир Владимирович, ну, я видел вас и в «Евгении Онегине», ну, мне посчастливилось вас видеть там, и в «Дяде Ване». И должен сказать, прекрасно.
4: Спасибо.
3: Прекрасно. Спасибо, спасибо вам большое. Володя, вы вот скажите мне такую вещь, и я думаю, нашим радиослушателям будет интересно. Вы много снимаетесь и закончили в ГИК, и теперь вот есть какая-то разница? Вы востребованный актер в театре Вахтангова. Но все-таки, несмотря сейчас на две роли, играемые сейчас в театре, вы в чем-то отличаете театр от кино? Я вас спрашиваю, я бы мог сам ответить, каждый актер, который снимался много очень, мог бы ответить. Но вот по-вашему...
4: Ну, да, конечно, есть
3: отличия. В чем различия?
4: Отличия очень большие. Вроде бы, казалось бы, все то же самое. Но театр все-таки публичное, что ли, одиночество. Немножко ты такой, даже будучи один, ты все время на публике, все время в центре внимания. А в кино все-таки такая больше интимная история. И кино дает возможность тебе не на всю Ивановскую немножко переживать. И не... Ну, не на потребу, что ли, публики. А здесь есть возможность быть более самим собой. Мне кажется, потоньше.
3: Где
4: кино?
3: Где самим собой?
4: В кино. Кино все-таки потоньше немножко. Плюс кино расслабляет чуть-чуть, потому что есть возможность дубля, и ты можешь попробовать так-сяк. А театр – это все время такой немножко чуть-чуть экзамен. И другая, что ли, немножко концентрация, другая собранность, которая для кино, может быть, была бы, ну, чрезмерной, может быть, она мешала, как мне представляется. А театр, он такой немножко, ну, не знаю, дистанция, что ли, другая между зрителем и актером. И это, ну, многое, в общем, меняет. Потому что, когда на сцене шепчешь любимый на ухо так, чтобы слышал человек на галерке, то в кино это сложно себе представить. И поэтому многие театральные артисты совсем не годятся для кино. И наоборот. Многие киноартисты совсем не могут играть на сцене. Мне просто повезло. Когда я учился во ВГИКе, у меня был Тараторкин, мой мастер, он театральный актер. И педагоги были Авшаров Юрий Михайлович, был Поглазов, ну, Владимир Петрович. Они все театральные актеры. И у нас не было как такового кинообразования, что ли. Мы играли все на сцене. И кино уже потом опытом как-то было набрано. Но для сцены требуется голос, требуется, ну, немножечко другие, что ли, струнки. Чуть-чуть, чуть грубее, на мой взгляд. Я прошу прощения, конечно, за слово такое, но чуть широкими мазками больше, нежели в кино. Кино более такое, более изящное.
3: Явно, Володя, вы столкнулись с такими, ну, вещами, как, я не знаю, там, действие сквозное в театре.
4: Да, конечно.
3: В кино же это меньше всего.
4: Да, да, да. В кино играешь ситуацию вот здесь и сейчас, вот такой прям на месте, что вот нужно сыграть эту сцену, и ты даже не до конца знаешь, что будет в следующем фильме. То есть, и когда играешь роль...
3: В следующем эпизоде.
4: В следующем эпизоде, да, да, в следующем эпизоде. И когда потом смотришь ленту и думаешь, вау, это вот так, когда на озвучании порой даже такой, а что ж вы мне не сказали, что это вот так будет? Я бы по-другому сыграл даже. То есть кино все-таки искусство, если в театре сначала режиссер работает, ты ему не мешаешь, потом ты работаешь, и режиссер тебе не мешает. То здесь всегда в кино, конечно, наверное, искусство это больше режиссерское. Как режиссер соберет, как тебе покажет, так и будет.
3: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях прекрасный артист и, по-моему, великолепный человек Вдовиченков Владимир Владимирович. Заслуженный артист России. И у нас идет вот разговор такой профессиональный. Мне интересно все-таки, вы вот как себя оцениваете с точки зрения вашего амплуа сами? Вот как оцениваете и как бы вы ориентировали себя в дальнейшем? Сыграв одну роль, такую роль, такую роль, что хватает, что не хватает вам, знаете, что, как бы сказать, хотелось бы еще попробовать съесть?
4: Понимаю, о чем вы спрашиваете. Ну да, наверное, есть такое ощущение, что воспринимают меня как некого такого крупного парня спортивного, который, в общем, в состоянии играть крепких ребят. Ну вот, вы об этом правильно сказали, у меня первые роли были, там я играл бандитов. Но...
3: Ну, таких с положительным началом.
4: Ну да, да, да, да, да.
3: Бандит с положительным началом. Это амплуа такой еще есть.
4: Да, да. Обаятельный, приятный человек, хоть и бандит. Но внутри, мне кажется, я рефлексирующий интеллигент, как мне себе представляется. Знаете, я для себя придумал, я сейчас, наверное, расскажу маленькую такую тайну, только для вас, потому что я вас очень уважаю и вырос на ваших фильмах. Так
3: спасибо.
4: Вот, знаете, мультфильм «Том и Джерри». Так вот, я Джерри, который в костюме кота, ну, вот такой у него палки, и он такой делает вид, что он такой огромный, большой. А внутри маленький Джерри, который все время, всю свою жизнь пытается выглядеть чуть крупнее, чуть мощнее, чуть сильнее, чем он на самом деле. Потому что если все, в конце концов, догадаются, что там просто Джерри, то съедят, схлопнут и раздавят, и не останется ничего. И вот у меня такое ощущение, что во мне сидит маленький какой-то мышонок, который, в общем, всего опасается, и на всякий случай он вот дергает меня за ниточки, и я такой хожу большой, грубый, порой там злой, там со сбитыми кулаками. А на самом деле, мне кажется, я внутри такой ранимый человек. И мне больше ближе герой Даля, мне ближе герой Богатырева. Такие, не всегда соответствия внешнему, внутреннему. Я себя таким, наверное, человеком вижу. И мне, вот мне интересно играть Астрова, потому что, невзирая на какую-то внешнюю такую, может быть, брутальность, это человек, который действительно, в отчаянии в каком-то, от того, что жизнь пропала так же для него. И куда она ушла, и зачем? В общем, есть такое ощущение.
3: Астрова в «Дяде Ване».
4: Да, поэтому хотелось бы, чтобы поиграть что-то более, более неочевидное, не в лоб. Ну, кому это дать? Вдовиченков пусть играет. Ну, вот не это хотелось. А кто играет Вдовиченков? Вдовиченков играет? Как интересно. Вот такого бы хотелось чего-то. Но то ли к счастью, то ли к сожалению, нет времени у современных режиссеров на поиски чего-то. Берут в основном по типажу, стараются. Нет ни времени, ни сил, ни денег из тебя что-то там подкручивать. Как, я слышал, во всяком случае, как было это раньше у вас, в ваши времена, когда были репетиции, когда была возможность актеру поискать вместе с режиссером. Сейчас этого, к сожалению, нет. И вот на что учился, что успел урвать. Как приготовился вроде дома. И сразу же тут и выдал все варианты. Режиссер вроде говорит, хорошо, и начинаешь уже в процессе съемок вставляться, как-то распределяться, что ли. Как наша профессия актерская. Подворовать и распределиться.
3: Володенька, спасибо вам. Спасибо вам за откровенность. И этот образ Том и Джерри очень симпатичный, очень понятный. И мне трудно представить. Брутально, не брутально, но вы как-то излучаете какую-то надежность. В кино, в театре, я уж не знаю как, но это проскальзывает. Может быть, режиссеры мучаются от того, что кто же может такого рефлексирующего сыграть там? Нет, Вдовиченко не дадим, а вот давайте попробуем тому-то. Но, с другой стороны, я понимаю, что у режиссеров нет риска да. Посмотреть на вас, потому что с вами общаешься, и уже совсем другой какой-то взгляд имеешь. Но вы хоть говорите с режиссером откровенно? Вот так, я не знаю, с кинорежиссером вам присылают сценарий?
4: Конечно.
3: И?
4: Иногда мы находим общий язык, когда режиссер...
3: Нет, по роли. Вот эту роль хочу попробовать.
4: Нет, никогда. Я никогда не
3: опрашивался. Я могу сказать, у меня были такие, когда я настаивал даже в свое время, когда я был никем, настаивал, чтобы меня все-таки попробовали на другую роль. И давали такие.
4: Спасибо за совет.
3: Должен вам сказать, что вот «Левиафан», ваш знаменитый прекрасный фильм и ваша прекрасная работа, никуда не денешься от вас. Вот с таким надежным мужским началом это очень-очень редко. И я правда говорю, это редко.
4: Режиссер там хороший. Андрей Звягинцев. Хороший режиссер.
3: Как вам работалось с ним, кстати?
4: Невероятно.
3: Звягинцев.
4: Невероятно. Он умеет... я слышал о режиссерах, которые умеют создать атмосферу на площадке. Вот Андрей из той породы людей, он, наверное, очень тщательно отбирает, очень тщательно. Кастинг, ты до конца не знаешь, можешь полгода сидеть и ждать, и он тебе позвонит, скажет, что утвердил, и будет очень искренне удивлен, если ты скажешь, ой, а я уже куда-то. То есть он, такой тщательно очень подходит. И на площадке, конечно... Создаются все условия, чтобы чтобы мышь не пропищала нигде, чтобы все было. Я вот рассказываю эту историю, у меня однажды была. Она вроде ни о чем не говорит, но тем не менее. Мы снимали сцену в гостинице и ждали режим, пока немножко должно стемнеть. И я слово за слово на кровать такой прилег немножко. Думаю, сейчас после обеда 5 минут просто полежу, пока тут все встанут. И я задремал. И я такой открываю глаза, и все в тишине полной, и все разговаривают. И я такой, съемочная группа вся. Я говорю, а что случилось? Чего? Что снимают? Они говорят, да нет, ты спишь, ну, чтобы тебя не будить. И я понял, как это тонко, что, ну, актер задремал просто. И он говорит, не трогайте, пусть отдохнет. Вот, не знаю, это дорогого стоит. Обычно все как-то не замечают этого. Работа есть работа. А он умудряется совместить работу с твоим человеческим, что ли, чтобы ты сам не с подачки и с его подачи, а сам вдруг вышел вот на это состояние, на какое-то тепло, комфорт. Или наоборот, не дискомфорт. Умеет он сделать.
3: Но он тщательно репетировал.
4: Тщательно репетировал, да. Тщательно.
3: Долго?
4: Нет, недолго. У него раньше были возможности, продюсеры раньше давали даже день, допустим, на репетицию, день на съемки. Сейчас репетиции были самых ключевых сцен на пробах практически. Пока были пробы, мы что-то попробовали, а потом не дали нам дней для репетиции, мы снимали, репетировали, сразу снимали. Но мы могли, допустим, там полдня репетировать и снять одним кадром. Все у него, он любит снимать, Миша Кричман, длинные панорамы там. Но особо каких-то суперусловий не было, хотя он бился за них. Прям и с сожалением сказал, что продюсеры там у него отняли там 5-7 репетиционных дней, и мы, к сожалению, их не можем использовать. Но он старался сделать все, что мог.
3: А вот в театре вы, вот играя в театре Вахтангова, приглашают вас в антрепризы? Там...
4: Приглашают, я не соглашаюсь. Я пару раз обжегся. Боюсь от того, что не уверен в своих силах, мне нужно так много поддерживающих составляющих важных, что на скоряк так где-то полубегом я не могу. Мне потом я слишком много сил потратил на то, чтобы создать себе, ну, какое-то, может быть, не очень хорошее слово, такое реноме артиста честного, что вдруг начать халтурить не хочу, а... Ну, антрепренеры, как правило, все равно тебя подведут к тому, что ты будешь где-то левой ногой работать. Я этого боюсь.
3: Еще антрепренер, который ставит еще.
4: Да-да-да, есть такие еще и ставят.
3: Как говорил Роберт Стуро, ну, он шутливо говорил, что такое профессия режиссера. Сделал так, чтобы актеры не перекрывали друг друга. Да-да-да. Это мог пошутить Стуро.
4: Да.
3: Мне очень нравится, и действительно очень нравится то, что вы говорите так. Володь, вот и с такими, как бы сказать, определенными претензиями к себе и к другим тяжело жить?
4: Да нет, не тяжело. Тяжело жить, когда
3: может,
4: сам себе
3: претензии
4: проблемы.
3: Может, претензии я неправильно сказал, но с такими принципами тяжело?
4: Нет, не тяжело жить. Не тяжело. Но они все равно со мной внутри остаются. Совсем не тяжело. А когда нет принципов, тяжелее жить. Вяжешься во все, потом не отмыться. А когда они есть, ты вроде это как оградительная какая-то грамота, которая тебе не... Ну, мне так спокойней даже, что ли, легче. Я такой, как помните, Громыко, как его называли, мистер Ноу? Так
3: да,
4: вот,
3: нет.
4: Да, мистер Нет. Так вот и я такой, мистер Нет. Сначала нет. А потом уже, может быть, ну, как-то и да. Но не тяжело, не тяжело.
3: Вы сейчас очень заняты?
4: Да нет, вообще не занят, абсолютно. Я бездельничаю, вот у меня почти целый месяц, 2 спектакля за месяц. Ничего не делал.
3: Не снимаетесь?
4: Не снимаюсь. И не играю в театр. Занимаюсь семьей.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Владимирович Вдовиченков, заслуженный артист России. Вот какую роль вы хотели бы отметить в своей биографии?
4: Ну, наверное, чего греха таить. Большие, ну, две роли, которые сыграли в моей судьбе большое значение. Это первая роль, наверное, Валеры Филатова в фильме «Бригада», потому что действительно я не понаслышке узнал, что такое в одночасье стал популярным. Я смотрел вторую серию, и фильм, который вышел, был перерыв. Я побежал в палатку что-то купить. И там были мужики, которые также прибежали, вот буквально за пивом, увидев меня, обалдели, и я там, в общем, обниматься с ними. И, ну, я еще утром, я был никому не нужен, а уже вечером, на следующий день в трамвае ко мне подошел алкаш какой-то. И достав изнутри маленькую чекушку, вот столько вот, и предложив мне ее, типа,

0: всем понравилось, что ли. Ну, я никогда не ставил себе задачу всем понравиться, но когда вдруг и критики, и зрители все говорят, ну, неплохо, там, хорошо, все здорово, уважаем. Мне когда-то говорили, Володя, вы не боитесь, что вот поставят на вас некий штамп? Я всегда говорю, конечно, не боюсь. Кого мне, я никого не боюсь. Я по-прежнему не боюсь, но отметил для себя, что это на самом деле неприятно. Вот стоит тебе приклеили какое-то клеймо, и чтобы от него, ну, не то что отмыться, а чтобы... Ну, на тебя взглянули с другой стороны, невозможно этого сделать. Это вот совершенно чудом мне удалось, наверное, Римаса Владимировича. И то, я пришел нашего режиссера в театр, я пришел писать заявление об уходе из театра. Я оделся торжественно, надел костюм, расчесался, мылся, и красивый пришел. И проходил мимо его кабинета, и он говорит, я увидел вдруг Вдовиченков, идет такой приятный малый. Думаю, о, кстати, может попробовать Астрона сыграть. А до этого он даже не замечал. И если уже такой прозорливый...
1: Написать
0: заявление, что я хочу уйти из театра, что мне здесь не очень интересно.
1: Он вас поманил?
0: И он мне он мне ничего не сказал, он просто мне позвонил и сказал, что, Володя, не уходите, у меня есть для вас. Я немножко там есть. Почитайте дядю Ваню Астрова. И все, конечно же, я сразу про все забыл и с головой в омут. Ну, нет, я даже совру. Я сказал, да, хорошо. Только отпустите меня, пожалуйста, отдохнуть в Индию. Он такой, так был удивлен. Он говорит, ну, я начинаю репетировать на следующей неделе. Я говорю, я не могу. Мне надо отдохнуть в Индии. Он говорит, ну, ладно, я подожду. И я уехал в Индию, вернулся через месяц и начал репетировать. Он уже начал репетировать, ну, там, с другим составом. И так вот у меня получилась роль. Я остался в театре и с тех пор считаю его, ну, лучшим режиссером на свете, которого я встречал.
1: Не бросайте театр, не бросайте.
0: Нет, ни что.
1: Нет, я просто советую, несмотря на то, что и в ГИК закончили, несмотря на то, что вас разрывают киношники или, простите, так сказать, кинорежиссеры, но я киношники любя говорю про всех, но не бросайте театр. Все-таки...
0: Нет, театр это театр. Что там говорить?
1: И со всеми делами.
0: Все большие артисты работают в театре.
1: Конечно. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Владимирович Вдовиченков, прекрасный актер. Володь, что бы вы хотели пожелать бы себе?
0: Ну, мне кажется, что что-то ушло из жизни. Ушло, стала какая-то... Была жизнь, а стало какое-то выживание чуть-чуть. Чуть-чуть выживание. Вот сквозит это. И вот мне хочется убрать из своей жизни момент выживания. А хочется момент жизни. Какой-то радости не хватает сейчас в жизни. Не знаю. Это вот, может быть, на сиюминутный момент. Вот когда будет она, будет все, будет и творчество будет, и азарт будет, и здоровье будет, и любовь будет. И хотелось бы, чтобы что-то в природе изменилось. Чтобы не только ты стал счастливым, здоровым и такой обладателем там, прекрасной жены, детей и всего-всего-всего, а чтобы качество жизни, что ли, изменилось вообще принципиально.
1: Дорогие радиослушатели, я просто не ожидал, искренне говорю вам, хотел увидеть этого актера. Что-то он мне внушал, какое-то вот такое доверие, какую-то надежность, какую-то крепость, такую ненавязчивую принципиальность, ненавязчивую. Спасибо, Володя, вам. У нас сегодня в гостях был Владимир Владимирович Вдовиченков, известный актер, заслуженный артист России. Володь, спасибо вам большое.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Мы говорим до свидания.
0: До свидания, уважаемые радиослушатели. Приятно было, в общем, пообщаться.
1: Спасибо большое вам. Спасибо. А я говорю до свидания тоже своим радиослушателям. И до встречи через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России.
1: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего великого классика и охотника, который в своих знаменитых записках охотника сказал примерно следующее. «Как-то в поле я встретил страстного охотника, а следовательно, отличного человека». То есть охотник по определению не может быть плохим человеком. И прямо сейчас я с большим удовольствием хочу представить двух моих гостей. Это Алексей Беляков, писатель, журналист, страстный охотник, мой большой друг. Алексей, приветствую тебя.
3: Здравствуй, Николай.
2: А вот место у второго микрофона занял Игорь Жигарев, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского государственного педагогического университета, и, конечно же, опытнейший, много повидавший на своем веку охотник. Игорь Александрович, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
4: Здравствуйте.
2: Игорь Александрович, в одной из наших программ с вашим участием, обсуждая разные темы, вы также объяснили, как совмещаются и сосуществуют такие понятия, как охота и охрана природы, и что охота – это совсем не убийство, а охотник, он на самом деле приносит гораздо больше пользы, чем зоозащитники или зеленые. Вы также говорили о том, что и среди ваших коллег, ученых, зоологов было много заядлых охотников. А вот не могу не спросить вас, как вы сами пришли в охоту? Это случилось как-то само по себе вдруг? Или вас на это что-то сподвигло? Возможно, какие-то семейные традиции? Возможно, кто-то из домашних увлекался охотой? Вот как вы попали в охоту?
4: Я пришел к этому от своего отца. Отец у меня был заядлый охотник, и, собственно говоря, он меня к этому приучил. И вообще, возможно, и, собственно говоря, к любви к природе и к биологии я стал биологом благодаря ему. Это вот точно. Если говорить о первой охоте, это, ну, сложно достаточно, потому что официально, когда я получил свой билет охотничий, в 16 лет была такая процедура в старые времена без права охоты. То есть охотничий билет – это когда ты ходил с охотником, то есть в данном случае с отцом. А официально он у меня появился, естественно, 18 лет, как только исполнилось, я уже буквально на следующий день имел, ну, там плюс-минус несколько дней, имел охотничий билет. Но первые охоты, конечно, были в глубоком детстве, там, 8-9 лет. Меня отец таскал на охоту, естественно, тогда я не стрелял, я просто ходил, и масса впечатлений, они вот, если хотите, такие детские впечатления, потому что, ну, вот я, например, помню, когда отец, он удивительно был охотник, он мог брать один в лесу зайца-беляка. Я вот до сих пор не понимаю, как, вот просто не понимаю. Я понимаю, как один я могу охотиться на зайца-русака. Это такая очень сложная и достаточно охота, очень интересная, очень азартная. Но вот беляка очень трудно брать, потому что это лес, это мелкие елочки, это снег, и это очень сложно. Естественно, если есть загонные охоты или там с собаками, это уже другой разговор. Но я сейчас говорю про одиночную охоту. Вот он это умел. И я помню, когда был снег, и он мне говорит: вон, видишь, заяц на лёжке лежит. В голос, ну, так тихо, шепотом говорит. Метров 15-20. Я говорю, я не вижу. Говорит, ну вот он. Я говорю, я не вижу. И я и так, и сяк, я шевелился. И только вот я сделал какое-то неосторожное движение, он вскакивает. Понимаете, для меня это вот просто брызги снега, и вылетает заяц вместе. Ну, я честно смотрел на это место до этого минуту назад, и я его не видел. И вот это удивительная вещь, это какая-то зоркость и умение видеть в природе то, что обычный человек просто не видит, тем более ребенок. Но я помню другие охоты. Я помню, как я первый раз добыл тетерева, как я полз за ним. полз весной в грязи, ну, буквально выплёвывая грязь изо рта, потому что я старался прижиматься. Мне же отец сказал...
2: А сколько ему было лет? Извините, перебиваю.
4: Ну, это уже, наверное, вот как раз лет 18, наверное, да. И он говорит, ты должен прижиматься так, что если ты видишь цель, то, значит, и она тебя видит. И я вживался буквально вот в эту стерню, в эту травку, в эти кустики и старался не видеть. То есть я, ну, как увижу и ползу дальше так, чтобы не видеть, где тетерев такой. И понимаете, когда я добыл его, счастье было просто невероятное. И само ползание, это я помню, и холодную землю, и эту жижу такую, и желание посмотреть, и в то же время не поднимая головы. Ну, подполз.
3: Я теперь понимаю, на самом деле, у нас первое знакомство с Игорем было, именно вот так оно и прошло. То есть я говорю, а где Игорь? Он ползет к тетереву. Теперь я понимаю, откуда. Это из детства просто.
4: Это да. Ну, из детства у нас многое что. Понимаете, вот отец, он привил и любовь к природе. И это чувствовалось во всем, в том числе и вот в манере охоты.
2: Вы знаете, вот пришлось к слову, что называется, да, вы вспомнили детство, как вас еще в детстве водили на охоту. Алексей тоже еще с молодых ногтей, я знаю, и Алексей приобщал и сына своего с малолетства к охоте. Я знаете, к чему подвожу? Вот вообще тема молодежи и тема охоты – это очень интересно, она актуальна и сложна одновременно, потому что нет четкого понимания с учетом нашего законодательства о том, как правильно вовлекать молодое поколение в мир охоты. Я думаю, что, ну, наверное, так оно и есть, что на теме «дети и охота» у нас, по сути, законодательно поставлен крест. То есть ты ребенка официально не можешь взять, пока ему 18 лет не исполнилось, да, на охоту. Отец мне было 9 лет, я таскал за ним ружье, значит, через плечо, я был счастлив. Ну, сколько я мог, там, почти 3 килограмма, 100 метров протащить, но для меня это было все. А когда я нюхал эти стреляные гильзы, которые папа мне давал, я был самый счастливый человек на свете, да. Но этого делать нельзя. Ребенку давать оружие просто в руки, передавать оружие нельзя законодательно. Ну, там много нюансов. А если человек выложил фотографии в интернет, то это может вообще плохо закончиться. Или я ошибаюсь?
3: Ну, я не знаю. В наше время же тоже ребенку нельзя было давать. Оно законодательно.
2: Просто никто не выкладывал фотографии.
3: Да и не пытались это наказывать специально. Все понимали, что, ну что, все своего, извините, там, 10-летнего сына, я ему дам ружье, когда идем на охоту. Ну, вот как ты говоришь, ну, он пронесет его там 100 метров. Но просто сам факт того, что на охоту я могу его брать. И сейчас точно так же берут их, собственно. Ну, вот мы с Игорем, наверное, ты сказал про вхождение в охоту. Мой сын с Игорем как раз познакомился. Извините, там добыли лысуху. И вот холодно на улице, хотя август месяц, руки стынут. Но вот он говорит, я хочу снять шкуру. И вот мы с Игорем стояли, смотрели, как он снимал шкурку. И он говорит, будет зоологом. Ну вот Олег, собственно, сын был у Игоря студентом потом. Сам прикол, то есть это воспитание какое-то внутреннее, оно воспитывает именно в нем том, что вот он взялся, он должен сделать, должен доделать. Ему это интересно. А как это сделать? Чтобы понять, что это сложно, нужно это попробовать. Если ты ребенка не будешь брать с собой, и, собственно, все воспитание это наше, оно идет с того, что ты берешь ребенка с собой на охоту. И неважно, то есть кто там, друг твой захотел поехать, берет с собой сына, дочку, то есть для того, чтобы они увидели природу изнутри, увидели охоту изнутри. Потому что охота, собственно, не знаю, она рождается в тот момент, когда ребенок видит вот это вот приближение. Как Игорь говорит сейчас про зайца, то же самое. То есть не утку, которую ты кормишь хлебом, и которые там сейчас вот были в парке Царицына, там, извините, кряквы почти не осталось, там сплошной огарь. То есть он вытеснил откровенно крякву. Они просто толпой летят, чтобы поесть. А вот когда ты подкрался, когда ты сидишь в шалашике и видишь эту птичку, которую... Я помню одну из первых охот, которую в кружке натуралистов делала. Со мной мальчик сидел, и мы охотимся. То есть, да, я скажу, наверное, по законодательству мне нельзя было. Ему там 16 лет. Я ему даю свое ружье, чтобы он выстрелил в этого селезня. И я вижу, что он не может стрелять. У него адреналина столько, что оно вот прыгает вот такое. Я говорю, стоп, мы ничего не делаем, мы просто наблюдаем. То есть сам факт, если этого не делать, то мы потеряем охотников совсем. Извини, Игорь, я как бы начал тему, перебил фактически. Прочитал статистику новостей, что в, я не помню, в какой-то из наших областей, то ли в Кемеровской, то ли, по-моему, в Новосибирске, количество людей, подавших заявки, чтобы стать охотником, в два раза меньше оказалось, кто в прошлом году сдал оружие и вышел из охотничьих обществ. И это не от того, что они не хотят быть охотниками, а от того, что экономическая ситуация сложилась так, что они не хотят этим заниматься, потому что продление оружие дорого. Пройти медкомиссию 6 тысяч рублей. Но если для Москвы это можно сказать, что небольшие деньги, то, извините, для регионов это уже очень много. И люди начинают отказываться от охоты именно по экономической. Естественно, и дети, которые не охотятся с родителями, они тоже будут постепенно уходить от этого.
2: Вот в качестве зарисовки Лев Толстой впервые пошел на охоту в 10 лет. Аксаков в 12 лет. Александр II в 19 лет добыл медведя. Ну, конечно, Александр II – другая весовая категория. Но, тем не менее, это я к тому, что наши предки вообще считали, что охота закаляет и делает из молодого человека мужчину. Так оно и есть.
4: Да, так и есть.
2: Да. Некоторые наши охотники частенько сравнивают разные охотничьи вопросы, да и вообще дела охотничьи с положением дел у западных коллег. Как у нас, мол, и как у них. Конечно же, там тоже есть ограничения и по возрасту, но они не такие жесткие, как у нас. Охота обычно преподносится не просто как коллективное времяпрепровождение, а очень часто как семейное. Во многих специальных охотничьих журналах есть целые странички и рубрики, посвященные теме «Дети и охота». Там разные детские рассказы о животных, о природе, примерно то, о чем писал наш Бьянки. Вы знаете, я как-то заглянул в охотничий магазин в Австрии, так вот там наряду с амуницией и одеждой для взрослых охотников продавалась одежда для совсем маленьких охотников. Тирольские шляпки с перьями, жилеты на любой вкус и цвет, какие-то специальные штанишки, охотничьи ботинки на 5-летних детей. Я так понимаю, что на все эти предметы есть спрос, хотя они и стоят довольно дорого. Я упомянул охотничьи журналы, в которых есть обязательные рубрики для детей, чего нет у нас сейчас совсем. Так вот, если вы посмотрите архив детского журнала «Мурзилка» за 1955-1965 годы прошлого века, то вы удивитесь количеству номеров, посвященных охоте. И не просто охоте. Ну, например, как маленький Ваня, которому только исполнилось 7 лет, пошел охотиться на зайцев или на гусей. Причем все это прекрасно иллюстрировано. Маленький мальчик с ружьем в руках и с ягдашем через плечо в окружении молодых охотничьих собак идет на охоту. И все это в порядке вещей, все это нормально. Но, увы, все это в прошлом. Я думаю, что если не реанимировать все это дело, а начинать с детских журналов на радио и на телевидении сделать сложнее, но можно попробовать, то ничего не получится. Ни о каком приобщении молодого поколения к охоте не может быть и речи. Более того, в продолжении темы, возможно, нужно будет и пересмотреть позицию некоторых авторов-составителей школьных учебников. Кто-то из охотников как-то показал мне школьный учебник «Окружающий мир» за 4 класс. И там можно было встретить термины «незаконная охота», «браконьерство», «гринпис» и ничего про охоту. То есть получается, что 10-летний ребенок, абсолютно не зная и не понимая, что такое охота, как она проводится, какие есть правила и законы, тем не менее уже знает, что такое браконьерство, незаконная охота и «Гринпис». Как-то так. Игорь Александрович, вернемся к вашей охоте, именно к вашей персональной охоте. Я где-то читал, что вы не любите коллективные охоты. Почему?
4: Нет, я охочусь много в коллективе, очень много. Основная – это охота коллективная. Я индивидуалист, я на охоте индивидуалист. Я люблю на охоте быть одним. Даже вот, понимаете, там вот есть такие нюансы, когда ты предвидишь какую-то ситуацию, и тебе надо изменить маршрут, когда я один, я легко это делаю, я это делаю инстинктивно. А если я охочусь с напарником, или там тем более много людей, то мне надо как-то сообщить, мне надо включить рацию, переговорить и обсудить. Это все меняет, вы понимаете, это меняет ощущение вот этого единства с природой. Я вот, знаете, вот 90-е годы, когда только появились мобильные телефоны, я помню картину, когда мы вышли с товарищем на весеннюю охоту, на тягу Вальшнепа, и шикарный вечер, садится солнце, Вальшнеп уже оттянул, уже темно стало, журчит ручей, еще снег лежит, все это запахи эти невероятные.
2: Как Тургенев.
3: Так мы все Тургенева немного в душе.
4: И вот, понимаете, вот ну просто красота такая. И уже стемнело, я подхожу к товарищу, ну все, закон, мы ничего не подстрелили, как бы, ну вот это ощущение было удивительное этой природы. И вдруг он достает телефон, говорит, хочешь домой позвонить? Вы знаете, у меня все рухнуло. Рухнуло. Не то, что я не хочу позвонить, но я воспринял это как нечто инородное, потому что где я? Я вот, да, это было в Подмосковье, это, ну, тогда это все добирались еще на электричках, но вот это вот телефон, когда я вдруг, не телефон-автомат, не городской телефон, это я к чему? К тому, что вот вмешательство, в том числе радиостанции, вмешательство крикнуть даже товарищу там как-то, чтобы, ну, потому что это техника безопасности, нужно понимать, куда ты идешь, если мы договорились так-то, то менять направление, ну, просто нельзя, это опасно. А когда я один, я этого не делаю. Я весь живу вот этой природой. Поэтому, и я знаю, что мне одному-то, в общем-то, несложно добыть практически там любой вид, поэтому мне это интересно. Мне интересно побороть и быть, если хотите, в контакте именно со своей добычей и понимать, что у него больше шансов, чем когда нас двое или трое, и что больше шансов убежать или улететь. И вот это мне больше нравится.
5: Знаете, интересно, что большинство хороших охотников, они все индивидуалисты. Но мы ездим в коллективе, вот мы с Игорем много куда ездили. Коллектив нужен для того, чтобы прийти и поделиться этим. Потому что вот когда ты один, да, ты прекрасно, ты поохотился, потом нужно выйти к друзьям и им рассказать. Не для того, чтобы они позавидовали, а по-хорошему позавидовали тебе, а ты позавидовала им тому, как у них это получилось. То есть, поэтому действительно в коллективе это бывает здорово. Поэтому я, например, в коллективе люблю охотиться даже на любой, на загонной охоте, на какой-то гусиной. Я иногда даже не поднимаю оружие, то есть кто-то там отстрелялся просто, а ты радуешься за него, то есть слушаешь его рассказ. Буквально загонная охота, на лось человек добыл, все потом собираются, снег лупит какой-то мокрый, а он стоит и в эмоциях рассказывает, как это все происходило, все стоят на него, они тоже там, они тоже это переживают, как будто это с ними произошло, хотя он один это сделал, он знал, как это сделать и так далее. Интересно про мобильную связь, ты когда сказал, мы же вот много лет ездим, я понимаю, почему ты в Костромскую область уезжаешь, где нет никакой этой связи, а я также езжу в Вологодскую, и вот сейчас, когда работы очень много происходит, как раз связанной с мобильной связью, вот сейчас сын приезжал, а внуки вот нашего товарища Алексея, они, ну что, им там по 13-11 лет, они в районе гаража, это единственное место, гараж, откуда берет мобильная связь. Они сбоку поставили такие, как крылья, две решетки арматурные, и связь стала работать чуть меньше. У меня есть даже фотография, сыну надо работать, он все время связан с интернетом. И вот он сидит в этом гараже в кресле и работает за компьютером, потому что единственное место, где берет связь. А куда-то в сторону уходишь, и там ее нету просто. И мне приехал сюда, мне жена говорит, сын, говорит, хоть это спал, говорит, связи не было, а то он все время работает. И мне кажется, вот это отсутствие любой связи, какая есть, когда человек находится внутри, как на тяге, ты стал рассказывать, мы прям вот вкусили, тебе она не нужна. Она бывает нужна, когда действительно какое-то происходит критическая ситуация, вот тогда связь бывает нужна, вот тогда нужна и рация, и что-то еще. То есть это действительно
6: да, это да.
5: Зависит от иногда выживания. Ну вот. А когда это у тебя идет от того, что вот просто вот позвонить и рассказать, ну а зачем? На тяге у нас сколько раз было, ну здесь мы в ближних районах, когда человек стоит на тяге, стоит, болтает, ты поворачиваешь, начинаешь ему орать, ну выключи ты мобильный телефон, ты пытаешься вальчно послушать, а он там бу-бу-бу-бу-бу-бу.
6: Я лично всегда отключаю на охоте, и когда уезжаю, всех предупреждаю, что, допустим, два дня я буду вне доступа.
4: Хорошая конечно. Традиция. Но вот я тоже еще одно слово хотел конечно. Сказать вот по поводу многогранности охоты как явления. И вот это единение охотников вместе – это одна из составляющих охоты. Вы понимаете, когда собирается группа единомышленников, это потрясающая вещь, потому что там идут такие рассказы, такие обмены мнениями, что ты переживаешь за других людей и их эмоции, и это очень приятно. Поэтому вот в охоте, кроме самой охоты, есть еще и вот это единение единомышленников, самих охотников. Это надо учитывать, это всегда приятно. Кто-то скажет, ну да, вот как вот мужики собираются там в гараже обсуждать, как устроены машины, где карбюратор, где что. Но там, кроме вот этого обсуждения, есть вот эта вот особенность, которая связана именно с единением, будь то специалистов по технике, они всегда находят язык. Я всегда слушаю их. Я потому что, ну, понимаю в технике много, но не так, как вот они, как эти специалисты. Когда они начинают обсуждать, мне тоже интересно, это такая часть вот этого, ну, если хотите, даже творчества этих людей. И у охотников то же самое. Поэтому охота, она многогранна. Это не только природа, но и общение.
5: Интересно, на самом деле, у нас с Игорем тоже был случай, когда охотники собираются, же разные очень общества бывают, и люди из самых разных сфер. У нас есть общий друг Женя, ну вот, и мы на одной из охот как бы охотимся, и приезжает охотовед. Я не буду Женю называть как он по фамилии, и он приезжает и говорит, я же по вашим книжкам учился, ну вот, и начинает звонить кому-то из своих друзей, говорит, представляешь, я рядом с этим человеком, по чьим книжкам мы учились, а мы с Игорем стоим хохочем, потому что тот человек, по чьим книжкам они учились, он раза в три, наверное, старше нашего друга Жени, его давно нету.
3: Но мы хохочем, а Женя к нам поворачивается и говорит: не мешайте мне наслаждаться человеческой славой.
4: Да, мы там просто... Они просто однофамильцы.
3: Они однофамильцы, да. И вот просто вот никто же не спорит. Мы все это по-дружески происходит. Хотя вот эта вот слоистость в охоте иногда, я сказал, с конфликтом не приводит, но приводит к тому, что люди могут поговорить на самые разные темы. То есть вот технари действительно, они зацепляются, а мы зацепляемся за охоту.
6: Ну что ж, я надеюсь, что мы в ближайших программах еще с вами также будем говорить. Наши радиослушатели узнают много интересного. Уважаемые друзья, мы завершаем нашу программу. Я хочу поблагодарить моих гостей за очень интересную и содержательную беседу. А гостями в студии, напомню, были Алексей Беляков, журналист, писатель, биолог, опытный охотник и мой большой друг. Лёш, спасибо тебе.
3: Спасибо.
6: И Игорь Жигарев, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, да и к тому же страстный охотник. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо.
6: Спасибо большое режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Манулашвили, прощаюсь. С вами встретимся в это же время ровно через одну неделю. Всем успехов и удачи.
1: Ни пуха, ни пера. Радио России.
7: К десятилетию полного возрождения музея-усадьбы Фета.
8: Мы хотели еще и отразить вкус Афанасия Афанасьевича. Если он писал такие гениальные стихи, то и интерьер, в котором он жил, он тоже должен отличаться высоким вкусом.
7: Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей в программе «От пролога к эпилогу». Продолжение беседы. Воскресенье в 14:35 по московскому времени.
1: Театр «Радио России» представляет.
9: Я тебя не понимаю.
10: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
1: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
11: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
1: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
9: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
1: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по инфраструктуре украинских портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Также расчеты «Герани» отработали по целям в Черниговской и Харьковской областях, поразив объекты энергетики, пункты заправки военной техники, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным. Идет расследование в отношении боевиков ВСУ, доложили председателю Следственного комитета России. МИД России запросил у США и Турции разъяснений в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Министр обороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Восток», а также вручил госнаграды отличившимся военнослужащим. По данным Минобороны, за сутки нанесено поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Днепропетровской области «Свобода», Новосолошино, Новорозовка и Долинка Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих. Подробнее о результатах работы южной группировки войск сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Тружковки, Николаевки, Ореховатки и Николайполья. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России продолжили наносить удары по инфраструктуре украинских портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса были поражены склад с военно-техническим имуществом ВСУ и патрульный катер, связанный с военными грузами. Кроме того, целью стала инфраструктура порта «Измаил», которая используется ВСУ, а в порту «Южный» под удар попал склад с горюче-смазочными материалами противника. Расчеты «Герани» отработали по целям в Черниговской и Харьковской областях, поразив объекты энергетики, пункты заправки военной техники и места хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Дроноводы сорвали подвоз материальных средств на позиции и сожгли автомобильную технику противника. Расчеты «Саумстайс» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области. Ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным. Как идет расследование в отношении боевиков ВСУ, доложили председателю Следственного комитета России. Возбуждено свыше 11 тысяч дел по фактам преступлений киевских боевиков с 2014 года. Такие данные обнародовали на оперативном совещании в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.
3: Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы рассмотрим в нашем заседании последние результаты нашей работы по расследованию киевского режима, а также вопросы деятельности наших подразделений.
1: В СКР также сообщили, что следователи доказали причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргелевича к карательным операциям в Донбассе с 2014 года. МИД России запросил у Соединенных Штатов и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов, к ним 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакмс». В МИДе отметили, что накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие спецоперации. Российская экономика возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в комментарии для информационной службы «Вести». Во втором квартале нынешнего года ВВП, по его словам, вырос на 1,3% после падения на 0,2% в первом квартале. По итогам первого полугодия ВВП увеличился на 0,6%, заявил Решетников.
4: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
1: Запрет на майнинг криптовалюты начал действовать с субботы в Москве, Подмосковье и еще 8 приграничных районах Курской области. Соответствующее постановление в конце июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет будет действовать до конца 32 года. Власти столицы ранее заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. В Курской области ограничения объясняют дефицитом энергии, и там запрет уже действует в 13 регионах. США за последние дни отозвали 150 виз в рамках борьбы с так называемым родильным туризмом, сообщили в Госдепартаменте страны. Речь идет об иностранках, которые собирались рожать в Соединенных Штатах ребенка, что дает тому право на получение американского гражданства. Ранее глава Госдепа Марко Рубио объявил о создании специального отдела по борьбе с родильным туризмом. Эксперты предупреждали, что ограничительные меры и даже депортация могут коснуться беременных иностранок. В погранично-таможенной службе США РИА Новости рассказали, что американские правоохранители имеют право опрашивать и досматривать прибывающих иностранок, а также отказывать им в доступе на территорию страны. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Встреча в «Химках» завершилась со счетом 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Также голы забили Стефан Лончер, Жилсон Беншимол и Кевин Аревала. ЦСКА победил «Факел» со счетом 1-0. Ростов и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. В первой лиге прошли матчи шестого тура. СКА «Хабаровск» победил «Велес» 2-0, «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2, «Челябинск» уступил «Торпедо» 0-4, «Ленинградец» и «Арсенал» голов не забили 0-0, «Текстильщик» уступил «Нижнему Новгороду» 1-3. Французский «Пари Сен-Жермен» отказался от покупки вратаря сборной Японии Диона Судзуки, сообщает журналист Фабрис Хокинс. По информации источника, ПСЖ согласовал с итальянской «Пармой» условия трансфера. Причиной срыва перехода стали запрошенные в последний момент агентами игрока комиссионные. Большую часть прошедшего сезона Матвей Сафонов был основным вратарем ПСЖ. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой две бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова ни в одном из видов не смогла добраться до золота. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 17 градусов и без осадков. В Иркутске плюс 17, кратковременные дожди. В Красноярске до 22 градусов прогреется воздух. В Калининграде плюс 20-22, там без существенных осадков. В Перми до 16 тепла, в Воронеже до плюс 28. В Ставрополе 27-29 градусов выше 0 и без осадков. В Севастополе плюс 30, дождей не ожидается в Санкт-Петербурге. Кратковременные осадки днем до плюс 23. В столице также возможные дожди, днем плюс 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 13 и без осадков.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья мои, здравствуйте. Это программа «Аурум Инутиля». Специальный выпуск, которым у нас сегодня будет гость. Меня зовут Дмитрий Чернов. И начнем мы сегодня эту программу очень необычно. А начнем мы ее прям вот так.

0: Ну, согласитесь, друзья, что вот такая красивая песня заставляет лишний раз подумать людей, которые понимают кое-что в музыке, понимают кое-что в блюзе, роке и гитарных инструментах струнных, о том, что будущее каково такой музыки. Что с этой музыкой у нас в стране сегодня творится? И куда, собственно, у нас весь блюз-то подевался с уходом со сцены величайших отечественных блюзменов, которых, в общем-то, и так было на самом деле пересчитать несложно по пальцам одной руки. Создатель и лидер группы «Лунные дети» Андрей Григораш сегодня у нас в студии. Андрей, я тебя приветствую категорически горячо.
1: Добрый день, Дима. Очень рад тебя видеть. Спасибо, что пригласили на программу. Привет всем слушателям. И готов
0: отвечать на вопросы.
1: Да, на вопросы.
0: Да, вот давай сначала тогда с песни «Я знаю» мы и начнем, потому что это восхитительный русско-англоязычный блюз, который мне не дает покоя. Я слушаю его, не переставая, наверное, уже несколько месяцев. Я в этой связи хочу спросить. Вот ты... На ком учился вообще, когда создавал проект, когда вообще за гитару взялся? Ты кого слушал перед этим? Каких правильных людей ты слушал и переслушал?
1: Ну, это все, наверное, олдскульное, скажем так. Это, наверное, все те группы, которые там, начиная там Deep Purple, Pink Floyd, BB King, все пришло оттуда.
0: Цепелины.
1: Цепелины обязательно, да-да. На этом я учился, на всем играть. И там дальше там Джо Стриани, Стефай.
0: Угу. А у тебя есть образование специальное музыкальное? Или ты
1: Нет, у меня нет специального образования, самоучка. Ну, как бы я старался, как, скажем так, увеличить свой скилл, improve education. Я это все изучал там, по книгам, там, элементарную теорию музыки, как это работает, там, с друзьями все как бы... Я не сказать, что я играю по нотам, но я это все знаю, а музыку как бы сочиняю вот так.
0: То есть ты, в отличие от Фрэнка Заппы, ты все-таки ноты изучил?
1: Ну, я их знаю, но я по ним не играю, вот так скажу честно сразу.
0: Вот, да, потому что, знаешь, есть вот этот миф о том, что Фрэнк Заппа не знал нотной грамоты, он как-то где-то однажды пошутил давным-давно, там, в 60-х годах, и это вот так вот и осталось правдивой в кавычках истории, что Фрэнк Заппа не знал нот. Возможно, он когда-то их и не знал, как многие гитаристы. Но, как показывает практика, не зная нот, ты все равно рано или поздно приходишь к тому, что тебе надо понимать, как строится гамма, как строится, да? Вот давай немножко вот этой вот механики дадим.
1: Да, если сказать, как бы так, в общем, как бы знание музыкальной грамоты, знание всего этого, всех этих порядков, как это работает, для музыканта это очень легко ориентироваться сразу. У него как бы открывается такое поле, он примерно знает, куда ему двинуться, где, скажем так, не чисто на слух, а как куда можно залезть,
0: да.
1: Как откуда что вытащить, если, вот, допустим, в голове вот, примерно музыка родилась так. И это дает как бы такой поле, ориентир. Как бы открывается, скажем так, какой-то третий глаз, и ты знаешь, там раз-раз-раз.
0: Я недавно тут разговаривал тоже с одним мультиинструменталистом, и мне всегда было удивительно, как вы, гитаристы, запоминаете, на какой отметке, на этом грифе, на котором 5000 этих квадратиков находится, где какая нота, как вы умудряетесь все это не забыть и не запутаться? Это практика?
1: Ну, когда играю, когда я придумываю соло, я его не придумываю даже, я просто играю, наигрываю что-то, и как-то оно выходит, там что-то, допустим, понравилось, там пару раз записал, что это можно выбрать отсюда, там, из кусков. Ну, какие-то они сами, знаете, машинально просто с головы вылетают. И такого, что прям конкретно что-то придумал, какое-то соло, ну, это, наверное, редко так очень бывает. В основном все это все сходу.
0: Вот ты научился играть на гитаре, ты понял, что ты гитарист. Когда ты пришел к мысли, что пора собирать коллектив? Я имею в виду «Лунных детей». Или у тебя еще были проекты до этого?
1: Ну, знаете, мы это... Дима, мы играем как бы уже, я, наверное, со школьных лет, начиная там, может...
0: А сколько тебе сейчас?
1: Сейчас мне 53.
0: Вот так, мы с тобой ровесники, по сути.
1: Да-да. Так. В школе у нас была группа, мы играли там как раз в то время очень популярен там тяжелый рок, как бы я на нем вырос, я,
0: да,
1: очень там люблю эту музыку, там Iron Maiden, Metallica, Ария, все мы это мы перепробовали, дальше куда-то дорожку вела меня там, мне стало интересно играть инструментальную музыку, там Джо Стриани, Стефай, вот, и потом как-то я уже, наверное, так в сторону блюза там ушел. Вот. Большей частью дома, когда я сижу с гитарой, я, наверное, там, ну, процентов, наверное, 80, я в основном играю какие-то такие вещи.
0: Блюзовые.
1: Да, да. А то, что сочиняю, это оно как бы, оно может не совсем блюз, оно как бы там отличается, но там есть какие-то гитарные фишки, ходы, которые как бы это все оттуда я притащил. Ну, мне интересно просто, да, так. Я гитару засунул туда, как бы, а в музыку, которая может, она там, ну, частично там блюзовая, частично, нет, как бы так, скажем так.
0: А у тебя есть опасения? Возникают, что сегодня на фоне вот этого рэпа, на фоне хип-хопа и же с ними, да, вот этой всей молодежной истории, которая им интересна, что к блюзу интерес вообще угас. Не только у нас, вообще вот в целом на планете, нет такого?
1: Не, я бы не сказал, даже совершенно как бы нет, потому что, допустим, в мире, допустим, там проводятся фестивали, очень много блюзовых фестивалей, очень много такой музыки играют сейчас даже вот в клубах. Uh-huh. Очень много. Во-первых, чтобы играть такую музыку, ее хотя бы надо уметь играть. Потому что, допустим, там же тот же рэп, в основном там биты. Это все как бы набирается на компьютере. А чтобы играть живую музыку, там как бы, ну, нужно, как бы, скажем так, в этом хотя бы понимать, разбираться и учиться этому. Я думаю, что это гораздо интереснее. Там у каждого свои вкусы, допустим, там у одного поколения одно, другое. Сейчас, может, это мейнстрим. Ну, такая музыка, как бы она была, она никуда не делась абсолютно. Я вчера играл блюз в клубе. Вчера мы играли концерт «Лунных детей», и вторая часть у нас блюзовая была.
0: Давай про «Лунных детей». Расскажи, кто эта замечательная вокалистка, которая... Я рассказывал в программе «Аурум», но у школы у нас сейчас с тобой такая персонализированная беседа. Давай все сначала. Давай расскажем и объясним, кто поет. Ну, я знаю, что ты сам поешь. Ты же основной вокал, да? Ну, да, своих песен. Исполнитель. А вот кто эта очаровательная англоязычная поющая барышня?
1: Барышню зовут Кудзай Рутендамидзе. Она закончила медицинский университет. Сейчас она уже врач.
0: То есть она, в общем, оригинальный носитель языка, как говорится.
1: Да, она англоязычная. Ну, сейчас она уже владеет русским языком. Сейчас на данный момент, я думаю, она принимает пациентов. Да. Да, поэтому она не смогла сегодня прийти.
0: С нами здесь.
1: И через две недели она выходит замуж уже. Немножко сейчас заняты, потому что каждый там в своих делах, там, в своих работах. Не очень часто получается собираться, но стараемся. Мы с ней познакомились на почве, скажем так, нужна была вокалистка петь блюз. И года 4 назад, случайно, как-то вот так, через спортзал, через ее друзей, там, попросил ребят, говорю, спросил, у вас нет никого там поющих из африканцев? Угу. Привели ее, и как-то что-то сразу у нас все сложилось.
0: Ну, я раньше представлял группу «Лунные дети», там сейчас говорим, что это московская команда, а ведь у нас было раньше через Рязань написано, Москва-Рязань, вы же из Рязани.
1: Рязань, Москва, я здесь живу, работаю. Она в Раменском работает.
0: А, в той стороне, да?
1: Басист, барабанщик в Рязани. Мы все время вот так вот собираемся. У нас, как, знаете, такой микс. То здесь, то там, как бы, туда-сюда ездим. Хотя я сам родом из Рязани, да. Ну, живу уже лет 15 раз. Живу, работаю здесь, в Москве. Когда-то играем в Москве, когда-то там в Рязани.
0: У нас на очереди песня «Аргентина», у которой есть второе название «Все, что я нашел». Красивая песня. Она немножко, не то что немножко, она в корне отличается от трека «Я знаю». Как создавалась эта песня? Расскажи.
1: Ну, песня, она написана, наверное, придумана давно, идея давно, а записались как-то, ну, сейчас, скажем так. Угу. Только вот сейчас у меня, наверное, дошли до этого там руки, там, мысли, там, какие-то слова я подправил. Ну, и решил как-то вот записать альбом, ребятам предложил, давайте.
0: Про альбом мы сейчас отдельно поговорим. А ты пишешь песни исключительно сам? У тебя нет соавторов в музыкальном плане или в текстом?
1: Ну, вот сейчас у нас там, наверное, я не знаю, насколько как у нас это быстро получится, там, второй альбом мы сделаем. Какие-то будут петь Кудзай. Ну, я Кудзай обращаюсь, допустим, с точки зрения, там, допустим, грамматических. Я пишу на английском языке, как, ну, я разговариваю на нем, там, в работе приходится мне общаться. Иногда я прошу подсказать, там, допустим, грамматически, да, это правильно будет, там, чтобы это вот это выразить. Ну, она там помогает. Даже вот эту песню мы как-то сочиняли, скуда она с первого раза мы приехали.
0: Песня «Я знаю».
1: «Я знаю», да. Угу. Она записалась прямо с первого раза. Приехали в студию, тут же где-то часа два, наверное, мы потратили на это дело все. Просто обычно на студиях, когда мы присутствуем, она одна не может записывать, я ей подсказываю все время. Угу. Вот так вот свой, как...
0: То есть ты продюсируешь
1: она ее ловит, вокал, да, она ловит сходу прям, она просто вообще там, скажем так, уникальная певица.
0: Слушай, ну тебе повезло, да, что ты нашел себе, да, вот такого спутника, такого, да, партнера по творчеству, потому что, насколько я знаю, очень многие ищут и продолжают, и делают это много-много-много лет, и все это без результата. Песня «Аргентина», друзья, прямо сейчас давайте слушать, потому что, конечно, группа «Лунные дети» — явление уникальное, я подчеркиваю это, и предлагаю вам послушать песню «Аргентина», второе ее название «Все, что я нашел», прямо сейчас. Напомню, что у нас в студии лидер группы и основатель этого коллектива «Лунные дети» Андрей Григораш, он же и гитарист, он же и продюсер, как мы выясняем сейчас, и вернемся к разговору сразу после того, как песня «Аргентина» прозвучит.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутиле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутиле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutile.ru или aurumnutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us.
1: Аурум и Нутиле.
2: Бесполезное золото.
0: Ну вот еще один удивительный, уникальный трек. Песня «Аргентина». «Все, что я нашел», второе название этой песни. Я, когда увидел пластинку, ее оформление, первая какая мысль у меня появилась, и идея, я закричал: «Караул, кто дизайнер этого ядовитого явления? Кто оформлял, кто придумал? И что я это вообще за... Да, да. Что за картинка на ней? Кто такие Алекс и Вивьен? Вот расскажи».
3: Алекс и Вивьен — это коллеги по работе.
0: Пластинка так называется, просто чтобы было понятно, альбом называется именно так.
3: Да, Дима, у меня вот так получилось, что эта песня Алекса Вивьен, она, знаете, идея этой песни, ну, тоже родилась, наверное, давно. Uh-huh. Я никак не мог, наверное, лет там 10-15 придумать к ней слова. Я крутил и так, и это, ну, все-таки как-то музыка и текст, они должны все переплетаться и соотноситься, чтобы все ложилось, красиво получалось. И я не мог придумать слова, и как-то две девчонки с нашей работы, одну зовут Александра, вторую Вивьен, она наполовину с Мадагаскара, там, скажем, понятно. Ну, я там спросил, говорю, можно вот так Вивьен так перекрутить? Говорю, да. Я говорю, у меня прям риф, он так ложится, из-за вас я сделаю песню там. И как-то вот эта песня получилась, они две подружки.
0: Тебе везет на экзотических девушек не только по крови, но и по именам еще плюс ко всему, что удивительно, да? И так и получилось. Алекс и Вивьен.
3: Да, да,
0: ты
3: да,
0: его
3: да,
0: в честь решил назвать пластинку.
3: Мы как-то, знаете, один раз там коллективом, скажем так, в командировке гуляли все толпой. Было прекрасно, это дело было там в Турции. Это город Сидей, по-моему, насколько я помню, там есть развалины древнейшего города, ночь, звезды, темнота. Как-то мы ходили там, несколько человек. У меня родилась эта песня, прям, думаю, прям ложится. Все, слова прям совпали. Думаю, пусть будет так. Я их спросил, говорю, можно? Я говорю, я вот ваши имена возьму и сделаю из них песню. Потом поставил, мне понравилось.
0: И так и оставил, и название оставил именно такое для альбома, для всего.
3: Да, да, как

0: Да, ну, да. Второе пишется, второе в процессе. Тема любви, это главная тема сегодня, как ты считаешь, в рок-н-ролле? Она должна продолжаться? Должен ли рок-н-ролл современный немножко в социальные уходить вопросы? Вот как ты считаешь, как музыкант?
1: Любовь, я думаю, наверное, вообще самая главная штука на Земле, на планете. Там все. Миром правит любовь.
0: Однозначно.
1: Я думаю, так, да. Наверное, да, какие-то темы там, любовь социальная, ну, даже не знаю, как тебе точно сказать на этот вопрос, да. Ну, наверное, какие-то там вещи должны присутствовать, да, там, что-то, какие-то темы.
0: Ну, а ты когда пишешь слова для песни, что тебя больше беспокоит? Вот какой смысл ты хочешь в песню вложить больше? Чтобы это было какой-то побудительной историей к чему-то. Встань и иди, да, там, перестань сидеть, делай какое-то дело. Или же все-таки любовь? Любовь — это как-то вот какой-то процесс, который каждый нормальный мужик переживает глубоко, страдательно это все переживает, да? Именно это же движет рок-музыкантами в первую очередь.
1: Ну, я думаю, скорее всего, наверное, это и движет, да. Да, конечно, есть песни, которые там, скажем так, девизы, полагают, что двигаться к чему-то. Но это больше всего как там протест против чего-то. Многие, в основном, практически все песни, многие роково-известные, все известные группы, это в основном там больше там про любовь тоже.
0: Да, конечно. В основной
1: степени. Все крутится вокруг этого, да.
0: Однозначно. Песня «Алекс и Вивьен», друзья. Прямо сейчас группа «Лунные дети», еще одна композиция. Вас ждет, сразу забегая вперед, скажу, что вас ждет встреча с еще одной совершенно потрясающей песней под названием «Стайл», но об этом чуть позже. А сейчас давайте послушаем вот тот самый трек под названием «Алекс и Вивьен». В программе «Аура Минутили». Группа «Лунные дети» сегодня.

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Это был трек «Алекс и Вивьен», группа «Лунные дети». Я уверен, вам должно понравиться. Если же нет, в любом случае, все ваши комментарии, друзья, мы принимаем. Пишите в личку в нашем сообществе «Аурум и Нутили» ВКонтакте, пожалуйста. Потому что будем обсуждать. У нас есть анонсы также у нас на стене с участием и Андрея, лидера команды Андрей Григораш, создатель, лидер группы «Лунные дети». Есть анонсы, посвященные просто отдельным композициям. Поэтому можете в комментариях писать ваши отношения. И крайне интересно ваше мнение относительно этой работы. Андрей Григораш, еще раз напомню, гитарист, лидер группы у нас в студии. Что ты слушаешь сегодня? Понятно, на чем ты воспитан, мы об этом поговорили. А что, какую музыку ты слушаешь в смартфоне? Работаешь, когда отдыхаешь? Что тебе сегодня нравится? Какие пластинки там в избранном содержишь и слушаешь их постоянно? Я вот, например, на AC/DC подсел здесь.
3: Я на них прям очень плотно сижу, да. Вот у меня прям, я постоянно гоняю, знаешь, эту песню «Girls Got the Rhythm». Вторая,
2: да,
3: после,
2: конечно,
3: она,
2: конечно.
3: Она прям прет мне вообще. Я как-то хочу ее предложить ребятам сделать, поиграть тоже, да.
2: Ага.
3: Ну, в принципе, да, в основном я слушаю это там больше, наверное, олдскульную музыку. Современное что-то иногда выскакивает, проскакивает. Интересно очень там, допустим.
2: Ты замечал, что вот когда рекомендуют послушать новые альбомы каких-то там, тоже таких, знаешь, псевдо-поп-рок-звезд, как я их называю, Леди Гага, например. Mm-hmm. Сейчас у нее вышел альбом, и прямо там такие отзывы и критики, там обязательно послушайте. И это Майкл Джексон воскрес. И это там кто-то пишет там, что Rolling Stones обзавидовались, возможно, чему-то обзавидовались, возможно, кто-то где-то и воскрес, но все это очень и очень вторично. И я часто говорю в программе о том, что нет новых имен. Более того, не только новых имен нет, нет коллективов сегодня, которые собрали бы без вопросов полный стадион, например.
3: Ну да, вот я, кстати, да, очень удивляюсь тоже сейчас на данный момент, наверное, в мире, наверное, нет таких коллективов там уровня, там, Pink Floyd, Queen.
2: Угу.
3: Как бы в основном это все вот раньше старая такой вот стадионный рок, как бы вот. Пока вот я для себя лично ничего такого не нахожу, что прям вот меня так, наверное, зацепило. Я в основном слышу вот больше такие вот вещи.
2: А с чем ты связываешь отсутствие таких имен и отсутствие таких гениев?
3: Ну, не знаю, может, это связано с тем, что люди больше ушли там в компьютеры, в электронику. Тем более искусственный интеллект может уже сочинять музыку. Как бы это уже, не знаю, может, не совсем творческий процесс. Потому что все-таки там создание музыки, там, это муки очень большие, я скажу так.
2: Конечно.
3: Потому что все время приходится, это как пазл, надо собирать, перекручивать. Здесь так, здесь пошло, здесь не пошло. И из этого что-то когда-то получается, когда-то не получается. Но...
2: Ты знаешь, у меня есть такая теория, я ее часто очень стараюсь озвучить при удобном и не самом неудобном случае, что сингловость, вот сегодня каждый рок-музыкант говорит, зачем мне альбом, зачем мне концепция, да, вот есть синглы, я их выпускаю, и мне это позволяет, так сказать, поддерживать штаны. Возможно, это отчасти и так, учитывая цифровой мир, в котором мы все оказались. Но именно это, сингловость, и именно это стремление к отсутствию какой-либо концепции и к альбомам, вполне возможно, убивает рок-музыку.
3: Ну, и, скорее всего, так и есть, я думаю, да, так и, потому что как-то все-таки альбом — это альбом. Я, допустим, это вижу, что они должны быть все разные, там, не похожи. Потому что бывают некоторые альбомы, слушаешь группу, и тут как первая песня, и, и крайняя песня, это как она одна, без всяких там изменений. Вот, чтобы они все, допустим, были как бы разные. Я вот так люблю. И в этом есть какое-то, ну, знаешь, вот такое цельное все.
2: Да.
3: Да. А сингловость, ну, я не знаю, может, это там, допустим, с точки зрения бизнеса это как-то работает, там, один легче заметит, там, и это все на продажу они это делают. Но все-таки альбом — это как альбом, это труд, учение, старание. Потому что сингл что записал, выпустил, и все там.
2: В альбоме, возвращаясь к твоей работе, Алекс и Вивьен, есть концепция? А если есть, то какая? А если нет, то почему нет?
3: Ну, концепция, я бы не сказал, что там прям конкретно какая-то концепция. Ну, каких-то вещей я, да, старался там определенных придерживаться, чтобы, допустим, не уходить вот с этой линии, там, какой-то там, скажем так, рок-н-ролльный, блюзовый, блюз-рок. Потому что сейчас следующий альбом получится, песни, они вообще, наверное, совершенно разные. Где-то будет там и тяжелая музыка, там какие-то такие более драйвовые, более какие-то такие, скажем, легкие вещи. И я даже вот не знаю, как альбом, как это все соединить, чтобы оно цельно звучало, да, чтобы оно как бы и в альбоме было, и слушалось. Дело в том, что, допустим, песня, там, композиция, она получается такая, какая она есть, и вот ты видишь так вот, как она у тебя получилась, и все. И потом, если прилепить ее к другой, к более тяжелой, как они вместе там совмещаются, не могу сказать, ну, есть достаточно очень много там примеров, очень много групп. Вот я очень люблю группу Queen, потому что у них настолько богатая музыка, вот, настолько разнообразная.
2: Мы все любим,
3: да,
2: группу
3: Queen. Да, да. Настолько разнообразная, это как бы такой, наверное, там, я практически, ну, можно сказать, люблю все стили там.
2: А вот от чего зависит находка такого разнообразия? От таланта, от гения создателей или просто от долгой, кропотливой студийной работы вместе всем? Ведь у вас тоже попытки нащупать, по крайней мере, в альбоме это чувствуется, нащупать какую-то вот эту мультистилизацию, она тоже присутствует. И это видно, это чувствуется.
3: В основном происходит это так. Я сочиняю музыку, там пишу свои партии, там какие-то, допустим, там треки там барабанов вас, ну, накидываю для того, чтобы просто принести и показать. Ну, вот так вот она родилась. Ребята, допустим, записывают барабан, обязательно просят, чтобы был голос, чтобы понимали, о чем петь, чтобы где там, допустим, барабанчик ставить, какие-то там отдельные места, там, подчеркнуть акценты. Также басист, он, допустим, он также пишет, то есть вот он просит, чтобы он знал, о чем песня там. Потому что иногда я наигрываю мелодию, говорю, сейчас я еще не записал, наигрываю мелодию просто на гитаре, он говорит, мне надо послушать текст, о чем, и как вот они так делают. Ну и на репетициях, допустим, мы играем иногда просто, знаете, вот как там. Я слышал такую версию про Deep Purple, Дин на 2D, что они просто там, им задавали вопрос, как это у вас получилось, такая там, или... Да нет, говорит, мы просто вот сидели там, что-то наигрывали. И, в принципе, иногда так и получается.
2: Да. Ну что же, перед тем, как мы к песне «Стайл» перейдем и уже будем прощаться с нашим гостем Андреем Григорашем, лидером команды «Лунные дети», которую я вас, друзья, сегодня с восхищением предлагаю слушать каждую песню, оценивать и ваши восторги, или, напротив, критику, высказывать в комментариях у нас под постами, посвященными группе «Лунные дети» на стене в нашем сообществе «Аурум» на теле ВКонтакте. Я хочу спросить тебя, вот где вас можно услышать живьем, увидеть в ближайшие месяцы, например, май-июнь? Есть ли какие-то расписанные уже даты?
3: Так, вот пока на май-июнь пока ничего, наверное, нету. В июне мы будем играть в Рязани. Сейчас, если у нас получится там сыграть даже в Москве в клубе, если мы договоримся, то тогда, наверное, там где-то мы это вывесим все-таки.
2: Но это мы в анонсах опубликуем, да, у себя, да, расскажем об этом.
3: Если получится, потому что как бы нам иногда тяжеловато собраться, потому что мы все в разных местах работаем, там, командировки туда-сюда. Если получится, то сделаем, да. Как бы. Не то, что мы спешим, мы как бы не гоним.
2: А новый альбом-то когда хоть выйдет ориентировочно? Примерно осенью?
3: Ну, я хотел бы, чтобы это вышло осенью, там сложности там с записью, там со временем проблемы, там опять все упирается там у людей в работу. Ну, наверное, он не будет таким большим, потому что я, наверное, в первом все-таки зря, наверное, застарался пихнуть там 14 вещей. Наверное, может, он будет там вещей на 8-9, скорее всего. Если получится в этом году, я был бы рад, да. Там, пока он сейчас в процессе.
2: Ну, ты так и не ответил на вопрос, кто автор этой ядовитой обложки?
3: Альбом автор я... Признаюсь честно, я зашел в ИИ, в искусственный интеллект, начал там что-то, какие-то делать описания. Почему я выбрал именно такую обложку, я не знаю, почему-то вот так.
2: Ну, я могу сказать,
3: я там штук 50 их набрал.
2: В категории худших оформления альбомов в истории рок-н-ролла вы, в общем, в твердой десятке пока.
3: Тоже первое место, с другой стороны, в принципе, это может тоже радует, да. Там.
2: Нет, ну ты знаешь, это и запоминающаяся на самом деле история, это тоже хорошо, потому что вот я ее увидел, и любой человек ее увидит и не забудет никогда, это я гарантирую.
3: Ну, может, я на это как бы ориентировался, хотя я не специалист там по маркетингу, я вообще в этом не соображаю, я просто вот мне понравилось, я почему-то там выскочило много вариантов, штук 50, наверное, все. Я решил, ну, думаю, пойдет там. Попробуем тогда как-нибудь.
2: Давай о песне «Стайл» два слова еще скажем. Вот мы сейчас будем ее слушать. Это будет сегодня у нас финальный трек в разговоре и в представлении группы «Лунные дети». Тоже такой блюз, да? Это тоже такая песня.
3: Ну, да, блюз-регги такая.
2: Ну, блюз-регги, да-да-да. Но так и не быстрая композиция. Почему название «Стайл»? Что это? И как она вообще была создана, эта композиция?
3: Ну, эта песня, я бы сказал, наверное, больше всего там шуточная. Ну, как бы, с другой стороны, там, наверное, есть такие девушки, которые, как бы, они очень... Идешь, ее заметно, ее видно сразу. Она идет как-то в своем стиле, так она из всех выделяется.
2: Яркая.
3: Да, ярко выделяется, да, как-то идет, выделяется, ни на кого не смотрит. И как-то, ну, больше, скорее, я бы сказал, бы шуточная песня. Так родилась как-то сама по себе, там, не о ком-то, не о какой-то девушке конкретно, а так... Собирательный образ. Да.
2: Спасибо тебе, что пришел к нам в студию. Спасибо, что рассказал.
3: Спасибо, Дима.
2: Я с большим удовольствием передаю привет всем музыкантам группы «Лунные дети». Друзья, у нас был в гостях Андрей Григораш, лидер команды «Лунные дети», основатель группы и гитарист, композитор, музыкант, продюсер. Прошу любить и жаловать. Прямо сейчас песня «Стайл», после которой вас ждет еще одна песня, но уже другой команды.

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Это был трек «Style». Это была песня, завершающая сегодняшнюю беседу с Андреем Ильгарашем, лидером команды «Лунные дети», который был у нас в студии, друзья. Вот еще какая вышла здесь у нас неприятнейшая история. В одном из прошлых выпусков у нас такое бывает, не буду скрывать. Мы объявляем одну песню, а звучит совсем другая. И я, конечно же, признаю эту ошибку. Я сегодня хочу, чтобы вы послушали удивительный трек группы из города Перемышль, группы «Стереомысли», наши постоянные участники. Удивительно. Постпанкеры Калужской области. Песня «Одни». Вот просто хочу, чтобы вы ее послушали. Где вместо кулаков улыбкой на обиды отвечаешь всем, а зачем, а зачем. Вот ребята: Андрей Шамов, вокалист, Евгений Колесников, гитарист, Владимир Познер, басист, Дмитрий Кулешов, барабанщик. Группа «Стереомысли» сегодня завершит вот этот вот удивительный, специальный, гостевой выпуск программы «Аура Минутеля» песней «Одни». А я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами на неделю ровно. Пока.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Язык – дело.
2: Именно пластическим языком скульптор выражает идеи. Самое сложное и самое интересное. Язык веса, язык тяжести. Эталон скульптуры. Они крутятся, они круглые, они взаимодействуют с пространством. Игра такая. У них есть какое-то общение. И там видно, что люди, они мыслили языком скульптуры.
1: Скульптор Алексей Чебаненко в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по инфраструктуре украинских портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Российский МИД запросил у Соединенных Штатов и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. Российская экономика возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжили удары по инфраструктуре украинских портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса были поражены склад с военно-техническим имуществом вооруженных сил Украины и патрульный катер, связанный с военными грузами. Кроме того, целью стала инфраструктура порта «Измаил», который используется противником, а в порту «Южный» под удар попал склад с горюче-смазочными материалами. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Рыбальское» в Запорожской области. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Восток», а также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. О результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерских бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии. В районах Доброполя, Старорайского, Красноподоля, Новогришино, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровая гаубица М777 и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Расчеты «Герани» отработали по целям в Черниговской и Харьковской областях, поразив объекты энергетики, пункты заправки военной техники и места хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Дроноводы сорвали подвоз материальных средств на позиции, сожгли автомобильную технику противника. Расчеты САУМСТАЭС уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области. Ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным, как идет расследование в отношении боевиков ВСУ, доложили председателю Следственного комитета России. Возбуждено свыше 11 тысяч дел по фактам преступлений киевских боевиков с 2014 года. Такие данные обнародовали на оперативном совещании в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.
3: Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы рассмотрим в нашем заседании последние результаты нашей работы по расследованию преступлений киевского режима. И также вопросы деятельности нашего подразделения.
1: В СКР также сообщили, что следователи доказали причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к карательным операциям в Донбассе с 2014 года. МИД России запросил у Соединенных Штатов и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов, к ним 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакмс». В МИДе сообщили, что накачка новым вооружением ВСУ не способно повлиять на развитие спецоперации. Российская экономика возвращается к росту, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в комментарии для «Вести». Во втором квартале нынешнего года ВВП, по его словам, вырос на 1,3% после падения на 0,2% в первом квартале, а по итогам первого полугодия ВВП увеличился на 0,6%.
4: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
1: Египетская авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс из Эль-Аламейна в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил Минтранс России. Ранее подведомственная Минтрансу Росавиация выдала разрешение египетскому авиаперевозчику на выполнение программы рейсов из Египта в Россию по маршруту Эль-Аламейн-Москва. Аэропорт находится на побережье Средиземного моря. В ведомстве добавили, что также доступны рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также в Борг-эль-Араб. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона начинает ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня потеплеет уже до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут и вовсе июльские, плюс 27.
5: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
1: Синоптик добавил, что вода в подмосковных реках, озерах и прудах уже начала остывать. Сейчас ее температура примерно 16-20 градусов, но пока остается она довольно теплая. Это значит, что выходные можно провести у воды. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. У меня на этом пока все.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл Воронежский «Факел» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. «Ростов» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. На гол Сулейманова гости ответили точным ударом с пенальти в исполнении Сиве. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что сделка состоится при условии меньшей рассрочки платежей. Ранее стало известно, что стамбульский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 25 миллионов евро траншами в течение 5 лет. Кроме того, Белозеров одобрил трансфер полузащитника Артема Карпукаса в петербургский «Зенит». Московская футбольная «Динамо» ведет переговоры с аргентинским «Индепендьенте» о переходе 22-летнего полузащитника Максимилиана Гутьереса. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, переговоры находятся на продвинутой стадии. Белоголубые предложили за футболиста 6 миллионов евро, а аргентинцы хотят на 2 миллиона больше. Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 16 августа в Петропавловске и Камчатском до плюс 25 без осадков. Во Владивостоке временами дожди, плюс 23 градуса. В Тюмени до плюс 20, кратковременный дождь. В Иркутске также осадки, плюс 17. В Вологде 19-20 тепла, утром небольшой дождь. В Самаре до плюс 17, да, дождливо. В Воронеже без осадков, плюс 27. Еще теплее в Ростове до 29 градусов. В Симферополе плюс 28-30 без осадков. В Санкт-Петербурге ночью плюс 15. Местами кратковременные дожди, днем, возможно, гроза и плюс 23 градуса. Низкое атмосферное давление в Москве. В начале ночи, ближе к вечеру, кратковременные дожди, возможно, с грозами. Ночь плюс 12-14, днем до 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление будет также ниже нормы. Сейчас в столице плюс 13 и без осадков.
0: Радио России. Люди.
7: Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Прошу всех на сцену. Зрители, полный стадион. Эта фраза героя или, скажем так, персонажа замечательного, блистательного фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» принадлежит незадачливому футбольному тренеру, который переквалифицировался в режиссеры народных театров. И я рискну предположить, что если бы театральное представление с участием народного артиста Евгения Александровича Евстигнеева состоялось бы на стадионе, то он был бы наверняка полон зрителей. Вот такое мое смелое, не театровеческое предположение, и я хочу спросить, согласны ли с ним наши гости. Ольга Егошина, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор школы-студии МХАТ. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
9: Здравствуйте. Целиком согласна, потому что, ну, мне кажется, что из людей, которые любили Евгения Александровича Евстигнеева, действительно можно составить не только стадион, но и город. Потому что, как бы, когда говорят, ну, вот есть артисты, популярные артисты. Он, конечно, был популярным артистом. Но, наверное, что гораздо более важно, он был любимым артистом. Вот поколения людей выросли, смотря фильмы с его участием, смотря спектакли его с его участием. Вот сейчас ехала на такси, и меня просто спросили, куда. Я говорю, ну вот на передачу. Мне говорят, а про кого будете говорить? Про Евгения Евстигнеева. Ох, я видел его на сцене. Мы смотрели «Старый Новый год» с семьёй. Я говорю, да, он был фантастическим Иваном, Иваном Адамычем, который так и обозначен как чудак. На самом деле, мне кажется, что это вот, ну, то, что называют народный артист. Часто говорят, что это звание. На самом деле, это не звание, а это призвание. Человек, который пришел в театр, ну, как бы абсолютно ничто не предполагало, что будет артистом. Мальчик, который родился на окраине Нижнего Новгорода, который назывался скоро городом Горький, поселок Володарского, в семье рабочих, папа металлург, мама презировщица, папа старше мамы. По-моему, почти на 20 лет, то есть рано остался сиротой в 6 лет. Сам закончил семилетку, пошел учиться в техникум, война, слесарь на заводе «Красная Этна». То есть вот это то, что актера делает его память, эффективная, любимая идея Станиславского, что надо набирать жизненные впечатления, ну вот, по-моему, Евгения Александровича было с перебором. В ту минуту, когда вот, работая на заводе, стал участвовать в самодеятельности, и ректор Горьковского театрального института увидел этого мальчика на сцене и сказал, тебе надо идти в артисты. И все домашние были против, и все считали, что актер это несерьезно, это порочная профессия, вообще скучно.
8: Не мужское дело, да.
9: Но пошел, но закончил Горьковский институт и распределился в театр, и опять, казалось бы, можно успокоиться уже в театре, такие роли, как Меркуцу. Владимирский театр вполне крепкий театр. Но нет, вот какая-то внутренний голос, я бы сказала, голос призвания, говорит, что нет, надо двигаться дальше. Вот он уже взрослый, возрастной, лысеющий, поступает в школу-студию МХАТ.
8: Совсем не голливудской внешности мужчина.
9: Да, и попадает среди мальчиков и девочек. Это же фантастический курс, где там Доронина, Басилашвили, Сергачев, Казаков, то есть красавцы. Юные, молодые, породистые. И вот человек из провинции. Причем провинция, ну как, его в голосе была. Он же говорил вот этими фразами, когда чуть глотал звуки в словах и глотал слова в предложении. Его внешность носатый, невысокий. И надо приглядеться, что выразительные ступни, что потрясающие кисти рук, что удивительное чувство ритма. Что в этом мальчишке, когда он выходил на этюды, что-то такое уже начиналось, что действительно и Родомыслинский, который его увидел, сразу взяли на третий курс, что важно. И когда Олег Николаевич Ефремов начал ладить свою студию молодых актеров, то он его привлёк практически сразу. По-моему, Евгений Евстигнеев чуть ли не единственный, кто был старше на год Олега Николаевича. То есть в данном случае вот этот паритет, что я старше и все помладше, здесь не работал. В первом же спектакле «Вечно живые» сыграл администратора филармонии, этого циничного дельца, принеся, ну, опять знания вот этих людей. Мне кажется, что в Евгении Александровиче Евстигнееве, в «Современнике», вот Олега Николаевича больше всего привлекало то, что это был человек, которых он очень любил, человек с жизненным опытом другим. Вот то, что сам Ефремов все нарабатывал походами по России, в нем было естественно. Он знал этих людей, он знал, какие бывают партийные функционеры. Не знаю, когда в Амхате поставят спектакль «Столивары», и на сцене будет сделан целый...
8: Да, «Столивары», да. А мы ниже подписавшиеся, да. Где у него была крошечная роль начальника поезда, и он там проходил, и, ну, там по ходу, как говорится, пьесы, билет на поезд провалился между стеклами вагона, и он произносил, ну, с неподражаемой интонацией эту фразу. Стекла надо мыть. Вот так, ну, это просто одна фраза запомнилась мне просто необыкновенно. Ну, и вообще все его, он же и классику всю,
9: конечно,
8: переиграл, и «А голый король» современник.
9: Ну, вот это и был момент, когда там, вот я просто помню в воспоминаниях Олега Павловича Табакова фразу, что один актер очень редко говорит о другом. Он говорит, вот после «Голого короля» стало понятно, что в театре есть солнце. Наше солнце современника был Евгений Евстигнеев. Ну, «Голый король» вообще, конечно, наверное, спектакль легенда не одного театра, а всего нашего театрального процесса, когда все снятые крупные партийные чиновники после того, как их снимали, шли на «Голого короля». Теперь можно и надо себя как-то вознаградить. Посмотреть, как Евстигнеев играет того самого короля, про которого Майя Туровская писала, что это ничто, которое определяет все. Вот как сыграть ничто, которое определяет все, ну вот, наверное, мог только Евстигнеев.
8: Дело в том, что ведь, понимаете, ему же удавалось и классика прекрасно, и партийный функционер, и король, отец принцессы, и Чебутыкин, и Шабельский, и Дорн, и вот эти все роли отнюдь не были, так сказать, ему чужды, как бы, да, вроде бы при его там, ну, опять мы уже это говорили, при его там внешности, может быть, не такой особенный. Только я, знаете, о чем хотела бы отдельно, может быть, два слова сказать? О фильме «Строится мост», который в 1965 году Олег Ефремов вместе с режиссером, если я не ошибаюсь, Еги Азаровым, снял фильм «Строится мост», в котором... Это такой, по-моему, уникальный случай. Снялся весь коллектив, вся труппа «Современника» молодого. И в этом фильме, я его помню, ну, так не могу сказать, что очень подробно, но там была потрясающая пара. Евстигнеев-Волчек, они играли семейную пару. Там строится мост, люди живут на пароходе. И вот эта вот семейная пара самых так разных по характеру людей, и они оба настолько хороши, что мне кажется, просто я вот советую нашей аудитории, этот фильм есть наверняка в интернете, просто посмотрите этот фильм. Это все звезды «Современника» вместе. И такой, казалось бы, тоже, ну, производственная тема, мост в Саратове там строится через Волгу, что может быть тут интересного? Ну, какая-то совершенно захватывающая история, вот именно человеческая, вот то, о чем мы уже сказали, человеческая история, судьбы человеческие и так далее.
9: Да, мне кажется, что у него было вот это понимание людей, которое позволяло ему играть, ну, такие полярные, в общем, роли, как в партийных функционеров, там, не знаю, в каком-нибудь назначении, или там, когда он играл, наоборот, очень продвинутого в заседании парткома, вот, начальника, который чувствующий и понимающий. Мог играть слесарей, мог играть действительно чудиков, а при этом мог играть профессоров. Серебрякова, мог играть графа, как Шабельский, когда он играл в «Иванове», мог играть профессора Преображенского. Мне кажется, что вот это прямо какая-то отдельная работа, когда, ну, целый какой-то человеческий тип, вот ушедший тип дореволюционного профессора-интеллигент, тип ученого. Удивительность, конечно, Евстигнеева, то, что он, когда произносил что-то со сцены, это становилось то, что сейчас называют мемом. Вот вешай меня, водитель такси, вспомнил из старого Нового года, говорит, ровно оттуда помню, сколько купаемся в серной кислоте.
8: Да-да-да-да-да.
9: И я вдруг вот четко вспомнил этот спектакль, и вот эту фразу, интонацию Евстигнеева, которая живая абсолютно.
8: Или еще его замечательный Иван Адамович... А что, говорит, тебе надо? А что у меня есть? А что у тебя есть? А что мне надо? Ну, вот вся жизненная философия вот буквально в трех словах. Потом, знаете, вот у каждого артиста есть какие-то свои там слабости, может быть. Я об этом еще потом расскажу одну маленькую байку, такую мхатовскую. А Евгений Александрович был замечен в том, что он не всегда помнил текст. И допускал иногда, как, опять же, есть такая фраза замечательная: «Берегите автомобили, перестаньте нести от себя тяну». Вот. Что касается съемок, как рассказывают, он придумывал на съемках какие-то такие совершенно замечательные словечки, обороты, и это ничуть не мешало, так сказать, ни ходу пьесы, ни тексту, ничего. Но при этом, вот как это так, он же в «Декабристах», в «Современнике», он играл и Чернышова, и императора. То есть он такой вот при всей своей вот этой вот внешней, казалось бы, невыразительной виду такому, вот он был всегда статуарен и прекрасен. А чувство ритма его даже просто можно специально целую, наверное, главу написать. Потому что если вспомнить фильмы «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», как он там, это же вообще чечёточник от Бога, что называется.
9: Как раз, по-моему, это было «Мы из джаза», когда он просто показал, как можно сыграть столовыми приборами на рюмках.
8: Да.
9: Вот эту самую мелодию, когда он, ну, когда он пришел и сказали, что будут сниматься, он потребовал, чтобы мы шили костюм. И тогда сказали, ну как, такая, в общем, эпизодическая роль, а костюм, он говорит, я играю криминального авторитета, он не ходит в стандартной одежде, это только интпошив. То есть в этом смысле он, конечно, при том, что сам мог про себя интервью сказать, я просто как валенок, но ведь на самом деле был совсем непростым артистом. То есть вот эти все его роли, когда их смотришь в ретроспекции, понимаешь, что это, ну, коллекция русских типов и коллекция советских типов. То есть человек, который разбирал вот тот самый национальный характер в каких-то точных исторических еще промежутках с точными характеристиками, и при этом, ну вот, артист, который очень не любил вносить себя в роль. То есть он всегда понимал своего персонажа, но почти никогда не вносил Евгения Евстигнеева. Вот эта исповедальность, которая, казалось бы, была свойственна современниковским артистам, которая была там у Олега Николаевича, например, в нем не было совсем. Он действительно был артист, который очень любил цитировать Москвина о том, что каждый актер должен помнить, что он еще и клоун. Вот это чаплинское начало. Умение найти характерность, умение найти в своем персонаже вот этот вот жест, походку, как у профессора, как в «17 мгновений весны», ну, нельзя забыть походку. Его тоже, кстати, профессор, когда он идет вот немножко вперед рукой и боком. Вот он просто идет этой походкой, про человека почему-то ты все понимаешь. Когда он там, не знаю, играет Сатина и находит своего собственного Сатина. Вроде бы, ну, роль начинающая, которая первая, да, пьеса «На дне Горького», которую играли в «Современнике», одна из их немногих таких, ну, постановок классики, роль, которую первым играл Станиславский все-таки. Вот казалось бы, да, вот на тебя должно давить, что когда-то Станиславский, двухметровый красавец, выходил Сатина, говорил, человек звучит гордо. И Евстигнеев, который произносил это вот этот кабацкий цицерон, вот эта измученная душа. Вот этот рассказ, когда в зале сидит Анджей Вайда, а Евгений Евстигнеев забывает от волнения вот весь этот длинный монолог и произносит буквально несколько фраз, что человек — это я, ты.
8: Он Наполеон, ну это мы
9: как-то можем. Уходит в это, говорит, человек звучит гордо и уходит. И Вайда в восторге, говорит, боже, как правильно прочитан. Какая проникновенная интонация.
8: Напомним нашей аудитории, что Анджей Вайда – это великий, знаменитый польский классик польской режиссуры.
9: В чей визит в «Современнике», конечно, был огромным событием. И Олег Николаевич потом, конечно, долго бушевал, как можно было при Вайде забыть монолог. Ему говорили, ну, Вайда был в восторге.
8: Кстати, вот насчет забыть, я вот как раз, наверное, настал момент вспомнить эту мхатовскую байку, значит, про Евгения Александровича. Это был год, примерно, наверное, 1984-й. Играли Чайку, Евстигнеев в роли Дорна. И его персонажу, его герою принадлежит вот последняя фраза, значит, в пьесе, когда стреляется сын Аркадиной. А в то время генеральным секретарем Политбюро был Константин Устинович Черненко. А фраза такая: «Уведите отсюда Аркадину. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился». И, как рассказывают, значит, очевидцы, Евгений Александрович страшно боялся перепутать Константина Гавриловича с Константином Устиновичем. Не дай бог произнести, что Константин Устинович застрелился. Поэтому он решил по-своему. Он так паузу такую сделал. Дело в том, что Костя застрелился. Ну, народ, который, значит, там стоял в кулисах. Рухнули все, ну, как артисты, значит, всегда веселятся. И долго потом эту историю, значит, вспоминали, как, значит, Евсегнеев решил не искушать судьбу, не испытывать, и, значит, не дай бог не оговориться. Так что тоже такие всякие с ним были истории.
9: Ну, их собирали целый фольклор.
8: Да, да, да, да.
9: Редко с кого из артистов так любовно собирают все оговорки. Все как кололся на сцене, как расхохотался, как что-то перепутал, как Луначарский, выходя от Ленина, сказал, что жоп лоптый вместо лоб желтый. И раскололись все комиссары, пришлось прервать спектакль. Но при этом... как бы сохраняется все время во всех рассказах, а вот это его, я бы сказала, потрясающей нравственной высоте, ну, когда он действительно ушел за Олегом Николаевичем из «Современника», одним из первых, художественный театр, и действительно играл во всех производственных пьесах, которых, ну, казалось бы, артист такого масштаба мог бы и отказаться, сказать, ну, надоело мне носить там лопаты с углем, вот вспоминали Столяров, когда он там, его герой Петр Чернов, подкидывал угля на сцене в эти самые заслонки. А заслонки падали, поскольку декорации были не совсем отлажены.
8: Ой, это вообще был легендарный спектакль. Я его видела. Это нечто было, конечно. Ну что, Олег Николаевич был мудрым руководителем коллектива. Это было, значит, нужно в то время. Ну и потом это было, кстати, ходили, потому что там музыка была хорошая в Столяварах, песни такие популярные, «Листья жгут прошлогодние», «Про заводской гудок». Ну, в общем, это была такая, ну, театр. Из этой театральной истории нашей не выкинешь же вот это вот. И Евстигнеев там свое место занял прочно и, так сказать, законно.
9: Мне кажется, что Евстигнеев в этом смысле действительно везде занимал именно свое место, поскольку никто другой этого места занять не мог. Он был настолько уникальным артистом, что, понятно, режиссеры, которые говорят, нет, ты должен сыграть Евстигнеев, и никто другой. Ну, в том же «Зимний вечер в Гаграх». Потому что действительно, ну, артист, божьей милостью, с одной стороны, действительно патологически естественный, я говорю про Евстигнеева, Ширвинт, который тоже был вполне артистом, который знал, что такое естественность. Но вот эта естественность кошки, вот это то, что нельзя переиграть Евстигнеева на сцене, в нем всегда была. Вплоть до его последних ролей, когда, уже уйдя из МХАТа, он там играет в «Игроках», в «Артели артистов», он играет «Глова отца» потрясающий, когда он играет «Фирса», вот одна из его последних работ, вот эта вот замечательная чеховская роль, когда он вот собрал, я бы сказала, вот эту галерею русских характеров и вот заключил вот этим соединяющим века стариком Фирсом. Это какой-то абсолютно вечный образ и очень сильный. Старик, остающийся в доме, уходящий. И когда рассказывают о его кончине, я не уверена, что это правда, что он действительно умер просто от своего воображения, представив, как ему будут делать операцию, поскольку ему делали в Лондоне, ему там доктор очень подробно описал все, что будут делать с его сердцем на операции, ну, так положено. А он так в это вжился, что не выдержало сердце. Не уверена, что это так, но если это так, это очень укладывается вот в эту фигуру артиста, который проживает свои роли сердцем, который действительно в каждую роль вкладывает частичку себя, частичку Евгения Евстигнеева, вкладывает свою вот эту живую душу. Играет не только своим мастерством, хотя у него было потрясающее, не только вот этим яркими жестами, не только умением парадоксально подсветить ситуацию, не только умением пойти от противного, но вкладывает какую-то ту истинность, которая пробивается к зрителю. Это вот к вашему первому вопросу, собрал бы стадион. Думаю, что да. Думаю, что и нынешнее поколение все-таки смотрит фильмы и понимает, кто перед ним. Молодые зрители, которые не успели его застать на сцене. Теперь хотя бы в кино, он действительно, ну, сотни фильмов. Я думаю, что невозможно хоть как-то, изучая, не запомнить. Евгений Евстигнеев нельзя не запомнить. То есть он сразу встает перед глазами.
8: Когда вот рассказываем мы там об актерах, писателях, музыкантах в нашем проекте «Настоящее историческое», думаю, вот, ну, интересно ли это народу, и зачем это, и как бы вот... каков есть тут момент какой-то, ну, воспитательный, без, конечно, там, назидания какого-то. И я вспоминаю, сейчас боюсь за точность цитаты, не ручаюсь, но на памятнике великому артисту Щепкину есть такая надпись: «Поднимая память о великих людях, мы рождаем в сердцах соотечественников любовь к родине и светлые чувства». Вот такая цитата, боюсь, что не совсем точная, но смысл ее вот такой. Поэтому вот я думаю, когда мы поднимаем память о наших современниках, о тех, кого мы видели, слышали, о тех, кого мы не знаем и только читали о них, это, наверное, важно, и вы как вот педагог, как профессор школы-студии, понимаете, что, ну, наверное, вот когда учатся сегодняшние ребята, они же, им же показывают, и знают они, кто такие Евстигнеев, и Ефремов, и Попов, ну, все вот величины такие. Им, я думаю, это необходимо знать. Как и, я думаю, нашей аудитории тоже.
9: По-моему, у Валерия Фокина есть красивый образ, что театр – это ты всегда не приходишь на пустое место и не уходишь в пустоту. Ты несешь эстафету. Эстафету можно уронить, но ее надо сразу поднять, потому что иначе что-то произойдет. А эстафета – это как раз вот эта живая память. То есть в этом смысле, конечно, Евгений Александрович Евстигнеев знал про предшественников мхатовских. Сейчас он входит, ну, то есть хотел он или не хотел, но он действительно наследовал великим мхатовским старикам, которые работали в Амхате рядом с ним, когда он пришел. Какие-то роли входил, играл доктора Дорна после Смоктуновского, играл Чебутыкина, вводился в воды, то есть были прямые воды, но были просто влияния людей рядом, того же Попова. И в этом смысле, конечно, вспоминая вот сейчас Евгения Евстигнеева, мы, ну, с одной стороны, артисты понимают, что театр – это место, куда приходят люди отовсюду. И то, что ты там родился где-то очень далеко, и, казалось бы, ты далек от театра, но это иногда твой выигрыш. В этом смысле, конечно, пример просто Евгения Александровича Евстигнеева, мне кажется, должен быть очень полезен очень разным артистам, потому что человек сам себя сделал, человек сам определил свой путь, и человек выбрал этот путь очень точно и осознанно.

0: профессию актера.
1: Так что неправы были его родители, когда его отговаривали в свое время и считали, что это не совсем достойное занятие для мужчины из рабочей семьи. Оказалось, вот самое что ни на есть достойная профессия. Еще раз скажу, да, достойное место в истории отечественного театра. 100 лет прошло со дня его рождения. С удовольствием я сегодня о нем с вами беседую. Надеюсь, что интересно было и нашим слушателям. И самое главное, ну, спасибо телевидению. Много есть фильмов с его участием. И блистательный совершенно «Старый Новый год» Ивана Адамовича, великолепный там он. И тоже есть там такая фраза, не знаю, значит, не уверен, что в пьесе Михаила Рощина она так звучит, когда там сцена, знаменитая сцена в бассейне, когда ему, значит, там товарищи говорят, ну, там, Адамыч, представь. И он, значит, встает простынёй такой, значит, как римской тогой, значит, закрывается, руку поднимает. «Римлянцы, совграждане, товарищи дорогие». Я думаю, что вот эти «совграждане» вместо... Он придумал там сам. Ну, в общем, это очень-очень, так сказать, все запоминающееся. И на этом, пожалуй, закончим. Спасибо вам, Ольга Владимировна. Будем встречаться еще. Нам предстоят еще юбилеи в этом году, так что не исключено, что мы опять с вами встретимся в нашей студии. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В нашей передаче мы говорим об удивительных людях, связанных с историей нашей страны. Сегодня я хотел бы поговорить о человеке, чьи действия и деяния связаны с веком 21-м, и который в силу скоропостижной смерти уже пересек грань, отделяющую современников от исторических фигур. Я бы хотел рассказать о человеке, которого мне довелось знать лично и с которым приходилось работать. Речь пойдет о Михаиле Юрьевиче Абрамове, выдающемся российском меценате, коллекционере, основателе Музея русской иконы. Михаил Абрамов родился в 1963 году в Москве. Поступив в Институт легкой промышленности, он первоначально с юношеской безмятежностью относился к учебе. Вполне естественно, что вскоре он оказался призванным в армию. Именно там прошло стремительное взросление московского юноши, впервые столкнувшегося со смертью. Оказавшись на Кольском полуострове, в частях ПВО, Абрамов нашел и вынужден был по тундре нести тело покончившего с собой сослуживца. Это событие навсегда изменило жизнь и меры созерцания будущего мецената. Вернувшись из армии, он попросился обратно в институт. В эти же, еще глубоко советские годы, Абрамов принимает крещение, а также вступает в брак и венчается со своей супругой Светланой, с которой в мире и любви проживет почти 30 лет, вплоть до своей гибели. 90-е годы открыли путь к новой жизни и новой карьере Абрамова. Однако, подчеркнем, этот человек никакого отношения не имел ни к приватизации национального достояния, ни к каким-либо теневым или криминальным сферам. Руководя строительным департаментом, он вскоре начал свой строительный бизнес, возведя более 50 объектов на территории Москвы и Московской области. Однако у него была совершенно особая мечта, особое стремление к русской иконе и желание создать не просто очередную частную коллекцию, но общедоступный музей, посвященный иконописи, искусству, ставшему богословием в красках. Как возникает музей? Из каких затей, амбиций, планов можно собрать коллекцию? Одни коллекционеры загораются спонтанно и привязываются иногда к очень странным вещам. Эта странность особенно явно проступает, когда речь заходит о коллекционировании икон. Некоторые собирают иконы в серебре или эмалях, в роскошных окладах фирм Овчинникова и Фаберже. Другие покровительствуют созданию музеев и коллекции ради

0: престижа, а их подчас прекрасные личные и общественные собрания находятся целиком в ведении опекающих искусствоведов и консультантов. Но открытым остается вопрос: при обилии коллекционеров сколько мы видим открытых музеев, тем более музеев, которые завоевывают невиданное прежде мировое признание? Первым таким частным музеем в истории современной России стал основанный Михаилом Абрамовым Музей русской иконы, открытый в 2006 году. Есть понятие «идеальный шторм», когда набор определенных условий и факторов приводит к формированию шторма невиданной силы и потенциала. Формирование Музея русской иконы было сопряжено с таким же идеальным триумвиратом, творческим и идейным союзом выдающегося ученого Ирины Шалиной, директора музея, известного еще с советских времен, Николая Задорожного, и, конечно же, вдохновителя и мецената, отдавшего музею все возможные ресурсы и давшего ему жизнь, Михаила Абрамова. Музей русской иконы был их общим детищем. Однако все усилия директоров и сотрудников были бы бесплодными, если бы у основателя музея не было искреннего стремления, понимания и трепета по отношению к древним памятникам и к ученым, не к роскошным окладам и элитам, а именно к древним иконам и к корифеям и подвижникам отечественной науки. В скромном внешне облике людей, лишенных какой-либо мирской власти и денег, Абрамов видел титанов, перед которыми искренне преклонялся и к которым прислушивался. Его тяга к общению с учеными прямо перекликалась с его искренней тягой к древним памятникам. Понимая необходимость пополнения коллекции 17, 18, 19 веков, он отдыхал душой, смотря именно на древние памятники. Не налоговые льготы и пиар, ученые и памятники. Вот что его действительно волновало. Открывшись в 2006 году, Музей русской иконы изначально располагался в здании бизнес-центра «Верейская плаза». В 2010 году, после почти полутора лет реконструкции, открылось новое здание Музея русской иконы на Гончарной улице. Формируя свою коллекцию, Музей русской иконы сделал невозможное. В российское музейное пространство и научный обиход были введены сотни памятников, прежде находившихся на отечественном или мировом антикварном рынке. Фундаментальной миссией музея стало возвращение в Россию памятников, проданных за рубеж либо советским государством, либо контрабандистами. Уникальные шедевры и целые коллекции вывозились из Германии, Америки, Великобритании, Швеции. Среди этих возвращений нельзя не упомянуть коллекцию шедевров поздней иконы, Мстеры, Палиха, Невьянска, московских старообрядческих мастерских, вывезенная из Бейрута. Без Музея русской иконы сотни шедевров иконописи, проданных большевиками или контрабандистами, никогда не вернулись бы в Россию. Сотни и тысячи памятников древнерусского, византийского, греческого, эфиопского искусства украшали бы сейчас чьи-то гостиные, лежали бы в антикварных галереях или на развалах. Вместо этого они собраны и сохранены в открытом и бесплатном музее. Музей занимался поиском и возвращением в Россию утраченных шедевров не только для собственных залов, но и для государственных музеев. Среди возвращенных, некогда украденных из Отечественного музейного фонда памятников можно назвать иконы праздничного чина, возвращенные Великий Устюг, уникальный резной крест, переданный в Ростов Великий, переданный в Муром Деисус, знаменитую Троицу кисти Кирилла Уланова, возвращенную в Устюжну, икона Воскресения, переданная в Ярославль. Музей русской иконы также стал первым частным музеем России, с которым на равных стали сотрудничать государственные музеи. Неоднократно Музей русской иконы наравне с Третьяковской галереей, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Центральным музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева выступал как организатор крупных выставочных проектов на своей или на партнерской территории. Никогда прежде российские частные музеи не принимали в ИКОМ, Международный музейный совет ЮНЕСКО. В 2016 году ЮНЕСКО наградила Михаила Юрьевича Абрамова особой премией «Пять континентов». Жизнь основателя Музея русской иконы оборвалась 20 августа 2019 года, когда вертолет с Абрамовым, пилотом и еще одним пассажиром на борту разбился о воду в 50 километрах близ греческого острова Парос. После его смерти горько и больно было читать заголовки некоторых некрологов. Дело его жизни интерпретировали в магическом ключе, мол, он вкладывал деньги в иконы, и поэтому его бизнес шел лучше. Всякий, знавший Михаила Юрьевича, подтвердит, что он был чужд подобного магизма и какой-либо меркантильности. Для него коллекционирование было влюбленностью и служением, Он не вкладывал, он отдавал. Отдавал большую часть своего дохода на благотворительность и на свой любимый музей, вне зависимости от того, как шли его дела, даже когда они шли плохо. Михаил Абрамов не был ученым, но сделал для науки больше сотен дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук. Он не был художником, но для художественной жизни столицы и всей страны сделал больше огромного числа галерей или академий. Он не был олигархом или государственным деятелем, но сделал больше для России, чем значительная часть олигархов и государственных деятелей. Он сыграл ключевую роль не только в создании музея, но и в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади Москвы, в строительстве храма Чуда Архангела Михаила в Братеево, в поддержке детских домов и центров, а также российских монастырей. Вместо собирания богатств он собирал удивительные памятники, созерцанием которых и любовью к которым он безвозмездно делился с миром, со всяким входящим в его музей, от членов королевских домов до наших золотых бабушек, до которых так часто нет никому дела. Приходится радоваться тому, что наследники Михаила Юрьевича, его мать Галина Михайловна, его жена, больно говорить, вдова Светлана Львовна Абрамова, и их дети Георгий и Мария полны решимости сохранить этот уникальный музей, продолжая святое дело, начатое в 2006 году великим меценатом.
1: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: «Аурум Инутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
6: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
6: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
6: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным, реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
6: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
7: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
6: Звучит не слишком приятно.
7: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
6: То есть один процесс цепляет другой?
7: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
6: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
7: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
6: И как же быть? Оставить все как есть?
7: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
6: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
7: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
6: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
7: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
6: А такое возможно?
7: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
6: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
7: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнать, как это можно сделать.
6: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
7: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
6: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
7: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
7: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Сивидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *2203 и узнайте, как это сделать.
6: Это здорово. Спасибо вам большое.
7: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
6: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
7: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
6: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью!
8: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России.
9: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Встреча в ритме.
10: Гость очередного выпуска программы – директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.
9: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
1: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Пивчева «Легкие люди».
11: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
12: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном: оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны. Новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. Впрочем, в Тегеране уже заявили, что пролив был, есть и будет иранским. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Рыбальское в Запорожской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, в течение суток группировка поразила живую силу и технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 315 военнослужащих. Группировка войск «Центр» продвигается в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» за сутки улучшили положение в зоне операции, сообщает Минобороны. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также цеха сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров. Пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах, отмечается в сводке. Расчеты Герани отработали по целям в Черниговской, Харьковской областях, поразив объекты энергетики, пункты заправки военной техники и места хранения ударных беспилотников ВСУ, добавили в военном ведомстве. Новые поставки вооружений Киеву нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой относительно американо-турецких планов. Она отметила, что Вашингтон и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. По словам Захаровой, накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие специальной военной операции. Дипломат также добавила, что российский МИД запросил разъяснение в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину. Напомню, в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем, а также, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный